0: По-моему, это хороший пример того, как в онтогенезе это происходит. Собственно говоря, и происходит реконсолидация.
1: Ну, понимаешь, конечно, как говорил второй мой учитель Швырков, как только ты что-нибудь изобрел, ты и придумал новое, ты видишь в литературе, что кто-то это сказал 50 лет назад, 100 лет назад, и доходишь до Аристотеля. Потому что на самом деле он сказал вообще все. Вот. Когда уже известно, то ты находишь у кого-то высказывание такого типа. Но вообще, где-то в 70-х годах была работа, где действительно впервые была высказана.
0: Да, но там тоже на основе амнезии было это сделано.
1: Связывается с именем Сары.
2: Уважаемые коллеги, значит, я хотел вернуться к самым истокам жизни. Когда у нас тогда, еще до человека и до млекопитающих, появились первые многоклеточные, появилась примитивная нервная система, когда появилось разделение на мышление, ну, то, что я считаю все время рациональным, эмоциональное, то, что вот такое, ну, в общем, достаточно иррациональное. С чего все началось и у кого все началось? У нас немного времени, но у природы на это были миллионы и даже, я думаю, миллиард лет у первых организмов был. Как это началось?
1: Как я понимаю эмоции, что всегда есть развитие, это первое утверждение. Второе утверждение, развитие идет в сторону большей дифференциации, все больше и больше детализации. Третье утверждение, эмоции характеризуют минимальный уровень дифференциации. У кого такое есть? Ответ, у всего живого. То есть, иначе говоря, в определенном смысле, даже если у там змеи, у лягушки или у кого-то еще живого нет проявлений эмоциональных, и говорить об этих эмоциях было бы немножко странно, но теоретически то, что соответствует низкому дроблению и более высокому дроблению, связанному с более высокими уровнями развития, оно есть у любого живого. Иначе говоря, моя точка зрения состоит в том, я помню, как в свое время Симонов дискутировал с нынешним вашим директором Балабаном, когда Балабан говорил об эмоциях у улитки. И, и рассказывал про то, что у него улитка там своим носиком.
0: Да, да, проводила самораздражение.
1: Да, самораздражение. То есть так же, как крысы нажимают в область подкрепления.
2: Да, подкрепление, центров удовольствия.
1: Да. Их директор Балабан нашел соответствующую структуру у улитки и утверждал, что улитки есть. Я помню, как был недоволен, во всяком случае, мне
0: почему так... он был доволен?
1: Доволен был?
0: Доволен.
1: Ну, как раз я ошибаюсь.
2: Просто у него не так эмоции.
0: Да. А я хочу сказать, что действительно по поводу... Мы говорили уже об отдельной клетке, мы говорили на любом уровне эмоционального восприятия в иерархии там, в живых организмов. Здесь можно вспомнить Нину Александровну Тушмалу, которая показала приблизительно то же самое. Ну, в определенной степени на самых простейших.
1: Совершенно точно.
0: На одноклеточных.
1: Так вот, если говорить о том, с чего началось, началось с того, когда началось деление на и прочего здорового, на избегание и приближение. А это есть даже у одноклеточного. А как только началось избегание и приближение, это значит, что у вас...
2: Ну, таксисы, когда появились первые.
1: Да, появились таксисы. Но я бы хотел здесь немножко психологизировать наш анализ и сказать, что если есть «хочу» или «избегаю», это значит, у меня появились цели. Я хочу этого избежать, я хочу это достичь. Как только у меня появились цели, сразу мир стал субъективным. Потому что у вас одна цель – меня догнать и съесть, у меня другая цель – от вас убежать и не быть съеденным. Одна и та же ситуация, наверное, воспринимается по-разному в зависимости от наших задач.
2: А умный тигр лежит и ждет.
1: Ну вот, так что ответ на ваш вопрос, если короткий, с самого начала оно и было.
0: Это свойство живого.
1: Это свойство живого.
2: А теперь я скажу еще даже больше. В своих интересах научных я связан вот с чем. С иерархией структуры образования внутри молекулярных и межмолекулярных систем. Так ведь действительно, и белочек начинается с одной ниточки, потом он делает следующую структуру, и они не просто, они дискретны. Потом следующая структура, 3-4 уровня структур разных по масштабу и по функциям есть даже внутри макромолекул, белков, нуклеиновых кислот или мембранных образований и так далее. Потом это выходит, почему мне так интересен ваш рассказ, потому что непрерывным образом вот эта вот эволюционно возникающая этажерка, она начинается в молекулах, между молекулы, клетки, надклеточные структуры, органы, и поехали дальше. Вот, то есть наш рост, экспансия живого, по-моему, она будет, наверное, неограничено, если мы сами себя в этом не ограничим. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям?
1: Быть эмоциональными и временами рациональными.
0: Найдем Вячеславович. Ну, мы затрагивали проблему потребностей. Я хотел бы пожелать им иметь много потребностей, хороших и разных.
2: И чтобы потребности совпадали с возможностями.
0: Да, конечно. Но мы же говорили, что сначала нужно научиться удовлетворять потребности, а потом уже появляется эта потребность.
1: Нет, если потребности будут совпадать с возможностями, это стоп развития. Да. И чтобы потребности всегда отличались от возможностей.
2: Это еще лучше. Спасибо. Спасибо, мои уважаемые коллеги. Спасибо зрителям. До новых встреч. Всего хорошего.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Привет, друзья! Виталий, лаборатория ночных видео, как всегда, примерно в это время на ваших, я надеюсь, какие они сейчас там цвета, голубых экранах обычно говорят, наш стрим, ну и, соответственно, благодарю всех, кто к нам прямо сейчас присоединяется. Вы прекрасно знаете, с кем мы сегодня общаемся. Это, как всегда, второй ведущий и в данном случае, в данном контексте, также еще и приглашенный гость, такой вот у нас универсальный Александр Соколов, который, я напомню, будет сегодня отвечать на ваши вопросы, которые посвящены лекции, которая была на «Ученый против мифов» последнем. Если ничего не путаю, доклад назывался «Подделываемые мумии 3000 лет от каштымского карлика до персидской принцессы». Все правильно? Привет, Саша.
2: Да, привет, друзья. Здравствуй, Виталий. Да, это у нас Виталий Краус, лаборатории научных видео, наш дорогой ведущий. Сегодня я как бы в роли гостя. И действительно, сегодня будем делать моего чудесного доклада, который был на форуме летом, в июне, да? Да. Если не ошибаюсь, я уже что-то запамятовал с датой. На тему, да, который назывался «Подделываем мумии 3000 лет». И я рассказывал про различные подделки мумий, которые действительно реально начались еще во времена фараонов. Ну и, собственно, мы потом плавно дошли до 2 века. Сегодня готов отвечать на ваши вопросы после наших традиционных объявлений.
1: Ура! Я начну, если ты не против. А что я спрашиваю, ты у нас сегодня гость. Друзья, спасибо, что смотрите. И обязательно нажмите лайк, если вы прямо сейчас еще этого не сделали. Всегда очень приятно, когда лайков больше, чем людей, которые прямо сейчас онлайн смотрят. Попробуем сделать такую же вещь прямо сейчас. Ну и давайте помните о том, что поддержать нас можно совершенно различными способами. Ну и в первую очередь просто подписаться на канал, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни один наш стрим, например, такой, как сегодня. Ну а если вы хотите задать свой вопрос и с большей вероятностью, с почти 100% вероятностью получить на него ответ, если он задан по теме, можете использовать суперчат, можете использовать ссылку, которая имеется в описании к данному стриму. Ну и, соответственно, в закрепе он тоже скоро появится. Он, в смысле, она ссылка. По ней тоже можно отправлять свои вопросы. Ну и вот такие вопросы, пришедшие к нам, мы задаем в самую первую очередь, друзья. И благодарим всех, кто к нам присоединяется в виде патрона или спонсора каналов. Между прочим, уже сейчас они могут смотреть удивительное видео, которое сделал Александр. Он написал сценарий, он сделал его интересным. Собственно говоря, Саша, ты просто натворил дел.
2: Да. А Виталий монтировал долго, тщательно.
1: Долго, тщательно. Вот,
2: Тимур Низов сделал замечательную анимацию. Ну и много еще других людей помогали. Да, Георгий Соколов участвовал в съемках в Петербурге. Вся наша команда, включая и Маришу, и Гошу, и Виталика, мы все в Египте залезали в Серапиум, залезали в саркофаг. Ну, вот, залезали мы с Виталиком. Точнее, я стоял снаружи с фонариком, Виталик внутри с камерой.
1: Ну, зато Гоша внутри тоже был, да, он тоже снимал.
2: Да, так что, в общем, работа коллег, значит, мне много помогли моих коллег, там, в том числе ученые, египтологи и так далее. Ну, в общем, завтра будет премьера. Советую всем посмотреть, не пропустить. Ну вот, я думаю, что...
1: Да, премьера, да, и на канале...
2: На русском языке. Мне кажется, что на русском языке это наиболее подробное, что ли, видео, в принципе, про саркофаги Серапиума. Могу и ошибаться, конечно. Вот, но... Вот. Это будет завтра в 19:00 на канале Антропогенез.
1: Угу. Ну и, друзья, естественно, крайне рекомендую, должно быть очень интересно также поддержать, нажать лайк, посмотреть до конца. YouTube очень любит, когда я видео досматриваю до конца. И тогда он вот продвигает видео выше в рейтинге. Это всегда хорошо. Да, Саша?
2: Да, это замечательно. Я еще хочу напомнить, что у нас мы выбираем авторов лучших вопросов в конце каждой трансляции. Сегодня, видимо, это буду делать я. А в прошлый раз у нас в гостях был Вадим Сеничев, который счел, что авторами лучших вопросов были Артем Эдуардович, который спрашивал: в кино видел, как рыцарь сражался без шлема и получил стрелу в голову. Часто ли они себе такое позволяли? не стрелу в голову, а снять шлем. И Далтыч, который спрашивал, слышал про каменные формы для отливки мечей. Можете подробнее о них рассказать, правда ли такие были. Артем Эдуардович и Далтыч получают наши традиционные подарки, футболки форума «Ученые против мифов». Напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться у нас в чате. Узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные пишите вопросы, а я буду сейчас отвечать частично на те вопросы, которые заданы к видео и присланные заранее еще к моему докладу на форуме. Ну вот, конечно, я сразу хочу сказать, что важно. Я не специалист по мумиям, я не египтолог, друзья. Прошу об этом помнить. Поэтому я часть вопросов сразу отклонил. Просто мне считаю себя компетентным комментировать некоторые вещи. Вот, а то, что связано с подделками, вот на эту тему поговорим прежде всего.
1: Замечательно. Ну и давай, Саша, тогда начну задавать тебе вопросы. Первый вопрос, который, собственно говоря, оставили под видео твоим на YouTube. Мария Эл спрашивает, стали ли подделки предпосылкой для реальных научных открытий, новые технологии, материалы, представления, например, о внешнем виде каких-то животных?
2: Я не уверен, что именно какие-то методики реконструкции формировались вот в результате разоблачения подделок. Но факт, что... В общем, я об этом говорил в начале своего доклада, что, в общем, стремление отличить подлинные находки, например, археологические или там какие-то подлинные артефакты, подлинные документы от подложных, ну и вообще выяснить их происхождение, вот эти стремления двигали науку вперед и развивали, способствовали развитию методов исследования. Ну вот, например, радиоуглеродный анализ, не то чтобы прямо он разрабатывался для разоблачения подделок, вовсе нет, но... скажем, его становлению и признанию способствовало действительно разоблачение, в том числе и подделок, например, знаменитого пилдаунского человека. Разоблачили благодаря радиоуглеродному анализу, можно сказать, в самом начале его введения в практику. Это была одна из шумных историй. А если вот гораздо дальше в прошлое углубляться, и тоже я об этом говорил, я даже специально посмотрел источники, можно сказать, что... вообще такое направление в исторической науке, как критика источников, как анализ текстовых источников, оно начало формироваться и развивалось тоже из-за стремления определять, не поддельный ли у нас документ. То есть вот реально итальянский такой гуманист 15 века Лоренцо Валла, он да, еще в 15 веке может быть, заложил основу такого лингвистического анализа исторических документов, когда он разоблачил подложность, ну, разоблачил такую подделку, как Константинов дар. Был такой документ, который, в общем, считался подлинным в течение многих веков, то, значит, император Константин в Риме, который был известен тем, что он, в общем, сделал христианство официальной религией в Риме в 4 веке нашей эры. Якобы он написал такой, значит, акт дарственный, обращенный к папе римскому Сильвестру, где он писал, что вот он заболел, у него, значит, была проказа, ему было очень плохо, к нему пришли языческие жрецы, они его призывали принести в жертву человеческих младенцев. Он, значит, отказался, потом у него был сон, где к нему пришли апостолы Павел и Петр, значит, ну и так далее. В общем, там длинная такая история про то, как он в итоге... Значит, встречался с папой Сильвестром, и благодаря ему, когда тот его крестил, он, значит, исцелился. Вот, я, может быть, не совсем точно пересказываю эту историю, но, в общем, смысл в том, что, значит, Лоренцо Валла, проанализировав этот текст, показал, что, судя по его языку, он не может быть 4 веком датирован, а скорее написан лет на 400-500 позднее, то есть там в 8 и в 9 веке. И... видимо, он был прав, и это, в общем, считается один из родоначальников анализа текстовых документов, исторических источников, что, в общем, одна из основ современной исторической науки. Вот вам пример. Я думаю, что таких примеров можно найти немало. Вот.
1: Спасибо, как-то Саша. Так. У тебя, по-моему, микрофон где-то елозит, и такой иногда звук противненький появляется.
2: Вот. Так, чего-чего?
1: По бороде, наверное. Микрофон? У тебя немножечко, ну, видимо, у тебя сам по себе наушник или микрофон, елозится об стол. И такой немножечко звук. Угу. Вот. Все, сейчас гораздо лучше, спасибо. Так, Злотник Дарена, наш постоянный зритель, как будто бы ты не знаешь, спрашивает. Вот ведь очень даже не смешно. Откуда поддельщики брали запчасти для своих мумий? Совсем беспринципно. А есть записи раскаявшихся?
2: Откуда брали? Ну, могли брать отовсюду, где можно кости добыть. Но судя по тому, что радиоуглеродный анализ показал, что как минимум часть этих материалов древние, брали они их из реальных погребений каких-то доколумбовых, которых там в Перу, в этой местности, немало. Там пещеры, в которых мумии имеются, там и погребения, захоронения животных есть. В общем, источников хватало, и да, действительно, беспринципно они это делали, потому что это грабители могил, в общем, которые всю жизнь этим занимаются. И вот если я не ошибаюсь, наш вот перуанский коллега Лука на своем канале выкладывал видео, где один из вот этих уакера, правда, по-моему, он с закрытым лицом, рассказывал, как он, в общем, эти кости добывал и передавал вот этим деятелям, подделывающим мумии. Я просто спрошу у Луки, он, может, мне пришлет ссылку на это видео, где есть просто интервью с одним из этих таких рядовых деятелей, про то, при каких обстоятельствах он добывал кости для вот этих подделок. Такая запись, если я не ошибаюсь, имеется.
1: Спасибо. Давай скажем спасибо Арсену Бариману, нашему постоянному зрителю, за поддержку. Он говорит, на бинты для мумий. Спасибо. Обязательно передадим мумиям. Вдруг они поранятся, мы им дадим бинты. Рыцарь атеизма донатит, спасибо за поддержку. И пишет, мумий, это хорошо, но если бы нашли где-нибудь в горных льдах Тибета тело денисовца или хотя бы раннего хомо разумного, цены бы не было. Что-нибудь известно о таких находках?
2: Так, только вот мне пишут про какой-то скрип.
1: Но да? Я, честно говоря, сам
2: микрофон
1: скрипа не слышу. Я слышу, что он периодически шуршит, и это довольно раздражающая фигня. Но в целом, как бы, друзья, в чате напишите, пожалуйста, действительно вы слышите какой-то скрип или нет, потому что у меня по всем показателям нормально, кроме периодического шуршания, вот об стол, наверное, об что-то.
2: Так, что касается мумий денисовца, пока что, увы, таких находок неизвестно. То есть есть знаменитая мумия Эци, одна из самых древних мумий, хотя есть, по-моему, даже чуть более древняя из Южной Америки происходящая. Вот. Но вот из таких именно замороженных во льдах, это мумия ледяного человека, которая сохранилась благодаря такой, ну, в кавычках, счастливой случайности. Для Эци это вряд ли было счастливой случайностью. Ну, хотя он умер не от того, что замерз, его просто застрелили, так что он по-любому бы умер, но после этого, видимо, он был быстро захоронен под снегом, льдом, замерз и сохранился. Но для более древних людей такие находки пока что неизвестны. Было бы круто, если бы они появились, но все-таки, увы, надо еще сказать, что самые древние какие-нибудь там кроманьонцы или неандертальцы, они все-таки прямо на льду не жили, как бы их не показывали в кино, там, на вечной мерзлоте. Они все-таки жили, как правило, чуть южнее, и поэтому у них меньше шансов сохраниться вот в таком виде замороженном или в виде мумии. Но кто знает, потому что если, раз есть даже находки каких-то мумифицированных там, частей динозавров, вот таких условно мумифицированных, пусть там специалисты по тафономии не кидают в меня тапками. Вот, наверное, есть шанс что-то такое найти для древних людей. Я знаю про находку австралопитека Сидибы, по поводу которой антрополог Либергер ряд лет назад писал, что там есть какой-то намек на сохранившиеся мягкие ткани австралопитека. Но это было в 2012 или 2013 году, и с тех пор про это ничего не слышно. Так что, скорее всего, к сожалению, это был ложный сигнал, ложная тревога. Вот, но будем надеяться и ждать.
1: Спасибо. Ева Корнеева говорит, добрый вечер, вопросов нет, донат есть, спасибо. Спасибо большое, Ева. Нямпер снова спасибо. С нами. Также регулярно человек пишет интересные вопросы. Есть ли мумии в Китае или все они уже давно разобраны на лекарства?
2: А там на лекарства разбирают скорее не мумии, если ошибаюсь, а кости, зубы, которые в Китае в начале 20 века в большом количестве продавались в лавках. Их там толкли, делали порошок, который мужской силы прибавлял и всяких хворей исцелял. А мумии китайские есть. Есть знаменитые таримские мумии. Там их в пустыне нашли. Но они, насколько я знаю, они иным путем сохранились. То есть там эти древние люди не предпринимали там каких-то специальных действий для их мумификации. Просто там такие засушливые, сухие условия, в которых они вот мумифицировались. И там самое древнее, по-моему, ей вообще под 4000 лет, там 3800 лет, что-то такое. Вот. Их там какое-то количество найдено. Недавно была очередная публикация, их исследовали в генетике. Ну и вроде там еще раньше антропологи определяли, что они какие-то не монголоидные, а может быть такие даже европеоидные или какие-то, по крайней мере, нетипичные, не являются, в общем, предками современных китайцев. И вроде как исследование это подтвердило, что там какая-то была изолированная популяция. Вот. Но я это подробно не знаю. Помню, там есть какая-то местная мумия-красавица, одна из древнейших, там, луланьская красавица. Вот. Мы вот даже в паблике «Антропогенез» публиковали не так давно мумию из Тайчжоу. Там такая женщина найдена в деревянной гробнице, очень классно сохранившаяся, молодая. Ну, правда, она и по абсолютному возрасту молодая, то есть ей там 600 лет. И тоже она, это, по-моему, называется мокрая мумия, то есть она сохранилась в воде, и тоже, видимо, совершенно случайно. Но вот такие находки есть в Китае. Ну, в общем, их там исследуют, да.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Руслана и поддержка также, собственно, трансляции. Спасибо, Руслан. Подделывают мумии артефакты. Подделывают ли места достопримечательности?
2: Так, места достопримечательности. Ну, какие-то мне известные истории, там, включая Ноев ковчег, например, из Турции. Так вот, то, что в голову приходит. Вот там не то, что это подделка, прям подделка места, а там просто такое естественное геологическое образование, такой останец. Ну, такой вот формы, несколько такой похожий на корабль, но, в общем, не уникальное такое образование. Его там некоторые деятели выдавали и продолжают выдавать за Ноев ковчег. Якобы там его даже исследовали, нашли там какие-то следы, нашли каменные якоря. Ну, в общем, судя по всему, там некое естественное геологическое. Ну, впрочем, есть боснийские пирамиды, которые тоже, видимо, обычные горы. Тоже естественное образование, которое выдают за рукотворное, и туда приезжают какие-то паломники, смотрят на них,
1: прикладываются. Нет, Саша, это что-то естественное, что люди выдают за, чтобы взяли и подделали вот какую-то конкретную достопримечательность.
2: Именно, не знаю, памятник археологический целиком. Мне сходу в голову такое не приходит. Я знаю, как ли копию археологического памятника, но, в общем, ни от кого не скрывали, что это копия, включая там пещеры, типа Альтамиры или Ласко, какие-то вот известные пещеры с древней наскальной живописью, которые делали копии и даже там возили их, и, там, допустим, в Японии где-то представляли такие копии, просто потому что для самих этих пещер очень плохо, когда туда приходят люди, туристы, дышат, и, в общем, может быть, постоянно микроклимат, но вот делают копию и туда пускают туристов. В Египте, в Луксоре мы были в копии гробницы Тутанхамона, тоже для туристов открытой. Но там везде честно написано, что это копия. Вот. А именно по поводу поддельных целых археологических памятников, вы знаете, вот прям сходу не приходит в голову, если я что-то вспомню такое, я позднее скажу.
1: А могли найти кости, грубо говоря, и перенести в какую-нибудь красивую пещеру? Вот здесь вот, в нашем любимом условном Китае, и вот нашли эти кости. Так что вот, примите. Как факт. Здесь лежали эти ребята. Такого ничего нет?
2: Да могли. Ну, Виталик, я реально, мне в голову не приходят такие истории. Вот, если чего-то вспомню, расскажу.
1: Ну, окей.
2: Я пока помню, вот Пановев ковчег, помню, причем там их, по-моему, даже несколько. Вот, но всякий раз это все-таки какое-то реальное место, которое вот создается определенный ореол. Ореол такой археологический, псевдоархеологический.
1: Окей. Так, кукурузка с нами. Привет, привет. С чего вообще в Европе появилась вера в целебные свойства сушеных мертвых людей?
2: Я, честно говоря, не знаю точно, но речь идет, видимо, про мумию, вот это мумия, средневековое снадобье, которое делали из мумии. Там, если не ошибаюсь, брали какие-то цитаты из Парацельса, где он говорил, что, ну вот эта вся история, что подобное надо лечить, это еще до появления гомеопатии. А там здесь как бы эссен из человека, то есть, по сути, это вот самое высушенный человек, причем там человек какой-то такой, не знаю, священный, какой-то особенный, это вот то, что должно лечить от любых болезней, по идее. Вот, то есть там как бы экстракт, не знаю, не то чтобы души человеческой, но вот какой-то самой человеческой сути. Это вот этот, который делали порошок. И там какие-то были ссылки на цитаты великих врачей, врачевателей, которые трактовали, что вот они говорили, да, именно сушеная мумия обладает какими-то вот такими неволшебными свойствами.
1: Спасибо. Так, естественно, Илья Владимирович тоже с нами. И спасибо за вопросы.
2: Я хочу добавить, что там было много других интересных представлений, что кровь свежая обладает целебными свойствами. И в связи с этим есть истории про то, как кого-нибудь казнили там, где-нибудь на площади, и тут же какие-нибудь болящие бежали, чтобы пить кровь, которая там после отрубленной головы течет. Прошу прощения за такие подробности. Но, в общем, есть книжка «История шарлатанства», где вот подробно всякие такие истории описаны, в том числе вот этот медицинский каннибализм. Там даже используется термин «медицинский каннибализм». Причем это не какая-то одна локальная история, а много таких кейсов, где вот человеческая плоть или порошок из человека, или кровь человеческая считалась чем-то целебным.
1: Жутковато.
2: Так. Жутковато, да.
1: Илья Владимирович, а как называли подделывателей мумии, особенно те, кто купил подделки за большие деньги? Есть ли подобные факты? А, как наказывали подделывателей
2: мумии? Наказывали.
1: Да, да.
2: Судя по всему, чаще всего никак, потому что те случаи, которые опубликованы, как правило, относятся к гораздо более позднему времени, чем, в общем, была сделана подделка. Ну, за исключением, собственно, той истории, которую я рассказывал про персидскую царевну. Когда там этих контрабандистов поймали и кого-то из них наказали там, каким-то сроком. Но, судя по всему, поймали-то не те, кто ее сделал, а, собственно, те, кто ее пытался продать. А вот, собственно, главных виновников их не нашли. Так что это, как можно сказать, не до конца раскрытое дело. Вероятно, уже никогда не будет раскрыто. А в других случаях, когда там мумию подделали в 19 веке, а, в общем, подделка вскрылась в 21-м, там сложно кого-то наказать бывает. Поэтому, да, чаще всего они избежали наказания. В случае персидской мумии там пару человек посадили. Но они ссылались на то, что они-то эту мумию нашли где-то у кого-то.
1: Понятненько. Так, Strip Dancer 100 пишет и к таймингу обращается. Так это что ж получается? Журналист аргументов и фактов, чтобы опровергнуть миф, сам придумывал научное объяснение в виде несуществовавшего анализа от несуществовавшей на тот момент лаборатории?
2: Здесь это вопрос к журналисту аргументов и фактов. Я совершенно не могу сказать, на что он опирался, откуда он взял эту информацию. Так что рекомендую обратиться к первоисточнику и к автору публикации в аргументах и фактах, если его можно найти. Здесь я только вот, в данном случае сравнил написанное в этом издании с, собственно, с информацией от Института общей генетики Российской Академии Наук. Получается, что как-то вот не стыкуется это. Поэтому кто им рассказал что-то? Может, они неправильно поняли? Может, источник был какой-то, не знаю...
1: Сильно достоверный.
2: Сведущий в этой ситуации. Вот. Как правило, когда речь идет о публикации в таком желтушном издании, когда не упомянут источник толком, когда эта информация как через испорченный телефон там, из третьих в пятые руки попадает, то разобраться бывает невозможно. Просто не стоит верить таким источникам, и все.
1: Спасибо. Так. Ксения Дмитрия Целест, приветствую, спасибо за поддержку, как всегда. Помимо книги о Загребской мумии на льняном полотне, в которой она была завернута, были записи на этрусском языке? Что-нибудь аналогичное обнаруживали?
2: Сразу скажу, не знаю. Вот. Поэтому если хочу коллег-историков, так сказать, попытать на этот счет уже после стрима, некомпетентен в этом вопросе, честно.
1: Хорошо, тогда продолжим. И София задает вопрос также с донатом. Спасибо вам огромное, София, за поддержку. Неужели никто не догадался подделать мумию древнего человека? Пришельцев и русалок делали. А о неандертальцах хуже, что ли?
2: Неандертальцы хуже. Русалок делали. Да, неандертальцы ничем не хуже. Русалок-то делали еще в то время, когда... Ни про каких неандертальцев никто не знал, кстати. И в 19 веке известна подделка древнего допотопного великана. Это же тоже древний человек. Знаменитый кардивский великан. Старая, хорошо известная история, про которую я еще в своей первой книжке «Миф об эволюции человека» писал много лет назад. Кардивский великан – это как раз, ну, в данном случае это не то, чтобы мумия, это окаменевший допотопный гигант, который оказался чушкой, там, сколько он, 3,5 метра, сделанный из гипса. Вот, которые его показывали публике за деньги, возили по городам, который до сих пор лежит в каком-то музее. И, в общем, его хозяин неплохо заработал на этом. А вот уж из недавнего прошлого таких наглых историй, чтобы пытались подделать мумию неандертальца, просто круг специалистов, занимающихся неандертальцами, он достаточно узок, любая находка сразу через них проходит. И, судя по всему, это просто невозможно. Я себе плохо это представляю. Подделать мумию неандертальца.
1: Ну да, чтобы вдруг еще никто ее не начал каким-то образом исследовать и не поняли, что это подделка, ну как это возможно в текущих реалиях-то?
2: Инопланетянина подделать проще, я бы вот так сказал. Да. Потому что инопланетяне – это непонятно что. А неандертальцы, они достаточно хорошо изучены. Ну, скелет неандертальский. ДНК неандертальская сейчас известна.
1: Спасибо. Так, Евгении говорим спасибо, и она говорит: Александр, Виталий, спасибо за то, что вы делаете для популяризации науки и сокращения мракобесия. Спасибо большое вам, мы стараемся. И вопрос. У какой мумии из известных, неважно, настоящих или поддельных, на ваш взгляд, самая интересная судьба и предыстория?
2: Из известных, неважно, настоящих или поддельных, самая интересная судьба и предыстория.
1: Мне кажется, это который...
2: Еще раз, здесь, ну, Рамсеса II, если замечательная история про мумию, которую, в общем, там, как ее нашли, как ее там исследовали, как ее возили в 70-е годы, только, по-моему, не в Лондон, а в Париж, по-моему. Сейчас, я уже забыл. Мумия Рамсеса.
1: На всякий случай.
2: Там просто с ней еще... Да, да. С ней-то замечательная фейковая история известна про то, как якобы делали паспорт специальный для того, чтобы его вывезти из Египта. В Париже, конечно, в Париже. В 1956 году. Да. То есть по интернету там ходит фото якобы паспорта Рамсеса, что вот поскольку это вывозили человека, мол, хоть и мертвого, по законам для него должен был быть сделан египетский паспорт. Но, в общем, судя по всему, это фейк, сделанный в фотошопе. Никакого такого египетского паспорта у Рамсеса II не было. Обошлось без этого. Вот. Но я еще раз подчеркну, что я не являюсь специалистом по всем мумиям, вот, поэтому наверняка есть какие-то классные истории про мумии, пока не знаю.
1: Спасибо.
2: Сейчас вот недавно было замечательное генетическое исследование, когда делали реконструкции трех мумий по ДНК. это причем там впервые был использован определенный криминалистический метод для воссоздания их внешности. То есть, ну и в дальнейшем, я думаю, таких исследований будет немало, ну вот, которые только затруднены в связи с тем, что из Египта вывозить материалы нельзя.
1: А на территории?
2: Поэтому здесь речь идет либо... Ну вот, а на территории Египта такие исследования проводить можно, но с использованием египетских лабораторий и египетских специалистов, что, в общем, затрудняет такие работы, но как бы Египет старается, вот, чтобы всегда быть при делах, чтобы без него ничего не делалось, но это создает трудности. То есть либо надо ехать в Египет и там проводить на местном оборудовании с местными, либо исследовать те материалы, которые были когда-то вывезены из Египта и которые Египет пока что не требует вернуть. Вот.
1: Спасибо. Так, Юрий Ни снова с нами. Спасибо огромное за поддержку. Юрий, как всегда. А известны попытки или планы сделать прямо классную подделку и пустить к ученым, посмотреть, где, как узнают подделку, типа слепой эксперимент?
2: Прямо вот с какой целью? То есть не с целью заработать, а проверить ученых? Я про такие истории не знаю. То есть обычно все-таки, ну вот, сделать классную подделку требует существенных вложений. И просто чисто эгоизма мне сложно себе представить, что сейчас заниматься. Хотя вот кардивский великан, ну, правда, на нем тоже там зарабатывали. Но, как гласит легенда, автор этой подделки, он, собственно, ставил целью себе насолить жителям Кардифа после того, как он поругался с каким-то пастором местным в храме, который рассказывал своим прихожанам про допотопных великанов, а вот этот скептик по фамилии Хау, если не ошибаюсь, с ним стал спорить, тот, значит, на него накричал, как вы можете сомневаться в существовании допотопных великанов, и он решил ему отомстить, и вот так он отомстил Кардифу. Вот, это легенда. Но это не помешало потом тем, кто автором находки, зарабатывать на ней. А вот чисто из таких альтруистических таких стремлений потроллить научное сообщество подделки мумий, по-моему, такого не было.
1: Слушай, а у нас же, по-моему, есть, да, по крайней мере, лаборатории на канале, как раз видят, в том числе про великана, когда мы делали еще в самом начале по книге «Мифы».
2: Нет, ну то, что ходили фотошоповские подделки великана, это конкурс фотошопа среди, скажем так, художников, который называется «Археологические аномалии», который проводился в течение многих лет, и там просто соревновались различные мастера, скажем так, коллажей по изготовлению изображений всяких фейковых древностей. Там типа как раз там мумии-русалки или какого-нибудь гномика в янтаре, или древней мумии египетская, которая сжимает банку Кока-Колы, или какой-нибудь допотопный мобильный телефон.
1: Вот я про великана всегда вспоминаю, когда как-то...
2: И там было, среди них было много изображений археологических находок великанов, или огромного черепа, или целого скелета, или отпечатка, или там какого-нибудь циклопа гигантского. Вот. Но некоторые из этих фотографий оттуда утекали, попадали в желтую прессу, и потом уже выдавались за настоящие, подлинные. Попадали в фильмы РЕН-ТВ, например. Вот. Но я знаю, что, например, в самой громкой истории такой, там автор этой находки, у него был ник Iron Kite, как-то так, который сделал такое изображение огромного скелета, якобы раскопанного археологами, и это фото попало в прессу под названием, там, под заголовком «В Индии найден гигантский скелет». Так он потом сам давал разъяснение журналистам, и как раз говорил, что он не собирался никого обманывать. И был удивлен, что такой резонанс получила его вообще невинная шутка. Вот такие истории известны.
1: Да, про это точно у нас есть видео на канале, так что смотрите, подписывайтесь.
2: Да.
1: Обязательно. Так, Анастасия Данилова пишет, действительно ли мумий заматывали в ткань бинты? Или это порой показывают в кино? Как это порой показывают?
2: Угу. Да, да, действительно, мумии заматывали в специальные бинты. То там, правда, насколько мне известно, были разные методики мумификации. Длинная история, но это мы говорим, конечно, про египетскую историю. Но там мумии в том числе покрывались тканями и, кстати говоря, части какие-то могли заполняться тканью, и какие-то их части могли моделироваться из этих льняных вот таких бинтов. Да, все верно. Именно по материалу этих бинтов, потому как специалисты оценивают, даже там датируют эти мумии по этим материалам, по технике определяют, в том числе эпоху, когда это делалось.
1: Ну, кстати, про датировку, прям следующий вопрос тебе. Юлия Н. пишет. Таки как датировали радиоуглеродом или прочим эту псевдоперсидскую принцессу, выяснив подделку?
2: А это просто замечательная история. Кстати, я недавно в гостях был у Дмитрия Пучкова, где я эту историю рассказывал, но я с удовольствием еще раз расскажу.
1: Теперь в гостях у лаборатории научных видео. Класс, давай.
2: Да. Когда возникли сомнения в том, что эта мумия аутентичная, естественно, провели радиоуглеродное датирование деревянного саркофага, и циновка эта мумия лежала, и уже тогда определили, что... Скорее всего, это что-то не очень древнее, то есть ему вряд ли больше нескольких сотен лет. Потом уже уточнили, что это, скорее всего, 20 век вообще. Ну и, судя по всему, эта женщина жила совсем недавно, а точнее после 1958 года. Почему? Потому что в этих останках содержалось большое количество радиоуглерода. Это эффект, который известен как бомбовый пик, скачок содержания радиоуглерода в атмосфере после начала ядерных таний, когда благодаря ядерным атмосфера насытилась радиоактивным углеродом. Там на графиках прямо вот такой вот именно пик, скачок, довольно скачок, опад, когда эти ядерные испытания, их стало меньше проводиться, а потом их прекратили, пошел спад этого пика. Короче говоря, судя по большому числу, ну, по большому содержанию радиоуглерода в останках этой царевны, она, скорее всего, второй половины 20 века, если провести касательную, ну, не касательную, а вот такую вот секущую того содержания радиоуглерода, которое в этой мумии нашли, она попадает либо на рост этого графика, либо на спад. Соответственно, она может быть либо 58-го года, либо 92-го. Двойственность такая. Но, значит, рассуждали дальше так. Кости обмениваются радиоуглеродом с атмосферой медленнее, чем кожа и мышцы. Поэтому в костях радиоуглерод более старый. Соответственно, если в костях радиоуглерода больше, чем в коже, значит, эта точка попадает на спад графика. Если в костях радиоуглерода меньше, значит, на рост. И взяли образец кости, взяли образец кожи, мышц, и получили, что в костях радиоуглерода больше. Значит, эта женщина жила после 92-го года. Там примерно оценили 94-96 год. То есть она была убита, видимо, или погибла, потому что у нее была сломана шея, в конце 20 века. Причем там даже еще по разнице между содержанием радиоуглерода в кости и в коже определили, что она была совсем молодая. То есть там всего вот 5 лет было разницы, а у более зрелых людей эта разница больше. Определили, что она молодая, но это и антропологический анализ показал, что она молодая, что ей лет 20, или там с небольшим. Вот так. Отдельная научная статья, где это исследование красиво. А то обычно говорят, что радиоуглеродом нельзя датировать находки конца 20 века именно по причине вот этого бомбового пика. А вот здесь можно, причем аккуратно, с точностью там почти до года.
1: Круто, круто. Очень интересно, спасибо. Так, Илья Владимирович спрашивает. А что потом делали с мумиями, которые распеленовывали за чашкой чая у богатых англичан?
2: Скорее всего, что с ними делали? Их куда-то клали, и потом они разваливались, их выкидывали или сразу выкидывали. Честно говоря, точно не могу сказать, но, скорее всего, судьба этих останков незавидная, потому что после того, как распеленывали и, скорее всего, хранили где-то в шкафу, они должны были быстро портиться. Вот. Судьба их незавидная, но вообще отношение было тогда к человеческим останкам вот этим совсем другое. Достаточно почитать каких-нибудь египтологов или там каких-нибудь охотиться сокровищами. Я не помню, кто именно из таких исследователей египетских памятников 19 века с юмором описывал по какой-то гробнице, мумии хрустели у него под ногами. То есть он по ними просто ногами шел. Вот так.
1: Нет,
2: это уже сейчас понимает, что это все представляет ценности. С ужасом читают, как вообще раскопки вели еще совсем недавно. А тогда, ну, что там, вот золотые статуи какие-нибудь, там украшения, круто. А это выкинуть и все.
1: Печально, конечно. Так. Одиет Проицей. Наверное, так читается этот ник. Поскольку я сам из Кыштыма родом, я эту историю слышал во многих вариантах, но обычно среди местных эта легенда была именно вариантом, что сумасшедшая старуха нашла непонятного уродца. Такой вот.
2: Ну, я примерно так и рассказал, как бы, по-моему. То есть там только фантастический элемент заключается в том, что она нашла это существо, когда оно было живым. И что оно жило в квартире и кормила она его. А уже потом этот карлик помер. Ну вот, судя по всему, что это известно, прежде всего, с рассказа самой этой просвирненной, плюс там соседки какой-то ее, которая приходила, и потом, по ее словам, она якобы видела, как она кормила этого карлика. Ну вот, кроме показания весьма сомнительных свидетелей, никаких других фактов на то, что это существо было живым, никаких фактов на это нет. Так что, ну, скорее всего, она нашла уже мертвое тельце. А уже потом, когда это стало легендой, история, ну вот тогда появились такие подробности. Как это очень часто бывает и очень быстро появляются всякие фантастические подробности. Можно вспомнить, например, замечательную историю про Зану, снежного человека, про которую старожилы, там женщина, которая в конце 19-го, в начале 20-го, в одном абхазском селе, якобы это была женщина, снежный человек, и вот про нее рассказывали, потому что она была волосатая, что у нее не было лодыжек, что она рычала, там, царапалась, кусалась, в общем. А когда провели раскопки, ну вот, о чем, в общем, Дробышевский, потому что он череп смотрел, ну, вероятно, это череп Заны, нет, конечно, точного указания, что это он, но, скорее всего, это он. И там, в общем, череп женщины, видимо, африканского происхождения. То есть, вероятно, это была какая-то женщина такого негроидного вида. Ну, достаточно пройти там поколению, и оно уже появится в волосатое чудовище в рассказах народных. То есть, когда у нас устное предание. Почему историки говорят, что, ну вот, верить свидетельствам очевидцев, там фольклору, довольно, ну, надо так, с большой осторожностью. Врет, как очевидец. Да.
1: Спасибо. Так, Павел К. спрашивает. Александр, а были ли такие мумии, которые ничем внешне не выделяются и никакой важности не представляют, а внутри внезапно набиты чем-то очень ценным с научной или какой-либо другой точки зрения?
2: Слушайте, ну вот реально, я хочу еще раз повторить, что я не являюсь специалистом по мумиям. С научной точки зрения, значит, и мумия любая сейчас представляет некую ценность, в том числе и то, чем она наполнена. Ну вот, или, например, бинты, на которых могли какие-то тексты древние находиться. Вот. Ну вот, более каких-то детальных, интересных подробностей я вам, правда, не расскажу. Кстати говоря, завтра будет наш фильм про погребение Серапеум и про мумии священных быков, которые в этих погребениях хранились, есть подробная инструкция папирус, в котором описано, как мумифицировали этих священных быков, в том числе по поводу того, чем их наполняли. Но это был какой-то состав опилки, соль, какими-то там это все пропитывалось маслами, смолой. Как-то так. В некоторых случаях там туда какие-то помещали, да, я, кстати говоря, рассказывал, в некоторых случаях туда могли помещаться какие-то части самой мумии, вот, там кисти или стопы, если они там отвалились. Вот, ну, как-то так.
1: Спасибо. Ну и раз ты начал говорить про то, что завтра увидит, давай я немножечко объявлений расскажу. И сначала поблагодарю всех, кто прямо сейчас с нами на стриме находится. Друзья, напоминаю о том, что если вам что-то не нравится, нажмите дизлайк. Если вам что-то нравится, если вообще все нравится, то нажмите лайк. В общем, поддержите стрим таким образом. Не забывайте о том, что можно вопросы задавать нам совершенно различными способами. К примеру, просто в чате, можно в суперчате, а можно по ссылке, которая имеется в закрепе данного чата. Ну и вопрос, который таким образом к нам приходит, зачитывается в самую первую очередь, друзья. Я надеюсь, что ваши вопросы обязательно прозвучат. Ну а по итогам этого стрима, который еще продлится довольно долго, так что у всех шансы есть, мы все вопросы передадим Александру. Мы с Александром Александру передадим вопросы. И он выберет из них два самых интересных человека, который будет выбран в количестве двух человек, выбранные для... Короче говоря, две футболки от проекта anthropogenesis.ru в артуриночных видео. Самый интересный вопрос. Вот так, друзья. Ну и, конечно, мы благодарим всех, кто поддерживает нас на Патреоне или является спонсором на Ютьюбе. Вы, друзья, между прочим, уже сегодня сможете посмотреть, уже можете посмотреть, и многие даже посмотрели, насколько я знаю, то самое видео, о котором Александр совсем недавно рассказывал. Да, Саш?
2: Да, все верно. Это будет завтра. Ой, много действительно труда вложено в этот ролик, в том числе там анимация интересная, там такая простейшая физическая модель, то есть мне пришлось там расчеты некоторые проводить, вот, чтобы в том числе прикинуть, как могли транслировать.

0: терапевтами, для чего провели измерения различных гранитных объектов в Петербурге. Вот, для чего мы обращались, кстати говоря, в компанию, занимающуюся изготовлением памятников из гранита. Вот это все завтра в видео будет.
1: Еще кроме много...
0: того, я заказывал, добывал всякую редкую литературу, в том числе спасибо моим коллегам, например, Константин Лесков, генетик из Кливленда, по моей просьбе ходил в Кливленда, где, значит, есть книжка, посвященная погребениям священных коров в Сакаре. Это мамы священных быков, которых хоронили в Серапеуме. Быков хоронили в Серапеуме, а их мам хоронили в Исеуме. Потому что мама, родившая быка Аписа, это богиня Исида. Вот. Про них тоже много интересного.
1: Спасибо. Саша, я тебя попрошу перезагрузить страничку браузера. У тебя картинка немножко сыпется. Я
0: что, думаю, это плохо?
1: Ну, немножко посыпалось. Я думаю, что перезагрузка и на всякий случай скорость соединения перепроверить. Тогда все будет хорошо. И там было, на самом деле, очень много историй еще и вокруг, собственно говоря, всего, что происходило в Сакаре. К примеру, Саша, если помнишь, как у нас наши проводники, я не знаю даже, как их назвать по-человечески, говорили о том, что вот нужно обязательно, ни в коем случае нельзя это показывать нигде, иначе нас посадят всех тут в тюрьму, грубо говоря, повяжут фараона, вот это все.
0: Ну да, потом включаешь любое видео на YouTube и видишь эти рожи.
1: Улыбающиеся, да.
0: Да,
1: жизни, и туристы, получившие которые... бакшиш.
0: Да, туристы за бакшиштом лазают везде вообще. Внутрь любых саркофагов залезают и так далее. Меня сейчас лучше слышно. Мне тут написали, да, что чтобы не было треска, надо держать вот так.
1: Да, и даже красиво получается. Треска нет, картинка стала лучше. Дальше. Андрей Лисичкин спрашивает, какая вероятность, что с развитием науки и коммуникационных технологий, интернет, подделка мумии однажды станет бессмысленным делом, и если да, как скоро это произойдет?
0: Ну, по большому счету, это сейчас дело довольно бессмысленное. То есть, ну, мы знаем единичные случаи, вот эти мумии гуманоидов, Наска. Ну, это, наверное, все-таки связано с тем, что глобализация еще не достигла, скажем, такого уровня, когда там любые технологии доступны в любой точке планеты. Ну, хотя в данном случае вот они образцы возили там для исследований. То есть, понятно, что проходимцы были, есть и будут, но всегда вопрос в затратах на качественную подделку. Сейчас это уже довольно сложно сделать. Я думаю, что в течение ближайших, не знаю, 10-20 лет это станет вообще бессмысленно. Может быть, в случае с гуманоидами Наска мы столкнулись с последней такой лебединой песней поддельщиков мумий. Ну, хотя, может быть, это слишком оптимистический прогноз.
1: Не то, что кажется.
0: Нет, ну реально, ну просто так, всегда, как бы, скажем, есть научное сообщество и есть там какие-то любители, энтузиасты. Вот пока эти субкультуры, что ли, существуют по отдельности, энтузиасты между собой себя могут убедить в чем угодно. Как-то пока живут на свете дураки, там, и так, вот дураки есть, и им это можно продать. При том, что понятно, что в данном случае, в отличие от каких-то историй столетней давности, типа пилдаунского человека, в данном случае научное сообщество ни на минуту не поверило, что эти мумии что-то из себя представляют подлинное. Если в случае там, начала 20 века пилдаунский человек там, в течение 40 лет, значит, многих ученых вводил в заблуждение, в данном случае эта идея она сразу носилась только в желтой прессе, ну, может быть, не совсем желтый, но, во всяком случае, в неспециализированных изданиях и среди людей, далеких от там, антропологии и археологии. Вот. Но, к сожалению, таких людей много. Пока их много, но вот среди них мошенники будут какую-то рыбу в мутной воде этой ловить. Вот.
1: Спасибо, поехали дальше. И снова, естественно, Илья Владимирович. Вы говорили, что подделывали мумии Аписов. А что там внутри было, кости быков?
0: Значит, мумии Аписов не подделывали. То есть известно просто, ну, во-первых, строго говоря, до настоящего времени есть только в настоящее время, по крайней мере, мне удалось информацию найти только про одну

0: мумию, которую там, с некоторыми оговорками считают мумией Аписа, это голова мумии быка, которая хранится в Лувре. И я реально связался с смотрителем древностей египетской коллекции Лувра, и от нее вообще получил довольно мало информации про эту голову. Вот, то есть у самого Мариетта Агюста, который, собственно, раскопки в Серапиуме производил, описано, если я не ошибаюсь, 3 неразграбленных погребения, в которых он нашел что-то в этих, собственно, саркофагах, добавлю, в деревянных саркофагах, не в каменных. И во всех 3 случаях это, значит, описано как некая масса смолы, его там пишут, битума, в которой находились обломки костей. В одном случае там был бычий череп, в других случаях там и черепа не было, а была некая бесформенная масса чего-то такого застывшего, рассыпавшегося в руках, в которой были мелкие обломки костей. В одном случае, причем это было антроморфное с человеческой маской. Вот, поэтому даже предполагали, что это может быть сын Рамсеса II там погребен. Но, в общем, одна из версий таких, которые сейчас, ну, в общем, рассматриваются как наиболее обоснованными, это были действительно погребения быков, но которых погребали не целиком, а перед этим их съедали жрецы, а захоранивали уже, в общем, то, что осталось после погребальной трапезы. Вот. И это было частью ритуала в течение там, какого-то времени, до того, как их стали мумифицировать и захоранивать целиком. Вот. Поэтому их не подделывали, а просто вот поначалу, возможно, хоронили какие-то объедки вместо мумии целиком. Это как-то согласуется с частью текстов пирамид, где есть так называемый каннибальский гимн, где описано, что там царь поедает какие-то части богов, если не ошибаюсь. Но это может быть какая-то метафора. Но вот в том числе это увязать вот с этой историей с Аписами, что, может быть, сначала их там действительно ими закусывали.
1: Мария Полякова следующий вопрос задает. Проводили ли генетические исследования мумий, кошек и прочих для сравнения с современными зверями? Зверями.
0: Да, вот я хочу сказать, что да, проводили. Я специально даже искал статьи такие и нашел. Их было несколько таких, как минимум, исследований. То есть кошек изучали. Там были публикации 2008 года, 2012. Там причем анализировали ДНК нескольких кошек, вот, по-моему, как раз из Сакары, и в том числе даже сравнивали их с геномами современных диких и домашних кошек, причем разных пород, и определили, что вот эти египетские кошки – это именно домашняя кошка, близкородственная современным кошкам, и в том числе близкородственная тем домашним кошкам, которые живут в Египте сейчас. То есть, грубо говоря, современные египетские кошки – это прямые потомки, можно сказать, тех вот египетских кошечек, которых мумифицировали там пару тысяч лет назад с лишним. Вот, это прикольно. А еще было исследование других, в том числе мумий ибисов. Причем, что интересно, вот была публикация 2018 года, где на этих ибисах вообще отрабатывали технологию исследования из мумий, потому что вообще с этим... Потому что когда эти остатки, они, во-первых, обрабатывались какими-то агрессивными жидкостями, или там их могли нагревать, их могли всякими пропитывать составами, которые как бы сохраняли вроде бы ткань, а вот всякие там нуклеотидные цепочки при этом разваливались. И сохранность в этих мумиях часто очень скверная. И вот на этих ибисах отрабатывали методику, и в том числе, если не ошибаюсь, там удалось полную митохондриальную ДНК этих ибисов собрать. Но подробностей не расскажу, потому что не вчитывался в эти статьи внимательно. Вот надо смотреть их. Но такие статьи есть.
1: Я, кстати, продолжаю читать чат, где люди пишут, откуда смотрят. И там примерно список тех городов, куда бы мне с удовольствием захотелось бы съездить. Вот. Свиногорск, Северный Кипр здесь есть, Стокгольм, Ростов, Рига, Южно-Сахалинск. Прекрасный город, в котором я был, замечательно. Спасибо вам, друзья, это очень круто. Из Кубы я видел даже, так что у нас очень, очень широкая аудитория. Приятно. Netrix задает следующий вопрос. Случаются ли обратные истории, когда реальную находку научное сообщество принимает за подделку?
0: Конечно, такие истории известны. И причем, например, на старте археологии, на старте палеантропологии, часто, когда появлялась некая революционная находка, будь то, например, каменное орудие, или наскальная живопись, или кости предполагаемого предка человека, то научное сообщество, которое, как правило, в значительной степени консервативно, в числе возможных объяснений часто заявляло, что это не то, за что эту находку выдает автор, или он сам заблуждается, или он пытается обмануть нас. То есть в обмане, например, пытались обвинить первооткрывателя пещерной живописи в Альтамире. Я, к сожалению, не помню его фамилию, но я помню, что Рудольф Вирхов, знаменитый там, антрополог, биолог, в общем, он заявил, что эта живопись, она настолько крута, что явно ее нарисовал какой-то художник по заказу. И, в общем, бедного первооткрывателя его затравили до такой степени, что, в общем, он там как-то вообще печально закончил свои дни, заклеймленный как обманщик, как тот, кто занимался вообще вот такими неблаговидными вещами, как подделки. Вот, ну и уже после его смерти его реабилитировали. По поводу находки пятикантропа Ежена Дюбуа было много шума, но там чаще всего все-таки его не в том, что он подделал, прямо обвиняли, а в том, что он пытается выдать кости разных животных, ну, то есть там бедренную кость человека и череп гиббона за принадлежащие одной особи. Вот. То есть никакого пятикантропа, конечно, быть не могло, а это вот кости, принадлежавшие разным животным. А Эжен Дюбуа, значит, ну, или злонамеренно, или сам заблуждаясь, значит, вводит в заблуждение других. Вот вам еще история.
1: Спасибо.
0: Вот, так что, да, значит, и когда вообще палеолит был описан, каменный век, то, в общем, те орудия, которые там первооткрыватели палеолита пытались, значит, показать научному сообществу, то, чего нам какие-то камни показываете. Вот, не морочите нам голову. Ну, там еще надо добавить, что да, в том числе там и подделки начинали появляться. То есть там какие-нибудь местные жители, узнав, что там какой-то любитель, коллекционер, значит, платит за находки каких-то камней, могли тоже там начинать мастерить изделия из камней и подсовывать их. То есть там могли и фальшивки реальные появляться. Поэтому это всегда сложно вообще.
1: Спасибо. Давай скажем еще раз спасибо Арсену Барриману, который также задонатил, и задать следующий вопрос. Как вы думаете, возможно распознать любую подделку? Или современные фейкоделы при желании смогут сделать неотличимую от настоящей мумии?
0: Мне этот же вопрос задавали, кстати, на форуме. И, ну вот, вы знаете, возможно ли? То есть, наверное, с научной точки зрения возможно, в принципе, все. Тоже как задают вопрос, возможно ли клонировать мамонта? И дальше начинаются споры, возможно или невозможно, рано, наверное, это сделают. Вопрос в цене, в стоимости такой подделки. То есть, мне кажется, что уже сейчас, для того, чтобы изготовить мумию, такую древнюю, неотличимую от настоящей, нужно потратить столько средств, что это уже не рентабельно. Потому что придется обманывать генетиков, гистологов, значит, археологов, антропологов, кучу народу, которые каждый со своей камней, с помощью самых современных методов, будет эту находку, но если к ней отнесутся всерьез, будет ее исследовать. Вот, если, конечно, эта история как с Кыштымским, то когда эта мумия исчезла, то теперь, конечно, про нее можно все что угодно рассказывать. Я поэтому тоже сказал в заключение своего выступления, что идеально потом эту мумию потерять. Тогда попробуйте-ка, исследуйте ее. А вот подделать реальную, то есть, ну, вот, опять же, история с мумиями гуманоидов Наска, или история с вот этой персидской царевной, которая, как мне кажется, гораздо более искусная подделка, чем те гуманоиды, показывает, что сейчас это сложновато сделать. Точно так же, как сейчас сложно подделать делать искусство. Хотя это делают, и вот и коллекционеры покупают, но иногда там просто потому, что не обращаются к хорошим экспертам. Рано или поздно, когда руки настоящих экспертов доходят до этого изделия, то выясняется, в общем, это не то. Там сколько стоит изделие? Ну, столько стоит его материал. В случае с древней мумией, то есть реально, чтобы обмануть экспертов, как минимум, это должна быть настоящая древняя мумия. Поэтому и получается выгодно из нее делать пришельца. А просто найти настоящую древнюю мумию и продать ее как древнюю мумию, ну вот, это уже не подделка получается тогда.
1: Спасибо. Так, Павел К. пишет. Вот, например, кто-то захотел спрятать золото, бриллианты и не нашел ничего лучше, чем запхать это в наспех сделанную мумию. И по каким-то причинам забыть. Не очень понимаю, в чем вопрос, но, может быть, находилось ли подобное.
0: Так нет, ну, скорее мумия обычно грабит. Вот. И погребения разграбляли именно в охоте на такие изделия. Потому что если эта мумия кого-то вообще знатно поставлена, туда клали украшения, там какие-нибудь статуэтки, золотые вещи с драгоценными камнями. Вот в тех же самых погребениях Аписа, про которые я рассказывал, вот в тех, которые были не разграблены, Огюст Мариетт нашел много изделий очень из золота, из камней, статуэток, там кучу всего туда клали. Ну, вот достаточно, опять же, вспомнить гробницу Тутанхамона легендарную, который был не самым выдающимся фараоном далеко, поэтому его погребение было очень скромным, насколько ценных вещей оттуда вынули. Вот. Поэтому чаще всего была история другая. Когда гробницы варварски разграбляли, а мумии уничтожали или разрушали в поисках именно каких-то ценных вещей. Кстати говоря, вот фильм, есть британский сериал «Древние египтяне», четырехсерийный, и одна из серий посвящена именно суду над грабителем гробниц, где его судили, и в итоге... по-моему, посадили на кол. Вот. Но фишка-то там была этого суда, что он был мелкой сошкой, а там высокий чиновник, который вообще был учителем всего этого некрополя, остался безнаказан. Хотя, видимо, в общем, все это происходило с его ведома, и значительная часть награбленного оседала в его карманах. Но там как раз в фильме показано, как они разрушают гробницу какую-то там, чью-то знатную, богатую гробницу, и потом мумию сжигают еще добавок после этого, что вообще жуткое кощунство.
1: Даже немножечко печаль. Так, BM пишет, а какая самая нелепая подделка, в которую люди все равно почему-то поверили? Вам известно? Вам известно.
0: Таких, на самом деле, достаточно нелепых подделок много, то есть можно начать с того же самого кардивского, на которого сейчас достаточно просто посмотреть, чтобы понять, что это гипсовая чушка. Но представьте себе, что, так сказать, знатоки того времени признали, что он подлинный. Ну или вот эти замечательные мумии русалок, про которые я рассказывал, которые делали вообще, которые делали из папье-маше с проволочными руками, бумажным хвостом, и вообще выглядели совершенно нелепо. Вот. Ну, то есть нелепость, это мы сейчас с высоты знаний и технологий 21 века смотрим, и нам это кажется нелепым. А там еще пару сотен лет назад все было довольно-таки лепо. Вот. И известна история камней Берингера. Если не ошибаюсь, был такой ученый Берингер, Густав Берингер, по-моему, его звали. Еще история 18 века, которому тоже решившие пошутить над ним, подсунули большое количество камней. Он якобы их находил, а потом начали мальчишки их приносить с отпечатками каких-то животных и с именами Бога на древних языках. И он тогда еще, в общем, палеонтология как науки практически не было, он считал, что они реальные. Написал про них целый трактат, что это вот такая игра природы.
1: Ну, а это игра студентов.
0: Итоге...
1: Да.
0: А это игра студентов. Ну там и студентов выгнали, и его, по-моему, в итоге
1: выперли. За профнепригодность, ну да.
0: Да, из университета.
1: Еще одна печальная история от Александра. Так, Кукурузская снова да. с нами. И вопрос такой. А в чем смысл был для жрецов принимать подношения в виде этих фальшивых мумий животных? Ведь нет материальной выгоды их никак не использовать.
0: В смысле никак не использовать? Еще раз, в чем смысл принимать подношения в виде... Что значит они принимали подношения? Они, жрецы не принимали подношения, они как раз их продавали. Значит, это приходил верующий, и для него эту мумию нарушался какой-то ритуал, и она там, значит, торжественно захоранивалась. Ну, вот, а на этом зарабатывали жрецы, на этом зарабатывали те, кто эти мумии делал. А верующий за это платил, и, в общем, выгода была вполне прямая. То есть надо больше мумий. Больше мумий – больше продаж. Больше продаж – больше заработок. Вот и все.
1: Точно
0: так же, как еще раз, современный верующий приходит, и он покупает свечку в церкви или покупает право записочку-нибудь написать, ее там куда-нибудь положат или отнесут. Или... Сейчас, по-моему, был какой-то сервис онлайн, даже в Стену Плача вашу записочку на флешке засунут. Вот, ну, раз есть спрос, то... Есть и предложение, и вот в данном случае был спрос на эти мумии в огромном количестве.
1: Смотри, Федор Тодоров спрашивает, а есть ли мумии гномов? Не считая Алешки.
0: Мумии гномов мне неизвестно. Есть находки погребений карликов. Причем в Египте это были высокопоставленные карлики. То есть там был карлик, который был вообще каким-то... высокопоставленным чиновником 4-й династии. У него была жена, у него было много детей. Есть его гробница в Гизе. И, в общем, там есть его скульптура в Каирской. И он, вот, можете найти такой реальный карлик с женой сидит. В общем, он был вполне уважаемый, почти. Ну, то есть египтяне, видимо, с большим уважением относились вот таким людям с такими особенностями. А, вот, но это не был гномом. Он не был гномом. Вот, ну, может, можно нагуглить. Я знаю, там есть помимо тех же самых Алешеньки или Аты, про которых я рассказывал, есть там и другие. Есть там мумия Педро, которого нашли в Америке, там, в каком-то штате. Где-то тоже засушенный младенец Ананцефал, который тоже так выглядит, как какой-то маленький человечек со странной головой. Вот. Гному можно тоже сказать, что это гном.
1: Спасибо. Так, Максим Песцов, и спасибо вам за донат, спрашивает. А какие известны самые древние подделки? Например, Клеопатре подарили рог динозавра. Оказалось, мышиный хвост.
0: Самые древние подделки, честно говоря. Я просто, насколько я знаю, что, ну, например, известные фальшивые деньги еще каких-то там греческих времен, там античных. Вот, ну и вот те же самые фейковые мумии, они еще до Клеопатры изготавливались. Ну вот можно, конечно, какую-то литературу пошерстить, что было в более, так сказать, далеко отстоящей от нас эпохи, наверное. Значит, судя по всему, подделывать что-то начали, как только появились какие-то вещи, представляющие некую ценность.
1: Как только, да, появилось, что подделывать, по сути.
0: Да.
1: Так, Виктор Салат спрашивает. Добрый вечер, спасибо за ваш труд, спасибо вам за то, что смотрите. Интересует, изучались ли способы обмануть современные методы анализа в целях избежания ошибок?
0: Ну, собственно, экспертиза различная, она как раз совершенствуется именно для того, чтобы усложнить жизнь фальсификаторам, ну а фальсификаторы ищут способы, как обмануть экспертизу. Ну вот самый простой способ, про который, собственно, в значительной степени наша история с мумиями гуманоидов Наска, это использовать для подделки древностей реальные древние материалы. То есть реально древние ткани, еще древнее дерево, останки действительно каких-то древних людей и животных, радиоуглеродный анализ, изотопный анализ, химический анализ показывает, что они действительно древние. Или, например, какие-то украшения из древнего золота, из переплавок старинных золотых предметов. Сосуды, склеенные из черепков каких-то старых изделий, найденных там в каких-то тоже погребениях. Вот. Евгений Березкин рассказывал про... Ой, Юрий Евгеньевич Березкин.
1: Юрий, да.
0: Евгеньевич Березкин рассказывал про то, что там чуть ли не толкли какие-то древние сосуды в ступке, чтобы из этого порошка лепить какие-то новые. Тоже, чтобы обмануть экспертов. Но экспертиза так или иначе совершенствуется, чтобы обходить и такие случаи сложные выявлять. И в том числе благодаря тому, что, например, оказывается, что в одной мумии совмещены части разного возраста, там, принадлежавшие разным индивидам хотя бы. Иногда достаточно просто взгляда эксперта, который просто по рисунку, по особенностям типологическим определяет, что части этого изделия относятся к разным культурам, разным эпохам и не могут быть в одном изделии совмещены.
1: А то и не эксперты, собственно, чтобы понимать, как это выглядит и разоблачать подобную чушню. Герман прислал донат, сказал добрый вечер, и вот на интересные проекты скинул денег. Спасибо вам огромное, Герман, за поддержку. Илья Владимирович спрашивает, а кроме кыштымского карлика и аты были мумии пришельцев в России, например?
0: В России я такую историю не знаю. Я помню истории звездного ребенка, кажется, так называлось. Звездный ребенок, которого нашли где-то в первой половине 20 века. И там такой череп очень своеобразный. Можете погуглить и найти. Но в итоге его тоже выдали за череп какого-то инопланетянина. Но, судя по всему, это череп гидроцефала с отломанным лицом. Вот. Я уже упомянул про вот этого мумию, которая найдена в месте под названием Сан-Педро. Мумия, поэтому названа мумия Педро, тоже некое инопланетное существо. На самом деле анэнцефал, младенец, так сказать, с отсутствующим головным мозгом. Ну, естественно, умерший сразу, видимо, при рождении. Да, такие, несколько таких находок известно. Вот на территории России, кроме кыштымского карлика, честно говоря, не припоминаю таких историй. А в мире они, да, известны.
1: Спасибо. Так.
0: Есть еще целая серия вот этих длинных черепов и историй про них. Вот, но там не совсем мумии, хотя некоторые они вроде сохранившимися частично мумифицированными тканями. Это вот тоже Перу, там Боливия, вот какие-то удлиненные черепа, про которые часто уже рассказывают, что это черепа инопланетян. Но на самом деле это просто черепа людей с искусственной деформацией.
1: То есть это ритуальные кольца, да, вот эти, которые сажают на череп и просто врастают?
0: Там эта деформация разными путями получалась. Бинтованием, накладыванием дощечек с детства. Как правило, в раннем детстве это делалось, чтобы голова получалась такая красивой башенной формы. Вот. Но, между прочим, в некоторых странах и даже в Европе традиция сохранилась до начала 20 века. Есть... если не ошибаюсь, тулузская деформация, можете погуглить и найти уже фотографии таких людей, вот, которые с деформированной головой. Еще раз, тулузская деформация черепа – это Франция. И это конец 19-го, начало 20-го. Тоже такое практиковалось. Не в каких-нибудь там диких странах, на островах, где-то там. В Европе.
1: Спасибо. Так. Вопрос от Бобби Котика. Зачем нужно подделывать мумии? Неужели на высушенные трупы такой большой спрос?
0: Ну, такой вопрос риторический. Раз подделывают, значит, есть выгода. То есть, скажем так, подделывать имеет смысл все, что можно продать подороже, чем ты в него вложишь, так сказать. То есть поиск реальных... Зачем подделывать вообще любые археологические находки? Потому что найти реальную археологическую находку сложно, а продать еще сложнее, потому что это уголовщина. Значит, можно еще раз вопрос вернуть?
1: Конечно.
0: То есть это другой. То есть на высушенные, ну, на высушенные трупы, то есть на мумии, да, действительно есть спрос. То есть это хорошая мумия, все-таки это нечастая находка, особенно если это за пределами Египта, за пределами тех территорий, где мумии много находят. Вот та же самая персидская царевна, это было заявлено как первая персидская мумия, потому что до этого в этом регионе мумии не находили. И это круто, это сенсация. Вот. А египетские мумии стали подделывать именно в связи с тем, что на них появился спрос в 19 веке. Когда была мода на все египетское, и когда действительно из Египта стали тащить в том числе мумии, то появился рынок этих мумий. Ну и зачем трудно добывать ее в Египте и везти в Европу, когда можно ее сделать прямо в Европе? И кроме того, когда, значит, источники мумий стали иссякать, они же не бесконечны. Ну, речь идет, конечно, про человеческие, качественные мумии, хорошо сохранившиеся, не какие-то отдельные кости, или не там мумии кошек, которые действительно на удобрение везли в Англию. Видимо, в какой-то момент стало проще подделать.
1: Понятно. Кукурузка задает вопрос под номером следующий. А были ли случаи обратные, когда думали, что очевидная подделка, но решили проверить, оказалось оригинал?
0: Да вроде похожий вопрос был уже, как мне кажется.
1: Похожий был, да.
0: Ну, то есть, ну вот, живопись в пещере Альтамира, сначала решили, что это поддельная живопись. И в течение ряда лет так считали. Но в итоге оказалось, что настоящая. Вот вам пример такой истории.
1: Так, дальше вопрос задает Вера Ковальчук. А какая самая удачная подделка? По-моему, похоже, тоже был вопрос, да?
0: Ну, не было именно такого вопроса. Такого, самая удачная, что считать удачной? Наверное, самая удачная подделка – это та, которую до сих пор не разоблачили.
1: Да, все продержалось.
0: Своего разоблачения. Ну, вот просто лежат в музеях, в том числе и в России, ну и там в других странах. Мумии древнеегипетские, например, которые вывезли еще в 19 веке, и до них еще по каким-то причинам не добрались там рентген, компьютерная томография и прочие анализы. Вот им, наверное, повезло дольше пролежать в таком виде. Но вот рано или поздно, я думаю, доберутся до всех постепенно. Вот, ну, вот, например, мумии из Ватикана, про которые я рассказывал, которые там из них, там их 9 штук, по-моему, из них как минимум 2 оказались 19 века. Ну вот они с середины 19 века и до начала 21 века пролежали. А оказалось, что они в 19 веке были кем-то сделаны удачно. Все-таки 150 лет или там больше даже 150 лет. Солидный. Кто не догадался, что они поддельные. Солидный возраст. Успех.
1: Спасибо. Так, Елена Мавланова задает вопрос следующий. Добрый день. Есть ли информация, какими инфекционными заболеваниями болели древние люди до мумификации? Были ли случаи заражения исследователей от мумий?
0: Значит, про случаи заражения исследователей от мумий я такого не слышал. Исследования каких-то инфекционных заболеваний и других болячек, от которых, допустим, древние египтяне, они есть, но я вот сейчас реально справки на эту тему не выдам, потому что реально не помню. Вот, публикации такие были, и мне даже на глаза попадались. Ну, в общем, сейчас исследование любого найденного там тела или скелета, или остатков древнего человека обычно сопровождается анализом его на палеопатологии, ну и в том числе на каких-то там признаки заболеваний, в том числе инфекционных заболеваний. Вот. Да, палеопатологи этим занимаются. Вот именно про мумии, я вот помню про мумию Эци, например, там не про инфекционные, скорее, болезни, а про то, что у него был атеросклероз, про то, что у него легкие были вообще забиты сажей и дымом, ну вот такие черные прямо легкие курильщики, потому что он, видимо, дышал постоянно в плохо проветриваемом помещении, где потопили. Вот, что на нем нашли вшей. Не, вру. Блох. На нем нашли 2 блох. У него нашли, по-моему, каких-то глистов.
1: Копались, вот. Да, немножко в мумии, так сказать.
0: По поводу инфекции, вот именно по поводу инфекции ЭЦ я не помню. Вот. Но, как правило, да, там находят что-нибудь. Там эти люди болели, да.
1: И продолжим. Денис рассказа спрашивает. Мумиё делают из мумий?
0: Значит, мумиё делают не из мумий. Вот, меня там поправляли в том числе, но насколько я знаю, что мумиё в том числе делали из продуктов жизнедеятельности каких-то летучих в горах, там это собирали в каких-то пещерах. Вот. А в средневековье и там из-за неправильного, неточного перевода вот это слово мумиё и слово мумия, в общем, они их стали использовать в одном смысле, и вроде из-за вот этого неправильного прочтения стали в качестве снадобий использовать порошок из мумий. История такая. Мумиё на самом деле не из мумий, а вот из каких-то вот таких вещей, продукты жизнедеятельности каких-то животных, насколько мне известно. И вроде бы современной доказательной медициной какой-либо эффект мумиё не подтверждается.
1: Хорошо. Или плохо, не уверен в этом смысле. Но точно продолжаем. Алексей Чигвинцев спрашивает вопрос. Восстановлены ли древние методы шлифовки египетскими мастерами твердых пород? Гранит, например, использую ли они реконструкторами? Используются, видимо.
0: Имеется в виду, используются ли они. Не конкретно насчет шлифовки там, египетскими мастерами или любыми другими мастерами. Это делалось с использованием свободного или связанного абразива. То есть это или песок, и какая-то шлифовальная плита, либо, собственно, какая-то кусок там, песчаника, плита, или еще какая-то, значит, гладкая поверхность, которую, значит, елозили по шлифуемой поверхности. Это метод, который использовался еще там с каменного века, когда делали шлифованные каменные топоры. Вот, опять же, с помощью какой-то другой абразивной поверхности, по которой долго и мучительно его терли. То есть, если объект небольшой, то проще им возить, а если объект большой, то берется какая-то там абразивная шлифовальная плита и ею. Вот, ну, собственно...
1: Шлифовкой мы занимались, вот я помню, так что... Того же самого
0: времени. Эксперименты... Да, мы там в небольших объемах мы это пробовали делать. Ольга Вдовина сейчас ведет эксперимент, и она дойдет до шлифовки, в общем, поверхности вазы, которую она делает. И она будет делать, ну, тем же самым способом, с помощью, скорее всего, какого-нибудь там куска песчаника и абразива.
1: Кстати, если кто-то вдруг по какой-то причине не знает, что у нас идет, продолжается эксперимент с Кемерово, зайдите на канал научной станции и посмотрите, потому что сейчас ваза уже приобретает, собственно, свою форму. Примерно вот как она будет выглядеть. Естественно, нужно продолжать еще дорабатывать, но уже видно, что это вот скоро будет готовая ваза. Вот. И те, кто, может быть, вначале смотрели наш стрим, который 24/7 продолжается и идет в эфире, и видели, какой кусок просто, это был огромный диорит, и во что сейчас превратилось изящное то, что, собственно говоря, было изначально. Так что обратите внимание на это. Так, Елена Николаева задает вопрос. Есть ли другие версии, объясняющие, зачем делали подделки мумии древние египтяне? Может, это было не с целью обмана, а с какой-то другой целью? С какой ритуальной? С какой целью?
0: Сейчас понятно, что сейчас установить эти причины доподлинно крайне проблематично. Если это только не записано в каких-то текстах, тут могут выдвигаться гипотезы. Поэтому, значит, вот исходя, опять же, из тех публикаций, которые я читал на эту тему, если предполагают, что это могло не считаться буквально подделкой, то есть чем-то таким предосудительным, потому что мумия – это вообще некая форма, в которую, значит, должна воплотиться, значит, душа, ну, термин «душа» не совсем корректный, но вот какая-то часть нематериальная умершего после смерти. Это некая оболочка. Точно так же, как статуя, например. То есть, когда устанавливали там какие-то статуи, это тоже вот часть, которая, скажем так, залог посмертной жизни, что этот человек будет жить после смерти. Поэтому важно, чтобы это была воспроизведена внешняя форма. А содержание, ну, чтобы оно хотя бы какую-то частичку этого живого существа, если там тоже кошку какую-нибудь модифицировали или крокодила, содержала, или даже какую-то, с которой она соприкасалась. То есть, например, в мумию там, условную птицы положили яичную скорлупу или кусок гнезда птичьего. И уже как бы вот частица его там есть, значит, это как бы вот мумия. Вот. Это могли быть не с целью какого-то мошенничества, а вот такого отношения, не такого, как у нас сейчас, к покойнику. Вот. Ну и понятно, что это опять же, это вот сейчас такие вот реконструкции пытаются представить себе, какие причины могли бы это делалось так массово. Вот.
1: Кстати, по поводу...
0: То есть, ну и к тому же, например, покойник мог просто реально пострадать. То есть ему откусил ногу крокодил. Или покойник вообще умер в боевом, каком-то военном походе, причем его там отрубили чего-нибудь, а потом спустя месяц то, что от него осталось, привезли родственникам. Он реально уже успел сгнить, развалиться, и от него там уже там руки-ноги потеряны. Но им нужно придать ему ту форму идеальную, которую он должен, значит, в которую он должен воплотиться. Они ему делают искусственные ноги из палок, руки там, из палок и бинтов, из тростника, моделируют вот это как-то все. И ноги не было, смерти у него будет прекрасная деревянная там, или тростниковая нога. Все довольны. Покойник доволен, родственники довольны.
1: Покойник самый довольный, да. Ты говорил о том, что нужно, пока не прочитаешь, грубо говоря, иероглифы, да, точно не узнаем, по какой причине делались те или иные вещи. Я, собственно говоря, друзья, хочу сказать о том, что Александр настолько заморочился по поводу видео, которое выйдет как раз-таки завтра, когда ли anthropogenes.ru, что начал учить древнеегипетский. И многое, насколько я понимаю, из того, что, в общем-то, есть, того и переведено, Лебедевым проверено.
0: Там, скажем так, значит, надо сказать, что я начал на уровне такого лаймера-чайника, знаете, который читает букварь первого класса, вот, но только древнеегипетский. Прошел там буквально 6 уроков, есть такой учебник Гарднера, курс такой древнеегипетского, ну, самоучитель, я не знаю, как это назвать. Вот, я прошел там несколько уроков, вот на шестом остановился, и уважаемый Максим Лебедев, но я надеюсь, он не будет против, если я скажу, он был настолько любезен, что согласился проверять домашние задания у меня, и сейчас как раз он меня спрашивал, чего я там с шестым уроком тяну, а я застрял на шестом уроке, простите. Вот, там мои искусственные способности не позволяют это делать слишком быстро, потому что там требуется очень хорошая память, и как бы наверное, главная трудность в том, что нужно запоминать не только слова чужого, совершенно чужого языка, вот, а я кроме английского и чуть-чуть немецкого никогда никакими не владел. Но нужно запоминать написание. Вот, совершенно незнакомую для нас систему письменности, адски вообще сложенную, как мне кажется. Вот, ну вот это позволило мне некоторые надписи частично разобрать с помощью книжек, с помощью статей, то есть вот на этих саркофагах, или там на стеллах их Серапиума, понять некоторую часть того, что там, и показать этот перевод в видео. Потому что всегда, это уже было, когда мы, например, показываем какую-то надпись и говорим, вот здесь написано, а появляется в комментариях кто-то и говорит, а как я проверю, почему я должен вам верить вообще, что тут написано это. Но вот здесь мы как бы постарались местами показать некоторые слова. Ну и, кстати говоря, может, надо в источниках, помимо прочего, дать ссылку на словарь древнеегипетского. Mm-hmm. То есть при большом желании кто-то сможет проверить, что это действительно слова. Что мы не обманываем вас. Вот. Но я честно не брошу, я буду дальше учить. Может, дойду до того, что смогу какие-то простейшие надписи на реальных пар разбирать. Вот, конечно, не надеюсь, что смогу какие-то длинные папирусы там расшифровывать. Это очень сложно. Но, по крайней мере, я уже могу прочитать, значит, имена там каких-нибудь фараонов. Вот. И если это там вообще... спросите меня какие-то интересные детали, мне очень там нравится. Мне очень нравится. Там прикольная система вообще, хотя очень замороченная.
1: Да, вообще такие истории мы обычно рассказываем на стриме для наших патронов и спонсоров. Так что если вы им являетесь, совсем скорым будущем мы планируем провести подобный. Ну и, в общем, присоединяйтесь. Чем больше вас будет, тем нам будет интереснее рассказывать вам все эти вещи. Так что, друзья, вы знаете, что делать. Так, следующий вопрос Айсен Аммосов задает. Интересно, если наловчиться, пусть даже уйдет на это пару десятилетий, и выдолбить из диорита вазу по древним технологиям, ха-ха, мы этим занимаемся, то возможно ли будет отличить ее от настоящей древней?
0: Я боюсь, что в некоторых случаях невозможно. Вот, ну, честно говоря, именно для диорита, это надо, конечно, спросить коллег-геологов и датировщиков, но вообще мне неизвестны какие-то методы, которые бы позволяли надежно датировать именно вот какой-нибудь такой вот камень. Потому что есть там методы датирования вулканических пород, тоже аргон-аргоновый какой-нибудь метод. Вот, насчет диорита я сильно не уверен. Поэтому если... Тут понятно, что первая наша это ваза, где, конечно, ее, наверное, чисто типологически отличить, то есть будет видно, что она все-таки первая, и форма ее, наверное, не идеально совпадает с формами древних сосудов. Но с другой стороны, может, это древний мастер учился. Поэтому, конечно, я вам хочу сказать более того, что археологи, например, которые занимаются экспериментальной, в частности, изготовлением каменных орудий в промышленных масштабах, у них строжайше запрещено это делать на раскопе. По тем самым причинам. Потому что вы это выкинете в раскоп или в отвал, а потом придут другие археологи, найдут и решат, что это древнее изделие. А это нехорошо. То же самое иногда это большие проблемы датировать некоторые каменные памятники, когда нет другого, или, например, изображения древние на скальные, когда нет подходящего способа. Ну, например, там идут на всякие ухищрения. То есть, например, есть там какая-то наскальная живопись или вырезано что-то там, какой-нибудь рельеф, а поверх этого кальцитовый натек или сталактит, сталагмит или пчелиное гнездо, осиное гнездо. И вот по вот этому материалу есть методы, которые позволяют. Но в этом случае мы, например, определяем верхнюю границу. То есть, если поверх этого изображения идет кальцитовый натек, или, допустим, осиное гнездо, то оно древнее. Насколько древнее? Ну и хорошо, если там еще и под ним что-то есть. То есть часть изображения идет поверх каких-то кальцитовых этих образований, а поверх него еще другие. Вот так, например, датировали на Сулавеси древнейшие изображения. Определили, что им там под 40 тысяч лет, а иногда больше. Или вот недавно вот эти отпечатки ног на Тибете, что они там денисовские определили, что им 200 тысяч лет, потому что они сделаны на слое травертина, и вот именно конкретно этот травертин каким-то там уран-ториевым там, методовых серий датировали, определили, что этому слою 200 тысяч лет, а поскольку травертин застывает быстро, то, скорее всего, эти отпечатки были сделаны вскоре после того, как этот слой образовался, то есть им около 200 тысяч лет. А вот в случае из каких-то искусственных изделий, из камня, бывает сложно, если они в некотором... Почему так важен контекст? Если вы нашли каком-то погребении, например, в этом сосуде, допустим, внутри него сохранены какие-то там рисовые зерна. И эти рисовые зерна можно датировать радиоуглеродным методом. Или, например, это керамика, а в ней, в глине этой частицы соломы или угольки какие-нибудь, которые пали при изготовление этого сосуда, и их можно датировать. Или керамику тоже пытаются, если не ошибаюсь, термолюминесцентным методом датировать. На всякие ухищрения идут. То есть физики постепенно разрабатывают методы, но вот с каменными изделиями это довольно сложно. Вот датировали пирамиды, то датировали там, или там другие египетские памятники, органику, которая в растворе гипсовом, в щелях между каменными блоками, например. Вот.
1: Понятно, спасибо.
0: Поэтому нехорошо подделывать и подбрасывать, это ай-яй-яй, это такой троллинг археологов нехороший.
1: Не хулиганьте, друзья. Так, да. Тетрау Тетрикс спрашивает, и хотелось ли вам когда-нибудь сделать подделку, если да, то какую?
0: Ну вот, чтобы потроллить каких-нибудь немогликов, мы помнится, всегда у нас Ольга Вдовина сделала вторую вазу вот, в виде птицы. Мы сначала опубликовали фото этой вазы со словами, что вот очередной артефакт, который современные мастера могут повторить. Это доказывает там, крутизну древних там, атлантов. И какое-то количество немогликов, по-моему, на это повелось, судя по комментариям там, где-то. Вот. Ну, естественно, это была просто такая небольшая шутка, потому что буквально там через два дня мы уже опубликовали. А так, конечно, ну, даже в виде шутки я и мои коллеги, мы сталкивались с тем, что шутить, когда хотя бы минимальную какую-то известность ты приобретаешь, и тебя какое-то количество людей смотрит, шутить надо очень осторожно, потому что, да, ты можешь оказаться источником фейков, которые как бы ты выпустишь, а потратишь джина этого, бутылку обратно не запихнешь. Например, Станишевский шутил про то, что копья из бивней мамонта, найденные в Сунгире, на самом деле это прямобивневых слонов палеолоксодонов, и поэтому им там миллион лет. А с ужасом эту байку услышал уже от посетителя нашей экспозиции на полном серьезе. И не единичный случай, когда мы пришли к выводу, что народ в массе своей бывает шутимает. А я больше всего, конечно, ужаснулся, когда мы фейк, по-моему, как раз вот этот фейк запустили, или какой-то другой. Когда я потом получаю от доктора наук письмо, где он пишет: у меня статья не скачивается, пришлите PDF-ку. А там вообще фейковая ссылка, вообще не Nature, а журнал в natura.com был. И вот он кликал по этой ссылке, ничего не открывает, и он пишет мне: можете PDF-ку прислать? А я пишу: мы вообще пошутили, это первый вопрос. И он несколько так раздраженно ответил, что типа, тоже мне нашли с чем шутить. Вот мы не знаем, просто читатель. Это даже не потому, что он какой-то несообразительный. В каком он настроении, в каком он состоянии. Вот всегда,
1: что если много готов людей, шутить. Ну, да.
0: Если много, просто приятности, всегда найдется кто-то, кто поверит в это. Точно так же, как мошенники существуют на том, что они всегда находят того, кого они облапошат. Казалось бы, вот наперсточники. И когда идет большой поток, я вспоминаю, был, когда я в один из первых визитов в Египет еще, не знаю, лет, может, 15 назад, в Гизе, значит, подходил, шел мимо туристического автобуса, как там стоит египтянин и держит какую-то кошку, очень грубо сделанную, и, значит, туристам ее в рожу сует. И я понимаю, что эта кошка продается, ну, и в Питере можно в любой сувенирной лавке купить. И думаю, ну, на что же он, бедняга, надеется, кто у него купит? Потом проходит 10 минут, и я вижу какого-то иностранного туриста, который гордо тащит, только купил. То
1: есть, ну, нашел своего покупателя. Сувенир купил, он же купил...
0: И точно так же маки находят память. Лохов. Ну, да. К сожалению, лох не вымрет, как известно.
1: Да, мамонты вымерли, а лохи нет. Так, Руслан.
0: Поэтому, да.
1: Угу. Да. Руслан присылает донат. Спасибо вам, Руслан. И задает вопрос. Предположим, что предмет искусства, хранящийся в музее, подделка. Музей может скрыть это и продолжать выставлять предмет. А если он находится в частной коллекции, владелец заинтересован выявить подделку, чтобы потом продать.
0: Что-то не понял вторую часть. Как это? Владелец заинтересован выявить
1: обычно
0: подделку,
1: наоборот.
0: Чтобы потом... Мне кажется, что бывает по-всякому вообще. То есть, бывают истории, когда в музеях в течение десятилетий выставляются подделки уже после того, как стало известно, что это подделки. Я как раз в фильме про мумии Наска еще в первой серии рассказываю эти примеры и про мумию в музее в Лиме, и про золотые изделия в музее золота в Лиме. Что там, в общем, там причем какие-то вообще очень грустные цифры назывались, что там из этих, в лучшем случае, там 5% того, что там выставлено, это подлинное. В лучшем случае. Вот. А в частных коллекциях, ну, с частными коллекциями может быть такая же история. То есть в чем заинтересован коллекционер? Он себя, хочет назвать, обманывать, например. Он все-таки хочет узнать. И такие, и сякие истории известные. Вот. Как раз с частными коллекциями, наверное, сложнее. Потому что когда это какое-то там учреждение, там же таки всякая экспертиза, и мы изделия имеют доступ в более-менее широкий круг специалистов, или даже узкий круг, а коллекционер, это у него где-то лежит, вот это гуманоид Ата, уже всем стало ясно, что это, в общем, не то, что это реальный выкидыш. Ну, где-то в Испании у коллекционера она хранится. Он считает, что будет лежать у него. Или мы недавно писали, публиковали тут историю про череп Петролона, череп гидельбергского человека из греческой пещеры. Так вот там Пулянос, такой, если не ошибаюсь, Пулянос, греческий антрополог. И, собственно, скелет, там я уж не назову подробностей, но скелет в частную коллекцию куда-то ушел. И вот подробно описан только череп, а скелет где-то в частной коллекции хранится. Не описан до сих пор, хотя найдено это в конце 60-х или начале 70-х годов 20 века. То есть вот частные коллекции, ну, с ними бывает по-разному.
1: Понятно, спасибо. Угу. Так, Максим Лукьянчиков со следующим вопросом. А были ли раньше среди ученых раньше исследования внеземного происхождения человечества, не уфологов и прочих мракобесов, а вот настоящих ученых?
0: Ну, я знаю про то, что существуют проекты по поиску сигналов там, внеземных цивилизаций, там сети есть, вот это вот там астрономы, астрофизики там, этим занимались. Про это рассказывал, кстати говоря, Дмитрий Выбы во время своего выступления, по-моему, у нас на форуме. Вот, а именно про внеземное происхождение человека, все-таки темой палеоконтакта занимались почему-то в основном, если ученые, то не профильные ученые, то есть там математики, ну вот математики вообще, их роль там и в истории, и, значит, в других каких-то областях, так, в псевдоистории, там, альтернативной истории, в областях лженауки, в общем, некую роль сыграли именно вот представители каких-то непрофильных направлений. То есть мы там вспоминаем Фоменко какого-нибудь, да, но он с палеоконтактом не связан. А у нас это был такой Агрест, Матис Агрест его звали. Значит, советский еще, между прочим, математик, который еще в середине 20 века создал, может быть, основу для концепции палеоконтактов, и потом на него ссылались фон Дейникен и прочее. Вот, был ли он настоящим ученым, как математик, условно. Вот, а вот остальное, это, и причем даже там в каких-то околонаучных журналах это публиковалось. Вот, но назвать его как бы ученым, там, археологом, археологом, увы, нельзя.
1: Спасибо большое. Так, следующий вопрос задаю. И снова от BM или VM. Бывало ли такое, чтобы для подделки использовались кости современного изготовителя человека, с целью основной или побочной скрыть убийство?
0: Ну, история персидской царь, опять же, это как раз, когда использовалось не кости современного изготовителя, а там целый труп. И что уж они там хотели скрыть, мы никогда не узнаем. Мы знаем только, что у этой женщины сломана шея в конце 20 века. То есть, вероятно, она умерла не своей смертью. А убили ли ее те, кто из нее сделали мумию, или тело, может быть, жертвы, там, ДТП или убийство, или чего-то еще, какого-то несчастного случая, мы этого не знаем. Мы знаем, что была информация про еще две аналогичные мумии, которые выставлялись на черном рынке. Но про них вообще ничего не известно. Может, это две несчастные или два несчастных. Вот. Значит, что касается тех же самых мумий-гуманоидов, использованы ли там только древние кости, а может, еще и современные? Ну, там, по-моему, просто у них не было недостатка в материалах, то есть им не нужно было париться и добывать какие-то современные кости, когда мешками тащили из погребений кости древние, там каких-нибудь там лам, альпак, других животных, или людей, которых там захоранивали. Поэтому они просто из этого мастерили таких конструкторов. Вот. Как-то так.
1: Хорошо. Так, перед следующим вопросом несколько объявлений. Еще раз благодарю всех, кто смотрит прямо сейчас наш стрим. Если вы поставили лайки, а лайков много, Вы молодцы, вам спасибо огромное. Если нет, если вы смотрите в записи, пожалуйста, досматривайте видео до конца. Это говорит YouTube, что ну вот, смотрите, какое интересное видео, значит, нужно его продвигать. Ну и таким образом и канал, и само видео становится популярнее. И поддержка также возможна при помощи чата, при помощи суперчата или ссылки, которые есть в закрепе данного чата. Ну, оно есть в описании для тех, кто смотрит уже постфактум. И для тех, кто смотрит уже постфактум данный конкретный стрим. А чтобы не пропускать

0: некоторые археологические отчеты, ну, их не популяризировали, потому что египтологам часто это не нужно. Вот, это будет завтра. Значит, Виталик, я так понимаю, что в субботу будет эффект присутствия с Дмитрием Пащенко. Будет?
1: Ну, если ничего не путаю, то должен быть. По крайней мере, стоит в программе.
0: Да,
1: Если
0: то есть
1: что-то изменится, мы
0: в
1: обязательно вам об
0: субботу,
1: этом расскажем.
0: да, вообще мы планируем в Бельгийский музей естествознания с Дмитрием Пащенко в 19:00. Вот. А вообще, друзья, форум «Ученые против мифов», который состоится 13-14 ноября, это мероприятие, которое пропускать тоже ни в коем случае нельзя. Там очень интересная и сильная программа. У нас сейчас вовсю идут репетиции. То есть я, например, уже дважды прослушал в двух версиях доклад про ужасы 5G, например. Потому что у нас уже некоторые репетиции по два раза прошли. У нас блок про там, кино. То есть Иван Семьян будет разбирать фильм «Троя», Алексей Водовозов будет медицину будущего, будут медицинские доклады про мифы об аллергии, про скрининговую диагностику рака. У нас будет доклад классный про эволюцию антипрививочных идей от антрополога Александры Архиповой. Будет баттл Дробышевского с Сударниковой. И многое другое. Поэтому
1: Включая новые рубрики, которых
0: 13,
1: тоже раньше не появлялось на
0: да.
1: форуме.
0: Да, поэтому 13-14 ноября, друзья,
1: Всем
0: смотрите,
1: быть.
0: регистрируйтесь. Да, и надо что, ну вот мы иногда забываем говорить про то, что форум анонсируется целиком из, в общем-то, из наших средств. То есть у нас нет богатых крупных спонсоров, нас не поддерживает государство, нас не спонсируют крупные корпорации. Поэтому, если вы, естественно, вы можете смотреть форум бесплатно. Но если вы купите билет на форум, вы помогаете ему состояться. Вот, за что вам большое спасибо от нас. Вот, а еще у нас идет премия «Врал». То есть сейчас подходит к концу первый этап. Вы еще можете успеть выдвинуть своих кандидатов, а потом уже все, мы будем подводить итоги первого этапа и определять список полуфиналистов.
1: Ну, естественно, мы
0: Будет
1: сделаем
0: скоро.
1: отличное мероприятие, и вы увидите по поводу
0: Да, но премия
1: вручения
0: «Врал»
1: призов.
0: будет, финал будет в декабре. Она будет отдельно, мы решили делать на этот раз отдельно от форума. В ней впервые будет медицинская номинация отдельно. Я думаю, что все ссылки сейчас в чате должны появиться. Друзья, участвуйте, не стесняйтесь.
1: Спасибо,
0: Все
1: Саша.
0: сказал.
1: Да, вроде бы все. Осталось мне только напомнить о том, что если вам нравится общаться в чате данной трансляции и вообще каким-то образом поддерживаете, так сказать, разговор на научные и научно-популярные темы, добро пожаловать в наш уютный телеграм-чат, ссылка на который также в чате сейчас появится. Заныривайте, мы с Александром туда регулярно тоже заходим, общаемся. Будет интересно. Вопрос от Евы Корнеевой следующий. Я слышала про сохранившуюся римскую мумию девочки. Известно ли что-то?
0: Сохранившуюся мумию девочки, ну, я честно не знаю, не скажу, к сожалению. Могу только спросить моих коллег, египтологов и специалистов по античности.
1: Ну, значит, в будущем, возможно, ответ на этот.
0: Я помню, я, возможно, понимаю, про что идет речь, даже видел какую-то реконструкцию, но поскольку у меня сейчас под рукой источника нету, по памяти я боюсь соврать, вот так скажу.
1: Хорошо.
0: Лучше вы мне напишите, я пришлю вам какие-нибудь комментарии от коллег более компетентных.
1: Давай скажем спасибо Джон The Do, который я задонатил и сказал, больше мумий хороших разных, с удовольствием. Вячеслав задает следующий вопрос и также с поддержкой. Вам не кажется, что пирамиды Гизы сами подделка? Древние египтяне специально построили каменные муляжи вдали от своего космодрома. Что происходит? Почему у меня все меняется? Космодрома, чтобы марсиане астероидами бомбили это место, а не настоящие космодромы выше по течению Нила. Вячеслав
0: Ну,
1: хахакнул.
0: Вячеслав, да, мы оценили ваш юмор. Ха-ха-ха. Спасибо.
1: Спасибо, Вячеслав. Ксения Ким также с донатом. Спасибо вам тоже. Александр, здравствуйте. А что со мной не надо здороваться? А, с инопланетянами все понятно. Известны ли попытки подделать мумии божеств?
0: Кстати говоря, по-моему, похожий вопрос был на форуме. Но там, по-моему, про подделки мумии.

0: там людей и животных, там каких-то гибридов.
1: Типа кентавра, ага.
0: Ну, мумии божеств. Ну, что значит подделать мумии божеств? То есть, вот, например, мумия священного быка Аписа, собственно, это и есть мумия божества.
1: Ну, то есть они обожествляли конкретного быка и таким образом, соответственно, поклонялись ему. И потом взяли из него мумию, и вот Александр завис, поэтому я договариваю эту данную историю. Друзья, на самом деле 2 часа мы находимся уже в прямом эфире. Я благодарю всех, кто был вместе с нами прямо здесь и сейчас. Возможно, Александр еще к нам подключится для того, чтобы всем сказать до свидания. Вот. Ну, а на данный момент хочу сказать спасибо также тем, кто был и за кадром, помимо. Да, Саш, вот теперь тебя слышно,
0: Я
1: кажется.
0: просто вылетел вообще, заговорив про мумии. Я хочу сказать, что вот эти животные в том числе, это в некотором роде воплощение божеств. То есть вот мумия священного быка. Понятно, что их там было немного, этих мумий быков. Они там, как, этот бык жил один в течение там 10-15 лет, потом его захоранивали. Под дикую мумию особого смысла нет, но мы, поскольку у нас, еще раз, от этих всех мумий осталась только одна голова, одного быка, мы не можем гарантировать, что другие эти мумии их не подделывали в каком-то виде. То есть, может, заменяли части. Вот. А что касается прочих, то там мумии тех же самых ибисов, понятно, что это воплощение, что бог тот у нас с головой ибиса. Поэтому в некотором роде, ну вот воплощение этого бога. Поскольку там среди них тоже всякие пустышки были. Или мумия сокола, это же Хор, сокологоловый бог. И можно там Себек, бог крокодил, соответственно, мумия крокодила, это животное. Там, ну вот, коллеги-египтологи прокомментируют, в какой степени она связана с этим богом, но в какой-то степени связана. Поскольку их подделывали, то в некотором роде это были мумии, ну, может быть, не в чистом виде божества, но воплощение этого божества. Вот оно связано с ним. Поэтому отчасти да, можно сказать.
1: Спасибо. Ну и пока ты отваливался, я уже со всеми попрощался, поэтому ты тоже можешь сказать всем спасибо, попрощаться.
0: А, я еще хочу сказать, прошу прощения, что
1: Давай.
0: фараон-то, царь египетский, это же был бог настоящий на земле, он же был божественным. Вот. Но вот про подделки мумий именно фараонов, царей, я не припоминаю такого. Вот.
1: И вот на этой торжественной ноте, да, Саша?
0: Да, на этой торжественной ноте смотрите завтра наш фильм про Серапиова.
1: Мы
0: Он
1: его в
0: идет
1: виде
0: сейчас и
1: премьеры,
0: одну
1: да?
0: минуту.
1: Мы его в виде премьеры делаем, то есть мы еще сможем в чате пообщаться, да?
0: Ну да, я, наверное, в чате буду отвечать на вопросы. Вот, может, даже еще кто-то из коллег-специалистов присоединится.
1: Все, спасибо большое, друзья, и до скорых встреч. Счастливо.
0: Виталий, спасибо. Там Гоша, Мариша, Ксюша, всем спасибо.

Привет, ребята! Здравствуйте, друзья! Ну вот, мы теперь не по воскресеньям выходим, а будний день. Я, Александр Хабургаев, приглашаю вас в наше путешествие с натуралистом. Будем с вами вместе путешествовать. Ну, вы же все тоже у меня натуральные, поэтому путешествие с натуралистом – это мой. Это с вами. Так, ну вот такая вот объективная данность. Выходить, скорее всего, по понедельникам. Мы сейчас этот вопрос решаем, но не по воскресеньям, это точно. Ну, перестроимся, правда? Пусть в нашей с вами жизни это будет самое большое. Так, начну я сегодня с одной такой истории. Нет, Александр, картинку подождите, картинку еще рано показывать. Потому что история будет интригующая. Я бы... Хочу поблагодарить вот с нами снова Александр, сегодня руководителем. Так вот, леденящую душу историю я начну вам сегодня рассказывать. Итак, представьте себе 19 век, Англия, трактир. Представьте, 19 век, вторая половина 19 века, все ходят в ваках, ходят в сюртуках, в больших шляпах с такими высокими-высокими тульями. Да? А вот эта шляпа, она называется тулья. Так вот, и вдруг в этот трактир каждый день стал приходить очень странный посетитель. Он приходит, садится один за столик, заказывает чашку чая, не снимает никогда свою высокую шляпу, и несколько часов, часа два, то и три, вот так и сидит в этой шляпе с чашкой. Потом расплачивается и уходит. Прошла неделя, пошла, и конец. Конечно, хозяина трактира стали терзать очень смутные сомнения. Стал он наводить справки, что это за джентльмен такой, откуда он взялся, что ему здесь нужно. Да тем более, что он никакого дохода с него, ну что, он не ест, не пьет, чашку чая сидит целый вечер. И тут выяснилось, что это его коллега, тоже хозяин трактира, но из другого города. И когда это выяснилось, хозяина трактира осенило. Он сразу понял, кто этот человек загадочный и что ему нужно. И вот он дождался с нетерпением следующего дня. Как всегда, в обычное время пришел этот джентльмен в большой высокой шляпе. Как всегда, заказал чашку кофе. Как всегда, молча сел за тот же самый столик. Ну и тут к нему сзади подкрался хозяин. Сорвал с него шапку. А под шапкой оказалось... Что оказалось под шапкой? Ребята, у кого есть версия? Что же там такое оказалось под шапкой? Нет. Кто сказал? Умница. Из-под шапки вылетела птичка. И не простая птичка. Нет, не золотая, а золотым голосом соловей. Вот теперь, Александр, можно показать эту картинку. А чуть позже, дорогие ребята и дорогие друзья, вы узнаете, как же это произошло. Кстати, эта история мне попадалась в разных, скажем так, пересказах и трактовках. И я, например, склонен полагать, что она имела место быть, и наверняка не только в Англии. Но, говорят, в России тоже могло быть совершенно спокойно. Итак, соловей. Сладкоголосый соловей. Братцы, ну кто из нас не слушал соловья, да? А, ну, это прекрасно. Соловьиное пение – это прекрасно. Он прилетает весной, в то время, когда зацветает черемуха, зацветает сирень, и вечером, когда солнышко идет к закату, мы слышим эту чудесную и неимоверно громкую песню соловья. Вот так вот смотришь на этого певунчика, а если к нему подкрасть, я вам открою один секрет. Обычно такующие птицы, когда они поют, они не реагируют на внешние раздражители, но они самозабвенно поют, да? Поэтому, пока он поет, к нему можно подкрадываться. Как только он замолк, вы сразу должны замереть. Опять запел, и вы опять к нему подкрадываетесь. И вот если проявить такое терпение и выдержку, вы увидите этого певуна, и первая мысль, которая придет к вам в голову, как это такая маленькая птичка, так громко поет, что ее слышно иной раз за километры в вечерней тишине. Ну, кстати, когда весной прилетают соловьи, то первые недели, а то и две недели они поют и днем, и вечером, и даже ночью.
Они поют все время. Их задача побыстрее привлечь самочку. А вот потом уже, когда соловей-самец найдет подходящее место для гнезда, вот тогда он поет только в сумерках. Иногда всю ночь напролет до самого утра. Итак, соловьи. Ну вот наш обыкновенный соловей, соловей восточный, есть их очень-очень много разных видов соловьев, огромное количество. Есть соловьи очень красивые, но наш такой серенький, но очень симпатичный. Посмотрите, какая гармоничная, какая симпатичная птичка, да? Клювик вам о чем-то говорит? Ребята, мы с вами это все проходили. О чем говорит такой тонкий клювик? Правильно, что это птица насекомоядная, потому что у зерноядных птиц, у них клюв массивный, им же нужно семена грызть в твердой оболочке. Итак, соловьи. Ну, конечно же, песня соловья настолько хороша, что в древности соловьев ловили, соловьев держали в неволе, держали в клетках, и соловьи услаждали пение. Помните Ю Андерсена, он герой его сказок, и Оскар Уайлд. Вот кто только не воспевал соловьев, да? Как их ловили? Ловили по-всякому. Ловили, птичьим клеем, кстати, силками. Сначала делали тачок. Тачок – это недалеко от того места, где обычно соловей поет, когда выслеживали хорошего пивуна, ловили такого соловья. Птицелов он долго ходил, выбирал самого голосистого, целое искусство услышать, определить, что это перспективный певец, и поймать именно, а не абы какого. Делали тачок, то есть расчищали такое видное место, освобождали его от мха, от коры, и на этот тачок клали приманочку. Вкусных червячков или что-то в этом роде, и туда селок. Вот. Это была целая технология. Потом его пойманного соловья аккуратно помещали в клетку, кутейку. Это такая клетка, она была мягкой, войлочной, обитой материей, потому что соловей начинал биться. И вот чтобы эта драгоценная птичка не потрепалась, не побилась, была такая специальная клеточка. Ну и потом уже была целая... целые технологии, как этого соловья приучить, как его приучить к рукам, как его приучить, чтобы он не боялся не нервничать, как его заставить петь, как его заставить петь все время. Но самое главное, ребята, другое. Дело в том, что молодые птицы поют не очень хорошо. А самые великие певуны у соловьев, и не только у соловьев, у других птиц, пересмешников. Пересмешники – это такие птицы, которые подражают другим. И человеческому голосу тоже. Вот. Пожилые птицы, скажем так, взрослые, поют намного лучше. Они уже отточили свое мастерство. И соловей, когда он поет, он вплетает свои колена. Колено – это вот как бы чередуются разные звуки. И вот каждый, каждый характерный звук, который отличается от предыдущего, от последующего, он называется колено. У хорошего соловья в песне было до 12 колен, а иногда и больше. Чем больше колен, тем больше ценился этот певун. И туда вплетаются голоса других птиц, которые соловей слышат. Очень ценились наши, кстати, российские соловьи. У них был такой овсяночный напев. Они у нас очень голосистые, кстати. Ну, не только наши. Кстати, это такая была соловьиная охота по всей Европе. И в Германии, и в Бельгии, и в Англии, везде, не только в России. Хороший ценитель соловья, он же говорил на языке, совершенно непонятном нам сейчас. То есть там была своя терминология. Они слышали какие-то малейшие нюансы, такие, которые мы сейчас никогда в жизни не услышим. Там были такие термины, как вот в соловьиной песне «пульканье», «клыканье», «дробь», «раскат», «почин», «гусачок», там «кваканье», «гремучка», «червяковая россыпь», «дробь в оборот», «дробь еще какая-то». Я сейчас просто всего этого не упомню. И очень многие эти термины, они навсегда ушли, потому что вот такая соловьиная охота на том уровне, на каком она была в XIX веке в Европе, конечно, она сейчас есть такие одиночные любители птиц, но и даже у них есть свои форумы, они общаются между собой, но их осталось, конечно, очень-очень мало. А самое главное вот что. Вот, ну, представьте себе современного певца, да, для того, чтобы стать звездой, что ему нужно? Чтобы стать вот великим, известным, ему нужно две вещи. Первое, ему нужен талант, да? Талант и хороший голос. А второе, что ему нужно?
Второе, это ему нужны хиты. Потому что если у него нет хитов, ну какой из него певец? Что он будет петь, да? Вот так и будет где-нибудь в ресторанчике петь. Ну, а большую эстраду он никогда не выйдет. Или будет, как Филипп Киркоров, сплошными ремейками, да? А вот то же самое с соловьями, то же самое с певчими птицами. Здесь две вещи. Первое – это талант. Это особый голосистый. А у них, как у людей, есть талантливые соловьи, есть бездарные даже. И хороший птичник это сразу определит. Ну, Китай-то, наверное, пока еще рановато. До Китая мы дойдем. И нужна чужая песня. Поэтому соловьев всегда подвешивали к учителю. Хороший учитель соловей стоил очень-очень дорого. И подвешивать к нему клетку с учениками тоже стоило дорого. А делалось это обычно в трактирах. Почему в трактирах? Потому что хозяева трактиров, ну, не все могли нанимать музыкантов, да, живой звук, чтобы там сидел оркестр какой-то играл. Или хороший музыкант, им надо платить. А публику надо как-то услаждать. А что может создавать лучший такой вот интимный комфорт, как не пение птиц. И поэтому трактирщики очень любили держать клетки с соловьями или с канарейками. И именно в трактирах как раз происходило это обучение. Приходил один птичник, приносил своего знаменитого певуна, ценители говорят, да, вот это настоящий певун. И тогда к нему подвешивали клетки с учениками за отдельную плату. И платили очень дорого. Иной раз там даже с золотом, вот я читал, что там рубль иногда 5 рублей просили за подвесу. Рубль, представляете? На рубль можно было целую большую семью в то время прокормить, да, до революции. А уж на 5 рублей можно было целую неделю жить в семье. Вот такие деньги платили за то, чтобы подвесить своего ученика к соловью. И вот теперь, ребята, вы поняли, да? Почему приходил этот человек в шляпе? А потому что он не хотел платить за обучение своего соловья. И он поступил, как ему казалось, очень хитро. Он придумал такую наихитрейшую хитрость. Посадил молодого соловушку в шляпу, надел шляпу и пришел, чтобы этот соловушка обучался у хорошего матерого певуна соловья в чужом трактире. Ну, говорят, и у нас на Руси тоже шли на такие уловки, но очень быстро их расшифровывали и могли тумаков наказать. Не без этого было. А, тем более, что этот процесс очень долгий, и ученик обучается, ну, никак не меньше 2 недель. А, вот, кстати, следующая картинка «Соловей». Помните, это сказка Андерсена знаменитая. Помните про соловья, да? Когда этому императору принесли механическую птичку. Ну, помните, конечно. Вот теперь можно показать эти картинки. Конечно, в Китае тоже держали певчих птиц. И китайские императоры не только ели паштеты из соловьиных языков. Представляете, сколько соловьиных языков нужно было для того, чтобы приготовить хотя бы на один бутерброд паштетов, да, это сотни соловьев. Ну и, конечно же, их слух императорский услаждало пение пернатых. Но вот что касается конкретно соловьев, честно говоря, я не встречал таких достоверных свидетельств по этому поводу, потому что вот все больше вспоминают китайский соловей, есть так называемый, ну, не совсем соловей, он к тимелиевым относится, ну, такой отдаленный родственник, но, тем не менее, а потом, понимаете, ребят, вот, чтобы вы сразу понимали, китайцы так любят распускать про себя разные слухи, они так любят культивировать разные мифы о себе, что вот нам, европейцам, очень тяжело определить, вот что действительно имеет место быть в Китае или было в Древнем Китае, а что сами китайцы выдумали. Так что я думаю, с соловьями может быть такая же история. Ну что ж, а мы с вами смотрим следующие картинки. Итак, вот, к сожалению, сейчас соловьев уже не держат, я не знаю, к сожалению, это или к счастью, но раньше, кстати, еще соловьев ловили и отпускали. Их иногда передерживали зиму, а весной в Благовещение выпускали на волю, точно так же, как выпускали других певчих птиц, которые зимой как бы создавали такой комфорт в доме.
И вот что еще можно сказать по поводу соловьев, конечно, была целая индустрия, как за ними ухаживать. А вот, например, я застал, кстати, последних таких птичников, любителей соловьев. Мне удалось даже пообщаться в свое время с Владимиром Гусевым, хотя он уже был в очень преклонном возрасте. Я помню, как Владимир Гаврилович, по-моему, его звали, если мне память не изменяет. Он говорит: ну, этим надо муравьиных яиц, а этим там еще что-то. Я его спросил: где же я муравьиных яиц возьму? Он мне посмотрел, как на младенца, говорит: ну как где? Ну сходите в лес, да принесите. И когда он понял, что я совершенно как-то в этом не очень разбираюсь, он вздохнул и меня научил, как это делать. Оказывается, гениально просто. Говорит: берете старую простыночку, а края у нее вот так вот заворачиваете, да, уголочки. А потом берете совковую лопату и высыпаете муравейник прямо в центр этой простыночки. Что делают муравьи? Муравьи бегут спасать свои яйца. И куда они их прячут? Они их прячут, конечно, туда, вот где завернута простыночка. А потом вы просто отворачиваете простыню и собираете яички. Ну, вот таких хитростей птичники знали очень много, заготавливали впрок корма для своих птиц, потому что держали, как мы узнаем с вами дальше, в доме, конечно же, не только соловьев. И, конечно же, соловьям нужно было создавать особые условия для того, чтобы они пели. И, прежде всего, циркадные ритмы. Мы проходили с вами, что такое циркадные ребят. А это долгота светового дня, это чередование света и тьмы. Потому что очень многие животные и растения, они как раз ориентируются во времени именно по циркадным ритмам, по тому, как быстро стемнело, как быстро рассвело и так далее. Поэтому опытные птичники знали, когда надо гасить свет, когда надо добавить света, зажечь побольше свечей. И таким образом соловышек и других птиц удавалось обмануть. Они думали, что уже пришла весна, день стал длиннее и начинали петь посреди зимы. Ну, давайте посмотрим следующие картинки. Где моя шпаргалка? Тут у меня номера картинок, да. А вот дальше будут как раз ловцы птиц. Ребята, это вот то, что я вам говорил. Это вот я тут вам подобрал старые разные картинки. Видите, это даже дети идут ловить птиц. Ну, были опытные ловцы. Были иногда и дети тоже этим баловались. Конечно, и потом продавали на ярмарке. Это был такой приезжий. А уж хоропотный ловец, он очень прилично зарабатывал. Следующая картина. Смотрим. Следующая птица. Гравюра со знаменитой картины первого птицелов. Видите, вот тут дедушка опытный с маночком подманивает птицу. И мальчик, который учится этому большому-большому искусству ловить птиц. Это действительно было настоящее искусство. И, конечно, опытный птицелов, он был большим знатоком природы. Ну, теперь смотрим дальше. Следующая картиночка. Это воракушка. Это тоже соловей. Я вам сказал, ребята, что соловьев много. Очень много видов. И бывают соловьи очень красивые. Вот это соловей-воракушка. Он у нас тоже водится. В Подмосковье водится. У самочки тоже такое же жабо, но оно такое коричневатое. Кстати, вот эти пятнышки у самцов ракушки бывают самые разные. Бывают без белого, бывают с оранжевым пятном. То есть они очень полиморфные. Помните, мы с вами проходили этот термин. Полиморфные – это разнообразные. И, конечно, воракушки, ну, они не такие певуны, как восточный соловей, но, тем не менее, у них очень красивая песня. Следующий у нас кто? Следующий у нас картинка. Вот, ребята, эта воракушка такует. Видите, он как расфуфырился. У него красивые еще оранжевые пятнышки, да, на хвосте. Это вот такой такующий воракушка. Так, вот теперь следующая картинка. Как вы думаете, что это за птичка изображена? Помните, у Хармса Даниила жили в квартире 44. Покажите нам следующую, Александр, картинку, где, да, 44 веселых чижа ездили к тетке, к тетке, чечетке, 44 веселых чижа, тишь на трамвае. Вот почему я эту картиночку взял, ребят? А потому что рисовал эту картинку современный художник. И это сразу видно. Потому что современные художники, они очень плохо себе представляют, как на самом деле выглядит чижик. И вместо чижика очень часто рисуют каких-то канареек.
А вот художник XIX века или хотя бы начала XX века, когда Даниил Хармс жил и творил, да, он прекрасно знал, как выглядит Чижик. Чижик-Пыжик где-то был, на фонтанке воду пил. Кстати, Чижик-Пыжик, которому поставили памятник в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, да, Чижик-Пыжик, это так студентов называли. И пил он не воду, но фонтанки, как вы догадываетесь, кто постарше. Поэтому памятник-то надо было не птичке ставить, а студенту в Татьянин день. Так вот, дети прекрасно знали, как выглядит Чижик по одной простой причине, потому что Чижиков очень часто держали дома в клетках. Чижи удивительные совершенно птички. Вот покажите нам следующую картинку, как чиж на самом деле выглядит. У него желтые перышки тоже, конечно, есть, но гораздо больше таких вот бурых, серых, зеленых. Да, такая маленькая изящная птичка. А это такой настоящий акробат. Чего он только не вытворяет. И вниз головой может на жердочке повиснуть. И у чижей, у них очень веселый, дружелюбный компанейский характер. Они очень быстро привыкают к рукам, быстро привыкают к человеку, даже узнают своего хозяина. Вот если Чижик с кем-то подружился, он сразу его узнает, да? Вот, сразу же к нему подлетает. Ну, это, конечно, очень трогательно. Ребят, вот когда ты протягиваешь руку, и тебе на руку садится вот эта вот невесомая птичка, и своими цепкими лапками вот этими обхватывает твой палец, вот это вот чувство, я даже не могу вам его передать. Это вот какое-то чувство умиления, оно настолько приятное, это чувство. Ты себя сразу начинаешь ощущать человеком, большим, сильным человеком, который отвечает за эту птичку, который не должен ей причинить зла и который должен сделать все для того, чтобы вот эти птички были счастливы. Поэтому, конечно, каждый должен подержать птицу на руке и это чувство испытать обязательно. Чижики, ну что вам про них еще сказать? Их очень легко держать. Они, кстати, очень опрятные. Они очень любят свою клетку и всегда в нее возвращаются. То есть, если, кстати, не все птички так. Ребята, помните, как мы с вами учили это явление, называется по-научному? Хоуминг. Английский-то учили, home, дом, да? Вот это вот стремление животных вернуться к своему дому, на свое насиженное место, это называется хоуминг. У одних птиц хоуминг очень сильный, у других послабее. Вот чижик, он всегда сидит в клетке и обязательно в свою клетку вернется. То есть он не тяготится особо неволей. Он очень любопытный, игривый. Если ему есть с кем общаться, он нормально и хорошо эту неволю переносит. Кстати, с чижиками тут тоже такая интересная история. Чижики, они не очень боятся хищников, потому что они живут очень часто среди хвойных лесов, да, и очень часто употребляют в пищу и молодую хвою, и почки, да, еловые почки. И поэтому их мясо очень отдает таким хвоистым привкусом. Хищники это знают, и вот летит какой-нибудь хищник, ой, господи, чижик, он невкусный, пойду-ка я что-нибудь лучше другого, синичку какую-нибудь скоктю. Вот, поэтому и чижики, вот они такие вот иногда бывают смелые и наглые. Теперь давайте посмотрим следующую, да, картиночку. Следующая картинка, это у нас будет овсянка. Овсянка тоже одна из была таких самых любимых певчих птиц в доме. Очень голосистая птица. Особенно ценились бубенцовые овсянки. Вот у них был такой особенный бубенцовый напев, как раскатистые бубенчики. Ну вот она тоже зерноядная птичка. Вот смотрите, да, сразу видно по клюву. Вот эта птичка уже зерноядная. Клювик у нее мощный, толстенький. То есть она может и овсяное семечко разгрызть, а оно, между прочим, в шкурке овсяное семечко, не только овсяное, кстати. Так вот, с овсянками тоже не все так просто, и птицеловы опытные это знали, потому что овсянки попадаются разные. Попадаются иногда дикие овсянки, которые вот никак не приручаются, а есть такие спокойные, которые сразу идут на руку, очень быстро к человеку привыкают.
Вот следующая птичка, еще одна из излюбленных к содержанию. Ну вот, ребят, вы поймите такую вещь, что где-нибудь в веке в 19-м, да, конечно, нельзя было пойти в зоомагазин, купить там попугайчиков, купить амадин, о котором пойдет речь дальше. А птичка в доме, кстати, канарейки тоже стоили очень дорого, особенно хорошие канарейки, мы до них тоже дойдем. Но зато можно было купить певчую птичку, и, как я вам уже говорил, была такая традиция, особенно в барских покоях, в барских домах, зимой целую комнату отводили певчим птицам, их туда приносили, там ставили деревья, елки, кусты, по которым они скакали, кормили, поили, убирали за ними всяческий мусор, зимой весь дом наслаждался их пением, это же было громко слышно почти во всех комнатах, а потом на Благовещение, на праздник, весной открывали окна и птиц выпускали на волю. То есть это был такой вот гуманный способ содержания птиц. Ну, конечно, их и разводили в неволе, потому что разводить птиц – это тоже безумно интересное занятие. И когда у тебя это получается, мы об этом поговорим дальше, это здорово. Ты тоже чувствуешь вот какое-то вот удовлетворение от того, что ты постиг эти секреты разведения птичек. Это у нас чечеточка, да, северные гости. Видите, у нее такое яркое-яркое красное пятнышко у самца на голове. Ну, с одной стороны, скромная птичка, да, а с другой стороны, птичка, в общем, такая записанная, я бы сказал, с изрядным вкусом. Это у нас северная гостья, она вообще живет севернее гораздо, к нам она прикочевывает зимой, вот самец такой с красной шапочкой, и, к сожалению, чечетки долго не живут в неволе, они, как правило, летом гибнут, ну, видимо, то ли им у нас очень жарко, но вот любители птиц обычно их не очень любят держать из-за этого, а передерживают только вот зимой, когда они действительно могут радовать. Ну, теперь вот следующее. Следующая птица, вы, конечно же, узнали. Кто это? Ну, кто это? Это, конечно, это щегол. Щегол – птица очень простая в содержании и очень популярная. Посмотрите, какой он красавец, щегол. А у него бывают разные подвиды, бывают седые щеглы. И вообще, а вот знатоки птиц, они знали толк в том, какой именно у тебя щегол, как он записан, какие у него тона. То есть это тоже была целая наука. И вот, ребят, вот вы знаете, мы как-то гонимся всегда за тропической экзотикой. А ведь посмотрите, наши северные птицы, они по яркости оперения, по гармонии, да, движению, по изяществу, они совершенно не уступают тропическим. Ну, другое дело, что у нас нет, конечно, такого биоразнообразия, как в тропическом лесу, в наших лесах, скажем, в Подмосковье или в средней полосе России, но, тем не менее, наши птицы, они очаровательны, они милы и бывают, я бы сказал так, вызывающие, яркими, вот как, например, щегол. Особенно приятно зимой, да, когда ты по полю идешь, по заснеженному полю, и вот торчат вот эти вот репейники сухие, да, сухие травинки, и ты видишь целую стайку веселых щеглов, которые сидят на этих репейниках, и, конечно, на белоснежном снегу вот это, они играют всеми цветами радуги, это восхитительное зрелище. Вот любопытно, что обычно у птиц самец яркий, да, самочка, она немножко потускнее, а вот видите, у щеглов у них половой диморфизм выражен. Помните, что такое диморфизм половой, да? Диморфизм. Что такое полиморфизм, вы уже вспомнили. А диморфизм – это две формы, два облика. Да, половой диморфизм. То есть самка и самец, они отличаются друг от друга. Либо размерами, либо формой какого-то тела, да, либо цветом. Вот это и есть проявление диморфизма. Так вот, у щегла только опытный орнитолог может отличить самку от самца. И еще, вот у них все не так, как у других птиц. У них, например, самка очень часто бывает голосистее, поет не хуже, а иногда даже лучше, чем самец. Вот такие они чулые. Но щеглов очень легко держать дома. Они тоже, в общем-то, приручаются.
если молодой щегол, так он вообще становится абсолютно ручным, поэтому щегла, конечно, можно держать дома, это хорошая кандидатура. Но следующий наш будет герой, и вот я достал шпаргалочку, вот, узнали, да, вот зяблик, есть еще юрок, очень похожий на зяблика, они почти не отличаются, только специалист может его отличить. Вот этот юрок, кстати, по-моему. Я вам сейчас прочитаю замечательное стихотворение, я его очень люблю. Его написал Сергей Михалков, и я до сих пор удивляюсь, как Сергей Михалков, который никогда не держал ни птичек, ни рыбок дома, насколько я знаю, как он мог написать такое мудрое стихотворение. Хотел иметь я птичку, и денег накопил. И вот на птичьем рынке я зяблика купил. Сидел мой зяблик в клетке, и зернышки клевал, и как в лесу на ветке все пел и распевал. Ребят заходили на зяблик смотреть, и каждому хотелось такого же иметь. Я с зябликом возился, хоть было много дел. А через 2 недели певец мне надоел. Однажды я за город уехал на 3 дня, и он на это время остался без меня. Когда же из деревни вернулся я домой, лежал в пустой кормушке, голодный зяблик мой. Ребят, на этом месте я всегда плачу. Извините. Я спас его от смерти. Я выходил его и выпустил на волю живое существо. А вот дальше самое главное. Хотят ко дню рождения мне подарить щенка, но я сказал, не надо, я не готов пока. Мудрое стихотворение, правда, ребят? Очень мудрое. Конечно, любая живая душа в твоем доме, будь то птичка, будь то рыбка, будь то хомячок, это очень большая ответственность. И вот если нас сейчас родители слушают, дорогие родители, вы знаете, очень хорошо, когда в доме у детей есть животные. Они приучаются за кем-то ухаживать, они приучаются сопереживать кому-то, да? Они понимают, что такое ответственность за кого-то. Это очень здорово. Если в доме нет животного, ребенок вырастает совсем другим. А насколько вам это нужно, это уже ответ на этот вопрос зависит от вашей мудрости. Что мы еще можем рассказать про зябликов? Ребят, ну, вы, наверное, заметили, что зяблик, кстати, ручным. Я не слышал, чтобы он как-то был очень ручным, таким как чижик, например, да. Ну нет, он может подлететь, поесть с руки, конечно. Он, кстати, совсем не пугливый в природе. Вот обратите внимание, идешь по дорожке где-нибудь в парке, а зяблик прыгает перед тобой и подпускает тебя на 2-3 шага. Он даже не боится. Но вот совсем ручным он не становится, как правило, насколько я знаю. Я зябликов сам не держал, но вот среди моих друзей, знакомых, многие, конечно, держали самых разных птиц, и я, в общем-то, сейчас опираюсь на их мнение, то, что я от них слышал. Зяблики прилетают самцы сначала, да, первыми прилетают самцы. Хотя сейчас такие зимы стали, что зимой я тоже иногда на кормушке зябликов встречаю, но вот что любопытно. Зимой на кормушку ко мне ни разу не прилетал самец зяблика. А вот самочек зябликов я видел, они как раз отличаются, самцы от самочек. И самцы прилетают первыми, находят место для гнездовья, вот тогда они начинают петь. Вот это вот у них знаменитая песня зяблика, вы ее 1000 раз слышали в любом городском парке. И в конце такой росчерк у них очень изящный, да? Вот это вот зяблики. Так, а дальше у нас будет снегирь. Ну, кто из вас не видел снегирей? Хотя красавец, правда? Удивительно, я обожаю снегирей. Они такие солидные, они такие степенные, с чувством собственного достоинства. И даже посвист у них такой очень степенный, такой низкий. Ну, вот я не смогу это воспроизвести. Но их голос снегиря вы сразу определите, да? Вот зимой идешь, особенно там, где рябины много, и ясени, да? И вот сразу слышишь снегиря, тут же его слышишь. Вот эти степенные, его такой свист. Очень красивые снегири. Ну, конечно, такая вот грудка, только у самца красенькая грудка. Помните, мы с вами, кстати, говорили, ребята, когда говорили об окраске, вспомнили вот этот наш разговор, почему грудка у снегиря бывает совсем красная, не совсем красная, да? Откуда он берет эту красную краску? Это каротин.
пигмент каротин, который он получает. Его, кстати, в морковке много каротина, а снегирь получает его из рябиновых ягод, из красных рябиновых ягод. Поэтому, если он много ягодок ест, у него будет чуть краснее грудка. А если в рационе не будет рябиновых ягод, будет она бледнее. Причем снегирь, он, в отличие от других птиц, вот дрозды, свиристели, они ягоду рябина целиком съедают, тут же, с кожурой прямо. А снегирь, он своим толстым-толстым клювом, казалось бы, он и языком подвижным, он делает такую ювелирную работу. Он из этой вот ягоды рябины выковыривает семечки маленькие, их съедает, а вот эту мякоть со шкуркой выплевывает на снег. Поэтому, когда под рябиной идешь, и по вот этим ошметкам сразу видно, кто здесь обедал. Снегирь, свиристели или дрозды. Если сплеваны шкурки, это значит точно 100% снегирь. Снегирей держали в доме. Снегири тоже очень быстро становятся ручными. Как это ни странно, но снегири очень хорошие пивуны. И они не только степенно посвистывают, но умеют хорошо свистеть, особенно если они слышат хорошую песню, которую они подражают. И вот в Германии в XIX веке была целая индустрия. Были такие школы, ну, школа, конечно, в кавычках, да, в которых энтузиасты разводили снегирей. У снегирей же ведь точно так же, как у людей. Есть таланты, есть способные, а есть бездарные птицы. И вот отбирали самых способных, самых талантливых, обучали их высвистывать какой-нибудь популярный мотив, и после этого продавали. Стоили они, конечно, намного дороже. Ну, представляете, как прикольно у тебя снегирь в клетке, который там, ах, мой милый Августин, высвистывает, да? Ну, гости придут, удивятся, не жалко за такого и деньги отдать. Так, а вот следующая тоже будет потрясающей красоты птица, тоже вот одна из моих любимых птиц, свиристель. Ну, она, конечно, не такая миляга и симпатяга, как снегирь, не такая степенная и достойная. Свиристели к нам налетают большими стаями, такими бандами. Но посмотрите, до чего она хороша. Причем вот эта фотография, она не совсем передает цвета, потому что у свиристели, у нее грудка, она такая серовато-розоватого оттенка, очень нежный серовато-розоватый оттенок. И вот эти вот перья на крыльях, на кроющие, да, перья, а где зеркальце, вот эта вот беленькая штучка, она называется зеркальце у орнитологов. Вот зеркальце у утки, да, у кряквы, у сойки зеркальце голубое, а у свиристели вот это вот бело-желтое зеркальце, как польский флаг, да. Вот, удивительные цвета, удивительные яркие. Ну, свиристели держали, конечно, в домах, но держали обычно в вольерах и держали ради красоты. Потому что, конечно, их нельзя назвать пивунами, у них такие погремушки, трели. Вот, и птица очень неряшливая, она очень прожорливая. Она очень много ест, все время ест, ест, ест, ест, ест, ест, ест. И вокруг нее поэтому постоянно очень много грязи. А вот следующий у нас будет клёст. Клёст тоже очень невкусный для хищных птиц, но красивые, правда? Клесты бывают разные. Еловик, сосновый клёст, еловый клёст, несколько подвидов. У клеста характерный клюв. Видите, какой, да? Вот таким клювом очень удобно его главное лакомство доставать. Это семена из крылатки, из шишки, из сосновой или из еловой. Вот таким клювом он очень ловко это дело проделывает. Но с клестами еще такая вот есть интересная деталь. Дело в том, что клесты делают обычно два выводка в год. И первый выводок птенцов не хоть зимой. То есть вот февраль, трескучий мороз, иногда даже в январе, по-моему, все-таки в феврале. А клесты уже там, высоко на деревьях, делают свои гнезда, теплые гнезда. Они туда и пух приносят, да, и кусочки мха или лишайника, и такие теплые у них гнезда. И в этих теплых гнездах они в феврале, в трескучие морозы высиживают и выводят своих птенцов. И вот больше таких вот моржей у нас среди пернатых, пожалуй, нету в средней полосе России. Ну и, конечно, клестов тоже держать.
лежали в клетках. Ну, пивуны, они так чирикают, высвистывают что-то. Я помню на птичьем рынке, кстати, в 70-х годах клестов довольно часто продавали. Там был целый ряд. Ну, вот я еще застал такое время, когда держали певчих птиц, наших аборигенных, да, в домах, и достаточно часто их держали. Хотя уже в это время вовсю продавались в зоомагазине. Я помню, на Арбате, я там вырос, на Арбате, в арбатских переулках. Поэтому очень часто заходил в зоомагазин. И, конечно, там были волнистые попугайчики, были кореллы, они очень дорого стоили, 18 рублей. А по тем временам были скворцы майные. Вот с амадинами нет, амадины позже появились, были только канарейки, пожалуй. И иногда даже там продавали лесных птиц, наших певчих птиц, но это было значительно реже. Так, кто у нас после... Вот, кстати, с клестом еще такая любопытная деталь. Вы, наверное, встретите в литературе. Клест тоже очень невкусный, как я говорил, поскольку он ест в основном... вот эти вот смолистые почечки, еловые или сосновые, то смолы у него в организме так много скапливается, что говорят, когда клёст умирает, он бальзамирует сам себя. И вот эта тушка его лежит и не разлагается очень-очень долго. Ну, что поделаешь, такая вот любопытная деталь. Мы с вами натуралисты, будущие ученые, поэтому мы не смущаемся таких подробностей. Да? Мы привыкаем, это наука, дети мои. Ничего не поделаешь. А впечатлительный мальчик нас больше не слушает, который не спал после кроликов 3 дня, так что все нормально. Я же вам не все рассказываю. Так, следующее, кто у нас будет? Следующее у нас будет вот как раз, когда мы с вами говорили о культуре содержания. Вот видите, какие клетки были в старину. Это были настоящие произведения искусств. Потому что, конечно, такая клетка, она должна была вписываться в интерьер, старинная мебель, резная мебель, и, конечно, клетка должна быть соответствующая. Ну, вот следующую нам покажите, тут несколько клеточек таких, штуки 4 я вам выбрал. Видите, тут даже бывает с инкрустациями клетки, со всякими, с чеканочкой, с гравировочкой, с чернением, вот каких только клеток не было. Еще там, покажите, было 2 клеточки, да, вот, еще клеточка там какая-то есть. О, ну это гравюра, которая изображает старинную клетку. Ну а теперь следующая картинка, мы с вами переходим. Вот это как раз картинки, которые и нам и показывают, такие бытовые фрагменты, которые свидетельствуют о культуре содержания птиц в доме. 1665 год, видите, тут написано, по-моему, Голландия, что ли. 17 век. Это Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян в это время по Парижу расхаживали. Вот так это давно было. А вот уже мальчик, и у мальчика, по-моему, кстати, там щегол, если мне зрение не изменяет. Да, похоже на щегла в клеточке. Вот, следующую покажите нам картинку. Это тоже старое. Ну, здесь ара. Здесь ара попугай. На переднем видите 2 дамы. Это уже дамы такие вот знатные, состоятельные. А за ними и вольера. И видите, такие одиночные клетки. И там кого только нет. Там в этих вольерах и какие-то певчие птицы, европейские, канарейки. И вот видите, в богатых домах целые такие были собрания птиц. Следующий покажите. А может быть, кстати, может быть, это магазин. Может быть, дамы пришли выбирать себе птичку для магазина. А вот видите, какая тетенька дразнит попугая и показывает ему язык. Папка дурак, папка дурак. Что такое попугай, мы с вами чуть позже поговорим. И я вам заодно расскажу, почему эта птица так смешно называется. Попугай. Забегая вперед, скажу, никого она не пугает. Здесь совершенно другая игра слов. Так, следующую нам покажите картинку. Какая у нас следующая? Тут уже попугай. Тут как-то больше на розеллу похоже, которую кормят сейчас вишенкой. Ну, вот мне так кажется, что художник все-таки он птицу больше писал по памяти, да, судя по крапкам. Ну, как-то вот... Это мое такое впечатление, могу ошибаться. Если хотите, проверьте. Так, следующая картиночка у нас.
с попугаями или с кем там еще. Да, вот тут Жако у нас с Амазоном, видите, не могут поделить вишенки или черешни. А рядом вон там и воробей, вот там его кого только нет, похоже, зяблик. Вот видите, это тоже старая картинка. Это наверняка конец 18-го, начало 19 века, да? Такая чувствуется фламандская школа. Следующую нам картинку покажите. Девочка-канарейка. Видите, как она заслушалась канарейку. Вот культура содержания канареек, о чем мы с вами чуть позже поговорим. Ну, кстати, уже я вам кое-что о канарейках рассказывал, поэтому я на них сегодня не буду подробно останавливаться, но все-таки поговорим о канареечках. Так, ну, наверное, все, да? Кеннер, так, вот теперь мы следующая картинка. Смотрим, да? А вот еще одна канарейка. Дальше у нас картиночка. Это у нас какая? Вот дедушка и канарейка. Видите, у дедушки порванная рубашка. Видимо, дедушка на рукаве. Видимо, у него нет денежек купить новую рубашку себе, но зато все вот на корм канарейки он всегда денежек отложит. Некоторые люди с такой страстью собирали птиц. Вот помните, был такой поэт в начале 20 века Эдуард Багрицкий. И вот Эдуард Багрицкий, он обожал канарейку. И иногда он на все гонорары сам жил впроголодь, он курил, но денег на табак не было, поэтому он шел по железной дороге, собирал окурки, но при этом все деньги тратил на канареек и на канареечное семя, на еду для канареек. И вот дедушка, наверное, такой же любитель. Видите, сам себе во всем отказывает, но любимые канарейки он всегда обеспечит ее всем необходимым. Ну, следующая у нас какая картиночка? Какая у нас лет? Вот она сама канарейка. Ну, вот это классическая канарейка, да, говорят, желтый цвет. Помните, у Незнайки были канареечные штаны, желтые штаны канареечного цвета. То есть, когда ты говоришь канареечного цвета, все прекрасно понимают, что это такой яркий, насыщенный желтый цвет. А у художников, по-моему, он называется кадмий, желтый, да. На самом деле, вот следующую картиночку покажите, я вам уже это рассказывал. Вот это дикая канарейка, которая живет на Канарских островах, ну не только на Канарских, на соседних с Канарами. Это скромная такая птичка, вот такая у нее покровительственная окраска, потому что в листве ты ее не увидишь, она маленькая птичечка. Ну, поет, так что-то себе бормочет, чирикает. Ну, мне приходилось бывать на Канарских островах, и мы снимали вот в наших фильмах канареек диких. Ну, птичка

Вот то же самое с Бёрдвотчерами. Извините, я патриот, но не настолько. Бёрдвотчеры – это такое движение, которое ширится по всему земному шару. Это люди, которые ездят по миру, снимают, фотографируют птиц, ведут наблюдения, отмечают в дневниках, каких они птиц видели, наблюдали. И, кстати, бёрдвотчеры иногда делают очень любопытные наблюдения, которые помогают ученым. Это тоже очень здорово. Ну, и так канарейка. Вот такая вот она канареечка. Но поскольку встречаются самые разные выщепления у канареек, то их каких только не вывели. И желтые есть канарейки, и белые, и оранжевые, и чуть ли не черные, и свекольного цвета. Вот покажите нам следующую картиночку. Там будет много разных всяких канареечек. Вот, видите? Это, кстати, старая картинка, конец 19 века, книжка. А вот теперь посмотрите внимательно на вот этих канареечек. Ничего странного не видите? Ну, верхняя самая какая-то странная, да, такая с шапочкой на голове, с черной. А еще более странная справа. Видите, такие горбатые птицы? Такое впечатление, что они какие-то очень грустные, эти птички, головки свесили, да? А вот покажите нам следующую картинку, и все станет ясно. А вот, видите, это горбатые канарейки. Ну, люди, они же такие затейники. Честно говоря, дети мои, не спрашивайте меня. Я не знаю, почему люди так любят всякие уродства и отклонения от нормы. Но вот есть такая пагубная страсть у человечества. Да? Недаром на ярмарках всегда что-то показывали, каких-то уродцев, великанов, карликов, бородатых женщин. Вот. Ну и, конечно, очень любили вот этих горбатых канареек. А вот первое такое выщепление обнаружилось в Бельгии 200 лет назад. Бельгийцы были первыми, кто закрепил этот признак. Стали выводить горбатых канарей. Они, видите, самые разные. Они желтые, и коричневые, и розовые, каких только нет горбатых канареек. Но потом эту эстафету бельгийскую подхватили японцы, шотландцы. Это уже стала такая породная группа горбатых канареек. Их стали делить на расписных, фигурных там и так далее, и так далее. Ребят, если честно, ну, я не знаю, еще раз скажу, я не знаю, что в этом... Какая великая эстетика, мы с вами этого не понимаем, да, высокого искусства. Спасибо, хорошо, что вы со мной солидарны, я это оценил. Вот, пивуны, да пивуны они тоже так себе средние. Никто там выдающимися вокальными данными из этих горбатых канареек не обладал. Кстати, они были очень большие, некоторые горбатые канарейки, они были больше 20 сантиметров в длину, вот такие вот. Просто гигантская канарейка, если учесть, что остальные размером с воробья и даже несколько меньше, миниатюрные. Вот. Но канарейка такая же история, кстати, ребят, как и с соловьями. Тоже хороший тенор вплетает в свою песню то, что он слышит. И вот наша русская канарейка – это знаменитый овсяночный напев, как я уже говорил, который очень ценился. У немцев были очень сильные школы певчих канареек. Два направления основных. Это певчие канарейки и декоративное разведение. Да? Вот декоративные сейчас вы увидите. По-моему, я вам там отобрал всякие фотографии, да, всяких курчавых канареек. Вот, видите, вот здесь на одной веточке сидят самые-самые-самые разные канарейки. Такое впечатление, что это разные птицы. Да, на самом деле нет, это один и тот же вид. Помните нашу лекцию про доместикацию, да? Когда животное становится домашним, когда мы из дикого вида получаем различные формы декоративные, получаем различные породы. Вот тогда можно сказать, что канарейка стала абсолютно домашним животным, домашние птицы. Следующее нам покажите, там еще очень смешные хохлатые канарейки. По-моему, я им вам тоже отобрал. Да, вот, видите, такие вот, как хризантемы, да, курчавые канарейки. Где у меня тут? Лохматые, курчавые, горбатые. Ну и так далее. Вот следующую нам еще покажите канареечку. По-моему, она дальше будет хохлатая. Ага, вот, видите, какой у нее хохолок. Прям такая у нее причесочка на прямой проброд. Хохлатые, кстати, они поменьше. Вот если горбатые большие, то хохлатые, как правило, они такие вот немножко поменьше. Ну а теперь вот покажите нам следующую картинку. Это будет обложка книжки, которая вам известна. Морис Метерлинг, «Синяя птица». Вам хотите?

0: идет спектакль уже, по-моему, больше 100 лет он там идет. Да, больше 100 лет. В конце 19 века он был поставлен Станиславским. Ну, читали эту книжку, видите, девочка и мальчик, Тиль-Тиль-Метиль, и синие птицы, фея послала в помощь кошку-собаку, которая говорит, да, хлеб, вода, сахар. Ну, сказка на самом деле очень мудрая. Это такой символист Морис Метерлинк. Там очень много философских подтекстов в этой сказке. Но я бы остановился сейчас на главном символе этой сказки. Такой архи сказал, синяя птица. Что такое синяя птица? Ну, и кафе есть синяя птица, и корабль есть синяя птица, и ансамбль был синяя птица. То есть это уже такой фразеологизм, устойчивое словосочетание. Но помимо всего прочего, синяя птица еще существует. Это вот следующую фотографию нам покажите. У нее есть другое название, лиловый дрозд. Хороша, удивительно красивая птица. Я не знаю, сейчас раньше синяя птица во времена моего детства была в авиарии Московского зоопарка. И я, когда приходил в зоопарк, шел мимо рядов птиц, обязательно бежал на нее посмотреть. Она не была такая яркая, как эта, потому что синие птицы очень полиморфные. Они действительно бывают голубые, темно-синие. Кстати, там несколько подвидов. Синяя птица распространена на очень большую территорию, у нее огромный ареал. От Южной Европы и туда, вот до Дальнего Востока, до Китая. Причем она не такая уж и редкая птица, хотя ведет такой скрытный образ жизни. В горных лесах она любит всегда около воды селиться. И у всех народов мира, где живет синяя птица, она всегда была символом какого-то неуловимого счастья. То есть вот синяя птица, она всегда ассоциировалась с какой-то несбыточной мечтой, со счастьем, которое всегда где-то рядом. Ну и вот так трудно ухватить за хвост, да? Это вот у всех народов, вот все народы, как-то не сговариваясь, они вот именно так к ним мифологически относились, к синей птице. Но вот в клетке особо их не держали, синих птиц, как в сказке Мориса Метерлинка, потому что она не такая простая в содержании, как и некоторые другие виды дроздов. Но синюю птицу часто путают с ее родственником. Вот следующую птицу нам покажите. Это синий дрозд. Вот он. Каменных дроздов бывает несколько видов. У них тоже очень большой ареал. Вот я последний раз любовался каменным дроздом в Дагестане. Да, это было в Дагестане около Сарыкумского бархана, вот в предгорьях. И эта птица тоже такая очень осторожная, и так просто к ней подкрасться тяжело достаточно. Это большая удача, если вам удалось подсмотреть сценки из ее жизни. Но вот я ничего не слышал, конечно, чтобы синюю птицу или синего каменного дрозда клетках, но это слишком редкая птица, которая водится в неволе. Но в авиариях зоопарков время от времени они встречаются, хотя не уверен, что они там живут долгую и счастливую жизнь. Следующую нам покажите птицу. Следующая птица у нас кто? А вот это вот черный дрозд. Черный дрозд, он удивительный пивун. Черный дрозд, вид-то южный. Их много в Южной Европе, во Франции, в Греции, в Хорватии. В Хорватии, кстати, черный дрозд даже на монетке был достоинством, там сколько-то кун, еще не помню. Сейчас они на евро перешли, а вот я помню еще, когда был в Хорватии до образования Евросоюза, у них была монетка с черным дроздом. Это такая птица тоже у них была. И вот где я жил, дом, черные дрозды прилетали всегда питаться лавровыми ягодками. А, кстати, ребята, знаете, откуда пошло слово бакалавр? Знаете? Ну, мы с вами больше с лавровыми листиками имеем дело, да? Но у лавров, как у любого дерева, да, помимо листиков есть еще и цветочки неказистые. Потом цветочки завяжутся, получаются ягодки. Сначала они зелененькие, а потом они начинают темнеть, когда поспеют. И вот бака – это на латыни ягода. И вот бака лавра, ягода лавра, она поспевает 3 года. И 3 года – это сейчас 4. А раньше 3 года учились на бакалавра. И вот говорили, вот теперь ты как лавровая ягодка, ты поспел, поэтому бакалавр степень. Вот дрозды обожают эти лавровые ягоды, поспевают в черных дроздах. Их ареал, кстати, стремительно продвигается на север. И я уже несколько раз встречал дроздов в Подмосковье и даже в московских парках. Они очень поют, внешники, ну, очень пока у нас частый гость. Иногда их держат дроздов в клетках. И, конечно, это такая очень смышленная, очень сообразительная птица, забавная птица, за ней наблюдать забавно. И, конечно, она очень хорошо поет. Ради этого ее тоже держим. Так, а вот дальше у нас будет кто? Дальше у нас будет, по-моему, Бюльбюль. Да, Бюльбюль. Бюльбюль Аглы. Помните, был такой? Да вы не помните, родители ваши, наверное, помнят. Был такой знаменитый азербайджанский певец, и звали его Бюльбюль Аглы. Бюльбюль – это птица, родственник дрозда, который очень хорошо поет. Поэтому была такая традиция, не зря этого певца так прозвали, вот не знаю, это псевдоним у него был Бюльбюль Оглы или его родная фамилия, не знаю. Хотя в свое время меня даже с ним знакомили, когда он был министром культуры Азербайджана. Не спросил, надо было спросить. Бюльбюлей – это такая старая азиатская традиция. Они, конечно, южнее водятся. Это вот уже Кавказ, это Юго-Восточная Азия, Южная Азия. Вот там бюльбюлей очень много. Они очень разнообразны. Их, по-моему, десятки видов. Но они ростом, размером они с дрозда такого же размера. Бывают очень красивые, бывают с яркими пятнами, не только с хохолками. Следующая как раз у нас будет фотография. Это бюльбюль в клетке, да, вот он. Причем видно сразу по орнаменту, что это восточная клетка. Это вот такая восточная традиция содержания бюльбюлей, перепелок в клеточках. А у нас, к сожалению, бюльбюлей мало кто держит, и я не слышал, чтобы их разводили. Ну, может быть, какому-то энтузиасту удавалось, но я, честно говоря, об этом ничего не знаю. А после бюльбюля у нас будет уже, пойдет скворец, да. Скворец, вот, ребят, знаете, что бы я вам сказал про скворца? Скворец незаслуженно непопулярная птица в доме. Вот все, у кого жили скворцы, покажите нам скворца, Александр. Следующая картинка. Вы не подвисли? Нет, отлично. Вот. Ну, это наш самый обычный скворец. Наш скворушка. Я вам, кстати, рассказывал уже, по-моему, да, ребятам, откуда появились скворечники. На Руси скворечники. На Руси скворечники появились с Петром Первым. Петр Алексеевич, Петр Первый привез их из своего заграничного посольства. Там Петр Алексеевич увидел эти скворечники и вот привез эту моду мастерить и развешивать скворечники у себя рядом с домами. Но дело-то вот в чем, ребят. Дело в том, что, как мы уже не раз говорили с вами, Европа была перенаселена. И в средние века, и в 17 и 18 веке. И скворечники вешали для того, чтобы забирать у скворцов яйца. Их вешали невысоко. Скворцы там охотно... Они тоже дуплогнездники, скворцы. Поэтому они, конечно, сразу заселяли скворечник, откладывали там яйца. Люди забирали яйца, жарили яичницу. И скворцы делали вторую кладку, третью, ну и так далее. Но наши люди, наши российские народы оказались более сердобольными, чем европейские. Как-то птичка божия, ну, не стали их обижать. Скворушка, да, вот в любой деревне говорили даже скворушка, наш скворушка. Вроде как-то и радостнее его песню слушать, да. И потом, я думаю, что наблюдательные крестьяне очень быстро поняли, какой толк от скворушки, которая чистит все-таки огород от вредителей, да. Вот скворцов еще и держали дома. Держали дома, потому что скворцы очень забавные, умилительные, быстро привыкают к людям, становятся совершенно ручными. Ну и потом скворцы великолепные пересмешники. Они подражают и мяуканью кошек, и лаю собаки, и всяким звукам техногенного происхождения. О, как я завернул-то, да? Мне рассказывали историю мои друзья про соседку по даче. Такая пожилая женщина, у нее был скворечник, а скворец, он научился подражать звонку мобильного телефона. И бабушка бедная бежала к мобильному телефону, а этот скворец просто сидел там, развлекался и хихикал над ней. Вот, вот такие они скворцы. Следующего нам скворца покажите, пожалуйста. Причем скворца держать очень легко. Сейчас вспомню, господи, Благосклонов, да, был такой Благосклонов, знаток и любитель птиц, который писал о ней книжки, и он писал так, что погубить скворца в клетке можно лишь, если совсем о нем не заботиться. То есть это хорошая птичка для новичков. Это тоже скворец, но видите, какой нарядный и красивый, это скворец Майна. Скворец Майна водился в Советском Союзе, потому что тогда в состав Советского Союза входили Среднеазиатские республики. Он тоже продвигался стремительно на север, из тропиков, и уже появился в Узбекистане, в Таджикистане. Поэтому скворцов Майна продавали в зоомагазинах в 70-х годах. Стоили они, как сейчас помню, 15 рублей. Это были приличные деньги, между прочим, 15 рублей. И люди их покупали, потому что это очень милая птица, очень смышленая, способная на дружбу, игривая, забавная. Ну, вот единственное, что, конечно, скворцу, во-первых, необходима большая клетка, а еще лучше вольера, если есть такая возможность. И скворцы, конечно, большие проказники. Набедокурить они могут, ой-ой-ой, как. Но на то, в общем-то, и хозяин для того, чтобы глаз за глаз и не пускать ситуацию на самотек. Кстати, вот я сейчас вспомнил, что в книжке Вавилова, это тоже старая книжка, скворцы же ведь, они даже подражают человеческой речи. И вот Вавилов пишет, что ему приходилось видеть у одного птичника скворца, который мог воспроизвести молитву «Отче наш». «Отче наш, иже на небеси, да святится имя Твое», а там много слов, между прочим, не все люди знают. А вот скворушка мог, «Отче наш», быстренько. Но у скворцов такая вот история, они когда подражают человеческой речи, они начинают раторить. Они, как попугаи, каждое слово не проговаривают. Они как вот ускоренная запись такой, то есть они запоминают, но дают это с ускорением. Но это довольно забавно, но иногда бывает трудно разобрать, что там скворушка бормочет, но когда разберешься, это вот достаточно забавно. Есть еще один скворец. Ну, вообще скворцов много, ребят. Я вам сейчас покажу. Скворцы бывают потрясающие красоты, тропические скворцы особенно. Вот этот скворец священный Майна. Его очень любят. У нас тоже, кстати, их держат и, по-моему, даже разводят, потому что вот недавно в интернете я где-то видел объявление, да, птенцы священной Майны. Священная Майна – это тропический скворец. Вот такой феномен, ребят. В природе я их наблюдал, в общем-то, много и в Юго-Восточной Азии, там, в Камбодже, в Вьетнаме. В природе эта птица достаточно молчаливая. Но зато скворец в неволе, а в тропической Азии очень любят держать в клетках священную Майну. Ребят, не спрашивайте, я не знаю, почему она священная. Вот ей-богу. Я никогда не видел, чтобы при храмах их держали, я никогда не слышал, чтобы как-то им поклонялись. Вот, вот не знаю я, честно говоря, не знаю, почему их назвали священные. В интернете я этого не нашел, в литературе не нашел. Спрашивал у знатоков, все пожимают плечами. Если кто-то узнает, у меня просьба, вы там в комментариях напишите, пожалуйста, а мы обнародуем, чтобы это знали все. Вот. Так вот, священная Майна в неволе, он очень здорово говорит. И он даст фору попугаю. И поэтому их очень любят в Азии держать в клетках. Они приручаются, игривые, шаловливые. Все очень здорово. Так, следующий у нас скворец. Какой следующий у нас будет, по-моему, розовый скворец, да? Да, розовый скворец. Последний раз розовых скворцов я видел большую колонию у нас в Калмыкии. Ну, в Средней Азии тоже их много, розовых кварцов. Такая симпатичная птица очень, да? Они большими коллективами живут, большими стаями, любят на всяких этих самых заброшенные всякие вот эти саманные домики посреди степи. Вот они там гнездятся большими колониями. Это главные пожиратели саранчи. Когда массовый лед саранчи, тут же появляются розовые скворцы и начинают ее пожирать в огромных количествах, избавляют человечество от казни египетской. Но их очень редко содержат дома. Я никогда не пробовал. Вообще у меня не так много птиц было на самом деле дома, хотя, конечно, держал разных. Но, насколько я знаю, от любителей они почему-то очень быстро выцветают. И как-то никто этим не озадачился. Хотя, ребят, вы знаете, у нас такие мастера по части содержания птиц, что если бы надо было бы, они придумали, что сделать такого, что птица набрала цвет, да еще наши розовые кварцы были бы самыми розовыми, а то и красными, кумачевого цвета. Ну, как-то вот не склалось. А следующую давайте посмотрим картиночку. Розовый скворец. Вот теперь, ребята, мы пролистнем это на скорости. Это я вам просто хочу показать, каких потрясающих расцветок бывают тропические скворцы, тропические дрозды. Вот посмотрите. Это мы сейчас пролистнем. Этих птиц, конечно, дома вряд ли кто-то содержит, потому что они очень редкие и они очень-очень дорогие. Но посмотрите, до чего они хороши, да? То есть они как переливаются, как драгоценные камни, очень яркие, контрастные сочетания цветов. Вот такие вот они птицы. Ну вот давайте на этой птице остановимся подробнее. Это птица кардинал. Это Америка у нас, Новый Свет. Очень популярная птица в Соединенных Штатах Америки, например, да, кардинал для содержания дома. Ну, как наши скворцы, они по размеру таких же. Почему кардинал, ребят? Ну, это красный кардинал. На самом деле их несколько видов. Если вы помните, кардиналы ходят в таких красных мантиях, в красных шапочках вот такого же цвета. И, видимо, поэтому эту птицу так и назвали. Кардинал, вот, опять же, у нас держали некоторые люди кардиналов, продавали кардиналов, я их видел на птичьем рынке, и я помню, я разговаривал с человеком, который их содержал, он сетовал, что кардиналы, в отличие от многих других птиц, не любят возвращаться в клетку. Птице необходимо летать. Если у вас дома птица, либо надо ее держать в просторной вольере, ну, у нас же нет таких домов, да, чтобы мы могли целую комнату в вольеру превратить. А если птица будет в тесной клетке, то у нее начинается ожирение. А что такое ожирение? Это огромное количество всяких заболеваний, да? Поэтому птицу надо выпускать, чтобы она летала. И хорошая, правильная птица, она потом возвращается домой, потому что у нее хоуминг. А вот кардиналы говорят, неправильная птица. Домой возвращаться не любят. Так, следующий, кто у нас будет после кардинала? А вот после кардинала у нас с вами... вот. Вот они, кстати, кардиналы. Ведь среди зимы. Как наши снегири прямо, видите, тоже они ягодки очень любят, как наши свиристели. Размером со свиристель, кстати, кардинал где-то. И даже хохолок похожий, да? Так, вот следующее покажите нам. А вот теперь, ребята, у нас целая глава нашей истории.
1: Можно на секундочку остановиться?
0: Да.
1: Буквально 15 секунд.
0: Хорошо. Говорить можно?
1: Нет.

0: Продолжаем.
1: Итак, ребята, извините за такую техническую паузу, но ничего не поделаешь. Амадины – это вот целая глава будет в нашей книге. Потому что амадины – безумно популярные птички, они милые, маленькие. Есть любители амадин, которые собирают целые коллекции самых различных амадин. Вот видите, они самые-самые разные здесь сидят. Кто такие амадины? Амадины – это семейство вьюрковых ткачиков. Амадины – это птички, которые водятся в тропическом поясе, ну, немножко в субтропике заходят. Азия, Африка, Австралия, прилегающие острова. В Новом Свете их нет, в Америке. Вот. Диких амадин очень много. Их там десятки разных видов. Я сейчас не помню, если честно, сколько, но десятки видов. Их, правда, очень-очень-очень много. Вот. Покажите нам следующую картинку, мы сейчас с вами пойдем прямо по порядку, да? Вот начнем мы с японских амадин. Японские амадины, они самые дешевые, самые простые, самые доступные, самые простые в содержании, кстати. Вот если вы новичок, то лучше всего начинать с японских амадиночек. Это вот такая маленькая печушечка, вот такая вот, очень трогательная. Она так вот насвистывает, у нее даже трельки какие-то, вот очень так комфортно в доме, когда птица в доме – это такое маленькое теплое сердечко дома, даже если маленькая амадинка. И сама японская амадина – это не дикий вид, ребят. Это очень какой-то сложный гибрид, в котором там участвовала, я сейчас даже не помню, по-моему, бронзовый манакин, по-моему, даже там участвовал, это вообще совершенно другой род, и несколько видов аборигенных китайских диких амадин. Вот их скрещивали, скрещивали, ну, китайцы, ребята, терпеливые, занимались этим не одну сотню лет, и вывели вот такую вот домашнюю породу птиц, которая называется, а потом, как всегда, у китайцев забрали это японцы и довели, дошлифовали до совершенства, как японцы всегда и делают. Они все берут в Китае, а потом доводят этого до полного совершенства, до высокого искусства. То же самое было с амадинами. Кстати, вот что касается китайских амадин, да, там особо в Японии ценились белоснежные амадины, вот совсем белоснежные, потому что это уже такая привилегия была очень богатых, знатных людей держать белоснежных амадин. И в императорском дворце там были исключительно белоснежные амадины, которые услаждали взгляд, взор и слух самого императора. А император в Японии, напомню, это сакрализованная фигура, то есть он приравнивается к Богу. Да? Это не просто император, это Бог на земле, которому поклоняются. Поэтому у него самое белое должно быть, самое лучшее, самое белое, самое чистое. Японские амадинки очень заботливые родители, поскольку их совершенно без проблем разводят в неволе, то есть они без проблем размножаются, и вот обычно для того, чтобы амадинки размножались, как и многие другие птицы, да, как канарейки, им подвешивают гнездо в клеточку, да, вот специальное такое гнездо, в специальном таком держателе, знаете, как шапочка такая вязаная. Но амадинки японские, они настолько любят размножаться, что иногда яйца даже без всякого гнезда прям вот на землю, на газету откладывают яйца, и всегда яйца высиживают. То есть они очень заботливые родители. Поэтому любители амадин, у которых целая коллекция, вы сейчас увидите, какие амадинки бывают. Вот следующий, покажите фотографию, Александр. Вот, поэтому любители редких амадин, они, вот это все япошечки такие, да, они яйца некоторых редких амадин, когда они откладывают, они их относят к японским, и вот японские амадины, они их высиживают и выкармливают. Мы потом, вот так же, как кошки бывают, да, заботливые мамы, что им подсовывают других мелких животных, чтобы кошки выкормили, вот точно так же и амадинки. Кормить их без проблем. Сейчас даже существуют специальные зерносмеси, подкормки. Это все известно, если вы захотите. Клетка им большая не нужна. Им достаточно небольшой клеточки. Очень интересно наблюдать за ними. Они очень дружелюбные, непугливые, привыкают к человеческому обществу. В общем, если кто-то только-только собрался завести первую птицу, Я очень рекомендую именно начинать с этих, с японских амадин. Дальше у вас будут и зебровые, рисовые, там, я не знаю, острохвостые, гульдовые, но это все будет потом. Вот сейчас вы увидите. Следующую фотографию покажите, Александр. Так. Вот это как раз, видите, птенцы амадиночек. Вот они в этом в лоточке с гнездом. А вот следующая будет острохвостая амадина. Тоже очень популярная в неволе птица. Она, правда, несколько крупнее, раза в полтора крупнее, но посмотрите, какая она гармоничная и с каким вкусом здесь подобрано сочетание цветов, да? Пепельно-серый, голубовато-серый, бархатно-черный и ярко-красный, кармино-красный клюв и лапки. Тоже, кстати, очень простая в содержании птица, поэтому вот у вас уже появится вторая амадинка. Если вы к японской добавите рисовую, то вам захочется третью. Третью амадинку я вам советую следующую. Это все дешевые амадины, они стоят совсем недорого, там, ну, несколько сотен рублей они стоят, может быть, даже меньше. Вот следующее покажите нам. Следующее будет у нас зебровая амадина. То же самое распространенное. И зебровые амадины, они бывают самые-самые разные. Ну, вот у них характерная такая вот на грудке и на хвосте зебровая в полосочку окрасочка, да? Тоже, кстати, самец от самки почти не отличается. И тот, и другой такие вот зебровые и яркие достаточно. Ну, самец поярче, да, немножко все-таки поярче у зебровой амадины. Вот эти все амадины австралийские. Острохвостая, зебровая, это у нас, это все Австралия, да? А вот следующую покажите нам амадиночку. Покажите, покажите, что у нас будет. Зебровые, а вот они начались. И вот следующие. А вот эти хороши, да? Вот это сразу видно, что вот эта птица хороша. Иногда стоишь и в восхищении смотришь на этих птиц часами. У них такие металлические переливы в оперении. Следующую нам покажите. Это не самая характерная окраска. А, вот. Это гульдовые амадины. Знаменитые гульдовые амадины. Почему-то очень любят их вот эти фирмы, которые принтеры с цветной печатью, да, очень любят их изображать, потому что здесь такие чистые контрастные цвета, что сам Бог велел эту птичку в рекламе, конечно, использовать. И некоторые смотрят и думают, ну не может быть в природе таких птиц, может. Они действительно прекрасные, удивительные. Это вот райские, абсолютно райские птицы. Значит, почему она гульдовая? Вот, ребят, когда я был маленький, да, кстати, гульдовые амадины были у нас в Советском Союзе. Я помню, в 70... Вот в 70-х не помню, а вот в 80-х годах, они то лет 35-40 назад, они точно были на птичьем рынке, стоили они, правда, гульдовые дорого. Ну, конечно, были японские, были рисовые, были тигровые. Гульдовые стоили дорого, но они были. И даже были уже разные морфы гульдовых амадин. И когда они только появились, тогда даже не было интернета, и книжек почти не было на эту тему. Я, честно говоря, думал, что они гульдовые называются от гульдена, да, монета гульден. Гульдовые, в смысле, такие дорогие, что стоят много-много гульденов. Но потом уже появились у нас разные книжки, и вот тогда я уже узнал, что просто они названы в честь Джона Гульда. Это был такой английский художник, орнитолог, который путешествовал по Австралии. И вот в 1800, там, конец 30-х, начало 40-х годов, я сейчас не помню, когда это точно было, он как раз в Австралии первым нашел гульдовую амадину, описал ее. И почему он ее назвал гульдовая? А вот, кстати, дети мои, мы с вами об этом говорили, что в науке есть своя этика. Если я обнаружил новый вид амадин, я не могу ее назвать Амадина Хабургаеве в честь самого себя. Я могу ее назвать там в честь своего друга какого-нибудь или в честь еще кого-нибудь, да? Но вот очень часто называли в честь своих жен. Вот Салакант, Латимерия, да, она в честь жены была названа открывшим ее ученым. И гульдовая амадина такая же история. То есть Джон Гульд назвал ее в честь своей жены. Жена была верной спутницей, она совершила с ним все вот эти вот опасные путешествия по Австралии, тогда еще дикой Австралии, ну, представляете себе, да, середина 19 века. И он назвал ее Амадина Леди Гульда. Ну, потому что жена вскоре после этого умерла, по-моему, даже от болезней, которую она подцепила, которую она заболела во время этих путешествий. Вот Леди Гуль Амадина, ну, а теперь почему-то вот эта память о ней все-таки стерлась, потому что ретро-гульда, по-моему, она на латыни называется. В общем, к сожалению, не в честь Леди Гульд, но, кстати, с самим Гульдом, Джоном Гульдом мы с вами еще сегодня встретимся, потому что он в орнитологии изрядный след оставил. Вообще, ребят, отвлекусь немножко от темы. Орнитологией, изучением птиц занимались очень многие разведчики, в частности, британские, да? То есть у них это была такая крыша. Помните фильм «Дежавю», да? «Я профессор, я еду на Суматру ловить бабочек», да? Это хорошая крыша, хорошее прикрытие. Я орнитолог, поэтому я с биноклем и с подзорной трубой. Вот мои альбомы, вот мои птицы. Но при этом многие британские разведчики, ну, им нужна была разведка, потому что создавалась Британская империя, они осваивали новые земли, колонии, им нужны были сведения. И очень часто вот эти британские разведчики, которые работали на разведку Ее Величества, они оказывались блистательными орнитологами, они настолько увлекались орнитологией, что делали серьезные открытия. И я не удивлюсь, если окажется, что сэр Джон Гульд занимался ровно этим. Был британским разведчиком. Наверняка. Потому что все исследователи в Британии, они все работали на разведку. Ну вот давайте еще покрутим немножко гульдовых амадин. Прекрасных и удивительных. Видите, они самые-самые разные. Кстати, в природе тоже их несколько видов гульдовых амадин. Это, по-моему, род такой гульдовой амадины. Но все они очень ярко и контрастно записаны. Так, до 61-й картины у нас идет, да, гульдовая Мадина. Ну, давайте, Александр, их промотаем на скорости. Вот, видите, все какие разные. Их скрещивают между собой, выводят какие-то породные линии, есть на такие. Это вот другие амадиновые, другие вьюрковые ткачики. Я их просто взял до кучи, чтобы вы, ребята, видели, насколько они бывают яркими, красивыми, очаровательными. Вот еще парочку давайте посмотрим картин и дойдем до волнистого попугайчика. И теперь у нас будет следующая глава нашего рассказа, которая посвящена. Ух, ребята, мы как-то с вами не укладываемся меньше 2 часов. Я думал, я за час улаживаюсь, а мы уже 1,5 часа говорим. Давайте следующий. Да, все, пора притопить, и не надо мне мыслью по древу растекаться, надо быть короче. Краткость, сестра таланта. Так, крутим дальше. Идем на волнистых попугайчиков. Волнистые попугайчики. Где они у нас? Волнистые попугайчики. Австралия. Волнистые попугайчики. Волнистые попугайчики. Вот давайте мы сейчас перед. Нет, дальше это не волнистый попугайчик. Это все гульдовые амадины у нас и другие вьюрковые ткачики. Давайте сейчас сразу встанем на 65-ю фотографию. Вот они. Вот они. Вот это природная классическая форма. Что может быть проще и милее волнистиков, да, волнистых попугайчиков? Ну, они же самые разные бывают, ребят. А вот следующие фотографии, вы увидите, какие они бывают. Да вы сами видели много раз, да? А вот эта вот стая волнистых попугайчиков, мега стая, вот так они живут в Австралии, братцы. Они налетают такими стаями, что закрывают небо, они опустошают фермерские поля. Вот такие вот они в природе. А теперь покажите следующую фотографию, и вы увидите самых разных волнистых попугайчиков. Вот тут целый набор. Видите, тут и белые, и желтые. Вот посередине это природная форма. Зеленое. Все остальное это выщепление. То есть волнистый попугайчик стал домашней птицей, абсолютно домашней. Следующее нам покажите. А вот здесь уже у нас идут разные. Вот это вот опалиновый называется окрас, да, потому что здесь у специалистов у них масса есть терминов на эту тему, они знают в них толк, одни попугаи ценятся больше, другие меньше. Вот следующий покажите, следующий попугайчик у нас будет какой? Вот, это коричный. Видите, у него словно корицей посыпанные крылышки. Следующего нам покажите, 70-й. 70-й Куку, вот он. Это пинто. Окрас называется пинто. А потом 71-го нам покажите. Ну, вот я не знаю, как этот окрас называется. Мы их называли орликины. Да, такие обрезные попугайчики, у которых верх одного цвета, низ другого цвета. Но это мы так вульгарно их называли. Но вот я сейчас, честно говоря, не помню, там есть какой-то международный термин. Я его сейчас не помню. А вот следующую нам фотографию покажите, она очень важная, потому что помните, мы с вами говорили про половой диморфизм, да? Вот у многих попугаев он ярко выражен, а у многих не ярко выражен, вот как у волнистого попугайчика. И определить самку и самца можно по надклювью. Вот посмотрите, два по бокам сидят попугая, которые на нас с вами смотрят, у них яркое такое синее надклювье, да, это самцы. А посередине самочка. У самочки оно, как пяточка такая, мозолистая, оно бесцветное, такое, ну, коричневое такое, бурое надклювье. Вот по надклювью сразу видно, самец это или самочка. Волнистые попугайчики, безумно популярные птицы. Ну вот, давайте вообще поговорим о попугаях вообще, да? И я советую начинать, если кто-то хочет завести попугая, конечно, надо начинать с волнистых попугайчиков. А потом уже переходить на более крупных, там на неразлучников, розел, карел. Вообще попугаи впервые появились в Древнем Риме. Я имею в виду в Европе. Потому что, безусловно, попугаев держали, и в Латинской Америке индейцы держали в деревнях, о чем мы поговорим еще. И в Индии их держали, в Юго-Восточной Азии их держали. Насчет африканцев не знаю в древности, а может быть тоже в каких-нибудь там, не знаю насчет африканцев, но вот так достоверно известно, что в Древнем Риме была уже культура содержания попугаев в неволе. Стоили они дорого, они стоили дороже, чем раб. И были целые школы, которые обучали разговору попугаев. То есть были учителя, которые владели искусством обучения и методиками обучения попугаев разговора, продавали патрициям, знати римской уже говорящих попугаев, и стоили они очень здорово, хорошие деньги зарабатывали. Есть свидетельство, что Александр Македонский привозил еще раньше попугаев из своего похода, он же дошел до Индии фактически, да, вот. Ну, есть такие свидетельства, но вот не знаю, насколько они достоверны. А вот известно другое, что с падением Римской империи как-то вот попугаи пропали в Европе, и потом уже появились они второй раз, такая вторая волна была попугаистая. Это уже в XI веке, когда начались крестовые походы. И повезли их рыцари, крестоносцы в Европу, но они были ребята неграмотные. Часто эти дохли по дороге попугаи, ну, конечно, их держали в богатых домах, стоили они очень дорого. А вот теперь по поводу этимологии, откуда это слово попугай? Есть такая версия, что папа гал, то есть папский петух. Ну, видимо, самому папе дарили попугаев. Вот, это был предмет роскоши. В Россию попало вроде как, вот есть свидетельство, что в 15 веке какой-то римский посол принес в дар в Московию, да. Ну вот, не знаю насчет 15 века, но известно, что в 16 веке впервые появляется в документах слово «попугай». И появляется оно, знаете, где описывали, когда имущество Бориса Годунова, то среди имущества был очень ценный предмет имущества попугай в клетке. Вот впервые появилось слово попугай как зафиксированное. Это у нас на Руси. А попугай, ребят, попугай потрясающая птица. Это самые умные птицы. Вот самые-самые великие интеллектуалы в мире пернатых это попугаи и врановые. Это совершенно однозначно. Попугаи говорят по делу. Вот потом закончится наша беседа, вы наберите попугай Григорий в интернете. 16 миллионов просмотров, ребята, дуются шнуром, нервно курят за углом. 16 миллионов просмотров попугая Гоша, ну это действительно Джако, совершенно очаровательный, который разговаривает со своим хозяином, нежный, ласковый. Ну, о Жако мы еще поговорим немножко дальше. Ну, кстати, волнистики тоже изрядные говоруны, и рекорд принадлежит волнистому попугайчику. Он даже в книге Гиннесса есть. Я сейчас не помню, сколько он там слов в минуту говорит. Ой, сейчас, по-моему... А, Паку. Паку его звали, этого попугая. Он знал 1728 слов. Это Паку, это мировой рекорд в книге рекордов Гиннесса. Но, ребят, волнистые попугайчики, они опять-таки тараторят, так что не услышишь и не поймешь, что они там говорят. Вот. Ну вот, кстати, птицы, которые очень стремительно летают, у них скорость 120 км в час на коротких дистанциях. А вот это уже Африка пошла, ребят. Это замечательные попугаи, неразлучники, розовощекие неразлучники. Их много всяких видов неразлучников. Следующее, покажите нам картиночку, Александр. Вот, видите, сидят на жердочке самые-самые разные неразлучники. Ошейниковые, неразлучник лилианы, краснолицые, сероголовые, чернокрылые, чернощекие, масковые неразлучники Фишера. Ну, я всех просто не упомню, ребят, потому что я не орнитолог, да? Ну, вот, следующее, покажите нам картиночку с неразлучниками. Вот, это у нас розовощекие. Следующее, покажите. Так, где у нас неразлучники? Вот, вот следующая, 76-я. Вот про этих я вам расскажу. Дело было давно, 30 лет назад. Мы тогда с женой только-только поженились, были молодые, пришли на птичий рынок. Был такой пасмурный-пасмурный день. И вдруг из туч пробился луч света, он упал на клетку, и мы увидели вот эти две птицы. Они заиграли, как всеми цветами радуги. Мы просто, мы были настолько потрясены, что мы, не торгуясь, их купили. И продавец сказал: да, подобранная пара, самка и самец, берите, ребята, будут размножаться, все нормально. Мы, не торгуясь, их купили, счастливые пошли домой, купили большую клетку, хотя с деньгами у нас было тогда не очень, как сейчас помню. Повесили дублянку, и началась любовь. И началась любовь у наших попугайчиков-неразлучников Фишера. Они были тогда довольно редкими. И самец стал ухаживать за самочкой. Он выдирал у себя из попки перлышко и дарил ей как букет цветов. А потом они вместе с самочкой выдирали из подстилки бумажной, сворачивали в трубочку бумажечку. Носили это все к себе в дупляночку. И мы радовались: господи, как хорошо. И наконец появились яички. Я снимал все время крышечку. Раз, два, три, четыре, пять. Пять яичек. Мы были счастливы. Ну и сидели они, сидели на яичках, ничего из них не вылупилось. Я пошел на птичий рынок, в птичьи ряды. Стал, у меня там было много знакомых, собрался консилиум целый. Говорит: так, стали задавать вопросы, а ты на просвет-то смотрел? Я говорю: как на просвет? А вот так, берешь такую вот, трубочку сворачиваешь с газетой, да, кладешь сюда яйцо, вот сюда вот. И на свет смотришь, да, вот, и вот смотришь на свет, и сразу видно тогда, есть там зародыш или нет. У тебя яйца пустые были. Ну, дождались мы следующей кладки, прошло еще полгода или сколько там, год. Стал я смотреть яйца на просвет, ничего не понял, то ли там есть зародыш, то ли нет зародыша. Прихожу опять на птичий рынок, говорю: не, слушай, говорит, ты знаешь что, еще могло быть что, у тебя влаги не хватало. Вот когда сухо, там все, зародыш погибает, и какой-то мужик такой умный говорит: ты знаешь что сделай, ты подвяжи под дубляночку блюдечко с водичкой. Завели мы еще три аквариума, чтобы была больше влажность. В общем, опять никого не получилось. И только потом, когда уже самые-самые великие орнитологи подключились к консилиуму, выяснилось, в чем дело. У нас было две самки. Две самки, просто одна из них взяла на себя роль самца, но, естественно, яйца были пустые, неоплодотворенные, поэтому ничего из них не получилось. Вот такой был для меня тогда урок. Дело в том, что у неразлучников половой диморфизм не выражен вообще абсолютно. И только очень опытный орнитолог, пощупав птицу пальцем, вот там между ножек, по расстоянию, где вот тазовые, тазобедренные кости у нас, да, по вот этому расстоянию может сказать, что, скорее всего, это самочка, потому что у нее там яйца, да, зреют, откладывают. Конечно, по поведению. Главный признак – это по поведению. Ну, поскольку в нашем случае роль самца на себя одна из птиц взяла, мы думали, что это самец и самка. Вот такой вот был урок. Неразлучники Фишера – потрясающие красоты птицы. И вообще, что касается неразлучников, ребят, а можно следующего, кстати, там масковые пойдут. Александр, давайте мы будем неразлучников крутить по ходу разговора, а я про них буду рассказывать. Масковые похожи на палачей, правда? Вот у палачей такие шапочки были черные. Хотя все неразлучники, они всегда улыбаются. У них так устроен клюв, что кажется, что они улыбаются. Очень веселые такие забавные птицы. Но, братцы мои дорогие, здесь дилемма такая. Либо вы берете неразлучника, чтобы он был вашим другом ручным, либо вы берете его для того, чтобы размножать. Потому что если вы берете птицу взрослую, или если вы берете, заводите пару, у вас никакого контакта с ними не будет. Вот я держал неразлучников парами потом, и максимум, что они позволяют, если это пара, это вот ты протягиваешь руку в клетку, и кто-нибудь, может быть, из них сядет тебе на палец в клетке. А вне клетки никто на тебя не сядет, контакта не будет. Но зато они будут размножаться. Но если вы берете выкормыша, да, и сами его выкармливаете, маленького птенца, молодого птенца, вот тогда он вас начинает воспринимать как попугая, потому что неразлучники – это птицы стайные. И вот тогда он становится вашим другом. Он будет вас обожать, он будет по вам ходить и ползать, вы будете с ним играть и забавляться, чесать его за ушком, и он может начать разговаривать, если это самец, скорее всего. Так что выбирайте сами. Кто вам? Вот это все неразлучники. Неразлучников прокрутили. Вот всякие гибриды пошли. Дальше будет дупляночка. Вот так выглядит дуплянка. Видите? Вот он такой домик, дуплянка, чтобы разводить. Дальше карелла. Карелла с хохолочком. Вот он, дуплянка. Неразлучник у входа в дуплянку. Следующее нам покажите фотографию, Александр. Вот он, карелла. Никого он вам не напоминает, дети мои? Конечно. Кокоду он напоминает. Он правильно, это он к семейству кокоду, кстати, относится, карелла. Кстати, вот тоже болтливый такой попугай, до 300 слов. И вот, кстати, мы возвращаемся к Джону Гульду, потому что в 1837 году, я это очень хорошо запомнил дату, потому что Пушкин умер, погиб в этот год. И вот когда у нас на Неве, в своем доме, на мойке, умирал Александр Сергеевич Пушкин, сэр Джон Гульд впервые описал поведение кареллы или нимфовый попугай, как его еще называют. Это тоже Австралия, это тоже дебри Австралии, леса Австралии, хотя до Гульда его открыли, впервые увидели кареллу, да, но вот поведение описал Джон Гульд. Они тоже собираются большими стаями, совершают налеты на пшеничные поля, за что их фермеры очень не любят, до сих пор их отстреливают фермеры. Карелл очень много по всему миру. В Австралии запрещено вывозить любых животных, и особенно попугаев и птиц, за пределы зеленого континента. Очень строгие законы. Там за это можно такой срок получить, что тюремный, мама не горюй. Но кареллы, они прекрасно разводятся в неволе, ими торгуют, стоят они совсем недорого, там, я не знаю, сколько, может, тысяч полторы, две, три от силы. То есть, вполне доступный такой по цене попугай. Замечательная кандидатура. Ласковый, игривый, забавный, очень умный. И замечательный будет друг-любимец всей семьи. Так что, если есть возможность, заведите кареллу. Но начинать лучше с волнистика, а кареллу уже потом. И потом постепенно укруплять размеры своего заведенного попугая. Так, дальше. Дальше розеллы, да, у нас идут. После карелл, где моя шпаргалочка? Вот, это белая карелла. А вот следующая будет розелла. Розелл тоже много. Розелл всяких... это все Австралия. Розеллы тоже. Следующую. Покажите, Александр, картинку розелла. Вот, красавец, да? Это, по-моему, пестрые розеллы. Слушайте, я сейчас даже не помню, ребят, сколько розелл. Но видов 10-то точно. У нас белоголовый розелла, красный, вот следующий будет розелла, покажите нам, пожалуйста, Александр, самые такие популярные. Они большие достаточно, попугаи, ну как, ну размером, наверное, побольше скворца, где-то ближе к галке по размеру, то есть это уже среднего размера попугаи. Такая же история, ребята, вот у меня были розеллы парами, абсолютно дикие птицы, людей боятся, начинают биться, когда к ним подходишь, а потому что пара. Но если розелла живет одна, все, зайка пушистая, ласковая, игривая, выбирайте что-то одно. Либо разводить, либо любимец. Проехали Розел. Едем, вот, кстати, еще один попугай достойный. Это певчий попугай, он маленький. Он размером с волнистика. Но певчих попугаев тоже у нас держат. И раньше, вот я не знаю, сейчас я их давно не встречал, а раньше они были, на птичьем рынке были, разводили их. У него такая мелодичная, очень хорошая песня, тоже хорошо приручается. Ну вот дальше мы с вами выходим на больших попугаев, и дальше у нас пойдут амазоны. Вот амазоны, ой, каких их только нету. Следующий, покажите нам, Александр, вот он. Их, по-моему, видов 30 амазонов. Ну, как вы поняли по названию, это у нас уже Новый Свет, Амазон, Амазонка, да? Это Латинская Америка. Вот что интересно, я помню, что есть и королевский амазон, и императорский амазон, да? Вот, и причем отличается королевский от императорского. Еще премьер-министровского придумали бы. Есть Амазон праздничный, тоже забавное название, солдатский, кубинский, ямайский, венесуэльский, ну там, по-моему, 30 с лишним видов. Это дорогие попугаи, ребят, они уже будут стоить дорого, ну, если повезет, там 1040-50, если по знакомству, а вообще хороший Амазон 100 тысяч, не меньше. Но это уже серьезный, большой, крупный попугай. Это уже не для новичков. Ну вот, покажите нам еще амазончиков, которые там у нас будут, да? Амазоны, амазоны. Так, несколько амазонов у нас будет. Белолобый, там еще какой-то, да? Вот. А, это сенегальский попугай. Он размером с амазона. Вот у меня мой друг Олег Владимирович Шумаков. Он дочери, когда она поступила в институт, подарили сенегальского попугая. И когда я вот, все время зимой, особенно если я на даче, Олег мне звонил: «Александр Юрьевич, ты как, на даче?» Я говорю: «Да, привези веточек». И я уже знал, что попугая надо везти веточек. Вот черно-смородиновые, рябиновые веточки, яблоневые, они очень любят. Особенно зимой им не хватает витаминов. Но это, кстати, многие попугаи любят обгладывать веточки, почки на ветках. Это им действительно очень нужно. Если сенегальский попугай один, прекрасный ручной попугай, такая же история. Следующий. Вот следующий у нас уже пошли Жако. Вот наберите Григорий. Попугай Григорий, наберите, получите огромное удовольствие. Жако непревзойденный мастер разговора. Жако всегда говорит. И вот вы знаете, ребят, мне приходилось с попугаями говорящими сталкиваться, и я все время убеждался, что они говорят всегда по делу. То есть, если он говорит: «Пить хочу», значит, он действительно пить хочет. Если он говорит: «Дай поцелую», он лезет целоваться. У моих друзей много лет назад, еще лет 40, наверное, назад, бабушка развешивала белье на балконе летом, и вдруг прилетел волнистый попугайчик, сел ей на плечо и сказал: «Петруша прибыл!» Бабушка упала в обморок, но потом Петруша был любимцем семьи, Петруша знал много слов, говорил, но Жако, конечно, это непревзойденное. Это уже дорого, ребята. Это уже 100 тысяч в лучшем случае, а то и дороже. А там и 150, и 200, смотря какой Жако. Они бывают разные. Вот этот краснохвостый Жако, есть бурохвостый Жако. И есть, это уже Африка, ребят. И есть еще очень редкий такой морф. Следующий, покажите нам картинку. Называется королевский Жако или Жако принцессы Анны. Это такая островная мутация у острова Принципи и Фернан-де-По. Помните, да? На горе Фернан-де-По, где гуляет Гипопо по широкой или Попо. Вот там есть такая мутация с красными пятнами, и вот эту мутацию закрепили, даже получили почти совсем красных жако. Это редкость, естественно, они стоят очень дорого. Я сейчас вспомнил, такой был случай, они много писали в США, в Соединенных Штатах Америки, дом, богатый состоятельный дом, туда залезли жулики, грабители, ограбили, все вычистили подчистую. А попугай воспроизвел их разговоры, они друг друга по именам называли. И благодаря этому полицейские их быстро вычислили и поймали. То есть у них подозрения были, кто это, но когда попугай даже интонацию этих жуликов смог передать, вот как-то не взяли они в расчет, что там попугай сидел. И потом, кстати, этот сюжет уже обыгрывали где-то в каких-то фильмах, чуть ли не в детективных, насколько я помню. Но была такая реальная история. Давайте на скорости дальше. С Жако мы переезжаем. Куда? С Жако мы едем, с Жако мы едем. Вот, они пошли у нас к Акаду. Это желтохохлы. О, ребята, это уже очень дорого. Это уже 300 тысяч, 400 тысяч Какаду. Это вот уже, если у кого-то родители могут себе это позволить, я себе такого позволить не могу. Давно мечтала Какаду, но как-то копить некогда. Следующее покажите. Это желтохохлый какаду. Вот видите, в сложенном виде у него хохолок такой. Ну вот то поднимет, распушит, то опять сложит. Дальше будет розовый какаду. А дальше будет удивительный какаду. Я с таким какаду, помню, подружил. Вот этот розовый какаду. И следующий покажите нам. Он, кстати, небольшой розовый какаду. А вот этот огромный. Это, пожалуй, один из самых крупных какаду. И у него, он, по-моему, рекорд в книге Гиннесса как самый большой клюв. Это черный пальмовый какаду. Несколько видов какаду называют пальмовыми. Кстати, знаете, что какаду? Какаду – это от малайского слова «кусачки». Они какаду – это вот такие клещи, кусачки. А пальмовый какаду, у него очень мощный клюв. Палец ему человеческий чикнуть, как, я не знаю, как соломинку бритвой, да? Но, тем не менее, птица такая очень симпатичная. Я вот вам рассказывал, как-то мы очень близко с ним познакомились на острове Тенерифе, на Канарских островах. Мы снимали передачу в авиарии, а птица там свободно

такая попугайская группа, вот этот пальмовый кокоду тоже. Он жил еще в миоцене, это ни много ни мало, где-то 15-25 миллионов лет тому назад он в Австралии жил. То есть это такая древняя группа попугаев. Вот палеонтологи находят, убедились, что это действительно очень дорого. Так, следующего покажите нам кокоду, какой там будет. Александр, прокрутите нам немножко вперед, а то ой, мы уже 2 часа почти говорим. Вот это черный кокоду. Он не всегда черный. Он бывает такой, видите, темно-синий, а вот следующий кадр покажи, как звездное небо, да? Удивительная красивая птица, он большой, вот этот кокоду. Вот он, видите, это он уже расфуфырился, распушил себе хохолок. Следующий тоже, давайте посмотрим. Нам пора завершать, а еще столько у нас всего интересного. С ума сойти. А вот, это самый дорогой кокоду, это кокоду инка. Почему он так называется, понятно, да? Потому что вот недавно где-то я видел объявление, по-моему, 900 тысяч стоили, почти миллион стоил кокоду инка, птенцы. Ну, конвенция CITES, это очень редкая птица, вывозить из Австралии нельзя, а разводятся они, насколько я знаю, очень тяжело. Следующее, может быть, и контрабандой. А, вот это вот моя фотография, в Чэнду я ее сделал. Вот здесь такая сборная компания, видите, Ара и Кокоду. Следующее, покажите фотографию. Вот. Мы там с ними очень здорово подружились, вот как раз мы снимаем, это мы тогда снимали путешествие натуралиста, вот, и нам разрешили с ними очень плотно пообщаться. Ну вот там такая смешанная стая была, видите, желтохвостые кокоду и красный ара. Но вот потом мне про взаимоотношения кокоду и ара много рассказывал Вениамин Игумнов, дрессировщик попугаев из московского цирка. Там дальше будет его фотография. Давайте пролистаем. Я тогда расскажу это поподробнее. Так, вот это красная ара. Все, мы с вами, ребята, перешли на ара. Это у нас пошла ли. Это, конечно, самые бесподобные попугаи. Они огромные, они красивые, они яркие, они безумно умные. По-моему, по интеллекту ара. Ну, мне так кажется, что они на первом месте. Они и по интеллекту, и по характеру. Потому что кокоду, они очень вредные. Они вредные, они капризные. Если кокоду чего-то надо, он будет орать, пока не успокоится. А ары, они как-то вот мудрее и, я бы сказал, деликатнее. И, по-моему, нежнее. Они немного нежнее ары. Это красный ара, или как его еще называют, макао. Следующий вот ара, покажите. Это будет у нас... Какой следующий? Я не помню. Покажите нам. А, это зеленокрылые. Ну, это такая хрестоматийная фотография. Видите, на чем хорош? Это летающая радуга, да? Такая вот ослепительная летающая радуга. Следующего нам покажите. Ару. Их очень много видов, ара. По-моему, 15, что ли, видов. И 7 видов ара описаны, но они уже считаются вымершими. Следующего нам покажите. То есть вот 7 видов мы не уберегли, люди, они уже ушли. В Рио-де-Жанейро, в зоопарке, мне показали какой-то самый редкий вид ара, их всего там несколько особей известно, 2 или 3 пары в джунглях. Да чего ж он красивый, да? Я сейчас не помню, как этот вид назывался, это было давно, это было лет 15 назад. Вот. Но вот знаете, что интересно, ребята? Ара держали в Латинской Америке индейцы, держали в деревнях и держали их как сторожевых собак, потому что ары настолько умные попугаи, что они запоминали всех в лицо жителей деревни, а если появлялся кто-то чужой, то они тут же поднимали страшный крик. А кричат эти попугаи так, что мертвого разбудят. Вот неудобство больших попугаев, ребята, вот сразу имейте в виду. Их 2 неудобства. Первое – это клюв разрушительной силы. Они могут испортить все, что угодно. И второе, это то, что они очень громко орут. И с этим ничего не поделаешь. Это крик попугаев, он пробивает все стены на вылет. Я своих попугаев слышал, когда жил на Арбате, летом приходилось открывать окна, да? Я их слышал на автобусной остановке, там метров за 300 от дома. Я уже их по голосам узнавал. Ну, соседи были терпеливые. Соседи бывают разные, не всем везет. Ну вот покажите еще одного ара.
Кстати, их ели аборигены, то есть, ну, служба службы, но когда есть хотелось, их употребляли в пищу.

0: Поэтому вот это как раз Вениамин Игумнов. Ну, мне довелось с ним быть знакомым, мы много общались. Потомственный дрессировщик цирки. Видите, вот у него попугай играет в баскетбол, мячами попадает в корзинку. И вот Веня рассказывал, что, говорит, ара, они такие компанейские ребята. Они выступают из любви к искусству. Вот он забил мяч, и он прямо, он крылья раскрыл. Да, yes, я это сделал. Он радуется, он слышит аплодисменты, ему приятно. А кокоду, они такие вредные, они могут сорвать представление. Они могут подставить ар, подлость какую-нибудь выкинуть. Вот, говорит, кокоду, они совсем непростые. Но вот покажите еще одну фотографию, будет Вениамин. И будет самый дорогой, самый интересный из ара. Это ара, вот, видите, они у него на роликовых коньках ездят, на велосипедах, чего они только не делают. Очень хороший номер. Это цирк на Цветном бульваре, Никулинский. Если кто-то видел, наверняка. Если кто-то не видел, советую посмотреть. Кстати, Вениамин мне плакался. Говорит, что ты, дети перестали радоваться. Я говорю, а что такое? Да вот, говорит, когда клоун или гимнаст, они радуются. А я как-то спросил, а мне дети говорят, дядь, а что тут такого? Да вот мы в мультиках видим и в компьютерных играх попугая в космос летает, из бластера стреляет, а у вас чего? На коньках катается, подумаешь. Говорит, обидно, конечно. Вот это самый дорогой попугай, самый большой, самый, по-моему, самый красивый. Он удивительно хороший. Это ара гиацинтовый. 2 миллиона где-то. Два, может быть, даже иногда 3 миллиона, смотря какой попугай в каком виде. Кто хочет заводить. Следующий, давайте посмотрим картинку. Если у кого-то нет денег на ара, а ара это много, это за 100 тысяч, хорошо за 100, это 200, может быть 300 тысяч, это вот ара гиацинтовый, да? Следующую покажите нам картиночку. Вот, есть такой ара лайт. Дешевый уменьшенный вариант ара, это ара тинга. Но вот эта фотография в Бразилии сделана, вот мы там сразу с ней подружились. Очень хороший, умный попугай. Аратинга, их часто называют прилипалы, потому что аратинги, они настолько привыкают к людям, что вот он сразу узнает того, кто ему понравился. Да? Если кто-то не понравился, он его ущипнуть может. Ну, ребята, аратинга, их много разных видов. Вот посмотрите, там нескольких я вам подобрал разнообразных. Прокрутите, Александр, да? Вот. И аратинги, они дешевле стоят. Ну, они доступнее по ценам. Ну, как дешевле? Ну, все равно 100 тысяч-то получится, как ни крути. Копите, будете расти, копите. На завтраках, конечно, не отложите, а вот если пойдете работать, можете накопить. Вот они какие ратинги. Следующее покажите. Вот, и следующее. С ротингами мы закончим. Вот это вот зеленый попугай. Помните? Ага, и зеленый попугай. Не-не-не, назад верните. Зеленый попугай. Знаете, чем он интересен? У него тоже все не как у людей. Про половой диморфизм опять придется напомнить. Вот как вы думаете, ребят, кто из них самка, кто самец? Ну. Нет, нет, нет. Красный это не самец, красный это самка. Вот у них все наоборот. Самец зелененький, а самка вот такая вот ярко-красная, почти малиновая. Это зеленый или благородный попугай. Большой попугай, крупный, достаточно редкий. Тоже очень хорошая птица. Ну, если кому-то повезет в неволе. Австралия, тоже их там 12 подвидов, если мне память не изменяет. Но у всех самка ярче, красивее и, по-моему, даже немножко больше, чем самец. Следующая картинка. Следующие пошли лори у нас. Вот они, лорикеты. Ну, это лориевые попугаи, скажем так, потому что их лори много, там блестящие, девичьи. Это, вообще это род, 12 родов лориевых попугаев, и в каждом роде еще куча видов. Там то ли 60, то ли 70 видов по этим родам разбросано. А рода такие, там блестящие лори, девичьи лори, лорикеты, красные, клинохвостые, широкохвостые. Я сейчас, ребят, честное слово, всех не помню. И у лори есть такая потрясающая особенность. Они моногамные, поэтому самец и самка живут вместе. И у них удивительная синхронность. Вот это моя фотография. Это, знаете, где я сделал? В зоопарке в Иерусалиме. Следующую покажите фотографию. Вот они Вот, видите, они удивительно синхронно движутся. То есть такое впечатление, что около попугая стоит зеркало, и в этом зеркале второй попугай отражается. И что очень здорово, во многих авиариях зоопарков посетителям дают чашечки. Дело в том, что вот тут такой секрет. Лориевые попугаи отличаются от всех других тем, что они употребляют в пищу пыльцу, нектар, нежные соцветия, лепестки цветов, да, ну, в меньшей мере, там, каких-то букашек, таракашек, может, кто-то склюнет. Поэтому у них, они не могут, у них очень слабые клювики. Они массивные, но очень слабые. То есть, он у тебя, как Киа, не выдерет кусок мяса из руки, да, и палец не перекусит пополам. У них язык очень интересный, там такие роговые щеточки, и вот этой щеточкой он как раз собирает нектар и пыльцу. Поэтому в неволе их очень часто делают такие кашки им разваристые. Детское питание они едят. Вот эти все персики, абрикосы там и так далее. Медовые им делают такие вот болтушечки. И вот в некоторых зоопарках посетителям выдают такие стаканчики. Вот следующую покажите фотографию. И можно подойти, можно покормить этого попугая, вот такой ларикет. Это ларикет, это вот сын как раз мой держит стаканчик, он еще тогда маленький был. Видите, там девочка за ним, задним фоном. И это очень здорово, потому что когда есть такой контакт под наблюдением работников зоопарка, это здорово. Это, ну, это действительно, это вот когда ты чувствуешь птицу, это счастье. Так, следующие. Покажем еще лори, какие они бывают красивые, какие они бывают замечательные. Александр, на скорости промотаем. Ой, 2 часа, мама родная, как время летит. А мне взрослые говорят, куда вы 2 часа, дети слушать не будут. Но, ребят, я не стал урезать лекции, потому что в комментариях очень многие сказали, нормально, 2 часа. О, и с Александром девочка, не скучно тебе? Ребят, не скучно? Вот у нас тут тоже дети, говорят, что не скучно. Вроде смотрят. Красивые, правда, попугаи? Дядя Саша купит таких обязательно. Так, следующих покажите нам, Александр. Вот, еще. Лори мы проматываем. И давайте, у нас времени уже совсем не остается. Я хотел на вопрос ответить. Я даже выписал, видите, специально вопросы, которые в комментариях. Но, видимо, в следующий раз. Ну, так-то зададите несколько вопросов. Это тоже все лориевые. Так, все, мы с вами доходим до самоощипывания. Вот. Вот это попугай живой, между прочим. Никто его не ощипал, это он сам так. Вот это беда. Это беда и трагедия. Попугаям, особенно крупным, свойственно такое самообщипывание. Ну, вот следующее покажите нам фотографию. Они начинают выщипывать у себя перья. И вот им вяжут такие кофточки, чтобы они не простудились, потому что терморегуляция нарушена. Почему они это делают? Они это делают, если стресс. Ну, например, кокоду это делают постоянно, если остается один. Кокоду – это стайная птица. Как многие попугаи, они не переносят одиночество. Они должны быть рядом с человеком, обязательно, если они воспринимают человека на уровне импринтинга, запечатления, как такого же попугая, члена стаи, они в одиночку начинают сходить с ума и начинают себя общипывать. Ну, вот я вам рассказывал про своего товарища Владимира Владимировича Романова. Это директор, кстати, госпиталя для птиц «Зеленый попугай», основатель его, замечательный врач, орнитолог. Вот он обратил внимание, что самообщипывание у попугаев, следующее, покажите нам картиночку, это вот такой ошейник есть специальный, который попугаям надевают, чтобы они не могли себя общипать. Это вот как раз благородный зеленый попугай, вы сейчас видите. Вот. И вот Владимир Владимирович заметил, что дело в том, что он лечит немножко нетрадиционно своих птиц и зверей. Он применяет гомеопатию и акупунктуру, то есть иглоукалывание. И поэтому он изучал акупунктуру, точки, да, вот эти вот точки, где воздействуют на разные органы тела. И вдруг он обратил внимание, что попугай себя общипывает четко по этим точкам. То есть, если насморк у попугая, да, то он себя щипит там, где бы Володя ему быть, ставил бы иголки. То есть, видимо, вот на уровне инстинкта попугаи знают, какие зоны тела надо стимулировать клювом для того, чтобы включить какие-то механизмы самовосстановления организма, да, чтобы иммунная система там стимулировалась и так далее. Ну, не буду лезть в эти дебри, потому что я не ветеринар, кто-то сейчас из ветеринаров посмеется, а кто-то заинтересуется и, может быть, изучит этот вопрос. Так, следующий. Вот теперь мы пошли, ребята, к ожерелому. Мы их на скорости проскочим. Попугай, это снимок сделан в Англии. Дело в том, что попугаи интродуцированы в Европу. А помните, гримаса интродукции, у нас с вами была беседа такая. Они совершенно спокойно обжились в природе. В Европе я видел огромное количество попугаев в папском саду в Ватикане. Вот, видите, пожалуйста, это попугай-монах среди голубей. Вот такую картинку и во Франции можно видеть, и в Италии, и во многих других странах Южной Португалии, в странах Южной Европы. Стали они существенным бедствием, потому что они... Следующую покажите нам фотографию. Опустошают огороды, виноградники, стали... Вот это монах, как раз попугай-монах, следующий. Больше всего, конечно, александоров, вот этих вот ожерелловых попугаев. Вот они. Еще нам покажите фотографию. Вот даже я читал недавно где-то в СМИ, вот такие гнезда они еще вьют. Огромные гнезда, целые колонии в этих гнездах живут, из веточек, из хвоиночек. В Ватикане там просто такие вот огромные, они висят на этих пиньях, на соснах. Я читал недавно, что в Германии акклиматизировались Жако, по-моему, Амазоны. И жители города уже считают, сколько их. Их уже давно перевалило за десяток. Вот они живут в парках. Это Южная Германия, где-то на границе с Францией. В общем, попугаи завоевали Европу. Смотрим дальше, ребята, картинки. Ну, вот буквально 2-3 слова я скажу, поскольку уже время поджимает. Давайте на скорости. Вот он, видите, Амазон среди снегов. Дальше. А вот это вот бриллиантовая горлица. Вот такая крошечная бриллиантовая горлица. Это самый маленький из голубей. Очень красивый голубочек. Популярное животное, популярная птица для клетки. Тоже, в общем, приручается, не боится людей. Очень забавная, легко разводится. Очень рекомендую. И красивая. У нее перламутровые такие вот эти вот пятнышки. Действительно, как бриллианты. Следующую покажите. Это тоже будет горлица. Да, вот она на ладошке, виден масштаб. Следующую нам покажите, пожалуйста, картиночку. Ну, похоже, мы уже... Вот они на... Так, еще нам покажите картиночку следующую, собственно. Вот, а это уже пошли перепела. Видите, ну, про перепелов я вам сегодня не успею ничего рассказать. Давайте мы просто просмотрим на... Это разные декоративные перепела, их довольно много... Самые выдающиеся это китайские вот эти вот, и ну, перепелов держат, для, чтобы получить яйца. Кстати, в потребительской корзине в Японии перепелиные яйца входят в школьные, не обязательно школьные завтраки. В Японии это вот, а вот это вот пошли уже калифорнийские, это виргинские, следующий будет, по-моему, калифорнийский, да? Вот, вот, вот, хохлатые пошли эти калифорнийские перепел. Вот, ну и, собственно говоря, все, ребят, давайте мы на этом закончим сегодня, да? Очень красивая птица, про перепелов придется отдельно поговорить, про кекликов, перепелов, культуру и содержание в Средней Азии. Как говорил Косьма Прутков, нельзя объять необъятное, а я с вами уже третий час общаюсь. Ну, если у кого-то вопросы есть, братцы, давайте так и быть ответим, да?
1: Да.
0: Есть, да?
1: Ну, отлично. Есть вопросы, они уже с самого начала, ребят, появились.
0: Да, да, вот пока грузятся вопросы, ребят, дорогие, я вот, видите, выписал, значит, смотрите, если кто-то смотрит нас в записи, а не в прямом эфире, то все свои вопросы вы можете задавать в комментариях. Я их выписываю, потом отвечаю. Вот следующую лекцию я сделаю покороче, и как раз я отвечу на те вопросы, которые были в комментариях, и на те, вот, которые, может быть, кто-то пришлет из вас. Я сейчас обращаюсь к тем, кто смотрит нас в записи, да? А кто в прямом эфире, ну, давайте отвечу. Александр, выводите, как мне их
1: увидеть? А где? Я зачту их.
0: Давайте, огласите весь список, пожалуйста.
1: Угу. Первый вопрос очень большой. Он такой, с комментариями, так, с пояснениями. Угу. Слышите меня, да?
0: Слышу, отлично.
1: Как вы считаете, насколько страдает птица в клетке? Давно хотим птиц в доме. Но как представлю, что всю жизнь в клетке просидит, а если по дому отпускать, то вылетит, в суп попадет, за мебель застрянет. А если заводить, какие птицы наиболее спокойно относятся к неволе? Пока придумал такой лайфхак. На окне с внешней стороны на кухне повесили кормушку, пролетают целыми стайками воробьи, синицы разные, иногда даже дубоносый дятел. Вот такой длинный вопрос.
0: Ну что ж, с кормушкой отлично, у меня тоже кормушка на даче. Ну, в Москве у меня кормушки нет, я на 12 этаже живу, не всякая птица залетит. А на даче у меня кормушка круглый год, и это замечательно. Кого я там только у себя на кормушке не застукал за это время. Ну, некоторые табунами ходят. Это хороший очень способ, да. Кормушка – это замечательно. Даже редкий зеленый дятел залетал. Теперь по поводу птиц в неволе. Значит, смотрите, какая история. Конечно, если мы возьмем какую-нибудь птицу стайную, да, компанейскую, ну, может быть, она и тяготится этой неволе, но это смотря какой уход. Если у вас грамотный уход, понимаете, если птица окружена заботой, и если вы знаете, как за птицей ухаживать, то, как правило, она не скучает. Тем более, если она общается с вами. Ну, понимаете, мы опять-таки, мы же ведь вот свои мозги вкладываем в эту птицу, и как там сижу за решеткой в темнице, как там сырой, как скормленный неволе орел молодой, да, чему мне Божьих крыльев не дал, я как там землю покинул и в небо взлетал, да, вот сколько на эту тему написано всего, но это с позиции человека. А с позиции птиц, ну вот есть птицы, которые абсолютно неволей не тяготятся, те же вот там одинки, пожалуйста, которые уже там, я не знаю, 5286-е поколение, которое в неволе живет, так они не знают, как воля выглядит, они даже на генетическом уровне не знают. Мало того, у них уже даже рефлексы многие пропадают. Вот, кстати, бульдовые амадины, они сбрасывают яйца очень часто. То есть у них пропал рефлекс насиживания яиц у многих, поэтому из-под гульдовых амадин очень часто яички отдают высиживать японским амадиночкам. Поэтому я вам советую начинать с тех птиц, которые традиционно водятся, это во-первых. Во-вторых, вот очень часто мои друзья держат дома птиц, которые не могут жить неволе, да, вот... Птицы же попадают под ранки, слетки, вот врановые птицы, хищные птицы. Я, кстати, забыл сказать еще одну очень важную вещь. Ребят, вот когда на экраны вышел Гарри Поттер, да, то был такой целый бум совиный. Люди стали ловить сов и продавать их на птичьих рынках, через интернет, потому что всем хотелось такую сову, как у Гарри Поттера. Но у Гарри Поттера письма приносила полярная сова. Это достаточно редкое животное, и добыть его тяжело. Поэтому продавали других сов. Продавали там неясыти, ушастых, сипух. Но, ребят, сов держать дома не надо. Если это подранок какая-нибудь, раненая сова, которую вы выходили, это одно дело. Но если вы покупаете сову, сова – это не для комнатного содержания. Ну вот единственное, что сплюшка есть такая маленькая совочка, она совсем крошечная, вегетарианка, огурцами питается. Вот сплюшечку можно держать, они приручаются хорошо. Остальных не надо, потому что, смотрите, ребят, сова будет метаться, будет биться об решетку. У нее дальнозоркость, она прекрасно видит, что вдали, но не видит, что вблизи. И очень многие вот эти совы, которых покупали поклонники Гарри Поттера, они потом попадали к ветеринарным врачам. Если хотите, вы поинтересуйтесь, в ветеринарных клиниках часто подбрасывают птиц, может быть, вы выходите какую-то птицу или возьмете к себе домой птицу, которая не может летать, например. Это будет благородно, вы подружитесь наверняка, я в этом уверен, если вы так нежно к ним относитесь. Так, еще есть вопросы?
1: Да, есть. А можно ли научить соловья песням?
0: Можно.
1: По пластинкам и по музыкальным записям?
0: Можно, да, есть такие методики по музыкальным записям, по пластинкам раньше учили. Ну, я же вам говорил, что в Германии в 19 веке была целая школа, где дрессировали снегирей, которые высвистывали мотивы, целые куплеты. Вот, и продавали их, и соловей тоже. Но опять-таки, друзья мои, это зависит от того, какой вам соловей попадется. Не каждый соловей на это способен. Если вам очень повезет, это как с Жако. Вот вы посмотрите этого попугая Григория, да, ну там, правда, и хозяин молодец, он очень артистично подыгрывает в образе. Не зря все-таки он там миллионы лайков собирает. Но ведь не все такие говоруны, как этот Джако Григорий, да? Это как... Кстати, я работаю на телеканале «Живая планета», и у нас главный редактор наш Маша Маргун, ей, по-моему, подарили огромную дорогую клетку и Жако. Но Жако подарили уже взрослого. Он был абсолютно дикий, он на всех шипел, он ненавидел, когда клетки подходили, но у Маши сердце доброе, и у наших девушек на живой планете тоже добрые сердца. У нас там был большой кабинет здоровый, 5 метров потолки, высоту. Вот. И привезли новую мебель, замечательные такие стулья кожаные. Выпустили этого негодяя из клетки. Так он за одну ночь умудрился разодрать все стулья, которые только были в кабинете, там стульев 10, все испоганил. Ну, в общем, полгода держали этого Жаконю, шипел на всех, орал на всех, никого к себе не подпускал, потом вот я не знаю, куда-то его пристроили в добрые руки. Это я к тому, ребят, что взрослую птицу заводить не надо. То есть, если вы заводите друга, надо брать, ну, вот 30-40 дней. Это вот птица, которая на уровне импринтинга, помните, мы этот термин проходили, запечатление, которое запечатлевает вас как члена своей стаи, может быть, даже как родителя, она к вам и будет, соответственно, относиться. Так, следующий вопрос.
1: Как проходили и идут ли сейчас соревнования по песням Соловьев? Если да, то где и как это проходит? Ведь по канарейкам есть соревнования, а по соловьям?
0: Да, по канарейкам есть несколько союзов. Есть общество любителей русской канарейки, по-моему, оно называется. Да, и я в свое время даже знакомился вот с теми людьми. Но, к сожалению, мы сейчас не общаемся, как-то растерялись немножко. Да, хотя где-то у меня лежат координаты. Надо будет, кстати, освежить. У них и выставки проводятся, и соревнования. По соловьям... Ребят, не знаю, я не слышал. Вот, может быть, и есть. Ну, а потом, опять же, понимаете, вот это вот такой очень узкий круг любителей, они все друг друга прекрасно знают. Поэтому, может быть, им и не нужны такие соревнования. Они как-то друг с другом общаются, знают, у кого какие там диковинки, у кого какие новинки. Не знаю, я не слышал. Все или еще есть?
1: Есть, есть вопросы.
0: Так.
1: Скажите, пожалуйста, а какую птичку можно держать в городской квартире, чтобы она стала ручной? Я не про попугайчиков и канареек, а про наших птичек.
0: Ну, про наших, ну, я же вам говорил, что лучшая кандидатура – чижик. Вот, самое, что ни на есть ручная, очень хорошая кандидатура – скворцы. Да? Но скворец, он... Вот, кстати, я забыл вам про лоревых попугаев сказать. У них очень крупный недостаток при содержании дома. Это вот эти вот роскошные красоты неземной, да, помните? Которые питаются соками, медом, нектаром, да? А у них очень большой недостаток. Это то, что от них огромное количество грязи летит в разные стороны. У них жидкий помет, и они его разбрызгивают по сторонам. Если он попадает на стены, на обои, а он очень далеко разлетается, его очень тяжело потом соскребать. То есть я знал многих, ну, не один случай знал, когда лоревых попугаев заводили, а потом старались от них избавиться. Даже уже Христа ради и денег не надо. Так что вот имейте это в виду. Ну, чижик хороший очень, ну... Наберите в интернете-то, посмотрите форумы, там же люди общаются, оставляют свои телефоны. Но, опять же, лучше всего брать молодую птицу, то есть не взрослую птицу, которую только что поймали в природе, а молодую птицу, вот, которая только-только оперилась. Тогда, контакт, тогда будет 100% результат. Угу.
1: Почему птицы выпадают из гнезда? Видела в лесу зимой выпавших птенцов, клёста. Они замерзли в снегу.
0: Ну, кто ж его знает, почему. Знаете, как помните, как роман Анна Каренина у Толстого начинается? Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Это относится не только к людям, но и к птицам. Кто ж его знает? Может, белка какая разорила? Может, сойка какая, может, какой другой хищник, может быть, просто был ветер сильный, плохо гнездо сплели. Тысяч причин может быть, не знаю. Это надо дедуктивным методом ехать на место и разбираться там на месте, что произошло.
1: Чем отличается Амадин от воробья?
0: От классического воробья? От нашего, там, городского или полевого воробья?
1: Не уточняется.
0: Ну, отряд-то воробьиный, по-моему, если мне память не изменяет. Но семейство юрковые ткачки. На уровне семейства они различаются. Вот. Ну, а так и те, и другие зерноядные птицы в некотором родстве состоят. Ну, и потом амадинки-то, они, как правило, меньше воробьев. Хотя некоторые довольно крупные, вот та же рисовая амадинка. Некоторые размером с воробья, пожалуй, будут.
1: Как понять, будут ли волнистые попугайчики говорливыми? И как понять, сколько лет птице?
0: Ну вот сколько лет птицы, у некоторых попугаев по радужке глаз определяют, но это надо быть специалистом. Да? Вот я, например, не возьмусь. Но специалист по радужке вот глаз определит возраст. Ну, опять же, как у лошади по зубам, да, плюс-минус. Потом, ребят, вы не забывайте одно, что попугаи живут очень долго. Во-первых, они живут очень долго на земле, потому что вот попугаи-неразлучники, которых вы видели, да, вот такие симпатичные, как клоуны с коротенькими хвостами в Африке, они жили на земле 50 миллионов лет назад. Да? 50 миллионов лет назад. Это, ну, ребят, ну, вы представляете, что такое 50 миллионов лет назад? Это вот современных млекопитающих не было тогда, в том виде, в которых мы их сейчас застали. Там какие-нибудь, там, я не знаю, волнистые попугайчики, да, они где-то там 5 миллионов лет назад уже жили на Земле. Ну и потом попугаи живут очень долго, 70-80 лет живут крупные виды попугаев, некоторые такие там какары, как некоторые какаду, ну, возраст вообще, ну, понимаете, опять же, здесь есть такая штука, если вы новичок, если вы попугай, берете птицу, там попугай или еще какую-то птицу, то лучше, наверное, вам сделать так, лучше вам найти специалиста, может быть, через интернет как-то, да, может быть, даже оплатить ему эту услугу и выбирать себе птицу со специалистом, с ветеринарным врачом, который в птицах разбирается. Потому что... Ну, не все же те, кто продают птицы, такие вот честные, порядочные люди. Иногда торговцам свойственно лукавство. Вот, поэтому, ну, никак. Могут вас легко обмануть, конечно. Но смотрите, в любом случае, чтобы перо было перышко к перышку, чтобы птица была не грустная, чтобы она была веселая, чтобы она была ухоженная, это же сразу видно. Да, вот точно так же, как человек. Вот посмотрите у меня, да, мне 60 лет, у меня уже мешки под глазами, да, зубы уже не свои, да. Ну, какой я молодой птенец? Я же не молодой птенец. Вот точно так же и птички. Хотя, говорят, вроде сохранился. Так, следующий.
1: Как яркие цветные птицы зимой в серых лесах спасаются от хищников?
0: Ну, во-первых... Яркие наши птицы от хищников не спасаются, да? Потому что хищники все равно их достают, что зимой, что летом. Кстати, очень многие хищники, например, ястреб-перепелятник этим грешит, они таскают птиц с кормушки. Поэтому, если у вас кормушка, если вы застукали такого ястреба или другого хищника, который птицу таскает, то вот я, знаете, как делал, помогало, я из сетки рабицы делал вокруг такие вот защитные экранчики, потому что воробьиные всякие птички, типа снегирей, там синичек, они там проскакивают через вот эти вот, через дырочки, а хищник застревает. То есть он даже не полезет туда, он же это сразу видит. Летом вот такая вот яркая краска, ну, смотрите нашу беседу в интернете, она висит, которая называется покровительственная окраска, да? Это разбивка контура. Это абсолютно... Вы синицу или какую-нибудь зеленушку, вы ее в листве не заметите. Абсолютно. Она вот с этими тенями, с черными, с зелеными листиками, с желтыми бликами, она сливается абсолютно. А вот зимой, да, конечно, ее видно на снегу. Но они осторожнее. Хищника-то тоже видно зимой. Понимаете, это летом он спрячется там в листве где-нибудь рядом, а зимой его тоже видно издалека. Птицы предупреждают друг друга, это моубинг называется, есть такой термин в экологии, да, когда сигнал тревоги подают птицы. И у них такая хорошая солидарность. Угу, да.
1: Они разлучницы, самцы, могут так же, как самки, образовывать семью, или это только у самок?
0: По-моему, это только у самок, потому что самец, ну, конечно, ну, как вам самец яйца отложит? У него это никак не получится. Это только если две самки. Есть в природе такое явление, когда некоторые позвоночные животные меняют пол. Это у амфиприонов, например, у рыбы-клоунов. Да? Там рыба может становиться самцом, может быть самкой, причем полностью выполнять свои функции, да? Репродуктивные. Но это достаточно редкое явление, да, но есть партеногенез, когда без самца могут яйцами там, или икрой размножаться некоторые виды рыб, амфибий, по-моему, даже рептилии некоторые, но в этом случае рождаются только самки. Но, конечно, два самца они не смогут сделать такую семью, потому что ну, не смогут. Яйца не смогут откладывать. Нечем, физиология другая. Угу.
1: Вот, видимо, дополнение к этому вопросу. У рыбок есть такое явление, когда нет самцов, некоторые самки превращаются в самцов, а у птиц такое да. есть. Слышала про индюшек, ну, про партеногенез. Ну, вот вы только что сказали.
0: Да, да, да, да.
1: Ага. Какая птица самая дорогая в наше время? Наверное, кокоду, да?
0: Нет. Ну, во-первых, гиацинтовая ара, конечно, дороже. Вот. А, друзья мои, значит, по поводу, какая рыба да, самая дорогая, помните, у нас выходил Андрей Белов, аквариумист, в эфир, мы с ним вместе вели вот эту передачу про рыб, и Андрей Белов сказал потрясающую фразу еще на старом птичьем рынке лет 20 назад, когда мы с ним познакомились. Я его как-то спросил: Андрюш, говорю, а сколько вот такая рыбка стоит? На что Андрей Сергеевич мне сказал: Саш, мы продаем или покупаем? Если покупаем, рублей 100, больше не дам. Я говорю, если продаем. Ну, говорит, однажды я такую за 50 баксов продал, сказал Андрюша с гордостью. Так и с птицей, понимаете, что значит, какая самая дорогая? Наверняка есть какие-нибудь виды редчайших птиц, которые, там, я не знаю, там известно науке, там всего несколько экземпляров. Да, это, конечно, редчайшая птица, и она безумно будет дорогая, но, опять же, кто ее купит? Зоопарк, что ли, какой-нибудь? Вряд ли, потому что это конвенция СИТЭС, это наверняка контрабандная птица, поэтому трудно поставить так вопрос. Если вы имеете в виду, какая самая дорогая птица из тех, которые официально продаются и разводятся в неволе, наверное, все-таки гиацинтовая ара. Вот у нас низкая планка, вот я сейчас приценивался, да, самое дешевое, что мне удалось найти, это 900 тысяч рублей. Но это, видимо, какая-то старая плохая птица. А так, 2 миллиона. А радиоцинтовый, пожалуйста.
1: Александр, кокоду вы... дешевле. Да. Вы выходите из кадра постепенно, куда-то сдвигаетесь.
0: Да-да-да, извините, да. Все, я вернусь.
1: Дальше.
0: Еще дальше?
1: Нет, в смысле вы все, дальше от нас.
0: А, да, давайте. Да это я просто посмотрел, у меня что-то там неубранное лежит на пианино, я стыдливо закрываюсь.
1: А какие так, попугаи так. самые долгоживущие?
0: Самые долгоживущие? Ребят, здесь опять же, понимаете, такая штука. Есть люди, которые дожили там до 100 лет и даже больше, да? Ну вот я слышал о попугаях, чей достоверный возраст там 80 лет, да? Это вот некоторые ары, вот какаду не помню, входят туда какаду или нет. Ары точно, вот я где-то читал, что за 80 лет. Но вот эти вот про 100-летний возраст у попугая, про 200-300, вот я помню, как-то мне Николай Николаевич Дроздов это сказал много лет назад. Я тогда взял это под сомнение, а потом стал проверять и согласился, что самое долго живущее животное все-таки человек в массе, да? Ну, есть отдельные рыбы, которые доживают до 200 лет, черепаха там на острове Тога, которую там видела Джеймса Кука. Но это непроверенные сведения, и это такие единичные экземпляры. А в принципе, животные это живут не так уж и долго, особенно в живой природе. В неволе, да, в неволе они живут дольше, потому что там ветеринарный врач, там диетическое питание, там уход, там меньше стрессов. Вот такая история.
1: Какие попугаи самые долгоживущие?
0: Вот я как раз сказал,
1: Ну
0: Лара, наверное, да?
1: да. Угу. Какие меры принимаются для сохранения редких видов птиц? Ведь черный носорог уже вымер в наш 21 век.
0: Да понимаете, какая штука? Дело в том, что черный носорог вымер в Африке, и белый был под угрозой. И как можно сохранить виды птиц или там животных на континенте, где страшная бедность, где нищета, и где вот этот носорожий рог, который они продадут перекупщикам, будет, а перекупщики потом продадут следующим перекупщикам, а те следующим. Когда этот носорожий рог дойдет до Китая, он будет стоить 10 тысяч долларов. А вот эти вот бедные негры, браконьеры, у которых семьи умирают с голоду, они его продадут за 100 долларов там, или за 200. Да? Рынок. Беспощадная рука рынка. Поэтому, конечно же, главное это, вот если вы посмотрите «Красную книгу», там же ведь причины сокращения численности, и очень часто это среда обитания сокращается. Или вот Юго-Восточную Азию, например, взять, да? Там стремительно исчезают тропические леса. Я вам об этом рассказывал. Их сжигают. Их сжигают, потому что там очень большая плотность населения. Там нету «Газпрома». Там на газу не готовят, там электричества нет, там во многих деревнях вообще нет электричества, там аккумуляторы автомобильные, которые они выставляют на дорогу вечером. Приезжает машина, их собирает, а утром проезжает другая машина и выставляет заряженные аккумуляторы. Вот у них холодильники, телевизоры, все от них. А на чем готовить? Углежоги. И леса тают, и ничего с этим не сделаешь. Но они умрут с голода, если они не будут рубить и жечь леса в той же Камбодже. Вот посмотрите, Юго-Восточная Азия, да, там живут миллионы человек, сотни миллионов человек. А первичные леса остались только в Камбодже. Все, в Вьетнаме их практически нет. В Лаосе там крошечки какие-то, да. Их там нет, в Индии их нету, первичных лесов уже, это вторичка все. А если нет лесов, то уходит и целый комплекс там, и насекомых, и растений, и животных, и всего, ну и попугаев в том числе. Да, вот некоторые попугаи стали синантропными видами, да, как в Австралии, они как у нас голуби. Естественно, они приспособились, они не вымрут. А другие дуплогнездники, там попугаи, которым нужно дупло для того, чтобы А какие дупла, если старых деревьев нету? Вот такая беда. Поэтому это целый комплекс мер. В Австралии, кстати, в Бразилии, я помню, был очень удивлен, когда это узнал. Там очень заботливо относятся к природе. И там, если ты заводишь ару, попугая ару, то там, по-моему, даже курсы надо специальные закончить по содержанию, сдать экзамен. А потом к тебе будет приходить комиссия и проверять, в каких условиях ты этого попугая ара содержишь. И это совершенно нормально, это правильно, абсолютно правильно. А в природе, вот я вам говорил, что 7, по-моему, да, 7 видов ара уже исчезли. 12 осталось, а 7 видов ара уже нет на Земле. Мы их упустили навсегда. Еще есть вопросы?
1: Да, осталось 3 вопроса.
0: Ну, давайте.
1: Скажите, пожалуйста, можно ли разводить больших хищных птиц?
0: Хищных?
1: Угу.
0: Ну, не всех. Это очень тяжело. Ну вот некоторые хищные птицы разводятся, совы, например, да, сипухи разводятся, да, точно я знаю, сплюшки, по-моему, разводятся. Больших хищных птиц, ну, некоторые, да, вот пустельга у моего друга Алексея Михайловича Мурашова в его реабилитационном центре «Ромашка». А зайдите, у них сайт есть, наберите. Центр реабилитации диких животных «Ромашка». Вот он там пишет о том, что ему из хищных птиц удавалось разводить. Но это очень редко, это очень тяжело. Это надо быть очень большим специалистом. И поэтому, кстати, очень большая беда. Для охоты ловчих птиц берут из живой природы. Причем самые лучшие охотники – это самки. А когда изымают из природы самок, это вдвойне урон, да, для природы. У нас есть целое, не знаю, как сейчас, но когда я говорил с природоохранными организациями, очень плотно общался несколько лет назад, они мне говорили, что у нас есть такая этническая группировка, у которой на потоке стоит переправка вот этих ловчих птиц в арабские страны. Ну вот как-то они умудряются из таможни договориться. Вот. Но опять же, конвенция CITES есть, которая этому препятствует, ну, как видим, не всегда. Давайте еще два вопроса.
1: Хорошо. Почему нельзя разводить летучих мышей, иволок и удодов?
0: Летучих мышей я знаю, что содержали дома и содержат. В МГУ есть, господи, забыл ее фамилия, женщина, научный сотрудник, она в московской квартире держит несколько видов летучих мышей. Я знаю других людей, которые держали, и я помню, какую-то я читал брошюрку, книжки в доме или что-то в этом роде, и автор, ну, видимо, он не очень хорошо был знаком с предметом, матчасть не очень хорошо знал, и вот он пишет, что летучие мыши, если ты возьмешь их в руку, видно, да, рука моя, где она, они начинают отчаянно царапаться, вырываться там и так далее. Понятно, то есть человек даже не понял, что руку нужно перевернуть вниз головой. Если летучая мышка будет вниз головой, она не будет царапаться отчаянно и удирать, поскольку это привычное для нее положение. Когда она цепляется там в пещере или на чердаке лапками, висит вниз головой, для нее это нормально. А если ты ее переворачиваешь, ну это все равно, что меня перевернуть вниз головой, я же тоже буду царапаться и кусаться, чтобы меня вернули в нормальное положение. Вот, поэтому летучих мышей содержат некоторые энтузиасты. Зачем, я, правда, не очень хорошо понимаю, но, видимо, содержат те, кто их изучает. Насчет разводят их или нет, не знаю, честно говоря. Что касается удоды и ракши там было, да? А, иволги, иволги, да? Но это
1: Иволги.
0: ракшевые.
1: Иволги.
0: Иволгу, я знаю, раньше содержали тоже. Они были в культуре содержания до революции еще. Но вот насчет разводили или нет, не знаю. Вот, честно говоря, не знаю. Никогда этим вопросом не занимался. Потом, понимаете, здесь еще такая штука. Есть секреты размножения у разных видов, да? Ну, например, у тех же некоторых больших попугаев типа ара, там должен быть определенной величины вольер. Там должна быть очень глубокая дуплянка, то есть огромная дуплянка глубиной там метра, а то и больше. То есть это масса всяких нюансов, которые нужно знать и учитывать. То есть есть ключики, которые открывают вот эти замочки, которые решают эти сложные проблемы разведения. И, ну, вот это целое искусство, да, безусловно.
1: Ну и последний вопрос. Почему не запрещают продажу редких исчезающих видов на рынках? Ведь чем редчайшие, тем более дорогое, а значит и желание для охоты и продажи.
0: Нет, нет, это не так, ребят, это не так. Есть очень редкие животные, которые ничего не стоят, и никто их никогда не купит. Вот мой хороший знакомый Анатолий Жуковин, я вам про него рассказывал, когда у нас была аквариумистика, он собирал викторий, хохлохромисов, озеро Виктория. И вот у него была потрясающая коллекция рыб, и он мне показывал рыбку, ну, такая маленькая невзрачная рыбка. Эта рыбка эндемик, живет в одном единственном кратере Мбо, То есть там в кратере этого вулкана, погасшего Мбо, есть маленькое озерцо. Эта рыбка водится только там. И больше она нигде не водится. И попасть туда очень тяжело, потому что там местные племена, которые живут, они съесть могут одинокого путника. И все это принадлежит вождю племени. Ну, маленькая рыбочка такая серенькая, и стоит она... Ну, кто же ее будет покупать-то за большие деньги? А вот орудие Центова за 2 миллиона, я думаю, кто-то купит. Какой-нибудь олигарх. Поэтому не все, что самое редкое, самое дорогое. Здесь нет такой закономерности. Это первый. Второй момент. То, что запрещается или нет, да? Оно запрещено. Есть законы. Устраиваются рейды регулярно. Раньше, вот я знаю, этим очень активно занимались дружины с биологического факультета МГУ. Ребята, будущие биологи, они ходили по птичьему рынку, да, и они отслеживали вот этих вот браконьеров, которые что-то продают. Есть конвенция CITES, о которой я говорил, это международная конвенция, которая стоит на пути торговли контрабанды, животные, растения, их части и дериваты. Да? И мы подписали эту конвенцию, мы ее участники, Россия. Ну, в общем, есть такие меры, но, опять же таки, ну, это отдельный разговор, ребят, это очень долгий разговор, и я думаю, что этот разговор, он, наверное, важнее для взрослых, чем для детей. А вот, ребята, вы когда вырастете, будете чиновниками, будете депутатами, министрами, я вам все это расскажу, чтобы вы приняли правильные меры, а современные депутаты, министры, они нас не слышат. Вот мне приходилось с некоторыми из них общаться, такое впечатление, что они глухие, они кроме себя уже никого не слушают. Ну, такая история.
1: Все?
0: Да, все. Ребята, спасибо, братцы мои дорогие, кто был с нами. Когда у нас будет следующий выход? В этот понедельник точно не получится, может быть, в какой-то из дней недели. Вот мы с руководством Архе сейчас это решим. У меня просто на работе заболел мой сменщик. Вот. Я же ведь прямые эфиры веду на радио, да, на радио России. Фильмы делаю на живой планете, поэтому мне тоже лавировать как-то очень тяжело сейчас. Ну, следите, вот на сайте Архе все вывешено. Наша следующая встреча обязательно будет анонсирована. Я рад был с вами повидаться в очередной раз. И привет нашим завсегдатаям, да? Мия 7 лет, Федя 10 лет и другие. Всем привет. Спасибо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Рустор. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Вот то, что мы анализируем, то, что мы добываем в экспедиции, то, что мы потом бережно храним в музеях, публикуем и выставляем в экспозиции музейные, все это результат колоссального труда археологического, который, так уж получилось, цикличный по своей природе. Работа археолога цикличная, то есть основная работа проводится полевая летом, а до лета надо готовиться, а после лета надо делать отчеты научные и надо делать статьи, публикации. Вот. И памятники, которые вот сегодня мы с вами бело так охарактеризовали, они, конечно, результат многолетней кропотливой подготовительной, полевой и постполевой работы, безусловно. Начинается работа археолога с того, что сначала по архивным данным выясняется район, где такие памятники могут быть найдены, то есть перспективные районы. Где они могут быть, такие районы сосредоточения памятников палеолита, среднего, в частности, мы сегодня о нем говорим. Там, где есть выходы кремния, там, где есть хорошо сохранившиеся отложения того времени, там, где уже известны находки фауны того времени. И там, то есть там, где человек мог жить, и там, где есть условия для сохранения этих памятников. Выясняются эти места, затем организуется разведка археологическая, которая всегда, всегда, начиная, честно говоря, с конца 19 века, проводились и проводятся, и будут проводиться на основании специального разрешения. Это специальное разрешение называется «Открытый лист». Это документ, который отражает, это сертификат, по сути дела, археолога, который отражает его квалификационный уровень и его право работать на памятнике археологии. Памятники археологии – это национальное достояние. Мы говорим об объектах археологического наследия. Охраняются эти памятники особым законом, и работать с памятниками может только специально подобранный человек, лицензированный. И вот открытый лист – это и есть лицензия фактически. Допуск, который квалификацию подтверждает, и формальное право работать на объекте, который находится под охраной государства. Затем летом организуются разведки, пока только мы говорим о стадии разведок, и археолог ножками проходит десятки километров, в день 20, 15, 30 километров, вот пока не будет найдена, скажем так, зацепка. То есть где-то в стенке оврага появится кремешок древний, или в осыпи оврага на вымытом участке каменное орудие, или появятся там сведения от местных жителей, что там кость находил мамонта где-то, нужно проверить тут же. Очень много информаторы местные помогают и находят, дают нам очень интересные сведения. И вот выявляется этот памятник таким образом визуально, и тогда нужно будет уже делать шуфовать, зачистки делаются, переложаются геологи, палеонтологи, и определяется его потенциал, этого памятника. Есть ли или нет культурный слой, какова его сохранность, какова хронология, время, датировки. Ну, то есть проводится комплекс мероприятий с определением датировок и историко-культурной ценности. Потом определяются его границы, а потом после ряда формальных процедур этот памятник становится памятником. То есть не объектом ландшафта, как часть ландшафта, а как памятник, признанный государством. Вот когда он уже официально по документам по всем проходит, а только так, другого варианта нет, он уже становится памятником, состоящим на учете, в реестре он должен быть зафиксирован, он уже охраняется, и все дальнейшие работы только с разрешения Министерства культуры и Института археологии проводятся. То есть на основании другой формы открытого листа, которая более сложную работу предполагает. После этого, там, через год, как правило, это бывает, археолог опять копает этот объект, соблюдая все современные методики. Почему? Потому что раскопки, они по определению являются инвазивными, разрушительными. То есть то, что мы раскопали, уже не восстановишь. То есть после деятельности археолога образуется что? Ну, яма пустая. То есть культурный слой мы разбираем полностью. Поэтому необходимо максимально

копия слоя, цифровая копия слоя, которая отражается уже в компьютере. Каждая вещь фотографируется, описывается, отбираются эти пробы на пыльцу, на древнюю и на многие другие анализы, поскольку существует целая серия анализов, которые позволяют продатировать слой. Палеомагнитный, термолюминесцентный, современный ОСЛ-метод, радиоуглеродный и так далее. Их много на самом деле. Там, радиоуглеродный один из изотопных. Ну и много методов, но для них нужны образцы, которые в поле берутся. Причем некоторые для термолюминесцентного датирования берутся, надо брать обязательно в темноте, чтобы современный свет не засветил эти образцы. И это только, знаете, детективная история, когда ночью на разрезе геологи выбивают керны из разреза, чтобы извлечь этот образец, причем можно пользоваться только красным фонариком, чтобы не было света, ну, этот свет допустим. Такая, знаете, немножко таинственная картинка может получиться, когда кто-то ночью с красными фонариками работает на каком-то объекте, где днем работали археологи. Но это такая романтическая составляющая работы. Вот. И вот вся эта информация, накопленная в поле, потом обрабатывается, месяцами обрабатывается, иногда годами обрабатывается, чтобы получить потом, в конечном счете, сначала научный отчет, а потом научную статью. Вот научная статья, она уже, ну скажем так, формализует всю информацию, собранную в поле. То есть это уже информация в рисунках, в фотографиях, в статистике, в детализации там, техники расщепления и так далее, что тоже в статистических данных выражается. В планиметрии культурных остатков, в датированных показателях слоя, с детальной характеристикой протоклиматического окружения, с какими-то знаниями об окружающей фауне. Вот когда мы какую-то сводную картинку, уже научный образ получаем, тогда это уже становится предметом публикации. Вот. А завершает вот этот цикл очень интересный, сложный, конечно же, попадание этих вещей в коллекции музея, и где они хранятся вечно, как государственное достояние. У нас здесь в регионе много музеев, они все достойные, но из того, что я знаю, коллекции, связанные со средним палеолитом, сконцентрированы в Таганрогском музее, затем очень интересные коллекции есть в Ростовском областном музее и в Азовском музее, там тоже есть вещи самые древние. Но самая крупная коллекция, насколько я знаю, это Таганрогский музей и Ростовский музей областной. И поэтому все, кто заинтересуется этими вещами, начнете, прошу, идите в экспозицию, получайте научное, эстетическое и моральное удовольствие, глядя, общаясь с этими вещами. Они того стоят. Вот когда я эту вещь держу в руках, я немножко ощущаю руку древнего человека, который ее держал и сделал. Вот. Ну, я, как профессионал, имею право держать в руках. А уважаемые посетители музеев, посмотрите эту вещь в экспозиции. Через какое-то время эта вещь будет в экспозиции. Я так полагаю, что она будет в Ростовском музее. А там будет видно.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, это передача данных, у микрофона Мария Баченина, и сегодня мы будем говорить о таком, на мой взгляд, любопытном природном явлении, как торнадо. По этому поводу я связалась со старшим научным сотрудником лаборатории теории климата Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук, кандидатом физико-математических наук Александром Владимировичем Чернокульским. Александр Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я, конечно, может, сейчас глупость скажу, но вот с выходных прошлых штормит очень сильно Центральную Америку. 14 торнадо зарегистрировано только на территории штата, штат Техас имеется в виду. Я про глупость сейчас уточню. Вот в Америке есть торнадо, а у нас вроде как нет. Знаете, как ребенок бы сказал, даже обидно. Может, все-таки есть, просто мы их не замечаем как-то?
3: Ну, смотрите, конечно, они у нас есть, их не так много, как в Америке. Они у нас есть, но они носят название «смерч». У нас весь, вот все семейство вот этих событий, воронок таких воздушных, называется смерчем, одним словом. В Америке гораздо богаче номенклатура вот этих терминов. Там они используют и торнадо, и лендспут, и уотерспут, и так далее. У нас все это смерч, но по сути они, конечно, разные, вот эти события смерчи. Что такое торнадо? Торнадо, если очень просто, вот торнадо, которое именно классическое торнадо, оно вырастает из облака вниз. А смерч, вот лендспут, такой слабый смерч, он вырастает снизу от земли или от воды, если он над водой, в облако. И в облаке как бы нет кручения. То есть вот, по сути, это две большие разницы. Но выглядит плюс-минус так вот немножко похоже. Конечно, торнадо, оно более широкое, более воронкообразное чаще всего, а вот именно такой смерч по типу лендспут или уотерспут, он такой жгутиком, скорее узким. Вот, вот такие у нас частые смерчи.
2: Такой
3: вот,
2: эконом-вариант торнадо, пробник.
3: Да.
2: Такой, да. А еще иногда говорят, вот тайфуны. Нет, тайфун вообще здесь ни при чем, это как-то отдельно. А ураганы сюда можно в это семейство или тоже надо убрать это в другую область?
3: Ну, смотрите, ураган, у него есть два как бы термина. Есть чисто научный термин. Чисто научный это просто синоним тайфуна, но это тропический циклон, который образуется вокруг Америки, либо со стороны Тихого океана, либо со стороны Атлантики. А тайфун – это тот же самый ураган, который образуется около Азии. А есть как бы обывательский термин «ураган» – это просто сильный ветер. По большому счету, ураганный ветер – это больше 33 метров в секунду. И вот весь сильный ветер часто называют ураган.
2: Торнадо вообще досконально изученное природное явление?
3: Ну, достаточно хорошо изученное явление. Вопрос, проблема, конечно же, с прогнозированием этого явления. Кстати, как и с цунами, как и с извержениями вулканов, да, вот большая проблема как раз в этих явлениях, что их достаточно сложно прогнозировать. Ну, хорошо изучено, да, достаточно неплохо изучено явление, особенно в США.
2: Там есть даже такая работа, которая называется «Охотники за торнадо». Такое романтическое название. Это люди, цель которых подъехать как можно ближе к эпицентру, запечатлеть, снять, фотографию сделать. Но научна ли это работа, научна ли это деятельность? Я вот хотела у вас уточнить, а как, собственно, измеряется, например, и какая она, скорость воздушных масс вот в этой воронке? Ведь никто подойти не может, тебя засосет, и ты погибнешь.
3: Хороший вопрос. Даже можно и самому не подходить, грубо говоря, оставить прибор, пройдет через прибор, и можно посмотреть скорость. Ну вот такие через приборы проходил, конечно, они ломались. До 50 метров в секунду, кажется, они выдержат, потом ломаются, да, их просто сносят. Первые, вот давайте я прокомментирую немножко вот эту вот историю с чейзинг, да, шторм-чейзинг это называется. Охотники за торнадо, охотники за штормами. Но в Америке действительно, поскольку их часто образуются, торнадо, кстати, как раз весна, это самое такое время, в марте они начинаются, в апреле, апрель максимум торнадо, когда наблюдаются в Америке. И вот там, во-первых, очень хорошая сеть дорог, плюс их много, и ну, можно, по сути, в любую точку подъехать, да, и снять. Есть разные типы сторм-чейзингов. Есть люди, которые приедут за фотографиями гонятся, а есть и вот нормальные установки. Как раз вот как измеряют скорость. Едет такой радар, доплеровский радар, который по смещению сигнала от скорости ветра, волна смещенная приходит, вот он, восстанавливается скорость ветра, вот именно такими дистанционными методами, с радарами. Вот они подъезжают на такой машине, она такая бронированная, устанавливается, у нее штыри такие в землю втыкаются, чтобы ветром не снесло, если прямо вдруг через нее пройдет смерч, и снимаются вот непосредственно доплеровскими методами скорость ветра в смерч.
2: И какая там скорость? Ну, мы будем говорить, что это все-таки косвенные данные. Максимальная скорость ветра в воронке торнадо?
3: Максимальную я, наверное, не скажу, но больше 100 метров в секунду есть. 120, вот так вот.
2: Серьезная заявка на победу.
3: Да.
2: Насколько мы помним, книга, ну, ее можно назвать двумя именами, «Волшебник из страны Оз» или же «Волшебник изумрудного города» в нашем советском таком понимании, начинается тем, что в штате Канзас девочку Элли унесло вместе с ее собакой и внутри домика ураганом. Ураган там упоминается. Я даже вчера перепроверила. А что это на самом деле было, как вы считаете, если подойти с точки зрения науки?
3: Ну, это, конечно же, был торнадо. Канзас – это такой штат, где часто образуется торнадо, и очевидно, что это был... Ну, как очевидно? Видно. Все-таки это придумка художника, там мог и сильный ветер быть просто, но чтобы поднять дом, вот. Это, конечно, нужен, поднимается дом, конечно, только торнадо, подъемная сила очень высокая.
2: Это правда, что торнадо может не просто разрушить, а взять, оторвать дом от фундамента. Известный, по-моему, случай, когда состав, что-то около 80 вагонов был поднят, или мост завязан узлом. Не знаю, я думаю, вы меня поймете. В это очень слабо верится.
3: Понимаете, здесь, конечно, он не поднимет его там на большую высоту, и перепонятно, что все эти истории, где что-то поднялось, там оно не очень высоко поднялось. Но в Ростове, например, в 53-м году торнадо прошел, сбросил там несколько тяжелых железнодорожных вагонов, поднял и сбросил с путей, и прошел через как раз Кремль ростовский, там закрутил кресты в винты и так далее, да, сбросил маковки. Ну, это к тому, что если торнадо в России, они есть, да. Вот поднимают, но тут, понимаете, подъемная сила еще важна в том, что формируется не только ветер, но еще и разность давления формируется, поскольку когда сильный ветер, чем сильнее ветер, тем давление у вас ниже снаружи, и можно за счет разности давления подниматься.
2: Да, и вообще можно все просто взрывать за счет разницы давления.
3: Как раз стекла выбиваются вот за счет разницы давления.
2: А правда ли, что внутри вот этой воронки, которая образует торнадо, тишь да гладь?
3: Понимаете, там она, поскольку очень быстро движется, ну, вместе с ней двигаться практически невозможно. Ну, непонятно. Вот вы спрашивали, все ли известно про торнадо. Вот, например, до конца непонятно, что внутри с температурой, например. Внутри смерча теплее, чем вокруг, или холоднее, чем вокруг. Таких измерений пока нету. Вот то, что вы говорите, это как раз к урагану или к тайфунам. Вот там есть глаз бури, хорошо выраженный.
2: Что такое глаз бури? Расскажите, пожалуйста, интересно.
3: Ну, вот как раз если ураган или тайфун тропический, это совершенно другой масштаб, это сотни километров. Это вот именно урагана такого. Это, если торнадо, это там несколько сотен метров, ну, первый километр, 1-2, самое широкое, 2 километра там было, то ураган это там несколько сотен метров, и вот вращается по часовой стрелке ветер, и в центре просто, ну, понятно, что вы влево пойдете, у вас в одну сторону будет скорость, направо пойдете там в другую, а вот в центре есть точка, где как бы ветер друг друга уравновешивает и ни в какую сторону не дует, и, собственно, вот там вот образуется такой глаз бури, и облаков нету, то есть вокруг чистое небо, но эта точка движется все время.
2: Теоретически о ней можно говорить, а практически, что, мол, окажись в центре торнадо, и ты спасешься, ребят, там оказаться нужно, пройти через стену как-то не представляется возможным. О торнадо в России. Ну, давайте я начну с истории. Я где-то читала, что в 1904 году несколько воронок прошли по Москве, и я дальше процитирую, даже обнажили дно Москвы реки. А это как? Обнажили дно Москвы реки.
3: Ну, подняли воду, то есть такая подъемная сила большая у торнадо, что поднимается вода. Опять же, там давление резко падает, получается некий даже горб воды такой. Ну, смотрите, 1904 год, это, по крайней мере, то, что мы знаем, это, да, одно из самых сильных торнадо, который прошел по Москве. Вот мы сейчас создали новую базу данных по смерчам, в том числе по смерчам слабым, по смерчам сильным и по торнадо. В России как раз, и что мы показали, что в России формируется вот сухопутных смерчей, не про водные, не про те, что около Сочи, там около Геленджика формируется в Черном море, с ними все понятно, а вот всего сухопутных смерчей в России формируется каждый год вот от 1 до 3 сотен, вот примерно столько смерчей формируется, из них порядка где-то от 10 до 50 в год именно торнадо, то есть вот смерчей со скоростью более 50 метров в секунду, и примерно 1-3 смерча в год, у которых скорость больше 70 метров в секунду. Конечно, это не 1500 смерчей, как в Америке, но сказать, что совсем их нет, нельзя. СМЕРШ – редкое явление, мимо метеостанции, конечно, он чаще всего проходил. Поэтому официальные данные метеостанции, они мало чем помогут вот в этой статистике. Плюс мы очень уникальную информацию стали получать по спутниковым данным, спутниковые данные о ветровалах. То есть по спутникам можно выделить конкретные зоны леса, вываленные ветром. А дальше мы подключаем, например, спутники высокого разрешения и смотрим, как лежат деревья. То есть вот шквал, например, ну такой прямой ветер, да, условно сильный ветер, который дует постоянно, например, в одной скорости, вот там деревья лежат туда же, куда дует ветер. А смерч – это узкая длинная полоса разрушений, в которой деревья лежат. Мы даже видим эту закрутку против часовой стрелки. В центральной части ветровала они лежат поперек движения ветра, и мы вычисляем, что вот такой ветровал вызван смерчем, и вот по таким ветровалам мы установили, ну, например, мы нашли почти 800 таких ветровалов вот с 1986 по 2018 год. Не было свидетелей, то есть вот эти смерчи проходят в лесах, у них нет свидетелей, ну вот, кроме как спутниковые данные их свидетели, люди их не видят. Вот мы восстановили много достаточно информации об этом.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим разговор о торнадо. В эфире «Комсомольской правды» старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.

0: настоящие эмоции.
1: Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
0: И настоящие люди.
2: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
3: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Штормит Соединенные Штаты. В Техасе ветер достигает скорости 140 км в час. Торнадо, почти 20 штук уже зарегистрировано. Снежные бури накрывают юг Миссури. И сегодня я решила обсудить торнадо. Ну, действительно, это природное явление вызывает огромное любопытство. Я пригласила в передачу данных старшего научного сотрудника лаборатории теории климата Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук, кандидата физико-математических наук Александра Чернокульского. Александр Владимирович, торнадо поднял воду из, допустим, Москвы реки и перенес ее куда-то. Воды не осталось. Вот в теории такое возможно, а на практике?
4: Ну, смотрите, конечно, с Москвой реку нет, уже это река, да, там снова притекла. Некоторые пруды, ну, вот есть истории, что, да, поднимает всю воду из пруда и там с лягушками и рыбами, и где-то высыпаются все эти супы из лягушек.
3: То есть остается пустая яма.
4: Пруд, если выкопан человеком, то да, пустая яма. А озеро, оно же появилось,
3: ну да,
4: не просто
3: снабжает.
4: Так. Там есть ключи, там есть ручьи. Конечно, оно постепенно равновесие восстановит.
3: А возможно ли усмирять это бедствие?
4: Нет.
3: Взять к чертовой бабушке, расстрелять эту воронку, может?
4: Нет, ну пробовали, конечно, и в Америке пробовали, пушками стреляли.
3: Серьезно?
4: И засевали. То есть,
3: ну, метод научного тыка у меня сработал.
4: Ну, скажем так, доказать эффективность этих методов невозможно, скажем так, давайте говорить мягко, потому что, ну, статистика, во-первых, мала, во-вторых, непонятно, повлияло ли там вот что-то, там, выстрел из пушек или не повлиял, но это невозможно просто показать и доказать.
3: Какого цвета, как звучит? Чем пахнет торнадо?
4: О, Господи, хороший вопрос.
3: Не
4: пугайтесь, пожалуйста. Звук, конечно, звук – это самое главное. Гул, да, это очень сильный гул. Это по звуку очевидно, что можно. По запаху я не думаю, то есть это не гроза, там, озоном не пахнет. Цвет зависит от того, что поднимает торнадо. Иногда они практически прозрачные, если им условно снизу нечего поднять. Если они снизу поднимают воду, например, там водные смерчи, то они такие, ну, белесого цвета. Если они поднимают снизу пыль, доски, какую-то грязь, то они вот такого черно-серого цвета. То есть цвет торнадо создается цветом вот тех предметов, что они подняли.
3: Но
4: самое главное
3: тоже...
4: это гул. Ну,
3: а
4: запах
3: гул
4: может
3: прям,
4: быть.
3: Гул прям
4: сильный
3: такой...
4: гул.
3: Впечатляющий, раз вы на нем акцентируете, да?
4: Да, сильный гул, да, сильный гул, да, это очень важное одно из таких, ну, не предвестников, но да, гул, как бы достаточно прямо перед приходом торнадо, все свидетели, которые пережили смерч, они как бы говорят, что был очень сильный гул.
3: Да. Вот человек слышит гул, да, получает СМС, ну, американский человек, чаще всего предупреждение, что благоприятно для торнадо, все, надо прятаться. Можно ли убежать от торнадо? Где, как и почему именно таким образом?
4: Смотрите, что делают, конечно, американцы, когда получают СМС. Они берут свои паспорта, берут там запас воды, еды, идут в погреб. То есть у них должен быть, если они живут в регионе, где проходит торнадо, и как бы обычно дом у них застрахован от прохождения такого явления, они спускаются в подвал и просто пережидают там, пока смерч пройдет через их город.
3: Ну ты же не сидишь все время рядом с подвалом, ты как-то передвигаешься, живешь, жизнь-то она идет своим чередом.
4: Ну смотрите, прогноз смерчей идет такой, что за 2-3 дня говорят, что в этом регионе риск, высок риск вот образования вот этой глубокой конвекции. То есть люди, в принципе, знают, что вот там послезавтра через их город может пройти торнадо. И они как бы готовятся.
3: Моя приятельница из Америки, она получила сообщение за 2 минуты до того, как через ее район прошел торнадо.
4: Ну, странно, что она не получала прогнозы, не смотрела. Прогноз, очевидно, был за пару дней, что риск высок, а вот, ну, за 2 минуты странно. Я слышал, что за 20 минут стали присылать. раньше было 14, но стало за 20, что именно через их район непосредственно, то есть вот прям геотаргетингом они говорят, что вот через этот район пройдет прям торнадо, прям вот пройдет, реально. Не то, что там рядом, а вот пройдет прям здесь. И, конечно же, люди приучены. Когда у вас постоянно через ваши регионы проходят смерчи, да, то есть торнадо, конечно, вы себя ведете по-другому.
3: А если ты на дороге, на открытой местности в автомобиле, то тебя ничего не спасет? Тебя поднимет ввысь?
4: Смотрите, конечно, тут такой вопрос. Если смерч, вот вы видите, что он перемещается слева направо, то, в принципе, оставайтесь на месте. Значит, это как бы к вам не приходит. А вот если есть ощущение, что торнадо как будто стоит на месте и только увеличивается, значит, оно идет ровно на вас. Вот это плохо.
3: Задний ход, друзья мои.
4: Где, конечно, разворачиваться и уезжать, американские дороги это, опять же, позволяют. Да. То есть, если торнадо реально идет слева направо, вы видите вот прям четко, ну, просто оставайтесь на месте.
3: А он может резко поменять направление свое?
4: Резко они не меняют.
3: Самые мощные торнадо. Давайте все-таки Россию не обойдем стороной.
4: Ну, смотрите, самый сильный торнадо был в 2013 году. В штате Оклахома 31 мая прошел Эль-Рено или Эль-Рино. Вот это вот самый сильный смерч, который был, насколько я понимаю, один из самых сильных. Но он вроде бы был один из самых сильных по данным радарным. По самым разрушениям, вот такие там в 50-х, 60-х годах смерчи были, три-стейт, так называемые, вспышки смерчей, знаете, торнадо-аутбрейк, так называемые, это когда много смерчей образуется. В России самый сильный смерч, 84-й год, вспышка смерчей, которые прошли, ну, а самый известный – это Ивановский смерч. Там было несколько смерчей в Ярославской области, два, в Московской области, два, ну, Московской более слабые. Ну, и вот там несколько смерчей были в Ивановской области. Самый сильный смерч прошел по окрестностям Иваново, там юго-западным окрестностям, и там потом пошел на турбазу там Лунёва, разрушил. В общем, вот самый сильный смерч, 84-й год, Иваново в России. В Европе, например, в Италии был очень сильный смерч, F5 категории самый сильный, и во Франции был сильный
3: смерч.
4: А у
3: нас какая шкала, сколько баллов Ивановский?
4: Четвертая, у нас вот четвертая.
3: Это шкала Фуджиты, правильно я
4: даже ставлю? Да, все правильно, это шкала Фуджита. В Америке-то там и пятая категория частенько бывает. Вот у нас самая сильная четвертая пока вот Ивановский смерч. Но у нас еще было два F4, как минимум, вот 904-й Москву прошел, и в 2017 году первый смерч F4 был зарегистрирован за Уралом в Курганской области, первый смерч 21 века и первый смерч за Уралом. Там сильно была повреждена деревья Малая Песьянова деревня.
3: Друзья мои, сегодня у нас в эфире «Комсомольской правды» был старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Александр Чернокольский.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Привет, друзья! Встречайте нашу подборку зимних новостей из лабораторий и экспедиций. Жогли костры Homo naledi. С кем, кроме неандертальцев, кроманьонцы скрещивались в Европе? Лапой какого зверька подавился динозавр? Что мастодонты забыли в Гренландии? Читаем сгоревшие папирусы и не только. Досмотрите до конца. Это видео выходит только благодаря вам, друзья. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. Кроме того, те, кто поддерживает нас, смотрят расширенный вариант этого видео с дополнительными материалами. Итак, номер первый. Начнем с декабрьской сенсации, которую, правда, еще предстоит подтвердить. 1 декабря южноафриканский палеантрополог Ли Бергер выступил с лекцией, в которой ошарашил всех заявлением, что Homo naledi 300 тысяч лет назад могли использовать огонь. Homo naledi – это удивительные ископаемые люди с маленькими мозгами. Они описаны в 2015 году по многочисленным находкам, сделанным Бергером в системе пещер Rising Star. Оказывается, в той же системе пещер археологи нашли пятна копоти на стенах и потолке, куски древесного огня, обожженные кости и даже очаги. Кто же жег эти костры, если не naledi? Ведь следов других видов древних людей, типа родезийского человека, в этих пещерах не обнаружено. Подробностей пока что немного. В августе прошлого года Бергер сделал эти открытия, когда исследовал две подземные камеры, где были найдены кости Homo naledi. Кстати, чтобы лично посетить подземный лабиринт, ученому пришлось сбросить 25 килограммов, иначе такому крупному человеку, как Бергер, не протиснуться в узкие пещерные ходы. Теперь требуются надежные датировки найденных материалов, чтобы убедиться, что все это имеет тот же возраст, что и кости Homo naledi. Результаты изысканий Бергер обещал опубликовать со всеми деталями в течение месяца. Это было в декабре. Где результаты, профессор?
2: В пещерной системе Rising Star уже довольно-таки давно были обнаружены прикольные косточки. Товарищ Ли Бергер откопал, ну, вернее, не он лично, но он руководил раскопками. Сам он не смог пролезть в эту пещеру, но, тем не менее, нашлись те, кто смог пролезть. И вот в итоге откопали косточки особого вида Homo naledi. Большой интригой было, как эти косточки там оказались и что эти люди древние там делали 200-300 тысяч лет назад в очень узких подземных ходах в огромнейшем количестве. Ну, потому что там с одного квадратного метра поднято 1500 костей от аж 17 индивидов. И на данный момент известно 3 пещеры с костями этой самой пещерной системы. Первая – Диналеди, вторая – Лиседи и третья с каким-то там дурацким номером, но без почему-то красивого названия. Ну и с самого начала возник вопрос, собственно, что эти люди там делали. Вот эти древние 200-300 тысяч лет назад, что сами человечки очень странные, с небольшими мозгами 500-600 грамм, с довольно своеобразными пропорциями, с очень маленькими зубками, и там нету ни следов орудий, ни нормальной фауны, ну, вернее, там что-то нашлось все-таки, но очень-очень немного. Следов повреждений на костях нет, следов зубов хищников нет, и вообще ничего нету. И осадка накопления даже тоже толком нету. Но Бергер с самого начала предположил, что, может быть, это место погребения, то есть сюда, дескать, этих людей... Но оставалось непонятным, как бы они там ориентировались, потому что там темно, это все на 16-метровой глубине. И Бергер предположил, что, может быть, они уже знали огонь. Ну, в принципе, 200-300 тысяч лет назад, это время, когда уже пора бы знать огонь. Но мозгов у них 500-600 грамм, а это что-то маловатое, и следов огня, дескать, нету. И, собственно, новость заключается в том, что следы огня таки нашлись. Нашлись несколько хороших очагов, с такие прямо сложенные обгорелые камушки, какие-то там чуть ли даже не заизысковленные эти деревяшечки, и они прямо оформлены нормальные очаги. Из чего вырисовывается, что эти люди, может быть, там не только приносили тела для погребения, а может даже какое-то время и жили. Хотя странно, как там жить, вообще непонятно, потому что это узенькие щели, там нету каких-то больших просторов, и как это все выглядело, неясно. Интрига, на самом деле, до сих пор еще сохраняется в полный рост, тем более, что ну, насколько мне пока известно, нету нормальных публикаций. Есть анонс товарища Либергера, который все это дело озвучил, фоточки в интернетике выложил, дал какие-то там интервью, как обычно, мегапафосные, но детали пока мест ускользают. Но, по крайней мере, уже прекрасно, что люди с мозгами в 600 грамм в принципе могут использовать огонь. Не исключено, что они эту способность заимствовали у более развитых каких-то соседей, потому что в это время уже были люди с гораздо большими мозгами. Ну, наши предки в то же самое время имели мозги примерно в 1200 или около того грамм. А тут как бы в два раза меньше. Ну, так что возникает еще другая альтернативная версия, что, может быть, более развитые люди залезали в пещеры, разводили огни и, может, вообще там съели этих самых Homo naledi. И это, не знаю, запас пищи какой-нибудь или там логово маньяка, который складировал там эти скелетики этих самых Homo naledi. Вот. Но следов повреждений на костях нет. Кости сами не обожжены, что характерно. Ну, были бы они там жареные какие-нибудь, это было бы видно. Что, кстати, любопытно, часть костей в дезартикулированном положении, то есть как попало валяется, и там перемешанные индивиды, а часть в артикулированном, скажем, там кисти, стопа, они прям лежали целенькие, красивые, что тоже крайне непонятно. То есть как-то по частям, а что-то не по частям, следов переноса водой нет, следов расхищения хищниками нет. Как это все выглядело, неясно. Но пока еще, если честно, не опубликованы даже толком планы расположения костей, как оно вот на местности-то, собственно, находилось. Ну, поскольку работы еще продолжаются, это все еще впереди. Но уже как бы очень-очень интересно.
1: Номер второй. Теперь о необычной находке, которая была под носом у ученых без малого 140 лет. Речь идет, между прочим, об одной из самых первых находок ископаемых людей на Пиренейском полуострове. Нижняя челюсть древнего человека была случайно обнаружена в 1887 году рабочим, добывавшим известняк недалеко от города Баньолес на северо-востоке Испании. Изучение находки растянулось на долгие годы. Только в середине 20 века челюсть освободили от вмещавшего ее травертина, что позволило, наконец, оценить ее особенности. И некоторые антропологи обратили внимание, что челюсть на неандертальскую не слишком похожа и выглядит довольно архаично. Согласно наиболее надежным датировкам, возраст челюсти находится где-то между 45 и 66 тысячами лет. И вот группа ученых взялась в очередной раз проанализировать челюсть из Баньолеса. Особенность, которую отмечали все исследователи, отсутствие такого важного признака Homo sapiens, как выраженный подбородочный выступ. Это и было главной причиной считать челюсть не кроманьонской. Ну а кто тогда остается, кроме неандертальцев? Неудовлетворенные такими выводами, авторы исследования получили 3D-модель челюсти из Баньолеса, которую сравнили с 87 другими нижними челюстями. Оказалось, что Баньолес совсем не похож на неандертальские челюсти и находится ближе всего к сапиенсам верхнего палеолита, хотя и отличается от них. В популярных публикациях радостно говорилось, что Баньолес может представлять собой чуть ли не древнейшего сапиенса в Европе. Однако авторы научной статьи формулируют свои выводы иначе. Морфология Баньолеса кажется обобщенной, примитивной формой рода Homo. Может быть, древний сапиенс скрещивался с каким-то неизвестным нам Homo. Вот и получилась сапиентная челюсть без подбородка. Что это мог быть за Homo, неизвестно. В Европе позднего плейстоцена кандидатов на эту роль пока что нет. Чего мы не знаем? Прояснить ситуацию могла бы ДНК челюсти из Баньолеса. Ждем. Номер третий. Хоть мезозои в популярной литературе и называют эрой динозавров, млекопитающие существовали бок о бок с ужасными ящерами. А как они взаимодействовали? Ну, скажем так, кто кого ел? Исследование рациона древних животных – сложная задача. Любопытно, что у палеонтологов есть находки чьих-то костей из пищеварительного тракта динозавров. Рекордсмен по числу подобных находок – микрораптор, прославившийся как четырехкрылый динозавр. И вот новое открытие. Скелет микрораптора, оказавшийся в центре внимания, известен с 2000 года. Еще тогда палеонтологи сообщили, что у окаменелости обнаружено содержимое желудка и что это, возможно, кости млекопитающего. И, наконец, по прошествии 12 лет опубликована статья с подробностями. Итак, внутри грудной клетки скелета микрораптора находилась правая стопа какого-то животного. Важно, что сам скелет динозавра, хоть и не полный, найден в сочлененном виде. Речь не идет о случайно перемешавшихся костях. Некто действительно попал к динозавру внутрь, будучи проглочен. Судя по строению, стопа принадлежала мелкому зверьку, ведущему преимущественно наземный образ жизни. Кто-то похожий на Эомайю или Синодельфиса. Несмотря на заявление в прессе о том, что такая находка сделана впервые, на самом деле это не первый подобный случай. В пищевом тракте другого динозавра, Синозавроптерикса, еще в 1997 году нашли зуб млекопитающего. Номер 4. Палеогенетикам удалось прочитать древнюю ДНК возрастом 2 миллиона лет. Спасибо многолетней мерзлоте земли Пири, полуострова на крайнем севере Гренландии. Здесь находится формация Кап-Копенгаген, которую ученые исследуют уже почти 40 лет. О том, что на севере Гренландии бурлила жизнь, говорят многочисленные остатки древних растений и насекомых. Хотя со следами позвоночных палеонтологам повезло меньше. Найдены только кости ископаемого зайчика. Исследователи пришли к выводу, что формация Кап-Копенгаген сформировалась примерно 2 миллиона лет назад. Возможно ли, чтобы в столь древних породах еще осталась ископаемая ДНК? Образцы отложений для исследования в Кап-Копенгаген собирались с 2006 года с чрезвычайными предосторожностями и доставлялись в лабораторию в Копенгагене за несколько тысяч километров. И вот генетические цепочки длиной более 30 нуклеотидных пар удалось получить из образцов, собранных на 5 разных участках формации. Что же показал анализ? Из 102 родов растений, обнаруженных в образцах, 70 родов до сих пор произрастают в Гренландии, ну, правда, как правило, значительно южнее земли Пири. Больше всего обнаружено генетических последовательностей ивы, дриады, березы, осоки и хвоща. Что касается генетических следов животных, то самая интересная находка – это ДНК мастодонта. Слоновых в Гренландии до сих пор как-то не замечали. Кроме того, нашли последовательности северного оленя, лемминга, зайца, казарки. А еще идентифицированы рифообразующий коралл, муравьи, блохи и мечехвосты. Полученная древняя ДНК ставит новый рекорд в палеогенетике. Не знали палеонтологи, что 2 миллиона лет назад на земле Пири жили олени и мастодонты. Мастодонт – крупное животное, ему нужно много кушать, а его навоз – хорошее удобрение. А значит, экосистема была разнообразной и продуктивной. В целом, получается смесь видов арктических и умеренных широт. Подобных экосистем сейчас на планете нет. Номер 5. От мастодонтов к событиям гораздо более недавним. Возможно, вы слыхали про виллу папирусов в Геркуланаме. Это вилла, погребенная под многометровым слоем пепла во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. А названа она так потому, что на ней обнаружена единственная античная библиотека, сохранившаяся до наших дней. Более 1800 папирусов. При извержении папирусы, увы, превратились в обугленные и спекшиеся свертки. С тех пор, как эту виллу нашли еще в середине 18 века, ученые пытаются прочитать бесценные тексты. Процесс идет медленно, а еще велика опасность повредить свиток при попытке его развернуть. Теперь, вооружившись достижениями 21 века, с помощью микрофокусной томографии и искусственного интеллекта, ученые приступили к расшифровке еще одного сильно поврежденного свитка. Чтобы не испортить папирус, специалисты разворачивают его виртуальную модель. Трехмерную компьютерную томографию папируса анализируют с помощью системы машинного обучения, умеющей обнаруживать следы чернил. Пока что удалось прочитать лишь небольшие части, отдельные слова. Выяснилось, что текст содержит имена ряда военачальников Александра Македонского, а также упоминается сам Александр. Но многое остается загадкой. Кто автор текста? Почему среди большого числа философских трудов в библиотеке вдруг оказался трактат по истории? Надо надеяться, что специалисты найдут ответы. Кстати, возможно, на нижнем, еще не раскопанном уровне виллы находится вторая библиотека. Хорошо бы добраться до нее, пока Везувий снова не проснулся. И номер 6. Алдувайская культура, или алдаван, одна из самых примитивных культур, связанных с обработкой камня. Возраст древнейших орудий такого рода – 2 миллиона 600 тысяч лет. Исследователи полагают, что создатели алдувайской культуры – ранние люди, хотя на эту роль претендовали не только они. До последнего времени древнейшие алдаванские памятники находились в Эфиопии, в знаменитом Афарском треугольнике. И вот ученые сообщают о новом алдаванском памятнике, находящемся на территории Кении, да еще и более древнем. Местонахождение называется Нянянга. Слои памятника отложились в интервале от 3 миллионов до 2 миллионов 600 тысяч лет. Найдено здесь 330 артефактов, а также кости животных. И здорово, что на некоторых костях гиппопотамов и древних быков есть следы орудий. Судя по характеру отметин, изготовителей орудий интересовало не только мясо, но и костный мозг. А особенности износа орудий говорят о том, что их использовали и для обработки растений. Ключевой вопрос – кто создал орудия в Нянянга? Два зуба, найденных в слоях памятника, никому, кроме как парантропам, не отнести. Особенно ценно, что один из зубов найден совсем рядом с орудиями и костями гиппопотама. Ну, можно, конечно, пофантазировать, что парантропы пробегали мимо, но никаких следов ранних людей в Нянянга пока что нет, так что массивные австралопитеки – наиболее вероятные творцы Алдавана. Этот результат требует осмысления, ведь систематическое создание орудий считалось почти неотъемлемым атрибутом рода Homo.
2: В Кении местонахождение Нянянга, или как-то так оно должно произноситься, были сделаны находки костей животных, зубов парантропов, что любопытно, то есть это массивные австралопитеки, и останков каких-то более развитых людей там нету. Ну, а самое-то главное – датировка. Датировка от 2,5, ну там 2,5, 2,58, где-то так, миллиона лет, до 3 миллионов лет, ну там даже с копеечками. Ну, правда, все эти датировки, они там плюс-минус, но это прекрасно, потому что до сих пор древнейшее орудие, ну, а здесь в этой Нянянге есть древнейшее орудие, и вот до сих пор орудия были обнаруживаемы со слоев 2 миллиона 600 тысяч лет назад. Большей частью в Эфиопии, в Леди Герару и практически с такой же датировкой, может, чуть-чуть поменьше, в Гоне. Ну и там еще там и сям, что-то подобное обнаруживалось. Древнее же были орудия с древностью 3 миллиона 300 тысяч лет назад, местонахождение Ламеквии в Кении. Но в Ламеквии они ассоциированы с кинянтропом плосколицем. Это особый, ну, вроде даже род, ну, всем понятно, что это нифига не род, а все тот же самый афарский австралопитек такой переделанный. Но, тем не менее, как бы это австралопитек однозначно. Это не Homo на 100%, потому что там черепушка есть, челюсти есть, там видно, что это не Homo. Ну и не парантроп тоже, совершенно явно. Ну, просто он сильно древнее. Ну, а вот те, которые с датировками 2,6 в Леди Герару и в Гоне, там, честно говоря, изготовители неизвестны, потому что в Гоне вообще с такими датировками палеоантропологии нету, там более молодая только. А в Леди Герару есть нижняя челюсть, но она строго промежуточная между афарскими австралопитеками и ранними Homo. Ну, что, в общем-то, приятно на самом деле, когда у нас есть очень промежуточное создание и очень-очень архаичное, самое первое вообще из всех возможных культур. А вот это вот Нянянга, кенийская новообретенная, в принципе, по датировкам попадает примерно туда же. То есть у нее наиболее молодая датировка, то и получается 2 миллиона 580 тысяч лет, да, это все те же 2,6, по сути дела. Но большая датировка 3 миллиона лет, все-таки меньше, чем у кинянтропа, больше, чем в Леди Герару. И вот вечный вопрос, это какие-то погрешности датировок гуляния, потому что там плюс-минус всегда есть, либо же они вправду древнейшие. Может быть, и вправду древнейшие. Ну, а самое-то прекрасное, что тут еще есть и кости со следами разделки, в частности, кости бегемотов. А это не маленькие зверюшки на самом деле, причем с такими хорошими, замечательными следами разделки. А эти следы разделки уже точно самые древние. Древнее точно нет.
1: Друзья, я надеюсь, вам было интересно. Хочу обратить ваше внимание, что наши подписчики на sponsor.ru и на Boosty смотрят расширенный вариант этого видео, а еще им доступны выпуски наших новостей еженедельно. Кроме того, напоминаю, что очередной юбилейный 20-й форум «Ученые против мифов» состоится 29-30 апреля в Москве. Обязательно зарегистрируйтесь. С вами был Александр Соколов.

0: Максим Казарновский, лектор фонда «Эволюция», трехкратный победитель Международной биологической универсиады биофака МГУ, лаборатория генных и клеточных технологий МГУ.
1: Максим!
2: Я думаю, мне нужна говорильная палочка, нет? Или
1: вот
2: не
1: это?
2: Нужна?
1: Вот это?
2: А, окей.
1: Я тебя просто хотел спросить, поскольку мы говорим про эволюцию человека, я читал, что рак – это болезнь 20-21 веков, и древние люди вообще не были подвержены этой напасти и не знали, что это такое. Вот прокомментируешь?
2: Знаешь, когда я готовился к этой лекции, я решил изучить, какие вообще есть свидетельства того, что рак существовал, когда он появился. И самое раннее мне удалось найти в столь любимых организаторами этого мероприятия папирусах древнеегипетских, в частности, папирус Эдвина Смита. Это наш, наверное, самый главный сейчас источник информации о медицине Древнего Египта. Вот там, под номером 39, там есть целый список пронумерованных заболеваний, с которыми может столкнуться врач, вот под номером 39 там рак груди. Не знаю, какой конкретно части груди, вообще по описанию больше похоже на меланому. Ну ладно, я вообще понял, что я про эволюцию ничего не знаю. Теперь я знаю, почему я отращиваю бороду и почему все мои бананы мне хочется отнести Михаилу Гельфанду. Спасибо Александру.
1: Да, Максим, кстати, подожди. Можешь прерваться на минутку? Я все-таки хотел еще спросить наших зрителей.
2: Да.
1: Вот скажите, пожалуйста, а когда появится лекарство от рака? Вопрос. То есть вариант первый. Вот-вот-вот через пару лет появится. Кто так считает? Поднимите руки.
2: Ну, пара рук есть, да.
1: Так, а вот уже давно есть, но его скрывают. Есть такие?
2: Ну, есть, вон, есть пара рук. Даже,
1: хорошо.
2: Да.
1: Никогда не будет, потому что это невыгодно. Сами понимаете, кому. И, наконец, никогда не будет, потому что это невозможно. Что-то вообще мало как-то активности. То есть, а кто не знает? Понятно. Спасибо. Я прошу тех, кто смотрит нас онлайн, проголосовать онлайн. Продолжайте, Максим, прошу прощения.
2: Да. Ну, когда мы с вами говорим о каком бы то ни было заболевании, для начала давайте попробуем разобраться с тем, какие, собственно, мифы вокруг этого заболевания существуют. И когда мы говорим о человеке, о его заболеваниях, ну, собственно, надо посмотреть, как наш человек с этими заболеваниями существует. Как вы знаете, люди имеют тенденцию с возрастом меняться, расти, как-то развиваться, и рано или поздно, к сожалению, стареют и умирают. И у нас с вами есть такой, как у человечества, такой враг. В норме мы с вами можем, в принципе, прожить где-то от... В общем, там были циферки... Где-то от 70 до 100 лет мы с вами можем прожить в норме, но у нас с вами есть такой страшный враг, который может убить нас несколько раньше, чем мы, может быть, того бы хотели. И называется он рак. Ну, вокруг него вертится очень много различных мифов. В частности, ну, опять-таки, рак может поразить человека практически в любом возрасте, любого пола, любого социального статуса. Он может развиться в самых разных органах нашего тела. Врачи и ученые пытаются бороться с ним при помощи радиации. Они пытаются вводить в него какие-то химические вещества, какие-то препараты достаточно серьезные. И это, к сожалению, во-первых, безумно дорого. Настолько дорого, что даже сильным мира сего приходится собирать деньги с нас с вами, то есть объявлять какой-то сбор средств для того, чтобы как-то вылечиться. И сколько бы денег они ни собрали, к сожалению, это не срабатывает. То есть большая часть тех, кто считается, что большая часть тех, кто раком заболел, они от этого рака, к сожалению, умирают. И человечество, оно, в общем, довольно-таки давно страдает от рака и ждет, когда же, собственно, врачи, когда ученые, которые все поголовно занимаются исключительно поиском лекарства от рака и ради этого вообще идут на биофаке, это лекарство, наконец, изобретут, рак мы полностью победим, и наступит эра всеобщего благоденствия и бессмертия. Но пока этого не происходит, есть люди, которые опять-таки нам говорят, что лекарство на самом деле есть, и оно не такое дорогое, как нам говорят в аптеках, как нам говорят в больницах. Например, считается, что лекарством являются, например, абрикосовые косточки или горький миндаль. Кто-то говорит, что если кушать мухоморы в ограниченных количествах, то рак уйдет. Ну и, наконец, царица всей народной медицины, пищевая сода, которая лечит вообще все, и рак в частности. Ну, Я вам обрисовал такую картину, наверное, каждый в ней нашел что-то свое. Давайте попробуем разобраться, что же с ней не так. И миф первый – это то, что рак – это некая единая болезнь. Ну, тут придется начать довольно-таки издалека. Дело в том, что наше тело, оно не то, чтобы очень сильно однородно. То есть мы с вами состоим из большого количества различных органов, а органы, в свою очередь, состоят из клеток. И когда мы говорим, что человек состоит из клеток, мы довольно-таки часто опускаем, собственно, самое важное следствие из этого, что же это означает. Дело в том, что клетка, которая должна сейчас появиться на этом экране, это не что иное, как самостоятельное живое существо. То есть она отделена от всех прочих клеток мембраной и живет, можно сказать, сама по себе. Она сама обрабатывает получаемые из внешней среды какие-то сигналы физического характера. От других клеток она получает химические сигналы. Она может анализировать окружающую среду на наличие в ней питательных веществ и, соответственно, эти питательные вещества захватывать и употреблять. Она может определять токсические вещества, обезвреживать их и выводить. И мы с вами — это не какое-то прям вот совсем единое образование, а это сообщество таких клеток, которые в ходе эволюции научились жить вместе и действовать так, чтобы это было, скажем так, на благо вот большому нашему многоклеточному организму. Но это не изменило того факта, что они отдельные живые существа. И тут возникает вопрос, а что же такое благо многоклеточного организма? И есть некий парадокс. Дело в том, что для одноклеточных существ таким благом является размножение. То есть если есть одна клетка, самым главным благом для нее является возможность оставить как можно больше копий, расселиться по

формирование нового такого вот многоклеточного сообщества. Все остальные, к сожалению, обречены на старение и умирание. Но на самом деле это не так плохо, как могло бы показаться. Дело в том, что благодаря смертности, благодаря отсутствию необходимости размножаться, наши клетки могут принимать формы, которые они иначе в окружающей среде принять бы не смогли. Например, жировая клетка. Она запасает в себе такое количество питательных веществ, которые она потом может выдавать и кормить все прочие клетки организма, что будь она самостоятельным отдельным одноклеточным организмом, ее бы давно съели. Она не могла бы ни размножаться, ни ползать, ничего. Но вот если отказываешься от размножения, можно сделать вот так. Нервная клетка. Наши с вами нервные клетки могут выкидывать свои отростки на расстояние до метра. Если бы им нужно было сохранять возможность делиться, ни в коем случае такие отростки они делать бы не смогли. Они должны были бы быть меньшего размера. Мышечная клетка набивает себя двигательными белками настолько, что опять-таки просто взять и разделить всю эту массу у нее не получится. Эти клетки делиться не могут. Но есть клетки, которые у нас с вами делиться все-таки иногда должны. Это, например, клетки кожи. Если мы с вами поцарапаемся, лазая по деревьям без шерсти, вот, то нам надо будет каким-то образом эту царапину залечить. То же самое с легкими, то же самое с костным мозгом, который постоянно производит клетки крови и так далее. То есть ткани, которым нужно иногда делиться, но не всегда. Им нужно каким-то образом ограничивать свою способность к делению. И делают они это двумя основными способами. Во-первых, такая клетка, как правило, сама в себе содержит все необходимые сигналы для деления, но сама же их и блокирует. То есть она как бы сама себе запрещает делиться до тех пор, пока не будет дан разрешительный сигнал. С другой стороны, клетки, как правило, получают сигналы от других клеток, и эти сигналы коллективно сообщают клетке, что опять-таки делиться не надо. Если надо будет, мы сообщим. И раковой клетка становится тогда, когда в ней накапливаются какие-то мутации, какие-то поломки, в результате чего эти сигналы либо исчезают, либо перестают ею восприниматься. Внутренние исчезают, внешние перестают восприниматься или начинают неправильно интерпретироваться. Когда клетка становится раковой, она начинает бесконтрольно размножаться и формирует опухоль. Но тут возникает следующий вопрос. У нас с вами органов много, они все разные, и во всех них содержатся клетки, которые в определенных условиях могут начать делиться. Механизмы, по которым эти клетки запрещают себе и окружающим клеткам делиться, отличаются. Давайте парочку примеров рассмотрим. Вот так выглядит кровь здорового человека. Красные катышки — это эритроциты, те самые клеточки, которые у нас с вами носят кислород. Фиолетовые, если вот вам их видно, их тут 3 штуки всего. Вот, одна, вторая, и вот там где-то внизу, вон она, третья. Это лейкоциты, белые клетки крови, которые у нас занимают, выполняют иммунную функцию там, и так далее. Как видите, их тут всего 3 штуки вместилось. Вот для того, чтобы понять, как эти клетки становятся раковыми, нам надо взглянуть немножечко на гены. У нас с вами в клетках есть хромосома номер 9, и в ней есть ген, который кодирует белок под названием ABL. Этот белок, в принципе, способен запускать деление клеток, но в норме он как бы замкнут сам на себя, он сам себя блокирует. И если в клетку приходит сигнал к делению, она как бы разблокирует этот белок, белок раскрывается и запускает деление клеток. Собственно, клеток. Помимо 9-й хромосомы, у нас есть 22-я. В 22-й есть ген под названием БЦР. Он кодирует белок с пока что до конца неизвестной функцией, но самое главное то, что этого белка у нас, в общем, довольно-таки много. Вот конкретно в клетках крови происходит периодически вот такая вот перестройка, то есть фрагменты 9-й и 22-й хромосомы меняются местами. Вот эта вот нижняя называется филадельфийская хромосома. И на ней присутствует белок под названием ген, который кодирует такой химерный белок под названием BCR-ABL. Так же, как белок ABL, он обладает способностью запускать деление клеток. Но в отличие от изначального белка ABL, у него нет той части, которую он мог бы сам себя заблокировать. Когда он появляется в клетках, они начинают постоянно делиться, а кровь человека, у которого такой белок возник, начинает выглядеть вот так. То есть красных клеток осталось сильно меньше, а белых относительно стало намного больше. Это называется лейкемия или рак крови. Что же в данном случае произошло? То есть в генах произошла некая мутация, которая сменила запрещающий сигнал к делению на разрешающий. Клетка сама себе позволила делиться. Второй орган, о котором хотелось бы поговорить, это молочные железы. Здесь есть такая форма, здесь начать придется немножечко с половых гормонов, с эстрогенов. Это женский половой гормон, он управляет женским менструальным циклом, то есть он отвечает за развитие матки во время менструального цикла. Женщина живет вот примерно вот в таком изменении концентрации.

0: Концентрации сейчас, если у меня загрузится. Вот он, да. То есть первую половину цикла этого гормона практически нет, а во второй половине цикла его довольно-таки много. И пока, собственно, идет... Пока его много, соответственно, ткань матки его чувствует, разрастается, а потом наступает, если не наступает оплодотворение, то наступает менструация. И, соответственно, она тоже завязана на снижение концентрации этого гормона. В норме клетки молочных желез на изменение концентрации эстрогенов никак не реагируют. То есть концентрация растет, падает, клетки на это никак не отвечают. Но иногда в этих клетках происходит поломка, из-за которой в них появляется этот самый эстрогеновый рецептор. И они начинают отвечать на эстроген так же, как отвечают клетки матки. То есть они начинают размножаться под воздействием этих эстрогенов. Это приводит, собственно, к формированию опухолей, так как отделение этих клеток, как это происходит в матке, тут, к сожалению, невозможно. Что же, опять-таки, в данном случае произошло? Мутация также имела место, но она не сама разрешила клеткам делиться, а, по сути, изменила то, как эти клетки интерпретируют сигналы от организма, сигналы от окружающей среды. И, опять-таки, запрещающий сигнал к делению сменился на разрешающий. Клетка сама себе разрешила делиться. Таким образом, нельзя просто сказать, что у человека рак. Если мы хотим понять, что с ним происходит, нам нужно углубиться в этот вопрос, понять, по какому механизму возникла ситуация, что клетка начала бесконечно делиться. И мы можем назвать заболевание, например, как-то вот так. То есть острый B-клеточный лимфобластный лейкоз, осложненный филадельфийской хромосомой. Если мы специалисту скажем такое название, он хотя бы что-то поймет о механизмах и что-то поймет о том, как этого человека лечить. И тут мы переходим ко второму мифу, что от рака, в принципе, возможно придумать какое-то лекарство. Это вот тот вопрос, который вам задавали в самом начале. Для того, чтобы понять, можно ли придумать такое лекарство, нужно сначала понять, как вообще работают лекарства. Когда мы говорим о каких-то обычных заболеваниях, мы, как правило, имеем дело с тем, что какая-то часть клеток нашего организма начала работать неправильно. Ну, например, при простуде нам не очень нравится, что у нас там повышается температура. То есть у нас есть сигнал о том, что... Надо повысить температуру тела, а нам это не нравится, нам на совещание надо бежать. И мы берем таблеточку и принимаем ее для того, чтобы эту температуру сбить. То есть мы как бы вразумили наши клетки, они перестали отправлять сигнал на повышение температуры тела, температура снизилась, мы радостные, веселые, пошли распространять вирус гриппа дальше. В случае с химиотерапией вразумить клетки не получится. В них уже накопились мутации, они уже изменены окончательно и бесповоротно. Такие клетки нам нужно не вразумлять, а нам нужно их уничтожать. И химиотерапия — это не про лечение клеток, это про их убийство. Тут стоит сразу разоблачить еще один миф. Дело в том, что у людей без медицинского образования есть такое мнение, что химиотерапия — это всегда рак. На самом деле химиотерапия — это все ситуации, при которых мы хотим кого-то уничтожить при помощи лекарственных препаратов. То есть рак — это самый такой, наверное, часто применяемый случай, в смысле, самое частое применение этого термина в какой-то популярной литературе, но химиотерапия — это в том числе и антибиотики, которые мы применяем для лечения бактериальных заболеваний. Это и противовирусные препараты, это и противогельминтные и так далее. То есть всякий раз, когда мы хотим какую-то жизнь прервать при помощи лекарственных препаратов, мы говорим о химиотерапии. Но... Соответственно, то, что использует терапевт, это можно, условно говоря, сравнить с какими-то инструментами для мелкого ремонта организма, а то, что применяет онколог, это оружие для уничтожения. И что происходит, когда мы берем какую-то жизнь и пытаемся ее с помощью какого-то оружия уничтожить? Эта жизнь начинает защищаться. В случае с онкологией такая защита называется устойчивость. Обеспечить себе устойчивость раковым клеткам тем проще, что они очень похожи на наши с вами. Первый механизм этой устойчивости связан с тем, что большая часть препаратов, которые будут убивать раковые клетки, будут убивать и наши с вами. То есть они будут бить достаточно широко по многим тканям организма. Именно с этим связано то, как выглядят люди на химиотерапии. То есть отсутствие волос, тонкая бледная кожа и так далее. То есть это связано с тем, что лекарства против рака по большей своей части бьют по многим клеткам, по многим быстро делящимся клеткам нашего организма, не только по раковым, к сожалению. Второй механизм возникновения устойчивости связан с тем, что клетки рака очень сильно отличаются друг от друга. В них уже накопились поломки, и они уже склонны дальше эти поломки в себе аккумулировать, эти мутации в генах. Таким образом, каждое следующее поколение раковых клеток будет отличаться от предыдущего. Они будут очень разнообразны. И если мы подобрали какой-то препарат, который, как нам кажется, уменьшает размер опухоли, есть риск, что он убьет только те клетки, которые остались устойчивы или стали, может быть, устойчивы к этому препарату. А какие-то клетки сохранятся, потому что они в ходе накопления вот этих мутаций сохранили, приобрели или сохранили устойчивость к нашему препарату, причем они разрастутся, опухоль вернется, но она уже будет устойчивой к тому же самому препарату, потому что выжили только те, кто выжили. Что же нам со всем этим делать? Ответом является уже давным-давно разработанный набор правил, который называется «Принципы химиотерапии». Их три основных, и они нацелены как раз на то, чтобы преодолеть устойчивость у того, с чем мы пытаемся бороться при помощи химиотерапии. Значит, первый принцип – «Знай своего врага». Вернемся к раку груди. Вот у нас есть эстрогены, которые действуют на клетки молочной железы и заставляют их размножаться. Есть специальный препарат, он довольно-таки дешев, введен во многие, он считается там одним из самых жизненно важных препаратов, в том числе и на уровне Всемирной организации здравоохранения, он везде есть, который называется тамоксифен и блокирует воздействие эстрогенов на организм вообще, то есть не только на раковую опухоль, но и на все прочие клетки, которые могли бы чувствовать эстроген. Да, это может быть не очень хорошее решение, но зато опухоль перестает расти, и ее можно дальше каким-то образом уничтожать. Значит, второй принцип. Но если мы посмотрим, какие вообще опухоли бывают, мы увидим, что бывают опухоли положительные по эстрогеновому рецептору, которые отвечают на этот препарат. Но бывают и опухоли, в которых эстрогенового рецептора нет, но зато, например, очень много белка под названием HER2, который обеспечивает им разрешительный сигнал к делению. И такие опухоли будут отвечать на препарат под названием трастузумаб, который бьет прицельно по этому белку. А есть опухоли, в котором не будет ни того, ни того. И сходу мы не сможем сказать, чем их лечить. Благо, такие опухоли, как правило, достаточно неплохо отвечают на оперативное вмешательство, то есть их можно вырезать. Второй принцип химиотерапии гласит, что нам нужно применять большие дозы для лечения. Тут надо разобраться немножечко с принципом дозоэффект. Дело в том, что когда мы начинаем давать человеку какой-то препарат и потихонечку увеличивать дозу, мы видим, что поначалу у нас появляется терапевтический эффект, и с увеличением дозы он растет. Но со временем мы видим также и токсические эффекты, то есть бесконечно увеличивать дозу безопасную для пациента не получается. И когда мы говорим об обычном каком-то заболевании, мы хотим находиться где-то здесь, то есть где терапевтический эффект уже достаточно велик, а токсические эффекты еще достаточно далеко. Но с онкологией это, как правило, не прокатывает. Если мы применяем недостаточное количество препарата, есть риск, что мы не доберемся до всех клеток опухоли и не все их уничтожим. Если мы хотим все-таки справиться с заболеванием, то нам нужно принимать большие дозы. И мы хотим быть где-то здесь, а иногда даже, может быть, и здесь. То есть в некоторых случаях мы готовы мириться с токсическими эффектами, лишь бы только добить опухоль. Третий принцип гласит, что нужно принимать несколько препаратов. Если мы подобрали препарат, вот как в первом случае, который убивает какую-то часть опухоли, есть всегда риск, что другая часть опухоли выработала к нему устойчивость. Если мы подобрали еще один препарат, который опять-таки убивает какие-то клетки опухоли, опять-таки, возможно, у других клеток к нему развилась устойчивость. Но если мы применим смесь, шанс, что возникли клетки, которые создали устойчивость и к тому, и к другому препарату, он, намного ниже, скажем так. Он не нулевой, но намного ниже. Так может ли быть какое-то лекарство от рака? Коротко, нет. А если чуть подлиннее, то даже когда у нас мы говорим о разных опухолях, разные механизмы возникновения, нужны разные препараты. Когда мы говорим об одной опухоли, это все равно несколько препаратов. То есть один препарат в данном случае, скорее всего, не сработает. И даже это не всегда помогает. То есть мы все равно какие-то опухоли вырезаем, какие-то облучаем. То есть разные опухоли отвечают на разную терапию. Дальше мне хотелось бы немножечко поговорить о народных средствах от рака. Тут я попытался как-то изучить этот огромный спектр. Все разбирать не буду. Выделил две основные группы, для которых есть хоть какое-то объяснение, как они работают. Значит, первая группа — это отрава подешевле. То есть если мы используем какие-то яды, которые мы ну, собственно, нацелены на уничтожение клеток в организме, то зачем нам использовать супердорогие яды из аптеки, когда нам можно использовать, например, вот тот же самый там, косточки абрикоса, которые содержат один вид яда, и там, мухоморы, которые, ну, всем известный яд. Вот начнем его в нужных количествах пить, опухоль сдохнет, а мы останемся. Вот, к сожалению, не всегда это так работает. Начнем с абрикосовых косточек. Их не предлагается есть самостоятельно, там нужны какие-то совершенно запредельные количества. Добрые натуропаты для нас с вами выделили действующее вещество, назвали его лейтеил, упаковали вот в такие вот уродские пакетики или вот в такие красивые коробочки и там начали продавать по 30 рублей или по 300. Цены из балды взял, извините. Вот, собственно, с чем связан механизм действия? Формула выглядит довольно-таки страшной, но самое важное здесь вот эта часть, CN. Это тот самый цианид, который далеко не одного богатого дядюшку свел в могилу. Предполагается, что если мы будем ограниченно и дозированно этот цианид принимать, то опухоль наша умрет, а мы с вами останемся живы. Ушлые фармакологи решили эту гипотезу проверить. Провели более 30 исследований. Это не были исследования классические, клинические, при которых мы делим людей на две группы, одним даем, другим не даем и сравниваем. Это были исследования уже постфактум сравнительные, то есть смотрели, вот есть там поборники натуропатии, которые едят этот препарат. Есть люди, которые не едят этот препарат и решили сравнить, в чем разница. Ни одно из этих исследований не показало значимого эффекта приема амигдалина или лейтеила, как его иначе называют. При этом в процессе приема достаточно большой дозы люди отправлялись, в общем, вслед за теми самыми дядюшками. Поэтому, например, в Соединенных Штатах против этого препарата сейчас идет уголовное преследование. То есть, если вы распространяете этот препарат в США, вам, у вас есть риск попасть в тюрьму. Второй препарат – мухомор. Сушим, толчем, едим. Значит, тут надо разобрать механизм токсичности мухомора. То есть, тоже предполагается, что он будет по опухоли бить сильнее, чем по нам. Все наши гены записаны в ДНК. Для того, чтобы эти гены каким-то образом нам использовать, нам необходимо сначала считать эту ДНК, превратить ее в РНК. Соответственно, с РНК мы потом можем считать белок или саму РНК использовать для каких-то регуляторных целей. Вот вещество, содержащееся в мухоморе, блокирует самый первый этап этого пути. То есть оно блокирует превращение ДНК в РНК, причем с одинаковой силой, как в раковых клетках, так и в наших с вами. С учетом, что нам с вами надо намного меньше доза, мы, как правило, умираем раньше, к сожалению, чем раковая опухоль. Ну и вторая группа, которую я выделил, это действие от противного. Здесь один будет пример, это сода. Значит, что такое сода? Сода имеет вот такую формулу, натрий-HCO3. В организме, да и вообще, в принципе, в банке с водой, она распадается примерно вот так. То есть, с одной стороны, у нас есть углекислый газ, с другой стороны, щелочь. Сода – это источник защелачивания организма. Зачем же нам нужно защелачивание? Дело в том, что обычные клетки нашего организма, они сахар, который для нас является основным источником энергии, сначала превращают в кислоту, а затем превращают в воду и углекислый газ. И углекислый газ мы с вами выдыхаем. Вот в раковых клетках довольно-таки частым эффектом их превращения в раковые является исчезновение второй части. То есть они доводят сахар до кислоты, а дальше не идут. И таким образом опухоли довольно-таки часто сильно закислены. Не кислая среда. Ушлые натуропаты сделали вывод, что если опухоль закислена, значит кислота ей зачем-то нужна. Если мы при помощи соды эту кислоту заблокируем, то у нас с вами умрет опухоль. Но на самом деле для опухоли кислота это именно, что называется, побочный продукт метаболизма. Она не то чтобы сильно помогает ей выживать. И это средство, к сожалению, при всей его дешевизне не срабатывает в отношении опухолей. Значит, дальше коротенько о причинах рака. Не буду затрагивать те причины, которые и так всем известны. То есть курение вызывает рак, употребление алкоголя вызывает рак, внезапно возраст вызывает рак. Большая часть раковых заболеваний происходит в период от 55 до 74 лет. До и после вероятность снижается. Так что если вы этот критический период в вашей жизни пережили, можете, ну, если не расслабиться, то как минимум чуть меньше напрягаться. Поговорю о причинах из интернета. Значит, первая причина – это Е-добавки. Все знают, что Е-добавки вызывают рак. Поднимите руки, кто знает, что Е-добавки вызывают рак. Вот там один человек, как минимум, в заднем ряду точно знает. Когда мы говорим о Е-добавках, мы, как правило, забываем, что это не что-то единое, их много. Вот у нас, например, есть добавка номер Е-101. Кто хочет убрать ее из своей еды вообще? Думаю, что никто. Значит, добавка Е-260 – это остаток уксусной кислоты. Она у нас с вами в организме выделяется, ну, вырабатывается в ходе определенных метаболических путей. Добавка номер Е-330 – лимонная кислота. Отказываемся от лимонов и апельсинов. Все эти добавки, они прошли определенный набор испытаний. То есть они показано, что большая часть из них вообще присутствует в обычной пище. Да, на апельсине вам не пишут, что он содержит Е-101 или Е-260. Но они все равно там содержатся. Их просто еще оттуда не выделили, не наклеили на них бирку. Но помимо вот этих веществ, в Е-списочке есть, например, такие страшные формулы, как пропилпарабен. Но тут опять-таки надо смотреть. Вот тот же пропилпарабен – это консервант, который разрешен в Европе к использованию в косметике в концентрации не более чем 0,2. К сожалению, ну, я думаю, что большая часть из вас косметику не ест. То есть надо понимать, что Е-добавки – это те вещества, которые, в принципе, содержатся и в обычной пище тоже. Ну, не все, конечно, какие-то мы сами придумали. Но самое главное, что они все прошли, для того, чтобы получить эту Е-кодировочку, прошли определенные испытания. То есть по умолчанию можно считать, что все они более или менее безопасны, если они применяются правильно. Если какая-то находится опасной, ее из этого списка исключают и запрещают. Значит, вторая причина – мобильные телефоны. Нету, наверное, ни одной причины рака, которая была бы настолько сильно исследована, как мобильные телефоны. Было проведено куча больших исследований. Значит, исследование Интерфон затронуло 13 стран. Датчане провели свое собственное на более чем 300 тысячах человек. И в Великобритании было огромное исследование с говорящим названием «Миллион женщин». Общий для них, для всех результат, ни одной из них не показало связи между мобильными телефонами и раком. Некоторые показали какой-то рост рака на уровне статистической погрешности, который потом не подтвердился. Другие показали уменьшение рака с использованием мобильных телефонов. То есть от рака можно защититься, используя мобильник. Не сработало, к сожалению. Ну и последняя причина, о которой я хочу поговорить именно подробно, это негативный настрой. Тут есть два варианта, и, что интересно, оба были проверены. Значит, первый вариант – негатив вызывает рак. То есть, если вы плохо относитесь к окружающим людям, у вас будет рак. На 60 тысячах человек на протяжении 30 лет пытались проверить эту гипотезу. Она не подтвердилась. У позитивных и негативных людей шанс рака примерно одинаковый. Значит, вторая гипотеза, что если вы уже заболели раком и вам надо от него вылечиться, то позитивный настрой, там, не знаю, йога и так далее и тому подобное, позволит вам от рака избавиться с большей вероятностью. К сожалению, тоже не сработало. 1000 человек с одной и той же формой рака смотрели, поделили на позитивных и негативных. Мне показывают, что у меня уже заканчивается время, но у меня были проблемы с презентацией. К сожалению, не срабатывает. Есть еще несколько причин рака, которые появились в списках возможных канцерогенов не так давно. Я боюсь кого-то расстроить, но все-таки я о них расскажу. Вот с удивлением узнал, что горячие напитки, в частности, хороший такой горячий чай, способствуют возникновению рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Так что разбавлять чай холодной водой – это все-таки хорошая идея. Никогда так не делал, но надо научиться. Соленая рыба. В больших количествах, благо, но тоже может вызвать определенные формы, способствовать возникновению определенных форм рака. Древесная стружка, то есть те, кто работает в каких-то столярных мастерских, постоянно ее вдыхают, и повышается риск возникновения рака легких. Ну и последняя причина, меня просто убила, колбаски. К сожалению, показано, что в некоторой форме рака риск их повышается при употреблении мясных каких-то субпродуктов. Но, благо, эти риски, они не очень велики. То есть там 1,2, 1,5, то есть в полтора раза риск больше, с учетом, что риск и так небольшой для этой конкретной формы рака. В данном случае, ну, в общем, от колбаски можно не отказываться. Но их можно приравнять к экстремальному спорту. Ну и последнее, чтобы не заканчивать на негативном. Последний миф – это то, что рак неизлечим. То есть я вам рассказывал, что лекарства нет, рак вызывается всем там и так далее. Так на что же, собственно, идут те огромные деньги, которые тратятся на препараты и на исследование лекарства от рака? Вот просто какие-то совершенно запредельные триллионы долларов. они идут на снижение смертности. По современным данным, вот было исследование, там смотрели, сравнивали смертность от различных причин в 92-м и 2010 году. На 100 тысяч человек в 92-м году от рака груди умирало 32. Ну, в среднем. В 2010-м же 22, то есть... Смертность снизилась, исследования все-таки, деньги были потрачены не зря. Миелома — это одна из форм рака крови. Тут, ну, примерно такие же относительные показатели, абсолютные были меньше. Интересная штука получилась с раком легких. Здесь цифры одинаковые, но при этом где-то в серединке мы имеем рост. То есть, ну, там тоже, в общем, на уровне статистической погрешности, но сначала выросло, потом упало. Это, как считается, связано с тем, что, с одной стороны, повысилось количество канцерогенов у нас, которые вызывают рак, но, с другой стороны, повысилось качество медицины, которая потом снизила смертность от него. И напоследок мне хотелось бы коротко сказать о том, за что дали Нобелевку в этом году, вот в понедельник. Ее дали за иммунотерапию рака. Дело в том, что наши с вами иммунные клетки, они очень хорошо умеют убивать клетки, зараженные вирусами, и внезапно раковые. То есть считается, что у нас их достаточно много на протяжении жизни возникает, но все они тут же оказываются уничтожены иммунитетом, и мы даже не узнаем, что у нас была такая проблема. Нобелевскую премию дали за исследования, которые позволили создать два препарата. Это ниволумаб и ипилимумаб. Это совершенно новые препараты на тот момент были. Они, по сути, спускали иммунитет с тормозов. И такой спущенный иммунитет с тормозов протестировали на метастазирующей меланоме, на которой посмотрели трехлетнюю выживаемость. Выживаемость — это вообще очень любимый показатель онкологов. До введения препаратов, здесь должен был быть знак меньше, а не больше, до введения препаратов в течение 3 лет от метастазирующей меланомы погибало практически 90% людей. После того, как эти препараты появились, при их применении комбинированном выживаемость составила порядка 70%. То есть мы увеличили выживаемость людей в разы при помощи этих препаратов. Ну, согласитесь, это достойно Нобелевской премии. Вот. И не этот сам препарат, но другой, основанный на тех же принципах, я вот здесь привел видео. Это та же самая меланома зеленая, и к ней добавили иммунные клетки, обработанные препаратом. На протяжении 12 дней опухоль была полностью уничтожена. И я лично знаю людей, которые при помощи вот этих нобелевских препаратов излечились от определенных форм рака. Это вот прям прорыв, и за него вполне себе заслуженно дали Нобелевскую премию. Так что боритесь с раком. По этим ссылочкам вы можете посмотреть материалы, на которые я опирался. Там же, кстати, есть ссылка на папирус Эдвина Смита, о котором я сегодня говорил, я решил ее все-таки привести. Вообще рекомендую целиком его прочитать, довольно-таки интересное чтиво. И я жду ваших вопросов. Простите, что задержал, но у меня были проблемы, да.
1: Не извиняйтесь. И тем более вопрос вам хочет задать некто Панчин. Где? Вот.
0: У него тоже есть борода.
1: Александр Панчин, прошу вас.
2: Добрый день. Мой вопрос потребует некоторой фантазии. Предположим, наступило светлое будущее, мы научились жить по 120 лет, побеждаем основные распространенные формы рака за счет новых препаратов иммунотерапии и так далее, и так далее. Победили также и многие другие заболевания, там сердечно-сосудистой системы. И вот долгоживущие люди, у них могут возникать какие-то новые онкологические заболевания, до которых сегодня мы просто не доживаем, потому что, допустим, клетки, из-за которых этот рак возникает, допустим, они мало делятся, и поэтому мало накапливают мутаций. Вот как бы ты себе представил суперраки будущего, и что мы с ними будем делать?
0: Угу. Ну, у меня здесь возникает сразу две мысли. Значит, мысль первая связана с таким направлением медицины, как регенеративная медицина. То есть, если мы будем доживать до 120 лет, то при нынешнем состоянии науки геронтологии можно предсказать, что большую часть нашей жизни мы будем дряхлыми стариками. Вот. И я подозреваю, что люди не очень захотят провести там 40, 50, 60 лет в состоянии дряхлого старика, там, в коляске, еще чего-то, они захотят как-то омолодиться и, соответственно, начнут создавать какие-то искусственные органы на основе стволовых клеток, начнут просто стволовые клетки, как вот сейчас пытаются вводить с целью омоложения и так далее. То есть будут развиваться клеточные технологии. Мы там новую почку напечатали, старое забарахлило, вставили. И я подозреваю, что у нас будут возникать новые онкологические заболевания, связанные именно с вот этим. Вторая мысль, которая мне пришла в голову, это то, что у нас могут появиться чуть более хитрые формы рака. То есть сейчас рак действует довольно-таки прямолинейно. То есть он научился обходить иммунитет, он научился размножаться, не глядя на окружающие сигналы, он научился там прорастать сосудами, метастазировать. Все, я разросся. Но при этом такой рак погибает вместе со своим носителем. Человек умер, онкология умерла вместе с ним. Мы имеем сейчас ситуации, когда рак сумел преодолеть вот этот барьер. Например, есть трансмиссивный рак собак. То есть это форма рака, которая передается от пса к псу. Есть рак, лицевой рак тасманийских дьяволов, по-моему, он так называется, тоже может передаваться от одного к другому. Если мы дадим нашей онкологии чуть больше времени, вполне возможно, что она сумеет пройти под радарами, пройти под этими новыми препаратами и развиться во что-то трансмиссивное. То есть у нее будет больше времени на эволюцию, грубо говоря, в рамках нашего старого дряхлого организма.
1: Спасибо. Вопрос от нашего делегата. Значит, вопрос такой. Знакомая медсестра по профессии утверждает, что рак невозможно вылечить, а если человека вылечили, то это был не рак.
0: Угу. Ну,
1: хорошо, да?
0: Да, да. Здесь, я думаю, есть некая терминологическая путаница. То есть, когда мы говорим о какой-нибудь инфекционной болезни типа гриппа, мы можем сказать, что да, мы его вылечили. Почему мы можем его вылечить? Потому что у нас в организме нет депо гриппа, и если мы еще раз через полгода-год заболеем гриппом, скорее всего, это будет какой-то новый грипп, подхваченный нами от новых людей. В случае с онкологическими заболеваниями статистические данные показывают, что если даже мы увели рак в неопределяемую зону, то есть вот вроде бы как бы у человека рака нет, то у него все равно есть довольно-таки высокий риск развить тот же самый рак через ту же самую онкологию через некоторое время, там, через 5 лет, 10 лет и так далее. Поэтому, когда пишут, грубо говоря, медицинское заключение по результатам лечения, там, насколько мне известно, никогда не пишут «вылечили». Там пишут «ремиссия». Стойкая ремиссия онкологического заболевания. Ремиссия – это значит, что заболевание вроде как может быть и есть, то есть там красная волчанка, ее нельзя вылечить, но она уходит в ремиссию. То есть человек вроде как болеет красной волчанкой, а вроде как симптоматики у него нет. То же самое с онкологией. В карточке пишут «ремиссия». Соответственно, медсестра, возможно, поняла это именно так. То есть мы не вылечили рак, мы увели его в ремиссию. Но вообще, строго говоря, если его там на ранних стадиях обнаружили, вырезали, там, обработали иммунологическими препаратами, и человек через там, 60 лет умер от сердечно-сосудистых заболеваний, то у него на могиле, в принципе, вполне можно написать, его рак был вылечен, он умер не от него.
1: Так, давайте теперь вопросы из зала. Кристина, можно вот во втором ряду, вот там с краю, мужчина тянет руку. А пока я попрошу на экран вывести результаты голосования, кстати.
0: Интересно, да.
1: Пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Андрей, большое спасибо вам за лекцию. Вы упомянули про Нобелевскую награду в этом году, а да. Я хотел бы спросить вас про тоже Нобелевскую награду, которая была 2 года назад. Это, вот поправьте, если я правильно ударение поставил, аутофагия. Ну, так кратко, то есть это было доказательство того, что голодание помогает клеткам уничтожать пораженные области. И ну, мне просто все уши прожужжали про это, вот, про это исследование, и я поискал в интернете, там действительно, как бы оно есть, действительно награду дали, но как-то вот я либо находил новость о том, что дали награду, либо находил всякие ванильные сайты, где говорили «рак побежден», и вам нужно всего-навсего вот голодать один раз в месяц, а и пару раз. Вот хотел бы услышать что-то по этому поводу. Большое спасибо.
0: Ну, начнем с того, что если бы это было так, то многие люди все-таки излечивались от своей онкологии, потому что, например, у некоторых онкологических заболеваний известным симптомом является постоянная рвота. То есть человек, у него постоянный рвотный позыв, он никакую пищу принимать в этой ситуации не может, и можно сказать, что там на протяжении довольно-таки долгого времени находится в режиме голодания. И, к сожалению, им это не помогает. Что касается Нобелевской премии по аутофагии, я сейчас не помню конкретно статьи, я ее не читал, именно Нобелевскую, за что там дали, но аутофагия это все-таки немножечко не про рак. Это апоптоз, может, был бы немножечко про рак. А аутофагия это все-таки про устранение определенных частей самой клетки, без убийства самой клетки, если я сейчас правильно помню этот термин. Так что к раку это имеет довольно-таки малое отношение. Кстати, те же самые раковые опухоли устраняют у себя довольно-таки большое количество митохондрий, например, потому что митохондрии, ну, считается, что митохондрии в клетках — это носители апоптоза. Почему у них не доходит метаболизм сахаров до углекислого газа? Потому что для этого нужны митохондрии. А у них митохондрии меньше, потому что с большим количеством митохондрий они бы просто не выжили. Вот. Каким-то образом эти митохондрии они должны в себе уничтожить.
1: Так, пожалуйста, вопрос вот там. Я видел? Да, прошу.
4: Большое спасибо. Меня зовут Владислав, Москва. И вопрос у меня такой. Мы, в принципе, говорили, точнее, вы говорили, о том, что рак бывает достаточно разным. Тоже рассказали о разных формах лечения рака. Но все же, по вашему мнению, в какую сторону, скажем так, идет научная мысль в плане лечения рака? То есть изобретение некого какого-то блокбастерного универсального лекарства или методики, или же, скажем так, разработка лекарств под конкретный вид рака?
0: Ну, смотрите, у нас уже, в принципе, есть такое, ну, условно универсальное лекарство, которое у нас у всех с вами, кто здесь сейчас сидит, работает, это наша иммунная система. То есть, когда был вот этот Нобелевский прорыв, касающийся иммунотерапии рака, ну, по сути, это было осознание того, что было ясно еще во времена Пауля Эрлиха. То есть, он еще тогда сказал, что, скорее всего, в 1908 году, он сказал, что, скорее всего, иммунная система защищает нас от постоянного возникновения новых опухолей. И у нас сейчас есть организмы, которые неоправданно редко болеют раковыми заболеваниями. Это, например, верблюдовые, это там те же голые землекопы и так далее. И самое яркое бросающееся в глаза отличие — это вовсе не горб, а отличие в строении их антител и в том, как они эти антитела получают. Антитела тех же самых верблюдов изучаются именно в отношении протективных свойств против рака. Сейчас это новая область. Вот Нобелевку дали. Это, наверное, одна из самых быстро полученных Нобелевских премий в истории, потому что стартовые исследования были в 90-х, 92-й и 97-й года. Это первая публикация. А потом, собственно, понеслось и донеслось до того, что у нас сейчас уже есть средства излечить ранее неизлечимое. Так что сейчас мы прорабатываем вопросы иммунологии, но опять-таки смотрим на разные формы рака. Меланому нужно одним иммунопрепаратом обрабатывать. Там B-клеточная лимфома сейчас поддалась лечению при помощи CAR-T клеток, ее лечат другим препаратом и так далее. То есть даже в рамках иммунитета мы не можем сказать, что это прям абсолютно универсальное, и у нас есть какая-то таблеточка, что мы по щелчку пальцев вылечиваем наше заболевание.
1: Так, Максим, к сожалению, да, время выходит, поэтому я тебя попрошу выбрать из этих двух вопросов лучший. Ты помнишь, был вопрос про аутофагию,
0: да,
1: фагию, и второй вопрос про пути, так сказать, лечения, да? Какой вопрос, на твой взгляд? Кто получит книгу Александра Панчина?
0: Я думаю, все-таки про пути лечения был лучший вопрос.
1: Да, и тогда вам уходит книга Александра Панчина. Так, тебе пингвинопитек. Так, это пустая коробочка. Нет, не пустая. Пингвинопитек, модель которого разработана Андреем Шкиперовым. Да, это скетч Юлии Родиной.
0: Спасибо.
1: И, может быть, мы еще вернемся к слайду с голосованием. Еще раз взглянем, потому что, на самом деле, посмотри, как интересно.
0: Да.
1: Большинство проголосовало, что будет, но еще не скоро.
0: Ну вот, я склоняюсь к фиолетовому
1: сектору. Но это было еще до твоего выступления.
0: Да.
1: Большое спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. В последнее время человечество озаботилось тем фактом, что без сохранения окружающей среды жить на планете станет невозможно через какое-то время. Ну а что нужно сделать, чтобы человечество существовало? Нужны здоровые экосистемы. А что делать, если эти экосистемы порушены? Ну, каким-то образом следует их восстанавливать. Вот одним из факторов восстановления нормальной экосистемы – это реинтродукция, то есть возвращение в естественную природную среду, в среду, где когда-то они жили, животных, и в частности хищных животных, потому что от их жизни, от их благополучия, от того, есть они в этой экосистеме или нет, как выяснилось, и зависит здоровье самой экосистемы. Вот об этом я сегодня хочу поговорить с кандидатом биологических наук Виктором Лукаревским, который занимается реинтродукцией, то есть возвращением диких хищников в естественную среду обитания. Здравствуйте, Виктор.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Скажите, пожалуйста, ну вот какие-то программы существуют реинтродукции крупных хищников в места их обитания исконного?
3: Да, сейчас в России достаточно активно развивается это направление. Не только крупных хищников, но и крупных копытных, крупных травоядных. Ну, в данном случае мы поговорим о крупных хищниках. Вопросы реинтродукции, они напрямую связаны с сохранением экосистем. То есть экосистема тем более устойчива, чем в ней присутствуют все объекты, которые эволюционировали вместе, коэволюционировали в этой системе. И крупные хищники как бы на вершине вот этих вот трофических пирамид, с одной стороны, они являются как индикаторами, а с другой стороны, они достаточно активно влияют на саму жизнедеятельность, то есть на существование и развитие данной экосистемы. Россия на самом деле лидирует в этой области деятельности, и мы можем даже гордиться, потому что разработаны и успешно были реализованы целый ряд таких программ, как реинтродукция амурского тигра в природу, восстановление ареала, где он когда-то жил, например, в Амурской области, в Еврейской автономной области. Другой пример – это программа по реинтродукции пернезиатского леопарда на Кавказе, ну и программа по восстановлению снежного барса, например, в Саяно-Шушенском заповеднике. Достаточно интересная программа по реабилитации и реинтродукции евразийской рыси.
2: Виктор, ну а вот скажите, вот мы много раз вот сейчас уже услышали слово реинтродукция, реабилитация. Вот как это вообще все происходит? Вот откуда берутся тигры, которых вы куда-то выпускаете, видимо, в дикую природу? Ну, не обязательно тигры. Допустим, снежные барсы. Какие могут быть нюансы этого выпуска непосредственно? Подготовка к выпуску. Ну вот мы все знаем, широко известно и не только в узких кругах специалистов, методика, которую вот используют семья Пажетновых, да, такие потомственные биологи, которые они используют для выпуска в естественную среду обитания бурых медведей. Да, и такие же были эксперименты, я знаю, что на Дальнем Востоке с белогрудым медведем. У вас это как происходит? Вот сходным образом? Вы берете где-то котят или вы берете взрослых животных? Как это делается?
3: Ну, сейчас объясню. Откуда брались эти котята? Ежегодно в ареале амурского тигра появляются котята-сироты. Как правило, зимой. Это может быть связано с гибелью матери, либо с получением очень сложных травм во время охоты. Когда она не может длительное время прокормить котят, она вынуждена их оставить. Это могут быть либо браконьерские отстрелы этих тигрит. Но так или иначе, тигрята первого года, они не способны выжить в тайге самостоятельно. И такие тигрята часто отмечались и находят, встречают на лесных дорогах. Они иногда в ослабленном виде, иногда в лучшем состоянии. Но дальше идет достаточно интересная и своеобразная программа реабилитации. В 2009 году, например, до этого времени большая часть тигрят, особенно которые маленькие совсем, они передавались в зоопарки. В тех случаях, когда их нужно было, что называется, спасти, их передавали в зоопарки. Но когда мы начали нашу программу в Институте проблем экологии и эволюции Министерства в 2009 году, мы задумались о той части, что более этично будет, если мы будем возвращать этих животных в дикую природу. Мы начали развивать эту программу на таком индивидуальном стационаре Института БПИ, Голгопочвенный институт Дальневосточного отделения Российской академии наук в Спасском. Но там условия были достаточно сложные или, скажем так, малопригодные для реализации подобно таких амбициозных проектов. И таким образом мы построили реабилитационный центр недалеко от села Алексеевска в дикой природе, фактически в естественных местообитаниях амурского тигра, и начали реализовывать эту программу. До этого мы выпустили 4 тигров. Не могу сказать, что это был успешный проект, потому что часть зверей, мы достоверно знаем, что они погибли по различным причинам из тех, которых мы выпустили. Но вот этого центра, реабилитационного центра, который мы построили в селе Алексеевка, наш первый блин оказался не комом, оказался очень успешным. Это был так называемый проект «Золушка».
2: Виктор, ну ведь очень интересно, не как вы организационно, и даже, простите, не где вы это делали, а как вы это делали?
3: На самом деле,
2: Виктор, котенок, вы одевались который... в роль тигра, охотились, показывали тигрятам, как надо нападать на кабаната, или на оленя, или на кого там тигра охотится на Дальнем Востоке, или что? Ну вот как? Ведь вы же должны были обучить этих котят, мало того, что охотиться, искать там пищу, со страшным медведем, там еще чего-то бояться. Как это все делается? Это же очень интересно. Бояться людей еще немаловажно.
3: Да, так вот я бы хотел бы в данном случае рассказать о двух этапах процесса реабилитации. Есть так называемая физическая реабилитация, то есть когда, вот, например, та же Золушка, о которой я говорю, она попала к людям с обмороженными лапами, с обмороженным хвостом, из-за чего она короткохвостая, потому что пришлось его купировать. Она была, что называется, еле жива. То есть первый этап реабилитации – это физическая реабилитация. Мы должны были спасти ее фактически. А дальше начинается, когда животное достигает определенных физических кондиций, ну, то есть соответствует определенным нормам, мы приступаем к поведенческой реабилитации. И она гораздо более сложная, чем первый этап. Хотя очень часто от первого этапа в первую очередь зависит от того, выживет животное или не выживет. Тогда как от второго этапа зависит, сможет ли это животное выжить в природе или не сможет. Так вот, надо сказать еще такие как бы особенности, что такой центр должен быть построен в естественных местообитаниях. То есть чем больше эти пространства, тем они более привлекательны, тем более успешно будет проведена реабилитация. То есть каким образом мы это делали? Во-первых, мы, конечно, знаем, примерно оцениваем, какой возраст котенка. И здесь мы оцениваем, фактически даже и расписываем некую как бы такую программу дальнейшую. Я могу более подробно рассказать о самом процессе реабилитации на рысях, который непосредственно участвовал в их реабилитации, что называется, с нуля до выпуска в природу и, соответственно, выживания в природе. Но на самом деле схема примерно аналогична. Это когда мы говорим о котят, которых мы получили или взяли из природы. С этими животными работать гораздо легче. Их фактически ничему особенного не нужно учить. Нужно просто-напросто...
2: Почему? Их мама научила уже?
3: Даже не то, что мама их, потому что трехмесячного котенка, будь то рысь, будь то тигр или леопард, в этом возрасте мама их фактически ничему еще не научила. И она их практически никогда ничего не учит. Они учатся, наблюдая и повторяя движения мамы. И здесь очень важный момент, который гораздо сложнее работать с животными, которые родились в зоопарке, например, или в домашних условиях, если мы хотим их провести реабилитацию и адаптировать их к жизни в природе. С этими животными уже фактически нет необходимости в такой, потому что основной учить, чего бояться, а это самое сложное на самом деле. И вот по моим многочисленным наблюдениям, один из таких ключевых тестов готовности животного к выпуску – это его осторожность по отношению к человеку. Если животное предпочитает безопасность голоду, А как правило, мы это тестируем, что называют, на голодном желудке. Если животное предпочитает безопасность голоду, значит, оно готово к выпуску. То есть это животное будет всегда остерегаться, бояться. А дальше, что касается научить их охоте, это самое простое на самом деле.
2: Виктор, ну как же так? Нас классическая этология вообще учит, что обязательно котенок тем или иным способом, там, ну, социальным обучением или, грубо говоря, методом подражания, глядя на маму или под ее руководством, должен в определенном возрасте научиться добывать себе пищу, там, вот в раннем детском возрасте. Ну, мама приносит поддушенного там какого-то зайчика, условно, или белочку, с которым котенок играет, пробует на зубы, и все эти вот этапы, они были еще Исоном Константиновичем Бодридзе для волков описаны. Хорошо, я думаю, что у всех хищников примерно одинаково, но в разное время это все происходит. А вы говорите, учиться ничему не надо. Как так? Как это совместить? Вот классическое знание и практический опыт? Или нет никаких противоречий?
3: Нет, здесь противоречий как таковых нет. Я сказал, что учить нет особой нужды. Котенок, он наблюдает и подражает действительно маме. Но мама, как таковая, в общем-то, она их не учит, а охотится. И наш опыт как раз перед реабилитацией и обучение охоты. Я говорил, что самое сложное – их научить бояться человека. То есть правилом выживания – это главное избегать опасности. Так вот, эти вещи, то есть с теми с котятами, которых мы изымаем из природы, нет абсолютно никакой необходимости, потому что в возрасте примерно 3-4-5 месяцев мама их этому научила. То же самое же мы наблюдали как бы за рысями в вольере, которые котята, которые родились уже в вольере, но мы наблюдали, как котята наблюдают за поведением мамы. Если мама не боится человека, котенок тоже будет не бояться человека. Вот мои коллеги из Сочинского центра по реабилитации пернезиатского леопарда, они также и говорят, что гораздо легче работать с родителями, которые получены из природы, нежели с родителями, которые получены из зоопарка. Потом, еще раз повторяю, они видят реакцию мамы, видят реакцию на человека. Звери из зоопарка, взрослые, соответственно, мама, которая из зоопарка выросла, она при виде человека не реагирует никак. Тогда как мама, которая выросла в дикой природе, сколько бы лет она ни жила в неволе, пусть даже в больших вольерах, пусть в маленьких вольерах, она все равно, у нее будет такая осторожная реакция.
2: И котята или агрессия.
3: И котята это все прекрасно понимают. Поэтому, например, у тех же тигрят, которые мы изымали из природы, то есть вот этот вот один из самых сложнейших как бы этапов реабилитации, он фактически был, что называется, врожденным. Хотя это он приобретенный уже по возрасту. То есть по возрасту он уже этот этап фактически прошел. А научить их охотиться, ну это на самом деле нет никаких проблем, абсолютно никаких проблем. Во-первых, есть несколько принципов, которых описал Исон Константинович Бодридзе, и это на самом деле так оно и есть. Если мы хотим научить тигра, льва, рысь, леопарда охотиться, то мы должны, конечно, его познакомить с этой добычей. Вот у нас, например, был один самец рыси в возрасте 2,5 лет, который родился в домашних условиях. Так вы знаете, когда мы его получили, он даже не знал, что такое земля. Он не знал, что его жизнь в лесу, а не в городской квартире. Он кушал только из мисочки, пил воду только из мисочки. И даже кусок мяса он с земли не подбирал, потому что для него это было что-то абсолютно дикое. Мы в течение месяца научили его охотиться практически на всех возможных. Просто постепенно, во-первых, голод. Во-вторых, мы начали давать ему из той же мисочки, но уже не просто мясо, а мясо уже со шкурой. Потом мы ему даем самую мелкую возможную добычу. И, соответственно, он, например, с перепелкой, вот та же рысь, о которой я говорю, она возилась примерно час. Она не знала, что его можно есть, хотя уже он пробовал убитого фазана. То есть он убитого фазана ел, но, тем не менее, живую перепелку он не мог, не знал, как ее убить. И только случайно, как бы он зацепил когтем, потекла кровь, ну понятно, что он голодный, тут же он на нее набросился, он ее съел. И так пошло, что называется, шаг за шагом. В течение месяца он у нас охотился, ну, соответственно, мы его тренировали на кроликов, мы приносили, но потом мы начали развивать, чтобы он не ассоциировал как бы пищу с тем, что мы ее приносим. Соответственно, построили специальные такие как бы траншеи, подземные такие как бы каналы, искусственные норы. Мы запускали туда кроликов, а кролики оттуда выходили уже самостоятельно, и выходили уже не по нашей команде, а выходили, когда им хотелось. И, соответственно, как бы он, поскольку он уже знал, уже умел убивать, он умел охотиться на кроликов, то есть, соответственно, он начал, ну, его учили караулить, мы его учили, соответственно, как бы искать эту добычу, где она может быть. Мы запускали туда куропаток, фазанов, ну, последний такой как бы аккорд, наиболее такой успешный, это косуля. Так вот, самое удивительное, что он косулю убил практически моментально. Мы даже не ожидали, при этом он косулю увидел только первый раз.
4: Но он, наверное, на мелкой добыче натренировался, да, уже?
3: Да, да, конечно. Мы его знакомили со всеми возможными как бы такими объектами добычи. Вот что касается тигров, например, здесь тоже нужно учесть еще одну интересную вещь. Ну, не только тигров, но и леопардов, и рысей в том числе. Нужно учитывать их возраст. Примерно у крупных кошек постоянная зубная система формируется примерно в годовалом возрасте. Конечно, тигр сможет убить тоже косулю, оленя и в 7-8 месяцев. Но дело в том, что здесь есть некоторые опасения, потому что у него еще фактически не развиты клыки. А клыки – это все-таки орудие, которое позволяет умертвить добычу. И чтобы не иметь такие проблемы, первый год фактически они получают мелкую добычу. Это кролики, нутрии, фазаны, куропатки и так далее. Ну и понятно, что там мы их кормим, мы их знакомим с мертвой добычей. То есть те же олени или кабаны, они умершленные, то есть они знают, как они устроены, они видят, как они выглядят. И, соответственно, уже когда достигают примерно 15-16 месяцев, начинается их активная тренировка вот этими вот уже живыми взрослыми кабанами, косулями, оленями. Да, здесь надо еще одну вещь сказать. Вот поскольку вы мне задавали, как это все-таки мама их учит или не учит. Так могу сказать точно, с большой уверенностью, что котят, которых выпускаем мы, ну, то есть после реабилитации в Сочинском центре, в Алексеевском центре или в другом месте, они гораздо лучшие охотники, нежели их дикие собратья. Но здесь есть одна интересная особенность, что вот эти вот животных, которых мы вырастили в вольных условиях, они не знают места, куда мы их выпускаем. И отсюда возникает вторая часть процесса реинтродукции, второе условие, я бы сказал, месте, куда мы выпускаем этих животных, должна быть избыточная плотность популяции потенциальных объектов питания. Потому что животные плохо знают природные условия, они не знают еще, где искать добычу. И здесь разница между дикими и нашими подопечными котятами в том, что они знают территорию, они знают, где и кого искать. Тогда как вот эти вот наши подопечные этого не знают. И поэтому вот это вот обязательное условие должно соблюдаться. Иначе успех реинтродукции может кончиться нулевым результатом.
4: Виктор, а я правильно понял, что ваши подопечные ловчее убивают жертву, чем их дикие собратья?
3: Да. Как происходит обучение в дикой природе? Примерно в возрасте, когда котятам, что тигр, что леопарды, примерно 18-19

0: месяцы. Но чем она старше становится, тем она дальше и дальше уходит, и тем реже она их переводит. Котята, конечно, начинают ее искать. Конечно, у них еще и любопытство развивается, любознательность. Они пытаются самостоятельно охотиться. И тем самым они, во-первых, начинают как бы добывать себе жертву. И примерно когда котятам 20-22 месяца, у нее наступает эструс, и мама приступает к очередному этапу размножения. В это время она фактически котят уже отгоняет. Не то, что отгоняет, она от них убегает. Она уходит на большие расстояния, и понятно, что котята приходят, они ищут маму, но к моменту, когда уже рождаются новые котята, мама уже даже достаточно агрессивно относится к своим старшим котятам и очень часто их отгоняет. Однажды в Туркмении мы наблюдали очень интересную сцену, когда на добыче были зарегистрированы сразу 5 или 6 леопардов. Мама с двумя выводками, то есть с котятами в возрасте примерно 7-8 месяцев и с котятами в возрасте примерно 27-28 месяцев, плюс-минус, конечно. То есть, в принципе, они самостоятельно начинают охотиться. Но понятно, что живя рядом с мамой, у них есть возможность подкрепиться, что нет какой возможности у наших подопечных.
1: То есть вы пожестче, как педагоги, пожестче.
0: Ну, поэтому я и говорю, что есть обязательное условие, если мы хотим, чтобы процесс и наш проект был успешным, мы должны выпускать в местах с избыточной численностью диких копыт.
1: Все понятно, Виктор, это очень увлекательно. Вы рассказываете, а как вы думаете, вот этот вот пример, я обсуждал как-то с вами уже, вот кинематографист такой Джон Варти, который в Африке попробовал приучить тигрят к жизни в дикой природе. И там вроде бы следовал всем рекомендациям. Сначала и мертвую давал, потом, значит, такую более доступную, к дереву привязывал. Потом вроде бы они начали охотиться сами. Но делал он это все в Африке для того, чтобы якобы потом переселить в Азию. Вот такой подход, как вы считаете, он удачный или нет? И нужно ли котятам показывать ту добычу, которой они будут питаться потом?
0: Конечно, целесообразно их приучать к естественной добыче, то есть к добыче, которой они будут питаться. И понятно, что в правилах по реабилитации и в тех программах, в которых мы писали, ни в коем случае их нельзя кормить домашними животными. На самом деле это, как бы вам сказать, тоже от лукавого, потому что, например, в Туркмении, где жило примерно 120-150 пернезиатских леопардов, я с трудом могу найти место, где бы дикие леопарды не нападали бы на домашний скот. Я не знаю почему, но тем не менее, вот по моим многолетним наблюдениям, если леопард приметил жеребенка в табуне, он его добудет. Не знаю почему, но тем не менее, это вот факт.
1: Ну хорошо, Виктор, а вот играет ли роль в его, так сказать, пищевом спектре последующем, в его меню, тот меню, которым почивала его собственная мама, когда он был маленький? Вот тот набор блюд, которым он питался в детстве, когда ему приносила его мама, будет ли он играть роль в выборе добычи взрослым хищником?
0: Думаю, что вряд ли.
1: В роли мамы вы выступали.
0: Вот самое интересное, вот наши последние исследования и наши последние как бы работы, которые мы сделали с евразийской рысью, мы выпустили 2 рысят в возрасте 16-18 месяцев. Так вот, интересная вещь. У них в рационе никогда не были янтовидные собаки, никогда не были лисицы. Роль зайца у нас играли домашние кролики, роль бобра у нас играли нутрии. Причем нутрии они добывали в прудике, а не на суше и так далее. То есть они как бы были знакомы с этими вещами. Но с янтовидными собаками и с лисицами они никогда не были знакомы. Может быть, это было связано с тем, что места, куда мы их выпустили, была низкая численность зайца, но хотя, с другой стороны, численность бобра была очень высокая. Но, тем не менее, основная добыча, фактически первый месяц, это были янтовидные собаки и лисицы. Очевидно, из-за голода.
1: Да, да. Да, вот первое, о чем я подумал, то, что, наверное, тяжеловато было им с дикими бобрами, и они решили на то, что попроще. Янтовидная собака в глаза не видела никаких там рысей, чувствовала себя как дома, наверное, за что и поплатилась. Но это же интродуцированный из

0: искусственный вид, его с точки зрения экологии, в общем, ну, какая-то историческая справедливость тут восстанавливается, да?
1: Нет, так они также успешно охотились на лис.
0: Ну, на лис. От безысходности. Виктор, спасибо вам большое, было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Виктором Лукаревским, натуралистом, кандидатом биологических наук, специалистом по реинтродукции кошек в естественную среду обитания. На мой взгляд, было очень увлекательно. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они — жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Книга притчей Соломоновых, глава 4.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы разбираем фильм «Орда» по многочисленным просьбам наших телезрителей. У нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Будем разбирать «Орду».
0: В 2012 году на экраны вышел исторический фильм режиссера Андрея Прошкина «Орда». Сюжет фильма развивается в середине 14 века. Это время, когда власть Орды простирается над большей частью Евразии. Платит дань восточному соседу и Московское княжество. Когда ханшу Тайдулу сражает тяжелый недуг, ни один целитель оказывается не в силах ей помочь. Тогда в Орду вызывают московского целителя, митрополита Алексия. На карту поставлена судьба всего княжества. Однако и сам Алексий не знает, чем обернется его путешествие в Орду.
1: Ну, наверное, начнем с общего, с общей исторической справки. Сюжет во многом построен на фигуре жены узбека, хана узбека, Тайдулы. И при хане узбеке Золотая Орда расцветала. В этот момент они приняли ислам. Он довольно-таки много покровительствовал Ивану Калите. И расскажи вообще про роль Тайдулы в политике Золотой Орды.
2: Тайдула – это у нас такое имя, Тайдула. А она же на самом деле не просто Тайдула. Правильно ее называть Тайдула Ханум, то есть старшая жена. Потому что жена-то могла быть теоретически не одна, там куча наложниц, а вот Ханум, вот это важно. Она получилась не просто старшая жена, а жена великого узбека. Потому что хан узбек это в самом деле была такая одна из вех в истории Улуса-Джучи. То есть того места, которого мы называем теперь Золотая Орда, не совсем правильным термином. Вот Улус-Джучи при узбеке в самом деле достиг очень серьезного могущества. При узбеке бралась самая большая дань с Руси за всю историю вообще русско-ордынских отношений. При узбеке Улус-Джучи был в самом деле такой, вот, наверное, последний раз, когда это была такая несокрушимая скала, с которой вынуждены были считаться вокруг вообще все. И вот узбек умирает, кажется, в 1341 году, и остается человек, который прямо присутствовал при всех его великих свершениях. То есть это не просто, как бы мы сказали, королева-мать. Она же в самом деле королева-мать всех присутствующих в фильме персонажей. Кроме последнего, которому она бабушка. И что? Так это же авторитет какой огромный. Просто невероятно огромный авторитет. Женщина знала всю политику, знала всех. И она вполне очевидно возглавляла некие, как бы мы сказали, партии внутри политикума Золотой Орды, продвигая те или иные внутриклановые интересы. Поэтому, конечно, ее роль недооценивать нельзя. Не смотри, что тетенька. У нее возможности были, прямо скажем, очень сильно отличные от нуля, учитывая то, что мы видим в отражении исторических источников. Конечно, роль видим мы далеко не все,
1: естественно. А всегда роль женщины была такая значимая?
2: Нет,
1: могла,
2: конечно,
1: быть?
2: Нет,
1: или
2: конечно.
1: Она в качестве исключения
2: это
1: была такая?
2: Я бы не сказал, что это исключение, это просто очень удачное для нее течение обстоятельств, которые, видимо, наложились на ее собственные немаленькие таланты политика.
1: Смотри, у Тайдулы было двое сыновей, Тинебек и Джанибек. Тинебек был старшим, и по праву наследования престола ему должна была достаться власть после отца, после смерти отца. Но поскольку он впал в немилость, хотели передать трон Джанибеку, младшему сыну. Можешь поподробнее про этих распри рассказать?
2: Тут мы...
1: Я так понимаю, что в этот момент уже начались какие-то бесконечные убийства, деление власти. Каждый год, каждые два года уже начали меняться ханы, и уже началась какая-то путаница, мешанина.
2: Нет, ты пытаешься сейчас перебросить положение после смерти узбека на куда более позднее положение, на положение 1359 года, начало Великой Замятни, после смерти уже Бердибека.
1: А тут точнее, все нормально было.
2: Условно. Потому что никогда, конечно, нормально в такого рода сообществах в нашем понимании быть не может. Может, для них все эти отравления и убийства были в порядке вещей. Трудно сейчас сказать, но с Тенебеком там довольно мутная история, просто потому что вот этих внутренних подковерных течений монгольского политикума в Улусе-Дзуче мы до конца и не знаем. Потому что по факту-то Тенебек в свое время, когда умер отец, сел на отцовский престол. То есть он стал ханом Золотой Орды. Вне зависимости от того, там хотел это кто-то, не хотел это кто-то. И у него был младший брат Джанибек, который его ровно почти через год он его и убил. То есть он год, условно, с 1341 по 1342 год процарствовал, и его убили. Вместе со значительной частью сторонников, видимо, там как раз не последнюю роль играла Тайдулла Ханум, которая одного сына любила меньше, другого больше. Там за каждым из них стояла некая политическая партия. И вот эта политическая партия, которая опиралась на уже Джанибека, младшего брата, вот она и выиграла, а Тенебек-то и проиграл. И вот с 1342 года на престоле Золотой Орды находится уже Джанибек до 1357 года.
1: А как тебе сцена, показанная в фильме?
2: О, как и все 100% сцен, которые отражают нам некий быт ханской ставки в сарае Бату или в старом сарае, они мне показались просто чудовищными. Чудовищными в смысле не историзма, не понимания того, как это вообще было или могло быть, в смысле материальной культуры. Это просто клоунада какая-то. Потому что когда ты смотришь на высшую прослойку Золотой Орды в исполнении фильма «Орда» 2012 года, такое впечатление, что это какие-то современные казанские хипстеры, переодевшиеся в дурацкие костюмы. Причем костюмы именно дурацкие. То есть там вот все эти халаты на голое тело вот так вот расстегнутые, все какие-то жирные, грязные, там Джанибек все время какой-то потный ходит, ну, в общем, это какой-то кошмар. Да, ну, конечно, единственное, что мне очень порадовало, это хан Тенебек в исполнении Панина, господи, который все время вот так вот щурится.
1: Я его, кстати, не сразу узнала.
2: Я сразу Панина опознал, это так смешно вообще, ух. Что такое Сарай-Бату времен пост-узбека, да и уже и самого узбека? Во-первых, это огромный, невероятно богатый город. И особенно если мы говорим про что? Про самый верх, про ханскую ставку. Там все должно было быть в изразцах.
1: В золоте.
2: В золоте, серебре. Там придворный этикет сложнейший. Просто потому, что это же уже не просто какие-то бывшие кочевники. Это же уже мусульманская страна. Они косплеили условно какую-то Персию. Ну, условно. Конечно, не так, но это все равно это должно было быть больше похоже на какое-то такое обывательское представление о дворе персидских шахин-шахов, где каждое слово зарегламентировано, каждый шаг зарегулирован придворным этикетом. Это, конечно, было не совсем так, но все равно вот эта вот жуткая попойка с пожиранием какое-то мясо, там какой-то Джанибек кого-то кусает за круп, там, ну, в общем, это смотреть больно просто. Вот это вот халупа, это что ханская ставка, что такое старый сарай? Это столица Улуса-Джучи, которая собирала деньги от Киева и Владимира до Азербайджана современного, извините. Туда стекалось все. Я уже молчу о том, что мимо проходили важнейшие торговые пути западной части Великого Шелкового пути и Великого пути специй, с которых они имели свой гешефтик, который был очень сильно отличный от нуля и по современным меркам измерялся в десятки миллиардов долларов ежемесячно. Это вот такого рода суммы. Неужели они что-то себе не построили бы? И мы точно знаем, что они себе построили. Исходя из археологических раскопок вот там, в Астраханской губернии, того самого старого сарая. Это очень большой, богатый город, который, как говорили из конца в конец, на лошади нужно было проезжать по улицам 6 часов. Там десятки тысяч людей жили. Собственно, знать-то, и уж естественно хан, проживали в помещениях с центральным отоплением, там у них были нормальные бани, хамамы.
1: Канализация, туалеты.
2: Да, кстати, это тоже, как бы, кроме шуток, совершенно, это все было просто в невероятной роскоши. Вот посмотрите на мечеть да вот в Самарканде на мечеть Тимура. Вот примерно так оно должно выглядеть. Это золото, лазурь, серебро, роскошь, какие-то росписи, изразцы, цветы, высаженные деревья кругом. Словом, это столица империи. А это люди, первые лица этой империи, которые просто даже в принципе не представляют себе, что такое какие-то материальные проблемы вообще. Причем именно не личные материальные проблемы, а на уровне государства. И вот что нам показали.
1: Но больше всего меня убило, где живет Айдула в юрте. Она
2: там это как раз нормально. То, что...
1: Болеет?
2: Нет, что... то, что все эти, скажем так, вся эта знать, они совсем недавно кочевники. То есть по историческим меркам это вот вообще буквально вот так вот. И они что в сарае, что в Китае, они все действовали ровно одинаково. Жили во дворце. Но всегда у них были кочевья, куда они могли вот от этого городского воздуха спертого отъехать и почувствовать себя в единении с природной пасторалью. То есть, что они не отрываются от кочевого народа.
1: Это я понимаю, но почему она рядом с дворцом стоит юрта, и она живет
2: в ней? А в Китае, в Пекине то же самое было.
1: Возле дворца
2: стоит? Да, возле дворца, во дворе дворца стояла красивая белая юрта, куда можно было пойти и пожить, как нормальный кочевник.
1: Но здесь некрасивая юрта,
2: мне кажется. Нет, они просто тут какие-то юрты, тоже не ханского класса, мягко говоря. Это... какие-то дауншифтеры монгольские в таком могли бы проживать, но отнюдь не ханша. Все это не уровень. Ну и туда же вдруг приезжают послы от римского папы, которые одеты оба в коричневую дерюгу. Вы как такое себе представляете? Послы от римского папы – это кто-то в чине кардинала. Да, это, конечно, уже авиньонский папа времен пленения авиньонского, но тем не менее... Вы точно уверены, что они должны быть одеты в дерюгу? Людей вот в этой дерюге, их бы близко, на пушечный выстрел бы к хану не подпустили. Но это же бомжи. Это не послы, это бомжи. И они вот являются по фильму без подарков, потому что скажи им, что его же люди нас обобрали. Я боюсь представить, что бы случилось с местным жителем или местными жителями, которые попытались бы отнять подарки, которые везут хану. Это же они не послов обобрали, а хана обобрали.
1: И хан бы их в первую очередь и наказал.
2: Я опять же боюсь себе представить, что бы с ними сделали. Тем более, что по ясе Чингисхана шаманов трогать пальцем нельзя. Это тоже по всем понятиям шамана. Тем более уже не просто так, это же уже люди в не первом поколении исламской культуры, которые точно знают феномен регулярного священнослужителя. Это не просто шаман, это именно священник. Ну, у этих мула... У тех какой-нибудь ксенс, ну неважно. Это одно и то же для монголов. Их нельзя трогать. Их никто бы и не тронул никогда в жизни, тем более это послы, потому что уж чего-чего, опять же, по ясе Чингисхана, которая была для монголов даже еще в 15 веке, например, у того же Амира Тимура, она была важнее, чем законы шариата. То есть государство управлялось строго по ясе. Это было что-то около сакрального почитания. Фигура Чингисхана. Посла трогать нельзя. Ни в коем случае.
1: Я еще не поняла, почему они идут к нему ползком. Им говорят, нельзя переступать через порог.
2: Ну, наступать на порог, это в самом деле нехорошая примета. Там это не приветствуется сильно. И именно ползать так хану это нормально. Все ползали.
1: Послы тоже?
2: Да.
1: От папы?
2: К турецкому султану, например, тоже нужно было ползать. К тайскому королю до сих пор нужно ползать. Это все из Персии идет. Из Персии, времен Дария Первого, Кира Великого, неважно. Это то, что называется проскинеза по-гречески. Это не просто земной поклон, это когда человек ложится на пол определенным образом и последние метры к фигуре обожествляемого правителя должен подползти. Это все как раз имеет очень давнюю, тысячелетнюю, многотысячелетнюю восточную традицию. Потому что это не просто правитель. Где-нибудь в Европе это всего лишь первый среди равных. Такая у нас демократия была уже тогда. А это обожествляемая фигура. Ты не к человеку ползешь, ты к Богу фактически ползешь. Там даже не личность самого хана, например, играла роль, а должность, которую он занимает. Должность-то обожествляемая. Ты потом с ним можешь подружишься. И в кулуарах где-нибудь вы будете там выпивать, закусывать, хохотать и называть друг друга на «ты». Но когда ты находишься в юридическом поле, в поле дипломатической практики, ты обязан выполнить некие ритуальные действия. И все к нему ползали, конечно же, потому что это был самый могущественный правитель. Вот на 2000 километров туда и 2000 километров сюда. Потому что ни один европейский правитель того времени не мог похвастаться таким могуществом, какое имело место быть в руках у хана Улуса Джучи. Он был просто могущественнее французского короля, английского короля, императора Священной Римской империи, да в общем, в кого ни плюнь.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
2: Вот мы с тобой про Орду-то говорим, и про хана Джанибека говорим, и про его мать Тейдулу, но ведь это же что, это Улус-Джучи, это часть Айя-Монгол-Улус, Великой Монгольской империи, которую кто основал?
1: Чингисхан.
2: Правильно, Чингисхан. И вот мы сейчас говорим про закат Монгольской империи, а ведь нужно же поговорить о том, откуда она взялась, то есть про Чингисхана, и для этого специально есть фильм «Монгол», про становление великого полководца, воина и политика Тимуджина Есугеевича Барджигинова. И мы же, между прочим, о нем будем совсем скоро делать деконструкцию лайв в Центральном доме кино 17 февраля сего года.
1: В 19:00.
2: Да, удачно получилось. Вот вам Орда, вообще незапланированная. Это что меня заставило, между прочим, разбирать. А вот вам совсем скоро «Монгол» Сергея Бодрова-старшего. Приходите, будет интересно. Переходим, так сказать, в живой формат общения. Сегодня о том, как Монгольская империя, как империя, испытывала проблемы и закатывалась, а вот кто же ее построил, вот об этом мы поговорим 17 числа. А если вдруг кто-то 17 числа не окажется в Москве, понятно, что если вы будете в Москве, всем обязательно нужно прийти в Дом кино, то не беспокойтесь, через некоторое время, далеко не сразу, но через некоторое время мы опубликуем видеозапись мероприятия. Но лучше прийти. А зачем нужно приходить? Потому что в отличие от видеозаписи, вы сможете с нами пообщаться, задать вопросы, мы постараемся на них максимально развернуто ответить, купить книжек, в том числе моих. Словом, ничто не заменит нам живого человеческого разговора.
1: Смотри, когда митрополит Алексий подплывает к Сарайбату, мы видим экстерьер этого города,
2: да.
1: И он весь из глины слепленный. Да. Мне очень странно показалось, почему они сделали именно в таком виде этот город.
2: Если мы говорим про окраины города, да, там это мы знаем из археологии, масса зданий построена из сырцового кирпича. То есть просто параллелепипед из глины, который высушили на солнце. Все. Это как раз тут нормально. Другое дело, что у них весь город такой, чего просто быть не может. С какими-то саманными палками, которые во все стороны торчат из построек. Ну, это бред, конечно. Сейчас это археологический парк, который сделали из декораций фильма.
1: И всегда утверждают, когда ты смотришь интервью, различные обсуждения этого фильма, что они сделали достоверно исторические...
2: Они сделали, в самом деле, очень достоверно, ну, кусочек Сарая-Бату. То есть какие-то дауншифтерские кварталы.
1: А на роскошь...
2: Дауншифтерские кварталы очень хорошие.
1: Но на роскошное здание денег не хватило.
2: Да, не хватило. Хотя уж, по-моему, лучше было из картона это все сделать, не заморачиваясь на воссоздание настоящих зданий. Из этого на этом картоне что-нибудь нарисовать, налепить, ну, короче говоря, чтобы оно в кадре нормально выглядело, как было сделано, например, при съемках сериала «Рим», где построили Рим чуть ли не в натуральную величину, там 250 гектаров декораций. И, естественно, они далеко не все были построены из камня, кирпича, мрамора и что еще положено было в Риме ставить в качестве стройматериалов на здание. Понятно, что это были какие-то фанерки, картонки, гипроки, по которым мы осуществляли роспись, лепнину и прочее. То есть это затуфтить, забутафорить. В кадре нормально выглядит? Шикарно. Почему тут так не сделали, я не знаю, но выглядит ужасно просто. Просто ужасно вообще. Это настолько не уровень. Я специально полез смотреть, кто их исторически консультировал. Научный центр при Русской Православной Церкви. Вот это я понимаю, вы молодцы.
1: Нет, до этого там был консультант-историк, но он отказался с ними работать.
2: Правильно, я бы тоже отказался. Сабля, которая на поясе болтается все время, сначала у Тенебека, потом у Дженебека, одна и та же. Но, блин, друзья, давайте так, плюс 100 лет. Это что-нибудь такое могло при Тимуре бы быть. Но не при описываемых правителях. Оружие ужасное, костюмы просто чудовищные. Потому что вот это вот тусклое, какое-то замызганное, во что ханы одеты, да вы чего? Шелк, парча, который отличается от всех остальных ровно тем, что их регулярно стирают. То есть они идеально чистые должны быть, просто идеально чистые. Они же не в степи на охоте неделю, когда скачут там по пыли, по солнцу, по жаре, по грязи за какими-нибудь оленями. Там понятно, что все должны быть несколько не такие чистые, как были раньше. Они у себя дома. Вот давайте мы режиссера, сценариста и кого там еще, продюсера, выведем вот на нашу замечательную московскую зиму, в лужах поваляем, вот так вот, в домашнем, и домой отправим, и будем их снимать. Такие, вот русские так обычно дома ходят. Ну, посмотри, что там на улице. Понятно, что это не выстираешь теперь никогда. Это бред просто, откровенно бред, который просто оскорбляет вообще память Великой Империи, которой мы в том числе наследовали как государство. Я имею в виду Русь при Иване III уже. Ну и дальше там, и Иване IV. Ведь мы же включили в себя Улус-Джучи. И наш царь, это был в том числе наследник власти потомков Чингисхана. Вы думаете, что потомки Чингисхана вот так выглядели? Это какое-то просто оскорбление натурально. Я уж молчу о запредельно неисторичном подходе к тому, во что они одеты. То есть сами формы этой одежды, там за исключением каких-то мотивов, там типа этих сапоговидных шапочек на девушках, оно не имеет под собой никакой правды жизни вообще. Я уж молчу про организацию пространства внутри, вот на всех тех пирах, то какие-то бабы там с ними сидят, какие-то мужики с подведенными глазами, вы чё? Ну как может знатный монгол позволить вообще себе такое? Во-первых, женщин, скорее всего, даже и не пустили бы. Зачем они там нужны?
1: Ну и плюс, это же уже мусульманская страна, они же не могли, наверное, в одно...
2: За одним столом очень вряд ли они могли бы, конечно, сидеть.
1: Они должны сидеть в отдельном помещении,
2: да,
1: правильно?
2: Да, да.
1: Хорошо, материальная культура, мы разобрались. Но меня больше всего смутило название фильма, почему называется «Орда». Потому что изначально рабочее название было «Святитель Алексий». Мне кажется, это как-то более близко к содержанию фильма. Но сам сюжет больше всего меня поразил тем,
2: это же
1: что...
2: по роману «Чудо», если не ошибаюсь, было сделано все.
1: Ну просто если прочитать биографию хотя бы поверхностно митрополита Алексия, он влиял и на политику, и он был очень образованным человеком. Он общался с многими известными людьми на тот период. И он действительно лечил Тыдулу, потому что у него были проблемы со зрением. Она его после этого, насколько я знаю, наградила. Здесь же мы видим человека, который просто опустился, он ищет некий путь к Богу, и почему они закрутили такой сюжет, я не поняла.
2: Ну, во-первых, конечно, Елферий Федорович Бяконтов в миру, в дальнейшем митрополит Алексий, это да, это правда, это человек такой вот эпохи русского возрождения. То есть с огромным кругозором, огромным по тем временам, конечно, уровнем начитанности, колоссальной эрудицией, настоящий полиглот, воспитанник прям греческого митрополита. И, естественно, так как это боярский род, вхожий во все самые высшие круги общества, которые только могли быть, разбиравшись там в механике, политике, медицине, в общем, уникальный человек, с которым очень мало кто вообще может сравниться, который по праву занял достойное место в русской истории подле великого нашего князя Дмитрия Ивановича, будущего Донского, в итоге. Но не только около
1: он
2: него,
1: же, по-моему, даже конечно. Его воспитанием, да, занимался?
2: Да, конечно. Он был при нем, ну, фактически регентом, в итоге, по его малолетству. Но это куда более поздняя история. То, что он лечил Тайдулу, это, конечно, легенда, которая имеет отражение ровно в одном нашем русском источнике, что якобы он лечил Тайдулу. Потому что вообще-то никаких проблем со здоровьем Тайдулы ордынские источники и персидские источники не описывают вообще. Есть очень ненулевая вероятность, что его вызвали лечить
1: Джанибека,
2: который то ли заболел, то ли был ранен во время своего последнего военного похода на Азербайджан. Вот. И он его-то должен был лечить, а Тайдула, как заботливая мать, сказала, что это она заболела, чтобы не бросать тень на авторитет хана, что хан заболеть не может. С ним все в порядке, это меня будут лечить.
1: Но он его, по-моему, не вылечил в итоге.
2: Нет.
1: Он умер.
2: Да, он в 1357 году скончался. При не вполне выясненных обстоятельствах есть ненулевой шанс, что ему помог сын Бердибек. Но, опять же, это такие предположения, которые доказать даже примерно невозможно. Того же митрополита, которого нам показали. Давайте начнем с хронологии, во-первых, потому что по внутренней разбивке фильма я вообще не понимаю, в какое время это происходит. Потому что нам показывают смерть Тинибека, и надругательство над папскими послами. Потом, сразу после этого, они начинают жить какой-то дружной монгольской семьей с Тайдулой на протяжении очень короткого хронометража внутри фильма. Потом она слепнет внезапно. Сменяется один раз время года. То есть это что, полгода, год прошло со времен смерти предшественника по хронометражу фильма. То есть это получается 1343 год. Или может быть 1342 год. Как это мне понимать? Мне даже не попытались объяснить, что лет 15 уже прошло со времен смерти убийства Тинибека. 15 лет. Нам это как-то дали понять? Даже примерно не дали понять. И я как человек не чуждый отечественной истории, я понимаю, что, например, Ивану Ивановичу Красному, то есть князю, который нам явлен в фильме, ему в то время сколько там нужно было бы? 14 лет.
1: А тут уже взрослый дядька.
2: А там прям уже дяденька, и может скоро будут прогулы на кладбище записывать. Сам Алексий, ему, даже если мы имеем в виду, что это 1357 год, какой в самом деле имел место на дворе в то время, а опять же скажу, что нам в фильме на это даже намека нету, ему же было 49 лет. Он на 4 годика старше, чем я сейчас. То есть это был мужчина в самом расцвете сил. Вообще-то. Но в силу того, что, опять же, он из высшего сословия и занимает не последнюю должность на Руси, то есть вообще-то главы Русской Православной Церкви, у него все в порядке с питанием, медициной, доступной в то время и так далее и тому подобное. Но это же выглядит как замухрышка. Причем даже непонятно, куда ему дальше стареть. Сам-то митрополит Алексий пожил, слава богу, каждому, даже современному человеку. Он там ему за 70, по-моему, было, когда он умер. А это-то что? Вот если этот персонаж еще на 20 лет состарится, во что он должен превратиться, скажите, пожалуйста? А вот актер Суханов, по-моему, которого все страшно хвалили за исполнение роли митрополита, к нему-то у меня никаких претензий нет. У меня претензии к режиссеру, который поставил вот такую задачу. Сыграть вот такое убожество. И где живет Алексий? Вместе с Иваном Ивановичем Красным, князем московским, в Москве. Москва в представлении этих, извините, пожалуйста, бракоделов. Я уж сейчас даже не говорю про сарай. Москва — это настоящий сарай. Только не в смысле дворец, а в смысле сарай. Какие-то поленницы, какие-то халупы стоят деревянные. Боже мой, у меня на даче, когда я приехал к себе на дачу первый раз в 87-м году, все было сильно краше. Где княжеские терема, где крепостная стена вокруг Москвы, тогда еще деревянная, конечно. Где, блин, город Москва? Это же город был, который татары вообще-то не погнушались еще в 13 веке тщательно ограбить. То есть там было что взять, значит. Потому что, извините, а кто бы полез грабить вот эти сараи? Там дедусь Панас живет, и что у него можно взять? Соли, капсулы для винтовки. Все, больше у него ничего нету. Соответственно, какой-то князь. Князь-то одет тоже, как, извините, чмо. Он там сидит, чухает бороду вместе с митрополитом, они о чем-то общаются, и говорит, вот, говорит, езжай-ка ты в Орду. Почему это не происходит в княжеском тереме, при придворных, которые все перепуганы, при этом все ужасно богаты, видно, сейчас это богатство татары придут и отнимут. Потому что Джанибек-то как раз был очень редкий хан Золотой Орды. в 14 веке, который ходил с набегом на Русь, с карательным, под город Алексин. И мог повторить, если что. Другое дело, что Джанибек он мог повторить физически, то есть у него такая возможность была, но в политическом смысле у Джанибека была главная установка всей его, не скажу второй половины, вторых двух третей правления. Это максимальная нормализация отношений с Москвой. Максимальная. Чтобы Москва была верный союзник. Поэтому там и дань снизили чуть не в два раза. Ну, в смысле, не дань, правильно сказать, выход. То есть налог внутригосударственный. Выход снизили почти в два раза от времен Узбековых. Иван Иванович Красного прям ярлыком посадили на княжение, чтобы, опять же, он ни в коем случае не выступал каким-то политическим противовесом самому Джанибеку, потому что в это время были проблемы большие у Джанибека. Во-первых, с Великим княжеством Литовским, которое вместе с Польшей в это время рвала на части наше галицко-волынское наследство и под шумок отжала несколько ордынских территорий. Так случайно получилось. Ну, тех территорий на Руси, которые контролировала ранее Орда. И вот литовцы взяли и захватили это себе. То есть нужно было что-то делать с великим князем Ольгердом в этот момент. Одновременно его восточные вассалы, вассалы Джанибека, один стал свою монету самостоятельно чеканить со своим, ну, короче говоря, собственную монету. Это вообще-то вызов. Такого делать было нельзя ни в коем случае. Некоторые территории просто отложились, ему приходилось постоянно воевать, и он был заинтересован в Руси, как в союзнике. Он в этот момент не полез бы ее грабить. Зачем? Иван Иванович Красный – это верная опора трону Джанибека, вообще-то. Это его верный союзник, вассал. И вот нам говорят, сейчас они придут, и сейчас там все поломают и пожгут. Езжай, сотвори чудо. Что тебе стоит? Мне что, Перуна просить? Господь же всемогущий, ну ты сделай так, чтобы слепые начали ходить, а глухие говорить. Как это о Генри писал, я помню, в произведении «Благородный жулик». И митрополит, поломавшись, едет лечить Тайдулу. Какового митрополита? Вслед за послами римского папы берут и кидают в яму с говном голым. Вот я по-другому это назвать не могу. Вы меня простите за подобное натуралистичное описание. Но это именно яма, именно с той субстанцией, которую я только что назвал. Где он там потом голый полфильма и живет, всячески страдая.
1: Слушай, мне кажется, самая главная ошибка – это в названии фильма «Орда». Если бы они сказали, что это, не знаю, допустим, «Путь к Богу», и не основано на реальных исторических событиях, никаких бы проблем не возникло, да, и вопросов. Но из-за того, что они назвали это «Орда» и пытались снять фильм как исторический, то уже возникает куча проблем.
2: Проблема там самая главная, что с митрополитом так бы никто не мог поступить в Орде.
1: Вообще. Если бы он, допустим, был не митрополитом, я говорю...
2: Если бы это было не на нашей планете, это самое главное. Потому что даже если бы был просто священник, Мингу Тимир еще в 13 веке выдал ярлык русской православной церкви. Вообще-то о неприкосновенности.
1: И они даже дань никому не платили, правильно?
2: Они не платили налогов. Они были освобождены как, и взамен на то, что они поминают хана в ежедневных молитвах как законного царя. Все. Потому что русская православная церковь, вот русская это православная церковь для Орды. Это была в самом деле опора трона на нашей территории. Самое главное, самое верное, самое последовательное. Вплоть до времен Сергия Радонежского, митрополита Киприана, митрополита Алексея, когда с Ордой в самом деле начались проблемы, но это уже более поздняя история. В этот момент намека на это нет. Ну кто бы стал трогать пальцем митрополита, вы чего? Ну вот он приехал, например, лечить Тайдулу, у него не вышло. Ну извините, не вышло и не вышло, со всем уважением, проследуйте домой. То есть этого просто быть не может, вообще. Это какая-то такая чушатина, которую высосали из пальца, я даже не знаю, чем они попытались это объяснить. Тем, что могущественнейший и просвещеннейший монарх своего времени, каким вообще-то выступал хан Золотой Орды, он скот, потому что он ведет себя как скот по фильму. Что Тенебек в исполнении Панина — это просто скотина, вот натурально. И еще больше скот — это Джанибек. Какой-то жирный, грязный, вонючий, лоснящийся. Где великий воин Джанибек, который вообще-то, вот прямо вот в этот момент, он должен был возвращаться с похода на Азербайджан. Он же постоянно воевал. Это был великий воин, великий завоеватель, великий политик. Ну, конечно, великий, не самый великий, как Александр Македонский или, например, хан Бату, или даже хан Узбек. Но все равно из очень серьезных властителей, который сумел вывести собственную, уверенную ему державу из-под страшного удара, который нанесла чума. Потому что чума-то первая прокатилась именно по степным районам Евразии, только потом дошла до Западной Европы. То есть при нем как-то сумели выйти из кризиса чумы, государство не развалилось, оно осталось существовать. Человек был не совсем глупый и не совсем скот, как мне кажется. Вот это вот вечно грязное, постоянно всем хамящее, безостановочно выделывающееся, как муха на стекле, существо, оно чем вообще управлять может? Кто за таким пойдет? Его бы свои нукеры придушили бы через полчаса подобного поведения. Ну, потому что кому-то такой красивый нужен. Ты ж позоришь коллектив. Вот просто своим скотским поведением. Потому что, конечно, дипломатический ритуал Золотой Орды очень сильно отличался от западноевропейского и даже внутрирусского. Но это был дипломатический ритуал. То есть невозможно было хану взять, подойти к послу, скажем, от Папы Римского и начать над ним глумиться, размахивая там саблей, вот в расстегнутом виде, весь жир по бороде стекает. Как такое вообще возможно? Вы сами про себя, видимо, снимаете. То есть, если бы у вас была возможность так себя вести, вы бы, дорогие творцы, видимо, так бы себя и вели. Просто вот никак. Потому что, ну, как-то пацаны не понимают. Вот я вас уверяю, в Орде пацаны бы тоже не поняли. Так себя вести было невозможно, они так себя и не вели. Одеты были по-другому, выглядели по-другому, все это выглядело иначе, чем в ваших идиотских влажных фантазиях о кочевой элите 14 века.
1: Внешний вид города мы обсудили, давай расскажи поподробнее про сам Сарай-Бату, его историю, потому что, я так понимаю, это один из самых первых городов, которые построила Золотая Орда, и они выбрали именно то место, где был перекресток Шелковых путей.
2: Это удобное место, на редкость, его назвали Сарай-Бату, то есть дворец хана Бату, построили его после смерти хана Бату, где-то около середины 13 века, судя по всему. Точнее, сложно сказать.
1: Его не а так... я думала, при нем построили, поэтому нет, он Бату называется.
2: Нет, нет, его, в честь его. Там были, там был один из удобнейших перекрестков Великого Шелкового Пути, конечно же. Собственно, почему там потом построили, интересно, город Астрахань неподалеку? По той же самой причине. Там же буквально несколько, там 15 или 16, по-моему, километров, сейчас боюсь соврать, там, в общем, очень недалеко. По той же самой причине, потому что это очень удобное место, мимо которого не пройдут торговцы. Ни в одну сторону, ни в другую сторону. Из них со всех можно будет брать налоги, что-то они продадут прямо там у тебя. Словом, расцветет город, и он не просто расцвел, он имел такой авторитет, я уж молчу про богатство, такой авторитет, что это был единственный по-настоящему богатый город Золотой Орды, который не уничтожил Тамерлан. Он вообще-то вытоптал все, чтобы Золотая Орда больше никогда не поднялась по-настоящему. А вот Сарай-Бату он трогать не стал, потому что был не чувств прекрасным. Это был очень большой, красивый, богатый город с огромным, таким, я бы сказал, наверное, околосакральным авторитетом для всех кочевников.
1: А я читала то, что он пытался этот город уничтожить.
2: Не, ну, если бы он попытался, он бы его и уничтожил, конечно. Потому что такого рода попытки у Тамерлана обычно заканчивались только сокрушительным успехом. Он в своей жизни все, что хотел сломать, сломал все.
1: Как тогда закончилась история Сарай-Бату?
2: Темна вода в облоцех. То есть точно мы не знаем, как она именно в деталях закончилась, но причина падения его, конечно, была ровно в том, что Золотая Орда, как единая могучая богатая, соединяющая пространство империя просто исчезла, по факту. Тамерлан этому в том числе очень сильно поспособствовал. Вот в 15 веке окружение стало беднеть настолько стремительно, что необходимость в такого рода большом, очень дорогом в содержании городе просто исчезла. Люди оттуда постепенно стали уходить, и вот все, его больше нет. Точка. А началось-то, конечно, все именно при правлении, точнее, в конце правления Джанибека. Нам показали смерть Джанибека.
1: Когда начались междоусобные войны, вот эти, да, между собой за власть.
2: Джанибек принялся дудить в какую-то дудку, конечно же, пьяный. Ну, как там показали в кино. Какую-то личину на себя надел с этой дудкой, принялся развлекать своих верноподданных, что вообще немыслимо для хана. И чем-то то ли подавился, то ли захлебнулся, то ли что-то еще, и вот он, вот уже он и умер. И на престол всходит его сын-трансвестит Бердибек, потому что именно так нам его показали. Я думал, сначала это баба, странно одетая, а оказалось, нет, это дяденька. Кстати, ему тогда было, если не ошибаюсь, за 40, этому дяденьке, его сыну. То есть это был очень взрослый мужчина. Тоже, кстати говоря, в боях и походах. Вы представляете себе вот этого, тайского трансвестита, которого нам показали в кино, который повел бы со собой войско? До какого куста бы первого он это войско довел, когда бы его стали применять по назначению? В какой-то кожаной шапке, какие-то глаза подведенные, лицо какое-то все в белилах, ну вы чего? Как такое может быть вообще? Ну и Бердибек-то он не просто так сел на престол, он вырезал всех родственников, до которых смог дотянуться. Что, конечно, вызвало чудовищное неудовольствие у тех родственников, до которых он дотянуться не смог. И они его через два года...
1: Тайдула, по-моему, еще тогда была жива,
2: да,
1: правильно?
2: Да, конечно.
1: И она еще при нем была?
2: Да, да, и после него она была некоторое время. В 1359 году его убили, Бердибека, и началась Великая Замятня, где и взошла звезда Беклярбека Мамая. Каковая звезда закатилась в 1380 году при помощи Дмитрия Ивановича Донского, коалиции северо-востока русских князей, а потом и хана Тахтамыша, который пришел и навел, наконец, порядок на некоторое время на всей веренной территории. Ненадолго, потому что он не учел фактор своего патрона Тамерлана, который пришел некоторым образом за долей малой.
1: А какая мотивация была у Тамерлана по уничтожению Золотой Орды?
2: Так это таким образом он заглушал северную ветвь Шелкового пути, чтобы южная ветвь, где он сам сидел, Самарканд, Бухара, Хива и так далее, забогатела в два раза сильнее. Вам там на севере никаких шелковых путей не нужно. Все должно быть только мое. Контролировать вас тяжело, и зачем это все? Он же дошел до Руси, до города Ельца, Тамерлан, где от него откупились, где, прошу прощения, якобы ему явилась Богородица и напугала его до поноса, так что он умчался обратно в степь. С тех пор Русская Православная Церковь празднует праздник Сретения, для чего в Москве специально есть даже улица Сретенка. На самом деле Тамерлану просто привезли Даньку из Москвы откупиться. Он посмотрел на то, что ему привезли, сказал: «О, а я смотрю, живете-то вы очень бедно, брать тут нечего».
1: Я пошел.
2: Я пошел, да, и он просто уехал. Потому что после ограбления Золотой Орды в империи на 5 лет отменили все налоги. Вообще. Так здорово поднялся Тамерлан на грабеже Золотой Орды. Но про это нам в фильме ничего не расскажут, даже намеком. В фильме нам вообще Золотой Орды не покажут. Я вот тоже не понимаю, а почему фильм называется «Орда»? Где там Орда? Это вот этот вот сарай из сырцового кирпича, где какие-то ямы с нечистотами, где какие-то печи кизиками топят постоянно, как в кочегарке, русские военнопленные. А почему только русские? И, кстати, какой смысл гнать людей, на которых ты, кстати, войной ты не ходишь, это твои граждане, гнать людей, допустим, из-под Владимира в Астрахань, чтобы они там кидали кизяк в печку. При этом тебя кормить надо еще. А какой, я понимаю, угнали бы квалифицированного мастера, кузнеца, стеклодува, каменщика, я не знаю, печника, ну, Короче говоря, человек, который пользу принести может, чем, кстати, монголы регулярно занимались, не только по отношению к Руси, вообще. А какой смысл тащить сюда человека, который будет кизяк кидать? У тебя вокруг нет никого, кого можно приставить к лопате, что ли? То есть сама логистическая линия от Владимира до Астрахани, это не ближний свет. Его нужно туда поехать, забрать этих людей, привести их обратно, сделать так, чтобы они по дороге не перемерли. То есть их нужно охранять, обогревать, кормить. Потом тебя нужно кормить там, и вдруг выясняется из фильма, что мы тут живем 3 месяца. То есть натурально, как в нацистском концлагере. А в чем, собственно, смысл для татар было устраивать для русских концлагерь? Ну, вы его уже привезли, он работать должен. Причем, если его привезли, наверняка не кизяк кидать. Какой просто, черт возьми, смысл? Ведь если это крестьянин, это человек, который умеет заниматься сельским хозяйством. А это вообще самое главное, что нужно степнякам от оседлого населения, чтобы они производили много еды. Вот, пожалуйста, крестьянина приставят к сельскому хозяйству в том числе. Пускай на условиях несколько худших, может быть, чем они были на Руси, а, кстати, может быть, несколько лучших. У нас там не очень здорово на Руси было заниматься сельским хозяйством, и не здорово до сих пор. Но нет, они там кидают за каким-то хреном кизяк в печку. Эта печка, она круглый год, что ли, отапливает ханский дворец весь? Что это за ТЭЦ? Или, может быть, кочегарка, где-то должны были это играть на гитарах и курить дурной план, как наша советская интеллигенция 70-80-х годов. Это настолько недостоверно, что в это не то, что поверить нельзя. Это вызывает физическую боль, это смотреть больно. Вообще, вот просто больно. И там оказывается вот в этой же яме митрополит. Вот здорово, вы молодцы.
1: А то, что касается реальных источников, насколько я знаю, по-моему, 60-х или 70-х годов идут и по сей день идут раскопки, да, Сарай-Бату?
2: Недавно была в Сарай-Бату очень большая охранная раскопка, боюсь сейчас соврать, кажется, в 2019 году. То есть вообще совсем недавно. Там «Газпром» кидал очередную ветку какую-то газопровода, и нужно было прямо через территорию памятника, нужно было быстро памятник спасать, и там за год раскопали какое-то нечеловеческое количество сотен квадратных метров, что нам дало куда более детальное представление о материальной культуре, архитектуре и вообще о том, как была устроена там жизнь.
1: И что там интересного самого?
2: Ну, это прямо видно, что это очень богатый город, чрезвычайно многочисленный, людный, населенный, где, да, конечно, были помещения для рабов, вот те самые из сырцового кирпича. Помещения для рабов были размером с современную студию.
1: Потрясающе.
2: То есть где-то около 30-35 квадратных метров. Сейчас это стоит у нас где-нибудь 6 миллионов рублей, там тире 5. И там предлагают жить вполне себе свободным гражданам. Вот так рабов там размещали. Да, там никакого отопления, внутренние какие-то печурочки маленькие, но при этом одновременно есть, как положено, все, что жиреет и колосится вот на этом самом бедном подотном населении. А жрело и колосилось, оно просто прекрасно.
1: Ну, может, там по 40 рабов в одной комнате жили?
2: Ну, 40 рабов, 30 квадратных метров ты не вряд ли запихаешь. Там семья жила, конечно. Угу. В такого рода помещениях. А приличные кварталы выглядели, конечно, не так. Повторяюсь, это можно было бы, наверное, сравнить с Тимуровским Самаркандом. Конечно, победнее. Конечно, победнее. То есть дым пожиже, труба пониже, но это в любом случае было невероятно кратно роскошнее и богаче Москвы, Владимира и любого города на Руси, Киева того же, в синхронный период. То есть Орда была богаче и кратно цивилизованнее в этот момент, чем Русь.
1: Ну, я так понимаю, Орда очень гуманно относилась, во-первых, к другим религиям. Даже когда они приняли
2: ислам. Они относились ко всем религиям абсолютно параллельно. Просто потому что, повторяюсь, Яса Чингисхана говорил ровно одно, что если этот шаман молится своим богам за здоровье хана, то он молодец. Все, точка. На этом отношение к религии вообще любые заканчиваются. Там единственное, что нужно было в обязательном порядке, то, что, кстати, в кино показали, на мой, как-то кажется, в утрированном виде, совершать некие ритуальные уступки относительно своей религии, когда ты посещаешь ханскую ставку. Например, пройти между двух костров. Как ты должна представить себе сразу же, но никакого отношения к мусульманским практикам не имеет вообще. Это очищение огнем от злых духов, идущее из глубокого шаманизма, этого степного, уходящего корнями в тысячелетие до.
1: Ну, чтобы... Подожди, я думала, это тоже выдумка.
2: Нет.
1: Нет?
2: Это описано неоднократно в разных, в том числе русских источниках, прохождение между двух костров. Только там-то поставили две газовые пушки с пламенем там по 8 метров во все стороны. Нет, конечно, это просто были два костра, между которыми проходили люди.
1: Небольшие просто костры.
2: Ну, я не знаю, насколько они были небольшие, но вот там можно реально погибнуть между двумя такими кострами. А там задача не была тебя убить. Задача была проверить, ты можешь быть злой дух из степи, и между двух костров ты не пройдешь. А если ты человек, и у тебя злого духа нет, то проходи к хану, чтобы ты на него порчу не навел. Это глубокая, тысячелетняя, супердревняя степная традиция, которую монголы вполне восприняли и применяли. Некоторые, кстати, отказывались ходить между костров, говоря, что это вот язычество, и мы, как люди христианские, не можем такого себе позволить. Тогда их убивали.
1: Потрясающе. Смотри, хорошо, на другие религии им было параллельно. Знаю еще, что в этом городе, помимо основной массы жителей, было очень много разных национальностей.
2: Конечно.
1: И некоторые просто добровольно, рабы, понятно, их туда привозили, но многие добровольно переезжали жить в этот город.
2: А как сейчас Москву?
1: Так же туда.
2: Ну, потому что это был самый богатый город во всем регионе. И там трудоустроиться было очень неплохо. В силу того, что там возможности больше, столица же.

0: добряки такие, сильные, здоровые, взрослые мужики, но при этом очень добрые, веселые, с каким-то своим чувством юмора, которые сначала за митрополитом Алексием едут, а потом его же везут в Орду, потом возвращают обратно. У них какие-то подколки какие-то такие, с одной стороны, однозначно с юмором, то есть видно, что они смешные, с другой стороны, совершенно не обидные. Диалоги вот этих конкретно персонажей, ну, они как какие-то человеческие хотя бы. То есть можно себе представить вот такого неспешного степного воина, у которого вся жизнь под солнцем, на лошади, торопиться ему категорически некуда, часов он не знает. Вот он сел, поехал к соседям, по степным меркам сосед это 500 километров. Ехал 500 километров он, 10 дней, опять же, никуда не торопясь, там играл на варгане, приехал, увидел своего кореша, они сели на заваренку, знаешь, так полчаса пообщались.
1: И обратно. И
0: сказал, ну, давай, братан, бывай, рад был тебя видеть. Теперь, да, может, давай-ка ты в гости приезжай. И обратно 500 километров. И вот жизнь-то тянется, вот именно вот такая вот спокойная, неспешная, бесконечная, как степь, где вообще не меняется никогда ничего, и вы, эти кочевники, будете вечно совершенно такие же неизменные, поэтому торопиться некуда. Откуда вот такое вот довольно доброе чувство юмора, несомненно присутствующее чувство юмора при этом, что важно, такие неспешные разговоры. Вот эти вот два образа вот этих вот воинов мне понравились, их бы еще в шмотки правильные нарядить для полного счастья. Обратились бы к нашим реконструкторам, например, из Казани, мои братаны, которые делают Золотую Орду 14 века. Ну вы просто посмотрите, как это выглядит в исполнении приличных людей с твердой опорой на исторические источники, и что вы сделали? Вот это, что кинематографично и красиво? Нет, это же, вот как вы не снимите опорки кожаные? Это будут кожаные опорки, тогда как должен быть. Шелк красивый, кафтан, конь добрый, пояс, серебро с золотом. Это же воин, который прямо к хану вхож, его личные поручения выполняет. И он же в чине минимум подполковника ФСО. У него конь как Бентли стоит, понимаешь? Одет он соответствующе. Сапожки красные, вот он какой должен быть. Вот этих парней, которые сыграли эти роли, вот их бы нормальные костюмы, нормальный антураж бы сделать, и все бы по-другому заиграло. Потому что когда конный бомж, хиппи, шутит шутки, ну, ты думаешь, блин, что-то какой-то диссонанс. А когда богатый, сильный, могущественный человек, вот он эти вальяжные шутки отпускает, ну, понятно, дистанция огромная. За ним вся степь. Он настоящая сила и мощь, он может позволить себе вот так вот по-доброму общаться с условно покоренным населением. Потому что они ему угрозы не представляют, они у него вызывают некий интерес, как чужие, люди чужой культуры. Как люди, которые потенциально полезны хану, с которыми в конце концов вам путь коротать до Астрахани, от Москвы. На секундочку, опять же, не ближний свет. Долго времени вы будете проводить вместе, общаться как-то надо, ход какой-то налаживать. Вот это было бы хорошо, потому что, как я всегда говорил и буду говорить, и ты, я думаю, меня поддержишь как профессионал. Материальная часть фильма – это часть фильма, это не наплевательская ее часть, непренебрежимо малая. Ну или, в конце концов, одели бы всех просто в свитера и джинсы и написали бы табличку «Монгол, русский, митрополит, кардинал». Все. Условность, условность. Кому какая разница? История же классная, правильно? А материальная часть не играет никакой роли. Костюм это точно такой же актер, как актер, который одет в этот костюм, потому что это средство выражения художественного. Ну или я не прав?
1: Прав, конечно.
0: Вот. Фильм сам нереально странный. Я вообще не понял, а что я только что посмотрел? Как страдает голый дедушка? А мне это вообще интересно? Потому что это не митрополит Алексей, это голый дедушка какой-то, мне незнакомый, непонятный, вообще неинтересный. Я в 2012 году фильм-то посмотрел, когда он только что вышел. Я все ждал, когда же там начнется вот это вот про Орду, то, что мы любим. Но когда показали Москву вместе с Иваном Ивановичем Красным, нашим великим князем, наследником Ивана Калиты, тут-то я все и понял, что дальше можно кино уже не смотреть, ничего.

0: Ничего хорошего нам не покажут. Никакого катарсиса нет, ничего нет, вообще ничего нет. Это очень слабая сценарная работа, почти никакая режиссерская работа. Ну и товарищи из русского этого научного православного центра прям... Ух вы ученые, ух вы напридумывали. Я, конечно, не знаю, может, вас не слушались, но, тем не менее... Я бы постеснялся бы выносить тайтл собственной организации вот под такое.
1: Расскажи про пушку, которая стреляла с Ханского дворца.
0: Это анахронизм, потому что все источники, которые только есть, упоминают в самом деле о чем-то, что можно трактовать как наличие огнестрельного оружия в Орде. Это 70-е. Вторая половина 70-х годов, или 1375 год, точно не помню, когда Дмитрий Донской взял Булгар, город на Волге, ну, неподалеку от современной Казани. Вот он взял Булгар, и при этом, как пишут, со стен в него гром пущаху. Ну, видимо, какое-то там были, какое-то было огнестрельное оружие. И в 1382 году уже, когда Тахтамыш пытался штурмом взять Москву, по Тахтамышу, по его войскам со стен стреляли тюфяки. То есть это туфенг, как раз форма ранней пушки, раннего огнестрельного оружия, такого стационарного. Но вот в 1357 году в Орде быть не могло. Это, конечно, анахронизм, придумка. Я не знаю, зачем она вообще сделана. Что она должна символизировать? Я вообще не понимаю, что в этом фильме должно символизировать в любой секунде повествования. Провал полнейший. Последние лет 5, не знаю, как тебя, меня постоянно просят, разбери фильм «Орда», разбери
1: фильм «Орда». Я же сказала по многочисленным просьбам зрителей. Во,
0: да, да, да. Друзья, вы серьезно хотели, чтобы мы это разобрали? Я даже не очень понимаю, а что там разбирать? Вот что? Фильм очень слабый. Это такой симптом надвигающейся кинокатастрофы, которая в 2012 году была еще не вполне очевидна, но уже назревала. То есть вот «Орда» — это один из тех фильмов, с которого покатилось. Вот фильмы все хуже, хуже, хуже, хуже и хуже, и скоро смотреть будет вообще нечего. Нету Великой Империи. Если бы уж про «Орду» хотели бы посмотреть, потому что этот фильм называется «Орда», вот где эта самая «Золотая Орда» на пике своего могущества? Черт возьми, только что умер узбек, и все еще, кажется, все очень в полном порядке в «Орде» находится. Ну, хотя бы хоть что-нибудь показали бы, так ведь ничего. Где эти несокрушимые тумены? Вот эти вот люди в кожаных опорках, это должны они были символизировать несокрушимые тумены? Ну, явно же нет, правда. Митрополит Алексей, назвали бы так фильм про митрополита Алексея. Словом, я не понимаю, на чем мне концентрироваться? На Тайдуле? На митрополите Алексее? На отношениях Тайдулы и митрополита Алексея? Так их там нет! Он пришел один раз, у него не получилось, потом он страдал, страдал, страдал, потом у него получилось, его наградили, он уехал домой, отдав лошадку с подарками католическим коллегам, которые сказали, ой, теперь мы тоже домой поедем, вот вы напридумывали.
1: Спасибо большое, Клим, за разбор.
0: Тебе спасибо, рад был пообщаться.
1: Взаимно, приходящий.
0: Наконец-то мы закрыли гештальт Орды, вот, больше не просите.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Так, ну, всем добрый вечер. Ну, во-первых, я хочу сказать что огромное спасибо руководству Московского планетария, поскольку я считаю это честью, чтобы здесь выступить с лекцией. Вот. Ну, то есть я все равно чувствую какое-то отношение, как ни странно, к Московскому планетарию, потому что когда-то моя мама, будучи школьницей московской, ходила в кружок при Московском планетарии. Дело было еще в конце 40-х годов. После этого она стала профессиональным астрономом. Ну, в общем, видимо, в немалой степени поэтому я со временем стал профессиональным астрономом. Ну, то есть все на самом деле, все к планетариям как-то все равно сходится и сводится, безусловно. Так, и по поводу того, о чем сегодня пойдет речь, значит, ну вот когда мы списывались с Ириной Борисовной, значит, я предложил несколько вариантов того, о чем можно было бы рассказать, вот, и Ирина Борисовна выбрала тему об астероидах, и, в общем, я понимаю, почему, видимо, потому что, ну, как я понимаю ситуацию, потому что буквально две недели тому назад посредством массовой информации, включая федеральные телевизионные каналы, пронеслась информация о том, что у нас в Иркутске, ну, точнее, значит, рядом с Байкалом, вот я из Иркутска, а Байкал находится примерно в 60 километрах от города Иркутска, так вот, что в Байкал упал метеорит. Вот, об этом говорили, об этом писали. Вот, и, значит, это как бы по следам вот этого события. Вот, ну, и поэтому я как раз хочу начать с того, что действительно событие имело место, но, конечно, все как часто это у нас бывает, это все существенно преувеличено. Но вот давайте посмотрим. На самом деле получилось так, что вот наша астрономическая обсерватория Иркутского государственного университета в октябре, 10 октября, завершила установку двух метеорных камер в так называемой Тункинской долине. Сейчас я покажу, где это там находится. Они стоят друг от друга в 58 километрах. С двух сторон, с двух точек они пытаются снимать в течение всего неба, что вообще в небе происходит. Вот. И вот буквально там прошло какое-то количество дней. 22 числа поймали болид. Это вот с одной из камер. Видите, он раздробился, так сказать, и что-то, какое-то тело идет впереди, что-то летит вслед, причем чуть-чуть отстает. Вот, и со второй камеры удалось снять, и это позволило потом с помощью имеющегося программного обеспечения посчитать, где, на какой высоте он летел, с какой скоростью, то есть практически все параметры. Ну вот смотрите, значит, вот это юг Байкала, да, Байкал уходит дальше туда, вот на северо-восток, тянется почти на 600 с лишним километров, а здесь вот в продолжении Байкала вот этот геологический разлом, это так называемая Тункинская долина, в которой сейчас очень много астрономических приборов, там стоят несколько телескопов Института солнечно-земной физики, там стоит радиотелескоп Института прикладной астрономии, вот все это где-то здесь. Здесь я не буду говорить, что очень хороший астроклимат, потому что, в общем, мест с очень хорошим астроклиматом в России как-то вообще сложно об этом говорить. Вот. Но он неплохой. И, по крайней мере, ясных ночей здесь, ну, больше 200, доходит иногда в отдельные годы до 250. Вот это существенно лучше, чем, например, в Пулковской обсерватории. Ну, вот в двух точках, вот урочище Бадары и точка Торы, вот, значит, отсюда снимали. Вот здесь показан участок, на которых летящий болид был снят одновременно, и это позволило дальше посчитать, куда он шел, вот, ну и, судя по всему, он должен был упасть недалеко от берега Байкала. Ну и поскольку мы этому очень порадовались, то есть мы не тому порадовались, что он упал в Байкал, а тому, что у нас техника заработала, и все удалось посчитать, значит, мы об этом написали на одном из иркутских сайтов, после чего внезапно, так сказать, огромный интерес, и тут, значит, 5 телекамер и так далее, там и всякие. Вот, и один из федеральных каналов говорит: огромный метеорит упал в Байкал. Значит, а дальше в нашем же сообщении говорится, ну какой огромный, ну на входе в атмосферу, ну порядка 10 сантиметров. Да, когда он раздробился там и в Байкал там что-то упало, то это вообще какие-то там, может быть, остаточки. А может быть и не долетел, может быть и не упал, но мог долететь. Вот, и поэтому, когда задают вопрос, а будете ли вы доставать его там, значит, с глубины 500 метров маленький камешек, ну, конечно, понятно, что нет. Это просто демонстрация возможностей, что называется. Я очень надеюсь, что техника будет работать, и мы наловим, значит, еще какие-то вещи. Ну, вот тоже для демонстрации возможностей можно было восстановить траекторию этого объекта, то есть это явно из пояса астероидов, то есть в Офелии он уходит на расстояние, ну, соответствующее примерно серединке пояса астероида между Марсом и Юпитером, ну, до тех пор, пока этот маленький кусочек не столкнулся с Землей. Так, ну вот, собственно, значит, если говорить о этом событии, которое, может быть, повлияло на то, что была такая вот тема выбрана для сегодняшнего, нашей, для сегодняшней встречи, вот, наверное, тут больше много и не скажешь. Вот, тем не менее, значит, ну вот, нам сравнительно недавно говорили о конце света. Говорили, что один из вариантов конца света сводится к тому, что, может быть, что-то упадет, что-то мы с чем-то столкнемся. Вот. Ну и вообще надо сказать, что тема астероидной опасности примерно с 90-х годов, она достаточно актуальна, об этом много пишут, говорят. Вот. И оценки были самые разные вот самой проблемы. Да? То есть одна экстремальная точка зрения заключалась в том, что но астрономы пытаются выбить у правительства денег, вот, и пугают поэтому астероидной опасностью, а на самом деле ничего подобного. И вот когда руководитель Роскосмоса, уже ушедший из жизни, генерал Поповкин, еще в ранге заместителя министра обороны, я помню его интервью, когда он однажды сказал, что мы не будем этим заниматься, это совершенно бессмысленно, потому что, может быть, 1000 лет на нас еще ничего не упадет, и зачем мы будем зря тратить народные деньги. Вот, и есть другая экстремальная точка зрения, где говорится, что вот буквально завтра или там послезавтра или через год, в общем, будет полная катастрофа. Вот. Ну, истина, как всегда, она где-то между этими крайними точками зрения. Но вот я попытаюсь вот свою, по крайней мере, точку зрения как-то показать здесь. Ну, во-первых, я хочу начать с того, что Земля, безусловно, это принципиально открытая система, как физики говорят. Смысл этого понятия заключается в том, что вот, мы обмениваемся с окружающей средой и излучением и веществом, и безусловно приток вещества на нашу планету он всегда был. И он есть, и он будет. Другое дело, что интенсивность этого притока меняется со временем. Ну, а на ранних этапах формирования нашей планеты этот фактор, то есть притока вещества, был определяющим по сравнению с любой геотектоникой, там, которой, в общем, тогда еще, наверное, ну, трудно было говорить об этом. Вот. Ну, в соответствии с той базовой моделью, которая существует на сегодняшний день, значит, я очень бегло и кратенько, просто чтобы обозначить эти вещи, скажу, что считается, что Земля, построенная из конгломерата довольно крупных тел, был период, когда считалось, что буквально из отдельных пылинок слипающихся планеты формировались. Но сейчас считается, что был некий промежуточный этап так называемых планетеземалий, довольно крупных небесных тел. Ну вот, в общем, по некоторым оценкам, всерьез вот эти 100 миллионов лет не надо брать, но это какие-то ориентировочные сроки, по крайней мере. Вот. И из каких небесных тел? Вот между орбитами Марса и Венеры находились, судя по всему, сотни крупных тел размерами до 100 километров. Вот. Ну и постепенно, так сказать, это приводило к формированию нашей планеты. Вот. Ну и надо отметить, что, конечно, когда масса была достаточной, пошел процесс так называемой гравитационной дифференциации, то есть рассвоения. Из-за ударов температура была, видимо, достаточно высокая. Ну и в расплаве получалось, что более тяжелые частицы оседали к центру, то есть к центру масс. Ну и произошло рассвоение на железо-никелевое ядро, на более легкую мантию, совсем, так сказать, с самой минимальной плотностью. Ну, кора это чуть позже, что называется. Вот. Ну, считается, кроме всего прочего, что если мы посмотрим на состав метеоритов, ну, прежде всего, хондритов, падающих до сих пор на поверхность Земли, Земли, то около 1% содержания вот вещества в хондритах – это так называемые летучие. То есть это вода, это газы, вот это некоторое количество органики. Вот. Ну и в общем оценки показывают, что, вот, чего, что нападало уже на поверхность сформировавшейся Земли, этого вполне хватало, чтобы обеспечить появление и океана, и атмосферы. То есть вот по порядку величины там, в общем, достаточно близко получается, что как раз хондритами, кометами могла быть принесена и атмосфера, и вода, которая внешние оболочки нашей планеты сформировали. Вот. Ну вот каменные метеориты, здесь вот фотография там историческая, вот известный специалист по метеоритике Роман Львович Хотинок, да, возле знаменитого метеорита Царев, да, который упал в 22-м году, найден существенно больше почти, позже, почти через полвека. Вот. То есть вот из таких, может быть, вот объектов когда-то формировалась наша планета. Вот. Ну и оценки такие, что, конечно, вот эти столкновения, они происходили, в основном все, что могло упасть, оно давно упало. То есть постепенно вычищалось вот это пространство внутренней части Солнечной системы. Вот. И за последние 4 миллиарда лет, ну, вот толщина слоя выпавших тел, она, значит, ну, соответствует примерно полуметру. Вот. Ну, оценки такие существуют. Так, ну, значит, вот последние этапы вот этих бомбардировок, которые происходили, по-видимому, вот 3 с лишним, 4 миллиарда лет тому назад, на самом деле оставили следы. На Земле вот этих следов не осталось, потому что воздух, потому что вода, потому что, значит, геотектоника, потому что жизнь, в конце концов. Вот. А на безатмосферных небесных телах это мы видим очень наглядно. Вот рядом с нами находится Луна, но вот видите, как выглядит лунная поверхность. Да? То есть следы столкновений, вот. Но они налицо, и, значит, самые разные размеры этих кратеров, от буквально сантиметровых и миллиметровых, чего на Земле не может быть, да, потому что атмосфера не пропускает. А тут маленькая песчинка ударяет в лунный грунт, и крошечные кратеры, то есть все размеры, буквально, значит, от сантиметров и до десятков и даже сотен километров. Ну вот, например, море Восточное, громадный импактный бассейн, ну вот диаметр его оценивается примерно в 1500 километров, был совершенно чудовищный удар по молодой еще Луне, но поскольку там никакого выветривания фактически нет, то все это сохранилось до настоящего времени. Ну вот давайте посмотрим, как американские, будем говорить, компьютерщики попытались восстановить, как происходила, ну, не то чтобы эволюция Луны, да, речь идет о том, как эволюционировала поверхность Луны. Но вот перед вами молодая Луна, она еще горячая, вот, постепенно, так сказать, застывает раскаленная корка. Вот, и мы видим о том, что происходит дальше. Ну вот, конечно, когда звучат звуки ударов в космосе, да, то есть что в фильмах, в планетариях, что где, ну, мне всегда кажется, что в абсолютной тишине это гораздо более впечатляюще на самом деле, то есть можно было эти звуки не запускать, но это вот старая традиция. Ну, вот, и получается, что вот эта бомбардировка приводит к появлению громадного количества выброшенного вещества, которое, видите, выкидывается в космос, падает обратно на лунную поверхность. Какая-то часть, наверное, достигает второй космической скорости и уходит в далекий космос, может быть, попадает на другие планеты со временем. Но, во всяком случае, вот что-то такое происходило. Надо иметь в виду следующее, что с Землей происходило то же самое. Земля рядом, в Землю попасть больше, мишень крупнее, да. Ну и вот потом мы видим, как постепенно начинают затвердевать огромные поверхности расплавленного лавы, и образуются так называемые лунные моря, которые мы до сих пор видим на лунной поверхности. Вот. Ну, планетологи, специалисты по космогонии говорят, что были еще промежуточная бомбардировка, ну то есть все это не прекратилось началось тогда, но все это продолжалось и в какой-то степени в ослабленном виде, может быть, продолжается и сейчас. Ну вот давайте посмотрим на другие небесные тела, просто для того, чтобы почувствовать, что было когда-то вот в начале существования Солнечной системы. Самая близкая к Солнцу планета — Меркурий. Съемки с космического аппарата «Мессенджер» американского. Вот, мы видим, что, ну, в общем, даже специалисты иногда, если им показать лунные и меркурианские кратеры, не всякий отличит на самом деле, потому что морфология фактически та же самая. Видите, вещество от страшных ударов разбрасывалось на громадные расстояния, буквально на сотни километров. Вот эти светлые лучи, это у наиболее молодых кратеров, которые еще не загорели от солнечной радиации, например. То есть они достаточно контрастные и видны, хотя происходило это достаточно давно. Уходим подальше от Солнца. Марс. Несмотря на то, что там есть атмосфера, она, конечно, слабенькая, хиленькая, в кавычках говоря, но, тем не менее, значит, там есть огромное количество ударных кратеров. Ну, вот, например, огромный импактный бассейн Хеллас, Эллада, глубиной почти 8 километров. Вот если представить себе, что вы летите на самолете и смотрите в иллюминатор, вот высота, значит, вот сопоставимая с глубиной этого бассейна. Диаметр почти 1500 километров, то есть это означает, что Марсу тоже когда-то досталось изрядно. Ну вот, один из древних кратеров на Марсе, снимок сделан с спутника Марса, это европейский аппарат «Марс-экспресс». Видите, частично разрушенный вал кратера, значит, здесь все запылено, видимо, ледник, скорее всего, там находится. Ну и вот такой вот. Вот я хочу попросить вас запомнить вот этот вид, и буквально минут через 5 или через 7, значит, я напомню, зачем это надо было сделать. Спутники Марса, да, рядом с Марсом, все далеко, и мы видим, что следы метеоритных бомбардировок мы видим даже на маленьких небесных телах. Попасть в маленькое небесное тело гораздо сложнее, чем в большое, но это говорит о том, что вот плотность бомбардировки там проинтегрированной по времени, по пространству, она была достаточно высокой. Недавний снимок, карликовая планета Церера. Да, то есть находящаяся в поясе астероидов, в главном поясе астероидов, но тоже места живого нет. То есть мы видим кратеры, кратеры и кратеры. Значит, двигаемся дальше, уходим к Юпитеру. И на тех спутниках, которые, ну, можно было рассмотреть, огромный спутник Каллисто размерами с Меркурий фактически. Значит, мы видим вот эти белые крапинки. Это что такое? Это следы тоже древних бомбардировок. В темном, потемневшем, значит, это вот все лед на самом деле. И вот в этом льду мы видим вот такие белые крапины вот этих бомбардировок. И совершенно беспрецедентный огромный импактный бассейн Волгалла на Каллисто. Видите, то есть вот концентрические трещины в ледяной оболочке побежали таким образом после удара вот куда-то сюда. Тоже диаметр вот этой зоны, значит, от 1500 до 2000 километров. То есть удары были, конечно, чрезвычайно сильные. Двигаемся дальше. Уходим к Сатурну и обнаруживаем, что там на спутниках, как по сути говоря, то же самое. Были комментарии по поводу спутника Мимас, что вообще не очень понятно, как он сохранился после такого удара, потому что диаметр кратера, он называется Гершель, этот кратер, он сопоставим по размерам с радиусом самого спутника, то есть вообще его могло разбить, так сказать, на отдельные куски. Ну, еще парочка замечательных спутников Сатурна, съемки с космического аппарата Каллисто, да, это Пандора, это не та Пандора, которая в фильме про «Аватар». Мы видим там кратеры, но все покрыто слоем пыли. Вот. А это очень, так сказать, экзотическая форма кратеров на Гиперионе. Там, ну, там отдельно можно разговаривать, почему так вот получилось на Гиперионе и почему не получилось на других. Вот. Спутник Епет, спутник Феба, видите, с молодыми, видимо, кратерами, с резкими очертаниями. То есть бомбардировки, столкновения были в огромном количестве и там. Так, теперь, значит, со всеми планетами мы наблюдаем вот это. Если мы посмотрим на главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером, вот, есть небольшое пока что на сегодняшний день количество снимков некоторых астероидов, снятых с близкого расстояния. Это самый первый снимок, полученный одним из космических аппаратов «Гаспро», названный в честь маленького поселочка в Крыму, кстати говоря. Крымские астрономы назвали. Вот. И это вот первый снимок тоже. Даже небольшой астероид покрыт следами метеоритных бомбардировок. 34-километровая глыба Эроса покрыта ударами. Лютеция покрыта следами ударов. Кометы. Вот казалось бы, уж попасть в комету, там, значит, достаточно сложно. Это небольшие объекты по космическим меркам. Характерный размер кометы – это, ну, порядка там 5, 10, может быть, 15 километров. Но даже на комете Темпеля мы видим следы, так сказать, вот бомбардировок. И даже на знаменитой комете Чурюмова-Герасименко, которая сейчас продолжает исследоваться аппаратом Розетта, значит, ну вот, например, видите, кратер здесь, и вообще, так сказать, кратеров здесь тоже достаточно много. То есть я подвожу к мысли о том, что, в общем, столкновения претерпевали фактически все небесные тела. Вот. Ну и, естественно, вопрос, падали ли небесные тела на Землю. Но вот после такого введения, наверное, понятно, что иначе и быть не могло. И вот на карте, где показаны так называемые звездные раны или астроблемы, ну вот здесь вот показано распределение по поверхности этих следов метеоритных бомбардировок, конечно, гораздо более поздних. Вот, их возраст уже не миллиарды лет, это в лучшем случае там десятки, может быть, миллионов лет, ну или многие десятки миллионов лет, но не старше. Вот, ну и обычно, когда, значит, смотришь на эту карту, задается вопрос, а вот почему так получилось, что те, кто бросались камнями по нашей планете, вот как-то предпочитали попадать, скажем, вот в Северную Америку, предпочитали попадать в, скажем, Европу, но как-то вот старались не кидать в Восточную Евразию, там, значит, в северную часть Южной Америки и так далее. Вот. Ну, обычно даются самые разные ответы, но обязательно кто-то, даже из школьников, догадывается, что дело не в том, значит, что куда-то больше попадало, а просто здесь больше нашли. Здесь плотность населения выше, исследовано больше, а здесь, если искать дальше, можно найти еще и еще, просто еще не найдено. Точно так же, как внутри в океане, видите, мы фактически не видим никаких кратеров, нет сомнения, что там огромное количество кратеров, ушедших уже под осадочные породы, лежащие где-то под этими нагромождениями. Но вот если даже на российскую территорию посмотреть, тоже это не значит, что в восточной части меньше, просто надо искать дальше и найдем больше. Но вот в европейской части кажется, что побольше было ударов. И здесь я выделяю, пожалуй, самый крупный кратер. Вот это знаменитая Попегайская астроблема или Попегайский кратер диаметром почти 100 километров. Это север Сибири. Но вот некоторые крупные метеоритные кратеры здесь показаны. Это снимок из космоса Попегайской астроблемы. Вот. Но вот, если вернуться к европейской части, мы видим здесь, что, значит, вот какие-то возрасты характерные, но почти 2,5 миллиарда лет, 700 миллионов лет. Вот тут молодой кратер Карлинский, 10 миллионов лет, ближе всего к Москве изо всех, насколько я понимаю. Но, в общем, мы смотрим на это с интересом. Ну и говорим, но это все было в прошлом, да, то есть это было давно, это были миллионы лет, ну, наверное, не страшно, ну и ладно. Как это выглядит? Вот если посмотреть на некоторые результаты съемок из космоса, ну вот Курайская астроблема из на Алтае, то есть вот на систему хребтов наложена вот такая кольцевая структура. Вот, это вот кратер Мьёлнир, это данные с радара. Это на дне моря, вблизи Норвегии. Тут, конечно, сильно искажены все масштабы, но вот характерная кольцевая структура с горкой посерединке на дне моря, значит, здесь просматривается. Ну и оказывается, вот на сегодняшний день вот таких кратерных структур обнаружено достаточно большое количество. Я должен оговориться, что вообще в геологии кольцевые структуры часто связаны с неметеоритными, с неметеоритным происхождением, то есть есть другие причины, есть и вулканические, так сказать, и не только вулканические. Это вот речь идет о тех, которые отождествлены 100% как следы падений крупных небесных тел. Видите, кольцевой вал и, ну, то, что мы видим Так, и вот возвращаясь к Попегайской остроблеме, вот известный геолог, профессор Вишневский, работающий в Новосибирске, обратил внимание на то, что некие месторождения технических алмазов, мелких, из которых, конечно, невозможно сделать какие-то украшения, вот они тяготеют вот к области Попегайского кратера. Вот, и объяснение он дает, он, Вишневский, дает такое, что, конечно, совершенно чудовищные давления, вот, они могли привести к преобразованию углеродистых каких-то соединений в грунте, вот, превратить их в маленькие алмазы. Вот она, Попегайская котловина. И вот теперь я хочу попросить вспомнить картинку с марсианским кратером. Ну, то есть, вот, по сути, то же самое. Разница только в том, что здесь жидкая вода, что здесь есть... растительность, вот, а по сути говоря, это вот сохранившийся примерно за 36 миллионов лет кольцевой вал вот гигантской вот этой котловины, и геологи, исследуя породы, которые здесь были отобраны, они показывают, что все они претерпели совершенно чудовищные давления, они, так сказать, прошли через степень определенной трансформации. Вот, то есть это, безусловно, ну, сомнений нет, что это все след падения. Вот, примерно 36 миллионов лет тому назад. Так, ну, кроме всего прочего, надо, конечно, сказать о, наверное, самом знаменитом кратере, который исследовался с конца 70-х годов, и геолог Луис Альварес, значит, впервые, по сути говоря, показал, что, скорее всего, это метеоритный кратер, вот, и вот, вот он где находится, но давайте посмотрим. То есть тут даже двойная кольцевая структура прослеживается. Часть находится на территории полуострова Юкатан здесь, а часть находится на дне Мексиканского залива. Вот. Ну и, судя по всему, это вот, вот как-то вот что-то было вот такое подобное. Да? Значит, вот Чиксулуп – это селение, которое ближе всего к центру геометрическому вот этого кольцевого вала от кратера. Вот это вот тоже радарные съемки. Тут, конечно, тоже по высоте сильно изменены масштабы. Вот, породы, которые претерпели огромные давления в результате падения астероида. Вот, ну и восстановление того, что могло там произойти, оно приводит к выводам, что, вообще говоря, это была действительно глобального характера катастрофа, поскольку, ну, вот, диаметр кратера 180 километров. То есть считается, что это примерно 10-километровый астероид ударил по Земле. Цунами до 2 километров, расчеты показывают. Представьте себе волну высотой в 2 километра. Я хочу напомнить, что вот когда мы видели на экранах телевидения, значит, цунами в Японии, которая разрушила атомную станцию Фукусима, там высота волны была порядка 8-10 метров. Вот. Здесь речь идет о километрах. Безусловно, пожары на гигантских территориях, безусловно, глобальные пылевые тучи. Вот. И как следствие глобальных пылевых туч, это похолодание на всей Земле, поскольку, ну, это эффект того, что было рассчитано еще в 80-е годы, ядерной зимы. Если взорвать все, так сказать, ядерные запасы на Земле, то мы получим огромное количество аэрозолей пыли в атмосфере, которые перекроют путь солнечным лучам, и температура тогда должна упасть на десятки градусов. Ненадолго. То есть эта пыль потом, конечно, осядет, там разные оценки, недели или месяцы, но за это время должны замерзнуть водоемы, вымерзнуть растительность, значит, чудовищные удары по популяциям самых разнообразных животных, вот, ну, то есть действительно экологическая катастрофа по всей Земле. Плюс ко всему, похоже, что в этом месте еще были месторождения серы, которые были вынесены взрывом в атмосферу, и сернокислотные дожди, в общем, практически по всей Земле. Все это было 65 миллионов лет тому назад, то есть датировки достаточно точные сейчас научились делать. Вот. Ну и делается вывод, я не очень согласен, я не биолог, мне трудно оценивать, но я думаю, что это, в общем, преувеличение, но во всяком случае есть специалисты, которые оценивают, что до 95% биосферы тогда погибло. Вот. Ну, с оговорками, что это, так сказать, вот, есть такая точка зрения. Так будем говорить. Так, ну и вот есть, я думаю, очень хорошо известная точка зрения о том, что именно этот удар привел к уходу с поверхности Земли динозавров. Это тоже, будем так говорить, ну, превалирующая на сегодняшний день точка зрения, с которой на самом деле не все согласны. Утверждается, что динозавры, конечно, вымирали не одномоментно, что этот процесс продолжался достаточно долго в геологических и космологических шкалах времени. Вот. Но это могло как-то добавить, подстегнуть. Вот. Но, во всяком случае, такая точка зрения есть, что это примерно тогда и было, примерно 65 миллионов лет тому назад. Ну, вот кусочек из фильма BBC, вот, который иллюстрирует. Вот здесь показано, что два астероида столкнулись, после чего один потерял, ну, вернее, изменил направление движения. Это не обязательно. То есть он мог совсем ни с чем не сталкиваться, он мог просто двигаться по своей орбите. Ну, и вот так могло получиться, что он столкнулся бы с Землей. Ну вот, значит, специалисты BBC воспроизводят, визуализируют эту картинку так. Вот, значит, мимо Луны пролетает 10-километровая глыба и летит к Земле, по которой ходят и динозавры. Ну вот, наступает их последний день. То есть вот эта глыба падает. Вот, и на этом все заканчивается. Так, значит, естественно, нас очень беспокоит вопрос о том, возможно ли повторение такой катастрофы. Ну вот давайте посмотрим. Значит, надо посмотреть, да, значит, я должен оговориться, что здесь я показываю некоторое количество слайдов, которые позаимствованы из одного из докладов член-корреспондента Российской академии наук Бориса Михайловича Шустова, вот, директора Института астрономии РАН, значит, одного из крупных специалистов в области как раз астероидной опасности. Вот несколько слайдов там взято из его презентации. Вот. Ну вот смотрите, значит, это астероиды, их очень много. Они открываются ежедневно, значит, и были оценки, что всего их около миллиона штук. Сейчас, по-моему, за 700 тысяч их известно, наверное, даже больше. Вот. Но вот те, которые покрашены зелененьким цветом, они для нас безопасны. Они никогда не подходят к орбите Земли. А орбита Земли показана вот этим белым кружочком. А вот те, которые красным показаны, это те астероиды, которые хотя бы иногда они сближаются с Землей. Вот. Ну вот здесь есть некая классификация. Существуют объекты, сближающиеся с Землей. Вот, значит, орбиты, которые подходят примерно на 1,3 астрономических единицы к нашей орбите. Да, то есть это вот такие объекты. Одна астрономическая единица, примерно 150 миллионов километров, среднее расстояние от Солнца до Земли. Потенциально опасные объекты, но они подходят, минимальное расстояние примерно 7,5 миллионов километров. Значит, вот до этого. И угрожающие, которые действительно имеют некую заметную вероятность столкновения с Землей. Ну вот, давайте посмотрим. На сегодняшний день, на 12 ноября 2015 года, известно астероидов, сближающихся с Землей, 13223. В том числе диаметр больше 1 километра, крупные объекты, таких 876. Уже завтра их будет больше, потому что, я это еще раз повторю потом, значит, каждый день открывается их в среднем, значит, ну, 4 штуки. Из вот этого раздела, то есть из тех, которые сближаются с Землей. Вот, ну, давайте посмотрим на то, что вообще бывает, сближается с Землей, то есть пылинки, метеороиды, метеороиды, ну, грубо размером с булыжник, скажем, да, значит, ну, и дальше разные размеры, и вот что может происходить. Вот если начать с пылинок, пылинки, конечно, безопасны, но, тем не менее, значит, для полноты надо их упомянуть. Оказывается, существует целое пылевое облако в Солнечной системе. Вот тут Солнце, это орбита Земли, ну, вот оно вот такое чечевицеобразное, доходит до достаточно далеко за орбиту Земли. Вот. Но, в общем, несколько пылинок в кубическом километре. Понятно, что это вещество как-то, может быть, с Землей сталкивается, но это, по крайней мере, безопасно. Значит, основными источниками пыли в Солнечной системе являются кометы. Это вот основные запылители Солнечной системы. Ну, вот несколько комет, красивых комет последних лет. Значит, ну вот это знаменитая комета Хейла-Боппа, 1997 год, показываю. Метеороиды. То есть это покрупнее, это уже миллиметры, сантиметры, значит, может быть, до полуметра. Вот, ну вот, например, значит, оп, пролетела частичка, сгорела, и медленно-медленно гаснет вот этот самый след. Вот. вот еще, скажем, такая частичка. Вот такие вещи наблюдаются всюду и всегда. То есть постоянно с мелкими частичками сталкивается наша Земля в своем полете вокруг Солнца. Это не маленькая частичка, это европейский грузовой космический корабль «Жюль Верн», отстыковавшийся от Международной космической станции. Значит, это вот последние секунды его существования. Он сгорает над Тихим океаном. Вот. Когда мы пролетаем через потоки целые вот этих частиц, через раи этих частиц, мы видим достаточно много то, что мы называем звездными дождями. Бывают экзотические случаи. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, случайно сфотографировали это озеро в Швейцарии. Вот летит небесное тело, значит, и, судя по всему, оно, значит, летело практически параллельно поверхности Земли, отрикошетировало и, скорее всего, ушло дальше в космос. Вот, то есть такие случаи, в принципе, возможны, редко бывают, но замечательный красивый болид, это снимок болидной сети в Оклахоме, Соединенные Штаты Америки. Но давайте посмотрим, тут все сгорает начисто, до Земли ничего не долетает. Вот, если размеры вот такие, от полуметра до 30 метров, вот, ну вот, например, в Намибии, где упал, там и лежит почти 60 тонн знаменитый железный метеорит Гоба. Ну вот это достояние Намибии, сделали вокруг вот такие ступенечки, приводят сюда туристов. Наш знаменитый железный метеорит Сихотэ-Алиньский, 1947 год. Здесь в планетарии есть образцы, и большие образцы этого метеорита. Их очень много на самом деле. Да, то есть это вот маленький кусочек, который у нас в Иркутске есть. Значит, у нас есть и побольше, вот, есть и такие глыбы, скажем, да, то есть в разных музеях и разных планетариях. Но вот где-то несколько лет тому назад к нам в обсерваторию Иркутского университета приехал некий господин с Дальнего Востока, который занимается бизнесом, связанным с подъемом и продажей кусочков Сихотэ-Алиньского метеорита. До сих пор. Он говорил, что в 2000 году с помощью металлоискателей они поднимали в день до ведра обломков Сихотэ-Алиньского метеорита. Это позволяет предположить, что вот те оценки, которые есть в энциклопедиях, значит, и так далее, там писали у нас, еще Воронцов-Вельяминов писал, что 27 тонн примерно, это вот классическая цифра. Я думаю, что можно увеличить, ну, прошу прощения, в полтора или в два раза точно, во всяком случае. Там еще много всего. Недавно, сравнительно, 90-й год, метеорит Стерлитамак, скажем, вот такой. Так. Ну вот примеры недавние совсем из нашей Иркутской области, вот Осинский район нашей Иркутской области, вспышка, мощный удар, и 14-летний школьник успел сделать вот такой снимок с помощью мобильного телефона. То есть, вот, ну, оценки такие, что это падало, было мощное сотрясение. Вот, к сожалению, с одной точки, поэтому воспроизвести, где там в тайге искать, это фактически невозможно. Но, наверное, на входе в атмосферу около метра, по крайней мере, было. И вот довольно странные съемки, которые выполнены на мобильном телефоне лесозаготовителями. То есть это через пару минут после пролета вот этого болида какие-то светящиеся облачка, которые постепенно вот тут за полторы минуты смещаются направо, туда вот, значит, за эту ветку. Вот. При этом, ну, если бы тут был звук, то мы бы слышали, как лесозаготовители, так сказать, активно обсуждают, что они там видят, во всяком случае. Да, ну тут можно предположить, конечно, что вот впрыснутое вещество, там конденсат, может быть, капелек воды, ну тут можно придумывать, что это могло быть, но вот во всяком случае это было. Значит, Витимский болид, который наблюдался в ночь на 25 сентября 2002 года, я участвовал в трех экспедициях на место падения, это север Иркутской области, северная тайга. Вот, летом потом мы, значит, были здесь вместе с специалистами из комитета по метеоритам, значит, ездили, то есть обнаружили, что, ну, все охотники говорили, что вот ударная волна, видимо, вот пообломала верхушки здоровых деревьев, Вот, что это вот было именно тогда, не раньше, не позже. Не было ураганов, не было там, так сказать, снег. Вот на таких деревьях он не держится, он скатывается вниз. Вот. Ну или вот представляете себе сломанное, вот попробуйте отломать у живой елки верхушку, скажем. Да? То есть тут единственные какие-то версии были, что очень сильно ударная волна встряхнула деревья, эффект хлыста. Ну, где-то сломалось, где-то не сломалось, что называется. Вот. Ну и в дальнейшем там вот апрельская экспедиция 2003 года, она позволила, видите, там получилось так, что болид прошел в сентябре, на верхушках гор там уже был снежок совсем немножко, а буквально через несколько дней все завалило снегом, там, значит, ну, к весне уже было по 2, по 1.5 метра. И поэтому идея найти вещество этого метеорита, распыленное, скажем, из газа, из дымно-пылевого следа этого болида, то есть надо было найти снег вот снизу, вот если оно туда опали, эти частички, дальше этот снег можно было растопить, прогнать, значит, воду через фильтры, на фильтрах могли остаться частицы. Значит, я считаю, что, в общем, фантастическое везение, потому что такие частицы найдены были. Вот это электронные фотографии космических частиц. Был выполнен в Институте геохимии у нас в Иркутске анализ. Ну, показали, что это типичный хондрит, каменный метеорит. Вот в докладах Академии наук, значит, эта публикация у нас была по этому поводу. Я просто хочу обратить внимание на следующее. Вот смотрите, этот болид зафиксировали на высоте 62 километра, американский спутник. Вот, который, конечно, он должен был следить за запусками баллистических ракет, значит, но вот он зафиксировал вот это, потерял его на высоте 30 километров, и дальше по двум точкам можно было воспроизвести траекторию, что позволило, собственно, вот, знать, где можно было искать, находиться. Вот. А дальше были приведены оценки мощности, вернее, энергии, которая выделилась в результате падения этого метеорита. Так вот, оценки тут и наши, и сделанные в Институте динамики геосфер в Московском, они показали, что это примерно 2300 тонн тротила эквивалент. Да? То есть, когда мы слышим о каких-то терактах, когда взорвали там килограмм тротила, говорят, что это очень мощный заряд на самом деле. Вот представьте себе 2300 тонн тротила. То есть это, по сути, ну, это эквивалент ядерного взрыва, там, тактического ядерного заряда. Вот. Спасает только то, что эта энергия выделяется не в один момент и не в одном месте. То есть она выделяется по мере сгорания и разрушения болида, ну, в данном случае на протяжении 50 километров на высоту от 60 до 30 километров. Потом пришла ударная волна, там действительно и стекла повыбивало где-то, и, значит, видите, деревья поломало. Вот. Но это было вот такое грозное предупреждение о том, что такие вещи, вообще говоря, бывают. Вот. Ну, а дальше, конечно, Челябинск, да, то есть это то, что мы все видели, это то, что показывали неоднократно, значит, уникальные съемки, которые были выполнены с достаточно хорошим качеством, с видеорегистраторов, вот, то есть совершенно что-то фантастическое. Значит, современные оценки таковы, то есть размер тела, вошедшего в атмосферу, составлял примерно 19 метров, при общей массе порядка 10 тысяч тонн, и при скорости на входе в атмосферу около 17 километров в секунду. Очень повезло Челябинску на самом деле. Вот, повезло в том смысле, что болид прошел все-таки в стороне. Ударная волна, которая пришла с высоты примерно там через 3-4-5 минут после этого пролета, вот, она повыбивала стекла, как вы знаете, там около миллиарда рублей это общий ущерб. Около 1500 людей обратились в поликлиники с порезами. И то, что никому не перебило там артерию, скажем, не кончилось это все смертельным исходом, это просто чудо, что называется. То есть вот совершенно, вот, поскольку очень много данных получилось, да, то есть сейчас все воспроизведено в деталях. То есть траектория падения, скорость, как он дробился, как там все эти процессы шли. То есть уже несколько толстых книг вышло, научных работ, посвященных Челябинскому метеориту. Ну, вот видите, вот такой ущерб. Значит, кирпичная стенка, которая упала, вот мне коллега из Челябинска рассказал, что чудом осталось, так сказать, вот это падение стены не привело к гибели людей. Стена была, конечно, старая, никудышная, ее надо было сносить, и ее собирались сносить. И люди там работали рядом, и утром отключили электроэнергию. Ну и, значит, рабочие пошли просто там пить чай, потому что света нет, и все, проходит 10 минут, значит, и все это падает. То есть они были бы совсем рядом. Ну, то есть вот иногда вот такие случайности просто работают. Это вот снимок из космоса. Вот видите, он идет вот до Челябинск, а дальше на трассе, на продолжении трассы находится маленький городок Чебаркуль на берегу одноименного озера. Вот. Ну вот и огромное количество мелких кусочков, то есть этот каменная глыба дробилась на огромной высоте. И дальше летел уже рой, который разлетался в разные стороны. И вот посмотрите, как это вот получается. Значит, вот снег. Значит, в снег втыкаются маленькие, размерами там сантиметр, буквально каменные обгоревшие кусочки. Дырочка в снегу видна. Понятно, что горячий кусочек падает в снег, значит, снег тает тут же, но он очень скоро замерзает, и получается ледышка. Вот и как грибы. Вот огромное количество людей вышло в эти поля собирать метеоритики вот в этом снежном. Вот, все, нашелся метеорит в чашечку. Вот. Посмотрите, значит, вот, вот изначально вот такие это ледышки, по сути говоря, да, то есть снег растаял, и снег снова замерз. Получалась ледышка, и там как муха в янтаре, да, то есть получается метеорит, и вот такой кусочек, растворенный в стакане, да, снега, то есть это вода, вот содержащая магнитик в руке, и видите, вот магнитные фракции, они всплыли, и примагнитились вот к этому магниту. То есть вот, несмотря на то, что каменный метеорит, но железо там всегда присутствует. Чуть больше, чуть меньше, оно обязательно есть. И вот немыслимое количество вот таких кусочков. Ну вот сейчас они, я так понимаю, и продаются в интернете. Вот и здесь в коллекции Московского планетария мне сегодня показали, что, конечно, тоже представлен метеорит Челябинск. Есть кусочки побольше, но, конечно, все ожидали, что же, чем же дело кончится со знаменитой полыньей в озере Чебаркуль, потому что вот эта круглая полынья, да, значит, туда сразу же, буквально там через несколько дней опустили водолазов, но ил, значит, ничего не видно, там все взбаламучено, то есть они как опустились, так и поднялись, ничего не нашли. И в результате потом все-таки примерно через полгода, вот видите, были специальные работы проведены, и вот большой кусок весом более 650 килограмм был поднят со дна озера Чебаркуль, и вот, значит, в музее в Челябинске он сейчас присутствует. Вот он такой. Это вот знаменитый след падения, инверсионный след от челябинского метеорита. Так, ну давайте, значит, несколько слов еще дальше, а если больше? Вот. Но вот Тунгусское событие считается более мощным, то есть, ну, классическая парадигма здесь, что это маленький кусок кометы размерами там от 30 до 50 метров. И, видимо, просто он весь испарился в результате взрыва в атмосфере. На высоты тоже разные приводятся, там от 8 до 10 и 12 километров. Вот он превратился в клуб водяного пара, поэтому, судя по всему, так и не нашли ни одного кусочка. Хотя тщательнейшие исследования этой области проводились на протяжении ряда лет. Леонид Алексеевич Кулик, знаменитый исследователь Тунгусского космического тела в довоенные времена, да, значит, умерший в плену у немцев в 1942 году. Но вот это вид, кратера там нет на самом деле, да, то есть обычно считается, что там кратер, никакого кратера нет, это вид из космоса, но это вид вот современный, то есть вот эти поваленные деревья на площади почти в 2000 квадратных километров, то есть они еще лежат, они уже, конечно, почти сгнили, прошел век, но кое-что еще осталось. Ну, есть предположение, то есть итальянские специалисты считают, что вот маленькое озеро Чеко, вот, может быть, образовалась у него такая форма, характерная, профиль, как коническая, то есть в этих местах так не бывает, обычно там большой слой ила, плоские достаточно дно, а тут, видите, до 50 метров почти глубина, то есть предполагается, что может быть кусок какой-то туда упал, но если это кусок кометы, то, скорее всего, это был кусок льда, и, в общем, там бурить, скорее всего, тоже бесполезно, хотя еще не пытались. Значит, Событие, которое было 50 тысяч лет назад, в скалистых грунтах Аризоны до сих пор сохранился знаменитый Аризонский кратер. Диаметр его почти 1 200 км, глубина 170 метров. Но вот считается, что это порядка 20 миллионов тонн тротила. Это тротиловый эквивалент вот этого удара. Выглядит это вот так. Это тоже, конечно, памятник природы. Сюда водят туристов. Вот такой след. Туристов вот такой след от страшного удара, который...

идти, если что. Ага. Вот это вот если первые сотни метров, что называется. Да? Если больше километра, ну, на самом деле расчеты, значит, я приводить не буду. Вот они, есть толстые книги уже на сегодняшний день, где приведены расчеты потенциального ущерба. Но тоже вот некая картинка. Представьте себе, что небесное тело падает в океан, скажем, да, или да, даже на сушу, неважно. Но огромное количество поражающих факторов, очень серьезных, во многом повторяются то, что вот мы здесь смотрели по поводу Чиксулупского события. Тоже маленький кусочек из фильма BBC, очень плохо нарисованного, кстати. Смотрите, значит, вот как идет, на этот раз по Нью-Йорку почему-то идет цунами. Вот высота этой волны тут порядка 10 метров. Вот, гораздо меньше, это не километры. Но вот видите, вот видно, что, ну, можно было потщательнее нарисовать, как распространяется волна. Но, тем не менее, это тоже впечатляюще. Это к вопросу о том, что могло бы быть, значит, если что-то бы упало в океан. Вот бежит волна. Вот, из окна офиса видно, как волна проходит. Вон автомобиль проплывает за окном. Вот, ну вот как-то так. Так, ну если говорить о 10 километрах, то тут вообще говорить не о чем. То есть это глобальная катастрофа, это повторение того, что было 65 миллионов лет тому назад. Значит, насколько часты такие столкновения? Понятно, что даже оценки вероятности, они не так важны, потому что это может быть и часто, и редко. Вот, ну вот давайте посмотрим. Посмотрим на Юпитер. Значит, 1994 год. Значит, фрагменты кометы Шумейкера-Левий-9 один за другим. Это вот снимок с космического телескопа Хаббла. Гравитация Юпитера раздробила ядро кометы на 22 фрагмента, каждый размером примерно по километру. И вот такой цепочкой они летят все. И они должны падать на Юпитер, ну, в течение недели примерно. Вся Земля ощетинилась телескопами, все наблюдали, но проблема в том, что эти куски кометы падали с обратной стороны. Но Юпитер очень быстро вращается вокруг своей оси, и поэтому место падения, оно поворачивается уже к Земле примерно минут через 15 после того, как это произошло. И поэтому наблюдались тогда гигантские там огненные шары, которые вспучивались в атмосфере Юпитера, характерные размеры там многие сотни километров, вот. И потом, если посмотреть на снимки Юпитера в инфракрасном диапазоне, это обсерватория Кека, телескоп Кека, значит, на Гавайях, мы видим вот такие яркие следы, это яркие пятна в атмосфере, которые по температуре существенно отличаются от окружающего фона. Телескоп Хаббла. Посмотрите. 16 июля 1994 года. Вот такая блямба темная, прошу прощения за жаргон, имеет размеры, сопоставимые с размерами земного шара в атмосфере Юпитер. Значит, 23 июля движение в атмосфере, ветры все это разносят постепенно. 30 июля и к августу все это постепенно, так сказать, диссипировало. Да, то есть, ну вот понятно, что вот такая бомбардировка, ну она привела бы к гибели вообще всего на Земле. Тут сомнений никаких нет. Вот. И еще раз о Юпитере. 2009 год. Австралийский наблюдатель, любитель астрономии, смотрит на Юпитер в маленький телескоп и обнаруживает там какое-то странное темное пятно. Ну вот он об этом сообщает, туда наводятся немедленно крупные телескопы, и обнаруживается такое пятно. Судя по всему, да, там упал астероид, этого не заметили. Вот, и следы, так сказать, вот расплывающегося вот этого пятна в атмосфере потом наблюдали уже на больших телескопах. 94-й год, 2009-й год. Это к вопросу о частоте. Но надо иметь в виду, что речь идет о Юпитере. Это совсем, так сказать, это далеко, это близко от пояса астероидов, и там немножко другой климат в этом смысле. Но тем не менее. Вот давайте посмотрим. Значит, вот синенький график – это общее количество проходящих близко от Земли астероидов, вот открытых по годам. Это нарастающая сумма, сколько всего известно. Красный график – это крупные объекты из них, больше километра. Ну вот смотрите, до 90-х годов фактически вот эти линии шли одновременно, потому что мы просто не умели обнаруживать маленькие небесные тела.
крупные обнаруживались, а всякая мелочь, так сказать, мы ее просто не видели. И вот когда новая техника появилась, посмотрите, что пошло. То есть вот это...

0: кривая лезет вверх. Значит, ну, с одной стороны, больше 13 тысяч на сегодняшний день. То есть, конечно, вот красная кривая близится к насыщению, создается впечатление, что уже почти все астероиды больше километра в размерах, которые подходят иногда хотя бы близко к земной орбите, мы о них уже все знаем. Ну или почти, то есть еще несколько откроем, и, наверное, больше, то есть частота этих открытий уменьшается. А вот эта линия, она лезет вверх, и никаких, так сказать, признаков, что останавливаться не будет. Вот. Но это вот разным цветом показано количество астероидов разными системами телескопов. Вот система там, допустим, Линиар, система Панстар недавно заработала. Вот видите, она открывает все больше и больше. Американская система Каталина, ну вот достаточно много. То есть вот сколько их открывается. Вот это вот общее количество астероидов. А это вот астероиды, открываемые большие. Да? Мы видим, что каждый год их все меньше, меньше, меньше открывается. То есть, судя по всему, действительно уже почти все открыли. Вот. Ну вот оценка тоже, значит, она из презентации Бориса Михайловича Шустова. Вот она, я думаю, немножко устарела. То есть на самом деле, значит, сейчас уже поменьше, потому что за несколько лет уже много чего открыли. Но тем не менее, громадное количество объектов еще предстоит открыть. Мы о них ничего не знаем. Апофис, для примера, да. Но вот здесь я хочу показать, это обсерватория на пике Терсков, это в Прельбрусе, высота 3000 метров. А почему я о ней говорю? Потому что вот была такая история, когда был открыт астероид, и Терскольская обсерватория была единственная, которая могла бы вообще посмотреть и оперативно определить траекторию, ну, потому что там где-то нет погоды, вот, а по предварительным данным астероид идет прямо к Земле. И вот наш коллега Александр Викторович Сергеев там работает, такой, значит, он рассказывал, что ему звонят, а он внизу в Терсколе, на высоте 2000 метров. А зимой там уровень снега, там 3 метра, 4 метра, там никакие машины не ходят, там протоптана дорожка, воткнуты вешки, рядом, так сказать, лавиноопасные участки, и надо там пешочком подниматься, значит, туда. И вот Александр Викторович, он, в общем, не очень молодой человек, но по колено в снегу, он бежит с 2 километров высоты на 3 километра высоту, значит, и вот этот цейсовский телескоп с 2-метровым зеркалом, то есть они наводят, они отслеживают и видят, значит, первые засечки, идет мимо. Хорошо. Вот, если говорить об Апофисе, ну вот на снимках это, видите, совсем вот еле-еле что-то там такое случайно размытое. То есть это объект размерами там точно даже неизвестно, от 200 до 350 метров. Вот, известно, что в 29-м году он пройдет в опасной близости от Земли, а в 36-м году сближение повторится. Вот, ну вот орбиты так, вот синенькая это орбита Земли, красная это орбита Апофис. То есть регулярно сближаются тела, это не значит, что какое-то столкновение может быть, потому что Апофис, допустим, пересекает орбиту Земли, а Земля на самом деле совсем в другом месте. Да? Но тем не менее, вот расчеты показывают, что 13 апреля 2029 года расстояние от Земли до Апофиса окажется вот в этих пределах от 36 тысяч километров до 39 тысяч километров. Точнее пока сказать трудно, но где-то вот в этих пределах он проскочит. На высоте 36 тысяч километров работают наши спутники связи, геостационарные над экватором. Вот. И, в общем, не исключено, что Апофис снесет какие-то из этих спутников, но пока неизвестно какие, то есть, потому что еще пока не очень точно понятно, значит, как он пойдет. В 36-м году он будет проходить примерно так, то есть он пройдет вот тут над нашей Иркутской областью, севернее Байкала, над городом Братск, значит, ну и пойдет дальше. Но сейчас уже понятно, что Апофис не опасен. Он пройдет близко, но с Землей он не столкнется ни в 29-м, ни в 36-м году. Вот. Выглядит это вот так вот. Маленький астероид, который двигается на фоне звездного неба. Вот. Кажется, ничего страшного. Значит, но тут вот размеры до 50 метров. Так, а это вот съемки с телескопа «Мастер». Это глобальная сеть телескопов, развернутая учеными Московского госуниверситета, Государственного астрономического института имени Штернберга. Это вот знаменитый астероид 2012 DA14, вот он летит, видите? Значит, а снимал телескоп-робот «Мастер», находящийся в Благовещенске. У нас в Иркутске примерно такой же стоит, но у нас погоды не было, поэтому Благовещенск снимал. Вот он идет. Вот, то есть вот так его отследили. Время, видите, вот справа здесь показано. Да, то есть вот он проходил. Это был как раз день, когда упал Челябинский метеорит. И поэтому потом говорили, может быть, это вот какой-то кусок этого астероида, совершенно другая орбита, никакого отношения, но тем не менее. Статистика такова. Вот поскольку таких астероидов открывалось в последние годы. 13-й год – это первый год, когда количество открытых новых, ранее неизвестных объектов превысило 1000. В 2014-м почти 1500. Значит, ну вот так, это 14-й. На сегодняшний день за 2015 год открыто 1286 объектов, проходящих вблизи Земли, из числа сближающихся с Землей. То есть в среднем в месяц 122 штуки, 4,5 объекта в день. Такова ситуация на сегодняшний день. То есть речь идет, конечно, об открытиях по всему миру. Львиная доля – это, конечно, вот американские системы, о которых мы, значит, я уже немножко упоминал. Вот. Ну вот совсем недавно то, о чем говорили, как это называлось, астероид в ночь на 31 октября. Да, то есть вот система «Мастер», созданная, значит, под руководством профессора ГАИШ Владимира Михайловича Липунова, вот показывает это вот крымский телескоп, недавно запущенный, вот этот самый проходит астероид вблизи Земли. А в Благовещенске немножко по-другому смонтирован фильм. Видите, чтобы вот этот астероид находился все время в центре. Он идет с огромной скоростью, звезды на фоне проскакивают. Каждый, это склеено из кадров, каждый кадр 5 секунд. Значит, поскольку за 5 секунд астероид уже успевает сместиться, он выглядит не как точка, а как вот такой штрих. Давайте посмотрим, как это выглядит. Мы видим, значит, вот сейчас он будет удлиняться. Что это значит? Что за те же 5 секунд он больше проходит, да? То есть это как раз зона, когда он... И вот видите, направление движения меняется на звездном фоне. Вот так вот он двигался. Это вот было в ночь на 31 октября. То есть я хочу сказать, что, ну, насколько мне известно, в России это единственная, так сказать, действительно автоматическая полностью система, которая обеспечивает возможность вот таких съемок, вот таких наблюдений. Таким образом, мы должны отдавать себе отчет, что в любой момент может быть обнаружено что-то неприятное. На сегодняшний день, я хочу это четко совершенно сказать, ни один из известных объектов Земле не угрожает. Но мы ничего не можем сказать о том, что, как будет выглядеть тот объект, который будет открыт завтра, послезавтра, в следующий вторник и так далее. Вот. Значит, поэтому некоторое время тому назад астрономы наконец убедили политиков, что это не выдумки, что надо серьезно заниматься этой проблемой. Поэтому вот сейчас создается, частично создана и работает система Pan-STARRS, система из 4 телескопов, диаметр каждого 1,8 метров. Там совершенно фантастическое поле зрения, 3 градуса, это очень много. На самом деле для больших телескопов, да хоть для каких телескопов, ПЗС-приемник, представьте себе, почти 1,5 миллиарда пикселей. Вот, ну вот такие телескопы уже начали работать. Вот такая матрица, специально созданная для вот этого проекта Pan-STARRS. Так, значит, сейчас готовится к запуску новый телескоп, который называется вот таким образом. У него тоже будет поле зрения огромное, но диаметр зеркала более 8 метров. Это значит, что есть надежда, что он будет эти объекты засекать, обнаруживать не за неделю, не за 3 дня до, так сказать, приближения к Земле, а существенно более заранее, то есть за месяцы, дай бог, за годы. То есть вот этот телескоп создается, строится, через несколько лет, значит, есть надежда, что он заработает. Вот так вот он будет выглядеть. Это вот все про этот телескоп. Так, ну я должен сказать, что в России, вот у нас рядом с Иркутском, Институт солнечно-земной физики совместно с Ленинградским оптико-механическим объединением уже много лет, так сказать, занимаются телескопом, который будет введен, мы очень надеемся, в ближайшие годы, АЗТ-33ВМ. Тоже поле зрения большое, под 3 градуса, диаметр зеркала 1,6 метра. То есть, значит, ну там уже много что сделано, мало что осталось сделать. Там две башни, вот, значит, здесь вот инфракрасный телескоп. Это на самой границе с Монголией, это высота 2000 метров. Граница с Монголией буквально там метрах в 20 проходит вот от этого телескопа. Ну и вот башня, где будет стоять вот этот телескоп, которого, конечно, все ждут, когда он войдет в историю. За всю историю на сегодняшний день удалось всего два раза, ну, слово «предсказать» я, конечно, зря употребил, надо было бы сказать «рассчитать», да, по наблюдениям. Ну вот, во-первых, это 2008 год, это 5-метровый астероид, который разрушился над Суданом. Это вот след от падающего метеорита, который ветром разносится. И через несколько месяцев были найдены кусочки в пустыне, кусочки вот этого суданского метеорита. Ну и, наконец, значит, открытый в новогоднюю ночь 2014 года над Атлантикой было ясно, что сгорит и астероид, и 2 января действительно за сутки его открыли. Два случая за всю историю. Больше пока нет. То есть вот наши сегодняшние возможности. Значит, теперь, если говорить о возможностях противодействия, то есть допустим, что все телескопы заработают, и мы будем открывать их заранее, там, на них смотреть, представлять себе, что когда упадет, если, не дай бог, что-то когда-то упадет. Вот. И здесь я еще раз хочу показать картинку из презентации Бориса Михайловича Шустова. Она мне очень нравится. Она иллюстрирует наши сегодняшние возможности. Они примерно вот такие. Вот. Потому что никакие системы противоракетной обороны, никакие системы противовоздушной обороны с такими объектами справиться не могут. Да? Во-первых, из-за скорости. Там скорости просто в разы больше, чем то, что иногда может быть перехвачено системами ПВО и системами ПРО. Вот, ну, и вот все, что мы видели в разных фильмах о том, как Брюс Уиллис там летит на шаттле, и почему-то на шаттле он садится на астероид, так сказать, вот, и взрывает потом этот астероид, на самом деле таких систем на сегодняшний день не существует. Вот если говорить о том, что надо было бы сделать, лучше бы, конечно, отклонить. Да, в крайнем случае уничтожить. Но, значит, отклонение надо начинать задолго. Реально, если смотреть на вещи, это надо делать за годы. Для того, чтобы, потому что, так сказать, помаленьку, потихонечку, немножечко изменить траекторию, чтобы идущий к нам астероид прошел хотя бы немножко в стороне. Если говорить об уничтожении, очень трудно предсказуемы последствия. Вот я помню, что пару лет назад была некая работа опубликована, когда попытались посчитать, что будет, если мы взорвем небольшой астероид, доставим туда ядерный заряд, он разлетится на отдельные куски, и вот дальше к Земле летит рой этих кусков. Более того, значит, далеко они не разойдутся, а тяготение этих кусков может привести к тому, что оно все-таки соберется обратно, успеет, но соберется, конечно, очень непрочно, и, в общем, совершенно неизвестно, чем это кончится, может, даже хуже будет, вот, если вот так. Ну, то есть, надо всерьез этими вещами заниматься, вот. Значит, на сегодняшний день получается, что предложена целая серия разных способов, что делать. Да, если летит астероид к нам, и что реализовывать какие-то системы, тут вот они здесь перечислены, включая использование малой реактивной тяги, то есть надо поставить ракетный двигатель на астероид, и чтобы какой-то боковой импульс, чтобы его там, так сказать, куда-то унесло в сторону, либо поставить парус, я там пару слов про это скажу. Вот, но, конечно, в основном говорят о том, чтобы вот лучше бы, так сказать, отправить ядерный заряд, разрушить астероид задолго до столкновения с Землей. На сегодняшний день все попытки посадить аппарат на астероид, ну, было две такие попытки, американская и японская. Будем говорить, что если бы от этих попыток было зависела бы наша судьба, кончилось бы все печально, потому что оба раза, в общем, полностью программа выполнена не была. Мы знаем, что вот недавно была попытка опустить аппарат на ядро кометы Чурюмова-Герасименко. Вот это получилось, но тоже оказалось не очень так, как надо было бы. Не закрепился аппарат, значит, подпрыгивал несколько раз, его унесло в затененную часть, значит, он там остался, аккумуляторы отключились, то есть связь с ним, значит, ну, не удается установить. Так, был план полета к апофису, предложенный, так сказать, научно-производственным объединением имени Лавочкина у нас в России. Вот, не для того, чтобы его взрывать, а для того, чтобы либо вывести аппарат на орбиту вокруг апофиса, либо посадить радиомаяк на сам апофис. Вот, но, насколько мне известно, этот проект не был поддержан, финансирование не открыто, то есть этот проект, ну, пока, во всяком случае, значит, реализовываться не будет. Вот. Ну, или такие достаточно экстравагантные методы запустить очень тяжелый спутник, очень-очень тяжелый, с большой массой, который, будучи вблизи астероида, летая вокруг него или двигаясь как-то своим тяготением, немножко отклонил бы движение. Но, в общем, это тоже пока выглядит совершенно нереальным, потому что выводить там тысячи тонн, которые понадобятся в космос, это пока мы не очень умеем. Вот. Ну или идея с космическим парусом. То есть вот легкие материалы сейчас есть, значит, огромные площади и мизерный вес, и под воздействием давления солнечного света, если мы поставим парус на астероид, то его, может быть, там за годы немножко, так сказать, снесет от его траектории. Но на сегодняшний день даже вот эксперименты с космическими парусами на околоземных орбитах, ну пока ни одного удачного эксперимента, несколько раз это пытались сделать, и европейские наши коллеги, и японские коллеги, пока что не очень получается. Хотя, вот я думаю, что со временем это получится. Но как ставить парус на астероид, надо научиться к нему подлететь, что-то развернуть, этого пока никто не умеет. Вот. Ну, то есть, вот если подводить какие-то итоги, то вот получается картинка действительно такая, что проблема защиты от астероидно-кометной опасности в настоящее время, как это ни прискорбно, надо признать, что эта проблема не решена. Вот. Мы начинаем об этом думать. Челябинский метеорит, он заставил многих задуматься. Значит, и уже известно, что определенные ассигнования в Европейском космическом агентстве там, и так далее, они начинают выделяться. И на наблюдения, во-первых, вот Челябинский метеорит никто не смог заметить, потому что он шел со стороны Солнца, по сути, по дневному небу. Ни один телескоп наземный его не мог видеть. И для того, чтобы вот такие объекты засекать, нужны, конечно, объекты на расположенные в космосе, на околоземных орбитах, желательно подальше от Земли, чтобы ракурсы были соответствующие. Ну, то есть об этом сейчас начинают говорить, но такие вещи делаются очень небыстро. То есть это годы на разработку, на выделение финансирования, на выведение там в космос, там и так далее, и так далее. То есть это все в будущем, это нам предстоит еще. Так, значит, ну вот я хочу последние фразы сказать такого рода, еще раз повторить. Значит, чтобы не осталось впечатление, что... Вот мне бы очень не хотелось, чтобы осталось впечатление, что все очень плохо, что гибель, вот она вот-вот буквально вот совсем скоро и так далее. На сегодняшний день, повторяю еще раз, ни один из известных объектов Земле не угрожает. Впечатление такое, как будто в нас стреляет очень плохой стрелок. Он все время мажет, да? Но он все время стреляет. И он никогда не остановится. И это значит, что рано или поздно он когда-то попадет. Это значит, что надо просто серьезно заниматься вот этими вещами, готовиться вот, и учиться эти вещи делать, чтобы нам не уподобиться динозаврам. Вот. Ну вот основная мысль, которую я хотел провести, вот она в этом заключается. Спасибо за внимание.
1: А вот у меня такой вопрос. За какое время, вы оцениваете, можно обнаружить астероид размером 100 метров, если он идет не со стороны Солнца?
0: На сегодняшний день это порядка, наверное, нескольких недель, может быть, первых месяцев. Даже меньше. Но вот самый характерный пример, вот он последний. Значит, тот самый астероид Хэллоуина, как его называли в газетах, да, был открыт 10 октября. Ближайшее прохождение рядом с Землей было в ночь на 31 октября. 3 недели. То есть это вот характерное время, на которое вот современная техника... Ну, конечно, тут еще везение помогает, да, то есть, может быть, его могли бы обнаружить немножко пораньше, скажем, но не сильно задолго, то есть, может, на неделю раньше, но не больше.
1: То есть оперативная возможности у нас невелики. По сравнению
0: невелики. Значит, есть надежда, что когда заработает вот телескоп, о котором я говорил, LSST, да, то есть с 8-метровым зеркалом, я думаю, что там существенно увеличится вот это вот время заблаговременности. Там на многие месяцы, по крайней мере. Но это несколько лет еще.
2: Да, спасибо за интересную лекцию. У меня вот такой несколько, может быть, необычный вопрос. А что будет, если, допустим, большой астероид, ну, больше километра, врежется в Луну? Это как-то может на Землю повлиять? Допустим, мусор там с Луны, ну, посыпется весь этот космический...
0: Так, значит, сейчас я попытаюсь сообразить, что тут может быть. Значит, ну, во-первых, мы просто будем с интересом за этим наблюдать, безусловно, да? Я думаю, что это будет красиво, будет яркая вспышка. Вот. Значит, а дальше все будет действительно зависеть от того, как, от очень многих факторов. То есть, какова скорость, ну, прежде всего, скорость, угол падения и так далее.
2: Может повлиять на Землю.
0: Может повлиять в том смысле, что какие-то фрагменты лунного грунта, в принципе, могут быть выбиты, значит, из Земли, да, и как метеориты могут упасть на Землю. Ну, да, это может быть. И, видимо, так было неоднократно на самом деле, потому что, значит, ну, на Земле обнаружено изрядное количество так называемых лунных метеоритов, которые как раз вот таким образом на Землю и попали. Они были выбиты ударами астероидов. Другое дело, что они, скорее всего, падали не сразу, там, а может даже там, тысячи и там, даже более лет пройдут, пока они упадут. Кусочек с Марса, там, значит, несколько десятков, да, шерготиты, да, то есть вот марсианские метеориты на Земле есть. То есть, да, такое бывает.
3: Большое спасибо за очень интересную лекцию. Но тем не менее, хоть вы и сказали, что чтобы у нас не создавалось впечатление по поводу того, что, что там что не нужно бояться, но тем не менее какой-то осадочек остался по поводу того, что, что все-таки невозможно предсказывать точную дату входа в атмосферу, а тем более точную дату падения на Землю. Уж тем более мелких объектов, уж не говоря о крупных. Я могу сравнить это с тем, с прогнозированием землетрясений, потому что ведь две опасности на самом деле ждет человечество. Это матушка Земля, это вулканы, вулканизм, землетрясения, цунами. И вторая опасность – это космос. Значит, за 100 лет, когда сейсмология оформилась как наука, не было предсказано точной даты ни одного землетрясения, всем известно. И последнее событие в Японии, когда, если не ошибаюсь, 27 тысяч погибших.
0: Да.
3: Вот вам, пожалуйста. То же самое, не меньше опасность, вот из вашего рассказа представляет, мне кажется, не, как раз не крупные объекты, астероиды размером там в километры, а вот типа Челябинского. А что делает? Вот, допустим, 15 февраля 2015 года. Что, внимание воздушное, ну, допустим, мы предсказали, воздушная тревога, и неизвестно, что лучше, выскакивать на улицу или остаться, или остаться в помещении, понимаете? Поэтому мне кажется, что здесь, как и в случае с землетрясениями, мне кажется, что почти невозможно делать какие-то практические советы по поводу того, как себя вести. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Спасибо.
0: Ну, я думаю, что все-таки разница есть. И если я с вами абсолютно соглашусь с тем, что с прогнозом землетрясения дело обстоит пока очень плохо, действительно, еще не удалось предсказать дату и время ни одного землетрясения, то что касается, значит, прогноза попадания на Землю всяких космических тел, мне кажется, здесь ситуация гораздо лучше, потому что вот несколько засечек там на орбите, которые делали, когда мы увидели, да, значит, что он идет, этот астероид, то есть программное обеспечение, существующее на сегодняшний день, за секунды позволяет рассчитать орбиту и сказать, будет ли столкновение, когда будет и где оно будет. Но очень хорошо, что таких случаев пока, как я говорю, было всего два, но тем не менее заблаговременность, вот за исключением со стороны Солнца, тут пока никак, потому что не видим. Но, значит, вот те, которые мы видим, ну да, за несколько дней, по крайней мере, за несколько недель, и так далее. Что можно успеть сделать? Ну, я считаю, что так же, как это делают там, допустим, правительство Соединенных Штатов Америки, когда идет огромный ураган, скажем, они эвакуируют десятки тысяч людей. И на самом деле это возможно, реально. То есть при нормальной, так сказать, оперативной работе МЧС, там, соответствующих служб и так далее, значит, можно эвакуировать людей и убирать, собственно, из места, куда может упасть вот небольшое. И вы совершенно правы, что небольшое, потому что про большое мы будем знать за годы, да, за многие годы даже. Вот там. И известно, как, когда там... Ну да. Но, а с другой стороны, маленькие, тут, когда маленькие падают, немножко помогает наша атмосфера. Потому что все-таки подавляющее большинство их разрушается на большой высоте. Вот, и то, что мы видели, например, с Челябинском. Потому что большого куска, ну вот 600 килограммов, да, то есть, ну, он пробил лед. Но он мог бы попасть в какой-то дом, скажем, да. Ну, собственно, и все. Тут больше ударная волна поработала. Вот. Можно было бы, если бы мы знали за неделю, эвакуировать Челябинск? Я думаю, что да.
4: Ну, прежде всего, большое спасибо. Очень интересный рассказ.
0: Спасибо.
4: Прежде всего, спрошу, согласны с мнением, что метеориты не любят падать на населенные пункты? Есть такое мнение?
0: Понятно. Но это старый вопрос, и на него есть не менее старый ответ. Значит, если мы на самом деле посмотрим плотность населения, да, и распределение там людей по городам, по крупным, мы обнаружим, что доля поверхности Земли, несмотря на то, что мы считаем, что нас много, мы всюду там и так далее, то есть это совершенно мизерная доля. Это какие-то там доли, там, я не знаю, сотые доли процента, наверное. То есть вот, конечно, какие-то элементы инфраструктуры могут быть где-то там разрушены, да, но вероятность того, что попадет в какой-то город, она очень мала. Она гораздо меньше там, значит, вероятности падения самолета, столкновения там автомобилей и так далее. И мы видим, что за всю историю 20 века, по сути говоря, да, значит, ну мы не видели вот ни одного случая падения крупного метеорита на крупный город. Там были отдельные случаи, когда камешек упал, там пробил капот автомобиля, но это экзотика, что называется, да, значит, это редкая ситуация. Вот. 3/5 поверхности Земли мы видели тут на карте, да, то есть это мировой океан. Вот. Поэтому вот исходя из этого, реально получается так, что вероятность очень мала. И вот и, ну, в этом суть ответа.
4: По поводу еще вот этой стройной угрозы. Я считаю, что преувеличивать это не нужно. Это сейчас просто как-то любят такие вот случаи у нас раздувать. Вот обнаружишь какую-то проблему и говорят, что вот опасность практически для всех. Вот надо вот с этим бороться. Кто-то называет это уже золотым веком. Я вот так не думаю. Все-таки какая-то возможность, я считаю, есть. Но я сам не могу присоскать, я... После падения метеорита сам еще не видел банально вообще. Болиды я видел. Быстрые болиды. Впечатляют, прям скажу.
0: Впечатляют, да.
4: Как раз вот с позапрошлого года их смотрю. Я астроном любитель, потому что наблюдаю их. Да. Ну, интересное, конечно, явление. Но в некоторой степени, честно признаюсь, сначала побаивался. Теперь уже не боюсь совсем. Да. А и, кстати, буквально несколько дней назад, буквально вот, на Северо-Востоке. Москва видел падающий, вот летящий объект. Быстро летел. Черный кусок. Похоже был на метеорит. Естественно, чего своим домом проверить. Но это оказалась птица.
0: Понятно.
4: Да. Так, и по поводу, вот показали вот полет болида над озером в Австралии. Это не Австралия, это США было. Пролет вот крупного астероида. Мне, скорее всего, это была комета. Это я читал просто. Он в журнале. Да.
0: Это Женевское озеро, это известный снимок.
4: Угу. Так, еще, я вот не хочу раскрывать, может, какие-то секреты, но недавно тоже в интернете на снимке из космоса обнаружил такую предсообразную структуру рядом с Москвой, вот очень похоже на кратер. Пока вот вы очень не видели, вот поеду выяснять, что это такое.
0: Понятно.
4: Так, еще вопрос, вот, почему у вас такое отчество, Арктурович? Первый раз так, такое отчество встречаю. Да. Вот, интересно было. И в честь звезды Арктура.
0: Ну да, так сложилось, что мой дед тоже был астроном. И соответственно, он своих детей назвал именами звезд. Правильно. Так получилось.
4: Я знаю, так Филипп Александр назвал дочь Астра, звезда, то есть.
0: Понятно.
4: Так, сейчас, можно. Если...
0: Ну, давайте, может, еще кто-то вопрос задаст, потом еще.
5: Вопрос, может быть, не совсем по теме. Вот у вас был хороший снимок, вот спутник Марса.
4: И, да. Вот, и вот на спутниках Марса вот эти вот полосы, они могут быть от столкновения с астероидом образоваться?
0: Скорее всего, да. То есть это вот некие борозды. В общем, честно говоря, я не очень знаю, почему они произошли, как они появились. Вот. Но я так понимаю, что какие-то версии, конечно, есть по этому поводу. То есть это могут быть и касательные соударения, там какое-то, значит, разбрасывание вещества и так далее. Вот борозды не только на Фобосе обнаружены, на самом деле. То есть, видимо, это вот какие-то типичные структуры. Ну, точнее так, не очень частые, но, в общем, не очень редкие, на самом деле.
5: Сергей Актурович, вопрос следующий. Если вспомнить Тунгусское космическое тело, то примерно с востока под малым углом входило в атмосферу. Чем все дело закончилось, все хорошо помнят. Челябинский тоже с востока, тоже из-под солнца, ранним утром. Тоже... пологое вхождение в атмосферу.
0: Достаточно полого, да.
5: Два раза это уже совпадение, или это еще пока ничего не значит? Потому что если вспомнить более мелкие, типа Тихоокеанского метеорита, суданские, они входили под более острым углом. Есть ли какая-то известная корреляция между размером и углом вхождения?
0: Нет. Безусловно, такой корреляции нет, потому что тут все зависит просто от траектории движения. Вот, а что это такое там, он каменный или железный там. Вот. Что касается, ну, некой кажущегося сходства между траекториями падения Челябинского и Тунгусского космического тела, значит, я думаю, что это только кажущиеся вещи, потому что даже если вы посмотрите траектории, ну, говорить с востока, ну, вот, значит, если говорить о Тунгусском теле, то, ну, конечно, трудно окончательно говорить, но, тем не менее, были попытки по свидетельствам очевидцев, по, значит, вывалу деревьев, судить о направлении траектории полета Тунгусского космического тела.
5: Но оба тела догоняли Землю.
0: Ну да, но с другой стороны, значит, оно шло, Тунгусское тело, от севера Байкала на северо-запад. Значит, если говорить о Челябинском метеорите, то он шел, наоборот, с севера востока на юго-запад. То есть это расходящаяся немножко траектория. Вот, поэтому, ну, так сказать, два случая еще с большим различием все-таки в направлении. Я не думаю, что там имеет смысл. Тем более, что все-таки, видите, если бы Тунгусское космическое тело тоже было бы хондритом каменным, да, то мы бы там имели гигантское количество каменных обломков. То есть, вот как раз их отсутствие позволяет говорить о том, что, видимо, это был фрагмент кометы, а про Челябинск все известно, то есть его химический состав известен. Да, то есть это камень там L5, да, то есть хондрит такого типа. То есть это, видимо, все-таки очень различные по физической, так сказать, основе небесные тела. Поэтому я думаю, это совсем разные вещи, совсем.
3: Позвольте короткий вопрос в развитии вот того, что сейчас говорили. Ну, по статистике обычно одно событие происходит раз в 100 лет. Но как раз вот 1908 год Тунгусский метеорит, так он по таким названиям вошел в историю. И 2013 год Челябинск.
0: Грубо век, да.
3: Скажите, пожалуйста, а почему по утрам-то все время?
0: Ну, потом... Нет, но я вам скажу, что, значит, если мы будем бросать монетку, скажем, да, то мы можем два раза ее уронить, и она упадет на одну сторону. То есть это еще не статистика просто, вот только и всего. Если бы мы имели там 100 или 1000 случаев, мы бы убедились, что когда угодно может падать.
6: Спасибо вам. Очень интересно. Я человек далекий от астрономии, но тем не менее, после вашей лекции хочу задать вопрос. Вот вы сказали, что когда метеориты в начале рождения там, нашей Земли падали, они принесли нам много чего полезного, да, зародились там элементы, атмосфера, вода. Вот, сейчас, как вы сказали, меньше всего падает, но тем не менее, если бы, допустим, мы полностью смогли исключить падение метеоритов, не повлияло ли это как-то катастрофически на Землю, и не было бы это хуже, нежели чем они падали?
0: То есть вы имеете в виду сейчас прекратить все это,
6: ну,
0: дело, да?
6: Ну, может быть, какие-то, да, там наши потомки бы разработали.
0: Понятно. Систему. Я думаю, что нет, потому что, ну, видите, там общая масса, значит, там океана, это там 10 с 22 нулями килограммов. 10 и 22 нуля. Да, то есть это гигантское число, 10-22 степени, вот, килограммов воды, которая нападала там вот, видимо, за счет огромного количества столкновений там и так далее. Со временем количество падает, то есть оно сейчас фактически, сейчас масса Земли, ну, она ну, фактически не растет. Ну, точнее, может быть, она растет, но это там, значит, после запятой, там, я не знаю, сколько знаков там и нулей, что, насколько там оно может вырасти. Там считается, что порядка нескольких сотен тонн в год, по-моему, там падает космическое вещество на нас. Но сейчас мы еще... Но Земля теряет вещество, то есть улетучивается водород, например. А сейчас мы еще и тяжелые стальные там и алюминиевые конструкции выбрасываем, так сказать, за пределы Земли. Вот. Но то есть это настолько бесконечно малая добавочка, что если, значит, добавить или прекратить это, вот сейчас, я думаю, это ни на чем не скажется. Воды у нас достаточно, нам никаких еще дополнительных привнесений веществ из космоса ни для каких процессов, наверное, все-таки не нужно. То есть я надеюсь, что так.
4: Я еще... Еще выскажу свое мнение просто о Тунгусском взрыве. Я тоже считаю, что это комета. Ядро кометы взорвалось.
0: Про Тунгусский метеорит?
4: Да.
0: Тунгусское космическое тело.
4: Не метеорит, ну, а Тунгусская комета.
0: Большинство людей так считают, да. Я думаю, что не случайно.
4: Да, замерзшее ядро в центре вот газообразный метан. Скорее всего, это банальный взрыв от нагрева. Возможно. Но, кажется, шахтеров, наверное, бессмысленно спрашивают, что такое взрыв метана. Был у нас даже взрыв, просто на глубине здесь самоземетрясение ощущалось.
0: Но, вы вот, знаете, всего, я хочу сказать следующее, тогда. Что вот я просто столкнулся тут однажды, был у меня позорный случай в моей жизни, когда, значит, я попал на съемки одной программы на канале, прошу прощения, ТВ-3. Вот. Но мне сказали, что если вы туда не приедете, мы позовем других, и они там, значит, скажут там про ваш Патомский кратер, там, значит, вот, ну и про... Вот. И, значит, и я там столкнулся с, я не буду называть фамилию, значит, человека, который вот искренне считает, что Тунгусское космическое тело взорвалось потому, что его сбили инопланетяне, которые сидели там, значит, в тайге там и так далее. На самом деле он, и я понял там в этом разговоре, что он не понимал, почему такой большой взрыв. Он говорил, ну не может камень там или там лед взорваться. Вот. Но это означает, что он не представляет себе, что такое кинетическая энергия. Потому что если мы массу умножим на квадрат скорости, да, значит, а скорость чудовищная, там это первые десятки... Да, хорошо, что пополам, да. Десятки километров в секунду, да, то есть получается энерговыделение, если просто посчитать, вот просто взять, значит, МВ в квадрате пополам по тому же Челябинскому метеориту, да, мы получаем громадные, то есть это уже сопоставимо с энерговыделением ядерного взрыва, вот. И не нужно никакого метана, понимаете? То есть вот мы стараемся не придумывать некие сущности необязательные, потому что неважно чего, то есть если вы разгоните там, значит, 2 миллиона тонн до скорости 20 километров в секунду. И что это будет? Это хоть камень, хоть лед, хоть метан, хоть не метан. Неважно. Это все равно будет вот такой эффект, который мы видели на севере.
4: Это версия, это одна из версий.
0: Ну, версии надо подтверждать, а может, то понятно. Есть, какие основания считать, что там понятно. Был метан? Может
4: да,
0: быть.
4: Да, еще
0: может.
4: Последний вопрос. Вот, когда вот достроят, вот ваши сказали, новый телескоп в Иркутске, вот будет ли у вас там практика для студентов-астрономов вот, или для любителей астрономии, не только, в том числе вот иногородних, москвичей, скажем так.
0: Понятно. Ну, я думаю, что телескопов достаточно много не только в Сибири, конечно, да. И обычно большие телескопы работают таким образом. То есть они работают под научные задачи. И эти научные задачи иногда для хороших телескопов очередь на годы. То есть разные научные группы говорят, что вот они получат там в апреле 2019 года 2 недели наблюдений. Значит, если погода будет плохая, то извините, им не повезло, так сказать, они могут там снова вставать в очередь и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что если студенты будут подключаться к работе научных групп каких-то, неважно, это могут быть иркутские студенты там или московские, какие угодно, то есть в составе вот таких научных групп, я думаю, да. Вот, а просто на практику отдавать, я думаю, что это не очень целесообразно. Вот, потому что...
7: Каишский 20,5. Он, имеет и учебный
0: уровень. Угу. Он больше, и он ближе. Так, ну ладно. Большое спасибо.
8: А я могу добавить к разговору о том, какое внимание сейчас к этой проблеме привлечено, что год назад примерно или чуть больше, вот в этом зале, здесь, в нашем конференц-зале, была очень такая интересная встреча, очень серьезные люди были сюда приглашены из разных ведомств и структур по этой проблеме. Значит, было Министерство обороны, представители МЧС, Министерство финансов. Борис Михайлович делал доклад, Шустов, как основной докладчик по этой проблеме. И целый день они совещались, какие-то были еще высказывания, доклады. То есть, действительно, я увидела очень серьезное к этому отношение. Были очень серьезные, очень авторитетные люди. Правда, прошел год уже больше, и не знаю, какие шаги, но, наверное, было бы несерьезно думать, что это прямо на следующий день сразу что-то произойдет. Но то, что это вот удалось всех собрать по такой теме, и что местом для этого был выбран Московский планетарий, я думаю, не случайно. Так что вот такой факт в нашей биографии присутствует. Будем надеяться, что к чему-то это все-таки приведет. Еще раз спасибо всем большое за внимание. Ждем вас на лекции Николая Николаевича Самуся 25 ноября. Он здесь присутствует сегодня. Надеюсь, что в полном составе придем и зададим самые интересные вопросы, потому что тема тоже интересная – шаровые звездные скопления. Еще раз благодарю. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.

0: Неизвестная планета.
1: Итак, на прошлой неделе весь мир отмечал Всемирный день океанов. Что такое океанология, что такое океаны в нашей жизни? Давайте поговорим с человеком, который знает об океанах практически, я думаю, все. Это доктор географических наук, исполняющий обязанности директора Института океанологии имени Шершова Алексей Валентинович Соков. Здравствуйте, Алексей. Можно по имени?
2: Конечно, безусловно. Добрый день.
1: Алексей, вы знаете, что меня удивляет больше всего? Если учесть, что 70% планеты Земля покрыта водой, а мы сухопутные жители, получается, что мы как бы не настоящие жители планеты Земля, потому что, по большому счету, жизнь должна была развиваться в океане и там и остаться. С чем это связано? Что 70% океана, а мы живем на суше. Одно из двух, или мы дети другой планеты, или океан пришел чуть-чуть попозже к нам.
2: Ну, нас скорее надо назвать планетой океан, действительно, вы совершенно правы, потому что есть такие ракурсы, если смотреть на Землю с правильного ракурса, то есть кроме воды вообще нету, то есть есть полушарие, которое целиком водяное. Угу. То есть, безусловно, планета океан. Ну, согласно теории происхождения жизни на Земле, жизнь и зародилась в океане.
1: В том-то и дело.
2: А вот почему она выползла на поверхность, ну,
1: отлично, загадка. Отличная фраза. Почему мы выползли на поверхность? Почему живем здесь, на суше, когда в океане гораздо комфортней?
2: Вопрос, да, не знаю. Это удивительно.
1: Ну, надеюсь, на другие вопросы вы будете знать ответы.
2: Ну, вы тут сказали, что я все знаю. Безусловно, не все, но кое о чем, конечно, можно.
1: Второй вопрос связан с кислородом и с воздухом. Очень часто мы говорим в последнее время о вырубке лесов, и это правильно, что это легкие планета Земля, но, оказывается, 70% кислорода помогает добывать нам тот же океан.
2: Да, безусловно. Океан – это главные легкие планеты, на самом деле. Это аккумулятор кислорода, и при определенных процессах океан выделяет кислород в атмосферу. Это так.
1: То есть получается, что надо беречь не леса, а океан в первую очередь?
2: Леса-то тоже надо беречь.
1: И все-таки?
2: Океан настолько масштабен, настолько огромен, что пока, наверное, говорить о том, что его прям беречь как леса надо, не приходится. Хотя, безусловно, конечно, надо.
1: Но, с другой стороны, когда ты понимаешь о том, что, сейчас я боюсь соврать, по-моему, 50 миллионов, ну, короче, огромное количество захоронений, это и химические бомбы, это и радиоактивные отходы. И мы все это топили в океане, и все это находится на дне, и в любой момент может взорваться, произвести утечку, и тогда произойдет отравление океана.
2: Да, к сожалению, такая проблема есть. Связана она с еще большей проблемой в том, что, к сожалению, это сделано в морях, прилегающих и даже внутренних морях, типа Балтийского, Черного. Это еще большая опасность, поскольку это мелкие водоемы относительно Мирового океана, небольшие и замкнутые. Такая проблема, безусловно, существует. И существует целый ряд программ, которые наш институт, в частности, принимает активное участие по исследованию опасных веществ как в Балтийском море, так и...
1: То есть вы постоянно мониторите это?
2: Ну, да, можно сказать, что постоянно мониторим, да.
1: Но опасность реально существует?
2: Ну, опасность существует, хотя, наверное, она уже и есть на самом деле. То есть зафиксировано отравление в Балтийском море, например, рыбы. То есть, в общем-то, не очень полезно ее употреблять в пищу.
1: Особенно шпроты латвийские.
2: В том числе и шпроты, да, латвийские, да. К сожалению, такая беда есть, и вот и наш институт, который, как вы сказали правильно, мониторит этот процесс, проведена не одна экспедиция, зафиксировано выделение таких веществ в воду, то есть в некоторых контейнерах разложились, и химические вещества находятся просто в грунте, они смешиваются с илом. Сказать, что это катастрофическое, такого тоже нельзя, но проблемы, безусловно, существуют.
1: Когда мы говорим об океане, мы, естественно, все время думаем «Тайна двух океанов». Замечательная книга советского писателя, которую мы читали в детстве, смотрели в кино, фильмы. А какие тайны привлекали вас? Что заставило вас пойти и заняться океанографией, океанологией?
2: Да, хороший вопрос. Так уже не вспомнишь, так давно это было.
1: Ой, да ладно.
2: Ну, давно, да. Но как-то так вот страсть к путешествиям, такой к романтике, она какая-то вот присутствовала. Потом география мне очень нравилась. И когда на географический факультет МГУ, куда я поступил, то есть первый курс не был специализацией. То есть, конечно, безусловно, сказалось чрезвычайно интересные курсы гидрологии, океанологии, которые читали студентам первого курса. Это помогло с выбором специализации. То есть целый год геофак учился по общей программе. И только на втором курсе происходила...
1: Уже точная специализация.
2: Да, точная специализация, поэтому было время сориентироваться. Уже без романтики, а уже опираясь на какие-то конкретные знания или интересы, которые нам вложили преподаватели.
1: Я знаю, что ваши научные познания, они направлены в сторону придонных отложений. Тихого океана, по крайней мере, это ваша кандидатская диссертация. Но я хочу спросить вас немножко шире. Скажите мне, пожалуйста, откуда появляется такое огромное количество воронок, которые очень часто появляются на теле океанов? И которые крутятся с большой скоростью, и периодически мы видим это на Ютубе, периодически мы видим сообщения блогеров о том, что то-то-то там в океане появляются некие воронки, которые засасывают воду вглубь.
2: Ну, вы имеете, наверное, вихри, наверное.
1: Может быть, вихри.
2: Да, это вихри, да. Значит, океан – это вихревое движение, собственно, как и атмосфера. То есть любое движение в воде или в воздухе, оно является вихревым, турбулентным. То есть что такое циклоны, антициклоны, чтобы легче было понимать, да? То есть всем понятно уже более-менее, вот прогноз по ГНОДу мы только что услышали, да?
1: Да, мы уже знаем.
2: Да, уже знаем, на Москву надвигается циклон. То есть циклон – это такой же вихрь, антициклон – это вихрь. В океане абсолютно такая же аналогия. То есть движение в океане в основном происходит при помощи вихрей.
1: То есть, смотрите, получается, если, например, над Москвой прошел, да, ураган, да, да, или, не дай бог, смерч, да, то, по большому счету, в океане может произойти то же самое.
2: То же самое, абсолютно. То там есть, безусловно, специфика, связанная с плотностью воды. То есть, потому что вода более плотная, чем воздух, и вихри там, скажем так, ну, другие.
1: Но они тоже могут совершенно спокойно взять, да, и засосать целый корабль.
2: Такого, честно говоря, в научной практике я не видел. Это другого масштаба все-таки вихри. Они вихри могут опускать воду, там, частицы воды, планктон. Такие вертикальные движения в этих вихрях возможны.
1: То есть, смотри, получается, что, возможно, даже водопады там под водой. Ну, некое подобие.
2: Водопады тоже есть. Они, правда, с вихрями не связаны. Да, есть такое целое даже направление популярное, подводные водопады. Это связано уже не с вихревыми движениями, это связано с перетеканием воды, когда более холодная вода по порогам спускается, например, из Северного Ледовитого океана в Атлантический океан через так называемый датский порог. Угу. Холодная вода стекает. Действительно, это явление очень напоминает водопады. То есть и скорость движения там приличная для океана, и масса воды переносимая. То есть да, действительно такое есть в популярной литературе, называется подводными водопадами.
1: То есть, смотрите, получается два мира, две системы.
2: Ну, мир-то один на самом деле.
1: Мир один. Но я про другое. Возвращаясь опять к вопросу о том, что мы выползли, как вы сказали, да, на эту твердь земную. А невозможно, что там существует параллельная цивилизация?
2: Ну, цивилизацию мы не находили. Опять же, чего не видел, того не знаю, ну, как да, говорится. Да, вот.
1: Ну, вы же спускались на дно океана?
2: Ну, я конкретно не спускался. Мы работаем все-таки дистанционными приборами. Хотя в нашем институте существует целое направление глубоководных обитаемых аппаратов Мир-1 и Мир-2. И действительно, многие наши ученые производили опускание, но ничего подобного не видели. То есть затонувшие цивилизации находили, скажем так, действующих, не попадалось.
1: Цивилизация?
2: Да.
1: А что представляет себе затонувшая цивилизация?
2: Ну, вот мы же видели обломки, там, колонны, там, да, да, то есть явные постройки, там, вот, например, там, Александр Моисеевич Городницкий, там, про гору Ампер, который говорил, вот он считает, что это,
1: ну, Атлантида.
2: Атлантида, например, да, то есть там совершенно очевидны, видны следы затонувших городов, скажем так, или там рукотворных сооружений, по меньшей мере.
1: Но вы такого не видели, Савельич?
2: Ну, я конкретно нет, да, нет. Я работаю дистанционными приборами, на дно не опускался.
1: Смотрите, есть, конечно, огромные тайны Мирового океана, это Марианская впадина. Сколько, 11 километров, по-моему,
2: да? Да, больше 11. Да, кстати, Институт океанологии первой провел измерения.
1: Я вот просто про что думаю. Вы, наверное, слышали об этом уникальном опыте. Это на Кольском полуострове сверхглубокая скважина. А зачем да, было рыть землю, бурить землю 11 километров, когда есть рядом Марианская впадина?
2: Так это же совершенно разные вещи.
1: Почему?
2: Есть земная кора, а есть океаническая кора.
1: Они что, отличаются?
2: Они отличаются, да, принципиальным образом отличаются. И, кстати, вот если вы там знаете, сейчас вот заявка России на претензию по
1: шельфу,
2: она с этим и связана. То есть надо доказать, что это кора океанская, и тогда мы имеем право. Если это кора земная, то есть я к тому, что это принципиально разные вещи. То есть бурить надо было, я бы так сказал, не только на Кольском полуострове, по-хорошему надо пробурить еще и океанскую кору, ну, например, для абсолютного доказательства заявки, то есть надо пробурить и океанскую кору, ну, в том же, например, ну, в Марианской впадине совсем тяжело будет сделать, ну, хотя бы в Северном Ледовитом океане.
1: Но смотрите, почему я спрашиваю. Когда они бурили землю и прошли практически 10 километров, то температура там, в земле, была гораздо выше, чем на поверхности. Это действительно факт.
2: Конечно, да.
1: Получается,
2: потому что мантия нагревает.
1: Да. Да, получается, что если мы опускаемся на дно Марианской впадины, то это уже практически адский котел.
2: Нет, там нет.
1: А почему этого нет?
2: А там такая же кора, и там такой же, там тоже надо бурить.
1: То есть это кариес, но такой, знаете...
2: Да, то есть это поверхность, это там, безусловно, существует поток, и более поток тепла, геотермальный, так называемый поток тепла, но он микроскопический. То есть там все равно огромные толщи осадков, которые все это... И такая же океаническая кора, которая демпфируется, она холодная. То есть вот эта глубина, это, ну, в данном случае никакого отношения к теплу и земли не имеет. То есть там так же надо забуриться на 10 километров, чтобы там было...
1: Чтобы, достичь
2: того же, да, мантии. Да.
1: Очень часто, вы знаете, был такой фантаст Станислав Лем, который говорил о великом разуме и так далее и тому подобное. В последнее время океан себя ведет тоже как живое существо. Вы не замечали это?

0: То есть она замкнута, и если мы нарушим в одном месте, то, если брать тех же самых фантастов, нарушим в одном месте, мы невольно...
1: Ну, да,
0: это не фантастическая идея, это совершенно нормальная. То есть это причинно-следственные связи.
1: Угу.
0: То есть это все связано. То есть существует там взаимодействие, например, Атлантического и Тихого океанов, вот там Эль-Ниньо такое тоже знаменитое, насколько я знаю.
1: Да,
0: это тоже связано, это все... Это единый живой организм. На самом деле, больше вам там скажу, что... Климат, в котором, ну, то есть планета, в которой мы обитаем, да, он как раз формируется из-за взаимодействия океанов. То есть главным движущим механизмом является разница между Атлантическим и Тихим океаном. И
1: то есть это два, скажем так, антагониста.
0: Два антагониста, да, совершенно верно. Атлантика – это нагреватель, то есть здесь испаряется все, а Тихий океан...
1: Как радиатор.
0: Да, это конденсатор, это там сюда. И он более теплый, уровень океанов разный. Вот вы говорите, волны там. Ну, глобальный уровень перекос примерно 1.5 метра. То есть северная часть Атлантического
1: сколько?
0: Океана. Да, 1.5 метра.
1: Ничего себе. Да. Я думал, что везде,
0: нет,
1: на всей планете уровень океана одинаковый.
0: Нет, это геоид, у него поверхность, вихри изменяют поверхность, угу. Вот, с которых мы начали. Да. То есть вот вихри меняют уровень океана, да, течения меняют уровень океана, соотношение температуры и солености меняют уровень океана.
1: Ну, еще и Луна тоже меняет.
0: Это приливной уровень. Цикл, безусловно, да. То есть это очень сложная, вы правильно сказали, живая система.
1: Живая
0: в том плане, что так много факторов, которые влияют на состояние этой системы, что ее действительно можно назвать живой, потому что мы не понимаем, собственно, откуда рождается представление о том, что это очень живая. Да?
1: Угу.
0: От непонимания того, что происходит. А непонимание происходит из-за того, что мы не знаем очень многих сложных процессов, которые ведут к причинно-следственным связям.
1: Смотрите, но если вот рассуждать здраво, если вот мимо нас пролетает какой-то большой астероид, который пролетает очень близко от планеты Земля, тем самым вода начинает притягиваться к нему,
0: да.
1: И она может раскачать нашу планету Земля и сорвать ее с орбиты. Это возможно или нет?
0: Ну, по энергетике вряд ли, но то, что...
1: Ну, сдвинуть, по крайней мере.
0: Ну, тоже надо энергетику считать, вряд ли там. Но то, что, по крайней мере, океан подвергнется возмущениям, совершенно точно. То есть уровень океана изменится, а если уровень меняется, значит, течения меняются. Если течения меняются, значит, вихри движутся совершенно разным путем. То есть какое-то воздействие, безусловно, будет, и не факт, что, например, оно будет положительным или там... То есть это сложная система сказать.
1: Кстати, скажите, а почему за последние 50 лет уровень кислотности океана повысился на 30%?
0: Да, ну вот есть такой факт. Ну, вот опять, легко, скажем, зафиксировать. Угу. Трудно объяснить, почему. Надо исследовать, да. То есть это связано... Естественно, это процесс, либо связанный с воздействием какого-то фактора, которого, например, там, ну, вот, сразу любят связывать с человеком, сразу
1: ну,
0: любят.
1: Да,
0: ну, вот, понимаете, это первое желание связать, типа, там, ну, вот мы такие...
1: Вот
0: мы такие нехорошие, мы тут мусор свалили, там, да...
1: Ну, мусор действительно много.
0: Okay. Ну, мусор много, никто не спорит. Здесь уж точно, ты точно никого не скроешься. И...
1: Но все равно такой то есть такое быстрое повышение кислотности невозможно...
0: Ну, для этого надо знать процесс все-таки, понимаете? То есть
1: а вы сейчас не знаете его?
0: Я не знаю, и боюсь, что те, кто скажут, что они знают, будут спекулировать, потому что, к сожалению, мы не знаем очень многого, мы не знаем естественных процессов прежде всего. Вот мы назвали с вами, это видите, там космос влияет, да, внутренние процессы, течение, температура, соленость меняет, да, космическое излучение меняется, то есть потом живая система реагирует, у нее масштаб реагирования, понимаете, океан же очень... инерционная система.
1: Ну да.
0: Мы можем сейчас наблюдать воздействие какого-то воздействия, которое было там 100, 200 или там 1000 лет назад даже, понимаете? Глубинные воды образуются, возраст глубинных вод, вот то, чем я занимался, то, что я знаю, там 1000 лет, понимаете? То есть в них закачивается...
1: То есть 1000 лет назад, да. Они как туда попали, скажем так?
0: Да, да, и они изолированы от поверхности. Потом система циркуляции глобальной приводит к тому, что они в конце концов всплывают на поверхность, да?
1: А вот смотрите, здесь мы подходим к одному очень опасному и важному вопросу. Ведь морская вода – это миллионы тонн бактерий. И если эти бактерии находятся там, на глубине океана, и вдруг в какой-то момент всплывают, совершенно незнакомые для человеческого организма, это, значит, новые болезни.
0: Ну, да, хотя на самом деле все, что сейчас там находится, по крайней мере, в доступе, да, ну, все-таки океанологи не просто так хлеб едят,
1: да,
0: то есть, да, достаточно большое количество экспедиций проводится, отбираются пробы на эти глубины, да, проводятся анализы. Я, честно говоря, с трудом представляю, что там что-то такое находится, ну, уж сверх такое, чего мы не знаем. То есть достаточно биологи хорошо

0: поработали и изучили все эти...
1: Ну, как, например, когда мы в Бурятской впадине вдруг обнаружили рыбку, которая плавала там на глубине 10 километров. Откуда она взялась?
0: Ну, там она живет, она там. Это среда,
1: привыкла.
0: Среда ее обитания.
1: А кто
0: привыкла.
1: Знает, что внутри вот рыбки?
0: Ну, биологи наши знают. Они, ну, живут, да. Они живут до стали. Вот в музее все-таки аналогии привезли.
1: Она есть, да?
0: Есть, конечно. У нас замечательная коллекция, да.
1: А это в открытом доступе?
0: В открытом, да. Пожалуйста, приходите, делайте. Сейчас вот мы, хотя время тяжелое, денег мало, но мы приняли решение, мы сейчас оцифровываем, фотографируем, это будет вообще в интернет выложено.
1: Отлично.
0: Вот планируется вот ближайший вот год-два мы это сделаем. А вообще коллекции в открытом доступе в институте и все эти глубоководные рыбы, пожалуйста.
1: Вы знаете, глядя на вашу прическу, мне кажется, что вы чем-то симпатизируете Трампу. Ну, я образно выражаюсь, хотя волосы у вас настоящие. Это к тому, что мне очень понравилась ваша идея, которую поддерживает и президент Америки, по поводу того, что человечество не виноват в озоновых дырах.
0: Я глубоко убежден, что не виноват.
1: Вот я знаю, поэтому говорю, поэтому в общем-то очень похоже с Трампом, не только прической.
0: Но дело тут не в Трампе, дело, я бы так сказал, дело все-таки в научном анализе, понимаете.
1: А почему тогда многие ученые повелись и говорили о том, что это... Огромные средства тратились на то, чтобы восстановить эту озоновую дыру, хотя на самом деле...
0: Нет, ну ученые поведут...
1: Еще коров бедных потом обвинили.
0: Я, понимаете, значит, я вам так скажу. Да. Ну, ученые в попытке достать денег на свое исследование, да, поведутся на очень многие вопросы. Тут
1: уже... А, то есть ученые тоже могут, скажем так, пойти немножко против своей совести, только чтобы получить грант, например.
0: Ну, безусловно, понимаете... Ну,
1: ведь... простите, я же ничего
0: не чувствую. Да, нет, да. А это ничто человеческое нам не чуждо, да. И, понимаете, тут ведь тут уже идет разговор о совести ученого какой? Вот он полученные деньги он будет использовать на то, чтобы реальную науку делать, да?
1: Да.
0: Или все-таки продолжать ничего не делать и фальсифицировать результаты и говорить неправду? Угу. Вот это уже, скажем так, немножко другая,
1: ну,
0: ступень, да.
1: Да?
0: А получить деньги под какое-то исследование, провести его нормально и сказать, что нет, ребята, вы не правы, но почему нет, собственно? К сожалению, все наши правительства, они падки, они выделяют деньги только когда какую-то страшилку им приносят. Да. А если говорить, что все нормально и все спокойно, кто же им денег дает?
1: Никто
0: денег не даст, да.
1: И это, мне кажется, очень правильно.
0: Правильно в поведении правительства такое?
1: Нет, правильно в поведении ученых иногда.
0: А, в поведении ученых? Ну, приходится.
1: Слушайте, ну, смотрите, конечно, Советский Союз была огромной державой, и очень часто, к сожалению, научные суда использовались не только как научные, как не только в научных, но и в военных целях.
0: Научные?
1: Так?
0: Ну, я бы такого не сказал.
1: Нет, в разведывательных целях?
0: Я бы такого не сказал. Ну, я вот работал в советское время, в общем-то, по моей жизни прошло в советское время. Я такого не видел. Нет, научные суда использовались все-таки для науки. То, что результаты науки можно приложить к военной сфере, безусловно. Собственно, в океанологию все и вкладывали, потому что это, собственно, среда, в которой происходят те или иные, ну, должны были происходить военные действия. То есть для ведения военных действий надо знать среду.
1: Да.
0: Поэтому океанологи эту среду изучали и применяли ее к точке зрения военных. Ну, прежде всего, это акустика. То есть подводные лодки...
1: Я только что... совсем недавно узнал, и все время думал, интересно, как там они вот передают радиограммы, шифрограммы от одной подводной лодки к другой. И только недавно узнал, что это огромная система передачи сигнала через водную толщу.
0: Да. Вот для этого нужна океанология в военных целях. А чтобы суда научно использовать... Нас все время в этом обвиняли.
1: Да.
0: Нас не пускали. Я вот, например, сам там, сколько там, как у нас называлось, 10-й незаход на Гавайи. То есть вот мы работаем в Тихом океане, запрашиваем заход. Значит, ну, потому что надо заправиться.
1: Ну, да, заправиться.
0: И нам все время отказывают. Потому что вы шпионы. Я как начальник экспедиции...
1: Да вы что, серьезно?
0: Да, нет, 100%. Нет, ну, конечно,
1: ну,
0: это жизнь, да. Это анекдот
1: из жизни.
0: Я вот начальником экспедиции был. Сколько раз сорваны эти экспедиции, ну, сорваны там программы,
1: заходы.
0: Потому что нас не пускают, говорят, что вы шпионы. Ну, я, находясь на судне...
1: Я знаю всех шпионов.
0: Я знаю, да.
1: Кто
0: они, не было. То есть то, что мы изучали среду, ну, в этом нет ничего шпионского. То есть, другое дело, что это знание можно использовать и в гражданских, и в военных целях, это безусловно. Но сказать, что советские пароходы научно использовались в качестве шпионов, это такая, знаете, там вот ну, это анекдотические ситуации, например, вы сказали про сигнал, там, да, вот сигнал там из Тихого океана, там, например, ну, радиосигнал, там антенны стояли. Ну, понятно, что в то время какие ламповые генераторы, да, ну, и антенны были соответствующие. Ну, да. Ну, и были там, например, рогатые антенны. Но я знаю, что эти телеграммы домой посылал при помощи этих антенн, а американцы говорили, типа, вот, видите, какие у них там антенны стоят.
1: Это, они
0: типа,
1: передают сейчас, они сейчас секретные данные.
0: Секретные данные передают. Ну, это...
1: Скажите, а есть научное братство среди океанологов? Вот, например, если встречаются в океане два научных корабля разных стран, иногда они очень дружественны друг к другу.
0: Нет, я вам так скажу, понимаете, любая встреча в океане...
1: Это праздник.
0: Это праздник, да. Поэтому, честно говоря, недружественных встреч у меня такого не было. То есть, если два судна, да еще в удаленных районах встречаются, безусловно, происходит обмен, они разговаривают там по радиосвязи, иногда встречаются, обмениваются там в советское время, там фильмами обменивались, что там все на пленке же было, там, да.
1: То есть вы смотрели американские фильмы?
0: Ну да, там, да, значит...
1: Ну, правда, без перевода, но ничего страшного.
0: Ну, океанологи более-менее по-английски...
1: Да, все понимают.
0: Все понимают, да, по крайней мере, да. Поэтому вообще в море встретиться двум судам, ну, я, честно говоря, враждебности никогда не встречал.
1: Сейчас как к этому развиваем вот именно это программное обеспечение в том смысле, что изучение на ощупь океана, не просто теоретически, а практически экспедиции, как было раньше. И есть у нас такой научный флот, который был раньше в СССР?
0: Ну, такого флота уже, к сожалению, нет. Значит, флот, безусловно, сократился в разы. Вот, очень сильно сократился научный флот. Вот. И, ну, конечно же, безусловно, я вам так скажу, без, как вы сказали, на ощупь ничего не получится в океане. Теоретически его изучить невозможно. Это я вам точно могу сказать. Ни одна существующая модель не описывает вот этой сложной системы, с чего мы начали. Ни одна модель не описывает.
1: То есть мы все равно должны...
0: Как это проблема.
1: В 19-18 веке, когда изучали Ледовитый океан, например,
0: да, Балтийское море. Да, больше того скажу, наоборот, надо наращивать. То есть существующие научные знания, говорят о том, что для того, чтобы описать структуру океана, известно, я вам сейчас не назову, сколько там килобайт информации надо, да? Огромное количество килобайт информации на пространстве разрешения.
1: А скажите, а зачем нам это надо? Человечеству, которое живет на суше. Зачем нам столько много знать об океане? Ну, плавают там акулы, медузы, иногда
0: американские подлодки. Нет, ну, во-первых, как вы живете на острове, как мы с вами сказали, живем на острове, окруженный океаном, мы не хотим знать окружающую нас среду, тогда мы не будем знать прогноз погоды. Ну, это самое первое, вот опять с чего мы начали, до нас, да, фактически... Плохой прогноз погоды у нас, оправдываемся, с моей точки зрения, очень низкая. То есть мы не знаем, будем климат знать, мы не будем знать, скажем так, ну, на десятилетия там, вперед, что, там, что нас ожидает.
1: А, кстати, это действительно, что океан повышается, уровень океана? Ну,
0: повышается уровень, да. Так опять, вот не нужны вот эти страшилки вот эти. То есть вот это же, ну, скажем так, если правительство на это ведется, там, да, на выделение денег. Я считаю, что это ненормальное явление. То есть мы, как, скажем так, чтобы комфортно обитать на своем комфортабельном острове под названием Земля, ну, хотелось бы хотя бы там лет на 50, на 60 все-таки прогноз-то знать, что...
1: Да, что нас ждет.
0: Да, реально это вот, оно сейчас повышается, а завтра понижается, да, а мы, например, там вот про Каспийское море, там, помните?
1: Ну,
0: там,
1: да, все, то, сколько, то, оно,
0: то, ну... то туда, то сюда, да, сколько страшилок, строили дамбы, потом их взрывали дамбы, а это же все... Да,
1: слушай, удивительно эта история, помните, Карабагас-Гол, да, перекрыли его.
0: Нет, а
1: там
0: что?
1: Через пыльные бури слюные.
0: Да, потом взрывали. Да, то есть вот хотелось бы все-таки для того, чтобы комфортно жить, надо знать реально, что существует. Второе, ну или там третье уже получается, это все-таки энергия, источники энергии.
1: Кстати.
0: Источники питания. То есть вот Земля не прокормит себя, это известно, при том количестве людей, которые сейчас сначала выползло в маленьком количестве,
1: расплодились.
0: Чтобы прокормить, земных ресурсов однозначно не хватит, и океан в этом плане является, безусловно, аккумулятором или резервуаром содержания, там, ну, скажем так, просто белков. Это то, что позволит прокормить миллиардное население Земли.
1: Слушай, ну и не надо забывать о том, что сама морская вода – это кладезь таблицы Менделеева.
0: Да, ну и я не дошел до этого.
1: Ну да, да.
0: Сырье. То есть это металлы, это редкие земельные металлы, которых на Земле гораздо меньше, да. То есть и сама морская вода раз, и дно, на дне сосредоточено колоссальное количество, это все известно, там, ну, там уже набившие корку железомарговые конкреции, там корки, сульфиды.
1: А вы же изучали?
0: Мы изучали, да. в советское время. Это...
1: И вот смотрите,
0: мы сейчас живем, результатами того советского периода, когда мы очень много сделали в изучении открытого океана.
1: Смотрите, получается, что на самом деле океан так нам интересен. Смотрите, ну, я не говорю даже про клад, уж бог с ним, это отдельная история. Получается, что это житница, это климат, даже климатическое оружие, если что. Это связь и так далее, и тому подобное, ископаемое. Почему же тогда вам не дают денег для того, чтобы это изучать? Ведь если вы знаете это лучше, например, Россия знает лучше, чем американцы, значит, мы тогда впереди планеты всей.
0: Это от недостатка ума. Понимания, образования, да. На самом деле, ну, мы ближайший космос знаем лучше, чем океан. Мы имеем, например, телескопы, да, которые постоянно зондируют космос. У нас нет таких устройств для зондирования океана.
1: Вообще нет?
0: Таких нет. Аналогов зондирования, как вот мы мониторим ближайший космос, как астрофизики, физики, вот такого аналога для океана не создано. То есть мы реально не изучаем среду, которая плещется у наших ног.
1: То есть мы запускаем почти каждый месяц ракету в космос, а глубоководы у нас, по-моему, только один или два мира остались.
0: Ну, миры, да, у нас, которые, да, не работают.
1: Они, кстати, работают, нет?
0: Ну, они работают, но нет заказа, нет денег, они простаивают, к сожалению. Да, простаивают.
1: Подожди, как
0: простаивают? Один в музее в Калининграде стоит, другой на складе нашего музея в Калининграде тоже. Ой, не музей, института.
1: Ну, практически как музей уже стал.
0: Как музей, да. Потому что нет средств, то есть не выделяет государство.
1: То есть, смотрите, запрос есть, по большому счету?
0: Запрос общечеловеческий.
1: Да, вот я про что говорю.
0: Общечеловеческий. А деньги государственные, это немножко разные вещи.
1: Какая-то несправедливость получается вселенская.
0: Недальновидность, я бы сказал.
1: Потому что у нас...
0: Недальновидность, потому что ситуация такая, что сейчас, например, наши конкуренты на Западе изучают океан, да, сейчас океан, открытую часть океана делят.
1: Уже делят?
0: Делят, не стесняясь, делят, значит, под теми, там, естественно, цивилизованными, благовидными.
1: Ну, да, благовидными предлогами.
0: Да, благовидными предлогами, но вот, например, сейчас вот был известный скандал, недавно он был... Криль там в Антарктиде вылавливали.
1: Да.
0: То есть поделили криль, сказали, Россия не проводит исследования, значит, вам
1: не, вот, надо,
0: не да. надо квоту на криль давать. Типа, вы не участвуете в изучении океана, значит, вы не получите квоту. Значит, типа те районы, которые мы используем для промысла, какой-нибудь рыбы, там, клыча, например, да, значит, давайте сделаем заповедник, значит, мы будем
1: там изучать.
0: Мы будем там изучать, да. То есть вот так, это все сейчас примерно то же самое будет наверняка с теми же самыми конкрециями, потому что жесткие...
1: Марганцами,
0: потому что там будут выдвинуты жесткие требования по обеспечению экологической безопасности.
1: Да.
0: А вы не проводите работы, значит, вас надо лишить лицензии, которую вы получили в советское время, потому что там были потрачены колоссальные деньги, было совершено огромное количество экспедиций.
1: Я даже видел проект Драги, который...
0: Драги, так опять, значит, у нас закончилось проектами, а на той стороне Драги-то стоят давно на приколе уже, они уже сделаны и созданы.
1: То есть они же готовы для того, чтобы
0: со дна океана поднимать, совершенно верно. И это такая геополитическая война, на самом деле, и здесь совершенно недальновидно не использовать задел Советского Союза, чтобы поддержать, как вы сказали, реноме, которое было завоевано тогда, это просто, ну, скажем так, преступная, недальновидная политика.
1: Так, может быть, вам пора перейти под крыло Роскосмоса? Там космос, а здесь космос.
0: Ну, если возьму, то с удовольствием, да.
1: Нет, конечно, это шутка, но я понимаю, насколько...
0: В каждой шутке есть доля шутки, да. Я безусловно.
1: И вот вы сказали по поводу энергетики.
0: Энергетика?
1: Ты видишь,
0: невозобновляемые источники энергии, это же колоссальное количество. Вот эти вихри, о которых мы говорили, да, то есть вот мой учитель Сергей Сергеевич Лапа, да, у него, он всем своим там аспирантам, вот для того, чтобы вот таких вот глупых идей ни у кого не возникало, он давал свою книгу, где у него на первой странице были оценки энергии. То есть вот энергии, там ГЭС, сколько там она вырабатывает, там тепловой станции, там взрыв ядерной бомбы, да. И соответствующие энергии циклона, энергии антициклона, энергии среднего течения в океане, энергии там вот всяких океанских вещей. Так вот, человечество находится на нижних ступеньках этой энергетической лестницы. То есть вся энергия сосредоточена, грубо говоря, в природе. Ну, и
1: то есть, если мы возьмем в узду океанскую энергию, то, по большому счету, у нас не будет проблем с энергией.
0: Да, совершенно верно.
1: Это еще один пласт.
0: Да, это возобновляемые источники энергии. Другое дело, что для этого нужны новые технологии. Опять, для этого нужно, ну, вкладывать в мозги, то есть изобретать что-то, но как источник невозобновляемой энергии, вернее, возобновляемый, именно возобновляемый.
1: Ну да.
0: Это колоссальный резервуар энергии, конечно.
1: Знаете, я тут вспомнил историю Жака Ива Кусто, которым мы восторгались долгое время. Mm-hmm. И он молодец, был популяризатор, mm-hmm. снимал документальные фильмы. И только совсем недавно я узнал, что большинство его экспедиций подводных были специально спрогнозированы, спланированы и, самое главное, финансируемы людьми, которые искали просто те или иные клады.
0: Ну, это же то же самое, тот же самый вопрос про кто спонсирует.
1: Да, кто спонсирует.
0: Да, кто спонсирует. Людям нужны были клады, он брал деньги, но он же все-таки он...
1: Он молодец,
0: он молодец, да. Он, ведь на что он направлял эти деньги? То есть он параллельно, может быть, и клады искал.
1: Ну да, ну,
0: да,
1: ну,
0: что отрабатывал, делать? Грубо говоря, инвесторские угу. деньги. Но что он в результате сделал? Популяризация океана. Какие да. фильмы? То есть сколько людей.
1: Слушай, я хотел просто пойти.
0: Поэтому здесь это как? Это как раз правильные позиции ученого. То есть он знает, где взять деньги, и даже если эти деньги не направлены на изучение, он знает, как обернуть свой процесс исследования таким образом, чтобы сделать полезное дело.
1: Вот это настоящий ученый. Я еще раз понимаю.
0: Настоящий.
1: Найти деньги и потратить их правильно. Да. Друзья, сейчас на секунду прервемся. Напомню, в студии находится Алексей Валентинович Соков. Это доктор географических наук, исполняющий обязанности директора Института океанологии имени Шершова. Мы говорим об океане, потому что вот неделю назад мы отмечали день, Всемирный день океанов, и понимаем, что океан – это наша не только колыбель, это, к сожалению, наша нянька, которая помогает нам жить в этой жизни.
2: Пятидневка.
1: Итак, друзья, напоминаю, в студии находится Алексей Валентинович Соков, доктор географических наук, исполняющий обязанности директора Института океанологии имени Шершова. Мы говорим об океане, об изучении. И еще раз убеждаемся в том, что океан – это не только наша колыбель, но это еще и наша нянька, наша мама. И кто знает, может быть, мы опять когда-то рано или поздно вернемся вглубь океана. А как вы думаете, это возможно, что человечество опять, скажем так, нырнет в глубину, в толщу воды?
0: Ну, это вряд ли, наверное, это...
1: Уже не получится.
0: Но жабры придется отрастить. Это уж совсем...
1: Ну ладно,
0: это,
1: ничего страшного. Это... У нас же там ездят места специально обучены. По крайней мере, один певец у нас постоянно жабрами пугает на сцене. Но это другая история.
0: Да, ну, ни от чего не зарекайся, как говорится. Ну так, не в ближайшей перспективе, наверное.
1: Возвращаясь к природе, к погоде, я еще раз убеждаюсь в том, что действительно океан – это самая главная кузница погоды.
0: Да, безусловно.
1: А что может резко изменить отношение океана к суше? И возможно ли, скажем так, глобальное не потепление, а изменение вообще жизни на Земле? Как это было, как вы знаете, миллионы лет назад, когда вымерли динозавры?
0: Ну, безусловно. Как мы уже говорили с вами, ну, космос, во-первых, это внешнее воздействие. То есть, угу. И тут астероид вы упоминали там, да. То есть,
1: да.
0: Это вот. Потом внутренняя жизнь Земли, вулканизм. И это тоже может быть кардинальное изменение.
1: То есть, а ведь там тоже под толщей воды скрывается огромное количество вулканов, безусловно, и мегавулканов.
0: Безусловно, там подводный вулканизм, да. И изменение океан, как я говорю, как огромная сложная система, несет в себе, безусловно, огромные непонятные процессы, которые в том числе могут сказываться и на климате. То есть, ну, что, собственно, чем мы и пытаемся заниматься, то есть установить связи. Там вот о чем все говорят, там изменения, там Гольфстрима, например. Угу. Там Гольфстрим изменится, да, и погода у нас изменится. То есть такая очевидная уже у всех на поверхности лежащая идея, да. Она действительно верна, это надо изучать.
1: Слушай, а почему, кстати, вот я не могу понять, а почему вдруг вот этот Гольфстрим постоянно течет в одном направлении? Если мы говорим, например, об атмосфере, у нас ветер то в одну сторону, то в другую, а этот вот постоянно шарашит и шарашит.
0: Ну, вы на самом деле про атмосферу немножко неправы, то есть в атмосфере тоже существует, например, западный перенос, то есть он просто, поскольку атмосфера более мобильная, она очень мобильная среда, да, то есть в ней вот вихри и турбулентность превалируют, но тем не менее есть, например, почему устойчивый западный перенос в стропосфере, такой же, собственно, течение.
1: То есть то же самое есть.
0: Да, ну, аналоги, скажем так. Аналоги, очень грубые, но аналоги. В океане, почему в одну сторону? Потому что это система течения. То есть в океане существует устойчивая система течений. Это, собственно, то, чем и занимаются части океанологов, это выяснение, моделирование того, почему течение течет именно так. На это существует целый, опять, кластер причин. Ветер, опять же, плотность воды, то есть ветровое воздействие, плотностное распределение, там силы Кориолиса, там, то есть вращение Земли, да, и вся эта система приводит к тому, что формируется, скажем так, квазистационарная, то есть квазиустойчивая система течения. Вот в этой системе течения это, Гольфстрим – это западное пограничное течение. То есть вот существует теория, там, теория Стомала, теория Манка, такие классики океанологи, которые океанологи все это, скажем так, прошли этот путь изучения и доказали. То есть почему установили, скажем так, почему это течение именно здесь с такой силой и почему оно устойчиво. То есть это, скажем так, формулы уже выведены, теория уже написана, то есть это более-менее объяснено.
1: И еще, вы знаете, вода океана – это такой хороший консервант. И не только в смысле сохранности того или иного объекта, но ведь там, в толще океана, до сих пор еще плавают рыбы, которые видели меловой период.
0: Да, безусловно. Вот у нас в Институте океанологии есть такая, в музее висит рыба доисторическая, да,
1: кистеперы. Вы ее пробовали,
0: кистеперы, нет? Это же кощунство будет.
1: Да, да. И все-таки знаете, возникает желание попробовать, а чем там питались мамонты? Или наши первобытные общинные предки?
0: Думаю, невкусно будет. Она законсервирована.
1: И все-таки это, на самом деле, возможность, скажем так, сохранения жизни. И значит, там, возможно, сохранение нашей человеческой жизни, если вдруг возникнет, скажем так, какие-то ужасные явления на планете Земля.
0: Ну,
1: не говоря уже про войну.
0: Да, почему нет? Ну, когда, как вариант, конечно, да.
1: Я не знаю, слышали вы или нет о таком феномене гигантизма, когда маленькие рачки, рыбки, попадая на глубину, вдруг достигают каких-то гигантских размеров. Это действительно так?
0: Ну, прям такого вот конкретного я не знаю, но то, что там кальмары гигантские есть, это безусловно так, есть такое, да.
1: А с чем это связано? Ведь там плотность воды, там давление, и вдруг такой расцвет жизни.
0: Ну, там другие условия, например, есть. Ну, вот, гораздо такой, скажем так, очевидная вещь, это то, что открыто нашими, например, аппаратами МИР. Там, вот, да. Этот вот подводный вулканизм, который вы упоминали, да? То есть там совершенно другая жизнь. То есть там хемосинтез, то есть там нет света, но тем не менее, когда горячее...
1: А вот, кстати, да, я тоже думаю, ведь там же нет света.
0: А там, да, значит,
1: нет...
0: но там другая, там другие формы жизни. Организм устраивает, например, там серу они перерабатывают, да, и там расцвет, то есть все кипит, жизнь кипит. Там огромные, ну, не огромные, огромные скопления там креветок, крабов, и все это за счет того, что вот там выбрасываются горячие рассолы, да. То есть там другие формы жизни, это надо изучать, то есть надо понимать, да. То есть,
1: вот. Я понимаю, что нет ответов на некоторые вопросы, и почему все-таки
0: в океане... Мы только в начале.
1: Да, я понимаю. А почему все-таки вода в океане соленая, а в Байкале пресная?
0: Ну, Байкал это пресный, пресноводное озеро, да, океан, значит, это уже хороший вопрос, вы задаете такое, ну, скажем так, это основополагающие вопросы, да,
1: да.
0: На которые трудно дать ответ. То есть нет же, грубо говоря, по большому счету, стройной теории. То есть кто-то говорит, что это вулканического происходит, вот эти рассолы, они выбрасываются соленые, да. То есть разумно предположить, что вот эта вулканическая деятельность, которая выбрасывается...
1: Она и насолила немножко.
0: Она и насолила, совершенно верно. Там есть другие теории, что там постепенно осолонялось. Сначала была пресная, да, вода, а потом в результате там выщелачивания, в результате вулканической деятельности, испарения, там, да, ну... Я бы на сегодняшний день не рискнул бы сказать, почему.
1: А все-таки, как вы думаете, откуда мы вышли? Потому что вы знаете, например, русские народные сказки «Живая вода, мертвая вода». Сейчас ученые говорят, щелочная среда, кислотная среда. И одна среда на нас действует лучше, другая хуже. А океанская вода – это какая среда? Это живая вода или мертвая вода?
0: Она на нейтральной, там pH такой называется. Есть, то есть там это нейтральная должна быть на самом деле. То есть вот то, что мы измеряем, pH-показатель, это какая-то кислотность. То есть она такая нейтральная. Как раз отклонения являются аномалиями.
1: Я почему вас спрашиваю, потому что кто-то сделал сравнение, химический анализ воды в утробе матери, которая в нашей ребенка, и океанской воды. Оказалось, что очень много похожего по составу, даже по вкусу.
0: Ну, вполне возможно, да. То есть мы же из воды вышли, то есть какие-то должны же быть у нас признаки, то есть да.
1: Признаки.
0: Потом там лунные циклы, которые, да, понятно, да, с чем связаны, с приливом, тоже, ну, присутствуют в организме человека. То есть, ну...
1: И возвращаясь к человеку и океану. Понятно, что мы будем жить все время рядом, понятно, что океан – это большая проблема, это даже большая опасность, не говоря уже про ядовитых медуз, про акул, хотя я думаю, что не очень многие погибнут от них, но вполне возможно.
0: Это уж точно.
1: Да, но если говорить о влиянии человечества на океан, вы знаете, огромное количество проектов, например, в свое время в Тунисе хотели прорыть канал между Средиземным морем и их низменностью и сделать там такое внутреннее Тунисское море, тем самым улучшить климат. А как это могло повлиять на весь океан? вот такие мегапроекты?
0: Ну, на весь океан это вряд ли повлияет. Все-таки нет, так, океан – это колоссальное количество воды, это колоссальный объем энергии. То есть такой конкретный локальный проект, это вряд ли повлияло бы на океан. Mm-hmm. Я не думаю, да, что это какое-то на океан окажет воздействие. Это так.
1: Ну, да.
0: Поэтому на сегодняшний момент мне трудно представить какое-то такое действие, которое человек мог бы совершить, чтобы там повлиять на океан.
1: Ну, вот смотри, например, прорыв нефтепровода.
0: Да.
1: Он может повлиять на плотность воды, например?
0: Нет, конечно, нет. Понимаете, я сейчас не буду обманывать слушателей там точными цифрами, но в океан естественным путем выбрасывается такое количество нефти, огромное количество нефти, он перерабатывает это все. Вот там даже прорыв, который сделал, естественно, был в Карибском море, да, конечно, локальная катастрофа, да, конечно, конкретные рыбаки пострадали в конкретный год, там, да, и птицы, к сожалению, погибли, но океан все переработал. То есть океан обладает колоссальным свойством перерабатывать. А это естественное. Нефть это не химическое загрязнение, это естественный натуральный продукт.
1: Слушай, это может быть правильно, когда мы сбрасываем весь мусор в океан?
0: Нет, он вот все это переработает. Нет. Любую идею не надо доводить до крайности. Нет, не надо выбрасывать бутылки в океан, безусловно. Безусловно, надо перерабатывать. То есть, ну тут надо просто понимать, что перерабатывается, не надо. Там алармистских теорий, да,
1: значит. Вот, а что это за теория?
0: Ну, как будто любая, пугалка, она вот конкретно наш институт, вот там был, если помните, несколько лет назад танкеры там перевернулись во время шторма в Азовском море. Да. Вот наш институт конкретно выезжал, люди в экспедицию, там биологи, ну, комплексные, да. И действительно, вот когда это все разлилось, ну, конечно, это ужасное зрелище, да. Ну, через год мы туда приехали, через год, и никаких следов нет.
1: Вообще следов.
0: Да, то есть, да, природа переработала все, да, да. Поэтому такие возможности есть у природы.
1: Не надо ее злоупотреблять.
0: Вот, замечательное слово, не надо злоупотреблять. И если можно бумажку выкинуть в урну, да, ну, в урну и надо выкидывать, да.
1: Алексей, мы все в своей жизни стремимся разгадать какую-то некую тайну, загадку жизни, своей жизни, планеты, может быть, страны, как угодно, семьи. Какая для вас самая главная загадка осталась океана, которую хотели бы разгадать?
0: Ну, хотелось бы, на самом деле, понять, это то, что, чем я занимался последнюю там, часть своей научной деятельности, это так называемая работа океанского глобального конвейера, это то, что мы говорили про связь океана, да, то есть вот то, что задает
1: цепную реакцию,
0: да, то есть то, что является движителем, да, вот это движение вот холодной воды от полярных широт, опускание на глубину, то есть понять причины, то есть мы довольно далеко продвинулись, и все-таки аналогии продвинулся в этом решении проблем. К сожалению, она еще далека от разрешения, то есть хотелось бы хотя бы, чтобы мои ученики, аспиранты...
1: Ну, подождите, вы еще молоды.
0: Да, ну, да, бросьте вы. Вот, хотя бы, скажем так, выяснить, какова все-таки роль вот этого глобального конвейера реально в сигнале воздействия на климат, то есть какие движущие механизмы. То есть это очень важная проблема. Она позволит ответить на очень много вопросов.
1: Алексей, надеюсь, что вы найдете ответ на этот вопрос.
0: Ну, вашими благими пожеланиями.
1: Да. И еще, Алексей, я не очень уверен, что в Белом доме есть радиоточки, и они слушают радио, свободное от государственных дел время. Но все-таки мне кажется, что, дай бог, чтобы хотя бы какой-нибудь маленький клерк услышал сейчас эту историю про океан и про изучение океана, и насколько это важно для государства, и примет к сведению. Или позвонит по внутреннему телефону Дмитрия Анатольевича, скажет: Дмитрий Анатольевич, а не пора ли нам дать денег на изучение океана? И прямо в руки Алексея Валентиновича Сокова.
0: Это только ваше искусство может сделать. Так что волшебная сила искусства и радио России, безусловно.
1: Хорошо, будем стараться. Друзья, это был Алексей Валентинович Соков, доктор географических наук, исполняющий обязанности директора Института океанологии имени Шершова. Мне кажется, мы достойно отметили День океанов. Так что, если кто собирается на Тихий океан или Атлантический, не бросайте бутылки в воду.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: переходим к звездам. Начинают с формальных вещей. Наблюдения, обозначения, каталоги, в общем, имена звезд. Это очень важная вещь. Кстати, наблюдением звезд довольно поздно занялись. Если вы помните, первые телескопы вообще никакого внимания на звезды не обращали. Галилей глянул на Млечный Путь, посмотрел, о, там много звезд. И все, на этом звездная астрономия закончилась, галилеевская. Потом были совсем уже плохие, ну, в каком смысле, хорошие телескопы, но с очень маленьким полем зрения. Помните, почему? Почему они старались сделать, ну, это конец 17 века, или середина, ну, конец даже 17 века. А? От аберрации избавиться. Телескоп был однолинзовый, объектив был однолинзовый. Длинный фокус позволял хроматизм и сферическую аберрацию убрать. А поле зрения это было совсем крошечное. И звездной астрономией заниматься было бесполезно. Ты видишь одну звезду и что? И они в основном планетами занимались очень успешно. Какой-нибудь Гевелий там открывал спутники и кольца у Сатурна и так далее. Но звезды не изучали. И вот, наверное, звездная астрономия началась с этого телескопа. У него довольно большое поле зрения было, гигантский. Тут уже дело было даже не в поле зрения. Настолько большой объектив, что ты даже при маленьком поле зрения получал большое количество слабых звезд, которые в такой вот длиннофокусный телескоп... Представляете, какая светосила была у этого телескопа, да? Что такое светосила? Количество собранного света, деленное на размер поля зрения. Поле зрения растет с фокусным расстоянием, а объективчик малюсенький, ты видишь только яркие объекты в него. Это был первый телескоп, который позволил уже замечать далекие звезды даже в других галактиках. Если вы помните, именно этот телескоп впервые показал спиральную структуру галактик. Вот этот самый Лорд Росс. С большими мучениями сделал большого диаметра зеркало. А из чего-то зеркала делали, кто знает? Ну, из чего их могли делать, а? Из металла, да. Был такой специальный металл, смесь, сплав олова и меди, назывался спекулум. Отполированный очень хорошо отражал, но довольно быстро окислялся. А там трехтонное зеркало было, поэтому немножко поработали с ним и забросили. Но это был прорыв. И впервые стали видеть слабо, ну, далекие звезды или слабо светящиеся. И, в общем, интерес к звездной астрономии стал возникать. Хотя я на днях читал одну книжку, где было сказано, абсолютно бесполезное было изобретение. Нет, не бесполезное. Оно впервые показало, что диаметр – это важнейшая характеристика телескопа. Но дальше, представляете, какие мучения были вот с этой огромной машиной, которая была еще не машина, а только ручной труд там применялся. Где работал наблюдатель вот в этой гигантской системе, как думаете? А? Вон там, да? Правильно. Вот диапазон наклонов трубы дальше не имело смысла, потому что астроном дальше бегать не мог. Здесь окуляр. Какая же это система оптическая у этого телескопа? Ньютона, конечно, да. Диагональное зеркало, окуляр, дальше труба не шла, просто не нужно было. И вот он бегал здесь, какой-то помощник передвигал его туда-сюда, значит, немножечко по азимуту, немножечко по высоте, а телескоп был меридианный. Он смотрел в меридиан, то есть максимально высокое расположение светил было при пересечении меридиана. В общем, небольшую долю неба он осматривал, но он был впервые, пожалуй, полезен для изучения звезд. Однако середина 19 века. Придумали фотографию, химическую фотографию, но это был прорыв. Теперь можно было фиксировать изображение, не просто глазом наблюдать, фиксировать на фотопластинке. Но очень низкая чувствительность, светочувствительность была у первых фотопластинок. Экспозиции требовались, ну, там, от 3 часов до нескольких ночей. Подряд надо было несколько ночей их экспонировать, ну, по крайней мере, часами. Значит, потребовался точно ведущий поворот вокруг полярной оси, точно ведущий часовой механизм, чтобы не смещалось изображение на фотопластинке. Ну, телескоп приобрел уже современную форму, часовой механизм, монтировка, труба, там, оптические элементы. И с тех пор не менялась практически, ну, только росла в размерах конструкция. А основные элементы так и сохранились такими, как они тогда, в 19 веке, были придуманы. Ну и мы начали уже фотографировать звезды. И появилось много звезд, которых не видели люди ни до телескопов, ни в первые телескопы. А фотография позволила просто гигантское количество звезд увидеть. И возникли новые проблемы. Надо было их учитывать, надо было координаты измерять, надо было как-то имена какие-то, ну или обозначения давать, иначе запутаешься во всей этой конструкции. Если древние видели только вот это, и имена уже арабские там и греческие появились у этих звезд, то вот это вот все понадобилось как-то упорядочить, надо было каталоги составлять, надо было обозначения звездам давать. Ну, первые, конечно, появились обозначения и до, ну или, скажем так, в эпоху первых телескопов, когда Байер составлял каталоги и давал обозначения альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон и так далее. Но это были только визуальные звезды, а телескопическим надо было какие-то новые системы обозначений давать. Поскольку первые телескопы работали в основном в меридиане, наблюдали прохождение звезд через небесный меридиан, на юг смотрели, то астроному удобно было просто немножечко передвигать телескоп по высоте, но не уводить его с меридиана. И одну за другой звезды, которые пересекали меридиан, давать им какие-то номера. Первая, вторая, третья. И появились такие системы, как нумерация звезд в порядке их пересечения небесного меридиана. Тоже, кстати, сохранилось до нашего времени. Откройте каталоги, там есть. Вот. У какой звезды первую экзопланету открыли, кто помнит? В 95 году. Первая экзопланета. У какой звезды? А? 51-я Пегасус. Что значит 51-я? Это вот Флемстит, там английский астроном, директор обсерватории Гарвард, как она, под Лондоном. Какая в Англии обсерватория? Гринвичская, да. Директор Гринвичской обсерватории, он давал, обозначал номерами. Мы понимаем теперь, что никакого отношения и обозначения не имеют к пространственному расположению звезд, об этом мы говорили. Хотя иногда имеют, да? Иногда имеют. Вот удивительно, что бета, дельта, гамма, эпсилон, это фактически родственники все, да? Альфа это случайные звезды в ковше. А эта пятерка, она генетически связанная, так что иногда такие удивительные совпадения бывают. Но вообще-то обозначения никакого не имеют отношения к звездам. Каталоги. Про каталоги я тоже рассказывал, помните, их обычно делают на белом фоне черными звездами. И наше поколение астрономов это очень устраивало, потому что на фотопластинке после ее обработки химическими реактивами мы имеем негатив. А вот это истинное негативное изображение звезд. Белый фон, черные звезды. Для нынешнего поколения это ужасно странно выглядит. На компьютере всегда можно обернуть негатив, позитив. А нас это вполне устраивало. Пластинка перед тобой лежит стеклянная с негативным изображением. На листе атласа тоже негатив, очень удобно. И это устраивало еще и типографов. Помните почему?
1: Меньше краски.
0: Меньше краски. Но не только меньше краски. Я говорил, что у типографа есть еще такая проблема, как обозначить на черном фоне маленькое белое пятнышко. Потому что когда ты заливаешься черной краской и пытаешься оставить маленькое место незакрашенное, краска туда проникает, такая диффузия вдоль бумаги происходит и заливает это дело. Называется растискивание. Мы до сих пор, когда книжки делаем, там есть такой параметр. В электронном макете книги степень растискивания, чтобы картинка, а у нас часто бывают картинки, темное небо и маленькие белые звезды. Вот чтобы звезды остались на листе бумаги, надо там устанавливать новый, ну, более такой серьезный параметр растискивания. Так что всех это устраивало. Но теперь это, конечно, не нужно. Мы работаем на экранах компьютера, там всегда пиксель. Один пиксель можно оставить светлым на темном фоне, никуда он не денется. Имена звезд пришли к нам, Бог знает откуда, в основном от греков и, наверное, даже две трети от арабов. Мы ими иногда пользуемся, даже в научных работах. Я не видел работу, чтобы там, исследуя Сириус, кто-нибудь назвал его альфой большого пса. Нет, конечно, назовут там изучение магнитного поля Сириуса. Но другие, а их около 300, наверное, где-то 330, вот самые активные историки астрономии насчитывают, примерно 330 собственных имен звезд, никто их не помнит. Они в каталогах, в справочниках, там, в исторических каких-то справочниках, типа вот нашего Куликовского для любителей астрономии. А так они, конечно, мало кому нужны, но сохранили их как дань традиции, не более того. Но вообще говоря, имена звезд – это довольно важная вещь. Хорошо, с Сириусом там все про него знают. А у многих звезд есть целый набор, ну, нельзя их уже назвать именами, а обозначений. В разных каталогах. Берете каталог переменных звезд, там одно обозначение для какой-то звезды. Каталог, там, не знаю, химически-пекулярных звезд, другое обозначение. Каталог одного, того, третьего. Каждый астроном делает свой каталог со своими обозначениями. Пойди пойми, с какой звездой ты имеешь дело. И вот база данных Симбат, она очень полезная тем, что там есть кросс-корреляция. Ты с любым именем звезды, и не только звезды, вне галактических объектов, ну, с ними проще, там нет такого разнообразия имен, с любым именем звезды входишь и получаешь полный список имен или обозначений этой звезды во всех каталогах, какие в мире только публиковались. Это гигантская, очень кропотливая работа, делают ее, поддерживают ее это Международный центр астрономических данных Страсбург, он теперь называется, а когда немцы его очередной раз завоевывают, он называется Страсбург. Это что он там у границы Франции и Германии находится, и каждая мировая война немножко переименовывает этот город, но астрономы сидят, независимо от этого, работают. Мало кто знает их имена, там около дюжины человек, в основном дамы такие суровые, кропотливые, которые все время фиксируют выход новых каталогов, очищают их. Пока не удалось поручить компьютеру вот эту кропотливую работу. У нас вот тут рядышком с нашей аудиторией есть отдел переменных звезд. Там точно так же сидит несколько дам и, перебирая пальцами карточные каталоги переменных, сейчас уже все звезды переменные, попробуй найти хотя бы одну, с постоянным блеском, чем аккуратнее измеряешь блеск, тем очевиднее и какая-то слабая переменность, они вычищают руками, помнят на память все это. Компьютер как-то вот пока еще в этой работе не очень сильно помогает. Вот полезная база данных Симбата, если вы имеете дело со звездами, и внегалактические объекты там есть, но прежде всего звезды, имейте в виду, что надо начинать с того, чтобы понять, что в мире насчет этой звезды вообще измерено, насколько аккуратно сличаются несколько разных вариантов одного и того же измерения, там блеска, яркость, ну, в общем, масса параметров, чтобы понять, какие из них малоточные, какие точные, и вы сразу получите лучшее, что про эту звезду известно. Обозначения. Ну, мы их называем именами, ну, в общем, имена звезд. То, и не только звезд, любых астрономических объектов. Довольно такая странная миссия у Международного астрономического союза. Ему поручили давать имена и следить за тем, чтобы другие не давали альтернативные имена астрономическим объектам, деталям на поверхности каких-то планет, где уже карты получены. Ну, в общем, всего, что за пределами Земли. Маленькая, но очень квалифицированная группа астрономов, одна из комиссий Международного астрономического союза, непрерывно занимается тем, что следит за этим, дает новые имена, принимает решение, что можно, а что нельзя назвать и как именно назвать. И в последнее время это стало очень сложной работой, потому что колоссальное количество новых объектов открывается. И надо каждый раз думать, чтобы это, ну, каким-то общепринятым принципам, в том числе и моральным принципам. Ну, во всяком случае, я не помню, чтобы какое-то имя там, узурпатора приклеилось, Гитлера того же, приклеилось к астрономическому объекту. Хотя, наверное, нашлись бы желающие это сделать. Но Астрономический союз за этим следит, чтобы не продавали имена звезд, а это вообще большой бизнес сейчас, вы знаете, да? И он, кстати говоря, действует. Запретить его невозможно. Можно только твердо поддерживать традицию, которая отметает такие. Хотите продавать имена звезд? Ну, что мы можем поделать? Вы можете в лесу продавать имена деревьев. Вот ходят там грибники, платят вам по 10 рублей, а вы табличку к дереву за это прибиваете. Иван Иванович, Василий Васильевич. Вроде бы никто это запретить не может, но надо объяснять людям, что это бизнес без, не то чтобы беззаконный, бесполезный. Вы покупаете пустое место, просто отдаете какому-то шарлатану деньги. Вот это большая проблема, и мы с ней уже много лет боремся. Вот основные четыре принципа, на которых еще недавно твердо стояла комиссия по наименованию небесных объектов. Очень простые принципы. Звездам и галактикам имена не даем, то есть личные имена. Даем то, ну, каталог, да, в номер в каком-то каталоге, пожалуйста, обозначайте. Вот там, Месье 31, это все знают, что такое, да? Она же есть в каталоге НЖЦ. Она же есть еще примерно в 5, это галактика, в 5 других каталогах, там, ярких галактик, близких галактик и так далее. Общий каталог галактик. Но это все номера. Хотя имя Андромеда к ней все-таки приклеилось. Но это историческая традиция. А к звездам, ну, те самые 300 имен приклеились больше, хотели не давать. Вот еще недавно эти принципы жестко соблюдались. Планетам мифологические имена даем, и тоже никто не думал, что такое количество планет будет открываться нынче почти каждые сутки, ну или там раз в 2 дня мы открываем новую планету за пределами Солнечной системы. Оп! А как быть с этой традицией? А можно ли им давать имена или нельзя? Если можно, чьи? Из каких мифов? А может быть, из немифов? В общем, начинаются большие проблемы. А почему дают имена первооткрывателей только кометам? Кто может объяснить? Вот астероидам, например, никогда. Сколько бы вы ни открыли астероидов, никто вашим именем не назовет. А комету, даже если вы не хотите этого, все равно назовут. Ну, я не встречал человека, который бы отказывался, чтобы комету его именем назвали. А почему только кометы? Есть какое-нибудь рациональное объяснение?
1: Исторически сложилось.
0: Ну, сложилось. Но сейчас-то мы подводим какую-то рациональную базу под это.
2: Думаю, что кометы легче всего открыть.
0: Эх. Вот я бы не сказал, что ли. Кто открыл комету из вас? Хотя бы одну? Нет? Я вот тоже ни разу не... Астероид открыл один, а комету нет, ни разу нет. Это нелегко.
3: Почему? Ну, может быть, называешь, чтобы был стимул, скажите?
0: Конечно, стимул, да. Если вы пропустили... Вы, в смысле астрономы всего мира, пропустили комету, она может быть, может стать видимой там на неделю-две, если не очень близко к Солнцу, пролетает где-то там в районе Юпитера. Неделя-две и все, и она ушла. И ушла на тысячелетия, и мы ее больше никогда не увидим. Хотя бы факт обнаружения уже полезная вещь для статистики комет и так далее. А астрономы еще недавно профессиональные не могли за этим уследить. Все небо огромное, телескопов мало. И это скорее традиция, которая стимулирует любителей астрономии, ну и профессионалов тоже, конечно, но прежде всего любители, их много, у них есть время, у них есть масса телескопов широкоугольных, маленьких, стимулирует к тому, чтобы не пропускать появление комет. Это очень важная вещь, и мы поддерживаем эту традицию до сих пор. Ну, астероид что? Астероид, у него орбита же не такая вытянутая, как у комет. Он где-то тут болтается, не сегодня, так завтра откроем, никуда он не денется. Пожалуйста, будет время обнаружить его. Поэтому тут имена первооткрывателей не... вот, не знаю, хочется потушить свет, чтобы лучше было видно. Красиво, да? Вот эти два объекта
1: замечательных открыли в 19 и в 20 да, году. И замечательная традиция продолжает нас радовать, потому что один объект – это был астероид Оумуамуа, и первооткрывателем был кто? Оумуамуа? Нет, нет такого человека. А что это слово в переводе означает? Оумуамуа.
4: А? Объект издалека.
1: Первый объект издалека. Первый объект, пришедший из межзвездного пространства. На языке аборигенов Гавайских островов. Потому что, а почему Гавайских? А потому что там автоматический телескоп открыл этот объект. Ну, нельзя же называть именем автоматического телескопа. Хотя называют иногда. Вот. А комета, которая... А, вот эта комета, которая впервые из межзвездного пространства была названа Борисов. Кто такой Борисов?
4: Астроном.
1: А?
4: Астроном.
1: Астроном. А откуда он? Чей?
4: Из Ленска.
1: Из Ленска вроде. Он сотрудник ГАИШ, ребята. Ген Борисов? Сотрудник ГАИШ. Он работает в Крыму, да. Он, кстати, делит свое рабочее время между нашей южной станцией ГАИШевской и Крымской астрофизической обсерваторией, которая Академия наук. Но он кончал вот это наше астрономическое отделение. И хитрец, он называет себя любителем астрономии, хотя у него диплом астронома. Но почему? Это отдельная история. Во всяком случае, это великолепное открытие, просто супер открытие. И он сделал его с помощью самодельного телескопа. Ну, правда, телескоп диаметром в метр. Попробуйте такое сделать. Это только Ген Борисов может. Он очень опытный телескопостроитель и очень опытный наблюдатель. В общем, там сложилось все. А вот это самая комета Борисова. И это предмет гордости ГАИШа, между прочим. Мы делаем неплохих астрономов мирового уровня. И теперь вот, так сказать, заявка налицо. Весь мир знает, что первая межзвездная комета открыта выпускником ГАИШ. Ну или как, физфака МГУ, да, по большому счету. А вот он, вот Ген Борис. Это один из его телескопов. Я не помню, тот, которым он... Нет, кажется, это другой телескоп. Тот, с которым он открытие сделал, он еще больше. Вот, Гена умеет делать телескоп.

любители астрономии стали между собой давать этим новым планетам имена. Редко же раньше обнаруживали планету. Ну, новые, старые планеты, там 5 штук были древним грекам известны, Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн. А потом, в конце 18 века, Герцшель открыл Уран, а в середине 19 века открыли Нептун. Ну, если считать Плутон планетой, то где-то в середине 20 века открыли Плутон. По одной планете в век открывали. И у астрономов хватало имен мифологических, чтобы давать им название. Прямо вся эта линейка древнегреческих, древнеримских богов, она легла. И вдруг пошла вот эта вот новая серия экзопланет, и у любителей астрономии появилось желание давать им имена. Профессионалов такого желания как-то не возникало. Мы сразу придумали систему обозначения. Звезда 51-я Рака Канкре, значит, Эй – это вот сама звезда, ну, тут она не обозначена, но ясно. Эй – сама звезда, а потом Би, Си, Ди, ну, Ди там за кадром далеко она планета. В общем, по алфавиту, как это обычно делается, гнали обозначение планет в этой системе. Ну, и хватало в каталоге. Ясно, какая звезда, какая по порядку открытия планета. Все, больше нам и не надо было. А любители стали их называть. И тогда возникла проблема у Международного астрономического союза. Поддерживать эту новую традицию или не поддерживать, сказать, что нет, это все беззаконие, мы их не будем называть. Сначала так и поступили, не поддерживали. Но какое-то желание все равно у людей на этот счет присутствует. Моя 8-летняя внучка на днях, узнав у меня, от меня, что открыли третью планету у Альфа Кентавра, сказала: дедушка, ее надо назвать. Как? Лука. Я сначала подумал, что она в курсе этих евангелистов, там Евангелие от Матвея, от Луки. Нет, оказывается, Лука – это ее дружок в школе. Вот. То есть есть какое-то вот внутреннее желание у людей давать планетам имена. Ну и начали давать. Сначала вспомнили, что есть много астрономов, ну или причастных к астрономии людей, про которых как-то вот история не позаботилась их оставить их имена где-то вот на виду. Ну, пожалуйста, система этого самого 55-го Рака. А давайте дадим имена тех, кто причастен к изобретению телескопов, ну и к использованию, в общем, к изобретению телескопов. Ну, про Галилея знают все, он изобрел телескоп. Тихо Браге, он, конечно, не изобретал телескоп, вообще не использовал его, но, так сказать, работал в эту же эпоху и глазами наблюдал не хуже, чем в телескоп. А кто такие Янсен и Хериот? Кто-нибудь помнит эти имена? Вот видите, мало кто их знает, а фактически Янсен, Янский, Карл Янский, радиоастроном. А это Янсен, голландец, мастер очковых стекол, который впервые сложил два стекла и сделал подзорную трубу. То есть фактически он создал телескоп, ну, может быть, телескоп, не телескоп, но, по крайней мере, в его руках появился первый такой увеличивающий аппарат. А Хериот, кто-нибудь слышал про него? А он одновременно с Галилеем и даже на, по-моему, два месяца раньше, он англичанин, сделал телескоп. То есть довел его увеличение до примерно там 30 крат. И это уже вполне профессиональная получилась труба. Галилей тоже сначала повторил конструкцию этого Янсена, ничего не увидел в нее, двух-трехкратная, четырехкратная. Ничего нового вы не увидите. А когда делаете там 12-кратную или 25-кратную трубу, вот тут пошли открытия. Кратеры на Луне, звезды в Млечном пути. Так вот Хериот сделал это на несколько месяцев раньше Галилея. Но он был достаточно обеспеченный человек, не стремился к какому-то там publicity, вот всем рассказать, получить на этом какие-то дивиденды. А Галилей был довольно бедный университетский профессор, ему надо было из своих открытий делать какой-то там гешефт, ну, в общем, зарабатывать на этом репутацию и деньги. И поэтому Галилей раструбил, хорошую книжку написал, стал дарить там всяким начальникам итальянским, дожам свои телескопы. А Хериот спокойно

0: только у себя в поместье занимался наукой. И раньше Галилея увидел кратеры. Параллельно с Галилеем сделал открытие. Но о нем как-то забыли, потому что популярных книг он не писал. Научных статей вообще-то не было принято писать. А вспомнили про всех про них, и вот вроде бы так хорошая компания получилась, да, современников Галилея, которые были причастны. Красивая идея. А еще пошли от любителей астрономии какие-то странные имена, там, взятые бог знает откуда, из мифологии разных стран, из религии разных стран. В общем, астрономы почесали затылки и подумали, что ну, надо как-то это привести в порядок и какую-то систему на это наложить. Раз публика хочет, то, знаете, если вы не можете чему-то сопротивляться, то надо это движение возглавить. Это обычная такая политическая максима, ну, то есть политический ход. И вот был в 19 году у нас праздник, столетие Международного астрономического союза. Мы сказали, ну ладно, давайте мы будем официально давать имена экзопланетам. А может быть и не только экзопланетам, так поддержим это начинание, которое идет от, ну, снизу. Массы хотят, мы давайте это дело приведем в порядок. Ну и вот стали вспоминать, кстати говоря, Янсен, Липерсгей, это тоже изобретатели, как сказать, создатели телескопы, хотя это не был телескоп, но, в общем, эти самые оптики голландские первые. Гипатию все забыли. Кто-нибудь помнит Гипатию? Кто такая была Гипатия? Можно сказать, первая женщина, ученый, которая в Александрийской библиотеке работала, вот там в Египте, на севере Африки. И ее всякие такие фанатики религиозные растерзали, вообще убили, ну, вообще страшное дело там было. Но она много занималась наукой, преподавала, и это великий человек в истории науки, Гипатия Александрийская. Ну и всяких арабских астрономов, тоже мало кто знает эти имена, а они в свое время просто передали греческую традицию, потом в Европу, сохранили ее, переписывали книги, ну, очень полезные люди были. Некоторые персонажи литературные стали попадать. Вот я нашел, например, только одно наше, значит, географическое название Тиберда, такая речка в долине Домбайского ущелья. А все остальные как... Ну, что такое пляж на острове в Карибском море? Ну, кому-то он понравился, стали вот называть, видимо, часто там бывали. Еще меня очень порадовала вот эта история. Ну, понятно, да, что все читали про Дон Кихота и решили звезду назвать Сервантесом, а вокруг него персонажи этой истории. Но в число персонажей попал и этот самый конь. Теперь именем коня хотят. Вот, я не знаю, стоит ли планету называть именем коня. В общем, бог знает что. Но другие люди говорят, что «а что, астрономы, вы плохо поддерживаете традицию наименований». Почему? А потому что своими именами злоупотребляете. Посмотрите на карту Луны. Там что не кратер, то имя астронома, ну, в крайнем случае, какого-нибудь ученого средних веков или наших дней. Это некрасиво, это надо расширять географию. И действительно, я составил такую табличку, может, еще что-то туда надо добавить, имен звезд, практически звезд, в которых фигурируют астрономы. Причем есть известные, есть не очень, есть совсем даже издевательские имена. Вот звезда Тегардена, ну, хороший астроном, кстати, голландский, он вроде бы открыл звезду, которая... Сразу за Альфой Кентавра находится третья от нас по расстоянию. Потом выяснилось, что это ошибка наблюдательная, но приклеилась к ней даже вот в таком случае имя человека. Так вот, надо иметь в виду, что да, есть такие звезды, вы их найдете, эти имена, не в каталогах, нет, в каких-то статьях, в каких-то научно-популярных. Ну, звезда Барнарда, все знают звезда Барнарда, да, очень известная звезда. Но вы никогда не найдете эти имена в официальных списках, утвержденных Международным астрономическим союзом. Почему? Да потому что даже не рассматривалась никогда идея присвоить имя звезде, присвоить имя астронома реального. Даже и в мыслях такого не было. А откуда же этот список? А это устная традиция. Мы ее поддерживаем только потому, что знаем этих людей или помним этих людей. Гершеля уже там, Барнарда нету, Каптейна тоже нет, Ванина нет, а эти еще вот живы-здоровы, работают. Мы эту традицию поддерживаем в своем профессиональном кругу, чтобы проще было. Попробуй кому-нибудь сказать, ну, я не знаю, вот звезда Пшибыльского. А ты помнишь звезду ХД там 10-10-65? А что это за звезда? Бог ее знает, их там много в этом каталоге. А называешь звезда Пшибыльского? А, все вспоминают. Вот кто из вас помнит особенность этой звезды? Что это за звезда? Почему ее именем какого-то поляка назвали? В чем его заслуга? Не знаете?
1: Необычный химический состав.
0: Конечно. Ну, такой очень скромный. Я вам, по-моему, рассказывал эту историю, да? Рассказывал? Помните? Ну, кто-то помнит, кто-то нет, напомню. Ну, как прославиться? Он был любителем астрономии в годы до Первой мировой войны, до Второй мировой войны, там, в конце 30-х. В Польше хотел стать профессионалом, но началась война. Он, как еврей, был, значит, в гетто туда заключен, не мог там ни образование получить, ни, в общем, жизнь даже трудно было сохранить. Но он молодой был, активный мальчик, убежал из еврейского гетто в Варшаве. Пробрался каким-то образом через воюющую уже тогда Европу в Швейцарию. Швейцария не воевала, она всегда нейтральная. Попробуй сунуться в Швейцарию. Никто никогда не рисковал завоевывать Швейцарию. Знаете почему? Нет? Не знаете? Сейчас это очень актуально становится. Страна горная, в горах вообще трудно воевать, а в Швейцарии все мужчины в течение суток могут стать действующими военными, причем вполне профессиональными. Там все мужчины молодые проходят постоянно сборы в военных лагерях. У них у всех есть оружие. Они никогда никого не захватывали. Зачем это надо? Но они способны свою страну от любого нашествия защитить только так. Там великолепное современное, его сами производят оружие. И очень тренированные все жители. Я не думаю, не только мужчины. Хотя в лагерях, я вот бывал в таком лагере, там все это открыто, пожалуйста, посещайте. Ну вот, он пробрался в Швейцарию, но не чтобы, конечно, там просто спастись, хотя это было неплохо. А чтобы получить образование, кончил политех цюрихский. Там, кстати говоря, Эйнштейн когда-то учился. До него это очень крепкий университет технический. Получил хорошее инженерное образование, но астрономию он сам, конечно, неплохо выучил. А что дальше? А дальше война кончилась, разруха в Европе. И он нанялся, по-моему, кочегаром на пароход, переплыл в Австралию, хотел там стать астрономом. Там уже была тогда обсерватория Siding Springs, которая недавно сгорела. И никто его, конечно, не взял. Это очень маленький штат, наплыв беженцев из Европы, Австралия вдруг переполнилась народом. Какие там астрономы, кому они нужны? Все свои уже работают. И он нанялся туда дворником. Я работал несколько лет дворником в обсерватории. И как-то раз ему повезло, проходил мимо него директор, я не помню, кто это был, по-моему, Барт Бок, директором обсерватории, с кем-то о чем-то говорил, а дворник чего-то им там подсказал. Да нет, не так, а вот так. А вы откуда знаете? Вы же у нас тут дворник. Да, я дворник, но я, в общем, да, хорошее образование имею и хочу заниматься астрономией. Хотите? Занимайтесь. Его поставили каким-то младшим служащим на телескоп, и он очень быстро дорос до профессора астрономии, преподавал потом, никогда не женился, был очень скромный человек, ни детей, ни жены, вся своя энергия была отдана науке. И вот он, занимаясь спектроскопией, открыл эту звезду, вот ее обозначение в каталогах там обычных. Яркая, хорошая звезда восьмой величины, поэтому спектр можно было очень детальный получить. И он его исследовал и увидел там линии некого элемента, про который мало кто вообще в жизни слышал. Гольмий. Вы когда-нибудь в руках держали гольмий? Что из него можно сделать? Кому он нужен? Редкость, хотя он из группы благородных металлов, платины и золота, но он как-то вот мало его на Земле, никогда его никто не видел в спектрах звезд, а тут просто уйма этого гольмия в спектре вот этой звезды. Он, по-моему, 4 статьи опубликовал прежде, очень трудно было их пробить, говорили, что это ошибки, не может быть, нет такого элемента. В конце концов он убедил людей, что эта звезда действительно химически пекулярная. Причем уникальное, до сих пор второй такой нет. Естественно, как ее называть теперь? Иначе, как именем этого человека. Просто говоришь, звезда Пшебыльского, и все сразу вспоминают, что это вот та самая химсостав, который надо попытаться объяснить, хотя никто пока этого сделать не смог. Ну, ладно, в общем, звезд много, с большими экспозициями мы видим еще больше. Коротко я вам напомню, мы об этом тоже вскользь говорили, когда звездные величины обсуждали. Напомню об абсолютных звездных величинах. Ну, вы знаете, да, что это такое? Видимая величина – это поток света, который мы у Земли получаем, а он ничего не говорит об истинной светимости звезды. Вот эта яркая звезда, почему она яркая? Потому что она действительно мощная или потому что она близко к нам? Этого нельзя сказать, пока мы не измерим расстояние до нее, а нам бы хотелось ее полную мощность излучения, то есть светимость, узнать. И мы это дело выражаем в абсолютных величинах. М маленькая видимая, а М большая абсолютная величина. То есть эта видимая величина, как если бы звезда оказалась от нас на фиксированном расстоянии. Ну, почему-то в начале 20 века, когда вводили это понятие, фиксированным решили 10 парсеков выбрать. А ясно почему. Тогда измерять расстояние методом параллаксов дальше и фактически не умели. Ну, до 100 парсеков добирались, но хорошую точность только в пределах 10-20 парсеков имели. И вот решили, что это то самое расстояние. Конечно, сейчас бы мы уже по-другому поступили. Ну и вообще вот это понятие, от него, конечно, надо потихонечку уходить. Потому что так же точно, как видимая звездная величина, еще менее понятным для неастрономов является абсолютная величина. Физик говорит, а зачем? Ну, выразите ее в обычных единицах мощности излучения. Видимая звездная величина – это фактически мощность излучения звезды. Ну, в ваттах тогда надо, как все нормальные люди. Я с ними согласен, да, действительно, это не очень правильная традиция 20 века. Вот абсолютные звездные величины, их надо избегать. Но, тем не менее, мы их вот используем до сих пор и затрудняем понимание наших работ для всех остальных физиков и прочих людей, которые читают астрономические работы. Но, тем не менее, надо знать, как это делается. Значит, естественно, расстояние фигурирует. Если здесь 10 парсеков, логарифм единица, плюс 5, минус 5 сокращается, мы получаем, что видимое и абсолютное совпадают, если звезда находится от нас на расстоянии 10 парсеков, и никакой среды между нами и звездой, которая бы поглощала часть ее света, нет. То есть предполагается чистое пространство. Но если оно не чистое, мы поправочку какую-то вводим. Да, если на расстояниях там десятков парсек прозрачная среда вокруг Солнечной системы, а дальше начинаются облака полевые, газопылевые, и приходится уже поправочку на, тут еще дополнительный член, там плюс А, поправку на поглощение света вводить. Обзоры больших площадей неба начались с появления вот этого телескопа. Я вам про него рассказывал. Да? Это первая большая камера системы Шмидта. Ее поставили на Паломарской обсерватории в Калифорнии. И она впервые перефотографировала все, ну как там, доступное из Южной Калифорнии небо, то есть фактически 3/4 небесной сферы, перефотографировала единым образом на одни фотопластинки. А где у нее, кстати говоря, фотопластинки? Как вы думаете, где фокальная плоскость у телескопа системы Шмидта? Я время от времени все-таки буду проверять. Что вы помните из первого семестра? Телескоп системы Шмидта. Куда тут надо фотопластинку поместить, чтобы на ней изображение небесной сферы получилось? Ну-ка. А? Внутрь, молодец, да. Потому что обычно люди считают, что фокальная плоскость где-то здесь. Да, внутрь. Вот там есть дверка такая, ее открывают, и туда внутрь кассету закладывают с фотопластинкой. Правильно. И этот телескоп впервые нам дал обзор неба и слабых звезд, и далеких галактик, туманностей. Вот его башня, вот так он выглядит. А вот в этих железных шкафах, что за вашей спиной, лежат эти самые, ну, копии, конечно, копии вот таких больших 35 на 35 сантиметров фотопластинок Шмидта. Это чрезвычайно полезная была работа, и до сих пор мы ими пользуемся, хотя все уже оцифровано, можно получить по интернету. Но посмотрите, астрономы не выбросили, закрыли эти фотопластинки. Почему? А я всегда говорю, интернет – штука ненадежная, и мы в этом убеждаемся сегодня, каждый день. А это будет жить у нас и всегда будет под руками. Читайте и покупайте бумажные книжки. Интернет – штука ненадежная, а бумажная книжка всегда у вас на полке, а фотопластинка всегда под руками. И вот так что. Но пока мы все-таки еще пользуемся, не отрубили нас от таких электронных баз данных, надеюсь, ума хватит и сохранить доступ к ним. Вот. Потом появились телескопы более мощные, но они никогда не могли перефотографировать все небо и дать нам какую-то однородную картину для статистических исследований звезд. Вот Паламарский 5-метровый, никогда в жизни он не может перефотографировать все небо. А почему?
2: Поле зрения
0: маленькое. Поле зрения маленькое. 10 минут, а у камеры Шмидта 6 градусов на 6 градусов. Здоровый кусок неба. Мы надеемся, что в ближайшие годы появятся мощные телескопы, которые позволят новый рывок сделать в смысле вот статистики небесных объектов. То есть однородно перефотографировать все небо. Вот первый из них, его изготавливают. Я взял специально старый слайд, на котором было написано, после 2018 года он войдет в строй. Не получилось. Говорят, ковид подвел. Ну да, примерно на 2 года эти работы приостановились, но есть шанс, что первый свет, ну то есть техническое фотографирование начнется в этом году. За год они как-то там научатся работать с ним. И к октябрю 2023 года он уже выйдет на нормальный научный режим и начнет обзоры неба. Это очень интересная машина. Сначала она называлась, ну, большой, как сказать, большой телескоп для систематических обзоров. А синоптик – это, в общем, такой быстрый, систематический, ежедневный, еженочный обзор. Поэтому синоптические карты у метеорологов. А теперь ему дали имя Вера Рубин. А кто такая Вера Рубин? Ну, опять астроном, да, вот никак мы не можем. Свои имена даем всему, всему, чему хотим. Все телескопы названы именами, ну, тут же понятно, да, именами астрономов, и наши, и американские. Вера Рубин – замечательная дама, которая, можно сказать, впервые надежно доказала существование темного вещества, dark matter, на периферии галактик, вот во внешних частях галактик. Она изучала кривые вращения галактик. И она очень почитаемая в международной нашей профессии. И вот ее именем назвали этот телескоп, по сути, всю обсерваторию, которая вокруг него. Он очень сложный. У него диаметр вроде бы физически он больше 8 метров, но это главное зеркало 8-метровое. А у него, значит, так, главное, потом на вторичное идет свет, потом на третье зеркало, которое вписано в центральную часть главного. Поэтому эффективно эта площадь главного зеркала не такая уж большая, 6 метров с небольшим. Ну, что делать? Потом с этого третьего идет на четвертое зеркало, которое вписано вот сюда, вот во вторичное. Потом снова проваливается туда в дырку, там еще всякая линзовая оптика стоит вот с такими метровыми линзами для коррекции и так далее. Сложная машина, но зато смотрите площадь, которую он фотографирует за раз. 10 квадратных градусов. Это очень хорошо для такого большого инструмента. И на каждом снимке у него будет 3 миллиарда точек. Это, конечно, колоссальный объем. И он за несколько ночей сможет перефотографировать, ну, если погода будет хорошая, все небо. А накапливая свет, неоднократно фотографируя одни и те же участки, добраться до почти 28-й величины. А может быть даже и дальше, но это 28-я была посчитана для нынешних ПЗС-матриц. Может быть, они еще более эффективными немножечко станут, ну, вряд ли. Но, во всяком случае, почти до 28-й величины все небо. Это будет колоссальный прорыв. И то, чего наше поколение астрономов даже не умело делать, вам сейчас придется этому учиться, а именно обрабатывать огромные массивы информации. Сейчас главная задача, ну и ядерных физиков, и астрономов, это просто справиться с тем потоком информации, который идет вот с таких инструментов, там с Большого адронного коллайдера, тут ядерные физики, а с больших телескопов это астрономы должны научиться. За ночь у вас будут сотни мегапикселей информации. В них колоссально интересная новая информация, но ее надо научиться вытаскивать из этих огромных объемов того, что будет приходить. Значит, надо какие-то языки и базы данных изучать, как с ними манипулировать. То же самое сейчас в спектроскопии звездной. Как мы работали, вот мое поколение, я еще так работал. Наводишь телескоп на одну звезду. У тебя поле зрения довольно большое, может быть, а ты все равно только на одну звезду проваливаешь ее в щель спектрографа, там длинная экспозиция, часа полтора-два, и ты получаешь спектр одной звездочки. Очень хорошо, днем ты его можешь обработать и что-нибудь там интересное найти. На следующую ночь еще один спектр, еще один день обработки. Появились телескопы, которые специально заточены на спектроскопию. Качество картинки у них может быть не очень. Вот с этого телескопа никто не видел ни одной хорошей фотографии неба. Кстати говоря, с нашего шестиметрового тоже. Где-нибудь видели хорошие фотографии, полученные на нашем крупнейшем в России, вообще там, на евроазиатском континенте, хорошие картинки? Нет. Но он прекрасный спектроскопический инструмент. Нам главное собрать много света и направить спектрограф. Картинка нам при этом не нужна. Картинки пусть Хаббл получает, он умеет это делать. Сразу, одновременно, 96 спектров вы получаете, потому что тут в фокусе 96 щелей, и от каждой щели по оптоволокну на свой отдельный спектрограф идет. Идет свет. А картинка хорошая, трудно ее получить, потому что дешевая машина, много секционное такое зеркало из панелек собрано, крутится только по азимуту, по высоте не умеет. Это первый крупный телескоп, который в 10 раз дешевле, чем аналогичные инструменты, способные картинку получать. Но зато за один прием, за одну экспозицию почти 100 спектров. Очень понравилась эта идея и стали ее развивать. Вот машина. Вы пока прочитайте то, что там написано, а я сейчас принесу одну штуку, вам покажу в связи с этим телескопом. Вы уже прочитали и поняли, как это работает, да? А теперь смотрите. На этом телескопе работает один наш сотрудник, он привез действующую фокальную пластинку с него. В одну ночь, если хорошее изображение, там нет луны и так далее, можно сфотографировать небо, делается картинка. Потом вы находите на ней, ну, обычно компьютер находит на ней по координатам интересные объекты. Этот слоановский обзор, он для изучения галактик. Галактик, квазаров был создан И спектроскопия должна была очень эффективно проходить. Как это делается? В тех местах, где на небе, на этом участке сфотографированном интересные галактики, там на такой вот пластинке днем насверливаются. Видно вам дырочки? Видно, да? Не видно? Ну, я не знаю, вот на фоне, на белом фоне. А, плохо видно. Я не знаю. Вот, можете посмотреть. Передавать друг другу не стоит, она довольно тяжелая. А, днем, когда эти дырочки насверлены руками человека, это единственная такая ручная операция, в каждую дырочку вставляется оптоволокно. И весь пучок их заводится в спектрограф, как выстраиваются, 600 с лишним оптоволоконных этих, ну, волокон оптических. И эта пластинка на следующую ночь ставится в фокус телескопа, он туда же наводится на небо, и в каждую дырочку проваливается изображение интересного объекта. И за одну экспозицию этот спектрограф вам получает 600 спектров одновременно. Сотни раз КПД работы астронома увеличилась. Ну, Слана такой, когда-то был миллионер, потом он этот фонд организовал, и от этого фонда были получены деньги вот на этот обзор. Невероятный прогресс был и в звездной, и в галактической, особенно спектроскопии, после начала этой работы. Просто все это закрутилось так, представляете, сотни раз ускорилась работа по получению спектров. Дальше больше. Китайцы сделали вот такой удивительный инструмент, ламост. Большой, многообъектный, оптоволоконный, ну, спектроскопический телескоп. Он никогда не получал ни одной картинки, вы не увидите ни одной красивой фотографии с него. Кстати, а сколько телескопов вот на этой, на этом фото, как вы думаете?
3: Два.
0: Как два? Там же три. Ну, раз, два, три. Ну, кто знает? Ну, ты знаешь, правильно, да. На самом деле здесь два инструмента. Это старенький телескоп, он так случайно в кадр попал. А вот это и это две части большой машины, этот самый ламост. 250-канальный спектрограф. То есть там 16 спектрографов отдельных, в каждом из них, сами посчитайте, сколько, и в сумме получается, значит, 250 каналов, 250 звезд. Вернее, так, это я заговорился. 16 спектрографов, каждый из них 250-канальный. То есть перемножаем эти два числа, получаем 4000 спектров. Одновременно можно сфотографировать. Ну, как это работает, по-моему, я рассказывал, да, когда мы о телескопах говорили. Тут целостат стоит, а тут неподвижное 4-метровое зеркало. От неба на плоский, он не плоский, он на самом деле имеет форму пластинки камеры Шмидта, такая сложная поверхность. Попадает сюда, отражается на главное зеркало, и потом тут приемник света стоит, 4000 спектров одновременно. Китайцы не знают, что с ними делать. Они принимают заявки от всех, мы им посылаем заявки. Они за одну ночь могут получить, там, не знаю, 20 тысяч, 30 тысяч спектров. Вся звездная астрономия за всю ее предыдущую историю столько получала, сколько этот инструмент за одну ночь может получить. Фантастика. Данных очень много идет. Среди них есть уникальные, интересные, и главное – научиться их находить в этом массиве. Ну или вот классическая задача, астрометрия, положение и скорость движения звезд на небе. Раньше это делали вручную все и очень долго. Сейчас обсерватория Гайя, уже который год летает, более миллиарда объектов измерила. Миллиард. В галактике всего около 100 миллиардов звезд. То есть она значительную часть всей нашей галактики перемерила и положение, и собственные движения. И там, кстати говоря, и, ну, спектроскопа там нет, но многоцветная фотометрия там есть и довольно аккуратная. Вот с одного этого спутника мы получаем каждые там 2-3 года новые каталоги положений и собственных движений звезд. Очень большая тема. Про звезды мы уже говорили, про их размеры говорили. Измерение размеров, к сожалению, как-то топчется на месте. Конечно, новые методы появляются, но они не особенно эффективны. Две звезды только до сих пор мы можем видеть, ну, кроме Солнца, конечно, можем видеть как протяженные объекты. Первой была Бетельгейз, уж очень большая. Большой размер у нее, сверхгиганты, близкий к нам. Все это сложилось, и мы с Хаббла даже просто прямой фотографии видим вот эту фотосферу. Ну, это не совсем фотосфера, но вот эта белая часть, это действительно фотосфера, а дальше уже истечение, звездный ветер такой плотный идет. Но все равно видим чего-то. А наземные, многообъективные, оптические интерферометры, в общем, ну, не совсем оптические, ближнего инфракрасного диапазона интерферометры позволяют вообще на Бетельгейзе разрешить... Ну, я не знаю, с каким, сколько тут, если считать, что вот минимальный размер пятна, который мы там разрешаем, такой примерно, да? Ну, раз, два, три, четыре, пять-семь элементов вдоль диаметра звезды. Тоже чего-то видим. И еще одну звезду. Ну, в других диапазонах мы видим более протяженные области атмосферы Бетельгейзе, но это другие диапазоны, я вам показывал. Да, это? По-моему, показывал. Нет, не показывал? Показывал, да, должны помнить. Это в инфракрасном диапазоне, это в дальнем инфракрасном, когда холодная пыль уже далеко улетела от звезды, и все равно она продолжает быть плотной, наблюдается. Интерферометры сейчас – это очень дорогое, но очень интересное направление, но, к сожалению, оно слишком дорогое, а дает штучные результаты. Вот самая, наверное, дорогая оптическая обсерватория в мире, там 4 8-метровых, 4 2 почти метровых телескопов, и колоссальные деньги туда вбиты. А результаты интерферометрических наблюдений довольно скромные. Ну, во-первых, потому что жалко задействовать на целую ночь все телескопы для одной задачи. Они же должны одновременно наблюдать. Так бы мы их могли по разным задачам раскидать, и большие, и маленькие инструменты. Но когда все-таки договариваются, что это надо, включают все инструменты на один объект и чего-то получают. Ну вот вам результат. Вот это все называется Very Large Telescope, да, вот эти четыре гиганта. А Very Large Telescope интерферометр, а на нем еще прибор «Пионер» висит, он редко работает, но посмотрите, какое качество картинки получается. Это не сверхгигант, это гигант, не такой уж он большой, размер всего 350 солнечных радиусов, не так много. А какое разрешение? Диаметр диска видимый – сотая доля угловой секунды. А сколько деталей мы на диске видим? Вот попробуйте выделить такое минимального размера пятно. Сколько раз оно уложится вдоль диска, вдоль диаметра диска? Я посчитал, мне около 10 раз. То есть тысячная доля угловой секунды разрешения этого инструмента. Тысячная доля угловой секунды. Фантастика. Для оптики это просто нечто сверхъестественное. Так что эти затраты... Ну, видите, две звезды всего, вот Бетельгейзе и это P1 Журавля, пока удалось увидеть как протяженный объект. Строить еще более крупные оптические интерферометры, наверное, не удастся на Земле, потому что мешает атмосфера. Даже вот этой машине большой приходится все телескопы снабжать системой адаптивной оптики, чтобы флуктуации... длинный путь, ну, флуктуации, как это сказать, оптических свойств атмосферы не портили интерферометрическую картинку. Иначе просто никакой интерферометрии не будет, не сложится когерентно лучи, которые в каждый отдельный телескоп потом посылает в общее место, там, под землей у них там, вот здесь вот есть лаборатория, куда сводится свет от всех телескопов. И так их раздвинули примерно на 150 метров. Дальше уже не справится даже адаптивная оптика с выравниванием оптических путей лучей. И непонятно, как в космосе только можно это развивать, где нет атмосферы, но такую штуку в космос запустить, это никаких денег не хватит. Проекты есть такие, но я не думаю, что они будут реализованы в ближайшее время, потому что очень дорого вот это все поднять на орбиту. Тогда можно было бы и на километры их развести друг от друга, и еще на порядок улучшить угловое разрешение, но это все в далеком будущем, ну, в каком-то будущем, не знаю, насколько далеком. Звезд много, поглощение света важное, ну, эту картинку я просто хотел показать для того, чтобы... Вот скажите, про какие из этих звезд, ну, из ярких звезд на этом поле, можно сказать, что они горячие? Голубые, конечно. Если свет от горячей звезды идет, и мы ее видим как голубую, испортить это невозможно. Какая-то поглощающая среда не могла бы сделать звезду более голубой, чем она на самом деле есть. Потому что, ой, куда это? Потому что вот пример перед нами, да? Солнце в зените белое, а на горизонте всегда только краснеет и краснеет, когда уходит в ту область, где мы видим его сквозь большую толщу воздуха, и поглощаются прежде всего голубые. Вот они, рассеянные голубые. Они уже вышли, как сказать, изъяты из солнечного света, они рассеялись в атмосфере, а до нас напрямую доходит только красный свет, который не поглощается. Так, куда? Вот сюда. А вот когда смотрим на красную звезду, тут попробуй сказать, она на самом деле голубая или нет, без дополнительных исследований это невозможно, потому что, может быть, она тоже горячая, голубая, но между ней и нами находится плотная пылевая среда, которая делает ее красной, как солнце на закате. И приходится, конечно, спектры получать, тогда спектр уже однозначен, нам говорит о температуре, ну, значит, о цвете, об истинном цвете этого объекта. Спектр не обманешь. По наличию или отсутствию каких-то линий мы всегда можем сказать, какая температура, реальная температура в фотосфере этой звезды. Раньше были попытки массовой спектральной классификации звезд. До того, как придумали оптоволокно, а без него вот такая технология, как я вам показал, невозможна. Кстати, я сейчас смотрю на эти дырочки и удивляюсь тому, что они все одного и того же диаметра. А почему звезды-то все разный диаметр имеют, тем более галактики далекие тоже? А почему тут все дырочки одинакового диаметра? А? Погромче, я не слышу отсюда.
1: Оптоволокно.
0: Оптоволокно. Вот что купили, да? Другого оптоволокна никто не делает. Нет, конечно, оптоволокно можно заказать любое, любого диаметра.
1: Может, дело в том, что звезды на самом деле очень маленькие, а из атмосферы они...
0: Ну, конечно, это атмосфера. Атмосфера диктует угловой размер почти любого оптического источника. Атмосфера. Какая у вас атмосфера над головой, если в этой обсерватории там 2 секунды диаметр, видимый диаметр звезд, то куда деться? Вот оно и будет, да, атмосфера. Ну вот, раньше тоже были попытки получать массовую спектральную информацию о звездах. И они, ну, в общем, можно считать, были относительно успешными. Не было, конечно, таких супертехнологий. Ну вот как это делали раньше. На телескоп сверху вешали большой такой стеклянный, ну, как правило, стеклянный, иногда там из других материалов, клин, который играл роль призмы. И он уже на входе в телескоп расщеплял свет на составляющие. И тогда изображение каждой звезды, это камера Шмидта, А, нет, прошу прощения, это Максутовская камера, ну, почти то же самое. Максутовская камера. Снимок сделан в обсерватории Грузинской академии наук, это Абастуманская астрофизическая обсерватория, уникальный телескоп был, такого в Советском Союзе больше не было. И там на каждой фотографии получалась вот такая картина, каждая звездочка вытягивалась в маленький-маленький спектрик. Работать с ними было очень трудно. Вот вы, на первый взгляд, ведь они вам кажутся все одинаковыми, правда? И надо было иметь очень наметанный глаз, чтобы замечать, но все-таки видно, вот тут есть темные линии, вот это АШК кальция, а тут их нет в этом спектре. Но какие-то тонкие детали тут, конечно, различить может только крайне опытный человек. И вот за всю историю советской астрономии только два человека работали вот с этим материалом. И то, что мы в стране за 50 лет работали в этой области классификации звезд спектральной, это заслуга всего лишь двух женщин-астрономов, мать и дочь ее, Бартая. И они вот такой наметанный глаз имели и заработали с этим. Очень трудно было работать. Это вам не цифровой спектр, там маску не наложишь. Все только путем опыта вот многократных, многих лет наблюдения. Но ничего, работало. Сразу на одной фотопластинке, за одну экспозицию десятки спектров можно было получать. Ну, а теперь мы получаем тысячи одновременно. Собственное движение звезд, ну, это работа астрометрическая, она очень сильно продвинулась после того, как в космосе стали измерять положение звезд и изменение положения со временем. Вот самые быстро перемещающиеся звезды. Вы помните, собственное движение – это угловое смещение объекта на фоне таких далеких объектов, про которые мы можем сказать, что они практически никогда не сместятся. Там квазары далекие, галактики, либо даже звезды нашей галактики, но очень слабого блеска, а значит, очень далеко от нас находящиеся. А это ближайшие к нам звезды. Ну, про Барнарда звезду вы знаете, да? Она третья от нас после Альфы. И после системы Альфа-Кентавра, там Альфа-Кентавра А, Б и Проксима, Барнарда третья по расстоянию, поэтому, естественно, она и угловое перемещение, видите, в течение 100 лет почти на диаметр лунного диска осуществляет. А вот почему названа, например, звезда Каптейна. Каптейн – это голландский астроном, но он нашел почти такую же быстро перемещающуюся звезду, и, естественно, она теперь его имя носит. Ну, с Альфой Центавра понятно, Кентавра, Центавра. Кстати, как вам нравится больше называть это созвездие Центавр или Кентавр?
1: Центавр.
0: Сейчас две традиции. В старых книжках это Центавр, в современных Кентавр. А как правильно?
1: Правильно.
0: Как правильно?
1: Кентавр.
0: Кентавр? А почему?
2: Можно,
0: ну, конечно, в общем-то, можно и так, там две традиции транслитерации вот этих слов на русский язык. Но мне кажется, кентавр все-таки правильнее, потому что в мифах только кентавр фигурирует на русском языке, никто же его центавром не называет. Давайте астрономы тоже должны подчиняться общим правилам, мне кажется. Ну, посмотрим, какой подход выиграет. А вот, скажем, Вольф никакого отношения к этой звезде не имеет, потому что он каталог составил красных карликов, там, близких звезд. Но вот оказалось, что одна из них имеет быстрое движение. Люди, которые в начале 20 века создавали всю эту, начинали всю эту работу, я бы сказал, работали в довольно сложных условиях. Вот тот самый Барнард, именем которого быстро летящая звезда Барнарда названа. Это астроном двухметрового роста, и только такие крепкие наблюдатели могли справиться с телескопами той эпохи. Значит, посмотрите, никакой электроники, никакого электричества, все приводы только ручные, труба несколько тонн длиной, там в 20 с лишним метров, это Лигский рефрактор, один из крупнейших в мире до сих пор. А делали их в то время, ну, оптику, конечно, отдельно делали, а механику телескопа делали в паровозных мастерских. В то время это самые высокотехнологичные были мастерские. Поэтому все это так довольно тяжеловесно и сложно управлять. Вот Барнард А первым в истории научился делать фотографии с совершенно потрясающими свойствами. Ну, вот просто прорыв был в области астрофотографии. До сих пор его атлас Млечного пути Барнарда, вот когда-нибудь возьмите его в библиотеке, посмотрите, поражает качеством. А экспозиция у него продолжалась иногда несколько ночей. То есть он целую ночь сидел у окуляра, гида, а не у главного. Здесь в фокусе фотопластинка была в кассете. Потом закрывал ее, дневное время она проводила в закрытом состоянии, а ночью он снова возвращался к тем же звездам и на те же места наводил. Как он это делал, вообще непонятно. Так что точно изображение падало на фотопластинку, как в первую ночь, и вот накапливал свет и очень хорошо фотографировал Млечный путь особенно. Вот Барнарда, смотрите, как она быстро, ну это уже современная, конечно, цифровая фотография, хотя 85-й год, я думаю, еще химическая фотография была. Правда, она очень быстро перемещается. И у нас даже на третьем курсе, кажется, была лабораторная работа по измерению движения звезды Барнарда. Мы-то пользовались такой координатной машиной, очень тонкая вещь, ЦИСовская, у нас там стоит в подвале ГАИШ. И вот я помню, как измерял собственное движение звезды Барнарда. У меня почти так же хорошо получилось, как у самого Барнарда. Но у него чуть поточнее все-таки было. Он был более опытный человек. Собственное движение звезд, конечно, слабое. Но если ты его один раз аккуратно измерил, то потом можно интерполировать назад во времени и вперед во времени. Я вам показывал, как ковш Большой Медведицы меняет свои очертания. Сегодня он такой, вот в прошлом он был. Имел другую форму, и в будущем его форма изменится, потому что эти пять звезд почти одинаковое собственное движение имеют, а эти случайно на данной площади оказались, они летят в другом направлении. И посмотрите, какая полезная информация. Мы бы об этих звездах мало что знали, об их родственных связях, если бы не измерили в свое время собственные движения и не убедились, что они все движутся в одном направлении с одной и той же скоростью. Потом уже начали измерять их химический состав, возраст, ну там по диаграмме Герцшпрунга, и поняли, что это родственники, что они генетически связанные. Не только движение других звезд, но и движение Солнца, ну и Солнечной системы, тоже можно понять, измеряя движение других звезд. Если вы идете сквозь лес, то все деревья, которые перед вами, постепенно расступаются, потом по бокам вы их опережаете, и дальше они за вами, если посмотреть назад, а идти вперед, они начинают сближаться по углу. Да? Это естественный такой процесс. Есть направление апекса, если вы движетесь сюда, то объекты в основном, как бы они хаотически не перемещались, но ваша собственная скорость приводит к тому, что они движутся в направлении к вам, сзади в направлении от вас, ну а боковые перпендикулярно лучу зрения. Вот это было замечено еще во времена Герцшпрунга и довольно точно такое массовое измерение положения звезд довольно точно свидетельствовало о том, как само Солнце движется по отношению к ближайшим звездам. И сейчас мы это знаем. Летим в направлении созвездия Геркулес со скоростью примерно там, около 30 километров в секунду. Двойные звезды. Большой, очень интересный, так сказать, бизнес астрономический изучение двойных звезд. Ничего бы мы не знали об их массах, если бы не пользовались законом Ньютона и не измеряли орбиты двойных звезд. Двойные бывают, у астрономов классифицируются по разным группам. Например, визуальная двойная, когда просто в телескоп можно одновременно увидеть их раздельно. Две звезды. Теперь еще надо понять, а это случайное совпадение на небе? Почти в одном направлении мы видим два совершенно не связанных светила, или это реальная система, когда они близко живут и тесно связаны гравитацией. Значит, может быть, это случайное. Бывают же такие, ну, я не знаю, даже на этой фотографии вы найдете, ну, два светила рядышком там далеких, да? Но это оптическая двойная, то есть, так сказать, мнимая двойная. А бывают физические двойные, то есть реально близко расположенные в пространстве и связанные гравитацией. Среди физических могут быть визуальные, когда мы четко, ну иногда не очень четко, но все-таки достаточно уверенно различаем их, там 35 секунд между ними. Ну, чего ж тут, любитель астрономии в бинокль это различит. Но бывают и неразличимые. Вот, такие, как Альберео визуальный, они в свое время хотел их использовать Гершель для того, чтобы параллаксы звезд измерять. Я вам рассказывал эту историю, просто еще раз повторю. Любая профессионально сделанная работа, даже если ее идея была неверной, все равно к каким-то хорошим результатам приводит. Гершель, до него люди веками пытались параллаксы звезд измерить. Раз Земля движется по орбите, значит, у звезд должны быть годичные параллаксы. Это пытались и древние греки, и там Тихобраги, ни у кого ничего не получалось. Гершель придумал новый способ. Говорит, трудно измерять положение звезд, если оно сдвигается там, на доли секунды. Давайте найдем пары звезд. Если одна из них ярче, а другая слабее, но это же очевидно, что одна ближе к нам, а другая дальше. С чего бы им быть разного блеска, да? В массе своей, в среднем. Поэтому давайте измерять положение яркой звезды относительно слабой. Тогда слабая, как более далекая, не будет по углу смещаться, а близкая к нам покажет заметный параллакс. И это будет гораздо легче измерить, если есть, так сказать, точка опоры, если есть относительно чего измерять. Идея-то была правильная, но с такими его телескопами, конечно, она не могла быть реализована. Но он заметил взаимное движение звезд в некоторых парах, но довольно быстро понял, что это никакой не параллакс, потому что не было годичной периодичности, а просто физически связанные двойные звезды. И впервые открыл двойственность, физическую, настоящую двойственность звезд. Вот на этой картинке хорошо видно, как за 12 лет, да? 12 лет прошло, как вот эти две звездочки, два компонента одной системы перемещаются относительно друг друга. На фотографии оставлена случайная звезда поля, как говорят. Звезда поля, ну то есть случайно попавшая в поле зрения на фотопластинку звезда, чтобы вы поняли, ориентация тут не менялась. Фотопластинка, она сориентирована одинаково, все три. А видно, что эти компоненты, насколько, на какой угол они примерно повернулись?
1: 90.
0: Ну, примерно, да, четверть окружности, 90. Значит, какой орбитальный период у этой системы? 48. Почему? Ну, если 90 на 4 умножаем, да, 12 лет, 48, да? Ну, да. Вот. Ну, около 50 лет, да. Вот редкий случай, когда такой маленький орбитальный период, и при этом звезды разделяются. То есть они реально в пространстве близки друг к другу. Но у нас такие периоды у Сатурна, да, примерно 30 лет орбитальный период у Сатурна, значит, расстояние между этими звездами, ну, порядка там 10 астрономических единиц, и мы их видим раздельно. Какой вывод можно сделать о расстоянии до этой системы? Она очень близкая, очевидно. У далекой мы бы не увидели их по отдельности. Когда измеряют двойные звезды, собственно, два параметра можно измерить, глядя на это. Расстояние угловое и ориентацию. Взяв за опору какую-то там звезду поля, можно ориентацию измерить и взаимное расстояние. Больше ничего не измеришь. И вот так работают те, кто изучает двойные звезды. Это очень важное направление астрономии. Иначе мы вообще ничего о звездах, об их массах, точно бы никогда не узнали, если бы не нашлись энтузиасты, которые десятилетиями, даже столетиями, передавая друг другу эту эстафету, не измеряли, собственно, вот два этих параметра. Разделение угловое и позиционный угол относительно, ну, как правило, относительно направления на север, относительно плоскости меридиана за направление на север берут. А обычно в паре визуально двойных звезд первый компонент более яркий, считается

орбиту. Ну, довольно простые есть и графические, и математические методы, чтобы из этого эллипса сделать такой реальный эллипс, который в орбитальной плоскости расположен. И потом вы можете уже измерять и большую полуось, ну и все остальное, орбитальные параметры. Наиболее легко, конечно, это у близких систем измеряется. Вот альфа. Я все-таки буду говорить кентавра. Мне так больше нравится. Центавр – это что такое? Нет такого животного, человека. А, пожалуйста, перед вами самая хорошо изученная двойная звезда Альфа. И главный компонент всегда в центре, хотя он, естественно, тоже движется. Они примерно одной массы. Там разница где-то на 50% в массе этих звезд. Но мы всегда его изображаем в центре координат, и относительно него второй, менее яркий компонент движется. Не каждую эпоху удается их детально измерить. Вот была эпоха где-то в районе 80-х, когда, ну, 80-е еще нет, но в 90-е годы начали большие телескопы работать, VLT и другие. Спектроскопия очень детальная, а разделение было большое, и можно было по отдельности снимать спектр той или иной звезды. Поэтому тогда изучили эти два компонента очень детально. А в наши дни, вот особенно, ну, где-то вот тут вот находится сейчас, а в ближайшие годы они так близко будут друг к другу, что только космические снимки могут их разделить и детально изучать. А с Земли это будет невозможно. А потом снова восстановится эта история. Струве, отец Струве, который создавал Пулковскую обсерваторию, был самым плодовитым открывателем или наблюдателем двойных звезд, ну, просто потому, что еще большинство их не было открыто. Он, по-моему, 3000, да, там что написано? Да, 3000 двойных открыл, вернее, он, ну как, отец Струве открыл 3000, а за ним его потомки работали. Директорами Пулковской обсерватории были его сын, потом его внук. И так до революции 17-го года все Струве были, руководили Пулковской обсерваторией, очень активно сами наблюдали. Кстати говоря, в нашем институте, в общем, такая же традиция. У нас почти каждый директор ГАИШ, он действующий, очень активный наблюдатель. Вот Дмитрий Яковлевич Мартынов был, когда я здесь начинал, все время наблюдал. И потом много лет Черепащук работал до недавних пор. Он очень известный в мире наблюдатель таких рентгеновских систем в оптике, оптических компонентов. Так что директора часто бывают очень активными астрономами-наблюдателями. Это очень хорошо. Так и должно быть. Ну, не всегда. Вот сейчас директор у нас Поснов, он теоретик, мощный теоретик, известный, но он никогда в жизни не наблюдал. Ну, может быть, такая вот регулярная смена теоретика и наблюдателя – это полезно. Потому что между двумя наблюдателями, например, Мартыновым и Черепащуком, был очень мощный небесный механик Аксенов. И тогда небесная механика в ГАИШе была на высоком уровне, что и продолжается сейчас. Это хорошо. А вот самый известный наблюдатель двойных звезд – Эткин. Ну, там по-разному Эйкин, Эткин его переводят. Фамилию, вернее, транслитерирует. Он, по-моему, непрерывно где-то около 70 лет провел у окуляра телескопа. То есть с молоду начал и до глубоких лет занимался этим. Казалось бы, жутко однообразная работа. Вот человек приходит каждую ночь и переводит телескоп с одной двойной на другую. И в течение ночи там 200-250, говорят, иногда до 300 измерений, 300 звезд проводит. Разделение, угол, микрометр окулярный, там ниточка, вернее, две ниточки, вот поворачиваешь его, угол измеряешь и расстояние между компонентами. Но работа требует колоссальной квалификации. Если вы возьмете каталог визуальных двойных звезд с параметрами измеренными, я вот когда беру его, ну, сейчас я уже, конечно, привык к этому. А первые годы просто не верил. Расстояние между компонентами 0,05 угловой секунды. 0,05.
Ну как это можно, если каждая из звезд имеет размер там 1,5-2

0: в лучшем случае одну угловую секунду, то разделение на 5 сотых – это просто единое пятно такое. Да? И вот они каким-то образом умудряются это измерять глазами, именно глазами. Фотопластинка тут не помогает. Надо стоять и ждать, когда вдруг изображение станет чуть более резким, атмосфера на какое-то мгновение успокоится, и вот в этот момент надо провести измерение. Это только визуально все делалось. Ну и каталоги Эйкина, они самые популярные, потому что большая эпоха была. Чтобы вы ощутили, вот в общежитиях, ведь сейчас многие из вас в общежитии живут, да? Но это новые общежития. А раньше наши жили вот тут, где Ломоносовский с Мосфильмовской пересекался. Сейчас-то вы на новой территории МГУ живете, да, там за метро. Ну, вот примерно то же расстояние. Вот представьте себе, что на крыше ГАИша лежит 10-рублевая монета, а вы от своей общаги на нее смотрите. Даже чуть подальше, наверное. Я посчитал, если монета на Ленинском проспекте лежит, а мы с Мосфильмовской улицы на нее смотрим, это одна угловая секунда. Это секунда. А те, кто занимаются двойными звездами, десятую долю секунды вообще без труда различают. Это очень маленький угол. Да? А сколько идти от общежития пешком до ГАИШ?
1: Отсюда?
0: Да. Да ладно. Так далеко он?
1: Если идти медленно, то час.
0: Ну, если медленно-медленно идти, то, наверное, и 2 часа будет. Да, так далеко? Надо же. Я думал, поближе. Что тут идти-то? Ну, ладно.
1: Но на автобусе быстрее.
0: А, еще есть и автобус такой, да? Ну, хорошо. Вот, как далеко. А одна угловая секунда. Это очень маленький угол. А если вы изучаете двойную систему, ну, скажем, одна звезда и вторая, а тут не знаете, что такое, очень близко два компонента, и как-то вот они неразличимы, то иногда оказывается, что второй компонент какие-то странные колебания демонстрирует, и тогда вы догадываетесь, что измерения-то были относительно яркой звезды, вот эту звездочку, а раз она вот так вот странно гуляет, значит, сама яркая компонента, она тоже испытывает движение относительно центра масс. И значит, рядом с ней есть что-то слабо светящееся. Ну, вот что можно, например, таким образом изучить? Как далеко могут быть двойные звезды, которые астроном в течение своей карьеры может вот начать и кончить изучение? Начать и кончить – это значит хотя бы один орбитальный период проследить. Но если вы одного периода не проследите, вообще мало чего про орбиту сможете сказать. 30 лет. Я взял так. 30 лет – это вот профессиональная работа астронома. Да? В 25 лет начал, ну, можете подольше, там, 40 лет. Да? Может, ну, это зависит от здоровья. И так далее. Эйткин, конечно, почти 60 лет проработал. Ну, 30 лет, орбитальный период. Берете третий закон Кеплера в форме Ньютона и получаете отсюда большую массу, пусть две звезды типа Солнца нашего. Да? Масса понятна какая, какого размера орбита будет. 12 астрономических единиц. Что такое 12 астрономических единиц, если у вас угловое разрешение 1 секунда? Это расстояние, такое расстояние под таким углом видно с дистанции в 12 парсеков. Да это вообще вот рядышком, 12 парсеков. То есть реально изучать визуальные двойные звезды можно только на очень малых расстояниях от Солнца. Ну пусть не 12, пусть вы не 30, а 300 лет наблюдаете, да? Там полковчане начали в начале 19 века, а мы в конце 21 века их наблюдением пользуемся. Ну, хорошо, ну, будет там 120 парсек. Все равно очень близкие системы. Тогда надо подумать, а какие еще есть методы для изучения двойных звезд на больших расстояниях? Методы есть, но они очень такие редкая ситуация нужна, чтобы ими пользоваться. Например, взаимные затмения звезд. Правда, ситуация редкая. Вдруг случайно орбитальная плоскость этой системы оказывается направленной на нас. Тогда мы с радостью замечаем регулярные изменения яркости и можем что-то сказать про такую двойную систему. Ну, что можем сказать? Во-первых, период. Период уже нам дает орбитальный период системы. Хорошо. Во-вторых, что-то можем об их размерах сказать? Да, можем. По длительности затмения одна звезда закрывает другую, потом та закрывает первую. Мы уже можем сказать что-то об их размерах. Можем еще и температуру поверхности приблизительно оценить. Да? Одно затмение небольшое, второе глубокое. Значит, тут темная звезда прошла перед яркой, а тут яркая перед темной. И вот таким образом, комбинируя эти параметры, можем довольно много узнать об этой двойной системе. Ну и хорошо, если расстояние, конечно, измерено. Хотя косвенно можно его измерять, даже не имея там параллаксов. Например, по яркости и по температуре, а температуру спектр дает, по видимой яркости и температуре мы можем, а зная размер звезды, размер-то уже знаем, можем вычислить светимость, а зная блеск и светимость, определить расстояние. Таким образом, ну вот самая известная звезда такого типа, первая среди них обнаружена, это была Бета Персея, Алголь. А вы уже давали клятву же в сентябре, да? Помните, там это не путать что с чем? Алгол с алголем и алголь с алкоголем. Ну, насчет алкоголя понятно, насчет алголя. А что такое алгол? А? Алгол. Кто помнит, что такое алгол?
2: Язык программирования.
0: Язык программирования. На нем писало мое поколение астрономов. Мы на фортране и на алголе. В основном на алголе писали, он попроще фортрана. Сейчас уже никто им не пользуется, так что вряд ли вы когда-нибудь спутаете алгол с алголем, а вот алголь с алкоголем, ну да, тоже можно. Да, значит, поначалу мы относили все такие системы к затменным переменным. Переменность блеска свидетельствует о затмении, взаимных затмениях двух компонентов. Никакой надежды увидеть их по отдельности не было, но зато вот по форме кривой блеска можно было много чего сказать. Относительная яркость поверхности, ведь они при вот этих вот разных вариантах затмений одну и ту же площадь поверхности закрывают друг у друга. Посмотрите, геометрия это простая. Вот одна и та же область, размер закрытой области, независимо от того, какой компонент перед каким находится. Поэтому по глубине затмения мы просто яркость поверхности определяем, а значит и ее температура очень хорошо. А вот откуда берутся вот эти вот не совсем... Смотрите, здесь было практически горизонтальное, да, такое поведение. А вот тут явно после окончания затмения начинается рост яркости, потом вторичное затмение, потом падает яркость, главное затмение. А вот эти вот падения и рост... Они с чем связаны?
2: Ну, меняются фазы, которые вращаются.
0: Что?
2: Меняются фазы.
0: Ну, фазы чего?
2: Яркая звезда освещает более тусклые.
0: Ну да, правильно. Значит, тут у нас в центре яркая, главный компонент, ее свет падает на более холодный, вторичный компонент. Это называется эффект отражения. Хотя никакого, конечно, отражения в физическом смысле мы не получаем света. Это фактически эффект прогрева. Горячая звезда нагревает одно полушарие своей соседки до более высокой температуры, оно светится ярче, и поэтому от первичного затмения, вот от главного затмения, потом к нам начинает поворачиваться эта яркая полусфера, яркое полушарие вторичного компонента. Тут она максимально, ну вот где-то здесь она максимально повернута к нам, а потом начинается затмение. А потом начинается снова уменьшение фазы этого яркого полушария. Ну, по традиции мы это называем эффект отражения. Тоже достаточно четко он проявляется. Но с некоторых пор начали некоторые такие системы, да та же вот тот же алголь, разрешать по углу. Когда появились интерферометры, смотрите, мы по отдельности видим горячий и холодный компонент. Не обращайте внимания, что он пульсирует. Ну, это понятно, это атмосферные штучки, да? Но все-таки разрешение колоссальное у таких интерферометров. И мы теперь видим по отдельности эти компоненты и радостно заключаем, что были правы, что это действительно двойная система. Но иногда удается даже шаг за шагом все более сложную структуру у таких двойных выявлять. Всем известны алькор и мецар. Кстати, кто видит невооруженным глазом алькор? Прямо вот сама мецар вот так вот. Да? Я в ваши годы тоже видел. Что?
2: Мецар с алькором можно различить.
0: Ну, можно в вашем возрасте. Да и то, я думаю, без очков не все бы сейчас справились с этой задачей. А я уже и в очках с трудом различаю их. Но да, довольно легко. Но потом, если посмотреть небольшой телескоп, вы и мецар можете разрешить на два компонента. Но когда наводите на более яркий компонент мецар-А спектроскоп, видите, что с периодом, сколько там, двое суток, линии то разделяются, то сливаются вместе, и понимаете, что это на самом деле двойная система, причем практически из одинаковых звезд, вот все линии разделяются, двоятся, но мощность их, глубина одинаковая. То есть это фактически две одинаковых звезды. Итак, сколько тут в этой системе? Раз, два, три. А с алькором очень долго история была непонятная. Он слишком далеко находится от этих двух. И думали, что это случайное совпадение, что это оптическая двойная. Но сейчас выяснилось, что нет. Это все-таки далекий, но физический компонент этой системы. Итак, раз, два, три, четыре, да, компонента. Четырехкратная звезда. Редкая вещь. Двойных много, тройных меньше. А четырехкратных в природе вообще не так много. Но это вот теперь мы выяснили, что четырех. Но дело на этом не закончилось. Потом на мецар навели уже не спектроскоп, а интерферометрический комплекс. Это вот на обсерватории Маунт Вилсон, там такой инфракрасного диапазона интерферометр. И уже увидели не просто в спектре. Вот когда мы видим вот такое явление, мы говорим, это спектральная двойная. То есть разрешить не можем, но вид спектра нам показывает, что там два компонента. Спектральная двойная была спектральная, а стала визуально двойная. Но только с помощью интерферометра. Вот замечаем там движение компонента одного относительно другого. Теперь уже это визуальная двойная. Но оказалось, что и алькор тоже, когда использовали адаптивную оптику на большом паломарском телескопе, и звездный коронограф, он прикрыл яркий компонент, вот который мы глазом видим, алькор А, и выяснилось, что рядом с ним есть вот этот маленький алькорчик Б. То есть на самом деле это пятикратная система. Пять звезд в одной физической системе. Очень редкая вещь, потому что самые сложные такие многократные системы мы видим только шестизвездные, шестикратные. Вот Кастера, еще несколько подобных ему шестикратные звездные системы, надежно доказано, что все компоненты, они реально связаны гравитацией. И посмотрите, они все иерархическую структуру имеют. 2 и 2 и 2. Но эти две пары расположены друг от друга намного дальше, чем их взаимное. Вот взаимное расстояние сотые доли секунды, а физически они друг от друга на несколько секунд удалены. А еще двойная система, где тоже так же плотно упакованы звездочки, как и в этих, даже еще плотнее, она еще на порядок дальше, чем это расстояние. И только такая конфигурация может довольно долго оставаться, ну, не совсем стабильным, но, по крайней мере, в связанном состоянии. Эти две только друг друга чувствуют, все остальное от них далеко. Ну, эти две тоже. А каждая из пар чувствует друг друга как одиночную звезду, потому что слишком близко они. А эта пара чувствует как одиночную всю вот эту четверку, потому что очень далеко от нее находится. И тогда мы имеем почти идеальное Кеплерово движение. Каждая пара по практически эллиптическим орбитам движется и надолго сохраняет стабильность. Ну, в конце концов, они распадутся, конечно. Достаточно какой-нибудь из этих звезд, наиболее массивный, конечно, из шести, проэволюционировать и сбросить оболочку, ну, или там взорваться, как сверхновая. Но они, правда, не очень массивные, вряд ли взорвутся. Тут же нарушается связь, одна улетает, звезда, сразу нарушается вот эта связь, скорее всего, распадется. Ну, в общем, такие системы, в конце концов, все равно распадаются, но долгое время могут продолжать существовать. Есть ли в природе более сложные системы? Наверняка пока неизвестно. Самый современный и самый надежный каталог кратных звезд, кратных, то есть более сложных, чем двойные. Двойных-то больше половины всех звезд живут в виде двойных систем. Это очень надежная вещь, никогда не распадутся, пока живы сами звезды. А вот кратных звезд мало, и их очень сложно выявлять. Потому что, ну смотрите, а если у этой шестерки есть еще где-то седьмой компонент, где он должен быть? Он должен быть на порядок хотя бы дальше, чем вот эти 73 секунды. То есть так далеко, что при таком большом расстоянии его орбитальное движение будет практически незаметным. Это надо тысячелетия наблюдать, чтобы надежно сказать, что да, он реально физический компонент. Что огромное расстояние, маленькая скорость. К тому же еще приливные силы со стороны галактики действуют, которые могут просто его оторвать, и вы не можете решить, он связан гравитационно или не связан. Так вот, наиболее надежный каталог создан бывшим сотрудником ГАИШ Андреем Авреевичем Токовининым. Я эту фамилию вам уже иногда называл пару раз. Это самый продуктивный, самый опытный специалист по, даже трудно сказать почему, по современным телескопам, скажем так. Он создавал в ГАИШе интерферометры, спектроинтерферометрию, собственно, создал и поставил на ноги. И уже довольно много лет работает в Южноевропейской обсерватории в Чили, его туда перетащили с семьей, очень активно там работает и создает суперсовременные вещи. Но вот его каталог кратных звезд, там вы найдете 7 и даже 8 кратные системы, но с большим знаком вопроса. Давайте еще лет 300 за ними понаблюдаем, тогда уже станет очевидным, это реальные, физически связанные или случайные конфигурации звезд. Двойные еще и позволяют нам каждый из компонентов изучать индивидуально. Вот смотрите, мы меряем лучевые скорости звезд. Ну, вот эта большая волна, это не что иное, как орбитальное движение. Но иногда на этой большой волне вдруг такие вот взбрыки небольшие. Два горбика, один с плюсом, другой с минусом, наблюдаются. В чем дело? А это момент затмения, когда, например, более темный компонент закрывает более яркого, и мы в момент затмения видим, ну, наверное, если движение сюда, а кто из них куда движется? Но если эта стрелка говорит о движении второго компонента, это начало затмения, а это его конец, когда уже выходит часть звездной поверхности, а сама звезда вращается, в этот момент мы видим удаление ее от нас, и тут будет большая положительная, ну, он удаляется от нас, это положительная лучевая скорость. А в этот момент к нам приближается его другое полушарие, и мы имеем отрицательную угловую скорость, которая накладывается на орбитальное движение. И что мы тут получили? Мы измерили скорость вращения звезды. Просто так ее измерить по ширине спектральных линий трудно, иногда невозможно, если маленькая скорость вращения. А в момент затмения прямо вот тут очень хорошо роль заслонки играл второй компонент, который нам продемонстрировал этот эффект. Очень удобно это измерять. А почему их тут два? Странно. Ладно. Разделение на Ладно, это можно и опустить. Ну, хорошо. Я эту картинку решил показать, чтобы напомнить вам, где находится Сириус, и о том, как с помощью измерений положения звезды на небе впервые удалось выявить присутствие невидимых компонентов. Вы помните, да? Бессель наблюдал положение Сириуса, заметил, что он таким волнообразным образом движется относительно, ну, его собственное движение волнообразное, и предсказал существование второго компонента рядом с ним. Потом мы его сфотографировали, ну, потом не мы и не сфотографировали, а Кларк, оптик, увидел в телескоп этого вторую звездочку, а потом сфотографировали. А в нашу эпоху рентгеновское изображение этой двойной системы показывает, что вот этот малыш в оптике на самом деле более яркий, более активно проявляется в рентгеновском диапазоне. Значит, отсюда следует, что он просто намного горячее, чем основная звезда. Основная там 10 тысяч кельвинов, Сириус имеет спектральный класс А, а спутник 25 тысяч, и там резко мягкий рентгеновский диапазон в его спектре намного ярче, чем у Сириуса. Все это началось с того, что просто измеряли положение звезды на небе, чтобы проверить, правильно ли она летит, по прямой ли линии. Оказалось, что не по прямой, и с этого началось открытие нового класса объектов, белых карликов, а это белый карлик, и кончилось тем, что мы сейчас эволюцию звезд на этом фоне изучаем. Вот в ближайшие годы как будет вести себя относительное положение Сириуса А, обычной звезды главной последовательности, и Сириуса Б. Значит, у нас сейчас какой год? 2000. В ближайшие несколько лет максимальное разделение между этими компонентами, и можно их наблюдать и изучать по отдельности, а потом они снова сойдутся и там практически неразличимы станут. А двойные звезды иногда позволяют, ну, Сириус Б, это было очень важное открытие. То же самое произошло с открытием Brown Dwarfs, коричневых карликов, или бурых карликов, как их Сергей Попов любит называть, и Сергей Блинников. Мне почему-то не нравится слово. Раньше я тоже называл эти Brown Dwarf бурыми карликами, а теперь вдруг на днях понял, что это неправильно. Знаете почему? Когда приходится на какой-то иллюстрации или в тексте сокращенно их называть, то белый карлик и бурый карлик сокращаются одинаково, БК. И на иллюстрации трудно их, значит, обозначить так, чтобы ясно было, что это белый карлик или бурый карлик. И все-таки коричневый карлик, хотя коричневый и красный карлик практически одинаковы. Ну вот, когда в середине 90-х годов стало уже актуальным поиск коричневых карликов, надо было как-то понять, что перед нами. Вот слабо светящийся объект, очень слабенький, но он может быть далеко, а может быть близко. Расстояние до него измерить практически невозможно. Но если он рядом с какой-то слабо светящейся звездой, а тут она закрыта экранчиком, то почти очевидно, что это двойная система. Ну, такая близость на небе, она, как правило, свидетельствует о физической близости. И раз это слабо светящаяся, хорошо изученная звезда, значит, и до этой тоже такое же расстояние. Где оно расстояние? Тут его нет. Период только указан. И вот таким образом впервые было доказано существование коричневых карликов, что это не звезды, а некие промежуточного типа объекты между нормальными звездами и планетами-гигантами. Тоже двойственность позволило таким вот априорным образом, предполагая, что это физически двойная система, измерить расстояние, а значит и блеск, а значит и светимость таких объектов. Вот видите, какая маленькая светимость, миллионная и почти доля от солнечной. Ну вот это второй коричневый карлик открыт рядом с красным карликом. И тогда вот я помню, это просто середина 90-х, этот метод стал очень важным Коричневый карлик одиночный, почти невозможно понять, что это такое. А когда он в двойной системе, и второй компонент яркий, и мы можем что-то о нем сказать, то и про этот сразу становится очевидно. Ну, двойственность звезд – полезная штука. Длинные рефракторы. Их до сих пор сохраняют, хотя они давно уже в музее, наверное, были бы сданы. Но с помощью длинных рефракторов, большое фокусное расстояние, двойные звезды стали измерять еще в конце 19 века. И очень важно продолжать эти измерения, не меняя инструмент. Все ошибки, которые он вносил в изображение, они сохраняются, инструмент тот же самый. И очень важно столетие, ну, как удастся, конечно, вот уже второе столетие работают эти длинные рефракторы, их поддерживают в нормальном состоянии и в Америке, и во Франции, вот Медонский большой рефрактор. И у нас пытались, в Пулковской обсерватории есть примерно такого же масштаба большой Пулковский рефрактор. Там когда-то был Кларковский рефрактор, во время войны он погиб, от него только объектив остался, все остальное погибло. После войны мы реквизировали даже не у самой Германии, Гитлер-то подарил Муссолини такой большой, зачем Муссолини рефрактор, я не знаю, но, в общем, подарил Италии вот такой же рефрактор, а мы его перетащили к себе. И он у нас с 45 года или с 46 работал в Пулкове примерно такой же рефрактор. И вот сейчас там большая проблема, если вы знаете, в Пулковской обсерватории, и пытаемся мы сохранить этот рефрактор. Я прошлым летом там был, вообще машина колоссальная совершенно. Подойти к такому. Ну, вот видите человек, да? Вот чувствуете, какой инструмент? Там просто гигант. И пытаемся его сохранить, но посмотрим, что получится. Пулковскую обсерваторию убивают постепенно. Ну, вот так выглядит крупнейший в мире рефрактор, Йеркский. Условия для его работы плохие, он почти на уровне моря находится, там, на востоке США. Тем не менее, двойные звезды веками на таких инструментах исследуют и очень плодотворно. А вот эта французская обсерватория, Медонская, она была под Парижем, сейчас она уже на окраине Парижа, если не в центре, ну, не в центре, конечно, но, в общем, близко к городу, и там стоит большой рефрактор, такой же, как Пулковский. А горные обсерватории в этом смысле немножко лучше, их тоже пытаемся сохранить, вот это, какая это обсерватория, кстати? Да, Пик-дю-Миди во Франции. Условия там, конечно, становятся не очень хорошие, но старые телескопы все еще там служат вот для измерений, традиционных измерений двойных звезд. На Канарах, вы знаете, да, что на Канарах почти чуть было не погибла этим летом вся астрономия, да? Старый вулкан, про который все были уверены, что он никогда не проснется, вдруг проснулся. Страшное дело. Все, что было вот здесь, погибло. Ну, люди успели убежать, инструменты погибли, а то, что вот тут было на краю кальдеры, оно еще сохранилось. Вот эти инструменты работают, и там тоже двойные звезды изучают. Ну, и эти тоже на вулкане живут, вот на Гавайях. Неизвестно, когда он проснется, но мы надеемся, что не скоро, или вообще никогда. И там телескопы будут жить, вот те, что построены полстолетия назад, уже почти полстолетия, а им, дай бог, несколько столетий поработать там удастся, и тогда двойные звезды будут хорошо измерены. Ну, собственно, про адаптивную оптику я рассказывал. Да, вот то, что мы сегодня имеем с адаптивной оптикой, это и студент может измерить, да? А вот то, что здесь двойная звезда, это мог только Эйкин понять и измерить расстояние между компонентами, как он там вообще разделял их глазом, я не знаю. Глаз, наверное, работал как адаптивная оптическая система, ждал момента идеального изображения. Есть еще совсем такие необъективные методы изучения двойственности звезд, ну, например, если мы вообще никаких признаков не видим, но звезда регулярно немножечко меняет какие-то свои параметры. Ну, например, проявление активности, вспышки. Ну, на красных карликах часто бывают вспышки. На звездах типа Солнца реже, но тоже бывают. И у этих проявлений есть периодичность. Что можно сказать о такой? Вот довольно четкая периодичность у активности Солнца. Вот знаете, да, период в 11 лет. А у главного возмутителя Солнца, у Юпитера, орбитальный период, довольно близкий к периодическому изменению активности Солнца. И все еще бытует гипотеза, что именно Юпитер руководит или как-то влияет на активность Солнца. Ну, она все более и более слабой становится, но мы наблюдаем многие звезды, уже выявлены периоды их активности, там красные карлики в основном, и, может быть, это говорит о том, что рядом есть компонент массивный, который как-то вот влияет на поведение главной звезды. Но это еще надо исследовать. В период окончания эволюции звезды тоже ее двойственность проявляется, ну, например, в форме планетарной туманности. Мы знаем, это вещество, сброшенное звездой. Тут ничего нельзя сказать. Звезда была шар и сбросила шарообразную оболочку. А когда вот такие видим планетарные туманности, тут уже надо думать, а почему у нее зеркальная симметрия? Есть какая-то плоскость, относительно которой газ разлетается, а в этой плоскости не хочет. Почти очевидно, что в этой плоскости что-то ему мешает, что это плоскость движения каких-то объектов вокруг звезды, прародительницы, ну, протопланетарной туманности. Ну, что это там? То ли планетная система, то ли двойная звездная система. Это еще не всегда удается это понять, но, по крайней мере, это такое указание на то, что звезда не одиночная. Ну и всякие вот такие вот эффекты, которые говорят о том, что звезда как-то странно сбрасывает с себя оболочку. Мы вот это исследовали. Оказалось, что она двойная. И на этапе расширения оболочки у звезды-гиганта оболочка накрыла второй компонент. И второй компонент стал ее, значит, срезать эту оболочку и разбрасывать большие расстояния. Ну, вот красиво. Это Хаббл снимал в течение примерно 15 лет, и мы увидели, как эта оболочка расширяется. Ну, сегодня она почти застыла, вот эта старая фотография, но почти уже. И сегодня такая же фотография будет. И вторая звезда проявила себя, так сказать, резко срывая верхние слои со своей соседки. Ну, про это мы говорили. Как это происходит, взаимодействие звезд. Все, на сегодня хватит. Надеюсь, я вас убедил, что изучение двойных – крайне интересная вещь. Мы еще будем говорить о релятивистских двойных, о нейтронных, о белых карликах, о черных дырах, но даже обычные двойные звезды, а в ГАИШе очень серьезная традиция изучения двойных звезд, очень серьезная, и релятивистских, и нерелятивистских. Я думаю, кого-то из вас это увлечет. Все, спасибо.

Картина «Бар Фоли Бержер» – одна из последних больших работ французского живописца Эдуарда Мане. Это полотно впервые предстало перед зрителями в 1882 году на Парижском салоне. Его сопровождала пометка «Вне конкурса». Такую привилегию получали художники, хотя бы однажды награжденные медалью салона. Эдуард Мане удостоился такой чести лишь годом ранее, в самом конце своей карьеры, за работу «Портрет Пертюизе». Теперь же, по иронии судьбы, этот художник, критикуемый и отвергаемый большую часть своей жизни, смог представить на официальном салоне, в обход жюри, настоящую картину-манифест своего творческого кредо. Изображая модное парижское кабаре, 50-летний живописец вернулся к своей излюбленной теме, ведь сценки из парижской жизни часто появлялись на его полотнах. Он изображал их в юности и в более зрелом возрасте. Однако тот, кто взглянул бы на новую картину более внимательно, обнаружил, что «Бар Фоли Бержер» — это нечто гораздо более значительное, чем просто зарисовка жизненной ситуации. Картина является одной из самых загадочных работ Мане. Ее нередко называют «картиной ребусом». В своем полотне художник соединил сразу несколько живописных жанров – портрет, натюрморт, интерьер и жанровую сценку. Мане намеренно ввел в действие знакомых персонажей. Ему позировала Сюзон, барменша из кабаре «Фоли Бержер», тогда как в роли ее клиента изображен приятель Мане, художник Анри Дюпре. Дюпре появился на полотне дважды. Его, сидящего в ложе, можно увидеть у левого края картины. Рядом с ним, в белом платье, известная дама полусвета, приятельница Мане, Мари Лоран. За ней актриса Жанна де Марси. В подчеркнутой реалистичной манере художник поместил в композицию недавно вошедшие в быт электрические лампы. То было одно из первых изображений электрического света в живописи. Он зафиксировал на картине такие знаковые детали современности, как бутылки британского пива с красным треугольником на этикетке. Действительно ли Фоли Бержер торговали английским пивом? Или художнику оно потребовалось в качестве ключа к композиционному решению картины? Вся композиция построена на треугольниках. Ее центр образует треугольник фигуры Сюзон. Ему вторят и отражение фигуры девушки в зеркале, и мелкие детали. Декольте ее платья и букетик цветов, приколотый к корсажу. Треугольники, направленные вершиной вверх, уравновешиваются перевернутыми треугольниками. Это люстры, пространство между героиней и ее отражением, бородка клинышком у мужчины и даже челка у Сюзон. И та подстрижена не ровно, а углом. Мане начал работу с серии набросков, сделанных в кабаре, однако состояние здоровья не позволило ему работать на натуре. Ему пришлось воссоздать интерьер Фоли Бержер в своей мастерской и пригласить Сюзон и Анри Дюпре для позирования. Этюды картины художник выполнил в легкой импрессионистской манере, тогда как на полотне живопись Эдуарда Мане стала более реалистичной и сдержанной. Именно в таком стиле писали любимые им испанские мастера. Лишь отражение в зеркале на заднем плане сохраняет зыбкость, а вместе с отражением неуловимо меняется и смысл картины. Из обычной бытовой сценки она превращается в аллегорию одиночества, отражает размышления умирающего художника о суетности, быстротечности бытия и удовольствий. «Бар Фоли Бержер» можно сравнить и с философскими натюрмортами «Ванитас». Этот аллегорический жанр был популярен в эпоху барокко и служил напоминанием зрителю о бренности всего земного. Атрибуты, свойственные «Ванитас», заметить несложно.
Фрукты – символ плодородия и грехопадения. Розы – знак плотской любви. Бутылки алкоголя указывают на грех пьянства. Зеркало означает тщеславие. Статичная фигура Сюзон тоже выглядит частью этого натюрморта. Это товар, выставленный на продажу. Букетик цветов притягивает взгляд к ее декольте, а треугольный фрагмент юбки в вырезе темного бархатного казакина недвусмысленно говорит о женском естестве. Следуя традиции, свойственной натюрмортам 17 века, Мане зашифровал свой автограф и дату создания картины. Они нашли место на этикетке бутылки с вином. Большую часть холста занимает изображение зеркала. Тема зеркала всегда интересовала Эдуарда Мане. Он внимательно изучал работы голландцев и картины Веласкеса. В их композициях отражения играли важную роль. Зеркало у Мане не просто фон и не прием для передачи глубины пространства, а полноправный участник картины. Ведь именно в нем происходит действие. Девушка общается с клиентом, акробатка балансирует на трапеции, публика обменивается репликами, аплодирует, наводит лорнеты на знакомых и незнакомых. Чем внимательнее зритель вглядывается в отражение, тем больше он видит, что оно совсем не соответствует реальности. Количество бутылок в отражении отличается от количества тех, что находятся на барной стойке. К тому же они расположены гораздо дальше от руки Сюзон, чем в реальном мире. Затянутая в корсет фигура девушки в отражении кажется несколько оплывшей. Героиня, которая угодливо склонилась к своему клиенту и так внимательно слушает его в зазеркалье, в реальности выглядит отрешенной. Она глубоко погружена в свои мысли и кажется совсем равнодушной к веселой жизни кабаре и к назойливым ухаживаниям мужчин. С этим отрешенно-презрительным взглядом зрители уже встречались на полотнах Мане. Так смотрела скандально известная «Олимпия», взбудоражившая парижан 20 годами ранее. У этих двух картин много общего. Та же построенная на треугольниках композиция, те же украшения у героинь, черная бархотка на шее, тяжелый золотой браслет на правой руке, когда-то он принадлежал матери Мане, жемчужные серьги в ушах. Но если Олимпия бросала неприкрытый вызов обществу, глядя зрителю прямо в глаза, то девушка, отделенная от публики барной стойкой, выражает совсем иной протест. Она просто отказывается замечать окружающий ее мир. Не в этом ли зашифрованное послание умудренного жизнью художника? Столь гонимый критикой в молодые годы и необычайно чувствительный к ней, Эдуард Мане завершал жизнь признанным мастером. Мастером, чьи работы были вне конкурса. Мастером, отрешенным от суеты мира и равнодушным и к злобному ворчанию, и к комплиментам восхищенной толпы.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Всем добрый день! Мы продолжаем наши эфиры «Динозавр» и не только. Ярослав Александрович, прошу вас.
2: Спасибо. Ну что же, я тоже всех приветствую. Надеюсь, что все в хорошем настроении пришли сюда. И я надеюсь, что все мечтали услышать о каких-нибудь удивительных чудовищах. А точнее, морских древних чудовищах. Ну и если вы мечтали, то ваши мечты сегодня исполнятся. Сегодня будет много монстров кембрийского периода. Ну и без лишних вступлений, я думаю, что можем уже мы с вами отправляться прямиком в Кембрий. Итак, конечно же, многие из вас слышали, что такое кембрийский период. Но возможно, что среди наших зрителей присутствуют и те, кто не так хорошо знаком с палеонтологией. И, в принципе, такое словосочетание для них не особо знакомо. Давайте-то посмотрим на геохронологическую шкалу и попытаемся обнаружить тот самый Кембрий. Итак, как вы видите, шкала наша поделена на... Самые крупные подразделения называются эоны. Это, правда, шкала такая немножечко упрощенная, поэтому здесь может быть все не так точно, как сейчас вот, в современной геохронологической шкале. Но главные подразделения есть. Итак, самые крупные называются эоны. Вот где-то там за экраном должен быть катархий. Это время, когда Земля только формировалась, но, собственно, с этих пор никаких особо-то и пород не сохранилось, поэтому, увы и ах, что там было в этом катархии, не очень понятно. Здесь вопрос не к палеонтологам уж точно, и даже не очень-то геологам, скорее к каким-нибудь астрономам. Дальше мы двигаемся к следующему эону, это архей. Это время, когда у нас Земля уже точно совершенно была твердой, точно совершенно на Земле уже появился океан. И кроме того, точно совершенно в архее появилась жизнь, когда точно в, скажем так, миллионах лет спорят еще ученые, но предположительно 3 миллиарда 800 миллионов лет назад, а может 4 миллиарда лет назад. Дальше у нас протерозой, там у нас наконец-то уже жизнь начинает становиться многоклеточной, и это на картинке хорошо видно. Ну а дальше начинается огромный эон под названием фанерозой. Эон явной жизни, когда жизнь действительно показала себя миру. Это то самое время, из которого палеонтологи в большом количестве добывают ракушки, скелеты, панцири, отпечатки всяких растений и многое-многое другое. И начинается весь этот эон с эры палеозой, эры древней жизни. А она, в свою очередь, делится на периоды. И самый первый, как вы можете видеть, это Кембрий. И вот сегодня мы как раз посетим этот самый первый период самого раннего палеозоя, самого начала, между прочим, фанерозойского эона. Как вы понимаете, раз это место начала таких многочисленных подразделений геохронологической шкалы, это, наверное, место, где произошло что-то колоссальное, что-то очень важное. И действительно, видимо, так оно и было. Даже если мы посмотрим с вами просто на геологическую стенку или по-другому геологический разрез, то мы с удивлением с вами можем обнаружить, что в этой стенке есть множество всевозможных окаменелостей вплоть до какого-то слоя. Ну, понятное дело, чем ниже, тем более древний слой. Вот, значит, постепенно у нас вначале там животные почти как современные, потом более древние, еще более древние, потом динозавры всякие пошли, потом времена пошли, когда еще динозавров-то и не было, много тут морских всяких живых существ, и опа, окаменелости закончились. А это как раз вот самые нижние слои, архейские и протерозойские. Но возникает вопрос, а почему окаменелости вот до этого момента не было? Ну, сейчас у нас есть на этот счет соображение, но вначале, прямо скажем, это было неочевидно. И одним из первых вот на такую странную картинку, которую наблюдается в природе, обратил внимание Родерик Импи Мёрчисон, геолог и путешественник. Когда он это все заметил, он назвал вот этот самый момент появления каких-то странных живых существ, вот, причем не, почти что, можно сказать, ниоткуда, кембрийским парадоксом. Но этот парадокс надо было как-то разрешать. Впрочем, у Родерика Импи Мёрчисона проблем с разрешением кембрийского парадокса не было от слова совсем. Дело в том, что он был глубоко верующий человек, и он был глубоко убежден, что жизнь была сотворена. И был момент сотворения жизни, когда Бог, ну, вылепил каких-то вот живых существ. И получается, что именно это то самое место, когда появилась жизнь. Когда были вот вылеплены, там, не знаю, какие-то аммониты, ракушки, еще не поймешь чего. То есть, получается, как бы мы поймали вот этот момент сотворения. Ну, в общем-то, такой ответ Родерика Мёрчисона вполне удовлетворил. Однако времена шли, и далеко не все стали согласны с тем, что изначально жизнь была сотворена в том виде, в котором она есть. Начались робкие, а потом уже и такие громкие довольно слова об эволюции. И, конечно же, одним из главных людей, благодаря которым мы заговорили об эволюции, был сэр Чарльз Дарвин. Чарльз Дарвин знал про кембрийский парадокс. Он понимал, что согласно его концепции, жизнь должна была постепенно, потихонечку меняться с множеством всяких переходных звеньев. А каменная летопись показывает совершенно другую картинку, что жизнь буквально из ниоткуда резко появляется. Как это можно было объяснить? Объяснить-то надо. Объяснить-то надо было, он же ученый, положено

0: И, в общем-то, понятное дело, что всякие эти тенебрийские парадоксы нам вообще не интересны. Ну, мало ли, тут что-то сохранилось, тут не сохранилось, ну, так вот, не повезло. Вот такой ответ палеонтологу мне понравился. Да, наверное, он и самому Чарльзу Дарвину не до конца нравился. Кембрийский парадокс его в некоторой степени мучил, но, к сожалению, при жизни Дарвина так этот парадокс разрешен и не был. Он был разрешен чуть позже, когда были обнаружены более древние живые существа. Оказалось, что пласты эти отнюдь не пустые, толщи не немые. И когда эти толщи заговорили, заговорили они языком мягкотелых живых существ. Оказалось, что, конечно же, до вот этого самого момента кембрийского парадокса, до момента появления разных удивительных форм жизни, были другие удивительные формы жизни. Но они просто-напросто не обладали твердыми структурами. У них не было панциря, не было раковины, не было каких-нибудь скелетов. И поэтому в большинстве мест они попросту не сохранялись. Но при особых уникальных условиях, причем какие это условия на самом деле до сих пор не до конца понятно, очень много ученые изучают этот вопрос, но так вот прям стопроцентного ответа не удалось дать, как так в природе должно было получиться, чтобы мягкотелые нежные существа сохранились на миллионы лет. Скорее всего, для этого нужно, чтобы их бактерии не съели, чтобы их быстро засыпало. Но вот детали этого процесса все еще уточняются. Но как бы там ни было, бывают такие условия уникальные, когда даже мягкотелые существа сохраняются. И потихоньку-потихоньку в разных частях мира стали находить докембрийские формы. Вначале на полях Эдиакары. Собственно, из-за этого этот период и получил название Эдиакарский. Но когда их там находили и пытались сказать, что это же докембрийские формы, ну, этих ученых смотрели просто как на сумасшедших, и им приходилось признавать, что они ошиблись. Наверное, все-таки это какие-то кембрийские странные организмы. Наверное, там с возрастом что-то напутали. Но постепенно таких находок становилось все больше, и вот, наконец, когда было обнаружено Чарния в Чарнвудском лесу в Великобритании. А там породы уже давным-давно изучены, переизучены. Но это же Европа, там все перекопано, все датировано максимально точно. Даже вот в 20 веке, в середине, уже было понятно, что это точно совершенно Эдиакарский период. Так вот, когда там это все определили и нашли действительно прям такие хорошие отпечатки, стало очевидно, что да.
1: Так. Ну что ж, дамы и господа, технические сложности, надеюсь, улажены. Хотя интернет штука непредсказуемая, загадывать ничего не приходится. Но, как бы там ни было, покуда связь позволяет, я продолжаю. И продолжаю вас погружать в моря Эдиакарского периода. Как я уже сказал, сейчас про Эдиакарский период мы узнаем все больше и больше. Во-первых, мы узнали, что это вообще такое было. Потому что, ну, во-первых, вначале просто собирались данные, что вот есть такие блинчики, есть перышки, есть вот непонятные что-то, то ли яйцо на ножке, то ли еще что-то. Есть какие-то луковицы, вот здесь не, в кадр не попали, но вообще-то бывают. Бывают вот такие вот странные, с тройными щупальцами закрученные трибрахидиумы, похожие на жерешку какую-то такую узорную. В общем, загадочные формы, вот их все собирали, и вот как бы просто понимали, что их много всяких разных. Следующий шаг был понять вообще, что это. Тут было много идей, то ли это растения, то ли это грибы, то ли лишайники, то ли все-таки животные. Ну и постепенно приходили к мысли, что, наверное, это такие животные, потому что, вот скажем, блинчик вот такой плоский и большой, со странной симметрией, немножечко смещенной, называется дикинсония. И вот этот самый блинчик дикинсония был найден не только в виде отпечатка, но были найдены и отпечатки дикинсонии на бактериальном мате. Если когда-нибудь в палеонтологическом музее окажетесь, можете посмотреть, там такая плита есть шикарная, там бактериальный мат был когда-то, и есть кружочки, на которых бактериального мата нет. Вот куда делся бактериальный мат? Кружочки такие красивые, прям размером с дикинсонию. Ну, значит, дикинсония там побыла, бактерии под собой растворила, их съела. Потом переползла, Причем теперь мы знаем, что делала она это с помощью слизи. И вот в другом месте опять.

съела. То есть получается, что это вот прям такие существа, которые ползали и ели. А так обычно растения себя не ведут, скажу я вам. Так себя обычно ведут животные. Ну, а потом нашли не просто отпечатки, а прямо-таки мумии возрастом 600 миллионов лет, ну, поменьше где-то, 560 миллионов лет, вот этих самых диккенсоний. То есть прям такие расплющенные остатки органические. Соскребли с них биопленку, поизучали всяческими методами и увидели, о магия, что в них содержатся продукты распада холестерина животного. Ну, то есть получается, что когда-то здесь был животный холестерин, а значит, его оставило животное, а значит, блинчик был таки животным, а не кем бы то ни было еще. Тоже мы сейчас подозреваем про всех остальных. Некоторые тут фильтраторы, некоторые прям под собой поедатели, туда-сюда поползутели, вот, и всего пожиратели. Вот так вырисовывается у нас теперь картинка, что это был за мир. Ну и вот буквально в прошлом году еще новые данные подъехали, что оказывается в разные моменты этого самого диакарского периода были совсем разные организмы. Вначале их было немножко, потом вот как раз в то самое время, когда у нас на Белом море накапливались отложения, там их было очень много, и вот это как раз картина беломорская. А в конце что-то как-то их стало поменьше, и все меньше и меньше становилось. И возможно, что все эти блинчики в конечном итоге погибли не просто так, а из-за того, что у нас не хватило кислорода. Есть версия, что кислорода уровень потихонечку падал. В принципе, там некоторые остатки геохимических молекул в горных породах об этом тоже указывают на это. И получается, что кислорода становилось все меньше, и, собственно говоря, вот эти все древние существа начинают вымирать. А потом кислорода становится больше, и появляются новые живые существа, уже животные кембрийского периода. Ну, плюс еще эти животные кембрийского периода были гораздо активнее, гораздо разнообразнее. Они могли ползать, они могли все грызть. И если кто-то еще из эдиакария все-таки пережил хотя бы часть этих блинчиков, мы знаем, что да, были такие, которые пережили вот это вот вымирание, которое произошло из-за недостатка кислорода. Так вот, те, кто пережили, те были просто-напросто съедены, потому что новые живые организмы были куда активнее и куда прожорливее. И они подписали смертельный приговор всем предыдущим животным. Ну, давайте теперь разбираться. А почему же, собственно говоря, ну, хорошо, мы выяснили, что кислорода стало поменьше, вот эти блинчики стали вымирать. Но почему потом, когда кислорода не стало побольше, не появились просто новые блинчики? Почему появились трилобиты, какие-то животные, похожие на рачков, какие-то вот эти чудовища, аномалокарисы со своими непонятными щупальцами, которых мы скоро с вами увидим? В чем причина кембрийского парадокса? И вообще, в чем он заключался? Как мы теперь знаем, конечно же, он не заключался в сотворении жизни, жизнь была и до этого, а заключался он в том, что животных стало очень много, появляются все типы живых существ, которые обитают сейчас. А также он заключался в скелетной революции, то есть все обзавелись панцирями, раковинами и прочими твердыми частями. А в чем причина вот этого самого замечательного события, надо разбираться в деталях. Ну, во-первых, вначале, значит, у нас кислорода уровень упал, а потом-то стал расти. И причем вырос гораздо больше, чем в диакарском периоде. И это тоже сейчас уже множеством исследований доказано. А чем больше кислорода, тем лучше, тем можно быть активнее. Ведь кислород – это один из главных факторов повышенной энергетики. А если кислорода не хватает, ну, вот сами по себе посудите, душно, жарко, весь кислорода не хватает, а мы сонные, у нас энергии не хватает. А вот если кислорода много, то мы веселые, активные. Ну, это, конечно, на примере одного организма. Ну, а если смотреть на примере многих организмов, то можно заметить, что каждый раз, когда кислорода становилось больше, организмы усложнялись, потому что им хватало энергии для того, чтобы построить себе панцирь. Им хватало энергии, чтобы активно ползать, чтобы активно на кого-то нападать. Так что кислород – это хорошо, но правда, в определенном количестве. А, конечно, если будет один кислород,
то просто-напросто будет риск того, что все вокруг сможет взорваться или сгореть. Это уже тоже не здорово. Ну, как сейчас, 21% в самый раз. Ну хорошо, кислорода стало больше, некоторые организмы стали усложняться. Но дальше это запустило просто бесконечный процесс совершенствования и гонки вооружений. Дело все в том, что новые усовершенствованные немножко организмы, они стали более активными. Они стали более прожорливыми. И они стали есть всех вокруг. И понятное дело, что им стало хорошо, а вот всем вокруг не очень. Но некоторые, вроде вот этих дикинсоний каких-нибудь, они, видимо, просто ничего даже понять не успели и вымерли. А некоторые что-то понимать начали и стали пытаться как-то сопротивляться и меняться вместе с хищниками. Например, обзаводиться броней. И тут хопа, пожалуйста, вам и ракушечки пригодились. Уже появляются первые ракушки. Хищники, глядя на ракушки, запечалились, но в итоге решили, что можно сделать зубки потверже или обзавестись панцирем, который сможет разорвать там ракушку как-нибудь там, какие-нибудь клешни отрастить. Тогда некоторые из растительноядных стали более активными и стали уходить от хищников. При этом им надо было еще соображать, куда уходить. При этом еще и глаза нужны, например, чтобы хищника заметить. Ну и хищнику совершенствоваться надо. И вот это все друг за дружкой надстраивалось, и организму приходилось становиться все сложнее и сложнее. Ну и, по сути, процесс этот продолжается и до сих пор. Мы все совершенствуемся и совершенствуемся, пытаясь обогнать всех остальных. Так что рождение хищников само по себе привело к дальнейшей эволюции и к кимбрийскому взрыву. Ну, а вот так в наши дни выглядит гонка вооружений. Ну, впрочем, вы знаете. А дальше можно обратить внимание на еще один интересный фактор, который тоже мог привести к кимбрийскому взрыву. Дело в том, что появляются маленькие рачки, которые учатся фильтровать воду. Ученые даже раньше не знали, насколько это вообще эффективный процесс. Они узнали это совершенно случайно. Дело было так. Значит, ученые решили посмотреть, как там в воде идут течения, а для этого решили просто покрасить воду. И они с самолетов вот сейчас сбросили краску, краска по воде потекла, так классно все заработало, можно было посмотреть, куда это течение ведет, а оно хлобысь, потом и исчезло. Вот вся эта краска, вся эта красота, которую ученые так долго сотворили, ничего не осталось. Ну, ученые еще раз краску распылили, снова струйка красная потекла, и потом опа, и опять исчезла. Что за дела? Стали разбираться. Оказалось, что в воде есть огромное количество рачков, которые собирают все из воды, все вот в ней растворенное, потом пропускают это через себя, что-то вкусное усваивают, ну а что невкусное, понятное дело, выводят. Вот. Но при этом выводят они не просто так, там не в жидком виде, а в твердом и собранном в мешочке. Такие вот мусорные мешочки. Ну, конечно, это не мусорные мешочки, понятное дело, это фекалии, так называемые пеллеты, но эта штука хорошая. Все-таки мешочки-то эти довольно тяжелые, они падают на дно и больше рачкам не мешают, иначе бы им пришлось бы опять съесть то, что из них только что вышло. Это не очень эффективно. А тут это все упало на дно, и им уже не мешает. В итоге рачки чистят воду, пропускают через себя все, что поймали, в мешочке как бы в организме все собралось и на землю упало. И вода начинает чиститься. И чистится, как мы вот увидели по краске, очень быстро. И когда палеонтологи пригляделись к древним породам кембрийского периода, они нашли впервые как раз в Кембрии таких рачков. И выяснили, что они как раз тогда только начали процесс очищения воды Мирового океана. И, значит, складывается такая картинка в голове, что изначально, пока этих рачков не было, видимо, вода была очень мутная, очень грязная, такая зеленая, вонючая, противная. И в этой воде очень плохо через эту воду проникал свет. Свет светил, но на дне была темнотища. Буквально 10 сантиметров, через которые свет еще проникал, а дальше через эту мутную воду уже ничего не проходило. И в итоге только у самой поверхности могли жить водоросли. А водорослями питаются все-все-все в конечном итоге. Кто-то травоядный кушает водоросли, кто-то хищник кушает травоядных, ну и в итоге выстраивается вся цепь питания. Поэтому чем больше водорослей, тем разнообразнее жизнь. И вот водоросли жили только сверху в тонком слое,
Вот появляются рачки. Они за несколько лет очищают весь океан. Ну, может быть, за 100 лет. В итоге вода из мутной лужи превращается в прозрачный прекрасный голубой океан, который мы видим. И в этом прекрасном голубом океане свет теперь проникает не на 10 сантиметров, а на 200 метров. И все вот это вот прибрежное пространство заполняют водоросли. Появляется куча животных, которые их едят. Появляются те, кто едят, те, кто едят водоросли. И куча разных животных, прямо кимбрийский взрыв начинается. Ну, хорошо, мы уже с вами рассмотрели несколько теорий кимбрийского взрыва происхождения. А какая же из них правильная? Кислород виноват, хищники виноваты, или вот эти вот рачки? На самом деле, скорее всего, всего понемножку. Природа обычно гораздо сложнее, чем мы ее можем себе представить. Поэтому, вероятно, все, о чем мы говорили, вместе сложилось удачно и привело к появлению кимбрийского взрыва. Вот так выглядел мир Кембрия. Растут какие-то странные, похожие на вазочки, археоциаты, ползают разнообразные трилобиты, сзади какие-то трилобитоморфы непонятные, плывет ужасный аномалокарис, ну и множество-множество других живых существ, ну, с которыми, мне кажется, просто необходимо познакомиться поближе. Ну давайте сделаем же это. Вот еще одна картиночка. Ну тут тоже можно на этих животных посмотреть, и многих из них мы сейчас с вами увидим поближе. Например, пикаю, например, мореллу рассмотрим, глюцигению. Вот. Можно еще и санктокариса, а можно и не его. Ну, давайте что-нибудь начнем. Так. Для того, чтобы изучить кимбрийский период, нужны особые местонахождения. Конечно же, можно, в принципе, очень во многих местах, где выходят породы Кембрия, найти какие-то окаменелости. Но это будут как раз панцири, раковины. Это здорово на самом деле, потому что мы можем хотя бы изучить трилобита или какого-то древнего моллюска. Но мир-то древний был гораздо разнообразнее, чем просто те животные, которые в раковинах. И даже в Кембрии продолжало жить огромное количество живых существ, у которых, может быть, был панцирь, но не минеральный, не каменный прям. Ну, например, тот же аномалокарис, у него был хитиновый панцирь. Ну, как у современных жуков, например, да, или каких-нибудь раков. И в большинстве мест такие вещи просто не сохраняются. Или же вот тут плывает мимо нас так называемая пикайя. У нее вроде как есть скелет в виде такой тоненькой трубочки. Но эта трубочка, она скорее на хрящ похожа. Она тоже в обычных условиях не сохранится. А чтобы посмотреть на весь комплекс организмов, все-таки и в Кембрии было бы неплохо, чтобы сформировались уникальные условия. Такие условия, конечно же, формировались. И формировались неоднократно и в разных местах. Известно около 25 мест с уникальными окаменелостями, с отпечатками мягкотелых животных, с сохранившимися внутренними органами, с разными структурами вот этих вот древних кембрийских живых существ, благодаря которым мы Кембрий знаем очень-очень хорошо. Это своеобразные окна, которые позволяют нам заглянуть сквозь время и посмотреть, что же обитало на Земле 520 миллионов лет назад. Такие окна, такие уникальные местонахождения ученые назвали лагерштетты. И с некоторыми из них я вас познакомлю. Ну вот это, например, разнообразие лагерштетта канадского. Канадский лагерштетт называется Сланцы Бёрджес. Но не только в Канаде такие лагерштетты есть. Есть и в Китае. В Синьцзяне, например. И если лагерштетт из Канады изучается уже почти 100 лет, уже 100 лет изучается, то лагерштетты в Китае открыты относительно недавно, и оттуда каждый год приплывают к нам все новые и новые открытия. И вот недавно, в 2019 году, было совершено одно из открытий вот такого удивительнейшего живого существа, с которым я просто не мог вас не познакомить, настолько оно странное. На первый взгляд перед нами просто цветок. Ну, действительно похож на цветочек. Вот бутончик, да, вот там эти лепесточки. Но могу сразу сказать по секрету, даю маленький спойлер, это животное.
Тогда вы можете там скептически сказать, а, ну это же морская лилия. Вот есть сейчас такое животное, иглокожее. Оно не зря называется морская лилия, потому что оно похоже на цветок. И может быть это как раз она, ну или на худой конец это какой-то коралл. Но на самом деле, чем больше изучали вот это существо, которое получило название дайхуа, тем больше понимали, что оно не похоже ни на морских лилий, ни на кого бы то ни было еще. У него были щупальца, у него были вот такие лепесточки, отходящие в разные стороны, и при этом эти лепесточки были покрыты тоненькими такими ниточками, и судя по их составу, вероятно, клейкими. Долгое время пытались понять, ну что же это может быть такое? Ну вот вроде ни у коралла ничего подобного нет. У коралла там есть клетки, которыми они всех жарят, стрекательные. Ну, а липкого ничего нет. У иглокожих вообще ничего подобного нет. Вот какие морские лилии? Ну, вообще не похожи на них. Тем более у морских лилий скелет должен быть, а тут мягкотелое живое существо. И тут вспомнили вот про таких загадочных живых существ, как грибневики. Это совершенно... Даже вот в современном мире какие-то непонятные животные, они от всех отличаются. А хотя бы стоит сказать, что они перемещаются с помощью ресничек. Мы знаем, что есть такое одноклеточное, инфузория туфелька, крошечная, которая перемещается с помощью ресничек. Но чтобы многоклеточное, большое довольно существо перемещалось ресничками, ну это какой-то нонсенс. Да и к тому же у грибневиков, а так их зовут, у них есть особые ворсинки, клейкие, с помощью которых они захватывают добычу. И вот это все очень напомнило то, что увидели ученые в Дайхуа. Только здесь такое чувство, что грибневика взяли вот так вот, посадили и заставили расти. И решили, что это древний родственник грибневика. И, между прочим, нашли еще потом несколько таких же докембрийских организмов, очень похожих на него. И решили, что, наверное, все это какие-то первые попытки сделать грибневика. Ну, а вот так выглядит современный грибневик. А вот так он плавает. Иногда бывает, что грибневик ест грибневика. Всякое в природе существует. Ну, и вы видите, вот эти многочисленные реснички, они, когда работают, они переливаются всеми цветами радуги, из-за чего грибневики выглядят очень красиво. Но будем двигаться тихонько дальше. Давайте теперь посмотрим на что-то более знакомое нам. Ну, возможно, конечно, вы с грибневиком знакомы, но, может быть, и нет. А уж вот с червями-то, я уверен, знакомы абсолютно все. В том числе с кольчатыми червями. Ну, помните, дождевой червяк. Вот это как раз он, кольчатый червяк. Но дождевой червяк – это на самом деле не обычный кольчатый червь. А большинство кольчатых червей, они морские. И у них есть некое подобие ножек, такие маленькие выросты по бокам. И в прошлом тоже были такие же морские кольчатые черви с выростами по бокам, очень похожие на самом деле на современных. Но единственное, что вот некоторые из этих кембрийских ребят были крупненькие. Вот, например, червь, который сейчас перед вами с многочисленными ножками, от них еще такие выросты, реснички длинные. Этот червяк вырастал длиной более... по-моему, более 20 сантиметров. Такой здоровенный червячок. Это исландцы Бёрджес. Перемещаемся дальше. Дальше нас ждут с вами так называемые бархатные черви, ксенузии. Эти живые существа тоже сейчас существуют. Правда, может быть, знакомы в современном мире. Но поэтому я вас познакомлю и с древними ксенузиями, и с современными, чтобы вы представляли, какие есть сейчас живые существа и чем древние отличались. Ну вот, например, в древности жила вот такая айшаия. Это древний бархатный червь, кстати, один в один, как современный. Вот сейчас есть вот такие живые существа. Ну, разница лишь в том, что этому 520 миллионов лет. Некоторые из вас видели подобные организмы только во всяких фантастических фильмах, таких как «Дрожь земли» или же во всяких фантастических книгах. Что-то подобное, если не ошибаюсь, в «Дюне» было. Но там просто художники и фантасты все это преувеличили, а так, в принципе, это вполне реально существующий организм. Есть другие живые существа из вот этих вот ксенузий. Они
похожи на бархатных червей, но гораздо короче и гораздо мельче. Но если бархатные черви это все-таки там уже, ну, как правило, первые сантиметры, то вот это миллиметрики. То есть это прям, ну, как тля или даже меньше, вот такие совершенно крошечные живые существа. А таких ребят называют тихоходки. Ну, действительно, они очень неторопливые, прямо скажем. Тихоходки ученых не устают удивлять на протяжении уже десятков, если не сказать больше сотни лет. Дело в том, что это живые существа-рекордсмены. Оказывается, что они в кипяченой воде не гибнут. Ну, то есть не в кипяченой воде, в кипяченой воде мы не гибнем. В кипящей воде, в кипятке не гибнут. Они не гибнут при заморозке. Причем не просто при заморозке, а при заморозке вплоть до 0 градусов. По Кельвину. Вот. То есть, если тихоходку выставить из космического корабля в открытый космос, потом ее обратно привнести через некоторое время, она потом оттает и оживет, и ничего с ней страшного не произойдет. Тихоходки переносят какой-то просто фантастические дозы облучения. Ну и, кроме всего прочего, как оказалось, тихоходки даже переносят лобовые столкновения на большой скорости. Вот не далее, как в позапрошлом году, ученые сделали пули из льда, а в этом льду были тихоходки. И ученые стали стрелять тихоходками по мишеням. Такое развлечение ученых на самом деле имело практический смысл, потому что ученые пытались выяснить, а при какой скорости удара тихоходки выживут, а при какой погибнут. И это имело практический смысл, потому что у нас есть объекты, которые ударяются с большой скоростью. Это астероиды. Когда астероиды прилетают к нам на нашу планету, они врезаются в Землю с бешеной совершенно скоростью, там происходит взрыв, ну и мало чего вообще остается. Но, может быть, остаются тихоходки. Есть такая версия, что, возможно, жизнь прилетела к нам из космоса. И, может быть, тихоходки могли бы выжить, если прилетели из космоса. Ну, правда, только при удачном течательстве, если иметь очень аккуратненько под прямым углом, без ускорения, ну, в таком случае они выживут. То есть, теоретически, тихоходки могут прилететь из космоса. Я сразу скажу, к нам они не прилетали, они у нас сформировались. Но и раз тихоходки могли, значит, могли какие-то другие живые существа. И, может быть, когда-то к нам, например, прилетели первые бактерии, и на самом деле не здесь жизнь сформировалась, а где-то в далеком космосе. Есть такая версия. Но не будем отвлекаться. Так вот, тихоходки, эти фантастические существа, известны тоже из Кембрия, причем они сохранились до мельчайших деталей. Представьте себе. Меньше рисинки, живое существо, которое окаменело моментально, сохранив каждую щетиночку, каждую складочку. И произошло это порядка 500 миллионов лет назад. Ну, что еще сказать? Ну, могу лишь сказать, что в зарубежной литературе тихоходок называют водными медведями. Ну, и как вы понимаете, медведи от этого просто в шоке. Ну, а мы продолжаем наше движение и перемещаемся к одним из самых загадочных живых существ кембрийского периода. Когда палеонтологи увидели это, они были просто в шоке. Они вообще не поняли, что это может быть. Но это нашли. Причем их нашли несколько экземпляров вот таких. Короче говоря, галлюцинация какая-то просто. Ну вот, назвали галлюцигения. Но самое главное, как бы галлюцинации, объяснять-то надо, что это такое живое существо. Ну вот решили, что, наверное, это что-то вроде червяка, но на длинных вот таких вот спицах, и оно ходило, а при этом еще сверху заметили какие-то отросточки. Наверное, это щупальцы. Наверное, этими щупальцами оно что-нибудь, что мимо проплывало, собирало. Ну, вроде как логика есть, и картинка сложилась, но сейчас нет ничего подобного. Но думали, решили, наверное, это что-то полностью вымершее, невероятное живое существо, которое исчезло. Но стоит сказать, что иногда палеонтологи попросту ошибаются. И так случилось с галлюцигенией.
Дело в том, что некоторые ученые, правда, спустя уже 50 лет, с тех пор, как галлюциногены было открыто, решили взглянуть на этот вопрос с другой стороны. Ну, буквально. Они решили перевернуть окаменелость. И при взгляде с другой стороны, получается, что это живое существо с маленькими пухлыми ножками, а точнее ногоподобными выростами, и просто сверху с иглами. И это уже очень похоже на современных бархатных червей, которых мы видели, на анихофор. И в итоге, собственно, и пришли к выводу, что это и есть древняя анихофора, только лишь с той разницей, что она была шипастая, чтобы ее не съели, и большая. Современные — это, как правило, сантиметр, а здесь все-таки уже больше 10 сантиметров. Чем больше деталей в строении галлюцидении узнают, тем лучше понимают, что это действительно родственник анихофор. Нашли у него, в конце концов, голову, глаза. Нашли вот такие, ну, можно сказать, щупальца, которыми она и рылась в илу и выедала каких-то мелких организмов. Ну и вот так вот выглядела она, видимо, при жизни, когда поползла. А потихонечку, у галлюциногения появляется большая-большая кимбрийская семья. Вот, например, в 2017 году был открыт Avatio Hermes. В целом он похож на галлюциногению, но есть у него важные особенности, которые его отличают. В первую очередь, передние его вот эти вот, ну, можно сказать, ножки, если можно так выразиться, они вытянулись, удлинились, покрылись ресничками, и, видимо, они использовались для фильтрации. Поэтому его и назвали Avatio Hermes, что переводится как «аплодирующий червь». По всей видимости, он поднимался над грунтом и с помощью своих этих конечностей как бы аплодировал и ловил всех микроорганизмов, которые проплывали мимо него. И потом отправлял их в рот. Но мы тоже аплодируем таланту и изобретательности Avatio Hermes, а тем временем встречаем третьего родственника галлюциногения. Итак, перед вами Fatio Hermes. Это живое существо, ну, на первый взгляд, не очень похоже на галлюциногению, хотя, если приглядеться к передней части, опять мы обнаружим там голову, такие вот тоже, ну, как у Avatio Hermes, только чуть-чуть удлиненные ножки. Но почему-то дальше длинная-длинная часть, без чего бы то ни было вообще, а в конце еще какой-то каблучок. В итоге палеонтологи, изучив эту окаменелость, пришли к выводу, что это был первый случай потери лишних конечностей. Ну, правда, еще, конечно, не таких конечностей, как у нас или как у змеи, но все-таки конечностей. И оказалось, что ноги этому животному были не нужны, потому что, видимо, оно зарывалось в грунт вот этим вот каблучочком и просто вот росло и ловило все, что мимо проплывало. То есть вместо того, чтобы двигаться и ползать за едой, он решил, что еда и сама к нему прекрасно приплывет. В общем, природа не устает нас удивлять. Ну и в том числе не уставала удивлять, видимо, и всех древних живых существ. Ну а нас тем временем ждут уже ужасно креветкообразные, или по-другому динокаридиды. Ну, это, собственно, и переводится как ужасно креветкообразные. Динокаридиды – это древние членистоногие. Но какие именно членистоногие, я вам не скажу. И не потому, что я вредничаю, или потому что, там, не знаю, сам не знаю, что это такое, а потому что это не относится ни к одной группе членистоногих, которые есть сейчас. Это не паукообразное, даже не какое-нибудь, там, не знаю, ракообразное. Это вообще что-то свое, что-то уникальное, не похоже ни на что, что живет сейчас. Ну, давайте посмотрим, в чем же уникальность этих живых существ на примере аномала кариеса. Аномала кариес переводится как аномальная, ну или, как я люблю говорить, ненормальная креветка. Почему ненормальная креветка? На самом деле, не потому, что он очень похож на креветку. Ну, конечно, что-то в нем, наверное, креветочное есть, но я бы сказал, скорее, что-нибудь от лангуста, а не от креветки, скажем так. Но дело в том, что нашли изначально только вот эту переднюю часть щупалец аномала кариеса. И вот эту переднюю часть щупалец как раз приняли за креветочку. А позже уже были найдены другие части. Вот когда
Вот, только этот щупальце, он действительно был похож на странную креветку. Дальше нашли круглый диск. Решили, что, наверное, это отпечаток медузы. Потом нашли вот такое нечто. Честно говоря, я вообще тут ничего не разберу. Но палеонтологи, которые тоже ничего не разобрали, решили дать этому имя Лагания и назвать это губкой. Ну, губка, она такая, какая-то бесформенная. В ней ничего не разберешь. Видимо, логика была такая. А позже, при более детальном исследовании, на этом диске в центре обнаружилось некое подобие зубов. Медуза с зубами – это перебор даже для Кембрия, скажу я вам. Так что это явно не медуза. Это чей-то челюстной аппарат, причем круглый. И вот, между прочим, круглых челюстей нет у него одного современного членистоногого. Это вот уже первая уникальная особенность динокаридит. Позже был найден хороший отпечаток, который позволил все эти части сложить воедино. И миру явился аномалокарис. Почему его, собственно, назвали аномалокарис, а не пейтолья, скажем? Ну, здесь есть у ученых строгое правило. Если несколько названий даны одному и тому же животному, то приоритет отдается самому первому. А самое первое название было именно аномалокарис. В итоге получилось живое существо, которое прекрасно плавало, у которого были жабры на ножках, у которого были странные отростки, которыми он мог кого-то захватывать, у которого был круглый рот, который при этом был всегда немножко приоткрыт. Можно сказать, что он слюни пускал в воду. Но в любом случае выглядит это все очень странно, согласитесь. И еще странно и непонятно, чем эта штука могла питаться. В первую очередь ученые обратили внимание, что он большой. По сравнению со всеми другими обитателями Кембрии, он прямо-таки гигант. Мы говорили, там, какая-нибудь галлюцидения 10 сантиметров, вот там у нас скоро будет живое существо, там, длиной 5 сантиметров, там, 2 сантиметра, 1 миллиметр, а тут метр. Аномалокарис вырастал до метра. По сравнению с остальными ребятами кембрийскими, он действительно был великаном. Но то, что он, у него большой размер, не означает, что он был обязательно суперхищником, который поедал всех. Вначале была такая мысль, но потом обратили внимание, что все-таки челюсти его не настолько уж крепкие. Если бы там были бы прям зубы-зубы такие надежные, каменные или костяные, то они бы сохранялись бы в разных местах. А они сохраняются только в Лагерштеттах. А значит, его эти челюсти были из хитина. А хитином можно съесть, ну разве что что-то мягкое. Ну или в самом крайнем случае попробовать прокусить другой хитин. И то не факт, что получится. А многие живые существа, ну, скажем, трилобиты, они покрывали себя панцирем с минералами. Значит, трилобитами аномалокарис питаться не мог. Все-таки он предпочитал более мягкую добычу. Ну, давайте на этом мы попрощаемся с аномалокарисом, пусть он дальше плывет по своим делам. А мы тем временем перейдем к пейтойи. Вы помните это название? Я его только что называл. Это вот этот круглый диск. Ну, вначале думали, что пейтойя – это аномалокарис. Вначале думали, что это медуза. Потом решили, что это часть аномалокариса. А чуть позже выяснилось, что все-таки нет. То, что изначально было описано как пейтойя – это действительно круглый диск. Но не самого аномалокариса, а другого живого существа. И позже был найден отпечаток этой самой пейтойи. И оказалось, что выглядит она похоже на аномалокариса, но немножко иначе. С такой более квадратной головой, с сидячими глазками. Следующее живое существо, такой вот монстр из Кембрия, с которым я вас хотел познакомить, это апобиния. Апобиния выглядит, пожалуй, что самым пугающим живым существом из всех, что мы до сих пор видели. Длинное тело лангуста. 5 глаз. Длинный хобот с клешнёю на конце. Но это просто ужас в ночи. И он бы, наверное, мог напугать любого, если бы не размер. Все-таки размером-то она меньше 10 сантиметров. Так что пугать она могла разве что каких-то небольших рачков. Ну и, видимо, ими и пыталась. Но каждый год в эту дружную семью динокаридит приходят все новые и новые пополнения. И вот я спешу с вами поделиться такой, ну, уже, может быть, не самой актуальной новостью, но новостью последних пары лет.
Недавно открыли камбрарастера, камбрарастера фалькатуса. Он тоже похож на аномалокариса, только с очень большой такой головой и с укороченным телом. Чем-то он чуточку напоминает мечехвоста. Возможно, что он его предок? Не думаю. Все-таки как бы внешнее сходство просто панциря этого маловато, чтобы сказать, что это прям родственники. А по строению камбрарастер — это типичный динокридида. Так что у мечехвостов своя история. Может быть, я как-нибудь вам ее расскажу. Ну, а камбрарастер своей формой напомнил мне лично мечехвоста, а вот авторам исследования он напомнил корабль «Звездных воинов» Millennium Falcon, сокол тысячелетия. И в результате камбрарастер получил видовое название фалькатус. То есть это животное названо в честь космического корабля Хана Соло из «Звездных войн». Вот так «Звездные войны» потихонечку завоевывают палеонтологию. Кстати, скажу по секрету, я вот упомянул мечехвостов. Есть мечехвост, названный в честь Дарта Вейдера. Но не будем отвлекаться. А нас тем временем ждет еще одно членистоногое, но еще более странное. Чем-то оно, конечно, напоминает какого-нибудь там жука-паука, ну или в конце концов трилобита, но при этом обладает множеством каких-то выростов. Оно абсолютно слепое, с такими странными снизу ножками, сверху тоже ножками, но с жабрами. В общем, массу имеет необычнейших черт, которые не позволяют ее опять никуда отнести. В итоге Морелла стоит особняком и является просто таким удивительным экспериментом эволюции, который, ну, к сожалению, собственно, в Ордовике где-то и закончился. Почему я говорю в Ордовике? Ну, потому что в самом раннем Ордовике Марокко нашли очень близкого родственника Мореллы, который вот до этого времени дожил. Но дальше их уже неизвестно. Они уже неизвестны. Я вот уже много раз произносил слово трилобит, трилобит. Я, конечно, охотно верю, что многие из вас знакомы с трилобитами, но я не имею никакого морального права обойти их стороной и напомнить вам о существовании этих удивительных живых существ, которые появились тоже в Кембрии. Правда, стоит заметить, не прям в самом начале Кембрия, а чуть-чуть попозже. Но все равно очень рано. Одними из первых. Кстати, почему трилобиты? Почему этих странных, похожих на тараканов живых существ так прозвали? Чего у них три? Трилобос переводится как три доли. И действительно, трилобиты делятся на три части. Причем хоть поперек, хоть вдоль. Поперек на голову, туловище, хвост. А вдоль на две плоские лопасти и одну толстенькую посередине. Потому и трилобиты. Сверху у трилобитов можно было заметить глаза. Частенько они у них были очень сложные. Вот могу опять же вам по секрету сказать, в прошлом году нашли такого трилобита. Точнее, не то чтобы нашли. Нашли-то его раньше, изучили хорошенько. Изучили хорошенько глаз трилобита, который оказался настолько сложный, что палеонтологи просто-напросто, ну, очень захотели разобраться, как это функционировало и как этот трилобит видел. И в итоге оказалось, что трилобит обладал уникальной способностью видеть сразу и впереди объекты, и сзади. То есть у него как бы двойной фокус. Это просто-напросто вызвало полнейший восторг. И появилась идея, а что если сделать камеру на базе глаза трилобита, которая тоже будет видеть и впереди, и сзади. Гении инженерной мысли умудрились сделать камеру по глазу трилобита, и она получилась супер маленькая, крошечная, и при этом видящая одинаково с идеальной точностью и на расстоянии пару сантиметров, и на расстоянии нескольких сотен метров. Если такие камеры войдут в наш, так сказать, повседневный быт, то возможно, что у нас не будет уже телефонов с большим количеством камер, которые одна поближе видит, одна подальше, а будет в телефоне одна малюсенькая камерка, которая будет видеть сразу все. Так, трилобиты делают современные технологии. Но давайте заглянем теперь под брюхо трилобита. Там мы с вами можем увидеть под цефалоном вот такое вот вздутие. Там, между прочим, желудок располагался. Если что, у трилобита в голове в основном был желудок. Мозг там тоже был, но так уже, как дополнительная функция. Здесь рот был. Это лапки. Лапки очень сложные. Одна ветка ходить,
а вторая ветка, чтобы дышать, и третья ветка, чтобы жевать. В общем, многофункциональное устройство. Такое, как это, ложка, вилка, нож. Примерно так. Во время Кембрия появилось множество самых разных трилобитов. Многих из них, кстати говоря, можно найти на территории Российской Федерации. Например, в Сибири. Там есть прекрасное синское местонахождение, которое относится к Вейдерштеттам с невероятной сохранностью. Вот некоторые синские трилобиты. Очень разные, очень красивые и некоторые даже очень шипастые. Конечно же, есть трилобиты и в других странах, и даже на других континентах. Вот, например, в Австралии прекрасный трилобит Редлихия рекс. Ну, а по совместительству этот трилобит еще и самый крупный из всех кембрийских, до 30 сантиметров. Ну, собственно, в данной ситуации размер имеет значение, поэтому я вам захотел о нем рассказать. Потому что про каждого трилобита рассказать я уж не успею, это мне придется с вами часами только о трилобитах говорить. Кстати, если будет желание послушать чисто трилобитовую лекцию, вы тоже в комментариях напишите, можем организовать. Ну, а мы пока любуемся на самого большого трилобита из Кембрия, 30-сантиметрового. И, между прочим, как показало, опять же, очень недавнее свеженькое исследование, этот трилобит был каннибалом и питался другими трилобитами. Но были не только классические трилобиты, а были вот такие странности и непонятности, у которых, во-первых, панцирь не был пропитан минералами, поэтому они находятся только в уникальных местах вроде синского местонахождения. А во-вторых, у них и тело странное. Вот у этого не особо, оно и на три части разделено. У этого почему-то туловище отсутствует, как-то головохвост получился. В общем, это не совсем трилобиты, хотя явно их родственники. Одним словом, трилобитоморфы. Вообще, в Кембрии много таких существ, которые имеют какой-то странный набор признаков. И подчас эти признаки принадлежат даже разным типам. Возможно, это то, чего так не хватало в свое время Чарльзу Дарвину. Знаменитые переходные звенья. Ну, давайте на некоторых из них посмотрим. Например, перед вами Халькерия евангелиста. В целом, это вроде как моллюск. Есть сейчас такие моллюски, у которых несколько ракушечек сверху, хитоны зовутся. Вот вроде бы на него похож. То есть снизу нога, ползает, ест. Но вот ракушки сами по себе, они совсем не такие, как у хитона. Они один в один, как у брахиоподы, у такого двустворчатого, очень сложно устроенного существа. И вот такая находка, а также вот томатиды, у которых тоже было две раковины, как у брахиопод, но при этом внутри какое-то совсем не брахиоподистое тело, привели к мысли, что возможно, что брахиоподы сами по себе тоже когда-то ползали и вот как раз обзавелись двумя ракушками. И потом, возможно, что личинки этих ползающих существ, которые, по сути, как бы состояли только из двух ракушек, они научились самостоятельно размножаться. Затем ракушки эти закрыли, стали фильтровать и превратились в брахиопод. Возможно, дело было так. Ну а вот, как выглядят сами брахиоподы, чтобы вы с ними тоже познакомились и осознали, насколько многообразен мир, и в нем есть даже брахиоподы. Кстати, вот они, между прочим, живут до сих пор, даже в наши дни. Правда, сейчас их мало, но это уже детали. Нектокарис – это... вообще не поймешь чего. То ли это переходное звено, то ли это не переходное звено, но кто конкретно это? Споры не утихают до сих пор. Первая идея была, когда на него посмотрели, вот увидели, вроде глазки такие по бокам, очень такие длинные придатки, похожие на придатки аномалокариса, и тельца, вроде бы поделенные на сегменты. Подумали, наверное, это кто-то из родственников аномалокариса. Собственно, назвали его Нектокарис. Ну, собственно, как бы по названию видно, что похож на Алкариса. То есть что-то из ужасно креветкообразных. Ну, решили, что членистоногое. Потом вдоль спины один из исследователей разглядел что-то похожее на предок позвоночника, а именно хорду. Значит, это древняя, ну, такая недорыбка, хордовая, то бишь. Дальше заметили, что тут не только щупальца, а еще вот тут такая странная штука в бок торчит.
И подумали, а может быть это воронка, с помощью которой он выплевывал воду и плыл реактивным движением. А так, между прочим, делают только моллюски. Причем не абы какие, а прямо-таки головоногие. И в итоге нарисовали вот такого головоногого моллюска. И на самом деле в предыдущих лекциях, которые я раньше читал про Кембрий, я всегда рассказывал, что это вот определились, это головоногий моллюск. Но после этого вышло еще несколько статей, его снова переизучили. И оказалось, что вот эта штука, которая здесь находится, это уже штука вывалилась после его смерти. Это что-то из его внутренних органов, прошу прощения. А значит, этого не было при жизни. Была только голова, глазки, щупальца. А это все так очень похоже на аномала Кариса. И решили, что, наверное, это все-таки родственник аномала Кариса. И снова его назвали членистоногим. Кем он станет завтра, мы не знаем. Ну, будем считать его неопределившимся. Тем временем мы с вами отправляемся дальше и встречаем Виваксию. Это точно не переходное звено, потому что ей особо некуда переходить, но у нее другие проблемы. Она вообще непонятно на что похожа. Долго гадали, мучились. Как правило, такие штуки ученые называют проблематики. Все называют головную боль ученых. Проблемы сплошные. Но в конце концов, эта проблематика чуть-чуть начала разрешаться. Когда несколько этих виваксий посмотрели, вроде разглядели снизу ногу, спереди рот, и решили, что это что-то вроде моллюска, который ползал под собой, тихонечко все с камней соскребал, но просто моллюск решил одеться в чешую и отрастить себе вот такие вот торчалки во все стороны. Но мы его не осуждаем, да? Почему бы нет? Тогда был Кембрий, тогда было можно. Тем временем мы с вами встречаем еще одно живое существо, которое вызывает еще больше вопросов. Saccharitus coronarius. Но мало того, что это живое существо выглядит дико пугающе, непонятно. Чтобы вы уж совсем не пугались, могу сказать, что это размер миллиметра был этого живого существа. Но, наверное, еще больше вызывает у вас вопросов надпись «Безумный дед» сверху. Дело в том, что когда в 2017 году открыли этого Saccharitus, китайские исследователи объявили его предком всех вторичнородых. Я не уверен, что вы знаете вторичнородых, особенно если юные зрители смотрят наш эфир. Они наверняка такое слово не слыхали. С другой стороны, почему бы его не услышать? Хорошее слово. Так вот, вторичнороды – это существа следующие. Это хордовые, ну, то есть всякие там эти рыбки, мы, ящерицы. В общем, все, у кого есть позвоночник или хорда. Это морские ежи, это брахиоподы. Ну, в общем, много довольно разных живых существ, вторичнородых. А вот это живое существо, по мнению китайцев, предок их всех. Из него получились морские ежи, из него получились вот эти брахиоподы в ракушках, которых мы видели. Самое ужасное, что из него получились мы, позвоночные в конечном итоге. Ай да родственничек. Но, к счастью, все-таки большинство палеонтологов с китайцами очень сильно стали спорить. Споры вызывают и сами окаменелости, ну, потому что они похожи просто на каменюшки, на которых рот нарисован. Не факт, что это прямо окаменелость. Может быть, тут какая-то ошибка. Надо бы получше изучить. Ну и даже если сама по себе окаменелость проверена и проинтерпретирована правильно, и были такие живые существа, ну, нет никаких признаков, вот, которые бы объединяло это с всеми вторичнородами, даже с примитивными. Поэтому, ну вот, вряд ли это наш дед. Я уже, кстати, упомянул только что про морских ежиков, ну и давайте поговорю про их предков тогда. Вот они-то как раз известны, очень даже неплохо, хотя выглядят они тоже, прямо скажем, странно и на современных иглокожих. Ни на морскую звезду, ни на морскую лилию, ни тем более на морского ежа не похожи. Вот такая вот штукенция, похожая на кеглю, ну, видимо, с какими-то, не знаю, там, может быть, маленькими так называемыми амбулакральными ножками, которыми она ловила что-то, что мимо проплывало, вот с ртом посерединке. Но, как и многие другие кембрийские существа, выглядит она странно. Но иглокожая. В этом сомнений нет. Есть еще вот такие живые существа, которые тоже вызывают больше вопросов, чем ответов.
Вроде бы у них есть хвост, вроде бы у них есть тело, рот и даже какие-то жабры торчат. Ну и так, на первый взгляд, если вот даже лучше еще не смотреть, а только так это примерно представить себе, кажется, что это что-то похожее на рыбку. И может быть это какой-то дальний предок всех хордовых. Такое подозрение возникло. Но настолько плохо они изучены и настолько они странные, что опять же я бы прям вот так вот смело говорить бы не стал. Другое дело канодонты. Канодонтами изначально называли вот такие вот зубчики, которые находили в горных породах, очень маленькие, ну, разнообразные. Не знали, что это за зубчики, но зато изучали их, там, по группам раскладывали. Острые зубчики, там, разветвленные зубчики, там, зубчики с торчалками по бокам, сверху. Шикарно изучали зубчики, очень им радовались, только не понимали, на чем эти зубчики росли. Первая идея была, что это что-то от червей. Но, в конце концов, был найден отпечаток живого существа, у которого во рту сохранились вот эти самые зубчики. И у этого живого существа вдоль спинки шла такая тоненькая твердая струна хорда. А хорда – это предшественник позвоночника. То есть получается, что перед нами древнейшее хордовое, ну или одно из самых древнейших. Чем-то она напоминает современную миногу. Вот такая вот штуковина. Этакая сосиска с глазами огромными и зубами. Ну, видимо, тоже был какой-то такой активный хищник. Хотя, может быть, некоторые из них даже, как современные миноги, к кому-нибудь присасывались и высасывали соки. Ну и, наконец, совсем поближе к нам. Перед нами пикайя. Ее изучали очень долго, и она уже известна около 100 лет. Вот. И на многочисленных отпечатках заметили, что у нее есть хорда. То есть это точно хордовая. Очень маленькая, невероятно маленькая, но хордовая. В принципе, наши предки, по идее, должны были быть маленькие. Поэтому возможно, что это как раз есть наш предок. Предок всех, у кого есть позвоночник. Но за долгие годы исследований было найдено множество хордовых из Кембрия, не только пикайя. И сейчас были найдены кандидаты на звание прапрапрапрадедушки получше. Чем пикайя не подошла? Но дело в том, что у нее спереди есть маленькие такие вот усики замечательные, которыми она все вокруг ощупывала. Что-то подобное было и у аномала кариса, и у некто кариса. Да вообще, видимо, модные были усы в Кембрии. Но у наших предков как бы ничего подобного не наблюдается. Ни у рыб, ни у бесчелюстных, которые позже появились. В общем, не положено им усики эти было носить. А, кроме того, жабры у них наружные. Но это как бы тоже немножечко странновато и не очень-то для наших предков подходящее. Другое дело Хайкоу Ихтис из Китая. Вот у него хорда вдоль спины, плавничок, плавничок. На хвосте тоже плавничок, глазки, такая светочувствительная ямка, я бы так сказал. Рот, ничего лишнего, жабры внутренние, красота, очень похожа на современного ланцетника, который считается прообразом нашего далекого предка. Ну, ланцетник он живет сейчас, он явно предком нашим не является, а вот Хайкоу Ихтис вполне может быть. Так что возможно, что вот сейчас мы наконец-то увидели перед собой далекого-далекого нашего предка из Кембрия. Нелегкая была судьба у нашего далекого предка. Размером он был всего-то несколько сантиметров, а иногда и меньше сантиметра. И вот такая вот малютка в окружении всевозможных аномалокарисов была попросту закуской. Единственное, что его хоть как-то еще спасало, это то, что он быстро плодился, то есть их было много, попросту говоря. Кроме того, он был сам по себе быстрый. Хорда – это хорошая штука. На ней висят мышцы. Мышцы позволяют быстро двигаться. И благодаря вот такой вот опоре они были шустрее, чем многие их современники. Кроме того, то, что они быстро плодились, у них быстро менялись поколения, позволяло им очень быстро меняться и приспосабливаться к условиям окружающей среды. И в конце концов, они поменялись настолько, что обзавелись броней. У них хорда превратилась в настоящий позвоночник. Позже у них появились парные плавнички. Затем появился рот с челюстями и получилась рыба.
Ну, а что было дальше, это уже совсем другая история. Вот можно лишь посмотреть, как вся эта история происходила, как потихонечку сформировались рыбы, как рыбы, некоторые, конечно, стали выходить на сушу, превращаясь в ихтиостегу и дальше более сложных живых существ. Как некоторые из наземных тетрапод обзавелись, например, шерстью и в конце концов дали начало млекопитающим.

0: Спасибо за лекцию. Да, вот есть первый вопрос. Пишите ваши вопросы в чате. Может ли быть, что в Кембрии появилась группа с красной кровью и переносом кислорода с помощью железа, и вторая группа с голубой кровью на базе меди, типа мечехвостов?
1: Но, к сожалению, так сказать, от кембрийских форм их внутренних органов, и уж тем более крови, не сохраняется. Я, честно говоря, даже не слышал, чтобы какие-то биопленки именно кембрийские изучали, хотя наверняка что-то такое есть. Так что предположить мы это можем, и больше того, я думаю, что, скорее всего, так оно и было. Но проверить это и доказать, к сожалению, сейчас не получится.
0: Так, на следующий вопрос вы, кажется, уже ответили, слушатель сказал.
1: Неожиданно.
0: Могу его зачитать. А какое животное кембрийского периода наиболее подходит в роли нашего предка? Вы ответили.
1: Ну да, ответил. Хайкоуитис.
0: Пишите ваши вопросы, пожалуйста, в чате. Минутки две, наверное, подождем.
1: Хорошо. На всякий случай, я, в принципе, во время лекции про это говорил, но тоже, так сказать, еще раз лучше повторю. Можно в чате, например, или же потом в комментарии под роликом написать темы, которые вас интересуют, потому что палеонтология наука большая, и как бы непонятно, о чем вам таком хочется услышать. У нас, скорее всего, будет побольше сейчас открытых эфиров, вот, поэтому мы можем вместе создать контент. Так что пишите ваши предложения.
0: Да, хотели бы уточнить, что открытые эфиры зависят от ваших донатов, в том числе, от их размера. Чем больше их будет, тем будет больше открытых эфиров. А у нас вопрос, а почему кембрийские животные такие необычные и классные?
1: Классные все древние животные, на мой взгляд. Поэтому я не могу сказать, почему кембрийские самые классные. Мне вот, например, и динозавры нравятся, и какие-нибудь там девонские рыбы тоже шикарные. Вот. А уж там животные ледникового периода, ого-го, какие были. Вот. Так что, ну, кому чего ближе. А что касается того, почему они были такие разнообразные, такие странные, вот, пожалуй, что можно так переформулировать вопрос. Дело в том, что, во-первых, это все-таки интервал максимально от нас далекий. Ну, конечно, есть там еще дальше, есть там какой-нибудь идиокарский период, есть там какой-нибудь криогений, можно и там в археи забраться. Но проблема в том, что вот все, что до Кембрия, там чем дальше, тем хуже сохранности, тем меньше каких-то у нас следов доходит. И когда они доходят, мы понимаем, что это вообще другая планета. То есть там организмы ни на что не похожие современные. То есть это было так давно, там природа делала только первые эксперименты, и очень мало из этих экспериментов дожило до наших дней. И то, что было тогда, оно просто вызывает массу эмоций, массу вопросов, и на эти вопросы нет ответа. Но, как я уже сказал, по этим животным очень мало данных. Вот хотя бы про идиокарских мы сейчас уже более-менее что-то знаем и понимаем, насколько они странные. А с кембрием попроще, потому что там все-таки побольше всего сохраняется. И вот мы как раз видим, что природа постоянно делает какие-то эксперименты. Постоянно пытаются появиться какие-то новые формы. И Кембрий интересен тем, что, во-первых, появляется куча того, что живет сейчас, и мы видим просто вот этот переходный момент. Мы видим, как буквально как конструктор отдельные признаки собираются, формируя то, что мы сейчас знаем в наше время. И это, конечно, очень приятно и интересно наблюдать. Вот просто мы наблюдаем эволюцию, ну, хотел сказать в жизни, но в камне, но все равно видим ее прям буквально живую. А кроме того, понятное дело, что когда пошла такая острая гонка вооружений, было множество экспериментов, которые оказались неудачные и которые нас сейчас очень удивляют, но в свое время они были просто такими рядовыми представителями. Чем как бы дальше, тем уже больше устаканивалось все. Эксперименты вот эти прекращались, и потихонечку уже какие-то определенные типы заняли свои ниши, и уже дальше никого туда не пускали. А вот пока еще ниши не были заняты, можно было кучу всего попробовать, и вот что-нибудь авось да сработает.

0: и пробовали.
1: А у нас вопрос из доната. Спасибо за донат. Побольше лекций, Ярослав. Это такое пожелание. И вопрос. И какие лагерштетты есть в России? И как они по разнообразию в общем рейтинге?
0: Так, но если брать Кембрий, то это только финский лагерштетт. Больше в России никаких кембрийских нет. А если брать вообще лагерштетты, надо думать. Это посложнее вопрос. Сейчас буду вспоминать. Так, я помню точно, у нас есть лагерштетты раннемеловые, да, вот, например, там с динозаврами, с тем самым кулиндодромеем довольно известным. Так, у нас есть некоторые юрские лагерштетты с уникальной сохранностью и отпечатками всевозможных тоже живых существ. Так, что еще? Вот прям сразу так в голову-то больше не приходит ничего. Немного у нас лагерштеттов, но есть. Вот, к сожалению, прям сходу так не соображу. Мне кажется, что-то, по-моему, у нас еще есть из палеозоя тоже лагерштетты какие-то. Но вот пермские там организмы хорошие, но лагерштеттом это не назовешь. Вот. Ну, даже прям не соображу. Есть, конечно, пермские. Есть пермские и есть триасовые лагерштетты с большим количеством насекомых, которые вот тоже сохранились около всевозможных озер. Тоже прекрасные лагерштетты. Есть лагерштетты неогенового периода с прекрасными рыбами всевозможными. Есть лагерштетты палеогенового периода тоже с различными морскими существами, в том числе с древними китообразными, с одними из самых первых. В общем, есть всякое есть. В плане мирового рейтинга, ну, по-разному тоже. Ну, какие-то прям такие лагерштетты мирового значения. Это, ну, пожалуй, что Беломорский. Вот я, кстати, его забыл упомянуть, хотя сам о нем рассказывал, Эдиакарского периода. Но это такого больше в мире, по сути, нет, как у нас на Белом море. Это просто что-то совершенно фантастическое. Другие лагерштетты, они неплохие, они какую-то дополнительную информацию дают. Ну, вот, например, в Синском лагерштете нашли трилобита с отпечатками пищеварительной системы. Теперь мы знаем про пищеварительную систему трилобита. Но как бы что-то похожее есть и в других местах, и даже получше. Например, рыбы у нас есть шикарные. Вот как раз рыбами я занимаюсь. Олигоценовые рыбы, какие-нибудь миоценовые. Очень хорошие лагерштетты. Но вот в Италии он вроде как чуть-чуть получше. Ну, то есть, так вот, чтобы прям вот номер один, прям лагерштетт мирового значения, это, пожалуй, что только Беломорский. Больше ничего в голову не приходит. Остальные неплохие, в мире котируются, но уже на вторых ролях.
1: Следующий вопрос. Вроде как есть данные о том, что родственниками Анаулакариса являются даже примитивные типа членистоногие. Можете ли это быть правдой?
0: Ну, это безусловно правда, потому что все членистоногие родственники Анамалакариса. Это безусловно, он сам членистоногая. Другой разговор, что не родственники, а потомки Анамалакариса. Но вот насчет потомков, там, конечно, каждый год выходит большое количество статей. Я, может быть, что-то и пропустил, но вот мне такой информации не попадалось. То есть, в принципе, он какое-то время еще просуществовал, то есть у него есть некоторые потомки, которые потом в палеозое еще были, но они потихонечку все закончились. Ничего современного из Аномалокариса, насколько мне известно, не выводит.
1: Какая доля Следующий вопрос. А какая доля обнаруженных организмов стала предками современных животных? Я читал, что не более трети.
0: Ну, что могу сказать? Я тоже читал, что не более трети. Поэтому думаю, что источники у нас в этом плане похожи.
1: Насколько узко бутылочное горлышко.
0: Да. Ну, там разные оценки есть. Вот есть там замечательные сейчас там схемки, когда показывают, вот, допустим, знаете, есть такая кривая биоразнообразия вообще всего палеозоя. Вот как раз с помощью этой кривой вымирания впервые были поставлены. Кривая Сипковского. Но и есть ее там уточнения, в которых показывается отдельно мезозойская фауна, там вот на этой общей кривой, отдельно палеозойская, отдельно кембрийская. И вот видно, что там кембрийская была вначале ого-го какая, а потом ее там все и доля меньше, меньше и меньше. Ну вот, ну вот там можно прям вот четко все эти проценты посмотреть, посчитать. Ну так визуально по памяти у меня такое чувство, что да, где-то получается, что треть, может быть даже четверть того, что было в Кембрии, оно осталось. Остальное все вымерло. Но это интуитивные оценки, прям четких цифр я, к сожалению, просто-напросто не помню. Эти данные есть, но все помнить сложно.
1: Слушатели хотят лекцию отдельную про трилобитов.
0: Хотят, будем делать.
1: Вот, уже несколько слушателей высказали, даже донат прислали на трилобитов. Следующий вопрос. Эти существа могли быть ядовитыми?
0: Угу. Ну, могу сразу сказать, могли. Но как это же проверить? Можно было бы яд какой-нибудь поискать. Да вот яды как-то миллион лет не сохраняются. Можно было бы поискать просто какие-то отверстия, которые яды бы выводили, или же какие-то железы подозрительного вида, которые могли бы яды синтезировать. Но опять же, не берусь, как говорится, вот утверждать, что ни разу их не находили, потому что, ну, не все я статьи по Кембрию читал, честное слово. Но мне таких данных не попадалось. То есть вот ничего такого, такое, чтобы вот прям ядовитость там подозревалась, таких данных нету у меня. Так что могло бы быть, но нам это просто неизвестно.
1: А как определяет, что отпечаток от мягкого животного или от твердого?
0: Ну, во-первых, в некоторых случаях это не совсем отпечатки. Вот мы привыкли, вот есть такой палеонтологический термин, как бы отпечаток. Но палеонтологи часто отпечатками называют то, что на самом деле, по сути, отпечатком не является. То есть в некоторых случаях там вот прям такие остатки каких-то живых существ. Такие биопленочки можно найти. Но если говорить более, скажем так, даже конкретный и более важный, пожалуй, фактор, если есть какие-то твердые структуры, а именно минерализованные, то они просто-напросто будут прекрасно сохраняться не только в Ладерштеттах. Поэтому, если мы находим трилобитов по всему миру, мы находим, например, там, не знаю, какие-нибудь раковины, моллюсков, брахиопод, тоже по всему миру, без проблем, без всяких Ладерштеттов, мы понимаем, что они на самом деле исходно были минеральные. Ну, считается, что там по большому набору данных, что раковины всяких там этих моллюсков и прочих, они прямо были минеральные, а трилобиты были, ну, где-то процентов тоже там 30 на 70, 30% хитина и 70% минералов. Но в любом случае там большая была минеральная составляющая, поэтому он окаменевал. А другие живые существа, вроде какого-нибудь аномалокариса, они вот только в Ладерштеттах, значит, там минералов-то никаких не было. Вот. Ну и, наконец, есть там третий фактор, вот, уже более сложно устанавливаемый. В принципе, живое существо было мягкотелое или твердое. Это уже можно попробовать установить просто по его форме. Желательно, конечно, для этого иметь несколько разных отпечатков и посмотреть. Если мы видим, что это животное, там, не знаю, складывается пополам 10 раз в некоторых местах, ну, мы подозреваем, что, наверное, оно было мягкотелое, прям вот истинно мягкотелое. А если оно всегда, ну, там, может, на бочке лежит, может быть, прямо, но всегда более-менее такое цельное и разложенное, то мы подозреваем, что, наверное, все-таки у него был жесткий каркас, ну, вот как у аномалокариса, был все-таки панцирь, но не минеральный. Но, в принципе, для этих животных еще и в основном какие-то более-менее аналоги находятся, поэтому можно еще с современными сравнить и тоже использовать метод актуализма. Ну, а вот для тех организмов, которые ни на что не похожи, только так, вот скажем, для этих докембрийских ребят, там долго пытались понять, они прям мягкотелые-мягкотелые, или все-таки у них что-то такое более-менее жесткое было, но органическое. Вот. Второй вариант, кстати, оказался более правильный.
1: Очень хочется посмотреть сюжет про эволюцию паукообразных. Это заявка, да, такая.
0: Я понял, да.
1: Вопрос.
0: Чем вот, не знаю, может, пошире взять хелицеровых прям-таки. Ну ладно, это подумаю.
1: Чем объясняют взрывообразное появление животных в Кембрии? Долгие миллиарды скрытой жизни. Что происходило в этот подготовительный период?
0: Ну, чем объясняют взрывной характер кембрийской жизни, я, по-моему, говорил сегодня на протяжении минут 25. Там есть еще другие гипотезы, мне не жалко, я могу их тоже озвучить, я, в принципе, много чего по этому поводу читал. Но в целом-то главное я назвал. То есть это был комплекс факторов. Во-первых, это 100% большое количество кислорода, которое позволило организму стать более активными, более разнообразными, сформировать панцирь, в конце концов. Во-вторых, это очищение воды при помощи ракообразных, которое просто расширило зону, в которой можно жить. И если у тебя там мало места, где жить, и там жесткая конкуренция, ну там особо там не поэкспериментируешь. А когда у тебя куча пространства, вдруг, причем появляется, не было, и вдруг появилось. Это как раз просто как такой спусковой механизм, как этот, лавинообразную эволюцию вызывает. Новое видообразование. А следующий момент — это вот гонка вооружений. Ну, как я уже говорил, там есть и другие факторы, например, там быстрое движение континентов называют, возможно, изменение химизма воды, хотя это не доказано, и еще куча всего. А что касается скрытой эволюции, которая была до этого, она, безусловно, была. Она потихонечку приоткрывается, но пока что мы про нее знаем не очень много. Знаем, что началось. Не то чтобы знаем, но вот, скажем так, современная теория звучит так, что началась жизнь с отдельных молекул, а именно сначала был мир РНК, потом мир ДНК, затем эти молекулы наконец-то оделись в оболочку и отправились в Большой океан и стали первыми клетками типа археи. Археи туда-сюда бултыхались, дали начало первым бактериям, уже эобактериям. Бактерии некоторые, а именно сине-зеленые водоросли, так называемые цианобактерии, понаделали кислорода. Когда кислорода стало много, это позволило уже перейти на следующий энергетический уровень и начать, собственно, дышать кислородом. Все долгое время терпели, не дышали, и вот, наконец, ура, дышать стало можно. Когда стали дышать, стали появляться первые многоклеточные. Первые многоклеточные формы нам достоверно неизвестны, но может быть это что-то было типа губок, типа какого-нибудь там трихоплекса, такие вот эти плоские непонятные существа. Вот. А потом у нас потихонечку появляются разные эксперименты, причем каждый раз, вот есть данные по содержанию кислорода, и получается, что каждый раз, когда кислорода становилось побольше, жизнь резко становилась более разнообразной. И было несколько вот таких попыток как бы стать многоклеточными, и многие из них, возможно, вымерли полностью. То есть были прям миры, которые исчезли напрочь. Вот такие древние, хотел бы сказать цивилизация, но не цивилизация, а вот именно древние фауны многоклеточных. Вот францвельская биота называют 2 миллиарда с лишним назад. Там вообще-то что-то совершенно невероятное, какие-то такие желеобразные, закрученные, непонятные чудики. Потом хайнаньская биота 800 миллионов лет назад. Тиманская биота где-то 600 миллионов лет назад. Ну и вот от них мало чего находят, но то, что находят, оно разительно отличается от всего остального. То есть, видимо, это были какие-то отдельные эксперименты, которые провалились. Ну и потом вот появляется диакарская фауна, которая все-таки, как мы знаем, хотя бы частично сохранилась и перешла уже в Кембрий. Короче говоря, вопрос этот непростой, сложный. Если есть желание, это прям, мне кажется, можно тоже на отдельную лекцию развить. Этот докембрийский этап рассмотреть.
1: Следующий вопрос. Все зверушки активно поедали всех подряд. Было ли развито симбиотические взаимодействия, или это невозможно определить? А были ли дружные семейства типа муравейников?
0: Появился звук, все отлично. Пишет. Да, ну вот как бы все поняли, что все зависло, да, я, к сожалению, вопрос не услышал.
1: Хорошо, я повторю говорит, вопрос.
0: Нормализовался.
1: Да, повторю вопрос. Все зверушки активно поедали всех подряд, было ли развито симбиотические взаимодействия? Или это невозможно определить, были ли дружные семейства типа муравейников?
0: Да нет, это в принципе возможно определить, и всякие разные интересные примеры симбиоза в самых разных периодах находят периодически. Вот, иногда, причем в самом широком смысле симбиоза, то есть иногда это нахлебничество, Иногда это, соответственно, примеры такого этого, как называется, паразитизма, иногда это прям вот мутуализм, то есть симбиоз. Если говорить конкретно о Кембрии, а не о примерах вообще, то здесь надо думать, здесь надо вспоминать. Так вот сразу сходу ничего в голову не приходит. Так, сейчас попробую что-нибудь вспомнить. Ну, к сожалению, я просто не могу сейчас сообразить. То есть я уверен, что они есть, я уверен, что они описаны, потому что это, ну, тема, которую палеонтологи очень любят. И во всех других периодах, причем и до этого в Диакаре, и после этого куча таких примеров есть. Ну, вот. Например, если про диакарский период брать, вот сейчас в голову пришла, значит, эти петлонамы, они определенно были такой коллективной группой. У них нашли что-то типа гифов, которые объединялись, и по которым они обменивались какими-то, видимо, продуктами жизнедеятельности. Если говорить о каких-то поздних примерах, например, ходят каких-нибудь аммонитов, всех обросших раковинами устриц. То есть там, правда, вряд ли это было прям таки взаимовыгодно. Это, скорее всего, было выгодно устрицам, потому что аммониты гнали к ним кучу всяких ништяков. А аммонитам-то от этого пользы была малая, может быть, даже вред. Вот. Бывают там вот какие-то коралловые рифы, на которых там куча всего растет. Но это вот, к сожалению, говорю, все более поздняя история. По Кембрию я просто сейчас, к сожалению, вспомнить сходу не могу. Ну, что были, я не сомневаюсь.
1: Есть ли какие-то предположительные предки многослойных блинчиков и странно-симметричных лавашей, хотя бы гипотетически?
0: Но их история прослеживается с раннего Диакария. То есть я сказал, там есть несколько выделяют фаун, есть, соответственно, вот канадская фауна, есть наша беломорская, есть из Намибии фауна. И там наследование четко прослеживается. То есть появляется что-то новое, но и остается что-то старое. То есть как минимум в пределах Диакария там видно, как это все менялось. И больше того, есть даже еще данные по Кембрию, когда тоже находят некоторых представителей диакарской фауны. А вот что-то прям более древнее, доидиакарское. Ну, есть опять же в хайнаньской биоте что-то странное, такое палочкообразное и с вот такой характерной симметрией скользящего отражения, тоже как бы смещенный. Но я не уверен, что это древний предок именно диакарских организмов. Возможно, что это просто какой-то вот такой вот конвергентный пример, пример конвергентной эволюции. По крайней мере, сами китайцы не пытаются из этих своих организмов древнейших вывести что-то диакарское. Так что скорее нет, чем да. Скорее неизвестно.
1: Разве членистоногие – это не насекомые? Они ведь намного позже появились или нет?
0: Нет. Скажем так. Как это? Все селедки – это рыбы, но не все рыбы – это селедки. Вот это примерно из той самой оперы. Да, то есть все насекомые – это членистоногие, тут спора нет. Но далеко не все членистоногие – это насекомые. К членистоногим относят ракообразных, к членистоногим относят хелицеровых. А хелицеровые – это, соответственно, паукообразные, скорпионы, клещи. Так что мечехвосты, как раз уже упомянутые мной. Ну и понятное дело, что было еще куча древних групп. Но вот самая распространенная, такая самая разнообразная – это трилобиты. А вторая, наверное, по распространенности известная – это динокаридиды. Ну а было еще куча разных, там, небольших групп. Так что членистоногие – это гораздо больше, чем насекомые. Насекомых просто много. Это правда. Сейчас насекомых больше, чем кого бы то ни было. Но так было не всегда.
1: Получается, что все же первопричиной кембрийского взрыва были рачки и фильтраторы?
0: Ну, я уже несколько раз на эту тему сегодня говорил. Разные есть версии. Есть версия, что это прям вот один из главных факторов. Но в целом сейчас так потихоньку все больше и больше утверждается мнение, что в каждой вот такой вот непростой эволюционной ситуации, типа какого-нибудь глобального вымирания, или же наоборот глобального формирования, как кембрийский взрыв, или там ордовикская биодиверсификация, там сыграл сразу куча факторов. И да, рачки, скорее всего, были одним из факторов. Но я очень сильно сомневаюсь, что если бы что-то подобное бы появилось бы, там, не знаю, при меньшем количестве кислорода, оно, правда, скорее всего, не появилось бы, ну, если представить себе это гипотетически, что вот кембрийский взрыв бы сработал. Или что если бы появились бы только рачки, они бы там плавали бы над этими, там, не знаю, блинчиками, что это привело бы к кембрийскому взрыву, ну, как бы, потому что не было бы конкуренции. То есть вот только вот когда все эти факторы сложились воедино, вот получился вот такой кумулятивный эффект. Шикарный.
1: Следующий вопрос. А во сколько миллионов лет современная наука оценивает морские лилии в кремниевых и известковых отложениях? В начале 80-х, когда я был пионером, их оценивали в 200 миллионов лет.
0: Так, еще раз, значит, где эти лилии?
1: Морские лилии в кремниевых и известковых отложениях.
0: А, то есть вообще как бы без привязки, просто вот кремниевых и все. А, ну, я тогда, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос, потому что морские лилии – это очень такие долгоиграющие организмы, давно живущие. Первые морские лилии существуют с Ордовика, то есть имеют возраст порядка 480 миллионов лет, может, чуть-чуть поменьше, 470. Ну и как бы вот как они появились, 470 миллионов лет, они все еще морские лилии. И они прекрасно сохраняются и в известковых отложениях. Вот в кремневых, кстати, я вот прям так вот сходу не соображу, бывает или нет. Но, наверное, тоже в некоторых обстоятельствах может и в кремнию попасть. Но в известковых-то вот это вот прям норма. И, пожалуйста, можем мы найти морские лилии в известняке Ордовика. Им будет 480 миллионов лет. Вот можем у нас, допустим, в Подмосковье найти каменноугольные, им будет 306 миллионов лет. Можем найти юрские, можем найти какие-нибудь там, не знаю, четвертичные, пожалуйста. Им тогда будет еще чуть больше миллиона лет. Так что сколько угодно.
1: Спасибо вам за донаты. Мы почти набрали сумму, которая необходима для продолжения наших открытых эфиров. Спасибо вам еще раз. А мы продолжаем вопросы, если наш лектор еще способен и есть время отвечать.
0: Язык вроде болтается, ну, с временем чуть похуже, но раз публика жаждет.
1: Да, вопросы еще есть, да, такое есть количество достаточно среднее. А что касается вопрос, что касается недостающего звена цепи, то получается, что оно уже открыто и что нет теперь причин для сомнений относительно того, что жизнь на Земле именно появилась, а не была сотворена.
0: Ну смотрите, значит, раньше креационистская теория, скажем так, да, теория создания жизни каким-то высшим существом, высшим разумом, она была научной. То есть как бы был такой момент, когда ученые вот как бы серьезно эту теорию обсуждали. Но сейчас времена другие, да, сейчас уже накопилось достаточно много факторов, которые, скажем так, позволяют предположить возникновение жизни без участия какой бы то ни было сверхъестественной, разумной, не знаю, сущности. Вообще, почему бы, как говорится, не предположить? Ну, можно, конечно, предположить. Вот, например, насколько мне известно, товарищи католики, под, как говорится, благодаря там буллам папы, они, собственно говоря, в итоге сошлись на том, что Бог сотворил какую-то первичную жизнь, создал законы эволюции, и потом эта жизнь начала эволюционировать. То есть, ну, можно, в принципе, соединить эволюционную теорию и теорию божественного сотворения. Но проблема в том, что, в принципе, есть некоторые правила, скажем так, философские принципы функционирования науки, и один из принципов – это бритва Оккама, то есть надо выбирать наиболее простое объяснение. И объяснение как бы о существовании какой-то вот альтернативной, не знаю, вселенной, альтернативного измерения, в котором живет супер-мега-мозг, способный создать и управлять жизнью, оно на самом деле не выглядит, прямо скажем, очень уж простым. Можно попробовать поискать какое-то другое. И сейчас попробовали, и оно нашлось. И поэтому, собственно, наука отказалась от идеи того, что как бы Бог есть. То есть, в принципе, Бог для возникновения мира, согласно научным представлениям, не нужен. Не то чтобы он как бы категорически его вот, не было, это прям доказано. Доказать его несуществование тоже, по сути, невозможно. Вот. Но он как бы вот, для науки не нужен. То есть нашли достаточное количество объяснений физических, как и при каких обстоятельствах могла возникнуть жизнь путем простых химических реакций. Вот. Потихонечку, значит, вначале это было как-то совсем сложно, вообще просто было, допустим, четкое разделение между химией органических веществ, химией неорганических. Потом неожиданно оказалось, что смешивая некоторые неорганические вещества, можно получить белки, жиры, углеводы. Потом оказалось, что вот, можно в принципе и нуклеотиды получить. Потом оказалось, что нуклеотиды способны сами, без какой бы то ни было вмешательства, допустим, нашего разума, соединяться в какие-то цепочки. Ну и в конечном итоге, так сказать, стало складываться впечатление, что все это могло вполне произойти само по себе. Вот. Просто в результате многочисленных, так сказать, попыток случайностей, вот, которые в итоге так удачно совпали. Пожалуй, что более подробно здесь сейчас рассказывать не имеет смысла, потому что это, опять же, тема отдельной лекции, и, в принципе, тоже без проблем можно поговорить о возникновении жизни. Я лишь хочу отметить, что я никоим образом, так сказать, не пытаюсь всем внушить, что Бога нет, там, не знаю, надо в это категорически не верить. У меня лично такая позиция, и она не только у меня, что как бы есть вера, есть наука. Наука — это то, что требует доказательств. Да? Мы, как говорится, выдвинули гипотезу, и надо попытаться ее опровергнуть или же найти какие-то факторы, ее подтверждающие, но лучше те, которые ее опровергнут. Если вот таковых не найдется, значит, все, гипотеза превращается в теорию. И пока ее никто не опровергнет, она работает. Вот пока, допустим, эволюционную теорию никто не опроверг. Поэтому она работает, мы ей пользуемся. Другое дело вера. Вера — это совсем другое восприятие мира. Можно верить, можно не верить. Ну и, собственно, это все. То есть пытаться доказать, допустим, существование Бога, это какое-то бессмысленное занятие. Это получается, что мы берем методы науки и втягиваем их в область веры. Ну, это как бы странно. Вот. Поэтому кто хочет, верит, кто хочет, не верит. Кто-то верит в одно, кто-то верит в другое. Это уже дело каждого.
1: А если желудок у трилобита в голове, то какие органы были на теле трилобита? Это, я думаю, к лекции про трилобитов.
0: Да, это, в принципе, к лекции про трилобитов, поэтому вот так вот сильно распространяться, наверное, не буду, но можно вкратце сказать, что вообще у них в голове на самом деле было практически все. То есть у них там есть такое вздутие в голове, которое называется глобель. И судя по тем находкам, которые обнаруживают, ну, есть подозрение, что там все как-то худо-бедно уменьшалось. То есть там, в принципе, и мозг был, там было и сердце, там был, понятное дело, желудок. А вот это все было максимально напихано, но при этом, судя опять же по замечательной окаменелости из Сибири, желудок занимал больше всего пространства. Вот всяким там сердечком, каким-то там печеночком приходилось вот где-то там сбоку, припеку, как-то вот сосуществовать с гигантским желудком. А все остальное тело было поделено на абсолютно одинаковые сегменты. И в этих абсолютно одинаковых сегментах, вот, собственно, были просто части длинной-длинной кишки. И, понятное дело, там сосудов, которые шли сверху и снизу. Вот. Ну и, наверное, брюшной нервной цепочки, как бы им, как членистоногим, положено таковую иметь. Ну и, опять же, очень вероятно, что где-то там у них еще были половые железы, может быть, они были в каждом сегменте, может быть, в одном конкретном. Вот сейчас вот так вот сходу точно не помню, но какой-то там то ли пятый, то ли шестой сегмент у одного из трилобитов был там хорошо изучен, и там вроде нашли какие-то отверстия, которые подозревают, что вот прям вот половые были. Но здесь могу ошибаться. Может быть, они даже вот это просто в этом сегменте их заметили, они были на самом деле на каждом сегменте.
1: Ярослав, а вернется ли палеонтологический календарь?
0: Так, вот с этим вот хуже. На самом деле все гораздо хуже. Дело в том, что на канале Дарвиновского музея я больше, скорее всего, участия в роликах принимать не буду, поэтому там он продолжаться не будет, скорее всего. Есть, правда, еще некоторое подозрение, что, может быть, все-таки мы продолжим, но не факт. Сам по себе палеонтологический календарь, мне кажется, очень таким интересным проектом, поэтому хотелось бы его продолжить, и возможно, что он будет продолжен просто на другом канале. Например, у меня есть свой канал, который, собственно, канал имени меня, так называется, Ярослав Попов, и, может быть, на этом канале выйдет. Может быть, мы с Дарвиновским, как говорится, продолжим, так как уже начали совместно, и будем выпускать и там, и здесь. Но я очень надеюсь, что мы все-таки продолжим его съемку, хотя вот сейчас этот процесс очень-очень замедлился, и вот прям существование календаря стало под большой вопрос. Стало под большим вопросом.
1: Ой. А были ли в Кембрии наземные существа?
0: Ну, 100% там были наземные бактерии, то есть они, в принципе, находят, и их находят. Благодаря доблестным китайцам, которые, конечно же, находят всегда все самое древнее, все самое, там, не знаю, самое наземное, они обнаружили древнейшие наземные грибы. Если мне память не изменяет, не то что в Кембрии, а аж в Идиокарском периоде. Значит, раз они в Идиокарском периоде уже на Земле были, ну, понятное дело, что и в Кембрии они продолжили существовать. Что-то более сложное маловероятно, потому что, опять же, судя по всем реконструкциям, там еще ультрафиолет шпарил «Будь здоров», еще недостаточно было в атмосфере кислорода и не сформировался озоновый слой. Поэтому вот где-то там вот под покровом почвы бактерии в увлажненных местах, грибочки жили. И, может быть, но прямо с 10 знаками вопроса, там начал вырастать мох. Ну, это, пожалуй, что все. Опять же, какие-то следы, похожие на мох из Кембрия, были обнаружены в Китае. Опять, какая неожиданность. Вот, вроде бы китайцы нашли какой-то древний наземный мох, но больше он нигде не найден. Дальше уже нормальные споры и достаточно такие уверенные в нескольких местах известны только из конца Ордовика, именно споры мха. Поэтому все-таки большинство специалистов считают, что мох уже полез на сушу в Ордовике. Грибы, бактерии были.
1: Все были хищниками, травоядных в кавычки. В кавычках, практически не было. Привычные нам на твердой земле пищевые цепочки не такие уж и привычные?
0: Да нет, были, конечно, без этого никак. То есть мир хищников сам по себе существовать в принципе не может, без, если там в него не включена цепочка растений. Помните вот эти замечательные карикатурки, когда там змей поедает свой хвост или там, поедает другого змея, который его ест. Вот тут примерно такая же будет картина. То есть в конечном итоге волки от испуга все скушают друг друга, и все. На этом мир закончится. Для того, чтобы вся эта история продолжалась, нужен постоянный привнос энергии извне. Извне у нас энергия идет вот оттуда. Я сейчас не про божественную сущность, я сейчас про солнышко. Солнышко, оно, соответственно, освещает растения, освещает цианобактерии. Они при помощи своего чудо-хлорофилла эту энергию преобразуют в энергию химических связей и начинают наращивать биомассу. И биомасса нарастает, будь здоров. И, соответственно, дальше эту биомассу едят все. И, собственно, благодаря базе вот этой вот, полученной из Солнца, все остальные организмы существуют. Поэтому, конечно же, безусловно, и в Кембрии должны были быть многочисленные организмы, которые питались в первую очередь, ну, либо водорослями вот большими, а таковые уже были, хотя бы зеленые водоросли тогда уже были, красные были, это доказано, ну и многочисленнейшим, конечно же, фитопланктоном. Но такими мелкими существами могли питаться много кто, все мелкие, вот, например, мелкие рачки, что они там фильтровали, вот во многом, наверное, фитопланктон, или же они фильтровали зоопланктон, который ел фитопланктон в свою очередь. Например, те же какие-нибудь там галлюцигении, они же там из ила выбирали не абы чего, они там выбирали тоже какую-то органику, и там среди нее, наверное, тоже было много, в том числе растительности. Вот когда, по крайней мере, сейчас анализируют питание каких-нибудь там червей и прочих, оказывается, что там растительная пища преобладает в этом детрите-то. Так что, ну да, было много всяких растительноядных форм. В этом плане проблем нет.
1: Если жизнь возникла около 3,8 миллиардов лет назад, то есть почти сразу же после формирования планеты, это что, так просто? Надеемся найти рядом?
0: Я могу даже сказать более страшные факторы. Вот, вообще на тему вот этих вот самых первых этапов формирования жизни есть особо обученные лекторы, вот, которые очень много про это рассказывают. Вот. Я, к сожалению, вот не настолько силен в химии, чтобы детали рассказать, но, опять же, так сказать, частично вот, из просторов вот этих вот лекций всевозможных того же Никитина, да, допустим, частично из, собственно, всевозможных статей, я уловил такую информацию, что жизнь появилась порядка 4 миллиардов лет назад. Ну, например, из того, что я знаю, как это проверено там, молекулярными данными, да, есть молекулярные часы, когда там отматывают время назад и смотрят, когда там сформировался последний общий предок каких-то живых существ. Просто взяли всех живых существ, там, начиная от археев, бактерий, заканчивая сложными многоклеточными. Ну, не всех, конечно, просто очень разных. И посмотрели, когда жил их последний общий предок, и получилось где-то 4 миллиарда лет назад. А то и 4,2 миллиарда лет назад. И получается, что да, действительно, жизнь сформировалась вообще даже не то, что в момент остывания Земли, а чуть ли не когда еще Земля только вот частично остыла, еще даже не до конца. Еще продолжала, так сказать, свое формирование, а вот уже жизнь появилась. Из-за чего у некоторых скептиков возникает вопрос, что времени для формирования жизни нету вообще. Поэтому, может быть, она тут и не формировалась. И тут, как говорится, можно либо опять вернуться к идее креационизма, чего ученые не любят делать, либо к идее панспермии, то есть что жизнь была привнесена извне, уже в полуготовом виде. Но, в принципе, вроде как, вот какие-то вот эти всякие геохимики и прочие рассказывают, что могла жизнь все-таки сформироваться и действительно за этот очень короткий интервал времени, ну, просто отчасти потому, что вот повезло, потому что образовались такие условия, в которых эти молекулы прекрасно себя чувствовали. А, насколько я знаю, сейчас самая вот такая топовая идея – это то, что эти условия сформировались в грязевых котлах, так называемых, то есть в таких вот грязевых вулканчиках. Там сформировалась состав такой вот этой жидкости, похожей на цитоплазму. В этой самой протоцитоплазме прекрасно могли существовать, соответственно, наши нуклеотидики. Они там могли больше того скапливаться, когда это все немножечко, так сказать, засыхало, там они концентрировались, когда они концентрировались, они начинали друг с другом соединяться, формировать длинные цепочки, и все это приводило к тому, что очень-очень быстро проходили вот всякие эксперименты, куча всяких этих цепочек формировалась, и некоторые из цепочек оказались способны воспроизводить себе подобных, и вот уже начался дальше процесс естественного отбора, и пошла эволюция. Но, я говорю, к сожалению, деталей прям я вот вам не расскажу. Никитин, мне кажется, в этом плане вам лучший рассказчик.
1: Да, и также его книжки. Порекомендовать всем книгу Михаила Никитина «Происхождение жизни от туманности до клетки». Угу. Наверное, вы ее имели в виду.
0: Ну, я имел в виду и лекции Михаила Никитина. Лекции, я знаю, да, что он несколько циклов прям даже читал, прямо от самого, что ни на есть, момента происхождения жизни и дальше. Вот. И есть просто отдельные лекции, вот в свободном доступе можно их найти.
1: Там, правда, поподробнее знакомиться. Немножко нужен уровень более подготовленный слушателя.
0: Это да, да. Это, конечно, не детские уже лекции.
1: Совсем немножко принципе. Более сложные вещи рассказывает. А откуда вдруг кислород начал появляться в больших количествах, если до этого он сокращался? Что произошло?
0: Ну, это тоже хороший вопрос, на самом деле, и есть тоже на этот счет много разных соображений, но, как правило, чаще всего вот на этих ранних этапах вот такие колебания кислорода как-то пытаются связать с деятельностью самой планеты. То есть, в первую очередь, речь идет о всевозможных вулканчиках, например, да, о процессах выветривания. Ну, вот. Но, возможно, что вот как раз какой-то там был активный вулканизм. Я, честно говоря, то, что информацию о том, что уровень кислорода очень сильно упал в конце Эдиакарского периода, я вот буквально там на днях прочитал. К сожалению, саму статью еще не успел детально изучить, поэтому не знаю, как-то там удалось это связать прямо с вулканизмом или нет. Но, как правило, вот в большинстве случаев, когда там кислород меняется, это связывают либо с деятельностью вулканов, либо с, соответственно, деятельностью микроорганизмов. Но так как бактерии, цианобактерии, они продолжают воспроизводить кислород, начиная там как минимум от 3,5 миллиардов лет назад и до наших дней, то я не думаю, что что-то вот в приходе кислорода произошло колоссально новое, скорее всего, чего-то вот в уходе кислорода, в его затрате случилось. Возможно, что тут вулканы постарались.
1: Еще два вопроса осилим.
0: Ну, давайте, да, последние.
1: А можно ли как-то определить возраст, продолжительность жизни таких древних тварей?
0: Этот вопрос на самом деле интересует меня сейчас просто дико. Вы даже не поверите, насколько. Вот. Здесь как раз можно очередную минутку рекламы провести. Я сейчас работаю в компании, которая называется 3D-динопедия. Вот. И она делает приложение с 3D-модельками динозавриков, ну, энциклопедию. И, соответственно, с информацией про этих самых динозавриков и не только. Но динозаврики, это так условно говорю, вообще про древних животных. И сейчас как раз там пришла гениальная в голову идея, а почему бы не добавить продолжительность жизни всяких древних существ? Я вот в этот вопрос, соответственно, стал вникать, и, потому что ну кому писать-то информацию, понятное дело, мне, как специалисту. Вот, и оказалось, что вот с продолжительностью жизни древних существ все очень-очень плохо. То есть очень мало данных, которые могут подсказать, сколько та или иная тварюшка жила. И если мы говорим, допустим, про позвоночных, то там еще иногда спасают так называемые кольца роста. То есть все-таки в костях иногда каждый год какие-то нарастают определенные структуры, то есть рост идет то быстрее, то медленнее, и формируется четкое колечко. И у хладнокровных животных вот таким образом можно высчитать возраст и сказать, сколько точно то или иное животное жило. Чем более животное теплокровное, тем это уже хуже прослеживается. Когда же мы говорим о каких-нибудь беспозвоночных, ну тут вообще беда-беда, потому что у них вообще никаких там колец роста нигде не формируется. То есть у них возраст определить как бы у современных можно только одним путем. Посмотреть на какое-нибудь современное животное и вот, проследить его жизненный цикл. Причем самое печальное, что на самом деле тут даже филогенетический брекетинг не помогает. Есть такой метод, когда берут, там, так сказать, живые... вымершие организмы в скобке родства, окружают его современными родственниками и смотрят, как вот у этих современных родственников. Но если мы посмотрим на современных членистоногих, то мы с удивлением обнаружим, да, что, например, там одни и те же какие-нибудь там муравьи или жуки, прям буквально из, там, не знаю, соседних родов, ну или как минимум из соседних семейств, один живет только один сезон и все, и хлобысь вымер, а другой... неожиданным образом, существует несколько лет. Вот там, допустим, а иногда еще интереснее, да, вот пчелу взять, например. Там вот пчелиная вот эта самочка-то, она королевишная, живет 5 лет, а все остальные пчелки, они годочки, они вот уже до следующего сезона не доживают. Больше того, они там вообще по 5-4. Так что сколько там эти древние беспозвоночные ни на кого не похожи, ну, черт его знает, правда. Или Бог его знает, или еще кто-нибудь Дарвин его знает. В общем, выбирайте любой вариант, но в любом случае я этого не знаю, и никто из ученых этого тоже не знает.
1: И последний не вопрос, но пожелание. Интересно было послушать про разоблачение ненаучных теорий о возникновении жизни с примерами и с доказательствами, и про сотворение, и про якобы найденных странных существ. Я имела в виду, что есть желающие опровергнуть состоятельность научных теорий, пользуясь дырами в цепочках эволюции, и таким образом вносить сомнения и кашу в голову людей.
0: Ну да, когда, так сказать, в этом плане я согласен, что это не очень здорово, когда кто-то начинает кому-то навязывать свое мнение, в принципе, вот, и даже не относительно к религии, да, то есть смотрите, когда ученые занимаются, да, ну это понятно, да, вот, ну, просто когда ученые занимаются наукой, религия занимается религией, ну, в принципе, как говорится, оно может быть все и неплохо, а вот когда... это все начинает друг на друга давить активнейшим образом, причем, как правило, религия там интенсивнее пытается везде, в том числе в систему образования, войти. Вот тут возникают уже некоторые проблемы. Но, да, можно на эту тему подискутировать тоже. В принципе, хорошо. Спасибо за предложение.
1: Большое спасибо вам за лекцию. Спасибо, слушатели, за ваши вопросы, за донаты. Увидимся через неделю. Или две недели?
0: Я не знаю, у меня такой информации нет. Вроде бы говорили, что будут теперь открытые эфиры. Но это к верховному надо обратиться.
1: Верховному лидеру. Да. Хорошо, спасибо вам, увидимся.
0: Архи-лидеру.
1: Архи-лидеру.
0: Ладно, всем до свидания, всем отличного настроения. Пока. Не теряйте интерес к науке.

Без объявления войны Япония атаковала Россию. Так японский тигр прыгнул. Японцы пытались в той войне предстать перед всем миром не как коварные азиаты. Японцы решили поиграть в благородство. Но временами полностью о самурайском духе рыцарства забывали. Много мин было, вот этих круглых, таких, с шипами. Но наши проявили чудную совершенно изобретательность. Мины очень удачно и хитро расставил наш маленький минный заградитель «Амур». Возможно, адмирал Тога японский подумал, что мы их заманиваем таким образом. Почему, непонятно, наше командование не препятствует высадке японцев. Японцы предлагали капитулировать, всем сохранить жизнь. Оборона Порт-Артура – удивительное сочетание невероятного самопожертвования, героизма, отчаянной храбрости в конце постыдной сдачи.

Добрый день, дорогие любители русской истории. Продолжаем наш не очень веселый рассказ, который мы назвали «Размышления о русско-японской войне». Скажу вам честно, с самого начала я планировал ограничиться одной лекцией, но по мере погружения в контент выяснилось, что эта тема – это подзабытая так называемая русско-японская война 1904-1905 годов, имеет столько интересных слоев, столько интересных героев и, самое главное, столько смыслов по-современному звучащих, что наш рассказ вырос. Зато вы узнаете много такого, чего не найдете на страницах школьных учебников истории. Сегодня начну с войны на суше. Главным образом она велась в Корее и в Маньчжурии, в Северном Китае. Главнокомандующий русской армией на этом театре боевых действий военный министр генерал Куропаткин. Интересная персона. К моменту начала войны популярнейший человек в русском обществе. Прогрессивный министр. Лично большой храбрец. Соратник Скобелева. Того самого начальник штаба скобелевских частей. Один из героев штурма Гёктэпэ Туркмении. Накануне войны военный министр Российской империи. Преподаватель Академии Генерального штаба. Прекрасный теоретик, интеллектуал. Большой поклонник Наполеона. Не знаю, может быть, поэтому он пытался воевать, копируя тактику Кутузова 812 года. Иногда пишут поверхностные исследователи, что Куропаткин был противоположностью генералу Скобелеву. Скобелев – это сама энергия, сама лихость, сам напор. Суворов новый. Его начальник штаба Куропаткин медленный, неспешный. Во время русско-японской войны постоянно пятился назад, отступал в Маньчжурии. Это совсем не так. Куропаткин тоже был очень энергичным человеком. И храбрец не менее Скобелева. Более того, энергия била через край. Он мог приехать на поле будущего сражения, проверять установку артиллерийских батарей, лично вмешиваться, говорить, перенаправьте. Огонь надо концентрировать таким образом. Влезал в любую мелочь. Главнокомандующий армиями руководил войсками вплоть до уровня батальона и артбатареи. Честно говоря, лучше бы он этого не делал, потому что он вмешивался в планы нижестоящих офицеров, профессионалов своего дела на своем месте, терял общий взгляд на события, на фронт. Как пишут специалисты, наверное, это больше мешало делу, чем помогало. Но давайте по порядку. Куропаткин за всю войну не выиграл ни одного сражения. Он, правда, и не был ни разу разгромлен. И можно сказать, что большая часть битв по ходу русско-японской войны заканчивалась в ничью. Но, тем не менее, он действительно пятился назад. Он отступал. Мы помним, что общего плана на войну Генерального штаба Российской империи не было. Предполагалось изначально обороняться с опорой на порт Артур, на нашу главную военно-морскую базу. Ждать, пока прибудут резервы по недостроенному Транссибу. Затем перейти в контратаку, выбить японцев из Кореи и перенести боевые действия на японские острова. Каким-то образом высадить там десант, опираясь на наши тихоокеанские эскадры. Ну и потом флаг над Токио, как предсказывал якобы Серафим Саровский. Дилемма, которая в самом начале встала перед Куропаткиным, как правильно распорядить имеющуюся небольшую армию. Армия Российской империи огромная, но она там, на европейской части. А здесь 100 тысяч растянутые на все огромные территории Маньчжурии и Дальнего Востока. Как распределить войска между гарнизоном Порт-Артури и полевой армией в Маньчжурии? Если оставить в гарнизоне минимум войск, у нас, конечно, рапортовали, что Порт-Артур – лучшая крепость всех времен и народов, но это рапортовали, а на самом деле все было недостроено, далеко до завершения. И с небольшим гарнизоном Порт-Артур может пасть, а это обречет на гибель Тихоокеанскую эскадру и окончательно отдаст японцам море. А если максимум войск посадить внутри Порт-Артура, тогда в случае опасности они будут блокированы японцами, а полевой армии может не хватить сил для прикрытия Маньчжурии и КВЖД. В итоге Куропаткин принял компромиссное решение. Он увеличил гарнизон в Порт-Артуре с 20 тысяч до 45, и в результате Порт-Артур действительно продержался в общей сложности более полугода. Но все равно японцам удалось за счет внезапности нападения запереть русский флот. И дальше все очень просто. Сначала они продвинулись в Корее. Там был наш заслон, но они очень быстро его оттеснили, нанеся нашим войскам поражение. Кстати, нашим небольшим корпусом в Корее командовал генерал Засулич. Любителям истории эта фамилия должна быть знакома.
Да-да, родной брат той самой Веры Засулич, не к ночи помянутой террористки, как бы революционерки, пытавшейся застрелить генерал-губернатора и оправданной самым гуманным в мире судом Российской империи. Она потом сбежала за границу. Генерал Засулич был честным офицером, воевал за веру царя и отечества. Обвинять его в поражении можно, но я бы не стал, потому что ему противостояла японская армия в 3 раза больше численности. И он, в конце концов, отступил. Дальше японцы начали осаду Порт-Артура. Раз, заблокировали город. Это была настоящая блокада. Не так, как в Севастополе во время Крымской войны. И большая часть их армии двинулась на север. Собственно, все бои шли

методично, из раза в раз японцы пытались повторить, им это ни разу не удалось. Но они были близки к этому под Мукденом, об этом я еще расскажу, но в конце концов наши выскользнули. Война на суше России с Японией – это первая большая война 20 века. Война совершенно другого качества, которая была не готова ни с теоретической, ни с практической точки зрения Российской империи, потому что генералы всегда, как мы знаем, готовятся к предыдущей войне. Не случайно наш великий Александр Васильевич Суворов говорил, или ему это приписывается, что Россия вообще ко всем войнам всегда не готова, потому что если Россия к войне готова, то дураков воевать с Россией нет. К этой войне с практической точки зрения русская армия тоже оказалась не готова, потому что эта война была другой, чем в 19 веке. Во-первых, ранее упор делался на том, чтобы сидеть в крепостях, и русская армия сконцентрировалась на обороне плохо укрепленного Порт-Артура, военной крепости, в то время как, взгляните еще раз на карту, как двигались японцы с севера на юг в сторону Порт-Артура и нашего второго большого порта, гражданского порта Дальний, очевидно, надо было перекрывать перешеек, всего его в несколько линий обороны, защищать траншейными и прочими укреплениями и держать линию обороны там. Поэтому мы, к сожалению, очень быстро с перешейка отошли и потеряли порт Дальний без боя. Второе. Это первая война, где массово применялись пулеметы. Пулеметы – страшное оружие того времени. Они полностью меняют тактику боя. Это как FPV-дроны, которыми наполнена вся линия соприкосновения войск в любых современных конфликтах. Это другое качество войны. Пулеметы считались частью артиллерии. Оружие, которое не позволяет атаковать плотными рядами, полностью меняет тактику боя. Я люблю ударяться в грустные воспоминания. Знаете, когда пулеметы были только изобретены и нашли первое применение, вот тогда как раз во время русско-японской войны и потом в Первую мировую, журналисты писали, что все, больших войн больше не будет, потому что любая большая война становится самоубийственной. Невозможно противостоять пулемету. Пулемет – это оружие, которое делает войну бессмысленной. Нет больше ни кавалерийских атак, ни кавалерийской лавы, ни стройных рядов пехоты и колонн, как у Наполеона, которые сметают все на своем пути в штыковом ударе. Нет смысла воевать. К сожалению, все получилось не так. И уже к концу Первой мировой войны было найдено противоядие, средство наступления, которое может решить проблему обороны с помощью пулеметных рот. Это первые бронированные автомобили, танки, а потом, соответственно, удары танковых клиньев. Все это мы увидели во время Второй мировой. Русско-японская. Это первая война, где массово применялась защитная форма, форма хаки. Уже никто не маршировал в рост, никто не старался носить яркую форму. Это война, где еще не было эшелонированной окопно-траншейной обороны, но уже солдатские цепи прятались за брусвером, посмотрите на иллюстрации, прятались за настилом железной дороги и старались отстреливаться, вести огонь лежа, желательно укрывшись максимально. Это, наверное, последняя война, которая была без специально подготовленных окоп, траншей и блиндажей. Это война, где еще была кавалерия, но кавалерия уже не применялась в классическом понимании. С помощью кавалерии войска перемещались, затем спешивались и далее действовали только в пешем строю. Никаких больше гусар, улан и кавалергардов, никакой красоты, только лошадь средства быстро сменить позицию. Это война, которая потребовала колоссальной перестройки логистики и снабжения, потому что воевали громадные массы маневрирующих, перемещающихся войск. Это война, где артиллерия начала стрелять впервые из закрытых позиций, и мы, кстати, здесь показали себя неплохо. Дорогие друзья, мы переместились в музей военной формы, потому что здесь экспонатов много, в том числе подлинные, такие замечательные манекены, о которых я вам расскажу, изображающие участников русско-японской войны. Нижний чин – рядовой 139-го пехотного маршанского полка в походной форме как раз во время сухопутной кампании на Дальневосточном фронте. Обращаю внимание, что в начале войны действовала еще форма Александра III, то есть с минимумом пуговиц на крючках. Кители, белые рубахи, когда тепло, без кителя. С этим потом будут проблемы. Фуражка тоже, обращаю внимание, видите, без козырька.

Что входило в комплект полного снаряжения рядового пехоты? Ну, помимо винтовки со штыком, обязательно шансовый инструмент, лопатка знаменитая саперная, почти ничего не изменилось с той поры, либо топор. Много специальных патронных сумок. Раз, два, три, четыре. В целом на пехотинца могли нагрузить до 120 патронов для его трехлинейки. Сумка для всякого рода военного снаряжения. Вещмешок, по сути. Фляга обязательно для жидкости. Ну, естественно, скатанная шинель, скатка. И за шинелью, как правило, крепилась еще или плащ-палатка, или специальный отрез ткани с колышками. Колышки держались здесь, чтобы боец мог развернуть в поле походную палатку. Вот это все вместе взятое, вы не поверите, но весило до 30 килограмм. До 30. Я не преувеличиваю, потому что, когда образец подобной формы одежды для нижнего чина, правда, гвардии, испытал на себе сам император Николай II, он это тщательно записал в дневнике, что в Ливадии взял на себя полное обмундирование, полную выкладку рядового пехотинца и по горам 2 часа марш-бросок. У императора был чуть облегченный комплект, более современный, но весил он 24 килограмма. Поэтому, когда сегодня мы охаем и ахаем, вспоминая, как много носили на себе римские легионеры, то надо понимать, что на самом деле солдат как русской императорской армии, так и советской армии в годы Великой Отечественной нес на себе поклажи ничуть не меньше, чем воины Древнего Рима, а то и поболее. Ну и, наконец, гордость наша, знаменитая трехлинейка, она же Мосинка, по имени ее изобретателя, конструктора Мосина. Оружие, которое состояло на службе с небольшими модификациями нашей армии с конца 19 века до середины 20-го. Неприхотливое, идеально точное, очень простая в изготовлении и в эксплуатации. Автомат Калашникова, только до автомата Калашникова. Это Мосинка драгунская, она покороче. А у пехотинца Мосинка пехотная, чуть-чуть подлиннее. Потом в советской армии в годы войны будет принят за образец именно это, с 30-х годов 20 века, драгунский вариант. 5 патронов, вставляются вот сюда сверху обойма, один патрон сразу загоняется в ствол, очень удобно, быстро, эти собранные, скрепленные скобками, такие мини-патронташи, уже аккуратно сложены в патронных сумках у рядового, поэтому все очень быстро, высокая скорострельность. Но я один раз стрелял, честно говоря, в жизни из Мосинки, она же трехлинейка, на каких-то сборах. Отдача сильная, но на 200 метров попал с первого выстрела. Я стреляю так себе. Вы не представляете, насколько это невероятно точное орудие. Почему трехлинейка? Потому что калибр ствола равен 3 линиям. Это устаревшая мера длины. Линия – это 0,1 дюйма, 2,54 миллиметра. Соответственно, умножаем на 3, 3 линии – 7,62. Вот он классический калибр винтовки трехлинейки или же револьвера-наган. Вот она, неприхотливая, простая, недорогая, невероятно точная. Оружие наших побед, оружие наших тяжелых сражений. Верный спутник русского и советского солдата. Винтовка трехлинейка. Мы отступаем вдоль КВЖД. Я не буду перечислять сражения. Мы все время оттягиваемся назад и ждем прибытия новых резервов из Европейской России. Наконец, Мукден. Крупнейшее сражение на тот момент в истории по количеству задействованных войск до начала Первой мировой войны. Февраль-март 1905 года. Это сражение, где действительно часть русской армии начала отступать без команды. Кто-то отступал организованно. Из окружения под Мукденом в конце концов удалось выскользнуть, но это было обидное поражение.
Тут надо сказать и о качестве японского солдата. Мы всегда привыкли считать, что наш солдат априори лучше любого солдата противника. И наши солдаты проявляли и мужество, и стойкость. Офицеры проявляли хорошую подготовку. Но встретить такого мотивированного, самоотверженного и упорного солдата, как японец, мы оказались совершенно не готовы. Резервы подходили медленно. Железная дорога в обход Байкала была еще не достроена, поэтому нужно было переправляться через Байкал на пароме, а это сильно замедляло переброску резервов и вооружения. Когда Байкал покрылся льдом, у нас все всегда повторяется, голь на выдумке хитра, бросили железную дорогу прямо по льду. Ну, вы представляете, какой риск гнать тяжелые груженные поезда по льду, и первый поезд повел сам министр князь Хилков. Он вообще-то работал машинистом в Америке, поэтому знал все рабочие и инженерные профессии в системе железной дороги. Потрясающий человек. Я вас отсылаю к нашему рассказу о времени Сергея Витте, один из соратников Витте. Хилков сам встал машинистом и повез первый поезд тяжелый с оружием по льду, взяв на себе все риски и показывая, как это надо делать. Настоящая дорога жизни. После поражения под Мукденом генерал Куропаткин попросился у Николая II в отставку. Это было принято у офицеров чести того времени, хотя рассчитывал, конечно, что царь ему отставки не даст, даст еще шанс собрать резервы и нанести контрудар японцам. Но неожиданно Николай II отставку принял. Общество ждало побед и надеялись, что за сменой командования эти победы наступят. Не могу вам не рассказать историю капельмейстера 214-го Макшанского полка Ильи Шатрова. Может быть, кому-то говорит что-то его фамилия? Да, Илья Шатров – это тот самый военный композитор, который написал музыку прославленного вальса «На сопках Маньчжурии». А мелодия эта была создана в посвящении своим погибшим товарищам. Когда полк, где служил Шатров, попал в окружение, когда боеприпасы, чтобы отстреливаться, почти закончились, командир полка Петр Побыванец отдал последний приказ – знамя и оркестр вперед. И тогда Илья Шатров вывел свой оркестр и отдал приказ играть марш. И повел оркестр под знаменем полка в последнюю штыковую атаку. Невозможно поверить, но в итоге этого штыкового прорыва полк все-таки вырвался из окружения и вышел к своим. Погиб в этой атаке и командир полка. А из оркестра, который шел во главе полка, в живых осталось всего 7 человек. Вальс на сопках Маньчжурии, посвященный этому прорыву, был создан Шатровым без слов. Вариантов текстов потом появилось множество. Каждый из нас помнит эту прекрасную мелодию. Тихо вокруг, ветер туман унес. На сопках Маньчжурии воины спят, и русских не слышат слез. Ночь, тишина, лишь гаолян шумит. Спите, герои, память о вас, Родина-мать хранит.

Илье Шатрову и второму прекрасному музыканту Василию Агапкину, автору «Прощание славянки», наверное, самой знаменитой русской военной песни и подлинного гимна героям Первой мировой войны, Российское военно-историческое общество поставило памятник в Тамбове.

Когда же после Мукдена, когда Куропаткина сменил сторонник решительных действий генерал Линевич, наконец достроили дорогу, все ждали, что вот-вот, наконец, прибудут хорошие боевые кадровые части из России. Линевич писал: «Мир заключать нельзя, армия с каждым днем становится все сильнее и сильнее». Линевич не знал, что в стране нарастают беспорядки, и правительство Николая II уже думает не столько о контрнаступлении, сколько о внутренних проблемах. Несколько слов о войне на периферии. Самыми уязвимыми позициями России в войне на Дальнем Востоке был остров Сахалин и Камчатка. Сахалин – место каторги. Помним Антона Чехова. Большая часть населения – либо действующие каторжники, скажем так, либо бывшие, и охрана. Всего-то население где-то 35 тысяч человек. Дикие места. Когда началась война, каторжникам пообещали много всего. Как у нас не раз бывает в истории, сформировались военные дружины. Командирами стали тюремщики. На севере и на юге Сахалина две такие команды каторжных войск, где события, кстати сказать, развивались совершенно по разному сценарию. На севере японцы высадили большой военный десант – 14 тысяч штыков. Им противостояли вооруженные каторжники в количестве 5 тысяч, 1 к 3, под командованием военного губернатора острова Сахалин генерала Липунова. Генерал Липунов в бой вступать не стал. Воевать с каторжниками против трёхкратно превосходящей профессиональной, прекрасно подготовленной, прекрасно вооруженной японской армии. Он сдался. Как он писал, кавычки, «недостаток медикаментов и перевязочного материала, вследствие этого отсутствия возможности оказания помощи раненым, вынудили меня предложить вашему превосходительству прекратить военные действия из чисто гуманных соображений». Ну, поскольку боев на севере Сахалина никаких и не было, то зачем Липунову понадобились медикаменты, неизвестно. Однако, знаете, легко сегодня судить нам, изнеженным детям конца 20-го, начала 21 века, хотя, в общем, стыдно, сдался. А вот на юге, где не было никакого высокого начальства, все было иначе. Здесь каторжников-то было немного, всего их примерно 1000. Командовал ими отставной подполковник Василий Быков, однофамилец нашего прославленного советского писателя Василия Быкова. Так вот, когда Быкову сообщили, что губернатор Липунов уже сдал весь остров, Быков отказался подчиняться приказу и начал партизанить. Повоевав, ушел через пролив Невельского в Николаевск, организованно, с оружием, как мог, японцам вредил. Василий Быков был награжден орденом Святого Владимира 4 степени, умер после войны, в 911-м. Липунов оказался в плену у японцев, потом вернулся на родину. Был отрешен Николаем II от должности губернатора, отправлен в позорную отставку, где вскоре тоже скончался. Забегая сильно вперед, скажу, что после освобождения Южного Сахалина в 1945 году в честь Василия Быкова переименовали поселок, который при японцах назывался, запамятовал, неважно, как он назывался при японцах, никогда больше так называться не будет. Сейчас это поселок Быков Долинского района Сахалинской области. Знак признания перед теми, кто не сдался. Спите, герои, память о вас Родина, мать, хранит. Интересная история с обороной Камчатки. Камчатка тогда это область, территория современной Камчатки, Корякского округа, Чукотки, ну, в общем, территория двух Франций. Население ничтожки, ну, наверное, 1007. Толком кто его там считал, а самой столице Петропавловска меньше 1000 жителей. Стали собирать ополчение с началом войны. Ну, собрали человек 500. Все казаки, охотники, люди свободные. Генерала командовать камчатским ополчением не нашлось, поэтому пришлось подчиниться местному уездному начальнику по совместительству военкому, в обязанности которого входило следить за запасами на складе на случай мобилизации, ну а если вдруг война, принимать призывников, экипировать и куда-то там отправлять на континент. Однако местный начальник Камчатки, он же военком Петропавловского уезда, звали его Антон Сельницкий. Вообще-то был известен как журналист, потому что работал когда-то главным редактором газеты «Приамурские ведомости». Собственно, его больше-то и знали как журналиста. Оказался парнем непростым. Посмотрите на фотографии, ну, конечно, совсем не парень, а такой настоящий русский типаж. Ну, в общем, дальше сюжет развивался как в кино. В прямом смысле слова, точнее говоря, как в серии фильмов со Стивеном Сигалом.
Помните, там есть такой герой, у него вылетело из головы, как зовут. Но завязка всех фильмов примерно одинаковая. Главный герой все время то поваром на корабле работает, то пассажиром в поезде едет. Ну, в общем, все время оказывается в каких-то переделках с бандитами-террористами. Совершенно неожиданно обнаруживается, что этот мирный работник общепита оказывается в прошлой своей жизни спецназовец, морпех и экс-кавалер всех боевых орденов США. Ну вот примерно такая же ситуация с нашим Антоном Сильницким. Непримечательный журналист оказался бывшим офицером в отставке, который на гражданку-то вышел то ли потому, что его не приняли в Академию Генштаба по каким-то причинам, скорее всего, по причине политической неблагонадежности. И вот он от греха подальше уехал служить там, где не достанут его сотрудники охранки, на Камчатку. И вот этот вот экс-офицер оказался настоящим героем спецназа. Когда японцы стали засылать на Камчатку десанты, то в одном, то в другом месте, даже привезли пограничные столбы с информацией, что все, мол, Камчатка принадлежит Японии, то выяснилось, что местные готовы к отпору. Разбитые на небольшие полупартизанские отряды ополчения под командованием Антона Сильницкого ставило засады, атаковало японские шхуны. Шхуны сжигало. Наши охотники, казаки, спецназовцы появлялись как из-под земли. Японцы заходили в пустые поселки и бах, дальше как в кино. Наши выскакивают, пленных не берут. Успешно уничтожали один японский десант за другим. Вот тут, к сожалению, повод задуматься о таком системном кризисе в Российской империи, потому что в этой истории с Камчатской обороной просто как в капле воды отражается какая-то, знаете, гниль, что ли, которая накопилась в нашем обществе к началу 20 века. И в ней можно увидеть больше, чем в море многотомных исторических трудов. А дело в том, что местное камчатское духовенство и какая-то часть торговцев, которые, видимо, имели зуб на этого Сильницкого, страшно боялись, что японцы пришлют большую армию, как на Сахалин, и в отместку за сопротивление просто все сожгут, а самое главное, разорят их бизнес. Так вот они сами изгнали Сильницкого, более того, устроили над ним судилище, объявили этого человека сумасшедшим. Ну как, разве может психически здоровый человек с парой сотен партизан-охотников с такими малыми силами сопротивляться японской сверхдержаве? Это же так не бывает. Часки какой-то? Нет, надо сдаваться. Вызвали уполномоченного с континента. Он поддержал это решение. Сильницкого выслали на материк. Он добрался аж до Иркутска. Провели медобследование. Выдали справку, что он психически совершенно здоров. Но возвращаться Сильницкому было уже некуда, потому что камчатским миротворцам и любителям жестов доброй воли был преподан жестокий урок. Вскоре после высылки Сильницкого действительно два японских корабля с большим десантом зашли в Петропавловск. А противопостоять им уже было некому. Они захватили всю городскую казну, архив, разграбили и сожгли весь город. Но, правда, все-таки, видимо, побоялись партизан и довольно быстро убрались во свояси. Ну, когда эта история стала известна в Санкт-Петербурге, конечно, правда восторжествовала. Сильницкого наградили орденом. Кому интересно, почитайте об этом. Интересно пишет Валентин Пикуль в романе «Богатство». Вот такая поучительная история, как на обочине большой войны горстка в хорошем смысле сумасшедших русских, отстояла для России территорию размером этак с Италию. В итоге в Портсмуте японцы требовали с нас весь Сахалин, а вот о Камчатке даже не заикались. Помните Анну Ахматову? «Черемуха мимо прокралась, как сон, и кто-то, Цусима, сказал в телефон». Цусима. Остров или небольшая группа островов в проливе между Японией и Кореей. Цусима – это черный день русского флота, 14-15 мая. Это был день коронации Николая II, государственный праздник. Поэтому на палубах кораблей наши офицеры стояли в парадной форме. Цусима – так называется отличный роман Алексея Силыча Новикова «Прибоя». «Прибой» – это псевдоним. Очевидцы от участника этого сражения. Он служил на броненосце «Орел», который после Цусимы оказался в плену, так что Новиков побывал еще после сражения и в плену. Кто не читал, почитайте. Наши силы – вторая Тихоокеанская эскадра. По сути, это флот Балтики, который был прислан по длиннющему маршруту вокруг Африки, прошел через полмира и шел на соединение с эскадрой в Порт-Артуре.
Почему с Балтики? Потому что Черноморский флот выйти не мог. Турки через Босфор его не пропустили. Почему не пошли через Суэц? Боялись. Ну, во-первых, не все корабли, как мы предполагали, могут пройти из-за размеров своих Суэцким каналом. Ну, а потом боялись, что англичане устроят какую-нибудь пакость. Поэтому большая часть эскадры пошла вокруг Африки. Это тяжелый путь, изнашивается моторесурс, корабли обрастают ракушками, снижается крейсерская скорость. Все это очень и очень тяжело. Легенд вокруг Цусимы много. Что важно понимать? Во-первых, когда мы столкнулись с заблокировавшим проход японской эскадры, наших кораблей было меньше, чем у японцев. Но главное число орудий, если посчитать на все корабли, у нас намного меньше, чем у японцев. Японцы делали 360 выстрелов в минуту, мы в среднем 134. Это была безнадежная история. Во главе нашей эскадры стоял адмирал Рожественский, опытный моряк, очень энергичный человек. Он прямо на себе вытащил весь этот тяжелейший поход. Вошел в Цусимский пролив, где его ждали японцы, и смело в походном порядке двинул нашу эскадру в бой. Почему мы потерпели свое разгромное поражение? Зайдите в интернет. Тысяча версий любителей истории, профессиональных историков, специалистов в военно-морском деле. Это и упомянутое мной подавляющее огневое превосходство. Это особые японские снаряды, начиненные специальным взрывчатым веществом шимоза. Снаряд взрывался сразу при соприкосновении с броней наших кораблей. Фугасного типа, очень много осколков от взрыва этих снарядов, то есть наносили огромный урон они, если попадали там, где скопление моряков. Сразу вызывался пожар. Наши снаряды прошивали японские корабли, но зачастую не взрывались. И хотя и пробивали броню, и ущерб от них, как считалось, был меньше, об этом много спорят. Говорят о том, что у нас как-то неправильно были оборудованы водосливы на кораблях, поэтому, когда вода поступала, она не сливалась, как положено, быстро. От этого многие корабли просто переворачивались, теряя правильный баланс. Пишут о том, что из-за того, что средняя скорость японских кораблей была гораздо выше, наша шла вся эскадра с замедленной скоростью, то японские флотоводцы просто переманеврировали Рожественского и получали возможность все время концентрировать огонь на отдельных главных флагманских кораблях. Японские экипажи были отлично подготовлены, а для наших, для многих это был первый бой и для солдат, и для офицеров, и даже для некоторых адмиралов это было первое в жизни настоящее морское сражение. Японцы быстро потопили главные корабли нашей эскадры. Броненосцы «Ослябя», «Князь Суворов», «Бородино», «Император Александр III» один за другим шли на дно. Казалось, на дно идет вся история Российской империи. Первым пошел «Ослябя», это была какая-то просто мистика. Борта броненосца были укреплены специальными плитами, но в одном месте произошел дефект. Плита не выдержала попадания японского снаряда и почему-то отлетела. Брак, заклепки. Невозможно сейчас это выяснить. Тогда не было такой точной стрельбы, как сейчас. В корабль-то попадал, наверное, один снаряд из нескольких десятков выпущенных. А здесь, в то самое место, где отлетела одна плита, подряд тут же попадает второй японский снаряд. Вот в этот маленький квадратик на борту корабля. И сразу же пробоина и страшный взрыв. Александр III, когда утонул, вообще ни один моряк не спасся. Ни один. К ночи страшного побоища наша эскадра перестала существовать. Лишь отдельные корабли продолжали вести бой. Немногим удалось вырваться. Итог страшный. Погибло более 5000 моряков. Еще больше, более 6000, включая двух адмиралов, сдались в плен. Вот это подчеркну отдельно. Корабли спустили флаг и сдались. Это самое страшное. Ведь на флоте продолжал действовать морской устав Петра I, по которому никогда, ни при каких обстоятельствах, ни перед какой угрозой русский военно-морской корабль не имеет права спустить флаг и сдаться в плен. Да таких случаев, собственно, в нашей истории почти не было. За это всегда смертная казнь офицерам. А здесь адмиралы сдавались. Почему? Адмирал Рожественский Бранином тоже сдался. Существует много теорий заговоров, что Рожественский и его ближайшее окружение входили в какой-то тайный клуб, который хотел таким образом способствовать
отречению Николая II и другого Романова хотели возвести эти офицеры и генералы на престол. Мы никогда в этом не разберемся. Но факт, Цусима – это страшное поражение, как Березина для французов. По сути, предрешило последующую русскую революцию 1905 года. У нас тоже об этом, знаете, так учебники истории пишут фривольно. Мол, причина поражения в русско-японской войне – это русская революция. Да нет, скорее наоборот. Русская революция в пике своем началась после Порт-Артура, после Цусимы. Вообще, можно ли это называть революцией? Это были такие масштабные волнения, стачки. Я напомню, что Цусима – это май 1905 года. Последующие после этого переговоры в Портсмуте и подписание мира с Японией – начало сентября 1905 года. А октябрь 1905 года – всеобщая политическая стачка. Декабрь – вооруженное восстание в Москве. То последовательность была именно такая. В двух словах, как реагировало русское общество на эту далекую какую-то колониальную войну? По-разному. В России и до этого, до войны, Японии знали очень мало. Обыватели не имели никакого представления ни о причинах войны, ни о целях. Вот как писала одна из газет, кавычки, «Япония? Какая Япония?» Припоминали из курса географии, что в Японии нет женщин, а есть только гейши. А все японцы – макаки. Мы ошибались и в оценке японской армии, и в оценке самурайского духа японской армии, степени ее подготовки к войне. Мы ошибались в оценке мотивации японского солдата. Антон Деникин – участник японской войны. Кстати сказать, почти все лидеры белого движения были офицерами и старшими офицерами во время русско-японской войны, прошли через весь этот ужас. Так вот, Антон Деникин писал, кавычки, в то время как в Японии весь народ до последнего насильщика отлично понимал и смысл, и самую цель войны с Россией, когда чувство неприязни и мщения к русскому накоплялось там годами, у нас предприятия на Дальнем Востоке явились для всех полной неожиданностью, и смысл их понимался лишь очень немногими. История. Общество поначалу, как всегда, было преисполнено патриотического порыва, демонстрации, молебны. Однако психологической подготовки общества к трудностям, потерям, все это напрочь отсутствовало. Патриотический энтузиазм, он длится недолго. Никто не обещал русскому обществу правды. Никто не объяснял ему, зачем эта война. Никто не говорил, как скажет потом в парламенте Черчилль, входя в самом начале Второй мировой на должность премьера и обращаясь к нации, что я ничего не обещаю вам, а только кровь, пот и слезы. И готовьтесь к этому. И без этого не будет победы. Никто не обещал, как сделает Сталин в начале Великой Отечественной, все для фронта, все для победы. Нет, все пытались как-то изобразить, что это где-то далеко и, в общем, никого не касается. И веселая жизнь в Петербурге и Москве, в купеческих отелях, ресторациях, все это может продолжаться. А война где-то далеко. В обычном положении дел умалчивали, все хорошо. Прекрасные маркизы. Вот образцы творения тогдашних военкоров. Серьезных боевых столкновений не было. Это когда наша армия отступает. Японцы, пытавшиеся наступать на наши передовые части, повсюду были отбиваемы огнем. Настроение наших войск ввиду удач превосходное. В японских войсках заметен упадок. Многие сдаются в плен. Ну так, по-честному говоря, в плен-то сдавались наши в основном. И в конце войны пленных русских солдат, что тоже говорит о мотивации, было много-много больше, чем пленных японцев. Поэтому для общества известие о падении Порт-Артура, а потом о Цусиме, стало настоящим потрясением. А поскольку не было никакого понимания реальных причин войны, то люди, обыватели, ведь легко находят объяснение проблем самым простым образом. Это, наверное, предательство. А кто виноват в предательстве генералов? Царь дурак, не соображает ничего. Власть виновата. Империи были неограниченные возможности продолжать ту войну. И если победа над Японией или даже правильно объясняемая, тяжелая война с Японией, надо было правильно объяснять это обществу. Это могло усилить власть, серьезно укрепить положение монархии, то такие неожиданные поражения на фоне рисуемых розовых картинок, наоборот, стало действительно катализатором волнения революции 5-го года. Вот отсюда после поражений мощный подъем оппозиционных настроений во всех слоях общества.
еще был тревожный симптом. И в столицах начали фиксировать нападения хулиганов на офицера. Никогда такого быть в России не могло. Русская интеллигенция, буйное студенчество, они чувствовали себя свободными. И никто этих интеллигентиков не брал за шиворот, не сажал по статье о дискредитации армии, не объявлял иноагентами. Россия будет свободной, мол, еще немного поражений, и царизм рухнет. Все это не дало возможности довести войну до победного конца. И хотя сам Николай II упирался и не желал соглашаться на мир, но и порядок в Тулу он организовать не мог. Коренные вопросы, что вопрос о земле, был задвинут куда-то далеко. От беспорядка в тылу и решения системных вопросов победы быть не могло. Пару слов о памяти. Есть памятники героям русско-японской. Самый известный к адмиралу Макарову у морского собора в Кронштадте. Образец настоящего, редкого для нашей монументалистики модерна. Адмирал запечатлен в момент, когда из-под его ног вырывается морская волна в виде японского дракона. На монументе стихи: «Твой гроб, броненосец, могила твоя, холодная глубь океана, и верных матросов, родная семья, твоя вековая охрана». Спустя несколько лет после войны в Порт-Артуре будет открыт 8-метровый мраморный крест его героическим защитникам. Вечная память доблестным защитникам Порт-Артура, жизнь свою положившим за веру царя и отечества. Там же военное кладбище наших матросов и офицеров. Кстати, японцы за этим кладбищем ухаживали. Совсем недавно, в 2007-м, в Шотландии откроется небольшой мемориал крейсеру «Варяг». Но наши, конечно, деньги не английские. Установлен он на том самом месте, напротив которого в море затонул «Варяг». Да, именно там. Дело в том, что японцы подняли наш затопленный «Варяг», и он служил в их флоте в качестве учебного судна. Потом уже во время Первой мировой Россия выкупила его и отправила в Англию на ремонт. Наверное, надеялись переоснастить, использовать, дать кораблю вторую жизнь, но не получилось. Пока корабль ремонтировался, у нас произошла революция. Англичане, понимая, что возвращать Красной России корабль не стоит, его продали в Германию. Во время транспортировки корабль сел на мель как раз возле берегов Шотландии и затонул. Наверное, такая была несчастливая судьба у «Варяга» – все-таки пойти на дно. Судьба «Варяга» – судьба империи. И сегодня сохранился один и единственный корабль, который принимал участие в Цусимском сражении. Воевал героически. Во время Цусимского боя на нем 6 раз осколками тех самых разрывных снарядов «Шимоза» был сбит флаг. И каждый раз моряки поднимали флаг снова. Он чудом уклонился от десятка торпед. Крейсер вырвался из японского окружения. Весь изрешеченный смог уйти в Манилу. Тогда Филиппины были под американцами, американская колония. И власти США потребовали, чтобы он немедленно покинул порт. Чинить его отказались. Выйти в море корабль не мог, поэтому команде пришлось интернироваться. Николай II прислал отдельную телеграмму: «Ввиду необходимости исправить повреждения, разрешаю вам дать обязательство американскому правительству не участвовать более в военных действиях. Николай». Потом корабль вернулся на Балтику. Муза истории Клио – это не такая красивая девушка, как ее рисуют. Муза истории – это злая, едкая, очень ироничная тетка. И вот здесь злая ирония истории. Знаете, как называется этот корабль, прошедший сквозь Цусиму? Единственный оставшийся. Знаете, все знаете. Это крейсер «Аврора». Кино. Посмотрите. Старый советский фильм «Варяг» 46-го года. Как и все историческое сталинское кино, мощно, монументально. Кстати, снимался в этом кино тот самый крейсер «Аврора». Японский фильм интересный, 80-го года, «Высота 203». «Высота 203» – это та самая смертельная высота, сопка, штурмуя которую японцы положили десятки тысяч своих солдат, и взятие, которое предопределило сдачу Порт-Артура. Не поверите, советский северокорейский фильм 90-го года «Берег спасения». 5 моряков с погибшего крейсера,
дают бой японцам на Корейском берегу вместе с сочувствующими им корейскими крестьянами. Ну и, наконец, все хочу посмотреть, руки не доходят, времени нет. Фильм по роману Пикуля об обороне Камчатки. О том самом русском Стивене Сигале. Фильм 2004 года «Богатство». Посмотрите, поделитесь в комментариях. Чем закончилась русско-японская война? Несложно догадаться, всякая война рано или поздно заканчивается подписанием мирного договора, а перед этим сложными, очень сложными переговорами. Переговоры в Портсмуте, которые с нашей стороны вел будущий первый премьер-министр империи Сергей Витте, последний акт войны, сражение на поле дипломатии. Инициированы они были Японией, но у них есть интересная предыстория. В качестве посредника выступил президент США Теодор Рузвельт. Не надо думать, что Рузвельт такой был миротворец, который хотел жизнь свою положить на то, чтобы меньше гибло русских и японских солдат. На самом деле, в начале войны, еще в 1904 году, как-то в беседе с послом Германии, Рузвельт сказал, в интересах национальных США, чтобы русские и японцы, цитирую, максимально потрепали друг друга. Все меняется, кроме американского подхода к большой политике. Помним, как в начале Великой Отечественной Гарри Трумэн, тогда еще не президент, а сенатор, честный и прямой, скажет, интерес Америки заключается в том, что если будут побеждать Германия, начать помогать русским. А если будет побеждать Россия, помогать Германии. И пусть русские и немцы как можно больше убивают друг друга. Здесь было то же самое. Однако прошло время, и уже к лету 1905 года Теодор Рузвельт поручил американскому послу в Санкт-Петербурге убедить Николая II, что войну надо немедленно прекращать. Иначе, мол, Россия войну проиграет и потеряет после этого не только Порт-Артур и какие-то зоны влияния, а весь Дальний Восток. И вот изо дня в день американское посольство убеждает, навязывает, формирует общественное мнение и усиливает миротворческие настроения при императорском дворе в Санкт-Петербурге. Опять же, иначе вы потеряете весь Дальний Восток. А мы, мол, американцы, если вы подпишете этот договор, наоборот, мы всячески вам поможем. Японцы нам денег должны. Может, мы даже поддавим в этом отношении на японцев, чтобы они побыстрее заключили мир. Реальная причина этих усилий США мне видится несколько в другом. Отнюдь не в том, что Теодор Рузвельт мечтал получить Нобелевскую премию мира. Он ее, кстати, получил как писмейкер главный. Причина заключается в том, что Япония была жутко закредитована. И должны они были не только англичанам, а в первую очередь американским банкирам. Американцы чувствовали, что если война продлится еще какое-то время, ресурс Японии полностью иссякнет, она потерпит катастрофическое поражение от России. Если Россия выстоит, Россия выстояла бы, куда ей деться. И тогда кто будет отдавать огромные кредиты? Ну, русские точно отдавать не будут. Более того, они обложат Японию контрибуцией. Поэтому надо было представить ситуацию таким образом, что Япония побеждает, Россия потеряет весь Дальний Восток, и нужно как можно быстрее заключить мир. И вот это настроение, наложившееся, конечно, на предреволюционную ситуацию в России, крестьянские волнения, горящие усадьбы, забастовки и жестокое поражение под Цусимой, вот это все в совокупности и подтолкнуло правительство Николая II к заключению мирного договора. Мы начинали вести переговоры с позиции силы, то есть условия, продиктованные Николаем в нашей делегации, были следующие. Ни пяди земли, ни копейки контрибуции и недопущение передачи Японии КВЖД. У японцев запросная позиция была абсолютно противоположная. Огромная контрибуция, передача Сахалина и всех близлежащих островов. Я напомню, что Сахалин к этому моменту полностью оккупирован японской армией. Полная свобода действия Японии в Корее. Вывод всех русских войск из Маньчжурии. Ну и передача японцам права аренды Порт-Артура и КВЖД. Плюс был еще целый ряд мелких требований. Там, ограничение флота нашего, демилитаризация Дальнего Востока и прочее, прочее. Все это было весьма обидно, если не оскорбительно. Итог переговоров. Я подробно рассказывал о них во время лекции о Сергее Витте, о чем удалось договориться. Корея. Российская империя отказалась от влияния в Корее в пользу Японии.
Пройдет совсем немного лет, и Корея просто будет захвачена и аннексирована Японией. Россия отказалась от своих исключительных прав в Маньчжурии. Стороны обязались, правда, и Россия, и Япония обоюдно вывести из Маньчжурии свои войска. Да, Россия уступила Японии Порт-Артур и всю прилегающую территорию. К этому вопросу мы вернемся позже. Россия передала Японии не весь КВЖД, не всю железную дорогу, а только ее южную ветку. Не весь Сахалин, а ровно половину, южную часть Сахалина. Ну и плюс, от контрибуции мы увернулись, зато права ловить рыбу вдоль берегов Дальнего Востока Япония получила. Это был хороший дипломатический ход со стороны Сергея Витте, чтобы снять тему контрибуции, мол, заработайте денег сами. Мы вас пускаем в наши территориальные воды, ловите рыбу, это главная еда для японцев, сами как-то зарабатывайте. Была ли необходимость соглашаться под давлением американцев на эти условия? Были ли выторгованные условия мирного договора успехом или провалом Сергея Витте? Если бы Николай II в неосторожной беседе с американским послом не упомянул о возможности уступить половину Сахалина, а это тут же передали американцы японцам, смог ли бы Витте удержать в переговорном процессе весь Сахалин или нет? Или наоборот, заключение этого мирного договора стало очень выгодным, потому что на самом деле отношения с японцами быстро нормализовались, и потом, в годы Первой мировой, Япония даже была нашим союзником. Об этом сейчас можно рассуждать бесконечно. Нельзя не отметить лишь одно. Один очевидный минус ведения этих переговоров. Тут я уже серьезно. Историки отмечают большой организационный минус нашего центра принятия решений. Дело в том, что Сергей Витте, возглавляя нашу делегацию в Портсмуте, вообще был не в курсе, что из себя представляет русская армия в Маньчжурии, готова она к наступлению или не готова, какая ситуация реальная на фронте. Линевич, командующий русской армией, не получал из Санкт-Петербурга никаких указаний на наступление, а Витте, получая инструкции через Николая II, сосредоточившего на себе в одиночку принятие всех решений, в контакте с Линевичем не был. Хочу сказать, что, например, когда Советский Союз вел переговоры с Англией и США, будь это в Тегеране, в Ялте, во время разных встреч двусторонних, то наши делегации всегда были абсолютно в курсе реальной ситуации на фронте. То есть в составе делегации имелись представители Генштаба. И, конечно, Сталин, возглавляя делегацию, обладал абсолютной информацией, что происходит на фронте. Соответственно, наша позиция оперативно и точно могла измениться в соответствии с реальной ситуацией на земле. Поражение в войне стало тяжелейшим ударом для престижа Российской империи, поскольку впервые, если мы не будем считать крошечные символические территориальные потери после Крымской войны, Россия уступила свои собственные территории. Надо сказать при этом, что и японцы тоже были недовольны этим мирным договором, потому что они ощущали себя победителями и ожидали намного большего. Японское правительство после подписания мирного договора ушло в отставку в полном составе. Глава японской делегации чуть не был растерзан по возвращении в Японию. Его дом сожгли японские патриоты. Ну, а США и Британия получили с японцев назад все деньги, выжили Японию как лимон, моментально прекратили финансирование обещанное, никакого плана Маршалла не было. Поэтому дружить с американцами Япония после этого не стала. Мирный договор был подписан в первых числах сентября 1905 года. И не пройдет и недели, как крупнейший японский крейсер «Микаса» вдруг на рейде неожиданно взорвется и пойдет ко дну. Что-то там не так с этими снарядами «Шимоза». Еще одна ироничная улыбка старушки Клио. Почему этот крейсер не взорвался несколькими месяцами раньше? Перед Цусимой, например. Что символизировал его взрыв сразу после подписания Портсмутского мира? Японцы в целом старались казаться благородными азиатскими джентльменами, поэтому прилично относились к нашим раненым, пленным, оказывали медицинскую помощь, офицеров отпускали под честное слово. Можно бесконечно рассуждать в формате сослагательного наклонения, а что бы было если? Что бы было если крейсер «Варяг» не вышел в самоубийственный рейд из Порт-Артура? Что бы было, если Транссиб был построен на год раньше, и мы смогли бы быстрее перебрасывать резервы в тот самый напряженный момент Куропаткину? А что бы было, если
Минфин не жадничал, а профинансировал строительство нескольких броненосцев на пару лет раньше. И они бы были введены в строй до начала русско-японской войны. И их успели бы перевести на Тихоокеанский театр военных действий. Или снаряды, которые мы делали, были бы чуть иными. А может быть, России не стоило платить контрибуцию за Китай в том поражении в войне с Японией. И у японцев было бы меньше денег на создание своего флота. А может быть, в конце концов, случайный снаряд не попал бы в щель капитанской рубки адмирала Витгофта. И тогда не было бы этого страшного взрыва. И наша эскадра вырвалась бы из Порт-Артура, и не было бы никакой Цусимы. А что, если бы адмирал Бакаров не проявил странную то ли забывчивость, то ли невнимательность, и все-таки выслал бы перед собой тральщики, и броненосец Петропавловск не взлетел бы на воздух популярным адмиралом? А может быть, стоило бы не оставлять дальние, у японцев не было бы прекрасно оборудованного порта, где можно было бы саживать десант и таким образом бесконечно подпитывать войска, которые осаждали Порт-Артур. Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя. От того, что в кузнице не было гвоздя. В гвозде ли дело, в мелочи, в случайном попадании снаряда в то место, где отлетела бронеплита. Или сгнила вся система. Или всю систему управления армией, управления империей давным-давно нужно было модернизировать. А мы все цеплялись за старину и за времена Алексея Михайловича. Вопрос, на который попробуйте ответить сами для себя. После войны пройдет несколько лет, Россия и Япония подпишут соглашение по Китаю. Северная Маньчжурия снова станет зоной влияния Российской империи. Южная Маньчжурия – зона влияния Японии. Корея отойдет Японии. Правит Желтороссия даже возродится, и у нас снова появится надежда на расширение на Востоке, и снова заработает на полную мощность КВЖД, но тут случится другая война, в которую снова влезет неготовая, как всегда, Российская империя, и правительство Николая II второй раз наступит на те же самые грабли, Первая мировая, и все пойдет совсем по-другому. На этом я хотел бы поставить точку, поскольку все, что мог вам про русско-японскую войну рассказал. Дальше, если мы будем ударяться в детали, разговор затянется на долгие и долгие часы, вам это наскучит, и вы перестанете смотреть рассказы из русской истории. Но я не могу не сделать один эпилог. Есть хороший фильм, 7 Оскаров, старый, 58 года, называется «Мост через реку Квай». Это фильм о Второй мировой, где есть эпизод, как японские солдаты отмечают годовщину окончания русско-японской войны. Понимаете, прошли десятилетия. Но Япония не отмечала ни свои грандиозные победы над Китаем, ни взятие Сингапура, триумф Японии над Британией. 80 тысяч британских солдат были взяты в плен. Ни взятие Филиппин, там 100 тысяч пленных американцев. Отмечали тяжелую победу над русскими. И это, наверное, о многом говорит. Они хорошо помнили эту войну, и мы помнили. Страна у нас была другая совсем, но мы помнили ту войну. В 40-м году появился подзабытый сейчас фильм «Моряки». Там была такая песня. Они вспоминают Цусиму, напрасную храбрость свою, и небо отчизны любимой, и гибель в неравном бою. И шумом морского прибоя они говорят морякам: готовьтесь к великому бою. За нас отомстите.

Это 40-й год. И мы отомстили. Через 5 лет советский флаг взвился над Порт-Артуром. Наши моряки восстановили и заброшенные уже японцами могилы за годы Второй мировой. И крест православный поставили в Чемульпу. И Южный Сахалин, и Курильские острова навсегда возвратились в родную гавань. Тогда, в 45-м, вальс на сопках Маньчжурии стали часто исполнять по советскому радио. Он, кстати, звучит в фильме «Место встречи изменить нельзя». Это очень исторично, учитывая, что события фильма как раз разворачиваются сразу после победы над Японией.

И сегодня, когда историк слышит словосочетание «главнокомандующий русской армии на Дальнем Востоке», то автоматически мы представляем себе не неудачников адмирала Алексеева или генерала Куропаткина, сразу представляем совершенно другой образ русского главнокомандующего на Дальнем Востоке. Это образ маршала Василевского, войска которого всего за несколько недель сокрушили японскую армию в Маньчжурии, проведя самую эффективную в истории человечества, во всей военной истории по соотношению скорость, время, соотношение потерь и результата военную операцию. Вот памятник Василевскому, который военно-историческое общество установило прямо перед зданием Министерства обороны России на Фрунзенской набережной. Посмотрите, маршал Василевский изображен в поезде. Горит зеленая лампа, перед ним карты Японии. Он, накинув на плечи шинель, рассматривает карты будущего Дальневосточного театра военных действий. Он едет с германского фронта на новый, на японский. 2 сентября 1945 года прозвучит обращение Сталина к народу. Слушайтесь в каждое слово. Кавычки. Поражение русских войск в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита. 40 лет ждали мы, люди старшего поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции. Когда мы сдали Порт-Артур японцам, благородные японцы вернули холодное оружие нашим офицерам, которые находились в таком полуплену, и пригласили их, как принято, как победители, на ужин. Наши пришли в полном параде. Японцы опоздали на полчаса. Спустя 40 лет в 45-м мы пригласили японцев тоже на ужин. Они пришли в параде, а перед этим японскому адмиралу был возвращен его самурайский меч. Русские никогда не унижают своих побежденных врагов. Но мы тоже опоздали. Только в этот раз на полтора часа. Японцы почтительно знали. Они тоже помнили свой жест 40-летней давности. Интернет сегодня забит разными афоризмами, яркими высказываниями великих людей. Я люблю пошутить, и в этой шутке есть большая доля истины, что афоризм – это яркая, красивая фраза, сказанная кем-то из великих после его смерти. Действительно, многое приписывается потом. В этом отношении особенно повезло немецкому железному канцлеру Бисмарку, который и произнес много достоверных слов о России, и, наверное, кое-что ему приписано. Полуподтвержденных цитат Бисмарка немало. Но, понимаете, он знал русский характер, он много лет работал в России. И если эту мысль он и не произнес дословно, то точно такое Бисмарк мог сказать, и под этим бы расписался. А мысль проста. Никогда не пытайтесь что-то украсть у русских, потому что рано или поздно русские почувствуют обман, и они всегда приходят за своим. И это тоже урок. Это тоже урок русско-японской войны и потом советско-японской. И это урок не только для нас. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист, натуралист, и последние, уже почти 30 лет веду передачи о живой природе, о животных, растениях на телевидении, на радио, пишу статьи в газетах и журналах на эту тему. То есть это моя специализация. Но хочу сразу вас предупредить, что я не профессиональный биолог, у меня нет базового биологического образования, хотя всю жизнь этим занимаюсь. И все мои друзья, все мое ближнее окружение как раз люди профессиональные. В центре Архе я читаю по воскресеньям лекции для детей. С детьми нам очень хорошо, удобно и просто. Мой уровень невысоконаучный как раз к ним как-то ближе. Но руководство Архе предложило мне прочитать лекцию на такую необычную тему. У этого события есть некоторая предыстория. Просто я рассказал, что Иван Игоревич Затевахин, с которым мы старые друзья, ведущий бессмертный, ведущий диалогов о животных, как-то лет 20 назад мне позвонил и с удивлением сказал: «Ты знаешь, вот сколько у меня было передач», а я напомню, что в то время Иван Затевахин делал диалоги так, там в центре были фрагменты зарубежных фильмов, которые он комментировал. И он сказал: «Ты знаешь, говорит, самый безумный рейтинг – это был фильм о капрофагии». И рейтинг выбил вообще все планки. То есть такого рейтинга не было никогда. Я не думал, что эта тема так популярна в народе. Я напомню, что такое капрофагия. Капрофагия – это капрос или хопрос – это экскременты, фагос – естественно, поедание. То есть поедание экскрементов. Когда я рассказал эту историю руководству Архе, они оживились и сказали: может быть, вы прочитаете такую лекцию. Именно такой был анонс, как капрофагия. Но знаете, о чем я подумал? По поводу капрофагии как явление, это да, действительно научный термин, но есть еще другой термин – это скатология. Скатология – это как раз наука о фекалиях, об экскрементах. И здесь вот возникает первая такая коллизия. Скатос – это тоже экскременты на древнегреческом языке. Так же, как и хопрос. И я сразу задумался, а это что, слова-синонимы? Потому что у нас тоже много синонимических слов, которые обозначают фекальные массы. Так получилось, что в прошлом году даже целых два года я работал по древнегреческой тематике. Мы делали большие...

большой часовой фильм «Тайные Таки» или «Загадка Одиссеи», я очень плотно общался сразу с десятком, наверное, профессоров в области эллинистики. Я стал их обзванивать, но ни один из уважаемых профессоров, эллинистов, ни историк, ни литературовед так мне не смогли сказать по поводу скатоса и капроса. Ну, скорее всего, это все-таки синонимы. Но что такое скатология? Это не просто наука об экскрементах, да? Это собирательство интересной информации. То есть это вот экскрементальные темы в литературе, в кинематографе. Вот это все объединяет скатология. Поэтому говорить мы сегодня будем не только о животных, но и о человеческом обществе. Несколько исторических таких срезов у нас будет сегодня. И я бы назвал нашу сегодняшнюю лекцию несколько иначе. Давайте назовем ее так. Занимательная скатология. Есть еще, кстати, капролалия, такой термин. Это сквернословие. То есть, когда экскременты фигурируют либо в эпитетах, либо в прилагательных, либо в анекдотах, вот это вот все уже капролалия, тоже абсолютно научный термин. Ну, теперь ближе к делу. Давайте начнем со средних веков, потому что фекалии в различном виде и животных, человеческие, все-таки играли и играют до сих пор в жизни человека достаточно большую роль. Мы в этом убедимся чуть позже. Ну, еще Гесиод, это, наверное, самое древнее упоминание. Помните его незабвенный труд, труды и дни. Гесиод очень близок был к крестьянскому быту, к сельскому быту. Вот занимался таким скрупулезным бытоописанием, наставлениями, и у него сохранились наставления, как надо правильно справлять большую и малую нужду, соблюдать правила гигиены. Ну, наверное, это древнейшее такое упоминание, детализированное. Да? Геродот пишет, что вот персы какие-то очень странные ребята, потому что у них запрещено прилюдно сморкаться, плеваться, исправлять нужду. Вот они какие странные ребята. И у Афинея, если вы читали его, очень интересный труд, называется «Пир мудрецов». Он был переведен на русский язык, издавался, действительно очень интересное чтиво. Там есть такой забавный эпизод. Кто-то из мудрецов во время пира говорит, вот какие странные люди египтяне. У египтян вот все не так, как должно быть у людей. Потому что египтяне почему-то справляют нужду на улице, а едят дома. Хотя у нас, греков, все наоборот. Мы дома справляем нужду, а едим на улице. Ну вот давайте, наверное, приступим к изучению картинок параллельно, да, посмотрим картинку, потому что у египтян уже были туалеты. Туалеты, которые совершенно нормально функционировали. То есть слива там как такового еще не было, но тем не менее египтяне заботились о том, чтобы в таких вот уборных, который посещает не один человек, чтобы не было неприятных запахов. Картинку мы увидим, да? Так. Угу. Туалеты появлялись позже. Они появлялись, конечно, и у древних греков, и у римлян. У римлян, давайте вот мы сейчас тоже посмотрим картинку. Так, простите, у нас, по-моему, какая-то запиночка с камерой, да? Вот. Это мы видим сейчас туалет минойской культуры. Это в Кносском дворце. Это еще до ахейской культуры. Древнейшая древнегреческая культура на острове Крит. Многие из вас, наверное, там побывали. Это такая туристическая мекка. Были в развалинах Кносского дворца. Вот, посмотрите, здесь уже есть и туалет, который смывается водой, и есть канализация, достаточно сложная система. По преданию, в свое время
Все это изобретал Дедал, тот самый мастер Дедал. Он же бежал из Афин, у него был любимый ученик, он возревновал его к славе, ударил его так сильно, что ученик погиб, и тогда Дедал со своим сыном Икаром бежал из Афин и долгое время пребывал у царя Миноса, и там изобретал, что он только не изобретал. Он изобретал вплоть до внутриматочных спиралей, он изобретал браслеты, которые выполняли функцию паспортов, и вот системой канализации по преданию занимался тоже Дедал, а потом сконструировал крылья и попытался на них улететь. Мы все прекрасно знаем, чем это кончилось, печальный пример его сына. Посмотрим дальше следующую картинку, там должны быть уже туалеты римской эпохи. Ну, здесь было все еще свершение, потому что в Риме туалеты играли роль таких вот клубов. В общественных туалетах люди сидели очень-очень подолгу, там было все устроено с максимальным комфортом, они там общались, они разговаривали друг с другом. И вот посмотрите, в руках у каждого римляна, ну, это такая реконструкция не очень удачная по одежде, да, они, по-моему, в рубашечках даже сидят, европейских. Но кое-какие детали подмечены верно. Видите, в центре стола, не стола, а помостик такого, да, там чаша каменная, в этой чаше палочки, на конце каждой палочки губка. Ну, губка, морская губка. А вот под ногами у людей канавка с водой. То есть, после того, как человек совершил акт дефекации, после этого он брал общественную губку, ей подряд пользовались разные люди, ее никто не мыл, и дальше этой губкой подтирали себе причинное место. Вот так все было обустроено в Древнем Риме. Смотрим следующую картинку. Это уже у нас будет Хамад Гадер. Опять-таки, если вы бывали в Израиле, это туристический такой маршрут, по которому очень любят катать туристов. Хамад Гадер – это развалины терм, бань, которые лично спроектировал царь Ирод. Как мы знаем, вот они, видите, эти развалины. Как мы знаем, царь Ирод учился в Древнем Риме, ну, выражаясь современным языком, он закончил архитектурный институт, очень любил строить, проектировать, построил целый город. И вот эти вот бани, термы сконструировал и построил тоже царь Ирод. И там были даже унитазы с подогревом. Вот если вы посмотрите, видите, такие сидушечки, да? Вот эти вот сидушечки – это вот унитазы с подогревом, где рядом там термальные источники в Хамад-Гадере. И от этих термальных источников как раз теплая вода обогревала сиденье. Смотрим дальше, что у нас. Были в ходу у древних греков и у древних римлян уже и ночные вазы. Потому что у Эсхила в одной, но это уже более позднего периода, и как мы видим на этой картинке, очень мало дизайн изменился за последние тысячелетия ночных ваз и ночных горшков. У Эсхила Одиссей как-то говорит в одной из сценок, что вот этот вот плут метнул в меня, как же он выразился, потешный снаряд, и ведь подлец не промахнулся. Этот потешный снаряд попал мне, потерпел кораблекрушение, а незыблемую скалу моей головы расплескав отнюдь не благовоние. Вот так выразился Одиссей. Из этого мы делаем выводы, что во времена Эсхила, во всяком случае, зрители в театре прекрасно понимали, что такое ночная ваза, что такое ночной горшок. Мало того, на пирах, поскольку у древних греков все-таки оправлять нужду не считалось таким зазорным и позорным, очень часто кто-то из пирующих кричал мальчику, прислуживающему: «Мальчик, быстрее неси горшок». Ну, надо полагать, что акт дефекации совершался прямо там, за пиршественным столом. Ну, вот такие нравы царили в Древней Греции, в Древнем Риме они, в общем-то, немногим отличались. Но вот что любопытно.
Ну, кстати, очень часто такие сценки фигурировали в древнегреческих комедиях. Например, в знаменитой комедии Аристофана «Лягушки» там есть такой эпизод, когда бог Дионис со страха обделался, и Ксанф, да, по-моему, Ксанф его отирает губкой. Ну, люди смеялись, потому что в комедиях древнегреческих очень часто попадались всевозможные скабрёзности. Древнегреческая литература не знала цензуры, так же, как и римская. Помните, как там у Пушкина читал охотно Апулея, а кого он там, я уж не помню, Гесиода, да, не читал. Здесь возникает еще один такой очень любопытный момент. С древних пор, вот теперь мы плавно переходим к такой частичной капрофагии. В древние времена некоторые лекари для того, чтобы правильно установить диагноз пациента, пробовали на вкус его фекалии или урину. Ну вот по запаху и по аромату они могли уже более точно установить диагноз. И это, конечно, знала почтенная публика, потому что очень любопытный эпизод мы встречаем у господина де Мольера. А я вам напомню, что когда жил Мольер в 17 веке, во Франции в большом почете был придворный балет. Но к каждому акту король переодевался. Он был великий модник. На нем были всегда неимоверные костюмы с огромным количеством пуговиц, бантиков, подвесок. Это все надо было каждый раз переодевать перед каждым действием. И занимало это очень много времени, полчаса, а то и час. И Мольер в перерыве между вот этими балетными актами ставил, писал сам сценарий и ставил со своей труппой, со своими актерами такие комедийные сценки для того, чтобы рассмешить почтенную публику, чтобы она не скучала, пока его величество переодевается. И вот там был такой очень забавный эпизод. Неверный муж застал у себя дома с женой, с раздетой женой любовника. А любовник, муж был очень простодушный, а любовник был очень находчивый, и он тут же прикинулся лекарем. Он сказал: так, не мешайте, видите, здесь идет процесс, я лечу вашу жену. А в руках у любовника был кувшин с вином. И простодушный муж говорит: простите, а вот это что у вас в руке? А это у меня урина, это моча вашей жены. Я пробую ее на вкус для того, чтобы точно определить диагноз и причину ее болезни. Вот я уже почти что все допил. Нет, у вас точно не воспалительный процесс. Скорее всего, вы простудились. А вот теперь налейте-ка мне еще, сходите, сделайте мне еще один кувшинчик мочи. Я что-то не распробовал. Ну, публика, конечно, в лёжку лежала, захлебывалась от смеха, потому что все прекрасно понимали, что обыгрывается такой абсолютно понятный и доступный их пониманию бытовой эпизод с доктором, который действительно пробует кал или мочу на вкус для того, чтобы определить диагноз. Ну, конечно же, имели место и диагнозы. Вот как может стул, жидкий стул, играть историческую роль? Бывало такое. Наполеон проиграл Ватерлоо, потому что у него был насморк, как утверждают историки. Ну, а теперь можете себе представить, сколько сражений могло быть проиграно, если полководца мучила диарея. Известна знаменитая битва при Азинкуре. Это октябрь 1415 года, когда сошлись английские и французские войска. Эта знаменитая битва прославилась тем, что английские лучники сражались без штанов. Без штанов они сражались по одной простой причине, потому что английские войска захлестнула дизентерия, понос поливал и мучил каждого воина, и тогда воины решили, чтобы не откладывать сражение, сражаться без всяких штанов, чтобы не отвлекаться на акт дефекации. А вот французы сражались в штанах. Наверное, у французов тоже была диарея, видимо, оттуда она и перекинулась к англичанам. Но англичане выиграли. Вот такая беспартошная команда англичан победила. Вот они, мы сейчас видим этих лучников, видите, без штанов. Следующая у нас картинка будет. Покажите нам, пожалуйста, следующую картинку. Следующая картинка, нет, немножко назад. Отыграйте, пожалуйста. У нас там Фридрих Барбаросса был.
Фридрих Барбаросса сыграл в истории огромную роль. Его помнят наверняка все школьники, но мало кто знает, что Фридрих Барбаросса в свое время чуть было не утонул в фекалиях. Это произошло во время пира в одном из замков. Рыцари, ну, видимо, они были еще не до конца разоблачились, после, не сняли все свое вооружение. Они как-то очень массово посетили туалет. Гнилые доски пола в туалете не выдержали. Они все полетели вниз в выгребную яму, которая была очень глубокая. Несколько человек сразу захлебнулись и утонули. А Фридрих Барбаросса спасся, уцепившись за какой-то там предмет выступающий, и мужественно держался, пока не подоспела помощь. А вот так представлять, если бы бесславно сгинул Фридрих Барбаросса, я думаю, что история могла бы европейская пойти немножко по другому пути. Надо сказать, что Ас Грешен, очень хорошо понимаю этого знаменитого короля, потому что со мной произошел аналогичный случай много лет назад. Я тогда закончил первый курс факультета журналистики МГУ. Нас послали на практику в районную газету. И я отправился брать интервью у какой-то доярки орденоносной. Спросил, где найти Клавдию Семеновну. А там сидели мужики колхозные, зашибали козла, играли в домино. Говорит, он, милый, иди вот по той тропочке, только никуда не сворачивай. И прямо к коровнику придешь, третий корпус. Я пошел по тропочке, конец мая, да, наверное, это был конец мая, тропочка по правую и по левую сторону от тропочки, изумрудная трава, а я в это время страстно собирал бабочек. И тут я увидел бабочку, бабочка Аврора, Зорька. Ну, у меня была такая в коллекции, но уж больно она была хороша. Наверное, у меня просто рефлекс работал. У нее очень короткое время лета, у самца это такая беляночка, у самца на верхних крылышках оранжевые-оранжевые пятна, как два восходящих солнца, поэтому она так и называется, Аврора или Зорька. Вот, я прыгнул на травку с тропинки, и тут произошло страшное. Как сейчас помню, на мне были белые джинсы. Это сейчас джинсы можно купить в любом магазине, а тогда джинсы – это был символ престижа. Травка разорвалась, как рвется бумажный обруч у цирковых актеров, и я стал погружаться во что-то очень-очень горячее. Первая мысль, которая у меня возникла в голове, неужели так бесславно? Ну, я понимаю, с гранатой под танком, геройская смерть, но вот так вот утонуть в фекалии, это оказалось отстойники. С правой и с левой стороны были овоз, а сверху нанесло какой-то пыли соры, на этой корочке зазеленела травка, которая просто прорвалась под тяжестью моего тела. Хорошо, что я докричался до тех самых джентльменов, которые играли в домино. Они прибежали, они меня достали с таким глухим чавканьем. Стихия меня вернула этой жизни, но штаны, конечно, были утрачены безвозвратно. Так что я очень хорошо понимаю, что чувствовал Фридрих Барбаросса. Наверное, его свергила та же самая мысль. Неужели так бесславно? Ведь у меня впереди должно быть столько великих дел. Ну что ж, смотрим следующую картинку. Следующая картинка, кстати, была средневековый туалет на стене. Вот сейчас вы его увидите, да? И сразу все видно. Никакой системы канализации, все падает на голову прохожим. Вот, видите? Так, ну, я думаю, что, друзья мои, пора, наверное, сейчас нам перейти к миру животных, да? К миру животных, и мы будем говорить не только о капрофагии у животных, но будем говорить еще о том, какую роль фекалии играют в их жизни, в их поведении, и, скажем так, об актах дефекации, как они используются, да, у животных. Ну, вот это милое создание, сейчас вы его увидите. Да, подождите. Знаете что, давайте вот что, я вам еще не договорил. Это хохлатые индри. Я еще, вот всегда так бывает, начинаешь говорить и забываешь самое-самое важное.
мы закончили на Фридрихе Барбаросса, да, я вспомнил еще несколько очень любопытных эпизодов, которые, может быть, не всем известны. Леонардо да Винчи в свое время посетил Париж. Это было в 16 веке. Ну, в это время в Италии уже занималась заря эпохи Возрождения, а Париж являл собой очень омерзительное и зловонное зрелище. Очень печальное. Леонардо да Винчи настолько был потрясен этим ужасным зрелищем, этой вонью, которая стояла на парижских улицах, не знавших канализации, что при первой же аудиенции у короля Франции, тогда был королем Франциск I, он предложил ему проект, который наспех набросал перо, проект персональной королевской уборной с вентиляцией, с ватер-клозетом. Но Франциск I пожал плечами, сказал, зачем это нужно, да мы как-то привыкли и не заморачиваемся. Я напомню, что Франциск I – это был тот самый король, который устраивал знаменитые приемы на горшке. То есть у него был такой трон с горшком, и очень часто просто, когда его мучили запоры или диареи, он просто принимал своих подданных, сидя на горшке, и приемы длились иногда очень-очень долго. Что касается Парижа, не только Парижа, Лондон тоже являл собой это отвратительное зрелище, потому что, ну, еще даже, я даже не говорю о средних веках, когда все было значительно хуже. Помните времена Д'Артаньяна, да, у вас у всех перед глазами картинка из трех мушкетеров, где они все в широкополых шляпах. Зачем нужны были широкополые шляпы мушкетерам? И не только мушкетерам. Откуда была такая мода? Дело в том, что в Париже в те времена, в 17 веке, все нечистоты, все помои и содержимое ночных горшков выливали прямо на улицу из окон домов. Уж как только с этим не пытались бороться. Уже и пытались штрафовать за это. И, ну, все было бесполезно. И тогда власти города даже выпустили такой приказ, что, ладно, если с вами ничего уже не поделать, выливайте и дальше. Но обязали каждого, кто собирается вылить содержимое горшка или помойки на улицу, два раза крикнуть «Осторожно, выливаю!». Но все равно на головы все, конечно же, попадало время от времени, и спасали широкополые шляпы. А позже уже стали спасать парики. Это уже в 18 веке, потому что одно дело, если тебе горшок прямо на волосы вылили, да, придется долго отмываться от этих запахов. А другое дело сменить парик. Согласитесь, это все гораздо проще. Вот, кстати, по поводу нечистот, по поводу нравов тех времен, ну, мы же с вами знаем, что Лувр представлял собой тоже печальное зрелище, туалетов там не было. Люди просто свешивались за окно и оправляли свою нужду прямо вот свешиваясь из окна. Даже такие поручни были специальные, за которые можно было удобно держаться. И как описывают историки, хроникеры, стены Лувра, поэтому под окнами, были в постоянных подтеках вот этих каловых масс, которые стекали из окошек. Ну, люди к этому относились весьма спокойно. Скажем, Людовик XIV, известный нам по роману Дюма, мылся всего лишь два раза в жизни, это исторический факт. Первый раз в жизни он мылся, когда появился на свет, его вымыла акушерка, а второй раз его помыться заставил лекарь. И вот этот вот процесс мытья доставил ему такие страшные мучения. Он был в таком шоке, что сказал, что все, больше никогда мыться не буду, никогда в жизни. Ну, наверное, не мылся. Но мы с вами знаем, что аристократия в это времена спасалась парфюмерией. Именно тогда появились духи, одеколоны с сильным запахом, именно для того, чтобы отбить вот эту вот страшную вонь и запах, неприятный запах немытого тела. Я уже не говорю о блохах, которые скакали сплошь и рядом, везде, и в домах бедняков, и на самых-самых, что ни на есть, куртуазных приемах. Мало того, блошек даже держали домашних в табакерочках, устраивали
устраивали блошиные театры, но это уже отдельная тема. Если вам интересно, как-нибудь поговорим отдельно. Перед тем, как мы с вами окончательно перейдем к миру животных, я хочу напомнить, что иногда, кстати, экскременты играли и выполняли роль лекарств. Потому что, например, у бедуинов еще в средние века, во времена пророка Мухаммеда, было принято лечить диарею, лечить дизентерию поеданием верблюжьего навоза. Вот не знали об этом английские лучники при битве при Азинкуре, хотя думаю, что при Азинкуре в 15 веке верблюдов было не сыскать, так что все равно бы они и мучились бы. Ну, зачем это делали бедуины? Это вполне понятно, потому что, скорее всего, вместе с верблюжьим навозом люди переносили в свои желудочно-кишечные тракты микрофлору, да, из верблюжьих желудков, которая помогала им переваривать пищу и бороться с диареей. Но нечто похожее сейчас происходит у нас в наши времена. Некоторые фармацевтические компании выпускают специальные капсулы с собственным или донорской фекальной микрофлорой. То есть, ну, представьте себе, человек производит дегельминтизацию организма, да, то есть, грубо говоря, гонит глистов. Все глистогонные средства – это ковровая бомбардировка, которая уничтожает всю микрофлору. Значит, надо заносить новую. Человек начинает пить эти капсулы вот со собственной бактериальной микрофлорой, если он здоровый, да, которая потихонечку восстанавливается, либо если он болен, то ему дают донорскую здорового человека. В общем, подводя итог, можно сказать, перефразируя Шекспира, слова Гамлета: «Есть многое на свете, друг Горацио, что учащает акты дефекации». Ну вот теперь мы можем с вами перейти к животному миру. Как раз полчаса у нас ушло на человеческое общество, ну где-то полчаса у нас уйдет на животных. Итак, приматы. У приматов фекалии играют очень большую роль. Вот этот вот симпатичный зверек, мадагаскарский лемур, хохлатый индри, они живут стайками, и у них акт дефекации – это такой ритуал мечения территории. То есть вся стая регулярно обновляет эти самые меточки, и больше всех старается доминантный самец. Вот ему приходится много есть, много испражняться для того, чтобы справно пометить свою территорию. Точно так же поступают и грунки, капуцины, в общем, другие обезьяны и другие полуобезьяны. У них есть такой же вот сходный ритуал мечения территории. Мало того, фекалии очень часто несут много информации, потому что там же ведь не только переваренная или не полностью переваренная пища, там еще и феромоны, и ферменты, и выделение различных железок. Вот, например, самка, она оставляет с фекалиями метку, что она находится в репродуктивном статусе, да, то есть то, что она готова к спариванию. И самец, понюхав эти фекалии, сразу это поймет, взбодрится, пойдет по следам. Ну, не забывайте, что мы все-таки оцениваем то, что происходит в мире природы со своих позиций. Да? С нашим слабым нюхом нам трудно представить себе, какую гигантскую роль играет обоняние у животных. Ну вот, например, у шакалов в Африке, да, в определенный период, когда вот эти идут несметные стада антилоп, и когда у них начинается отел, то шакалы специализируются почти исключительно на последах, на поедании последов. И вот шакал, когда он идет по следу, где прошла вот этот вот табун гну из сотен животных, он может по следу отличить, по запаху следа, выделить именно ту самку, которая сейчас будет рожать. И дальше идти именно по ее следу, не отвлекаясь на другие следы. Вы представляете, какой безукоризненный нюх, какой совершенный аппарат, какой сенсор
есть у некоторых животных, которые вот открывают перед ними безграничные возможности, нам, людям, недоступные и непонятные. Мы просто не можем себе представить этот мир запахов, в котором живут некоторые животные. А среди них, конечно, запах экскрементов, который очень много о многом животном рассказывает. Что касается человекообразных обезьян, да? Ну, у приматов у всех все по-разному происходит. Причем, вот смотрите, если мы возьмем шимпанзе, ну, давайте посмотрим в следующей картинке, кто у нас там будет. А, вот, вот, кстати, шимпанзе есть. Что касается шимпанзе. У шимпанзе капрофагия наблюдается, но очень-очень редко. Мне в какой-то книжке недавно попалось такое размышление. Дело в том, что шимпанзе, в отличие от многих других обезьян, они частенько хищничают. И они охотятся, охотятся и на мелких животных. Так, сейчас, извините. Охотятся они и на мелких животных, и даже на достаточно крупных. То есть, иногда они охотятся на довольно крупных антилоп, довольно мелких антилоп. Кстати, иногда они убивают других обезьян и поедают их. А в этом случае маленьких детенышей обезьян, которых они едят, они держат у себя в своей стае, вот как мы держим кошечек или собачек. Так вот, шимпанзе, они очень брезгливо относятся к фекалиям, к чужим фекалиям, очень сердятся. И, ну, капрофаги вот у них объясняют, вот я встречал такое объяснение, которое меня не убедило. Когда они переходят на животную пищу, да, что белки у них плохо там перевариваются, и это получается что-то типа двойного пищеварения. О двойном пищеварении мы будем говорить несколько позже у травоядных животных. Но я понимаю травоядных, где трава действительно переваривается очень долго, и нужно либо иметь 4 секции желудка, как вот у коровы, да, либо поедание своих экскрементов, как у зайцеобразных, но мясо переваривается нормально и легко. Так что это не аргумент. Но вот чаще всего капрофаги у шимпанзе наблюдается в неволе. В неволе это тоже понятно, это стресс. Стресс всегда меняет поведение животного. Такое, кстати, бывало и с людьми, потому что у людей очень часто капрофаги свойственны людям, которые потеряли свой рассудок, да? У которых начинает прогрессировать шизофрения или какие-то девиантные отклонения. Вот я сейчас не помню фамилию декабриста, которого содержали в одном из монастырей Суздаля, но очень хорошо помню, что он начал сходить с ума, и надсмотрщики, тюремщики обратили на это внимание, когда он стал поедать собственные экскременты. Ну, видите, ничто не ново под луной. И именно поэтому, кстати, у животных в зоопарке, особенно это касается обезьян, есть такая программа, международная программа, она называется «Активная среда». То есть для того, чтобы они не тяготились неволей, не сходили с ума и не ели собственные экскременты в том числе, им предлагают, давайте посмотрим, кстати, следующие картинки, там это будет, им предлагают различные игрушки и головоломки. Это вот, смотрите, какая симпатичная пара, мама с ребенком. И вот, глядя на эту картинку, сразу вспоминаешь, что, между прочим, геном карликового шимпанзе бонобо на 98 и, по-моему, 98,8% совпадает с геномом человека. Правда, очень много общего. Посмотрите, абсолютно человеческая мимика, абсолютно человеческий взгляд, задумчивый и скорбный, и абсолютно человеческие привычки. Ну, кстати, отдельная тема – это попытки скрещивания людей с человекообразными обезьянами. Все они закончились очень плохо. Такие попытки были в Советском Союзе в 20-е годы. Профессор, который сошел с ума этим занимался, кончил в застенках НКВД. Такие же эксперименты пытались проводить в Третьем Рейхе при помощи заключенных концлагерей. И там аналогичная история. Точно так же профессор, видимо, сошел с ума и тоже кончил за стенкой гестапо. То есть ни одна из таких попыток не завершилась успехом. Тоже отдельная тема. Если хотите, как-нибудь можно подготовиться, на нее поговорить. Следующую картинку давайте с вами посмотрим.
Следующая картинка – это у нас… Да, это у нас растение. Значит, капрофагия все-таки бывает у шимпанзе, связана со способом поедания некоторой пищи. Диалиниум, по-моему, гвинейский называется это растение. У него очень вкусные плоды. Они по вкусу напоминают финики, сухофрукты, а внутри очень толстая косточка. Так вот, шимпанзе очень любят эти плоды, а потом они разгребают свои собственные экскременты, достают оттуда косточки и начинают их поедать. Почему? Ну, видимо, потому что… Ну, кстати, в этом нет ничего странного. Многие люди не так любят абрикосы, как любят абрикосовые косточки, в которых скрывается нежное вкусное ядро. Да? Видимо, то же самое происходит вот с этим растением. Видимо, когда косточка проходит через желудочно-кишечный тракт, то, что называют ботаники, происходит скарификация. Да? То есть, жесткая оболочка размягчается, и шимпанзе уже может эту косточку разгрызть и полакомиться вкусным ядром. Смотрим следующую картинку. Следующая картинка. Так, вот это как раз кубик Рубик, то, о чем я вам сейчас говорил. Это как раз программа «Активная среда». Это вот всякие головоломки, всякие игрушки. Это раньше, да, у нас в московском зоопарке во времена моего детства горили, клали в вольер вот такую вот покрышку от краза, который он метал и который он бил об бетонные стены, да, с тихой грустью. Ну, вот теперь у них всякие такие вот игрушки, которые выполняют двойную роль. Это еще иногда такие тесты на экстраполяцию, да, головоломки, которые обезьяна должна решить, чтобы достать там лакомство или еще что-то сделать. Ну, так, таким образом им легче переносить неволю. Смотрим следующую картинку. И продолжаем разговор о капрофагии у человекообразных обезьян. Здесь мы с вами уже видим гориллу. А вот с гориллами все обстоит несколько иначе. Гориллы мало того, что очень часто поедают экскременты, причем и собственные, и чужие, они еще с ними играются. Они их подбрасывают, они их ловят ртом, они их могут проглотить, потом выплюнуть на руку, да? То есть, это не пищевое поведение, это абсолютная игра. Вот, опять же, вот если шимпанзе очень брезгливо относится, как я уже говорил, к чужим экскрементам, даже был такой описан случай в наблюдениях, когда в вольере, где была группа шимпанзе, самец стал настойчиво домогаться самку. Самке, видимо, эти домогательства его надоели, кавалера, и она подставила ему свой зад, седалищную мозоль, щедро испачканную экскрементами. Самец в ужасе заверещал, убежал на другой конец вольера, а два других самца, которые это увидели, они подошли к самке и стали ее отирать какой-то тряпочкой или тем, что нашли рядом. Вот это тоже очень любопытный момент, потому что шимпанзе отличаются своей чистоплотностью. Они, наверное, изобрели туалетную бумагу еще раньше, чем до нее додумались мы. Но поскольку бумаги нет, они используют для этих целей мох, листья, мягкие листья деревьев. Ну, самка, например, шимпанзе с детенышем всегда ему отирает анус после каждого акта дефекации заботливо, в то время как, например, собаки его вылизывают, да, суки своим щенятам. То есть, вот шимпанзе, они очень аккуратные обезьяны и очень привередливые. В отличие от горилл, гориллы совершенно спокойно относятся и к своим, и к чужим экскрементам, с удовольствием его поедают. И вот здесь-то как раз, может быть, уже и играет такой же элемент двойного пищеварения, потому что, в отличие от шимпанзе, гориллы – это облигатные вегетарианцы, они питаются исключительно растительной пищей, которая усваивается значительно сложнее. Ну и, конечно же,
кал, собственный кал, гориллы используют для того, чтобы маркировать свою территорию. У них очень интересный кал. Такие, знаете, шарики, соединенные волокнами. Причем шарики по размеру этого шарика, по его диаметру, можно сразу понять, либо это матерый самец, либо это самка, либо это ребенок. И вот самец, он просто раскладывает по пути своего следования, когда обходит территорию, свои экскременты для того, чтобы свою территорию пометить. Конечно же, вот мы, когда будем с вами говорить о том, что из непереваренного и интересного для других животных остается в навозе, в экскрементах, да, мы с вами поговорим о знаменитом копи-луак, да, и о других продуктах, которыми не брезгуем и мы, люди. Но здесь хотел бы обратить ваше внимание еще на такой любопытный момент. Помните древнюю такую песенку «Чижик-пыжик где-то был, на фонтанке водку пил»? Чижик-пыжик у Хармса, помните, жили в квартире 44 веселых чижа. Вот я вас уверяю, что если вы спросите своего ребенка, как выглядит чижик, он, скорее всего, вам на этот вопрос не ответит, если это только не продвинутый ребенок, не юный зоолог. В то время как у детей, детям 19 века или начала 20 века, чижики были прекрасно знакомы. Это была самая обычная городская птица. Почему? Потому что в городах не было автомобилей, был гужевой транспорт. Лошади, как известно, оставляли очень много своих фекалий на улицах. Навоз валялся повсюду. И этот навоз расклевывали чижики, овсянки, галки. То есть в наших городах была совершенно другая авиафауна. Я напомню, что вот такая совокупность видов птиц, так называется апифауна, она очень изменилась с тех пор, как исчез гужевой транспорт из наших городов, перестали гнездиться галки на колокольнях, все они отлетели за город, пропали чижи, пропали овсянки. Так что навоз был для них очень большим такой, это была их основная пищевая база, если можно так выразиться. Что такое наши экскременты? Понимаете, ведь наше пищеварение – это сложнейший биохимический процесс, да, в котором участвует огромное количество бактерий. Вот в человеческом желудке от 1 до 2, иногда до 2,5 килограммов бактерий. Вдумайтесь, вот внутри нас, только в желудочно-кишечном тракте, там 2 килограмма бактерий. У коров или у лошадей еще больше, да? Но, опять-таки, корова – это травоядное животное, да? Это жвачное животное. У жвачных, как мы знаем, для того, чтобы трава усвоилась, а трава очень сложно усваивается, у них 4 пищеварительная система устроена таким образом, что там 4 отдела. Рубец, сетка, книжка и сычуг, да? И вот по ним гоняется туда-сюда пища, так чтобы она несколько раз проходила через желудочно-кишечный тракт и лучше усваивалась, да? Жвачные животные, вот они жуют-жуют, проглатывают, потом опять отрыгивают, жуют-жуют, и вот через вот все вот эти вот отделы желудка проходит пища, так она лучше усваивается. У зайцеобразных они не жвачные, у них это сделано по-другому. А я, кстати, напомню, не все взрослые, между прочим, знают, что зайцы, кролики – это не грызуны. Это совершенно другой отряд. Это отряд зайцеобразных. Зайцы, кролики, пищухи, да, стеноставки. Это зайцеобразные. И вот они как раз поедают свои же собственные экскременты. Почему? Ну, представьте себе, зайчик наелся травки, надергал где-то коры. Дальше он выдал первую партию вот этих своих катушек твердых, да, и дальше под действием бактерий происходит процесс ферментации.
А дальше зайчик бежит по полю или по лесу, видит экскременты свои собственные или чужие, которые уже дошли до нужной кондиции, и их пожирает. Такое поведение свойственно кроликам, это все прекрасно знают кролиководы. Вот. Но здесь интересный момент вот какой. Конечно же, при первом прохождении через желудочно-кишечный тракт далеко не все усваивается. Да, вот мы, если останется время, да, наверное, немножко останется, мы с вами поговорим о навозе, его роли в агротехническом хозяйстве. Но, к сожалению, очень много семян не перевариваются и сохраняют свою схожесть. И здесь нельзя не уделить внимание знаменитому копии Лувак. Ну, наверное, все знают, что это такое, да? Что такое копия Лувак. Дело в том, что плод кофе представляет собой, как иногда называют, вишня. Ну, такая действительно похожая на вишню, немножко круглая, продолговатая красная ягода, а внутри вот это вот твердое зерно. То самое, которое очищается от мякоти, перемалывается в мясорубке, обжаривается в кофемолке, обжаривается, из которого мы делаем свой напиток. Так вот, когда-то в Юго-Восточной Азии заметили, что вот эти ягоды кофе, когда там стали... А я напомню, что родина кофе – это Африка. Его просто интродуцировали в Юго-Восточную Азию, в Латинскую Америку, да, в тропический пояс. И в Юго-Восточной Азии заметили, что эти ягоды с удовольствием поедают мусанги или пальмовые цветы. А потом в их экскрементах, у них очень твердые экскременты, такие колбаски твердые, в них, покажите нам, кстати, картиночку, сейчас это все будет. Сейчас мы с вами увидим это все на картинках, сейчас мы проедем шимпанзе. Вот она наша героиня, вот они, кофейные вишни. И в этих экскрементах очень хорошо сохраняются зернышки кофе. Ну, кто-то когда-то решил их промыть, очистить от экскрементов, подсушил, обжарил, сварил кофе и ахнул. Кофе получился совершенно потрясающего, отменного вкуса. Да, потому что в желудках этот кофе проходил ферментацию. Вот так эти колбаски выглядят. И тогда просто уже стали разводить цвет в клетках и кормить исключительно ягодами кофе. Вот следующую картиночку покажите, там мы сразу увидим. Вот, видите, ну, если цвете больше ничего не дают есть, это семейство виверовых, такой зверевчик, он хоть и относится к хищникам, но, тем не менее, очень много употребляет растительной пищи. Вот. Но, как мы с вами уже видели по предыдущей картинке, такие экскременты, они целиком состоят из кофейных зерен. Конечно, такие зверьки, к сожалению, долго не живут. Это очень жестокая процедура с наших гуманистических позиций. Но, тем не менее, кофе, копи-лувак, лювак, по-разному транскрибируют, очень ценится. Килограмм его стоит там 700, иногда даже 1000 долларов. Но я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Копи-лувак. У него, кстати, очень часто его подделывают. И даже ценится тот кофе, который достают из экскрементов диких цвет. Считается, что он богаче вот этими вкусовыми нюансами, у него совершенно другой букет, а вот который с ферм, где просто вот их используют как, просто прогоняют через них кофейные ягоды, тот уступает дикому луваку. Но мало кто знает о другом кофе, который все-таки самый дорогой. Давайте посмотрим следующую картинку. Самый дорогой кофе – это не копи лувак, а это так называемый... Черный бивень. Этим опешки занимаются в тропиках Юго-Восточной Азии, в Таиланде, вот я знаю, этим занимаются, скармливают кофейные ягоды слонам. А вот покажите следующую картинку. Видите, скормили слонам, получили вот такую фекальную массу. Дальше происходит то же самое. Зерна очищают от помета, вот они высушивают на солнышке, обжаривают. Но что происходит? Причем черный бивень ценится гораздо круче. Чашка стоит около 50 долларов в лучшем случае, а килограмм больше, чем 1000 долларов. Там его иногда на аукционах продают, это уже отдельная тема. Я, честно говоря, в нее очень далеко не залезал. Но что происходит? Дело в том, что под действием желудочных соков слона
разрушаются белки растительные, те самые белки, которые придают горчинку кофе. И поэтому напиток после прохождения ферментирования слоновьих желудках, он уже не горчит, он имеет совершенно другой вкус, тонкий вкус, который так ценят знатоки. Но надо заметить, что до, по-моему, 8% доходов от продажи этого суперэлитного кофе идет для поддержания слонов в дикой природе. Ну, во всяком случае, сами лукавые торговцы так нас уверяют, объясняя этим дороговизну. Здесь, наверное, уместно вспомнить вот что. Вот мы возвращаемся, опять-таки, вот, к бактериальной микрофлоре, да? Вот у слонов часто можно видеть такую картину, когда слоненок хоботом залезает в ванну своей мамы, достает оттуда пригоршнями фекалий и начинает их поедать. Вот то же самое происходит. То есть, таким образом он заносит к себе рассаду бактериальной микрофлоры своей собственной матери. Кстати, говорят, это и у взрослых слонов бывает. Ну, а что делать хищникам? Потому что многие хищники... Многим хищникам не хватает микроэлементов, полезных веществ, которые содержатся в растительной пище, и они не могут есть травку, потому что она просто не будет у них в желудках перевариваться, в желудочно-кишечных трактах. Выход очень простой нашли хищники. Они уничтожают, поедают содержимое кишечников своих травоядных жертв. Ну, любой охотник знает, что если волк завалил оленя, да, или косулю, то первым, или корову, то первым делом он выгрызает содержимое кишечника, то, что называется химус, да, это таким образом он восполняет нехватку витаминов. Ну, если мы с вами уже заговорили о отряде корневоры, хищных, да, и о псовых, ну, давайте поговорим о собаках, потому что капрофагия у собак, ну, вот на этой картинке мы это будем говорить. Почему я выбрал спаниеля рисос на четырех ножках, который поедает всякую гадость на улице, в том числе и фекалии. Ну, во всяких справочниках очень много всяких рекомендаций, объяснений этому явлению, но самое распространенное – это нехватка витамина В у собак и там других витаминов. Хотя, мне кажется, что многое в этом вопросе не до конца изучено, потому что я сталкивался с разными совершенно пристрастиями у собак. Например, одна моя знакомая собака поедала исключительно замороженные фекалии, вот когда там минус 15, минус 20, когда они как камушки. Есть собаки, которые поедают исключительно кошачьи экскременты. Ну, в деревнях любой деревенский житель знает, как часто собаки, деревенские псы пожирают навоз конский или коровий. То есть, надо этот вопрос изучить. Но в любом случае, конечно, первое побуждение хозяина – это отучить свою собаку. Как это отучить? Ну, во-первых, курс на послушание никто не отменял, да? Такие команды, как «фу», «нельзя» – это во-первых. Во-вторых, конечно же, надо показаться ветеринарному врачу, потому что, может быть, действительно собаке несбалансированный корм, например, да, там должен быть определенный баланс жиров, белков, углеводов. Если его нет, то собака начинает есть всякую, на ваш взгляд, гадость для того, чтобы восполнить эту нехватку. Есть специальные препараты, которые помогают отучить от этой привычки. Ну, например, если у вас в доме кошка оставляет фекалии, вы их сбрызгиваете этими препаратами, они приобретают очень неприятный вкус и запах, собака их трогать не будет. Иногда делают спреи. То есть, этот спрей в кармане у хозяина или у хозяйки, когда они идут на прогулку, собака потянулась понюхать чью-то какашку, вы достаете спрей, поливаете ее сверху, она начинает очень невкусно пахнуть. Но здесь, друзья мои, опять-таки, понимаете, вот давайте посмотрим теперь на все происходящее глазами нашей собаки. Мы уже говорили о том, что у собаки совершенно другой нюх.
она живет в другом мире, в мире запахов. И для нее вот эти визитные карточки, чужие экскременты, говорят очень много. Для нее это как газеты, как книга. То есть, понюхав этот экскремент, она уже знает: а, ну это доберман из третьего подъезда. Надо же, ему корм поменяли. Раньше он ел High Energy, а теперь стареет. Перевели его на другую гамму кормов. Ну, я, конечно, пошутил, но на самом деле очень многое для собаки скажет запах экскрементов. Вплоть до того, больное было животное или здоровое, какого оно возраста, какого оно пола, собака все это прекрасно понимает. И когда вы отдергиваете ее, говорите «фу», вы просто лишаете ее, как вам сказать, доступа к информационным потокам, скажем так. Мы с вами сидим в интернете, мы с вами смотрим телевизор, а собаке мы этого не даем. Еще раз, я обращаю ваше внимание на то, что мы обо всем судим нашими человеческими мозгами, нашими категориями мышления. Я помню, в молодости был поражен, когда впервые узнал и понял, и осознал, что видим-то мы не глазами, видим мы мозгом. Глаза – это всего лишь объективы, да, которые там занимаются фокусом и так далее, и так далее. А полноту бытия нам уже рисует мозг. Мозг обрабатывает эту зрительную информацию. Вот точно так же собака ощущает мир запахов мозгом. То есть нос – это всего лишь инструмент, как у нас с вами глаза, да? То есть собака, помимо вот этого визуального мира, она видит объемный мир запахов, который не видим и не понимаем мы. И не надо перекрывать ей доступ к этому миру. Вот это я на это хотел бы обратить ваше внимание. Перейдем к следующей. Давайте посмотрим следующую картинку и перейдем. Вот. Значит, здесь мы снова возвращаемся к двум греческим корням: хопрос и скатус. Помните, да? И то, и другое обозначает фекалии. Перед нами рыба. Перед нами рыба. Она называется аргус

дерьмоед, да? А вот это вот уже незаслуженное прозвище. Да? Вот помните, как Гоголь писал? Вот если в народе приклеится кому-то прозвище, вовек не отмоешься. Так и Скотофакус. На самом деле не ест он никакие экскременты. Почему его так назвали? Это, кстати, очень популярная рыба в Юго-Восточной Азии, в тропической Юго-Восточной Азии. Она водится в прибрежных водах, в морских, в манграх, в эстуариях рек. Ну, а так ее назвали, потому что очень часто скотофагуса большими стаями собираются около туалетов. Там туалеты очень часто в речках устраивают на помостах, значит, все содержимое плюхается в воду, и там крутится в большом количестве скотофагуса. Поэтому их так и назвали. И не разобрались люди, что скотофагусы поедают не столько экскременты, сколько тех, кто собирается полакомиться этими экскрементами. Да, вот всяких мелких животных, прежде всего беспозвоночных. Ну, рыба, кстати, чудесная, очень красивая, очень популярная у аквариумистов. Давайте посмотрим следующую картинку. Это цихлида. Да, вот, кстати, по поводу скотофагуса и по поводу экскрементов рыбьих, да, у начинающих, особенно аквариумистов, вообще в литературе по аквариумистике очень часто такая вот аксиома фигурирует, что чем больше объем аквариума, тем больше вырастает рыбка, да? Ну, скажем, там какой-нибудь гурами или вот цихлида, да, перед нами, вот она в объеме 50 литров вырастет вот такая, в объеме 100 литров побольше, а в объеме там полтонны вырастет совсем большая. Это и так, и не так. По одной простой причине. Потому что чем меньше объем аквариума, и чем реже вы меняете там воду, тем больше в этом объеме растворяется экскрементов рыб. Прежде всего, это азот. Азот и другие токсины, все-таки это же выделительная система. Да? Организм рыбы выбрасывает то, что токсично для ее организма, то, что ему совершенно не нужно. И эти вещества, они ингибируют, они замедляют рост рыбы. Поэтому, если в маленьком аквариуме почаще менять воду, рыба будет прекрасно расти. Я видел на рыборазводнях, как рыба стояла на подросте. Это вот такой жаргон, да? Стояла на подросте – это как? Это вот в тесных таких загонах в рот рыбе закачивался корм, а, извините, с задней стороны вытекали фекалии. И рыбы упирались носом в одну стенку аквариума, хвостом в другую и прекрасно себе росли. Ну, правда, с гормональными препаратами там уже были эти корма, но это другая история. Подтверждает это что? Понимаете, у рыб бывает очень причудливая пищевая специализация. Вот это один из хаплохромисов. Ну, вы все прекрасно знаете великие озера Африки, озеро Ньясса, озеро Танганьика, озеро Виктория. Там живут удивительные рыбы-цихлиды, столь популярные у аквариумистов. Вот сейчас перед нами викторианская цихлида из озера Виктория. В озере Виктория очень мало растительности, там в основном камни, песчаный грунт. Рыб там очень много, там невероятное многообразие рыб, именно цихлид. Причем буквально на глазах наших идет процесс видообразования, все новых и новых видов цихлид. А поскольку не хватает кормов, то возникают очень причудливые пищевые специализации. Ну, например, есть цихлиды, которые питаются исключительно плавниками других видов цихлид. Но, тем не менее, не было среди этих цихлид таких, которые питались бы какими-то экскрементами. Так. Смотрим следующую картинку. У нас, по-моему, вернее, не у нас, а у меня неполадки с камерой. Сейчас я попробую восстановить. Вот, будем надеяться. Да, восстановилось, все нормально. Теперь мы перейдем к беспозвоночным. Ну, давайте сразу определимся, что мы называем экскрементами, да? Потому что экскрементами мы называем далеко не всякие выделения. Ну, вот я недавно встретил в какой-то очень умной книжке, такой псевдонаучной, что муравьи питаются экскрементами тли.
На самом деле это не экскременты, это выделения, да, потому что сладкие выделения, они есть не только у тлии, но и их родственники.

и у червецов, и у щитовки, и, по-моему, даже у белокрылки. Но если у вас есть домашние растения, которые поражаются этими вредителями, вы замечали, что их листья словно облиты сахарным сиропом. Так вот, это не экскременты. Там есть специальные сахарные железки, которые выделяют вот это вот сладкие-сладкие выделения. Ну, если мы говорим о капрофагии, да, вот есть такое выражение автокапрофагия, да, автокапрофагия – это вот то, что у зайцеобразных, это поедание собственных экскрементов, но такого, конечно, у насекомых тоже встречается. Ну, например, один из видов восковой моли, личинки восковой моли, она по несколько раз питается своими собственными экскрементами, потому что воск настолько тяжело переваривается, что его нужно несколько раз перегонять через свой желудочно-кишечный тракт. Капрофагия свойственна пчелам, термитам, например, потому что в пчелиной семье экскременты матки и трутня поедают рабочие пчелы. Они таким образом выполняют роль чистильщиков. Это вообще интереснейшая тема. Дело в том, что пчела в своей пчелиной семье, вот у нее же метаморфоз есть не только в процессе вот ее развития, да, на стадии там личинок и мага, у нее метаморфоз совершенно потрясающий, продолжается уже в стадии мага, потому что пчела на протяжении своей жизни она меняет профессии в своей семье, и в зависимости от этой профессии у нее изменяются органы. Ну, например, тогда, когда она строит восковые ячейки, у нее развиваются железки, которые выделяют воск. Потом, когда она начинает летать за пыльцой, у нее появляются обножки. Да, когда она выполняет роль стражника, да, то у нее уже становится больше вот эти мандибулы. Ну и есть у нее такой период у пчелы, когда она выполняет роль дворника и занимается проветриванием помещений. Вот в это время, когда пчелы в послушничестве на этом этапе, они как раз поедают экскременты главной самки. Я почему говорю главная самка? Потому что принято считать, что рабочие пчелы или муравьи бесполые. Я напомню, муравьи – это, кстати, тоже перепончатокрылые, ближайшие родственники пчел, в отличие от термитов, которые гораздо ближе к тараканам. То, что у термитов также устроена семья, это всего лишь конвергентное сходство. Есть такой научный термин. Вот. И в это время вот они пожирают экскременты, они выполняют роль чистильщиков. Кстати, есть одно из объяснений библейского чуда. Помните, когда Моисей водил народ Израилев по пустыне, то с неба сыпалась манна небесная. Ну, вот есть такая гипотеза, что манна небесная – это сладкие, очень калорийные выделения тли, там определенный вид, который живет на тамарисках, на кустах тамарисков в пустыне. И когда бывает такая массовая вспышка численностью этой тли, то выделений так много, что, наверное, целая толпа ими могла прокормиться. Ну, такая теория за уши притянутая, но, тем не менее, имеет место быть. Перед нами священный скарабей. Вот тут как раз мы видим с вами классических капрофагов. Скарабеев, навозников – это семейство жуки-навозники, землерои, навозники по-разному их называют. Их очень много. По-моему, 68 родов и там, по-моему, около 500 видов, которые разбросаны даже по разным частям света. Там есть и большие жуки, это все пластинчатые усы жуки, и маленькие, и большие. И вот это в прямом смысле слова капрофаги, потому что у некоторых из навозников стадии мага, вот взрослое насекомое, половозрелое, оно вообще не питается. Его век очень короток, и живет оно только для того, чтобы спариться, заготовить питание для своих личинок и спокойно умереть. Но некоторые живут несколько сезонов, поэтому в процессе своего бытия
также питается навозом, точно так же, как и. Причем даже у некоторых видов есть специализация. То есть разные виды специализируются там на разном навозе. Одни там на верблюжьем, другие на овечьем там, и так далее, так далее. Это уже энтомологи вам расскажут интереснее и подробнее. Ну, конечно, завораживало людей всегда манера навозников катать из навоза круглые шарики. Вот мы сейчас это видим. И, ну, говорят, что вот колесо так изобрели, глядя на навозника, люди. Но если мы с вами берем священного скарабея, которого мы сейчас видим перед собой, то у него все обстоит следующим образом. Пара выкапывает норку, дружно и самец, и самка копают ров, ну, такая норка где-то 15-20-30 сантиметров. В конце норки камера достаточно просторная. Вот. Затем они спариваются. После спаривания самец уходит умирать, он уже не нужен природе. А вот самка уже начинает заготавливать навоз, скатывать шарики туда, в эту камеру хранения, откладывает яйца, которые будут питаться этим навозом, и закупоривает вход. Но вот что интересно. Да, таким образом скарабеи, конечно, выполняют очень важную функцию в природе. Они насыщают почву азотом, да, потому что, ну, что такое? Это азотосодержащие удобрения. Они же его закапывают в землю. В свое время скарабеев несколько видов интродуцировали в Австралию, в Латинскую Америку, где были несметные стада. Мы знаем, что в Австралии разводили овец, в Латинской Америке, вот та же Аргентина, коров, да, крупный рогатый скот. И надо сказать, что навоза там выше крыши. Вот, и надо сказать, что скарабеи блестяще справились со своей задачей. Их подземные кладовые удобряли тучные пастбища, на них росла отличная трава. Но вот дальше очень интересный момент. Дело в том, что скарабеи всегда катят свой шар с востока на запад. А сам шар ассоциировался у древних с солнцем. Поэтому, например, в Древнем Египте, давайте посмотрим следующую картиночку, там, по-моему, мы это увидим, да. В Древнем Египте обожествляли скарабеев, это был священный жук, священное насекомое. В нем древние египтяне увидели связь с солнцем. Ведь солнце точно так же, как скарабей, движется с востока на запад. Оно круглое, как шар, который скарабей катит. И вот следующую картиночку покажите. Бог Хепри, олицетворяющий восход, всегда изображался с головой в виде скарабея. Вот мы даже видим, видите, древнейший бог утреннего солнца, не путать с Ра. Это вот как такой аналог богини утренней зари у древних греков. Помните, стала из брака, младая с перстами багровыми Эос. Да? Вот такой вот священный скарабей в Древнем Египте. Ну, собственно говоря, мы уже больше часа с вами потратили. Мне осталось несколько слов сказать о пользе навоза. Польза навоза и роль навоза в человеческом бытии, да, на разных исторических этапах. Ну, помимо того, что это органическое удобрение, да, об этом, наверное, стоит будет поговорить отдельно. Прежде всего, это, вот давайте загибать пальцы, это строительный материал. Посмотрим следующую картинку. Сама. Кто из вас? Ну вот, кстати, следующая картинка тоже интересная. Это мы видим, как бабочки. Бабочки собираются на навоз. В этом нет ничего удивительного. Вот здесь какие-то тропические беляночки, а вот здесь голубянки. И, кстати, голубянка, это, по-моему, голубянка икар. Если я не путаю, я в бабочках не очень хорошо разбираюсь. Все-таки не липидоптеролог, а всего лишь журналист-натуралист. Но голубянок я частенько встречал на навозных кучах в лесу, на фекалиях, потому что бабочки там находят те самые минеральные вещества, которые так не хватает их организму. И, кстати, вот еще одна картиночка, покажите, пожалуйста. Ведь что такое, видите, это тоже очень такая хрестоматийная картинка, очень часто любят это фотографировать. В данном случае это кайман, на котором сидят, ну, это, по-моему, это какие-то геликониды, бабочки. Они
питается слезными выделениями каймана. То же самое. Им необходимы полезные вещества, которые содержатся в экстрементах, которые содержатся в других выделениях. Поэтому природа очень функциональна. И в этом нет никакого парадокса, то, что прекрасные порхающие цветы садятся на такие низменные субстраты. Ну, теперь давайте посмотрим следующую картинку. Вот, это саманные кирпичи. Ну, кто из вас бывал в южных регионах, в Средней Азии, в Африке, наверняка видел саманные постройки. Они бывают из саманных кирпичей, или бывают такие вот лепные, да. Саман – это глина, это мелко нарезанный солома, это навоз. Навоз – очень важный ингредиент этого самана. Вот давайте посмотрим следующее. Саманные постройки имеют целый ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, там прекрасная термоизоляция. Да? В таких саманных домах тепло зимой, холод, и не жарко летом. Шум очень плохо проникает, то есть можно там спокойно совершенно находиться. В них не бывает душно, в них режим влажности нормальный. Ну вот, конечно же, недолговечные они, это их минус. Давайте посмотрим, кстати, еще. Ну, здесь уже такая стилизация какой-то модерн. А вот это древний город Бам в Иране. Он весь из самана, саманная крепость, видите. И, кстати, я хочу вам напомнить, что Троя, вторая Троя, там их штук 7 Трой, как вы помните, Шлиман только начал раскопки Трои, ее нашел. Потом там Троя 1, Троя 2, Троя 3, Троя 4, там, по-моему, даже Троя 4А, Троя 4Б и так далее. Так вот, вторая Троя – это саманные стены, которые обороняли город. А я вам напомню, что Троянская война – это, дай бог память, по-моему, 13 век до нашей эры. Это темные века. Ну, правда, Троя – это уже окраина Хеттской империи. Там была немножко другая цивилизация. Поскольку древние греки, по-моему, саманных построек в те времена, по-моему, не знали. Следующий, смотрим кадр. Что у нас следующее? Следующее все, да? Ну, тогда возвращаемся в студию, на кухню. Мы сегодня говорим на кухне. О чем еще ночью можно говорить? Где еще ночью можно говорить о капрофагии, о поедании экскрементов, как не на кухне, да? Да, ну вот простите, такая техническая у нас произошла неполадка, но чего удивляться, сейчас карантин, перегружены сети, интернетные трафики все перегружены. Ну, наверное, на этом мы сегодня с вами и закончим. Навоз – это отдельная тема, очень интересная, и компостирование, если хотите, поговорим, пожалуйста. Давайте, наверное, сейчас ответим на вопросы, если вопросы у вас есть, да, я их сейчас увижу, ваши вопросы, спрашивайте, отвечаем. Ну, если уж на то пошло, можно, конечно, говорить, спрашивать не только. Так, как обстояли дела с канализацией в мусульманских странах в средние века? Ну, скажем так, смотря какие мусульманские страны вы имеете в виду, потому что были империи, как Османская империя, где такие вопросы решались. А что касается кочевников, что касается кишлаков там Средней Азии, там, конечно, обстояли дела не очень хорошо. Ну, а для европейцев, которые в тех краях никогда не бывали, я хочу напомнить, что в той же Средней Азии роль туалетной бумаги выполняют камушки. Поэтому, если будете в тех краях, в сельском туалете, и увидите ведро камней, имейте в виду, это вам вместо туалетной бумаги. Так, еще есть вопросы, да? А что там за новый азиатский шершень? Ой, шершень-убийца вы имеете в виду. Но это не новый азиатский, это Япония. В Японии, да, самый крупный вид шершня, он до 7 сантиметров в длину вырастает. И, ой, там даже есть мониторинг, есть статистика, сколько человек в Японии погибает от укусов этих шершней. Они якобы очень агрессивные. BBC, по-моему, в свое время делала фильм «Шершни из ада» или что-то в этом роде. Ну, там все это немножко демонизируется, конечно, но самих шершней увидеть – это действительно… Я хочу вам напомнить, что шершень же – это оса.
Это бумажные осы. Кто такие шершни? Вот. Наши шершни, кстати, тоже иногда до летальных исходов было, когда... Но наш шершень никогда не будет кусаться просто так. Вот если вы увидели его где-нибудь там вот на арбузной корке, например, да, там на компостной яме они любят прилетать. Если вы не трогаете шершня, он никогда вас не укусит. А вот если вот полезли в гнездо, да, и здесь еще тоже такой момент, когда начинают кусать шершни, осы или пчелы, то самый первый укус – это же яд, там выпускается яд. И запах этого яда – это как горн трубача к атаке, и сразу вся семья чувствует этот запах и начинает нападать. Вот, поэтому… С азиатским шершнем, я думаю, ничего нового нет. Насколько экономически выгодно перерабатывать навоз в газ метан? Значит, я не знаю. Я не знаю, насколько это выгодно и выгодно ли это вообще. По-моему, это не выгодно, потому что навозу есть другое применение. Но я хочу сказать только одно, что вот все мы за природу, все мы за охрану природы, но иногда охрана природы приобретает такой, знаете, немножко какой-то экстремистский характер. И вот некоторые специалисты в кавычках утверждают, что вот глобальные изменения климата связано с тем, что коровы слишком много метана испускают в атмосферу. Ну, любой ученый просто рассмеется, а вот есть такие экологи, с позволения сказать, которые этот аргумент очень часто употребляют в спорах, когда объясняют, что глобальное потепление обусловлено именно этим, и что количество коров надо сокращать, надо переходить на веганство там, и так далее, и так далее. Не знаю, вот насколько экономически выгодно, не знаю, но это же калькуляции должны быть, бизнес-план, я не по этой части, я натуралист. Здравствуйте, мои муравьи зачем-то откусывают друг друга брюшко. Вопрос, наверное, не по адресу, но, может быть, вы что-то можете подсказать по данному вопросу. Ну, я думаю, что, скорее всего, они не друг другу откусывают брюшко, а, скорее всего, другим муравьям другого вида. Но это нужно смотреть. Я не знаю, какие у вас там муравьи, где что значит «мои муравьи». Мирмикарии, что ли, они у вас, муравьи? Или те, которые живут в вашем доме или в вашем участке, я не знаю, о каких муравьях идет речь, о каком виде. Если это в мирмикарии, может быть, что-то там не так у вас не заладилось. Поймите такую вещь: муравейник - это живой организм. То есть муравья нельзя рассматривать как отдельное существо. Понимаете? Это часть общего организма. Муравей не может жить один. Так же, как и пчела не может жить одна, ну, если мы не про одиночных пчел говорим. Да? И если в муравейнике вот что-то такое происходит, значит, там какой-то сбой. Муравейник повинуется незримым командам. Как правило, это феромоны. Это запахи, которые распространяет царица, как мы ее называем. На самом деле самка, да? Матка муравьиная. Поэтому могут быть какие-то сбои у этого организма. Он может болеть, я не знаю. Здесь надо разбираться мирмикологом. Капрофагия встречается у людей. Говорят, дети любят поесть из горшка, не хватает витаминов или минералов. Капрофагия встречается у людей, это такая сексуальная девиация, это не по моей части, извините, я не сексолог, я натуралист, поэтому как род сексуальных извращений капрофагии мы с вами рассматривать не будем, несмотря на то, что уже второй час ночи, дети спят. У людей, да, встречается, как правило, мы уже говорили об этом, это расстройство психики. У детей, да, у детей бывает, ну, либо обычное любопытство, либо, ну, просто надо как-то набраться терпения, объяснить, что, как. Вот, поговорить с доктором, кстати. Александр, а вы сами держите пчел? Нет, не держу. К сожалению, не держу по одной простой причине. У меня три работы, все они три в городе. Хотя у меня есть дом и 20 соток за городом. Я очень люблю свой дом, свою землю. Я на ней очень много работаю. Но, к сожалению, я не могу там бывать все время. А улей требует ухода. Давно мечтал. Так, куда девается навоз от домашнего скота? В мире его уже больше, чем людей. Ну, совсем не больше. Куда он девается, навоз от домашнего скота? Употребляется по назначению. Вот мы навоз покупаем машинами, вывозится на поля.
Кстати, если будете заказывать навоз машиной, да, вы сразу поясните, что лучше брать навоз с подстилкой. Потому что без подстилки вам черпанут с глиной вот это вот со дна, а с подстилкой, то есть это с соломой или сеном, он гораздо лучше компостируется. И, ну ладно, это уже отдельная тема. Если мы с вами будем говорить о навозе в садоводстве, да, можно ведь у хорошего хозяина, у опытного садовода на навозе все растет и колосится, а у плохого хозяина может все погореть и испортиться. Вот одна моя соседка по даче, не ближайшая, а соседняя улица, она буквально помешана на здоровой пище, на экологически чистой пище, всегда говорит: я не ем эти овощи, фрукты из магазинов, там превышение по нитратам, там по фосфатам и так далее, и так далее. А вот у меня чистые, экологически чистые продукты. Однажды я увидел, как ей привозят машину навоза, говорю: вы же навозом пользуетесь? Да, ну так вот вам и превышение по нитратам. И она была потрясена, когда она тестером, значит, померила, что там нитратов больше, чем в покупном баклажане у нее было, в кабачке. То есть у нее в кабачке было нитратов, оказалось, больше, чем в покупном, который она купила в магазине. Так, а на севере строили из самана. Есть ли у нас скоробеи? Да, у нас есть навозники, причем, по-моему, даже не один вид, да. Ну, на лесных просеках часто встречаются навозники. У них такой, как вороненая сталь, с синим отливом крылья, брюшко. Что касается севера и самана, вы знаете, я не знаю. Я вот больше 20 лет снимаю фильмы и передачи о животных. Приходилось бывать в тропиках, в субтропиках, и где-то и в горах, и в пустынях. И вот, к сожалению, на севере у меня нет. Моя давняя мечта – Арктика. Я очень плохо знаю север, поэтому не могу вам рассказать ничего по этому поводу. Почему хищники закапывают, а остальные, в том числе и люди, нет? Ну, не все хищники-то закапывают. Это у кошек есть, но у них тоже, знаете, они не всегда закапывают. Ну, почему такое поведение развелось? Ну, видимо, если очень большая охотничья территория, да, у кошки, может быть, для того, чтобы не обнаружить себя своим потенциальным жертвам. Не знаю, наверное, так. Если честно, никогда не интересовался этим вопросом, но знаю одно, что закапывают кошки, и иногда они просто делают вид, что закопали. Очень небрежно так покидали немножко землицы и пошли дальше. То есть это рудиментальное такое поведение у них. Конский навоз лучше, чем коровий? Да, лучше, чем коровий. У него температура горения другая, больше там полезных элементов. Поэтому, кстати, нормы внесения его меньше, чем у коровьего навоза. Но у коровьего конского навоза есть один недостаток. Там очень много семян сорняков, которые не потеряли свою схожесть. Вот если вы сейчас к себе в теплицу внесете конский навоз, да, то не удивляйтесь, когда там вы обнаружите, как футбольное поле овес по грудь взойдет и быстро начнет колоситься. А в коровьем навозе там же ведь еще и ширица, которую коровы очень любят, и там лебеда, и чего только не попадается. Если вам привезли кучу навоза, она очень быстро покроется сорняками. Это не налетели. Это те сорняки, которые проросли, которые вот зерна остались там в навозе. Так, ну, я же говорю, навоз еще лучше считается, вот, кстати, чем хорош навоз кроличий, тем, что из него никаких семян не прорастает. Но у кроликов просто в таком количестве навоз получить очень тяжело. Ну, наверное, все, да, вопросов больше нету. Да, вроде бы нету. Тогда спасибо вам большое, доброй ночи, спасибо всем, кто выдержал эту долгую лекцию. Я, Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. Всем всего доброго и удачи.

0: Друзья, всем доброго утра. С вами «Утренний отбор» и я Наталья Носова. И сегодня у меня не совсем аппетитная тема для разговора. Мы поговорим об экскрементах летучих мышей. Слава науке, но даже такие вроде бы никому не нужные субстанции приносят науке пользу и дают возможность выяснить интересные факты о животных. Ну, а конкретно сегодня мне хочется с вами, вам рассказать о том, как исследовалось поведение пищевое и рацион такой летучей мыши, которая обитает в Центральной и Южной Америке. Называется она бахромчатогубый листонос. Изучать ее пищевое поведение оказалось достаточно сложно, потому что она активна ночью, охотится ночью, живет в густом тропическом лесу. Вот, и все это создает определенные проблемы. Известно было ученым, что главной добычей этих летучих мышей являются лягушки. Дело все в том, что считалось, что в основном эти летучие мыши охотятся на лягушек, ориентируясь на их брачные крики. Самцы ночью издают брачные крики для привлечения самок. Вот. Эти звуки довольно низкочастотны, а слух у летучих мышей как раз и настроен на то, чтобы эти звуки воспринимать. Считалось, что хоть у этих мышей и есть эхолокация, но, скорее всего, они не особенно пользуются для добывания пищи, потому что в тропическом лесу очень много всяких преград, листва, ветки деревьев, все это создает помехи для эхолокации, и считалось, что они ею практически не пользуются и охотятся именно на звучащие объекты. И когда изучили помет летучих мышей, а в помете, надо сказать, сохраняются следы ДНК, метод этот называется метабаркодирование, который позволяет из маленьких фрагментов ДНК выяснить, что же за животные были съедены летучей мышью. Причем не один какой-то конкретный вид, а прям целый спектр, кого там эта летучая мышь ела. И вот тут оказалось, что помимо тех лягушек, которые издают низкочастотные брачные звуки, летучие мыши с таким же успехом охотятся на других животных, на другие виды лягушек, на рептилий, на другие виды летучих мышей и даже на колибри. Дело все в том, что колибри – это птица с очень активным метаболизмом. Ее температура тела порядка 40-43 градусов в зависимости от вида. И очень такой высокий уровень метаболизма трудно поддерживать в течение всех суток, потому что ночью падает температура, темно, птица не летает. И чтобы снизить энергетические затраты, колибри впадают в оцепенение. При этом у них уровень метаболизма очень сильно снижается. Снижается и дыхание, сердцебиение становится всего 50 ударов в минуту вместо 1200, как обычно бывает днем во время полета. И вот таких вот совершенно беспомощных спящих птиц как раз летучие мыши и поедают. То есть выяснилось, что, во-первых, расширились представления о пищевых пристрастиях этой мыши, а кроме того, выяснилось, что эту летучую мышь нельзя сбрасывать со счетов, когда мы говорим о хищных животных, которые находятся в тропиках ночью. И кроме того, мы теперь знаем, что совершенно точно эти мыши, несмотря на все преграды, все-таки используют для ночной охоты эхолокацию и охотятся на беззвучные объекты, которые не издают никаких сигналов звуковых. Там же, где живут наши прекрасные летучие мыши, помет которых изучали ученые, живут такие лягушки, которые называются курносые смелиски. Это лягушки из семейства квакш небольшие, которые научились листоносов обманывать. У самцов в связи с адаптацией к такой ситуации возникла привычка к хоровому пению. Как это помогает им избегать нападения летучих мышей? Ну, представим ситуацию, значит, в тропическом лесу вообще много всяких разных звуков. И вот чтобы не привлекать летучих мышей, что происходит? Стоит только одному из самцов квакш закричать, как тут же, буквально через несколько долей секунды, к нему присоединяется целый хор. И вот этот вот хор, хоровое пение самцов-смелисков, оно сбивает летучих мышей с толку. Проводились даже такие эксперименты. Ставились динамики с записью голоса этих лягушек. Они ставились на небольшом расстоянии, и звук запускался с очень маленькой задержкой, примерно 79 миллисекунд. И сначала первый динамик потом второй. И вот обнаружилось, что листоносы реагируют, ну, примерно 70% листоносов реагируют именно на первый динамик. А второй динамик, оказывается, замаскирован этот звук первым звуком, и поэтому, соответственно, листоносы к этому динамику не прилетают. Кроме того, что лягушки таким образом маскируются от листоносов, они также маскируются еще и от комаров, кровососущих насекомых, которые очень им досаждают и приносят множество неудобств. Оказалось, что комары тоже реагируют на их звуки, и вот такой способ хорового пения, маскировки одного звука другим звуком очень оказывается важен. Между тем возникает вопрос, а что же с самками? Неужели самки тоже слышат только первого самца? Оказалось, нет. Слух самок настроен таким образом, что они прекрасно слышат и первого, и второго самца. И это очень важно, потому что у второго самца, согласитесь, гораздо больше возможностей выжить. Ну, вот на это наша вся сегодняшняя новость. Теперь о вопросах. Друзья, я вас очень благодарю. Спасибо, вы присылаете очень интересные вопросы. Один вопрос особенно мне понравился. Это был вопрос про форму зрачков у разных животных. И об этом мы снимем ролик. И смотрите его, пожалуйста, вскоре на нашем детском канале. Не забывайте на нас подписываться обязательно. Ставьте нам свои лайки. Пишите свои комментарии. Нам это очень важно и нужно. Ваши комментарии не только вселяют нам уверенность, что наша работа кому-то нужна и интересна, но и помогают придумывать новые темы для роликов. Ну, а сейчас, по нашей старой традиции, мы с вами отправимся знакомиться с музеем и посетим выставку, которая пока еще находится в процессе монтажа. Выставка, которая посвящена летающим, планирующим и летающим активно млекопитающим. Называется она «Звери-летчики». Мы можем снять маски и посмотреть на прекрасную выставку, которая сейчас находится в таком рабочем беспорядке. Называется эта выставка «Звери-летчики». И она рассказывает о разных млекопитающих, которые освоили полет, как планирующий полет, да, так и полет активный, машущий. И сейчас, я надеюсь, мы отправимся в зал, который посвящен рукокрылым. Мы сегодня говорили о летучей мыши. К сожалению, этой летучей мыши в наших фондах нет. Но у нас есть другие летучие мыши, не менее интересные. И на них мы можем сейчас посмотреть, я надеюсь. Разрешите, мы вас немножко потревожим? Да. Мы совсем недолго. Ну что делать, так получилось. Вот, мы можем увидеть другие виды летучих мышей. Ну вот, например, такой прекрасный малайский ложный вампир, посмотрите. Это тоже такая мышь с необычным, очень необычным, с необычной диетой. Питается тоже различными позвоночными животными, помимо насекомых, и тоже относится к листоносам, как и та мышь, о которой мы сегодня с вами говорили. Помимо того, что здесь на выставке можно будет увидеть самых разных летучих мышей, причем не только вот такие замечательные чучела, можно увидеть редкие книги с фантастически прекрасными изображениями, с гравюрами, которые зачастую раскрашены вручную. А можно также увидеть вот такие чудесные экспонаты из коллекции нашего музея. Это коллекция Кузякина, научная коллекция летучих мышей. Мы видим, что здесь у мыши расправлено одно из крылышек. Очень хорошо видно, как это крыло устроено, как перепонка натянута между пальчиками со второго по пятый и тянется дальше к задним конечностям. И вот у этой летучей мышки также вот очень хорошо видно, как она идет до хвостика, обходит весь хвостик. В общем, перепоночка достаточно такая интересная. Эта выставка будет демонтирована, она замечательна, но ее пока нельзя будет посетить, поскольку музей наш, увы, закрывается до середины января. Но зато мы договорились еще и с Игорем Фадеевым, хранителем нашей коллекции млекопитающих. И сейчас мы посетим его хранилище и посмотрим вблизи на мышей-вампиров. Пойдемте. той конкретной летучей мыши, о которой в ролике идет речь, нет. Звука голоса я ее не нашла, у нас ее в хранилище нет. Вот. Поэтому мы сейчас посмотрим на других летучих мышей с необычной диетой тоже. Тут, по-моему, были на веревочках привязаны. Кто из них вампиры?
1: Все вампиры. Кровушки-то
2: это попил, надо было снимать хочет. На Хэллоуин вампиров Дарвинского музея.
1: Ну вот черепа где-то здесь вампирский. Вот, видишь, зубик.
2: У них такие острые треугольные, по-моему,
1: ну, их сразу формазуки. Видно, потому что у обычных летучих мышей зубов много. А у вампиров вот прям их совсем немного, их буквально два резца с каждой стороны. Остальные редуцируются, потому что кровь жевать не надо.
3: Сейчас, подожди, покажи мне его.
2: Вот, а вот, нельзя вот, ли ее
1: можно вытащить, да.
3: Пойдем на спуск.
1: Ты меня не пугай, что-то там гремит.
2: Череп вампира.
1: Вот они зубы.
2: Да.
3: Подожди.
2: Очень удобный аппарат для забора крови.
1: Коренных зубов никаких других нет. Пережевывать ничего не надо. Кровь она жидкая. И такие вот зубы особого устройства помогают очень хорошо рассекать кожу. Как консервный нож, так один втыкает, а другим вырезает.
2: А потом эти где обитают, кстати?
1: Вытекающую слизывает.
3: А можно на планете?
1: Американские, южноамериканские.
2: Тоже южноамериканские.
1: Ну, конкретно можно на этикетке посмотреть, где-то будет.
3: Угу.
1: Ну, зубов снизу видно. Никаких других нет вообще. Только вот эти четыре резца по два с каждой стороны.
0: В общем, в фильмах вампиров неправильно показывают.
1: Перу.
2: Перу?
1: Да. Гуанука, 1922 год. Это тот, который из Перу.
0: Ну что ж, друзья.
3: А это с Тринидада.
0: А-а-а.
3: Тоже.
1: Тоже второй экземпляр с Тринидада. С острова Сент-Джордж, 6 августа 1974 года.
0: Ну вот и на вампиров посмотрели. Поговорили о фекалиях, посмотрели на вампиров. Всем вам, ребята, доброго утра. Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал. А сегодня вас разбудил крик лягушки-быка брачный.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Всем мира во Вселенной. Чем уникальна ракета Starship? Сможет ли она доставить людей к Луне и даже к Марсу? И кто же все-таки такой Илон Маск? Человек, который помогает изучению Вселенной, или просто талантливый пиарщик и бизнесмен? Попробуем разобраться в новом выпуске неземного подкаста. Как всегда, вместе с астрономом Владимиром Сурдиным. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Но сначала давайте поблагодарим студию подкастов «Точки кипения Коммуну» Университета науки и технологий МИСИС. Ну и тех, кто пока Илон Маск запускает Starship, помогает существовать и развиваться неземному подкасту. Наших подписчиков на платформах Boosty и Patreon. Для вас мы готовим дополнительные выпуски подкаста. Подписывайтесь, ссылка в описании. Итак, весь мир следил и продолжает следить за тем, как Илон Маск запускает Starship. Возможно, когда вы смотрите этот выпуск, ракета уже и стартовала. Но все же давайте напомним, что один оборот вокруг Земли, один виток и приводнение в Тихом океане. Это был план. На данный момент, о котором мы знаем. А что мы знаем о технических характеристиках Starship?
2: Ну, это, по-моему, редкий этап в истории ракетостроения. Давай я напомню. Первая ракета, которая вышла за пределы атмосферы и коснулась космического пространства, была создана в 1944 году, во время последней большой войны. Фон Браун сделал полноценную, по современным понятиям, все системы, там были ракету V2. Конечно, военную, конечно, для того, чтобы бомбить Лондон, Голландию, но формально это была первая космическая ракета. Все, что было до нее, игрушки, это была первая, которая вылетала за атмосферу, летала по ближнему космосу и падала на Землю. На орбиту она выйти не могла, но это был колоссальный шаг вперед. Первый. Второй колоссальный шаг был наш, советский. Королевская ракета, «Семерка» знаменитая, это фантастический рывок, который вывел на орбиту спутник, вывел на орбиту человека, Гагарина, ну, в общем, до сих пор модификации этой ракеты под названием «Союз» работают как надежная космическая лошадка и в советское время, и в новой России. Они служат нам, она была намного мощнее, намного тяжелее. Это был второй рывок в истории космонавтики. Ну, а как ты думаешь, какой третий рывок был в истории космонавтики? Какая ракета сразу вырвалась вперед по всем параметрам?
1: Ну, я думаю, что та, которая доставила
2: Луну. Совершенно верно, та самая. «Сатурн-5». Все тот же Вернер фон Браун на старости лет сделал самую мощную в мире ракету, которая на порядок превосходила все, что было до нее. И до нынешнего, до недавнего времени она была самой мощной, самой дальнобойной, самой способной возить людей на большие расстояния. Да, Луна. После этого ракеты были не такие мощные, потому что не было такой задачи. Надо было спутники запускать, либо небольшие космические аппараты к далеким планетам. Все это малые грузы, довольно легкие ракеты. И тут в космонавтику ворвался Илон Маск. Его задачей было не сделать что-то грандиозное, а сделать что-то полезное и экономически выгодное. И его прорыв был не в области какого-то мощного, а в области экономного ракетолетания, скажем так. А многократное. До сих пор все ракеты до Илона Маска были однократного пользования. Ну, представь, сегодня ты сел на автомобиль, доехал до работы, выбросил его с работы, купил новый автомобиль, доехал до дома, выбросил его. Это ж невероятно. Никто так, кроме некоторых миллиардеров, не может себе такое позволить.
1: Ну, поэтому... вот подождите, сейчас те, кто нас слушают, думают о шаттлах и об Уране, может быть, кто-то вспомнил, а может быть, кто-то даже видел ты его на ВДНХ. Скажите, чем отличается принципиально то, что сделал Илон Маск от вот тех шаттлов, на которых американцы уже летали? Они же тоже считались многоразовыми.
2: Деньгами. Шаттл американский, да, это аппарат многократного использования. Наш Буран – аппарат многократного использования. Он страшно тяжелый, страшно затратный, и топливо у него было невероятно дорогое. Жидкий водород и жидкий кислород. Ну, кислород от него никуда не денешься, надо в чем-то сжигать топливо. Жидкий водород – очень дорогая вещь, конечно, очень эффективная. Но Илон Маск решил уйти от водорода, как дорогого топлива, и уйти от вот этих вот тяжелых крылатых аппаратов, которые похожи на самолеты или планеры, сделать ракету, но многократного использования. Как? Да чтобы она на двигателях взлетала и на двигателях садилась. И он сделал Falcon, потом Falcon Heavy, хорошая ракета Falcon Heavy, 1500 тонн весом. Это в 5 раз тяжелее нашего «Союза». Немножко не дотягивает до фон Брауновской «Сатурна-5». Ну, чуть-чуть не дотягивает, но фон Брауновской ракеты уже давно нет, а «Фалькон Хэви» летает. Сегодня именно Илон Маск самый, как это, тяжеловоз космический, да, его «Фалькон Хэви» сегодня самая мощная ракета. Но он задумал еще более серьезный шаг. И именно сегодня, вот наши дни, этот шаг происходит.
1: Илон Маск делает Starship, чтобы отправлять людей на Луну и на Марс. Но это более дальняя перспектива. А по нашей планете люди путешествуют активно уже сейчас. А многие уезжают пожить в другие страны, чтобы увидеть самые красивые уголки нашего мира. Для того, чтобы вести такой образ жизни, нужна удаленная работа с высокой зарплатой. Здесь отлично подходят IT-профессии. Во-первых, в информационных технологиях ты можешь работать из любой точки мира, где есть ноутбук и выход в интернет. Во-вторых, ты всегда найдешь работу. Перспективных вакансий сейчас куда больше, чем специалистов. А главное, достойная оплата труда. Даже на старте IT-специалисты получают от 60 тысяч рублей, а зарплата опытных специалистов от 150 тысяч. И, кстати, если вы не умеете кодить, вы все равно можете попасть в IT. Ведь там нужны не только программисты, но и аналитики, тестировщики и так далее. Если вам интересна перспективная работа и высокая зарплата, но вы не знаете, с чего начать, приходите на бесплатный вебинар онлайн-профессий от онлайн-университета SkyPro. На эфире вы узнаете о самых востребованных профессиях на наглядных примерах, а также на практике определитесь, что подходит вам с помощью профориентации от специалистов SkyPro. И поймете, как перейти на удаленку и гарантированно получить новую работу и профессию уже в этом году. Бесплатный вебинар уже скоро. Переходите по ссылке или QR-коду и регистрируйтесь. Каждый участник получит классные призы от онлайн-университета SkyPro.
2: Он решил сделать ракету, которая не просто будет спутники запускать, а сможет на Луну возить людей, на Марс, далее везде. Ну а далее взлетел с Земли, далее довольно просто лететь. Это его идея насчет космического аппарата Starship. Точнее говоря, я тебе объясню, что он задумал. Вот авторучка. Вообще говоря, он делает космический корабль Starship, вот такой, который, если он оторвался от Земли, он может лететь на Луну, на Марс, куда угодно. Мощная, хорошая ракета. Только от Земли оторваться тяжело. Поэтому ему нужна первая ступень, которая его с Земли поднимет в ближний космос, а дальше отдаст, так сказать, на волю свободного полета. Это первая ступень намного тяжелее. У любой ракеты первая ступень – это основной ее груз, основное топливо, основные расходы. Илон Маск научился делать первые ступени многократными. У него уже были первые ступени, которые по 10 полетов в космос совершили, а потом, вытолкнув то, что они вытолкнули, потом они садились либо на космодром, если есть такая возможность, либо на морскую платформу где-нибудь в Атлантике, вертикально. Конечно, при этом надо запас топлива оставить на посадку. Это не очень выгодно, да? Однократного применения ракеты все топливо тратят, поэтому они могут... Но они же однократные, они же каждый раз новую надо делать. Да, Илон Маск экономит немножко топлива на посадку. Но ракета уже пустая, это оболочка. Не так уж много топлива надо, чтобы пустышку посадить. А вообще, для меня было большим откровением, что такое ракета. Я могу себе представить, ну, для слушателей, вы покупаете алюминиевую банку, там, пепси-колы, пиво или что-то такого, современную алюминиевую упаковку. Она весит, ну, полкило, да, пол-литра. Вы выпили содержимое. Сколько весит пустая алюминиевая банка? Трудно даже поверить, она весит 15 граммов. Тут то 500 граммов ее начальный вес, или там 550, конечный 15. Вот так же устроена ракета. Ракета – это легкая оболочка, заправленная топливом под завязку, и 90% ее стартового веса – это топливо. Ну, Илон Маск, однократные отринул ракеты многократного использования, ввел в эксплуатацию, и следующий его шаг – сделать многократным сам космический корабль. Оп, улетел корабль. Ракета, первая ступень, выталкивает его над атмосферой, ее он назвал супер-хэви, правда, она очень тяжелая, а этот потом летит на Луну, на Марс, далее везде.

кратного размера, по массе, по размеру ракеты, это, ну, почти невозможно. Это если у тебя был Запорожец, и ты решил сделать там БелАЗ по 150 тонн весом. То есть принципиально новые системы должны быть. Маск подумал, понял, что это он слишком далеко взял, и не в 16-м, а на следующий год, в 17-м году, сказал, нет, ракета будет поменьше. Не 10, а 5 тысяч тонн. А от полутора к 5 тысячам тонн – это четырехкратный разрыв. Вот его уже инженеры могут себе позволить масштабировать любое устройство вот так в 3-4 раза. Это уже разумная политика. И сегодня Starship – это корабль на тяжелой первой ступени общим весом 5 тысяч тонн. Таких нет. И таких возможностей пока ни у кого нет. Первая ступень будет многократной, вытолкнула корабль, села на землю, либо там в море, на платформу, и потом много раз будет так летать. Эта штука взлетела. Отчасти своими двигателями она вывела себя, ей надо помогать, ее до конца не разгонишь, она еще свое топливо тратит, выйдет на орбиту вокруг Земли. Дальше. Предполагается, что к ней подлетает танкер, заправленный горючим, на основе того же Старшипа, только это не люди, не приборы, а только топливо в нем. Переливает в нее топливо, под завязку заправляет ее топливо. Дальше. Она может лететь на Луну, садиться, без заправки откуда там топливо на Луне? Без заправки взлетать и возвращаться на Землю. Она может лететь на Марс, но это уже совсем другая история, долго, и сесть на Марс – это вам не Луна, это все-таки надо топливо расходовать, и она садится на Марс пустая. Там надо ее заправить топливом, чтобы она смогла взлететь с Марса сама. Марс не так сильно, как Земля, притягивает. Первая ступень на Марсе не нужна, с Земли надо выталкивать. С Марса Starship может взлететь сам, было бы только топливо. Ну а какое топливо на Марсе? Водорода жидкого там нет. Керосина, на котором большинство современных ракет, в том числе и наши, летает там тоже, пока не найдешь. А какое же там топливо может быть? Илон Маск с дальним прицелом создал не только ракету, а принципиально новые реактивные двигатели. Их топливом служит природный газ. Метан, этан, пропан, бутан, то, что мы на кухне сжигаем, то, что стоит копейки на Земле, это вам не жидкий водород, копейки на Земле, а на Марсе. А на Марсе его можно изготавливать. Что такое метан? CH4, углерод и водород. Ну и кислород нужен, чтобы сжигать это в реактивных двигателях. Углерод. Марсианская атмосфера из углекислого газа состоит. Углерод есть, кислород тоже есть, углекислый газ, CO2. Углерод, кислород получаем. А водород откуда взять на Марсе, чтобы CH4 получить? Водород из воды. Вода на Марсе есть, но она в виде вечной мерзлоты, лед, ну, солнышко греет, лед растапливает. Таким образом, на Марсе можно синтезировать CH4, метан, топливо для ракеты Илона Маска. Он создал, ну, он и его инженеры, новый двигатель, который пользуется метаном и жидким кислородом для работы. Это двигатель «Раптор». Хороший, не чемпионский, но экономичный. И вот тут очень понравилось мне, как Илон Маск старые идеи эксплуатирует на новый лад. Помнишь, когда на Луну собирались лететь американцы и наши, они пошли разным путем. Фон Браун создал мощные двигатели. На водороде, мощные, там по 700 тонн почти тягой. А у Королева не было таких. Не было возможностей, не было денег, не было технологий. И он решил на нашу лунную ракету, ракета N1, тоже большая, как Сатурн-5, поставить много сравнительно слабых двигателей. 30 двигателей было по периметру. Вообще вся нижняя часть ракеты была заполнена 30 сравнительно слабыми двигателями. Не сработала эта идея, потому что управлять 30 двигателями. Ну, на автомобиле у нас ног хватает и рук, чтобы одним управлять. А представь, у тебя автомобиль на 30 двигателях был бы. К чем бы ты их? А компьютеров не было тогда. Ну, и не пошла королевская ракета, но идея осталась у инженеров в голове. Сегодня Илон Маск ставит 30 двигателей, даже 33,
на свою эту

0: ракету, но уже компьютеры могут уравновесить их тягу, могут управлять их работой, и сегодня это другая история. То есть королевская мысль сегодня у Илона Маска получила воплощение.
1: Тем, кто хочет быть в курсе последних новостей в мире космонавтики, науки и технологии, рекомендуем телеграм-канал «Космос Илон Маск». Читайте и подписывайтесь. Ссылка в описании.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
3: Удивительно, но все-таки было много аварий при испытаниях Starship. С чем это было связано?
0: А ты знаешь, хотя бы одну ракету, которая безаварийно начала летать, не было таких ракет в истории космонавтики. Были, ну, определенные подходы. Давайте больше на Земле испытаем, меньше аварий в полете будет. Давайте не будем испытывать на Земле, а будем пускать ракеты, пока не выберем все необходимые, так сказать, поломки, не увидим. Вот второй подход был для нашей страны довольно типичный. Первый подход сначала на Земле испытаем для американцев. Наземные испытания тоже дорого стоят. И иногда дешевле и быстрее наделать большое количество одинаковых ракет, начать их запуски, понять, что там плохо работает, по мере времени исправлять это дело. Мы разным путем шли, но достигли одного результата. Американские летают, наши, китайские летают. Ну, китайцы использовали наш опыт, американский. А у Маска были неприятности. Но каждый раз их было все меньше и меньше. Starship взлетал на небольших высотах. Испытывали его, иногда он не садился, иногда садился, но, по-моему, неудач было немного, 2 или 3 неудачных запуска, и он довел ракету до работоспособного состояния. Теперь она один оборот вокруг Земли сделает, без людей, потом один полет к Луне, без людей, когда докажет, что она надежная, тогда уже полетят люди. И сколько людей... У нее грузоподъемность совершенно невероятная. Вот я себе кое-что выписал, сейчас посмотрю. В многоразовом варианте, когда ракета взлетает и еще сохраняет топливо, чтобы сесть на Землю, это экономичный вариант, но, естественно, грузоподъемность не такая большая, топливо надо сохранить. 150 тонн на орбиту. Такой еще не было. А если мы ее в одноразовом варианте, ну, что-то очень тяжелое захотели, бог с ней, ладно, пусть один раз слетает, но что-то тяжелое поднимет, 250 тонн. Это фантастика, это вообще, это почти больше половины МКС, которую запускали ракеты, пока собрали по кусочкам, да? А это 250 тонн сразу на орбиту. Вообще говоря, космический корабль такой массы, 250 тонн, уже спокойно можно к Марсу отправлять, там будет все необходимое. Но, конечно, Маск думает иначе. Лучше я подзаправлю ракету вблизи Земли, потому что топливо тут дешевое, танкер отправлю, долью этого жидкого кислорода и метана до ручки, и потом пусть она летит на Марс с максимальным экипажем. Есть надежда, что если так плотненько там упаковать людей, несколько десятков человек смогут отправиться к Марсу.
3: Ого.
0: К Луне сотня сразу. А к Луне у нас не длительный полет. Там запас еды, воды, кислорода на 3-4 дня, и ты на Луне. А к Марсу долго лететь, месяцев 8, а то и 9, значит, на каждого человека надо тонны 3-4 запасов. Кислорода, воды, еды, там, одежды, перемены. Туда большой экипаж не пошлешь, но все-таки человек 40, наверное, за раз можно. То есть это колония или научная станция сразу туда прилетает.
3: Все это будет отрабатываться на Луне, и конечно, какие проблемы еще предстоит решить перед полетом человека на Луну?
0: На Луну, наверное, проблем не осталось. Единственная проблема – деньги, потому что технология уже более или менее отработана. Ракета новая, конечно, у Маска, и он должен убедиться, что можно то, а людей. Поэтому поначалу он будет автоматы на Луну запускать. Но, слушай, он же коммерсант, он же думает всегда о какой-то выгоде. Раньше ракетчики не думали, сколько стоит их произведение, их инженерного искусства. Страна требовала, ракеты делали, деньги найдутся. Илон Маск хочет зарабатывать. Поэтому у него вот этот тот Starship, он очень многофункциональный. Знаешь, он вообще думает, новый вид земного транспорта, не только космического. Ну, представь себе, сегодня мы на другую сторону земного шара путешествуем почти сутки. Вот тебе куда-нибудь в Австралию или там в Южную Америку надо полететь, в общем, на перекладных, с пересадкой где-то, самолеты надо менять, около суток. А ракета вокруг Земли за полтора часа, а половину земного шара за 45 минут облетает. Так этот «Фалькон» может стартовать, и ты в Австралии через 40 минут... Хорошо, взлет, посадка там, ну, через
3: даже
0: час.
3: Не выходя в космос, да, то есть по баллистической
0: космос,
3: траектории...
0: В космос, ну в не в далекий слои. Космос, да, в верхние слои атмосферы, 40 минут. Правда, я так подумал, хорошо, да, за 40 минут ты долетишь. Мы сегодня от Москвы до Питера тоже за час долетаем. Но за 2,5 часа надо выйти из дома, чтобы на космодром, там, на аэродром попасть. Там надо часа полтора в Питере. В общем, не так
3: еще легко. До этого надо в поликлинику обязательно зайти, здоровье, наверное,
0: здоровье проверить. Здоровье надо проверить, да. Так что, ну, хотя если вот вдруг там не из Москвы в Париж срочно, вот тут ракета Илона Маска может срочно тебя переправить, там, за 15 минут из Москвы в Париж ты долетишь. Если бы она еще в центре, там, у Эйфелевой башни села, это было бы совсем... Всем хорошо, но этого, конечно, не будет, это все-таки очень опасный вид транспорта. Но Илон Маск все-таки удивительный человек, он и об этом подумал. Знаешь ли ты, что он создает новый вид наземного транспорта? Именно наземного.
3: Ну, я слышал...
0: Вакуумная труба.
3: Вакуумная труба,
0: прежде всего. Она может аэродром или там космодром с центром города связать за считанные минуты. Ведь там в вакууме при отсосе воздуха снаряд, ну, такая маленькая кабинка на несколько человек, летит со скоростью самолета почти 1000 километров в секунду. В час, извини, я астроном, у меня все...
3: Большие расстояния, большие скорости,
0: да. Но 1000 километров в час – это полет современного самолета, 900 километров в час. И он это делает. По-моему, эксперименты уже были, работать еще полноценно не стал этот вид транспорта, но «Фалькон» или там «Старшип» для полета из города в город, а потом с космодрома в центр города на этой вакуумной трубе, это правда, будет очень быстро.
3: И очень-очень дорого, особенно в первую вот эту пору, когда это все будет только построено, будет только запускаться.
0: Не думай.
3: Вот все-таки вопрос.
0: Стали говорить о деньгах. Так вот. Меня поразило, как дешево будет стоить полет на ракете Starship. В десятки раз дешевле, чем полеты на современных ракетах. Современная ракета, один запуск тяжелой ракеты стоит под 100 миллионов долларов. Starship обещает единицы миллионов, 2-3 миллиона долларов за запуск. Почему? Многоразовость. Он ее будет гонять десятки, может быть, даже многие десятки полетов. И это окупится. И топливо. Топливо – это не водород, это даже не керосин, это природный газ, которого сколько хочешь, вот в «Газпроме» покупай за копейки.
3: Ну, коммерческий полет, я помню, обходился американским космонавтом порядка 20 миллионов долларов, даже если
0: Сегодня уже 60.
3: Сегодня уже 60. Сегодня уже 60. Ну, инфляция, цены растут, да. Все понятно. Но даже если эту сумму разделить на 10, да даже и на 100, все равно цены будут фантастическими. То есть так вот из Москвы в Париж все-таки аэрофлотом будет дешевле.
0: Нет, он говорит, что снизит до стоимости аэрополета, самолетного полета, и человек сможет выбирать. Риск, конечно, будет на ракетном полете. Я думаю, это немножко... Когда речь пойдет о страховании жизни, там билет чуть-чуть подрастет, потому что страховые компании, ну, наверное, не любят.
3: Ну, это уже можно решить. Страховые компании, они богатые. Вот другой вопрос. А все-таки почему многоразовые челноки, почему «Буран» встал на прикол вот в парке Горького, а теперь на ВДНХ? Почему американцы переходят на другие технологии? Что не так было с теми многоразовыми кораблями?
0: Ну, про «Буран» давай не будем, потому что тут скорее экономика страны подвела. Мы выложились по полной во многие проекты, и подводные лодки атомные, и ракеты баллистические, и «Буран» в том числе, и... Экономика рухнула, а так «Буран» вполне себе достойная машина была. Лучше сравнивать вот этот тип самолетов космических на примере шаттла американского. Он работал. Он работал почти 30 лет. Можно сказать, что он оправдал себя. Были запуски, которые без его помощи было бы совершенно... Да что там, мне как астроному, последние 30 лет космический телескоп «Хаббл» открыл новую Вселенную. «Хаббл» бы не полетел на ракете, а полетев, не смог бы работать. Если ты помнишь, после запуска космического телескопа оказалось, что он неправильно изготовлен. Формы зеркала завалили, оптики не так его сделали. И очень расплывчатое было нерезкое изображение, которое он давал. Туда 3 раза на шаттле, другой вариант не прошел бы, летали ремонтники, космические оптики, там и космонавты, астронавты, и они его довели до ума, они там поменяли приборы, они улучшили оптику, и 30 лет «Хаббл» работает только благодаря шаттлу. Ну и многие другие. Он свое дело сделал, но были 2 аварии, погибло 7 человек, и, по-моему, 8, 7 и 6 человек, да, если я правильно помню, в общем, большие экипажи погибли. И, конечно, у американцев уже было такое неприятное ощущение, что что-нибудь произойдет. И вновь, почему оно произошло? Там сочеталось несколько типов двигателей. Основные двигатели работали на жидком водороде, а рядом с ними были стартовые ускорители, твердотопливные, грубо говоря, пороховые. Одно с другим не сочетается. Тут у тебя пороховая шашка, и за тонкой переборочкой жидкий водород, который взрывоопасный, испаряется легко. И одна авария была связана с тем, что прогорел этот бак, а вторая авария была связана с тем, что, возвращаясь в атмосферу, шаттл, и наш «Буран» тоже, не имел двигателей вообще. Он весь все топливо выкидывал в космосе, использовал. В атмосферу он шел как утюг, скажем аккуратнее, как планер, потому что у него были крылышки, но он тяжелый, как утюг, десятки тонн весил, и он своим корпусом себя тормозил, корпус нагревался, и чтобы вообще не прогорел, была сделана такая многослойная защита. Сам корпус аппарата алюминий, дюралевый, легкий, а донышко его, чтобы сопротивляться нагреву от атмосферного набегания, было покрыто такими керамическими толстыми плитками. Во время запуска очень сильная вибрация, двигатель работает, рев жуткий, вибрация сильная, плитки некоторые откалывались, и в этих местах легко прогорал под давлением горячего атмосферного воздуха корпус аппарата. Вторая катастрофа была именно с этим связана. То есть немножечко технология была на грани фола. Чуть что не так, и готово.
3: Как, кстати, эта проблема решена в современных старшипах?
0: Корпус корабля не алюминиевый, не ржавейка. Гораздо более надежная, теплостойкая вещь.
3: Была же такая возможность, наверное, у советских инженеров не из алюминия.
0: Мощности двигателей не хватало. Надо было как можно более легкий аппарат сделать. Сегодня мощности двигателей хватает, чтобы эту нержавейку вытянуть туда и потом дать ей возможность. Потом она летит сначала, не включая двигатели, то есть своим телом и маленькими крылышками, которые есть на первой ступени. Не то чтобы тормозит, крылышки маленькие, управляет своим полетом, дает возможность этим всем своим корпусом немножечко сопротивление атмосферы увеличить. Не прогорает, твердый, хороший корпус из нержавейки сопротивляется. Возможно, его в каких-то самых ответственных местах плиточками такими керамическими обложат. Пока я таких фотографий, по крайней мере, не видел, как это делается. А потом уже, подлетая к поверхности Земли, он разворачивается и двигателями себя медленно сажает на пятачок маленький. Красиво. Казалось, что невозможно, но выяснилось, что работает. Когда читаешь старые научно-фантастические произведения, ведь так оно и есть. Почитайте же, как братьев Стругацких.
3: Безусловно.
0: Из космоса влетает космический корабль, и на двигателях, на атомных, еще на каких-то, мягко садится на космодром.
3: Владимир Георгиевич, я другую историю вспомнил. 80-е годы, когда полетел «Буран», я думаю, что и вам, и мне кажется, что это было прямо недавно. Я тогда был еще мальчишкой. И нам всем казалось, что, ну, вот когда мне будет лет 20-25, ну, вот это все уже будет реальностью, мы действительно будем летать с Урала в Москву, из Москвы на Дальний Восток, буквально вот на таких кораблях, потому что мы это все видели, мы это даже трогали, потом уже в музей наш школьный, в музей Дворца культуры привезли вот этот вот самый «Буран», рядом с которым мы фотографировались на фотоаппараты «Смена». Но одна красивый. Смена, другая смена, третья смена. Ничего не летает. Как вы думаете, планы Маска, вот они через 20 лет реализуются, через 20-30 лет? Вот те мальчишки, которые нас сейчас смотрят, они полетят из Парижа в Австралию на чем-то подобном?
0: Мне кажется, что нет. Ну, может, я достаточно старый человек, ретроград, и, в общем, думаю только о прошлых вещах. А вот Маск – человек будущего. Он реализует свои идеи, которые в детстве у него как-то вот всплывали в голове, когда он читал фантастику. Он реально доводит их до конца. Да, иногда пиарит, иногда говорит больше, чем может сделать, но в конце концов доводит все. Возможно, что наши с тобой дети действительно на ракетах будут летать. Но нужно ли это? Вот скажем, мог ли ты подумать, что в нашу эпоху вернутся поезда туристические, которые специально медленно будут возить людей по каким-то закоулкам нашей страны?
3: Да еще и с дымком.
0: Да еще и с дымком, и с сажей, которая в глаза летит. Но это все вот круто, это ретро, это напоминает что-то старое. Так что, я думаю, основное направление не станет ракетным. Но, наверное, каким-то людям вдруг захочется быстро перемещаться по миру, несмотря на интернет, самим быстро очутиться то там, то здесь. И тогда, пожалуйста, вы вызываете Starship, Илон Маск вас за несколько десятков минут довозит куда угодно. Может, это такой вот транспорт для особых персон, какой-то VIP. ВИП-транспорт вполне может.
3: Может быть. Нет, ну, с другой стороны, на турбовинтовых, там, Ан-12, мы, наверное, тоже не полетим, скажем, куда-нибудь в Австралию. Вот на поезде проехаться – это одно.
0: А если, да, без особых хлопот, то, наверное, лучше. Я бы выбрал ракету, если бы мне в Австралию и там на огненную землю Южной Америки. Ну, что же целые сутки в самолете томиться, да?
3: Хорошо, другой вопрос. Тогда вот эти идеи, которыми болело целое поколение, ну, американцев уж точно, которые смотрели Starship, Star Trek, «Звездные войны» и так далее. Вот мне кажется, что их мечты сейчас привели к тому, что сейчас воплощает Илон Маск. Но, тем не менее, вот лет через 20-30 на Марсе будут люди, ну, пусть яблони цвести не будут, но люди там окажутся или нет?
0: Уверен, что окажутся. Если есть техническая возможность, человек ее не упустит.
3: Техническая возможность есть,
0: пока но нет.
3: Целесообразность.
0: Стой, подожди, пока нет. Пока ее нет. Вот дело в чем. Если ты говоришь о полете живого человека на Марс, надо сохранить ему жизнь. Жизнь в открытом космосе в течение почти года, да, там 9 месяцев лететь, не так легко ему сохранить, поскольку радиация может и убить. И в этом... Тоже идея Маска. Ракета настолько мощная, настолько грузоподъемная, что там можно для экипажа, конечно, комфорт там будет обеспечен среди тонких стенок ракеты. Они пробиваются радиацией. Но если на Солнце вспышка мощная, она может убить просто за несколько минут экипаж. Значит, нужно создать, пусть не очень комфортное, но надежное убежище радиационное на ракете. Такое ни одна ракета, кроме вот этих тяжеловозов, не поднимет. Радиационное убежище – это стенки большой толщины, большого веса, но когда надо сохранить жизнь, вот такого пока не было. И такое, если полетит Starship, если он будет такой, как заявлено, там 500 тонн, к Марсу может запустить, тогда эти самые радиационные убежища можно сделать. И вот это первый вариант, первая возможность отослать людей на Марс и сохранить им жизнь и хотя бы частично здоровье.
3: А в чем принципиальное различие между полетом американцев к Луне, которые также находились несколько дней в полете, потом высаживались на реголит и возвращались?
0: Разница в терминах «несколько дней» и «несколько месяцев». Принципиальная разница. За несколько дней в космосе ты определенную дозу радиации получаешь, ну, примерно 5-10 БР, это такая старая, но любимая медиками единица измерения, биологический эквивалент рентгена, Это не страшно. Это даже не подорвет твое здоровье в старости, и никаких раковых особых заболеваний тебе не обеспечит. А, скажем, 50-100 БР – это белокровие, это раковые заболевания, это сетчатка глаза, мозг, это все, сейчас все понятно. Поэтому космонавты не сидят более года на МКС, хотя там радиационная обстановка гораздо мягче. Их Земля прикрывает от радиации, их магнитное поле Земли прикрывает от радиации, и остатки атмосферы тоже там есть. А открытый космос – это дело опасное, поэтому надо защищать людей. На Луну не защищали. Там была идея на тонком, легком корабле добраться 3 дня к Луне, 3 дня обратно, 2-3 дня там, ничего. Единственное напряженное место – это пересечение земных радиационных поясов. В нашем магнитном поле планеты Земля застряло довольно много быстрых частиц. Но пересечение происходит за несколько минут. Буквально там за 10-15 минут наиболее плотные области радиационных поясов ты пролетаешь, да, поток большой, но время экспозиции короткое, и организм от этого не страдает. Дальше можно лететь, если сутками, без ничего, нормально, если месяцами. Дело вот в чем. Космическая радиация очень неустойчивая. Обычный поток, который приходит к нам издалека, от далеких звезд, от вспышек сверхновых, он стационарный, а вот Солнце можно выбрать момент, когда оно спокойное. Слетал к Луне, вернулся с Луны, да, все в порядке. Но когда ты летишь на годы, почти невероятно, чтобы за это время на Солнце не произошла вспышка. А это серьезный удар по организму космонавтов. Тут надо убежище делать, и Маска его делает. У него на корабле есть легкие каюты для космонавтов, и прочное убежище от радиации, куда они могут сбежаться. Кстати, на МКС такое же. Там довольно тонкие стенки, но когда на Солнце вспышка, они идут в корабль, там, в наш Союз, например, а там толстые стенки. Правда, они защищают от при посадке на Землю, там, от теплого воздуха, от горячего воздуха земной атмосферы, но они же толстые, защищают и от радиации. Так что какое-то убежище есть даже на МКС. И такого типа или еще более мощное должно быть при полетах на Марс.
3: Ну что ж, ждем возможностей для безопасных полетов на Марс. Хочется пожелать всем, кто сейчас нас смотрит, мечтать побольше и, возможно, поучаствовать в создании таких аппаратов. Спасибо, Владимир Георгиевич.
0: И воплощать свои мечты.
3: Обязательно. До встречи на следующей неделе.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день. В эфире передача «Большая наука». У нас в студии гость, президент Национального союза энергосбережения, председатель научно-экспертного совета по мониторингу реализации федерального закона номер 261 по энергетике, энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ракетский Леонид Юлианович.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А тема передачи энергосбережение, что это такое и какова роль, ну, например, современных цифровых технологий в продвижение энергосбережения в нашей стране. Как можно начать эту тему для людей, которые, ну, наверное, о цифровой экономике знают, потому что они там пользуются сотовой связью, чтобы заказать, я не знаю, такси к себе или там пиццу, а про энергосбережение знают, потому что запретили лампочки на 100 ватт и 80 ватт в магазинах.
1: Знаете, с чего я начинал? В каждой школе, в каждом техникуме есть физическая лаборатория. Угу. Там показывают, как Ломоносов доставал заряд.
0: Убил там кого-то.
1: Да, да. Он там крутил такое колесо, оттуда снимал заряд и искра проскакивал. До сих пор все учат, что в природе есть, можно энергию снять на что-то, там, на щетку или на что-то. Но если сейчас есть солнечные батареи, так, наверное, в каждой школе должен быть комплект солнечных батарей, и вставить в окно, и пусть ребенок смотрит, откуда эта энергия. Почему в каждой школе раньше возле школы стояли метеобудки такие? Да,
0: да?
1: Может, они сейчас стоят. А может, ветряк надо поставить? И чтобы там крутился маленький генератор и освещал там уличное освещение. Ну, хоть пока он работает. А там будет аккумулятор. Это же должно начинаться вот отсюда все. Говорить об энергоэффективности, энергосбережении для нашей страны противоречиво так, потому что мы все же живем в большой стране, которая богата полезными ископаемыми, газом, нефтью, гидроресурсами. А вот начинать говорить, что можно было бы снизить тарифы, можно было бы не платить каждый год все больше и больше за электроэнергию, когда не растет там и не пенсия, и зарплата, и так дальше. Это было бы понятнее. А чтобы меньше платить, это ее надо меньше потреблять или дешевле получать. И поэтому мы можем энергоэффективность привести к любому другому показателю. Не только наличие топлива или выработки электроэнергии, а еще и тарифом, и количеством, и так дальше. А вот разбудить людей, найти среди них сторонников, которые нас поддерживают, которые будут понимать, которые будут нам подсказывать, где мы будем аккумулировать мнение и видеть перспективу, что может быть, это было бы здорово. А вы знаете, почему у нас появился закон по энергоэффективности, энергосбережению? Это закон номер 261, федеральный закон.
0: Не знаю.
1: Это основной закон, который регулирует энергоэффективность, энергосбережение в Российской Федерации.
0: Когда он у нас появился, кстати?
1: В 2009 году начал действовать, 8 лет. После этого закона у нас в кругах энергетических и хозяйственных и так дальше такое распространенное слово, как энергоэффективность, энергоаудит, появился такое слово, энергоаудит, энергосервис, энергосервисные контракты. И это сейчас беседы говорят на одном языке по этим вопросам. Но далеко это не продвинулось. Мы в 2009 году, после 2008 года, когда был кризис, ну, как обошел, да, мы подумали, что после кризиса у нас резко начнет развиваться промышленность, общая промышленность, металлообработка, легкая промышленность и так дальше. И нам не хватит электроэнергии. И было запланировано, что на каждый год прироста промышленной продукции 3% или в 4% потребует увеличение электроэнергии тоже где-то на 3%. А так как электростанция надо строить там 5-6 лет, так лучше, а мы, наша продукция энергозатратная, мы в разы больше используем на тонну угля, выплавки стали и так дальше на самом деле. И правильно правительство поставило такую задачу, что будем по 3% сокращать на всех уровнях потребления электроэнергии. И за лет через 5 построим новые станции – и будем снова раз прекрасно жить. И поэтому это 261 закон и определяет, что всем структурам, промышленным, сельскохозяйственным, военным и другим, коммунальным, снижать энергопотребление на 3% в год. Все должны отчитываться. Да, Министерство энергетики, это было на 5 лет написано. Министерство энергетики должны были собрать со всех энергопаспорта. Каждое предприятие, и вы в том числе, должны иметь энергопаспорт, где вы расписываете, как оно, что, где заменить окна, где сделать тепловую завесу, где убрать эти сосульки в Питере, чтобы, ну, видимо, крышу надо утеплить, или чердак утеплить. Вот это, так, это энергозащита. А где сделать, утеплить сено? Ну, все это шло.
0: Не, утеплять стены утепляют, это видно, по крайней мере, в Москве.
1: Надо было еще отчитываться, и это должен вести учет, это Минэнерго. Пошли первые отчеты на третий год, складывали их в коридоры, некому их было читать. Сейчас отменили, никто это не читает. Вы понимаете, даже никто же и не делает.
0: Нет, там, 3% так, в год за 10 лет это должно быть 50%. Ну, это да. Фактор двойка. Сейчас в два раза да, должно меньше потреблять, даже больше.
1: Да, но это естественно, не надо возмущаться.
0: Я не возмущаюсь.
1: Потому что мы действительно энергии потребляем именно.
0: Я хочу сказать, что это заметно. Фактор двойка
1: да. За 10 лет. И тогда после этого закона был создан научно-экспертный совет. Меня пригласили и поставили, ну, избрали как-то. Председателем этого научно-экспертного совета по энергосбережению я должен совместно с членом Совета Федерации собирать предложения, поправки, мониторинг, как выполняется этот закон. Мы добросовестно этим занялись, но оказывается, это не только электроэнергия. Энергия – это в большом смысле слова. Это и вода, и газ, и нефть, и уголь, и дрова, солнце, ветер, и волна.
0: Ну, дальше... Можно сэкономить электроэнергию, но при этом вы засвоите много
1: да.
0: воды.
1: И учредили, и избрали, учредили новую структуру общественную – Национальный союз энергосбережения. Газа у нас достаточно. Энергию вырабатывают. Худо-бедно электростанции ремонтируют, отопительного сезона готовят. Но этим энергетикам, я буду на энергетическом языке говорить, до лампочки, куда вы деваете эту энергетику. Выключаете свет или не выключаете. Этих два провода в землю или в воду, им все равно. Плати только деньги. А вот те энергетики, которые с этой стороны розетки, вот отсюда, да, они должны изобретать новые двигатели, новые чайники, новые выпрямители, новое железо, как вы говорите, компьютеры и так дальше, где потребление идет. Они не то что бедные или бесправные и так дальше. В них нет средств на опытные работы, на опытно-конструкторские, на изобретение. Ну, надо что-то пробовать, надо где-то копейку брать. Лучше бы за забор те прикинули какую-то копейку им. Но вот они, тем не менее, их опустили раньше до обслуживающий персонал. Есть сантехник, есть еще кто там, дворник, да. Еще есть электрик, он тоже обслуживающий персонал. И он сейчас, а ведь в энергетике идут люди не только, которые... Лопатой хорошо бросают. Они понимают, как электроны бегают. Как это, как с чего, почему лампочка горит, почему компьютер работает и так дальше. Я не говорю, что они лучше. Но все равно они читали больше, интересовались. Тем не менее, если бы этот закон довести до конца, тогда роль энергетика на предприятии, на любом, в школе, в больнице и так дальше возрастает. Потому что он составляет энергетический паспорт предприятий. Он пишет, где можно сэкономить на это. Он является законодателем для, на 5 лет, на 10 лет на предприятии. Он становится именно, не то что хозяином, но как-то главная компетенция у него, что надо делать. Он повышается его роль, уважение к нему и так дальше. Пока это все... Как-то так зависло. И ни одно министерство не хочет заниматься этим. Конечно, энергоэффективностью должно заниматься Минэнерго. Прекрасный министр у нас. Такой представительный. я думаю, что нам надо гордиться, когда он встречается с шейхом, с королями по поводу транспорта, газа, нефти. А я вам скажу, на самом деле, он поднял роль на Министерство энергетики, потому что это жизненно необходимо. И мы можем гордиться своим министром. И ему не до малой энергетики, не до возобновляемой энергетики. Ему надо решить глобальные вопросы государства. Он это делает достойно. Понимаете, у нас есть Министерство обороны. Оно отвечает за оборону и безопасность нашей страны. Согласны? Согласны. Так в законе записано. Есть Министерство здравоохранения, которое отвечает за долголетие, за здоровье нации. Да? Еще какие министерства? Да, любое. Просвещение, образование. Все министерства за что-то отвечают в стране. Тогда вы задумайтесь, как обыватель. Что у нас хороший министр, хорошее министерство занимается большими делами, чтобы хорошо продать газ, нефть, бензин, да, и пополнить казну. И пусть этим занимается. Он умеет этим заниматься, пусть занимается. А то, что он не хочет, всегда такие, мы предадим регион. А в региона нету полномочий по обеспечению населения электроэнергии. Потому что это неизвестно, кто занимается, а там общая политика занимается. Что надо? Надо изменить закон. Что каждое министерство имеет свой закон. По закону живет. И, наверное, надо внести поправки в закон про энергетику. И надо подумать и серьезно решить, а что такое региональная энергетика? А может, это вся мелочь, которая ненавистна на федеральном уровне, да и передать в регионы. Я не знаю, я не думаю, что у них появятся деньги на эти дела. Но там на регионе всегда видно таких увлекающихся людей, которые и ветряк ставят, и солнечную там батарейку где-то ставят, или детей учат, или учитель физики. Всегда находятся энтузиасты такого дела. Денег нет на это. А может они, регион, то есть губернатор, хоть даст гарантию такому интересному специалисту, чтобы хоть взял кредит. Гарантировать для него. Ну, отдаст, не отдаст, надо ему компенсировать, может, будет. Это проще это сделать. А может, региональная энергетика определить, например, до 10 киловольт или до 100 киловольт. Это энергетика в области. А подумайте дальше. У нас в стране десятки электростанций называется ТЭЦ. Почему ТЭЦ? Слышали? ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС, да? Атомная станция. ТЭЦ – это тепловая электроцентраль. Это нормальная электростанция, которая во всех крупных городах, областных центрах построена на 100, на 200, на 300, на 500 мегаватт. Но ТЭЦ, по его даже названию, она на первом месте должна дать тепло.
0: Ну да.
1: На зима. Но эта станция дает электроэнергию, а тепло вторично. Понимаете? А может, эти ТЭЦы отдать сейчас регионы? Раньше нельзя было, когда Гелроп придумали, потому что специалисты все были, мало их было в Москве, а сейчас интернет. А если отдать эти ТЭЦ в регион, так он получит тепло областному центру, но он получит электроэнергию, а может, на полуобласти, а может, на всю область, на небольшую. Тогда можно говорить о ценовой политике, тогда можно говорить о налогах дополнительных в регионах. И Россия, и Федерация ничего не потеряет.
0: А? Но должна же быть все равно какая-то структура, нужен которая закон. регулирует.
1: Нужен закон, который определяет, что такое региональная энергетика. Это не все. А ведь еще есть муниципальная энергетика. Ведь каждый населенный пункт, более-менее 5 тысяч, 10 тысяч, он имеет котельную, не одну, а 2-3 сантехники. Он топливо покупает и так дальше. Он должен быть муниципальным, потому что эта котельная не передает тепло за десятки километров. Это все на месте. Общие правила, каким должно государство. Подготовка кадров, наличие топлива. Не показать, вон там можно брать топливо или оттуда привозить. Но это должны заниматься местная муниципальная власть. А может еще написать закон, что такое муниципальная энергетика. Чего бояться? И появятся и ветряки, и солнечные какие-то батареи, и появится радость каких-то открытий местных, и все остальное. Такого много. И тогда, смотрите, у нас леса как будто бы много. Лес – это не, ну, топливо, дрова, как будто это отсталось.
0: Кстати,
1: Европа – это экологически чистое топливо называется. И мы строим сейчас, у нас инвестируют и строят лесоперерабатывающие комбинаты, где есть основной выпуск – это сопила склеивает полено.
0: Брикеты.
1: Брикеты такие. Не брикеты. Пеллеты называют. Пеллеты, да? И делаем все, потому что это самое простое изделие, и все за границу продаем. Туда. А себе почему? Мы же тоже можем на этих плетах жить. А нам газ проведут с Тюмени сюда, в лесной поселок. Понимаете? По-другому надо на это все посмотреть. Проведут то, что выгодно будет. И может, извините, я замахнусь для теории даже на Голро. А может, эта система уже устарела, Голро. А это, может, эту систему надо как-то переделать и крупные атомные станции, крупные гидростанции держать в резерве для тех региональных энергетик, которые могут что-то у них сбой будет. Может, так? И уже с нашего газа и с нашей угля, который мы продаем в Финляндии, финны уже, хотя не дальше, и транспортируют, а у них цена такая, как у нас.
0: Электричество?
1: Да.
0: Ух ты.
1: Мы государством регулируем электроэнергию. Они не регулируют. И за последних лет ни разу не было повышения. Кто повысил, тот обанкротился. Потому что сразу по цифре, по этому, я перейду на другую электростанцию. А нас нельзя. Мы по-рабски как-то привязаны и никак. А вы думаете, что...
0: Сейчас, но это может быть есть это за счет того, что у нас большая территория, которая слабонаселенная, и там сложнее...
1: Ну, а туда... какая разница? Энергетики наши, это тоже газовики, нефтяники. Но кончится когда-нибудь нефть и газ. А внуки что будут делать? А может, с них начинать надо, что, уважаемые нефтяники, вас бы неплохо организовать выставку оборудования современного на возобновляемую или зеленую энергию. И там и деньги сразу появятся. Может, сначала с неохотой. А может, так будет. Потому что иначе не может быть. Уже если он занимается энергией, если он уже наложил кубышку достаточно, ну, пусть это расходует. Поэтому мы занимаемся таким делом. Объединяем всех неприкаянных, инициативных, хороших людей, которые имеют энергетическое образование, кидаются на все стороны. И ничего, мы пытаемся их идеи до кого-то донести. Имеем свой сайт, который кто-то читает, кто-то не читает. О, у атомной есть институт. Росатомпроект. Атомпроект. Солидный институт делает для нас, для страны, для зарубежа. Все станции делает. А есть такая двигатели, которые крутят насос, который охлаждает эти стержни. Они такие большие, что их подают напряжение 10 тысяч вольт. А синхронный двигатель, который не 380, а 10 тысяч. Потому что мощный. Это и нефтеперекачки, и в других там большие насосы. И они именно в этом институте. Асинхронный двигатель. Асинхронный – это который берет сразу 1440 оборотов. Крутится, рвет. Мигает лампочка тогда, да? Чтобы лампочка не мигала, надо сделать трансформатор понижающий с более толстого провода. Тогда она так и не заметит, что она мигает. А если сделать регулирование, чтобы от 0 до 1440 крутился? Для этого надо сделать частотное регулирование обмоток асинхронного двигателя. Они уже других внедряют не в атомную промышленность себе. А на старых станциях они не могут сделать. Потому что ради чего? Ради того, чтобы электроэнергия для себя была дешевле, не получится. Ради чего?
0: В смысле, у них нет стимула это делать
1: никакого педагогического вообще. Мало того, там надо завести бетончиков с этим отбойными молотками, сделать шкафы поставить электрические. А вдруг там где-то камень упадет на лопатки двигателя или что-то, станция остановится. Ой, ужас это, понимаете? И поэтому везде есть резервы. Везде надо заниматься этим. И надо там держать энергетические паспорта. И надо этот контроль. И надо, чтобы статистика над этим работала. И законодательство надо регулировать.
0: Ну вот смотрите, если так вот подходить, да, все мы занимаемся коммунальными услугами. Ну, каждый как человек платит за коммунальные услуги.
1: Да.
0: Вот если говорить о рынке электричества, то здесь, ну, я не могу сказать, вот пришло электричество, и все. По крайней мере, я не знаю, как сделать, как можно какие-то там другого выбрать для себя.
1: Я вам подскажу.
0: Сейчас. Ну вот. Но есть выбор того, кто занимается обслуживанием дома. Это есть. Да, это значит, у нас вроде...
1: Я это не прохожу. Это
0: нет, правильно. Да. Я хочу сказать, что, но есть. Можно вы кого-то другого выбрать.
1: Да.
0: И есть телефонная связь. Телефонную связь тоже можно выбрать. И сотовая связь есть. Сотовую связь тоже можно выбрать. Какой бы был эффект, вот если бы этого не было, если бы был один там оператор на сотовой связи или один оператор, сказать сложно. Но разница в стоимости одного предложения и другого предложения сейчас совсем небольшая у них. То есть они предлагают примерно по одной и той же цене, но немножко разные наборы как бы услуг, но примерно по одной и той же цене. Что сделать, если вырубить, ну, сделать возможность электричеству, вот, либерализовать рынок, или как там, я не знаю, сделать много поставщиков открытыми, да, которые вот можно, так сказать, обращаться к одному, ко второму, к третьему. С одной стороны, конечно, в первый момент вроде бы это должно сработать на понижение цен. Но ведь это очень большие затратные проекты, я имею в виду новые станции, крупные, если говорить о крупных. Да, то есть должна быть какая-то структура, которая, с одной стороны, поддерживает крупные проекты. Потому что если вы представляете себе, что там какой-то регион будет сильно развиваться, то муниципальными решениями, да, небольшие станции электрические, этот вопрос не решить. То есть должна быть какая-то многоуровневая система там, электроснабжения того же. Так просто отпустить и сказать, что все...
1: А я о чем говорил? Необходимо внести изменения в федеральный закон по Министерству энергетики, и законы по электричеству, и необходимо определить законодательно, что такое региональная и муниципальная энергетика. Я говорил об этом.
0: Как сделать, чтобы человек мог к разным поставщикам обращаться?
1: Везде есть не только оптовый рынок электроэнергии, а еще и розничный рынок. У нас нету розничного рынка электроэнергии. У нас все посредники берут цены. В большинстве стран был зеленый тариф, называем. Все вот эти чудики, которые что-то хотели придумать, ветряки, солнце, прибой морской, там еще с навоза газ получить и так дальше, им давали компенсацию с европейского бюджета, с федерального бюджета, что ты сколько энергии потребляешь, вот тебе все, что ты больше затратил на нее, тебе компенсируют. И вот так бурно пошло в Европу. А сейчас начинают менять. Потому что в многих странах выровнялся зеленый тариф с обычным. Но там, где не выровнялся, платят. У нас кто-нибудь говорит о зеленом тарифе? Никто. Даже вот о чем мы должны промывать мозги народу, чтобы он не только брюзжал на кухне, а видел свое счастливое будущее. Я еще раз хочу сказать, что для нас и моих соратников, которые со мной там на общественных началах работают и так дальше, почти что праздник, что вы пригласили себе в студию и интересуетесь энергоэффективностью, энергосбережением возобновляемой энергии. Большинство граждан нашей страны поймут, почему этим надо заниматься и как заниматься. И какое место каждого из нас, а также министерств, регионов, любой публичной власти, тогда мы начнем удумчиво, аккуратно этим заниматься.
0: Здесь на самом деле два момента. Да? Здесь есть каждый человек сам по себе, вдруг должен осознать эту проблему.
1: Да, субъект.
0: Это проблема, в которой каждый человек может, немножко изменив свое, может быть, отношение к этому миру, да, значит, понять, что потребительское, да, понять, что он может здесь помочь.
1: Совершенно верно.
0: А с другой стороны, конечно, это государственный уровень.
1: Да.
0: На этом тут должны быть подвижки в этой среде.
1: Да.
0: И даже если говорить там о так сказать, там за рубежом, где эти, во многих странах эти направления энергосбережения на более серьезно продвинуты, чем в нашей стране. Да. Часто до сих пор и сейчас, а уж в начале точно, это тоже было в неком смысле на энтузиазме, потому что решения, которые принимались, они на первый взгляд энергетически были не очень выгодны. Так, там, переход на какие-то другие лампочки, условно говоря, там, или еще что-то такое. Но люди понимали, что это выгодно, и что это правильно. Выгодно это в том числе и на понимание людей, что человек живет на земле, земля конечными ресурсами обладает, и на этой земле живет не только этот один человек, но еще и его сосед. И в этом смысле это, конечно, такая как бы программа и для человека, для персонала и для страны.
1: Да?
0: Спасибо вам.
1: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, примерно в это время, после когда мы в субботу, мы с вами встречаемся для того, чтобы приятно и с интересом провести время. Мы – это проект лаборатории ночных видео, естественно, и проект антропогенез.ру. Все вместе мы научная станция. И от проекта антропогенез.ру вторым ведущим, как всегда, Александр Скалов. Саша, привет!
3: Привет, Виталий! Сегодня у нас очередной постскриптум. Я напоминаю, что это такой формат, когда мы приглашаем ученого, выступавшего на одном из

0: говорили, что было какое-то эхо, нормально ли сейчас воспринимается звук, картинка, чтобы мы понимали, что все хорошо, что мы можем работать. Ну и важные также объявления, которые были озвучены, оглашаем. Во-первых, вы всегда можете поддержать наш стрим, если он вам нравится. Для этого вы можете использовать суперчат и ссылку, которая есть в описании. Задаете вопросы таким образом, и мы их зачитываем в самую первую очередь. Также довольно простой для вас и довольно важный для нас вариант поддержания наших стримов и поддержания в целом наших проектов – это поставить лайк этому видео. Ну и, соответственно, после этого подписаться, нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни один наш стрим, и всегда первыми будете наблюдать за тем, как появляются видео на каналах. На канале anthropogenes.ru, на канале «Лаборатории ночных видео». И у нас, у обоих проектов, есть свой Patreon. Это тоже очень сильно влияет на нашу работу. Ваша поддержка и ваше внимание очень и очень полезны для нас.
1: Да, и надо добавить, что мы всегда в конце стрима просим нашего гостя выбрать авторов лучших вопросов, двух, и они получают подарки, футболки форума «Ученые против мифов». Вот, кстати говоря, наш предыдущий гость, историк, доктор исторических наук Юрий Селезнев, выбрал авторов лучших вопросов. Это Тагир Куватов и Тимур Воронков. Я прошу Тагира и Тимура, Тимур, кстати, наш постоянный зритель, если вы нас сейчас слышите, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас появятся в чате, и узнайте, как вы получите заслуженные футболки. Собственно, объявление наше заканчивается, и мы переходим.
0: Да, как говорится, наше объявление все.
1: Да.
0: Ну, а теперь наши вопросы, да.
1: Вопросы, они все такие вообще прямо ух. Сейчас вот первый вопрос от Андрея Сафронова.
2: Можно вначале чуть-чуть сделать небольшое вступление?
0: Да, конечно. Конечно,
2: да. Конечно. Вот, прежде чем перейти к вопросам, да, я хотел бы, в общем, их прокомментировать. А вот главная проблема большинства вопросов – это то, что они не конкретные и представляют собой такие абстрактные рассуждения. Да? А вот археология – это наука на самом деле весьма конкретная, потому что мы всегда работаем с каким-то объектом, да, то есть и специалист понимает именно с теми темами, разбирается в тех темах, да, с которыми сам работает. Ну вот, например, да, я, как археолог, работающий в средневековом русском городе, да, в Старой Руси, в меньшей степени в Новгороде и Новгородской области, я могу уверенно вот рассуждать о материалах тех раскопов, на которых сам работал. Да, то есть этот материал я знаю. Несколько менее уверенно я могу рассуждать о материалах работ близких, да, то есть там на раскопах в Новгороде, в других древнерусских городах и так далее. Несколько еще меньше, да, то есть я знаю о более отдаленных объектах, да, то есть там в археологии Западной Европы мне сложнее рассуждать. Хотя, в принципе, я основные вещи знаю и понимаю. А вот если касается, например, античной археологии, да, то есть там исследования затонувших кораблей, там, цивилизации Южной Америки, то есть для меня это достаточно далекая от меня область, в которой я рассуждать-то не берусь. Да, то есть я в данном случае, если меня спросят, я буду искать, переадресовывать вопрос к специалисту, тому, кто работает с этим. Да, а вот дилетант, он как раз готов рассуждать о чем угодно. Да, то есть соединяя в одной цепочке пирамиды Майя, яму в Петербурге, карьер там где-нибудь в Курской области и скифский курган в Причерноморье. Он говорит, вот я все понял, вот это все вот объяснимо. Но, соответственно, я постараюсь, да, тут ответить на вопросы. Вот, честно говоря, я старался выбрать те, которые больше касаются конкретно моей деятельности. Вот. И еще один комментарий. Да, вот когда различные представители альтернативных версий, они говорят археологи, они обычно любят делить мир, да, то есть вот есть археологи, а вот остальные, все остальные нормальные люди. Вот. Но это деление, естественно, совершенно нереально. Да, то есть археологи не появляются там откуда-то из воздуха. Туда приходят те же самые люди, которые там где-то учатся, где-то занимаются.

0: самым разным багажом знаний. Да, то есть для них вход на раскоп-то не закрыт. Да, кроме этого, не будучи профессиональным археологом, попасть на раскопки очень несложно прийти. Поэтому, собственно говоря, с этим материалом сталкиваются другие люди. Кроме того, археологи не сами лично работают только со своими материалами. С коллекциями и образцами, которые найдены на раскопках, работают физики, химики, биологи, геологи, почвоведы, там, медики, судмедэксперты и множество других специалистов. Да, то есть это труд огромного количества людей, вот знания которых они согласуются в некую систему. Да, то есть это не представление одного человека, как часто могут представлять себе другие люди. Вот. Ну, вот то, что я хотел сказать. Вот немножко озвучить свои мысли по поводу вот вопросов, отзывов и того, что я читал и слышал о себе.
1: Окей, теперь мы готовы к вопросам.
2: Да, спасибо, Паша. Кто начнет? Виталик, наверное, я?
1: Предлагаю тебе.
2: Хорошо. Итак, вопрос от Андрея Сафронова. Зачем рядом с разливающейся рекой построили дома без гидроизоляции? Никому не приходит в голову? Не кажется подозрительным?
0: Ну, честно говоря,
2: о каком городе речь идет вообще? О чем?
0: Да, здесь, говорю, как раз непонятно. Ну, я предполагаю, что этот вопрос касался как раз слайда с раскопом в Киеве. Там были слои затопления. Вот, подозрительного здесь ничего нет. Да, во-первых, дома с гидроизоляцией не строили, потому что технологии гидроизолирования деревянных срубов в то время не существовало. Она никому и не требовалась. Тем более, что вот если мы говорили о этом раскопе в Киеве, да, то, насколько я помню, как мне говорили археологи, которые работали на этом раскопе и материалы рассматривали, подтапливало эту территорию ну, примерно раз в 10-15 лет. Да, то есть можно потерпеть. Вот, ну, я тут кое-какие картинки подготовил, да, вот можно вывести слайды. Да. Первый, самый первый. Здесь вот. Стоп, нет, это не первый. Вот, да, вот, первый. Вот, например, Старое Русло, город, в котором я работаю. Да, то есть это только то, что мне навскидку удалось найти среди известных. Вот 1915 год. Да, наводнение в городе. Вот следующую картинку. 22-й год. Да, то есть опять фотографии с водой, стоящей на улицах. Еще одно. 15-й год. А, нет, 15-й есть ошибка, это 1960-й, конечно же. Не исправил я. 66-й. Вот, то есть. И это вот три фотографии, которые я просто нашел вот на скидку. Да, я даже припоминаю такие серьезные подтопления в Руси на моей памяти несколько лет назад. То есть люди селились на такой затапливаемой территории. Да, то есть причин этому может быть немало. Это и необходимость жить именно здесь, да, например, вблизи речного порта или какого-то еще центра города. Это может быть вызвано тем, что вся хорошие участки, да, земля незатапливаемая, она уже занята, да, то есть, и там, опять же, стоит больших денег. Если вы бедный человек, вы живете на этой территории, да, то есть, у вас там нет денег. Разбогатеете, переедете, а пока живем здесь, да, эти подтопления можно и потерпеть. В конце концов, может прийти царь и сказать, что основать здесь город и назвать его Петербург, вот. А когда ему говорят, так тут же затапливает. Ну, кто правый, тот не утопнет, а город будет здесь. Да, то есть, и в принципе люди живут в затапливаемой зоне, не видя в этом что-то катастрофического. Да, то есть, даже сейчас очень немало людей живет на территориях, которые периодически подтапливают, да, мы с вами новости смотрим. Но тем не менее, люди остаются, выкачивают из подвалов воду, высушивают полы и стены и продолжают жить на этом месте. Так что ничего удивительного.
2: Живут еще и, например, в местах, где ураганы периодически проходят.
0: Да, люди, более того, люди на склонах вулканов живут. Иногда так успеваю, едва успеваю убежать от извержения.
1: Так, продолжим.
2: Спасибо. Да. Значит, следующий вопрос от Дениса Р. Причем вопрос, по-моему, такой повторялся десятки раз в разных вариациях. То есть вы серьезно считаете, что людям было впадлу убирать скопившийся мусор, вместо этого они ждали, когда целый этаж, а то и два засыпет, чтобы перебраться повыше?
0: Так, ну тут тоже, наверное, попрошу сразу вывести слайдик, чтобы было понятно. Так, это то, что касалось затопления, да, то есть, ну, это вот современное было. Так, ну что ж, оставим его, чтобы было на что посмотреть, кроме меня. Я вот в ответе на этот вопрос как раз попытаюсь ответить на целую серию вот этих вопросов, касающихся вот этого накопления, возникновения слоя. Да, дело в том, что людям в прошлом зачастую даже в голову не приходило убирать мусор. Да, то есть мусоровоз не приедет, свалок нет. Убирать никто не заставляет. Представления об инфекционных болезнях тоже особо нет. Соответственно, зачем убирать-то? Кроме этого, надо сказать, что даже такого, если понятие мусор, если существовало, то оно имело какое-то отличное от нашего понимания значение. Да, потому что у средневекового сельского жителя мусор был довольно своеобразен. Его было не так много. Да, то есть сломанные деревянные вещи можно сжечь в печке, старая одежда и обувь перекраивалась и перешивалась. Все, что по возможности переделывалось. Да, то есть, а то, что ему было совсем не нужно, он выбрасывал во двор. И, в принципе, вот эти оставшиеся, там, например, щепа, остатки пищи, обрывки кожи, солома, навоз, там, все и так далее, оно прекрасно, спокойно разлагалось естественным путем. Да, то есть, оставались только неорганические материалы, которые разложению не поддаются, ну, например, там, разбитая керамика, там, осколки стекла, тому подобные вещи. Так как в сельской местности территория дворов больше, плотность населения меньше, да, то есть вот эти остатки, они обычно успевали перегнивать естественным путем. И поэтому на месте бывших деревень, да, на селищах, даже если они стояли на одном месте 1000 лет, редко мощность культурного слоя больше полуметра. Но вот возникает город, туда переезжает бывший крестьянин. Да, то есть, или вот он, прям вот его деревня превратилась в город, он как жил на этом месте, так и живет. И он действует так же, как он привык, как поступали его предки 1000 лет назад. Он все отходы выбрасывает за двор. Но дело-то в том, что теперь это город, размеры дворов сокращаются, плотность населения резко вырастает, а объем отходов, наоборот, увеличивается. Потому что в городе гораздо интенсивнее занимаются ремеслом, активность жизненная гораздо больше, и отходов образуется много, и они начинают скапливаться. Да? А если у нас мы берем города, где грунтовые воды создают условия для того, что органика не перегнивает, да, то есть то вот эти органические отходы, которые должны были бы истлеть, они остаются и создают основную мощность культурного слоя. Ну вот, собственно говоря, тут надо, наверное, тоже еще раз уточнить, из чего состоит культурный слой, да, чтобы вы понимали, ну, сейчас и при дальнейших вопросах, что вообще это такое. Да. Можно снова картинку вывести? То, что мы видим в культурном слое, да, это артефакты, различные предметы, созданные людьми. Да, то есть при этом это не только целый предмет, да, вот как вот здесь сапог, например, хотя он тоже частично разорванный, но и обрезки кожи, которые образовались при изготовлении этого сапога, обрывки нитей, которые образовались, опять же, при этом сапоге. Это остатки, допустим, шерсти, которую вначале нужно было снять с кожи, да, прежде чем приступать к ее обработке. Соответственно, и множество таких вот других предметов. Да? Дальше следующий слайд. Кроме этого, туда же будут относиться любые технологические отходы. Да, то есть, ну вот здесь на фотографии не очень хорошо видно, но лучше у меня под рукой сейчас не нашлось. Вот внизу, в нижней части, видите, такой вот платформа или возвышение зачищенное. Да, это огромные напластования таких известково-гипсовых отходов, которые образовались при солеварении. Да, то есть, вот они образуются, он тут же их выливает во дворе. Тут же это сбрасывает, оно накапливается и собирается. Да, и таких вот отходов множество. Следующий слайд. Еще один объект – это сооружение. Да, то есть, ну вот как здесь, вот, например, остатки срубов. Это могут быть и ямы, и различные насыпи, дома, печи и так далее. То есть, это любые такие крупные объекты, созданные людьми. Да. Следующая категория, да, можно дальше, это биологические остатки, да, которые тоже, это любые материалы, некогда принадлежавшие к живой природе. Ну, и в нашем случае не подвергнутые обработке, специальной обработке человеком. Да, то есть, это необработанные кости, раковины, листья растений, там, солома, навоз, зерна, там, ветки и так далее. Да, то есть, кроме тех, из которых исключаются вот эти артефакты. И в свою очередь, они могут делиться, эти органические отходы, на пищевые остатки, да, то есть, то, что образовалось после приготовления еды, технические отходы, да, то есть, отходы какого-то производства. Это могут быть экофакты, да, то есть, предметы живой природы, попавшие сюда сами по себе, да, например, летела птица, с нее там сыпались перья, там, упала, залезла мышка в норку, умерла, вот она тоже стала частью культурного слоя. И следующий слайд. Надо тоже учитывать остатки, напрямую связанные с человеком. Да, то есть, ну, прежде всего, вспомним про кости, хотя вот в культурном слое города это большая редкость. Да, то есть, ну, вот на фотографии у меня как раз вот такой случай, когда на территории усадьбы вот найдены останки человека. Но человек оставляет и другие отходы, да, то есть, волосы, ногти, с него отшелушиваются чешуйки кожи, экскременты, да, которые тоже при определенных условиях составляют достаточно значительную часть культурного слоя. Да, ну и последний тип, точнее, последний компонент культурного слоя, да, следующую фотографию, это неорганические остатки. Да, то есть песок, камни и так далее. Они могут быть либо антропогенные, принесенные человеком. Да, то есть, вот как здесь на этой фотографии. Мой любимый пример как раз развенчания потопной теории. Да? То есть, это вот мощный слой песка, который однажды мне предъявили как доказательство того, что это свидетельство потопа. Да? То есть, хотя я, собственно говоря, работал на этом раскопе. Да? То есть, это песок, насыпанный в 70-е годы при строительстве одного из корпусов старорусского курорта. И неантропогенные, как раз, например, те самые отложения ила или песка, которые в нашем случае будет наносить наводнение, да, то есть там, наносы ветром и так далее. Да, вот все вот это так или иначе попадает в землю. И люди задачей уборки его, задачу уборки этого мусора не ставили. Не было у них такой цели, да, то есть вот им в голову это не приходило, кстати, сейчас и многим современным людям сейчас в голову убирать мусор не приходит. И когда мы говорим о том, где и как накопился слой, нужно всегда смотреть, что происходило в этом конкретном месте, на этом конкретном объекте, потому что где-то слой накапливался постепенно, допустим, там по сантиметру в год, закрывая за время жизни одного поколения там, 20, 30, там, 50 сантиметров этой стены, а где-то могли насыпать метр-два одномоментно. Да? То есть, При этом надо учитывать, что тоже люди не совсем понимали, что вот то, что они насыпают, это создает слой. Они думали, что скорее здания проваливаются вниз. Да, то есть, и для них это было не таким уж очевидным, как для нас. Примерно так. Да. При этом есть, конечно, и примеры, когда мусор вывозился. Например, в римских городах уборка мусора была организована, и там такой слой не образуется. Вот. Как-то так.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос задает Илья Строков. И звучит следующим образом. Так, для того, чтобы засыпать грязь, надо взять телегу, поехать в то место, где можно накопать песок, загрузить его в телегу, привезти и выгрузить, тем самым засыпать грязь. Причем привезти надо, думаю, телег примерно 100. Продолжение вопроса. И для того, чтобы вывести мусор и грязь, надо загрузить телегу, вывести за город, разгрузить. Действительно, действия примерно одинаковые, но при этом свой дом никто не закапывает. Как можно это объяснить?
0: Объяснение это очень простое. Когда перед дверью образуется лужа, да, то есть что обычно делают? Засыпают лужу или начинают срезать грунт на территории всего двора и на территории соседних дворов. Да? То есть, лично на моей памяти всегда обычно засыпают лужу, да, то есть, или поднимают какой-то уровень поверхности. Кроме этого, когда мы говорим вывести за город, да, то есть, а куда вывести? Вокруг средневекового города почти каждый участок земли имеет хозяина. Да, то есть, и он так просто вывалить это не позволит. Да, есть места, куда можно было высыпать. Да, например, там, утратившие свое значение крепостные рвы, что-то еще. Да, то есть, и мы видим, как они засыпаются. Они засыпаны, да, потому что в них что-то ненужное такие иногда вываливали и ссыпали. А что-то слишком далеко везти, это затратно, это трудно. И это делалось далеко не всегда.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Ксении Дмитрии Целест. За какой период времени накапливается заметный для археологии культурный слой?
0: Здесь, опять же, все индивидуально. Да, потому что, как я сказал, я рассказал про эти компоненты, да, они везде откладываются неравномерно. Если мы возьмем, например, какое-нибудь временное стойбище кочевников, да, то есть там слоя как такового-то не будет, будут предметы, которые уронили, втоптали в землю, да, то есть разбили. Это будет, то есть оно вообще неизмеримо, да, то есть, как, например, мы, если работаем с памятниками эпохи мезолита, неолита, на них тоже вообще может не быть культурного слоя. Потому что вся органика, которая выпала, она давным-давно уже перегнила в процессе почвообразования, и там остались только отдельные предметы, которые лежат, каменные наконечники, допустим, осколки камня. Поэтому этого ничего не будет. Да, то есть все зависит от конкретных обстоятельств. Да, то есть, в городе средневековом интенсивная жизнь, мусор мы не вывозим и насыпаем здесь. Там уже через 10 лет будет, при хорошем интенсивной жизни, может быть, 20 сантиметров запросто. Да, можно насыпать все это одномоментно, хоть метр, хоть два в течение нескольких дней. Так что это абсолютно такая абстрактная величина. Время, за которое был накоплен культурный слой.
1: Сейчас в продолжение темы, да, Александр?
2: Спасибо. Вопрос задает Кирилл Крохмалев. Здравствуйте. Может ли культурный слой быть 15 метров и более? Или такой слой на чем-либо, здание, сооружение и прочее, образуется только из-за природных катаклизмов?
0: Может быть, например, хороший пример этому Телли, рукотворные холмы на Ближнем Востоке. Да, то есть города, существовавшие на этом месте на протяжении тысячелетий, да, то есть там со второго тысячелетия до нашей эры, Основной строительный материал – сырцовый кирпич. Берем глину, формируем кирпич, высушиваем на солнце, строим из него дом, храм, что угодно. Дожди редко идут, поэтому сырцовый кирпич прекрасно себя там оправдал. Минимум затрат, максимум пользы. Но после того, как он дом разбирают, какой-то кирпич рассыпается, размокает, все это остается на месте. Да, то есть люди приносят новые кирпичи, строят новые дома. И за время их жизни накапливаются вот эти 20-30 метров культурного слоя, которые составляют вот этот вот рукотворный холм. То есть, да, прямо вот посреди вот сейчас уже пустыни, да, то есть возвышается холм. Вот у них специальное арабское слово для их обозначения – тель. Это вот этот вот одинокий холм. Да, то есть, вот, пожалуйста, 20-30 метров вполне.
1: Спасибо. Так, Саша, тебе надо звук включить. Так. Тебя так плохо слышно.
0: У меня пропал звук.
2: Это я, потому что не включил микрофон, а мне никто не говорит.
1: Сказали.
2: Паша. Давай. Руконожка Ай-Ай говорит спасибо, а мы благодарим Руконожку за поддержку канала Лаборатории научных видео. И Мегавольт, значит, пишет следующее. Строят завод в поле. В обозримом прошлом никто не жил. Проводят археологическую экспертизу и находят на глубине черепки и прочее. И это не первый раз и в разной местности. Получается, копать можно вообще в любом месте и найти культурный слой?
0: Ну, по сути, найти можно в любом месте. Да, не факт, что найдем, но сейчас это одно из требований российского закона. Да, то есть любые строительные работы предваряются археологическими исследованиями. Собственно говоря, я как специалист, да, то есть часто участвую в таких разведках на территории будущего строительства, в ходе которых мы регулярно находим новые селища, да, то есть остатки бывших поселений, находим иногда новые могильники, курганы, о которых никто раньше не знал. Да, то есть памятник может оказаться в любом месте. Зависит от того, какой памятник, какой культуры, какого времени, от обстоятельств. Но место может быть самое неожиданное.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. И следующий вопрос.
2: Виталик.
1: Да. Следующий вопрос задает Ксюша Аблес.
2: По крайней мере, я тебя не слышу.
1: Теперь ты меня точно слышишь? И вопрос следующий. Можно вопрос от совсем не посвященных, а почему экскременты не разлагаются, как другие биоматериалы?
0: Ну, вообще они разлагаются. Вот. Но если мы говорим о ситуации, как, например, Новгорода или Старой Русы, нижний, скажем так, геологический горизонт, ну, точнее, не нижний, верхний в нашем случае, в археологии нижний, с точки зрения геологии почти верхний, составляла глина, которая не пропускает через себя воду. Слой культурный некий откладывается, его затапливает вода. Если это накопление происходит достаточно быстро, то кислород не успевает проникать в нижележащие слои, и процессы гниения, разложения останавливаются. Да, то есть то, что бы исчезло бы за полгода, оно сохраняется тысячи лет. Вот те, кто не верит, приходите на раскоп летом, я вам покажу, как говорил классик новгородской археологии, вот вам средневековый навоз, запах, цвет, вкус абсолютно идентичный свежему.
1: Отлично. Спасибо.
2: Кстати, я вспомнил про находки залежей капролитов, там каких-нибудь пещерных гиен.
0: Ну, капролиты – это другая история, да, то есть это вот высыхание без доступа воды.
2: Ну, смысл в том, что они тоже сохраняются там, и через 300 тысяч лет в них находят волосы древних людей, например. Ну, ладно.
1: Так. Следующий вопрос от Валерии Буравиной. И спасибо огромное, Валерии, за серьезную поддержку нашего проекта. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Добрый день. А проводились расчеты или замеры, когда в российских городах быстрее растет культурный слой сейчас или рос лет 500 назад?
0: Ну, опять же говорю, все зависит от конкретной ситуации. Ну, вот на примере Старой Руссы, Новгорода. Вот есть очень хорошая граница. Это конец 15 века. Когда жителям этих городов ну, надоела вот эта ситуация с постоянной грязью, да, то есть с избытком воды, и они проложили дренажные сооружения, да, то есть колодцы, деревянные трубы для отвода дождевой и грунтовой воды. И накопление слоя сильно замедлилось, да, то есть органика стала выгнивать. Вот, и, собственно говоря, за этот период, начиная с 15 века, мощность слоя в несколько раз меньше. Ну, за исключением там некоторых мест, где, допустим, вот этой вот дренажной системы не было, или было слишком мокро, и вот слой продолжал оставаться. А так, конечно, основной момент – это реформы городские 18-19 веков, да, когда достаточно строго начали следить за соблюдением проектов, сооружением водоотводных систем, следить за чистотой улиц, да, и вот все стало уже происходить, как правило, регламентированно. Да, то есть улицу, если поднимали, то по проекту, да, то есть повышали уровень поверхности. Поэтому вот как-то так.
1: Спасибо.
2: Илья Владимирович спрашивает: встречались ли в раскопах скелеты людей другой расы, монголоидной, например, и как это объяснить?
0: Вот вопрос как раз не ко мне, да, то есть я не антрополог, да, то есть я не специалист по останкам человека, да, то есть, в принципе, я монголоида, вот, европеоида так с большим трудом буду различать, да, то есть поминутно сверяясь со справочником и спрашивая кого-нибудь знающего, там, правильно я определил, правильно? Вот, поэтому могу рассказывать только на абстрактных примерах, да, потому что на других объектах находят, да, ну вот у нас в Старой Руси такого вот яркого не было, но могу вот вспомнить случай тоже из какого-то классиков из классиков археологии, когда в древнерусском, по-моему, кургане, да, или сопке находят погребение впускное, определяют, и выясняется, что это представитель африканской расы. Да? И, соответственно, ну вот, смотрите-ка, какие люди в средневековье оказались здесь, да, там интересно, удивительно, практически сенсация. Начинают разбирать источники. Выясняется, что земля принадлежала там такому-то помещику. У такого-то помещика в конце 18 века при дворе жил ученый араб. Вот. Араб умер, вот, ну, где его хоронить? Ну, на православное кладбище не понесешь, какой-то он не наш совсем. Где попало, нельзя хранить. Вот у нас вроде какая-то старая могила есть, в ней когда-то кого-то хоронили. Вот давайте там и закопаем. Да, то есть и отвезли, и закопали вот в этом старинном кургане. Да, то есть археологи потом находят, выясняют, как это произошло. Ну, если говорить о монголоидах, то, насколько я знаю, вот есть останки, по-моему, в Ярославле были раскопки, Ярославль или Нижний Новгород, слои разорения времен татаро-монгольского нашествия, когда массовые захоронения, да, в основном вот славянское население, но вот, по-моему, один был какой-то вот такой монголоид. Или кто-то вот на службе находился, или вот кого-то из нападавших забыли похоронить свои, и потом уже его закапывали вместе со всеми остальными в братской могиле. Ну вот, как-то так могу прокомментировать.
2: Спасибо. Вопрос от Сергея СПБ. Интересно, только что сказали про маленький культурный слой в римских городах, а недавно видел раскопки, и там больше 10 метров. и там еще не фундамент дома.
0: Опять же, разные ситуации, да, потому что в этих городах тоже происходили какие-то, во-первых, там катастрофические события, да, когда город разрушался, засыпался, отстраивался заново. Если десятки метров, возможно, видели Помпеи или Геркуланум, да, которые засыпаны пеплом, именно примерно такой мощности. Многие античные города, тот же Рим, они перекрыты мощными напластованиями. Средневековыми, да, то есть, ну, плюс, опять же, вот, может, я там был излишне уверен, говоря о римских городах, да, потому что, опять же, античная археология для меня это, прежде всего, такой пример из учебника.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, опять же, от Кирилла Крахмалева. Какую литературу следует почитать о культурном слое, чтобы было доступно не специалисту?
0: Да, собственно говоря, из литературы, ну, на самом деле, ну, проще всего взять учебник полевой археологии. Он, конечно, не самое простое чтение, но вообще-то сделан для специалистов, для студентов первого курса. Вот. И, в принципе, там все написано.
1: Хорошо. Спасибо. Давайте к следующему вопросу перейдем. Его задает Сергей Буртнев. Наверное, так? Интересно, как в Москве оказался соленый песок и зачем строили комбинаты по обессоливанию его?
0: Вот. Это как раз тот вопрос, на который я не то что ответа не знаю, я даже сути вопроса понять не могу. Вот, и к тому, как это относится к археологии.
1: Хорошо.
2: Ну, видимо, какой-то смысл есть. Но, может быть, автор вопроса пояснит, если это наш зритель. Тимур Воронков, наш постоянный зритель, который уже выиграл футболку, значит, поддерживает канал и пишет, какое отношение было к матюкам 800 тысяч лет назад. Хрестоматийное Якове, братья, не выпендривайся, и по тем временам звучало очень грубо или было более-менее приемлемо. Ну, такой, скорее, лингвистический вопрос. Паш, тебе есть что ответить?
0: Нет, есть, конечно. Грамота старорусская, любимая, да, можно сказать. Я обычно на эту тему говорю так. Вот у нас есть уже сильно больше тысячи грамот. Эти грамоты как раз представляют собой часто бытовую переписку. Да, то есть то, что люди посылали друг другу в какие-то там, ну, в любые моменты жизни, и писали-то они обычно повседневными словами, так как они говорили в жизни. Да, то есть это не летописи, не там, духовные грамоты. Но на весь этот корпус берестяных грамот у нас есть, если я правильно помню, 3 или 4 грамоты с матами. Да, при этом вот, 2 из них это не мат в прямом понимании, да, то есть это просто матерные слова, ну, потому что так называются мужские и женские половые органы, да, то есть, и вот этот термин используют. То есть мы можем на основании этого заключить то, что все-таки мат воспринимался как нечто такое экстраординарное. И то, что вот на письмо наносить нельзя. Да, потому что вот есть, например, одна из берестяных грамот, где женщина как раз пишет о том, что ее обозвали, да, то есть назвали гулящей женщиной, и она требует судебного разбирательства. Потому что если вот ее так назвали, то пусть докажут, что это так. Если будет предъявлено доказательство, значит, это так. А если нет, то вот требую восстановления своего честного имени. Да? То есть люди к этому относились очень серьезно, то есть ругались, да, то есть матерились, но это вот такие, я думаю, меньше, чем в современных смс-ках.
2: Спасибо. Так, вопрос. Вопрос от Мендоза. А как научно-химический состав культурного слоя от потопа отличается? нельзя провести анализ и уже поставить точку?
0: Так, ну что, я ждал этого вопроса. Так, можно, пожалуйста, слайд номер 12?
1: 12-й, вот он.
0: Да, нет. Вот как раз продемонстрирую на примере. Вот старая руса, это работы на моем объекте. Дело-то все в том, что ни для археологов, ни для геологов проблемы различить культурные слои, насыпанные человеком, да, даже если они стерильные, без находок, и наносы, образовавшиеся при наводнении, совершенно нет. Да, поэтому вот среди альтернативщиков нет ни археологов, ни геологов. Вот, значит, наш пример. Да, вот это берег реки, вот как раз место будущего раскопа. Да, можно дальше слайд. Вот, соответственно, стенка, да, шурфа. Вот сколько там у меня? 3,5, по-моему, метра. И вот следующий слайд, да, посмотрим покрупнее вот эти изображения. Вот в центре выделяются несколько булыжников, примерно посередине, да, то есть это остатки булыжной мостовой, ну, очевидно, 19-го, начала 20 века. То есть мы точно знаем, что она довоенная, потому что ее пробивает траншея времен войны. То, что выше, это то, что насыпали уже после войны, да, то есть поднимая уровень земли затапливаемого города. Ниже слои, которые постепенно накапливались в ходе вот этой жизни. При этом вот эти вот песчаные слои, это большей частью подсыпки специальные, да, которые вот отсыпали. Вот, например, самая верхняя, толстый слой песка, это подсыпка под вот эти самую булыжную мостовую. А вот можно следующий слайд. Да. Вот, обратите внимание, здесь вот в самом низу, во-первых, вот над бревнами вот такие слои песка. Это вот как раз больше похоже на наносы, которые были во время половодья нанесены, да, то есть или какие-то вот размытые уже половодьем песчаные подсыпки. А вот в самом низу, под бревнами, вот такие серые прослоечки, это как раз вот эти глинистые отложения, да, то есть либо наносы реки во время половодья, либо вообще донные отложения, то есть тогда русло реки проходило чуть в стороне, и вот эти слои откладывались. Да, то есть не для, я как уже еще раз повторюсь, ни для археолога, ни для геолога проблемы нет. Потому что химически, физически, по структуре эти слои различаются. Да, то есть мне приходилось работать и вместе с геологами, да, когда вот мы вынимали прослойки и смотрим, вот геологи, вот для них там своя терминология, мы ее сравнивали. Вот это вот то, что мы называем культурным слоем. Да, это мы называем вот антропогенные напластования. А вот это вот, я говорю, что это илистые отложения. Да, это вот донный ил. Да, а вот это вот, это уже совсем материковая глина. И так далее. То есть, проблемы на самом деле нет.
1: Понятно. Спасибо большое. Следующий вопрос довольно длинный. Его задает Илья Строков. Фото, где закопана часть забора, минута 13, секунда 13, идет пояснение, что затапливалось постепенно по 10 сантиметров, а мы видим ту часть забора, которая была копана в землю. Очень интересна технология вкопки забора в землю. Никогда не слышал, на фото видно, что забор был копан на метр, где можно видеть информацию о этой технологии. Я слышал только о том, что в землю капываются столбы, к которым крепится прорез забора.
0: Ну, я тоже для этого подготовил слайд. Откройте, пожалуйста, 11-й.
1: 11-й.
0: Вот, технология очень простая. Называется чистокол. Да, или в европейских языках палисад. Известно, со времен античности это один из самых простых и быстрых способов создать достаточно надежное, но простое укрепление. Вот, собственно говоря, вот все, что можно про это сказать. Прочитайте Робинзона Круза, он вокруг своего убежища в первую очередь строит чистокол. Технология там описана.
1: Спасибо большое. Так, и следующий вопрос от нашей постоянной зрительницы и регулярно задающей вопросы и поддерживающей наши стримы. Ксения Дмитрий Целест. А вот интересно. Скапываю я огород на небольшую глубину, и встречаются мне монеты старые, железки разные и так далее. Это считается культурным слоем или просто находки? Даже если две монеты на 10 квадратных метров.
0: Формально это культурный слой. Есть остатки человеческой деятельности, есть культурный слой. Собственно говоря, все зависит от времени. Да, то есть в там, современном законодательстве, да, то есть культурным наследием считаются слои, образовавшиеся, скажем так, более чем 100 лет назад. То есть, если вы находите монеты там, дореволюционные, то в принципе вы уже находитесь в культурном слое, который полагается изучать и охранять.
1: В общем, ваш огород и дача может подвергнуться нашествию археологов.
2: Да, запросто. Вопрос от Григория Носикова, который длинный достаточно вопрос. Про дома за 250 лет, 2-3 метра культурного слоя. Дай-ка я выше застелю дорогу. Нет, я выше. Очень научное объяснение. Реально двери с окнами у твоего дома грязью зарастают, а хозяину пофиг. Про потоп это был или что еще, это просто домыслы. Давайте нормальное научное объяснение. Например, улицы в Казани или Политехнический музей, недавно откопанных, у которых под землей были деревянные двери, окна со стеклами, неужели не заложили бы кирпичами перед тем, как уровень поднимать? И почему дома, построенные после 1850 года, ни на 10 сантиметров не засыпаны, хотя вроде 150 лет прошло? Я, кстати, хочу сразу сказать, что политех построен после 1850 года. Странно, да? Паша, тебе слово.
0: Так, ну, тут вопрос длинный, да, мне прям сложно на что-то вот взять так и ответить.
1: Ну, попробуем со слайдами.
0: Да, сейчас пресловутый политех. Так, на каком же он слайде-то у нас?
1: 16-й.
0: На 16-м, да, давайте мы его вынесем. Вот нашумевшее здание, да, которое очень любят сторонники потопа и всяких таинственных вещей. Вот нужно нормальное научное объяснение, да, вот, вот этого откопанного политеха. Объяснение, собственно говоря, достаточно простое и на поверхности. Да. Первое – это особенности конструкции проекта. Да, то есть в XIX веке нередко строили дома с таким подвальным, полуподвальным этажом, да, которого, как, у которого, как ни странно, были окна. Да, то есть можно вот следующий слайд. Да? Вот, соответственно, эта фотография его как раз в начале 20 века. И можно следующую. Да, и вот там окон, обратите внимание, такие вот, ну, то, что называется световые колодцы. Либо это построено специально, да, то есть, потому что мы, ребята, если находимся в 19 веке, то освещаемся мы или свечами, или керосиновыми лампами, это все лишние расходы. А если свет днем из окна, то он бесплатный. И, соответственно, мы делаем такие вот специальные конструкции, чтобы освещать свои подвалы и полуподвалы. А второе объяснение, да, как раз в 1920-х годах была серьезная реконструкция улиц вокруг Политехнического музея, в ходе которой как раз сильно подняли уровень земной поверхности. Да, то есть там была изначально такая очень неровная поверхность. Ну, примерно я могу это объяснить так. Мне кажется, вполне нормальное объяснение, которое ситуацию описывает. Да, то есть, ну вот, проще, наверное, конечно, найти кого-то специалиста из Политехнического музея, который историей музея более подробно занимается и может это все рассказать.
2: Ну, я бы тут просто добавил, потому что мы даже хотим, в принципе, видео сделать на эту тему, если у нас там получится рано или поздно. Даже хотели с выездом в Москву, но, в общем, пандемия вмешалась в наши планы. Там еще надо добавить, что вот этот корпус конкретно, который на фото, он вообще построен в начале 20 века. Он построен в 1907 году. И есть старые фотографии. Это, по-моему, северное крыло, вот это вот. Есть фотографии конца 19 века и даже начала 20-го, где стоит центральный корпус, южное крыло есть, а вот этого крыла еще нет. То есть его построили реально уже в начале 20 века, и его специально построили с большим подвальным этажом со световыми окнами. Эти помещения вообще сдавались в аренду. То есть там было все сделано с коммерческой жилкой. То есть несмотря на то, что это музей, первые этажи сдавали под магазины, а в подвалах вот этих находились всякие вспомогательные помещения, в том числе склады.
0: Ну там, по-моему, поэтому изначально была договоренность, что те, кто строил, они на сколько-то лет получали вот эти первые этажи в свое пользование. Да, да, собственно, чтобы возместить свои расходы на строительство.
2: И то есть еще раз важно сказать, что это фотографически задокументированная история. Вот. И этот пример далеко не единственный. Можно найти и современные примеры тех же самых современных домов с подвалами, с большими световыми окнами, которые находятся под землей, для того, чтобы туда попадал свет. В случае политеха там найдены и остатки вот этих световых коробок, этих приямков перед, собственно, подвальным этажом, найдены световые решетки такие с призматическими стеклами, через которые свет проходил, а внизу там пишут, вечерами вообще ставили керосиновые лампы, так что это как бы подсветка снизу шла. Ну, как бы освещалась улица таким образом в том числе. Вот. Ну, хочется подробнее про это в видео рассказать. Я уверен, конечно, что это не убедит некоторых товарищей, но что уж тут поделаешь. Если у вас фотографии не убеждают, ну...
1: Павел, если не сложно, чуть-чуть пониже камеру опустить, чтобы вы были больше в кадре.
0: Ага, конечно. Я тут просто ерзаю на стуле.
2: Здесь важно еще раз повторить то, с чего Паша начал сегодняшний вообще стрим, что есть разные случаи конкретные. Одно дело культурный слой средневекового города, и другое дело архитектура там, Петербурга или Москвы начала 20 века. Это разные истории совершенно. Вот. И то, что что-то оказалось под землей, оно там может оказаться разными путями. Например, специально так построено. Вот. А мы продолжаем, и следующий вопрос от Рыжая спрашивает: смотрю ваши каналы именно благодаря альтернативщикам и их обзоры на выступление Павла. О, было более чем понятно, что они старательно притягивают все под нужное объяснение. Спасибо вам всем за вашу деятельность. Скорее не вопрос, а такое...
1: Благодарность.
2: Ну, мы рады. Спасибо уважаемым альтернативщикам за приглашение, за привлечение зрителей на наш канал. Спасибо.
1: А Рыжий за поддержку нашего проекта.
2: Да, Рыжий, спасибо за поддержку. Константин Белецкий тоже пишет просто спасибо и поддерживает нас. Спасибо вам, Константин. А Мегавольт пишет: а с какого исторического момента слой культурный?
0: Ну, как сказать, культурный слой, он сам по себе, по факту. Да, то есть, потому что культурным слоем будет то, что мы с вами там, пойдем и насыпем сегодня. Да, то есть, вот он уже культурный слой. Дальше вопрос о том, насколько нам важно его изучение. Да, так как 20 век, он насыщен множеством кино, фото, документов, письменных источников. Да, то есть нам изучение культурного слоя не так важно, да, поэтому мы 20 век, ну, иногда даже изучаем, да, но все равно относимся к нему проще. Да, то есть 19 век тоже у нас достаточно сильно освещен, у нас много информации. Да, хотя вот, опять же, мы говорим о собрались здесь из-за тех людей, которых этот массив информации либо совершенно ни в чем не убеждает, либо приводит на какие-то странные совершенно мысли. То есть культурный слой, вот он по факту культурный. Да, то есть, а это такой технический, можно сказать, термин. Да. Как появился человек, появился культурный слой. Собственно говоря, пока люди есть, культурный слой продолжает образовываться. А про его научную ценность, да, у нас есть граница сейчас 100 лет. Еще несколько десятилетий назад такой формальной границей считался 18 век. Да, то есть считалось, что до 18 века это все важно и нужно изучать. После 18 уже не так важно. потому что много других источников. Но вот в последнее время, скажем так, настроения сменились, и вот решили, что, по сути, границей сейчас является 19 век. Это конец. Спасибо. 19 века.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Евгений Биар. Может быть, Бир. Интересно, что вы будете говорить через 50 лет в наш век фото- и видеофиксации. Культурный слой вдруг перестал расти?
0: Ну, во-первых, я вам уже сказал, ситуация изменилась. Да, то есть новые правила строительства, благоустройства и так далее. Во-вторых, ну, ребята, вы внимательно понаблюдайте за современным строительством в городе. И вы увидите, что во многих местах-то культурный слой вполне себе растет. Опять же, в моей же любимой Старой Руси, после того, как реконструировали площадь, на этой самой площади культурный слой вырос местами на полметра, да, потому что сделали насыпь с подпорной стенкой и уже поверх нее сделали новое мощение. Так что все продолжается. А кино- и фотодокументы нам очень помогут все это отследить.
2: Я бы, кстати, советовал уважаемым зрителям, которые не представляете, как это вот так можно мусорить, съездить по возможности, например, в Каир. Вот. Ну, только не в центр Каира, а вот в какой-нибудь такой район, уже от центра слегка удаленный. Каир – огромный город. И просто посмотреть, что там делается.
1: И желательно поехать туда с охраной, да, Саш?
2: Нет, да нет, даже не обязательно с охраной. Но просто некий культурный шок, когда вы увидите там, не знаю, валяющийся, например, дохлую корову, проплывающую мимо вас, например, по каналу в городе. Или там какие-то просто невероятные горы мусора вокруг мечети. Просто вокруг мечети. Или метровый вал, или даже больше, полутораметровый вал мусора, который тянется вдоль шоссе. Вот вы едете, а там просто вываливают, выезжают и вываливают. Ну вот многое встает на свои места. Просто очень сложно представить, что мышление людей, их восприятие мусора, окружающей среды, своего места в этой среде, своего поведения в этой среде, оно может сильно отличаться от вашего, даже в 21 веке. Что уж говорить про то, что было 500 лет назад.
0: Ну, это вот главная ошибка при представлении прошлого. Переносить свои представления современные на прошлое. Думать, что они так же думали. Они думали не так. Да, то есть не надо людей, скажем так...
1: Не судите по себе, в общем.
0: Да, не, во-первых, не надо привыкнуть. То есть интеллектуально у них были те же самые возможности, да, тот же самый мозг, собственно говоря. Но уровень знания, представления, мысли все-таки были другие.
2: Нет, вот если я только что вот читал про Лондон, описание, причем, ну, это Лондон уже, в котором жили, там, Карл Маркс, например. Многие зрители, вот, там, штудируют работы Карла Маркса, но вот он жил в таком районе Лондона, Сохо, и там описываются просто дома, где во дворе лежат кирпичики, потому что выгребная яма под домом вышла из берегов и затопила двор, и положены кирпичики, чтобы прыгать по ним, так сказать, чтобы не вступить в дерьмо. Это еще раз, это Лондон середины 19 века.
0: Ну, чтобы далеко не ходить от Лондона, вот у меня есть один из любимых писателей, это Гилеровский, который очень много писал о Москве 19 века. Вот найдите «Москва и москвичи» и тоже вот почитайте про их повседневную жизнь. Вот тоже очень-очень-очень много интересного узнаете.
2: Да, это полезно бывает. Чтобы понимать, что в разные эпохи по-разному люди жили, по-разному себя чувствовали и относились к неким вещам проще. Так, а мы продолжаем.
1: Павел Подьячев.
2: Да.
1: Спрашивает. Простите, что говорю не про Ноев потоп, но он опровергается тем же способом или аргументация затруднена?
0: Опять же, если мы говорим о Ноевом потопе как о неком всемирном, да, то есть, ну, наличие сам всемирный потоп вообще противоречит всему, что мы знаем об объеме воды на Земле, он невозможен. Да, но вот как раз при исследованиях в Междуречье, да, то есть Тигр, Евфрат, Месопотамия, да, то есть эти слова вот

0: Да, то есть весь мир затопило. А мир для них это вот 20 километров в одну сторону от реки, 20 километров в другую сторону от реки. И у них затопило весь мир. Вот. И потом вот эти рассказы об этом наводнении, они превратились в миф о всемирном потопе.
1: Понятно. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Дальше, Саш, ты?
2: Ты, по-моему.
1: Нет? Тогда я говорю спасибо Наталье, которая прислала нам донат и сказала, собственно, спасибо. Мы вас тоже благодарим за то, что и смотрите, и поддерживаете. И следующий вопрос от Кати Скаловой. На какую тему, вы считаете, вам надо написать пост в блоге, чтобы он был так же популярен, как пост про потоп?
0: Не знаю. Мой вообще самый популярный пост был про находку динозавра вот, в древних слоях. Это была шутка про то, что свистулька похожа на динозавра. Но ничего более популярного у меня не было в блоге.
2: Надо больше постов про динозавриков.
0: Хорошо. Динозавров вот. Любят все.
1: Выкопать ли, можно ли в Новой Руси выкопать динозавра? Вот.
0: Ну, тут только свистульку похожую на динозавра. Хотя, я думаю...
1: Не докопались. Вот,
0: да, если на 20-30 метров уйти под землю, то там могут быть остатки и динозавров. Но это не моя специальность, я в этом не разбираюсь.
2: Там геология, надо понимать. Кирилл Крахмалев задает вопрос. Где я живу, уровень дороги вырос на 50-70 сантиметров. Привозили щебень, чтобы организовать выезд. Поэтому не стоит удивляться, если в поселении что-то находится ниже уровня земли, культурный слой растет. Это не вопрос, это просто, видимо, он делится. Своим впечатлением, да, я думаю, что многие могут
1: поделиться. И поддерживать стрим хочу добавить. Да, спасибо,
2: Крумзе. Многие могут поделиться точно таким же впечатлением. Я таких много могу историй рассказать. Тем более, что после вот того, как я узнал про потоп жуткий, который засыпал дома, я стал ходить и присматриваться, и много примеров нашел там вокруг своего дома. Илья Владимирович спрашивает, как долго встречаются в раскопках каменные орудия? Я не имею в виду грузило и пряслица, а что-нибудь еще? Я не очень понял вопрос, что значит как долго.
0: Не, ну я так понимаю, наверное, имеется в виду как бы орудия эпохи каменного века.
2: А, я
0: наконечники,
2: понял.
0: Наверное.
2: Да. До каких пор они использовались, что ли, да?
0: Ну, собственно говоря, тоже, что я могу сказать. Все зависит от территории, где это располагалось. Да, потому что вот эта вот смена каменный, бронзовый, железный век, она не происходила одновременно. В одном месте уже начинали использовать железо, а в другом еще пользовались только камнем. В принципе, сейчас еще есть в глухих джунглях, да, ну, парочка, наверное, племен, которые до сих пор живут, я бы сказал, даже прямо в палеолите. Вот, хотя, конечно, уже современная цивилизация, наверное, на них оказывает свое влияние. А вот. И, естественно, уже где-то в эпоху, к концу бронзового века, каменные орудия практически перестали использовать. Ну, если мы говорим о территории, например, Европы. И мы их встречаем, как правило, только случайно. Например, в средневековых слоях ведем раскопки. Раз, обнаруживаем каменный наконечник стрелы. Да, то есть иногда находят каменные топоры. Это все объясняется довольно просто, потому что люди в средневековье тоже были внимательны, они смотрели себе под ноги, иногда находили каменные топоры, каменные стрелы. Понимали, что это не природный объект, сам по себе он появиться не мог. И пытались найти какие-то объяснения. Ну, объяснения у них, как правило, были мистические. Да, вот это громовые стрелы. Да, то есть, вот, например, в античной Греции Зевс-громовержец метает свои стрелы, и вот эта вот стрелочка вот на конце, да, которую вот изображают на рисунках, это вот тот самый каменный наконечник, который уходит в землю. У славян, да, таким был Перун. Во время христианские времена это Илья громовержец. Да, вот они метали молнии, наконечник при ударе молнии уходит в землю, и через несколько лет вот он постепенно выходит наружу. Да, то есть мы это знаем из этнографии, из записей в письменной.

0: источниках. Есть, скажем так, там, методы лечения, связанные с вот этими наконечниками, да, что можно настаивать на них воду, на этих каменных наконечниках, пить, там, лечиться от разных болезней. О том, что если владелец этого наконечника будет носить его с собой, там, его будут огибать вражеские стрелы. Да, то есть, и они эти вещи находили, собирали, продавали. Иногда они очень ценились. Например, такие вот каменные стрелы или топоры, я уж не помню кто, упоминают в качестве даров одному из императоров, да, чтобы ему принесли такую волшебную вещь. И мы тоже иногда их встречаем в раскопах, так что они находятся вплоть до Средневековья. Но они уже не изготовлены, это вещи найденные, и вот которые использовались с таким переосмыслением. Хотя иногда могли использоваться совершенно утилитарно. Например, каменным наконечником высекали огонь вместо обычного кремня.
1: Ну, наверное... Кстати говоря, кремниевые ружья, в них там вообще...
0: Используют. Ну, естественно, да, там ружейный кремень. Но он тоже специальной формы и, в принципе, встречается в слоях 18-19 века достаточно часто.
1: Да, да.
2: Спасибо большое. Я предлагаю сделать маленькую паузу. Мы уже больше часа находимся в прямом эфире и сделать несколько важных для нас объявлений. Во-первых, я сейчас смотрю, нас смотрят 639 человек, а лайков всего 276. В общем, если, как говорил классик, вам не сложно, а мне приятно, поставьте лайк, если вам стрим этот нравится. И не забывайте о том, что всегда можно поддержать наши проекты, подписка на канал, колокольчик, пункт меню «Все». Выбираете, первыми видите все загруженные на наш канал лекции, все наши стримы, оперативные, появляются объявления об этих стримах в ваших мобильных телефонах и прочих девайсах, и вы первыми смотрите, собственно говоря, наши видео. Ну и напомню о том, что поддержать можно также нас и финансово. Например, если данный стрим вам нравится, вы можете отправить ваши вопросы, которые задаются в самую первую очередь при помощи суперчата, ну или ссылки, которые имеются в описании, она также сейчас в чате появится. А также у наших проектов есть и entrepreneurs.ru, и лаборатория ночных видео. Свой Patreon. Большое спасибо тем, кто уже присоединился. Я даже видел, что в начале стрима появился один патрон, что очень приятно.
1: Спасибо, Виталий. А я хочу сказать, что на следующей неделе у нас будет еще много интересных видео и трансляций на наших каналах. В среду, 25 ноября, будет на канале Лаборатории научных видео постскриптум доклада «Сеанс дистанционного укрепления иммунитета» от Екатерины Умниковой, кандидата биологических наук. Это был доклад на форуме «Ученые против мифов Z». И вот Екатерина будет отвечать на ваши вопросы, друзья, по мотивам вот этого ее выступления про иммунитет, которое было очень интересно. Это будет в среду, 25 ноября, в 19:00 на канале Лаборатории научных видео. В четверг, 26 ноября, мы выкладываем третий эпизод форума «Ученые против мифов 13». Это, кстати говоря, классное выступление про грибы. Сергей Волобуев, миколог, кандидат биологических наук, значит, говорил на тему «Грибы съедобные один раз. Правила поведения на тихой охоте», где он рассказывал, развенчивал всякие популярные мифы по поводу грибов. И вот это видео мы выложим в четверг, 26 ноября, в 19:00 на канале «Антропогенеза». А в субботу, 28 ноября, в 19:00, будет постскриптум доклада Светланы Бурлак, лингвиста нашего замечательного доктора филологических наук и большого нашего друга, нашего постоянного участника мероприятий. Вот, Светлана Бурлак выступала на форуме «Ученые против мифов 7» с докладом «Какой же русский не понимает санскрита?». О, сколько было вообще эмоций у комментаторов этого выступления, сколько они там написали всяких слов. И вот...
2: Многих прям бомбило.
1: Очень бомбило.
2: Так сказать.
1: Да, и тоже записывали ответные всякие там разборы этого выступления. Поэтому, друзья, ну, приходите значит, на канал «Лаборатория научных видео» в следующую субботу, и Светлана будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. А сейчас продолжаем.
2: Да, можем перейти к следующему.
1: Мы возвращаемся к нашей работе. И вопрос от Егора Данилова. Здравствуйте, Павел. Как вы относитесь к тому, что государство не охраняет законом слои Второй мировой войны?
0: Ну, Во-первых, там есть некая все-таки охрана, да, потому что есть законы, которые регламентируют, да, то есть эти вопросы. Но, честно говоря, здесь скорее важно регламентировать, ну, во-первых, следить за традицией, потому что значительная часть того, что мы называем черной археологией, да, то есть она зарождается и существует вот в рядах тех, кто копает прежде всего Вторую мировую войну. Да, во-вторых, есть целый ряд сложностей, когда при вот раскопках объектов Второй мировой войны повреждаются археологические памятники более древние. Это такая специфическая проблема, конечно, которая вот на самом деле действительно требует, ну, скажем так, более серьезной охраны, да, то есть более какого-то проработанного законодательства.
1: Спасибо. И вопрос от Matrix Wiki. На вопрос про культурный слой так и не ответил, только вокруг да около поговорил, а конкретное логическое объяснение так и не дал. В деревне слой меньше, окей, пусть так, в городе больше, так почему? Если я богатый горожанин, то перед домом своим что ли буду оставлять кучу мусора на перегонки с соседскими домами, и это норм типа, где логика?
0: Вот, ну, будет. Да, потому что, ну, я, по-моему, пытался это вот продемонстрировать в этой схеме, да, когда вот люди вынуждены засыпать, подниматься выше, да, для того, чтобы на их территорию не стекала вода с более высоких участков. И многими, ну, вещи, они, как сказать, они не воспринимали это как мусор. Да, то есть это вот у нас вот лужа во дворе, мы ее засыпем остатками там, дерева, там, чем-то еще, там, обрезками кожи той же, например, да, которую больше ни для чего другого там не применить. Здесь ну, не было у них вот этой вот цели и задачи. Да, то есть, если они старались сделать у себя почище, если я говорю конкретно про старую Русу, то они, например, старались мастить двор. То есть укладывали там бревна, плахи для того, чтобы эта территория была вот чистенькой. Да? То есть они даже, мы можем понять, что они, скорее всего, за чистотой этой вымостки следили, они ее подметали, они ее там убирали. Но когда вот на соседних участках земля нарастала, слой нарастал, да, то есть им приходилось либо это подсыпать, ну, в общем, и строить новый уровень вот этой вот вымостки для того, чтобы снова оказаться в чистоте. Да, при этом, если мы говорим о средневековом городе, где строят из дерева, да, то мы должны, опять же, понимать, что эти дома долго не живут. То есть срок жизни деревянного дома в средневековом городе хорошо, если 20-30 лет. Да, то есть потом у него либо подгнивают нижние венцы, его нужно перестраивать, либо мы просто теряем этот дом в каком-нибудь пожаре, да, в каком-нибудь бедствии и отстраиваем все заново, когда вот мы снова все разравниваем, где-то даже добавляем, досыпаем чего-то и отстраиваемся заново. Да, то есть если у нас ситуация с, допустим, каменными домами, то какие-то моменты нужно, опять же, смотреть каждый момент конкретно. Да, где-то это происходит постепенно и очень медленно, люди этого не замечают. Да. А где-то это происходит все за очень короткий период. Да, например, в ходе там город кто-то захватывает, да, он подвергается разрушению, вот, то есть образуются вот эти завалы битого кирпича, которые уже тоже не вывозят, оставляют, он остается у стен, и, соответственно, просто на основании этих стен возводят новое сооружение, восстанавливают его. То есть тут каждый объект уникален, да, то есть нужно говорить про каждый конкретный случай.
2: Спасибо. Далее. Кукурузка? наш постоянный подписчик, регулярно поддерживающий наш проект. И спасибо огромное за это. Обязательно встретимся в чате Телеграма, кстати, о котором мы поговорим чуть позже. А рекультивированная городская свалка, которую закрыли, присыпали и высадили деревья, будет являться ценностью, культурным условием через 200 лет?
0: Ну, если наша цивилизация окончательно умрет, то она будет для тех, кто будет нас изучать, важным действительно источником информации.
2: Ну, то есть культурный слой, прям вот он, это и есть культурный слой, который будет...
0: Да, изучать. Своеобразный культурный памятник. Да, как я вот иногда люблю приводить в качестве примеров на лекциях, да, то, что изучая слои наших свалок, можно будет выделить вначале культуру стеклянных бутылок, которую впоследствии сменяет культура пластиковых бутылок.
2: А если слои перекопали? Ага, пластик был 200 лет назад, а стекло только-только появилось.
0: Ну, перекопы можно отследить. Мы это умеем.
2: Отлично. И далее вопрос от Ивана Акатова. Он спрашивает. Так, вопрос. Как может целый город может стать ископаемым и уйти под землю, при том, что жители его не покидали и жизнь активно продолжалась? Как могли люди строить над останками, остатками прошлого, их не разрушая?
0: Ну, во-первых, разрушали, да. А во-вторых, смотря о чем мы говорим. Если мы говорим о древнерусском городе, да, опять же, Старой Руси, Новгороде, в этом там большинство сооружений деревянные и безфундаментные. То есть они в землю глубоко не вкапывались. И, соответственно, вот эти предыдущие остатки были. Нередко мы видим там разрушенные объекты, да, почему? Опять же, тут тоже своя, как сказать, отбор того, что вам попадается, да, то есть на фотографиях вы чаще всего видите в новостях, в каких-то статьях самые красивые, самые хорошо сохранившиеся сооружения, такие максимально целые, максимально выразительные, но это там одно из десяти, одно из сотни, а все остальные, да, то есть разрушенные, оставшиеся фрагментарно, и, то есть в каких-то отслеживающиеся лишь по каким-то деталям, да, то есть все не так просто.
2: Спасибо. И следующий вопрос задает Илья Владимирович, который привел свою жену на стрим, что приятно, спасибо вам, Илья. Вопрос от жены. Сохранились ли какие-либо остатки косметики или иных средств украшения древних красавиц?
0: Ну, если имеется в виду косметика или украшения, как ювелирные ювелирные украшения. Ювелирных украшений, конечно же, довольно много. Самых разнообразных, из металла, из камня, стекла, янтаря, ну, тоже надо не рассказывать, а показывать, да, то есть в музее можно это увидеть. А то, что касается косметики, тоже есть некие свидетельства, да, то есть мы знаем там, например, о свинцовых белилах, которые использовались, иногда даже находят какие-то остатки, по-моему, в Египте в гробницах есть как бы остатки косметических средств, да, то есть, например, и баночек для них. Вот. Но в средневековье мы этого видим очень немного, да, потому что косметикой как таковой, да, какой-то, если и пользовались, то пользовались только очень ограниченный круг женщин. Да, то есть это там княжны, какие-то боярыни и так далее. Только те, кто мог себе это позволить, у кого для этого были возможности. Поэтому мы этого находим в средневековье очень немного.
2: Спасибо. Саша, микрофон, тебя не слышно.
1: Да.
2: О, все слышно.
1: Так, вопрос от Кирилла Крахмалева. Встречаю неглупых людей, которые находятся на стороне теории потопа. С чем это связано? Почему понятие «культурный слой» им ничего не поясняет? Нет ли вины спецов, которые мало пишут для обывателя?
0: Да я вот не знаю, я сам задаюсь этим вопросом. Почему, когда не глупый человек, там, специалист в какой-то теме, в другой области может как бы утверждать какие-то совершенные глупости и показывать свое полное вот, ну, непонимание. Да? То есть, если вот ты вроде бы профессионал, ты должен понять, что другой профессионал, мнение другого профессионала имеет больший вес, чем твое, да, тем более, если оно подкрепляется целым рядом доказательств. Ну, вот сейчас это вообще очень ярко проявляется, да, вот если там об археологию так обсуждаем, да, но у нас вон сейчас бушует всемирная эпидемия, да, до сих пор находятся люди, которые не верят, что там это эпидемия, это коронавирус, что какие-то меры предпринимаемые – это не то, что необходимо, да, а вот какие-то безумные выдумки, да, каких-то людей со своими целями. Вот мне на этот вопрос очень сложно ответить, да, потому что целый ряд людей, он аргументы не хочет воспринимать. Ну, в принципе, если кто-то там очень хочет остаться при своем мнении, то в этом так-то ничего страшного, если это не касается вот таких жизненно важных вопросов.
1: Ну, как?
0: А объяснять, наверное, больше, конечно, надо. Вот мы и стараемся.
2: Собственно, спасибо. Да, этим и занимаемся.
1: Спасибо. Вопрос от Ксении Дмитрий Целест. Какой самый бредовый аргумент в пользу 200-летнего потопа вам пришлось встречать?
0: Слушайте, мне сложно составить топ.
1: Рейтинг.
0: Да, рейтинг, топ. Вот, потому что обычно меня все это сильно выбивает из колеи, когда я начинаю там какой-нибудь такой поток вот этих доводов видеть. Ну, я говорю, самый мой любимый – это вот когда раскоп, на котором ты работаешь, человек читает тебя, берет фотографию с твоего раскопа, вместо того, чтобы спросить у тебя, а вот что это у вас тут за прослойка, да, то есть он тут же радостно пишет о том, что вот они, следы потопа, а археологи-то скрывают и не понимают.
1: А ты знаешь, что там гильзы, например, Второй мировой?
0: Ну да, под ним лежат гильзы времен войны. Там, авиабомба, вот, кошелек с монетами советскими и немецкими.
1: Ну, значит, потоп был просто уже в 20 веке, все логично.
2: Вопрос от Елены Двойносовой. Не она спрашивает, а расскажите подробнее про Венецию, как там дома строят и что там культурным слоем считают.
0: Слушайте, вот про Венецию рассказать вам не могу, да, поэтому не специалист в Венеции не был. Да, вот, ну, все, что я могу, припоминаю о Венеции, это, в общем, специфический объект все-таки, и с точки зрения археологии это такая уникальность, в которой разбираются только те, кто там, наверное, и работает. Вот, поэтому, конечно, нужно найти венецианского археолога и спросить у него.
2: Спасибо. И, ну, естественно, Илья Владимирович все еще вместе с нами на стриме. Все знают про Помпеи, а встречались ли на Руси одномоментно уничтоженные города-селища, кроме Старой Рязани?
0: Ну, в принципе, если поискать, я думаю, найдется еще целый ряд селений, погибших во время того же самого татаро-монгольского нашествия. Есть такие находки. Но ведь особенность Помпей в том, что они не просто одномоментно исчезли. То, что их погребло мощным слоем вот этого пепла, вот этих вулканических отложений, которые все вот закрыли и все сохранили. То есть туда, там, собственно говоря, столетиями, до тех пор, пока вот в 18 веке не началось масштабное исследование, масштабные раскопки первые, никто туда и не совался, все это лежало на одном месте. А в нашем случае на Руси таких вот, ну, нет вулканов, так не засыпает. Поэтому вот эти, что-то если разрушалось, оно постепенно, так или иначе, продолжало разрушаться, кто-то приходил в эти опустевшие города, что-то там собирал полезное для хозяйства. То есть таких вот объектов я вот прямо не припомню.
1: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича. А как решался вопрос об уличном освещении в средневековых городах? Фонари, лампы на домах, факельщики ходили и провожали горожан?
0: Я полагаю, что никак не решался. Это была проблема того, кто идет по улице. При этом, на самом деле, с факелами особо не походишь. Если я правильно помню, то уже в период позднего средневековья законодательство очень жестко обращалось с открытым огнем, да, то есть потому что пожары в деревянных городах – это страшнейшее бедствие, поэтому с открытым огнем по улице ставить какие-то там факелы, которые, за которыми никто не будет постоянно присматривать, это, думаю, прямо запрещено и за это наказывалось. Да, вот те же законы против курильщиков, да, которые мы вспоминаем, когда там за них там жестко били кнутом, там рвали ноздри, куда-то ссылали. Части, как бы, вот эта жестокость частично была вызвана не вот каким-то вот восприятием курения как вот дьявольского занятия, а тем, что вообще-то курильщик со своей трубкой – это источник опасности в деревянном городе. Вот. Поэтому с освещением было все очень плохо.
2: Ясно.
1: Вопрос, даже не вопрос, видимо, а такой реплика от Олега Елизарова. Странно, есть канал человека «Вольнодумец», так вот там он показывает из вертолета, как засыпаны храмы, стены монастырей и так далее, и это слой песка и глины, видимо, видно с вертолета.
0: Ну, с вертолета, да, конечно. Не знаю, что там видно с вертолета. Нужно смотреть вообще, если уж на то пошло, разрез стенки раскопа и что там из раскопа вынуто. Во-вторых, опять же, какие храмы, какие монастыри. Да, например, если я правильно опять же помню, в Пскове есть целый ряд церквей, которые в эпоху Северной войны превращались в укрепления. То есть, когда церковь частично разбирали и засыпали землей, делая из нее такой бастион. Да, то есть, вот эти каменные стены служили таким каркасом, вокруг которого насыпали тот же самый песок и щебень. Так что человек мог увидеть вполне себе такой объект, действительно церковь, засыпанную на несколько метров песком и щебнем.
2: Спасибо. Марина Портеньер. Наверное, так читается фамилия. Спасибо, что смотрите. Почему нельзя беспокоить гробницы и курганы?
0: Странный тоже вопрос, конечно. С точки зрения археолога, да, гробницы и курганы – это, скажем так, для нас источник информации о прошлом. При этом любой археолог понимает, что археология – наука разрушающая. Вот мы раскопали этот курган, эту гробницу, все, мы ее уничтожили. Никто больше ее раскопать второй раз не сможет. И если мы что-то не поняли, что-то пропустили, не зафиксировали, никто больше никогда этого не узнает. И сравнивая свою работу с работой исследователей прошлого, мы прекрасно понимаем, насколько наша методика совершеннее, насколько больше информации мы получаем из той же самой гробницы. Да, то есть иногда просто смотришь там, и вот что же они творили-то, вот как это можно было так копать? Вот, как так вообще? Вот. И, собственно говоря, в археологии существует основное мнение, что главное не раскопать, главное сохранить. Вот, потому что в будущем, да, когда-нибудь может появиться огромнейший томограф, да, то есть которым можно будет просветить весь памятник, да, посмотреть каждую мельчайшую деталь и находку, не раскапывая его. Вот, и там проверять, как сравнивать. Поэтому лучше сохранить. Вот, и поэтому археология обычно это либо относительно небольшие объемы, да, потому что нужно нам копать, понимать, совершенствовать методику, да, то есть получать новую информацию, либо, что сейчас составляет большую часть объема работы, это спасательные работы на месте там, будущего строительства.
1: Спасибо. Так, Виталик, ты, наверное, сейчас у нас?
2: Сейчас, наверное, твой вопрос.
1: Александр, да, Хантенсен. Почему вы не приглашаете на стрим альтернативщиков? Это вопрос, наверное, не столько к Павлу. Живое общение с оппонентом гораздо интереснее. Паша, а ты бы захотел поучаствовать в дебатах, так сказать? Я со своей стороны хочу сказать, что как бы сложно увидеть адекватных. Вот. То есть я подразумеваю минимальную адекватность человека, способного вести нормальную интеллигентную дискуссию. Вот.
0: Не, ну это, конечно, можно, это, ну, скажем так, в рамках, это было бы интересно, забавно, может быть, что-то из этого получилось бы. У меня, как бы, есть небольшой опыт, вот в этом году как раз на раскоп приходил в Старую Русу один из таких любителей альтернативной истории, вот он там нам принялся рассказывать как раз в том числе и про потоп. Вот. Причем день был выходной, воскресенье, мы там на раскопе занимались такими, забор строили вокруг раскопа. Вот. И вот поводил, мы его пустили в раскоп, поводили, показали, вот что-то он там так задавал какие-то вопросы, пытался что-то вот объяснять, то, что вот он думает. Вот. Ну, не знаю точно, насколько он, как сказать, авторитетный сторонник, хотя он что-то там говорил, что у него есть канал на Ютубе, что вот он снимет про нас какой-то ролик, расскажет там, вот, что он думает. Вот. Но я, честно говоря, не искал, потом не проверял. Вот. Если кто-то вот будет человек, скажем так, склонный к желанию найти истину, но вот в большинстве случаев, по крайней мере, те отзывы, те видеореакции на мое выступление, которые я видел, вот, желание общаться не особо оставляют.
1: Ну, мне кажется, вот я же не помню, чья фраза, что оно нужно заслужить, что ли, уважение некоторым. Вот как-то так. Потому что я тоже видел ряд видео, где ну, просто человек придирается к манере речи, там, к тому, как там оппонент выглядит. Вот. Ну, это просто не это уровень такой подворотни. Вот, а в принципе, вот мы тут делали дебаты между Сашей Панчиным и вот православным философом. Если можно устроить дебаты с православным философом, то можно и с каким-то альтернативным философом устроить. Вот если такие есть, еще раз, если они адекватны.
2: Я бы сказал, с православным публицистом, если ничего не путаю.
1: Ну, он публицист, философ, там неважно, как бы там через запятую.
2: Можно посмотреть на канале «Лаборатория ночных видео». По-моему, было очень интересно.
1: Да.
2: Продолжим. И скажем спасибо Ангелине Кирсановой, которая регулярно поддерживает наши стримы. Ангелина, огромное вам спасибо. И продолжим с вопросами. Марина Партнер, извините, я не знаю, как правильно действительно читается в вашем мире. Интересно, из-за мусора масса нашей планеты Земля увеличивается?
0: Если только из-за космического. Что там падает тогда из космоса? Вот, оно, наверное, не уравновешивается тем мусором, который мы выводим на орбиту. Вот. А тут то, что оно было на Земле, то и остается.
2: Почему мы же
0: говорим о людях?
2: По сути, да, мы же из того, что на Земле находится, и делаем то, что летит, грубо говоря, вверх и возвращается, если не долетает до орбиты. Следующий вопрос от Тимура Воронкова. И он спрашивает: какие еще на Руси найдены детские учебные записи помимо Анфима? Насколько широк был доступ детей к образованию на Руси, да, в то время?
0: Ну, тут тоже не просто все это, наверное, прямо сказать. Все-таки сведения у нас достаточно отрывочные. Да, у нас вот есть хороший корпус грамот Анфима, есть целый ряд разрозненных грамот, где явно воспроизводили азбуку, учились писать по слогам. Есть вот эти деревянные азбуки, которые вот как очевидно служили такими вот наглядными пособиями. Да, вот там деревянная дощечка, на ней буквы вырезаны по алфавиту. То есть вот какое-то количество грамот есть. По некоторым из них, ну там по особенностям почерка, например, видно, что ну, писали это дети достаточно юные, да, там лет 8-7. Вот. Но этих грамот на самом деле немного. Вот. Поэтому мы точно вот ничего сказать по этому поводу не можем. Надо еще копать, искать, исследовать.
2: Копать. Надо копать. Ответ на это, на все вопросы. Надо копать.
1: Так.
2: Хорошо.
1: Вопрос Ксении Деметрий Целест. Да? В советские времена в городах целые районы застраивали жилыми кварталами на местах старых кладбищ. Раньше не проводились историко-культурные экспертизы перед застройкой или есть другие причины?
0: Ну, вообще, законодательство об охране археологического слоя, оно в Советском Союзе, если я правильно помню, окончательно формируется, ну, точнее, начинает нормально формироваться только в 70-е, по-моему, годы. Вот. А до этого, в принципе, археологический слой как что-то важное не рассматривался. И проводились масштабные строительства, и только там археологи бегали вокруг, что-то там из-под ковша экскаватора, там из-под лопаты рабочего что-то вынимали, что-то пытались там фиксировать, зарисовывать. А, собственно говоря, нормальное охранное законодательство, которое сейчас вот жестко предписывает правила строительства, оно на самом деле появилось у нас уже после 2000 года. Наконец-то эта ситуация стабилизировалась. Вот. А в прошлом все было гораздо проще.
1: Спасибо. Вопрос от Крючок Тру. Сейчас у каждого есть компьютер с интернетом, а люди тупые не исчезают. Где логика?
0: Ну, по-моему, такой вопрос без ответа. Ну, я тут думаю, каждый может что-то сказать, что вот все-таки доступность знаний, она не является единственным критерием. Да, то есть мы, по сути, сейчас можем получить любую информацию, используя компьютер и интернет, но люди выбирают ту информацию, которая укладывается в их мировоззрение. Да, то есть переступить через свое мировоззрение, да, чтобы сменить некие установки, это определенный шаг, на который идут не все.
2: Да, спасибо. Доступность знаний не обязывает их получение и понимание, так что... Окей, и дальше. Свен задает вопрос и спрашивает, динозавров тоже культурным слоем люди засыпали? Да?
0: Нет, динозавры – это уже не культурный слой. Культурный слой – только то, что создали люди. А динозавры – это уже слой. Природа. Это уже геология.
1: Спасибо. Да, кстати, я хочу напомнить зрителям, что вообще автор лучших вопросов получит футболочки «Ученых против мифов». И вообще приветствуются хорошие, сложные вопросы с подковырками какими-то, с подвохами. Так что пока еще у нас есть... Какое-то время чат работает, пишите вопросы ваши к Павлу. Смелее.
2: Угу. И следующий примерно про тот же вопрос, который задает человек, подписавшийся «Я пьяный, мне можно». Есть нефтяной пласт, водяной слой, культурный. Как правило, как правильно назвать отпечатки птеродактилей и так далее в горных породах?
0: Вопрос к палеонтологам. Переадресуйте, пожалуйста.
1: Но вряд ли культурным слоем это можно назвать.
0: Не, ну это, да, естественно, не культурный слой. Культурный слой – только то, что создано в процессе человеческой деятельности. Культурный слой городов, слой поселений, там, ну, распашка, поле, например, распаханное, тоже, по сути, формально культурный слой, потому что изменено человеком.
2: Спасибо. Илья Владимирович задает следующий вопрос. А правда ли, что последние языческие святилища уничтожали монголы-татары? Мол, на капищах находят много монгольских наконечников для стрел, или это выдумка родноверов?
0: Надо смотреть, какие памятники, какие стрелы, какие капища. Потому что с капищами вообще все сложно. Потому что вот этих таких достоверных славянских капищ, как мест поклонения для восточных славян, очень немного. Мы их практически не знаем. То есть они не строили, очевидно, они большей частью не строили каких-то вот монументальных крупных сооружений, да, хотя, в принципе, некие языческие культы до середины 13 века могли дожить, особенно среди финно-угорских народов. Вполне себе могло дожить. Ничего такого сверхъестественного нового в этом нет.
2: Спасибо. Вот.
1: Вопрос от Ильи Владимировича.
2: Нет, от Дмитрия Дмитрия. Илья Владимирович только что
1: был. Да, от Дмитрия Дмитрия. Какие есть технические средства обнаружения культурного слоя без раскопок? Составляют ли карты перспективных для раскопа мест?
0: Ну, во-первых, там есть предварительные изыскания, да, когда мы смотрим места, удобные для поселения, да, то есть, например, там берега рек, озер, и, наверное, так какой-то участок там готовишься обследовать или в разведку археологическую, то, естественно, с картой работаешь, смотришь, вот здесь вот место вроде удобное, я бы тут поселился. Вот. Или вот тут поселились бы люди такой-то культуры, потому что вот им нужны такие-то условия. И, соответственно, смотрим. Можно с помощью аэрофотосъемки, да, то есть найти какие-то выделяющиеся на местности объекты. Сейчас это тоже очень распространено, особенно вот когда квадрокоптеры входят в практику, да, то есть отснять поверхность земли и потом высматривать. Иногда растительность показывает границы неких памятников, да, то есть там просто другие растения растут на этой земле. Иногда там не растут по каким-то причинам. Это могут быть физические методы исследования, не разрушающие. Да, есть такая магнитометрия, например, прибор, который фиксирует изменения магнитного поля в грунте. Вот, и культурным слоям, да, соответствуют определенные характеристики. И мы можем вот этим магнитометром пройти и найти вот некие пятна, которые, скорее всего, будут культурным слоем. Да, то есть иногда там не все так просто, но оно достаточно хорошо показывает. Например, я видел вот достаточно хороший план римского лагеря, да, то есть лагеря римских легионеров, вот нам в качестве примера приводили в Западной Европе, который вот таким магнитометром был исследован, составлен план, а потом уже проводились раскопки. Раскопки показали, что прибор все достаточно точно показал. Есть сейсмоисследования, есть электроразведка.
1: Георадары там всякие.
0: Да, георадары. Вот. И, в принципе, все это действует.
1: Только что, ну вот не так давно были новости про то, как нашли георадаром там ладью викинга вообще, закопанную целиком. Погребальную. Тоже не копая, просто по полю прошли, и такая ладья.
2: После потопа ее туда занесли, видимо?
1: Ну, скорее всего, да, конечно. Ну, да. Так. Вопрос от Вячеслава Амелина. Здравствуйте, подскажите, велись ли какие-нибудь научные раскопки в Новгородском соборе Софии? Какие работы можно посмотреть?
0: О, там работ велось очень много. Достаточно обширные. Тут, знаете, надо списочек составлять. Начните, по-моему, с Мангайта. Вот, Мангайт, по-моему, там проводил какие-то серьезные первые исследования. Вот, ну, а дальше... Нет, то если очень интересно, я могу там поискать, составить такую библиографию. Вот, потому что как-то с Софийским собором... Археология Софийского собора как-то вот мне до этого не требовалась. Но исследования были, и очень много опубликовано.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, следующий вопрос от Кирилла Крахмалева, который продолжает поддерживать наш стрим, что приятно. Откуда бы взялось столько грунт, чтобы покрыть сверху столько построек по всему миру? Должны же быть следы исчезновения гор, холмов, движения огромных масс, грунта. Есть ли следы подобного? Какие причины движения огромных масс?
0: Не, ну, есть следы горных выработок, там, древних каменоломен, есть ямы для добычи песка и глины, которые сделаны в Средневековье. В принципе, мы все это тоже видим. Они добывали перевозили и использовали. Так что, в принципе, все это есть. Единственное, что, конечно, вот эти остатки, допустим, тех же карьеров, они будут не такими масштабными, как современные. Да, они будут более плоскими, менее выраженными, их сильнее размоет, их сложнее найти. Но ряд из них известен. Да, вот, например, недалеко от Новгорода есть место, где добывали известняк, да, из которого строили потом в Новгороде храмы. Эти каменоломни, они существуют.
2: Спасибо большое. И перед тем, как следующий вопрос задать, я предлагаю дать несколько объявлений. Очень для нас важных. И, как всегда, напомню о том, что у вас всегда есть возможность поддержать наши проекты. Во-первых, поставьте лайк этому видео, если вам нравится, или дизлайк, если не нравится. Любая активность продвигает стрим, видео, все что угодно на канале. Имейте это в виду и помогайте продвижению таким образом. Сейчас у нас 462 лайка и 709 смотрящих. Непорядок. Надо немножечко добавить. Спасибо вам за это. Ну, не забывайте подписываться на наш канал «Лаборатория ночных видео», «Антропогенез.ру». Мы делаем много интересного. Я надеюсь, что вам нравится то, что мы делаем. Ну, собственно, если нравится, почему бы не подписаться? Мы видим, что очень часто видео смотрят люди неподписанные, смотрят регулярно, но все еще неподписанные. Ну вот, не делайте так. Ну и помните о том, что у нас есть возможность спонсировать каналы на YouTube, и у вас также есть возможность поддержать наш проект на Патреоне, за что вам тоже отдельное спасибо.
1: Да, спасибо, Виталий. И я еще раз напоминаю, что у нас на следующей неделе будет куча всего интересного. 25 ноября в среду, 19.00 на канале «Лаборатория научных видео» будет Екатерина Умнякова, кандидат биологических наук, которая на форуме «Ученые против мифов Z» выступала на тему мифов об иммунитете. Был доклад «Сеанс инфекционного укрепления иммунитета». Вот она будет отвечать на ваши вопросы по мотивам этого доклада. В четверг, 26 ноября, в 19.00 выкладываем третий эпизод, третье выступление с форума «Ученые против мифов 13» про грибы. Мифы о грибах от Сергея Волобуева, миколога, кандидата биологических наук. По-моему, очень классно он выступил, я с удовольствием послушал. Да, это будет на канале «Антропогенеза». 28 ноября, в следующую субботу, в 19.00, лингвист, доктор филологических наук, автор книги «Происхождение языка» и вообще замечательный специалист Светлана Бурлак будет отвечать на вопросы зрителей к своему старому, но очень популярному до сих пор докладу «Какой же русский не понимает санскрита», который прозвучал на форуме «Ученые против мифов 7». Вот что у нас будет на следующей неделе. Не пропустите, для этого подпишитесь и следите за новостями. А мы продолжаем.
2: Нет, надо еще одно объявление, мое любимое. Если вам нравится сейчас находиться с нами вместе на стриме, общение, которое проходит здесь, как вам кажется, оно уютным, ну и, в принципе, приятно с нами находиться, это у нас есть телеграм-чат, заходите туда, там тоже непринужденная, можно сказать, ламповая атмосфера, очень приятно пообщаться, периодически мы там появляемся, и наши гости тоже периодически приходят к нам, если у них есть время, отвечают на ваши вопросы.
1: Пашу мы туда пригласим.
2: Да, обязательно пригласим. Ну и ссылка уже появилась в чате, насколько я вижу. Заходите по этой ссылке, будьте с нами. У нас там уже больше, по-моему, 400 человек. Это круто.
1: Да, здорово.
2: Вот. Так. И вопрос, да, Саш?
1: Вопрос от Павла Гришаева. Павел, если я не ошибаюсь, однажды вы лично нашли берестяную грамоту на раскопе. Расскажите, пожалуйста, что в ней было написано.
0: Слушайте, а вот у меня вылетело из головы. В тот сезон нашли две грамоты. Которую из них нашел я-то? А, я нашел грамоту... Ой, так, у меня камера. Со списком неких людей, и около них были то ли долги, то ли взятые из них товары, которые измерялись в размерах. Да, то есть, а размера – это, похоже, специфическая для Старой Руссы мера, которой измерялась соль. Да, а Старая Русса, она была в Средневековье таким важным центром производства соли. Вот такая у меня была грамота. Хотя вот в этом же сезоне, по-моему, была вообще шикарная грамота, в которой просили прислать трех коней, и уточнялось, каких именно. Да, то есть, если это грамота, которую послал, послана на эту усадьбу, да, то есть ту, на которую исследует наша экспедиция, то получается, там жил человек, у которого было больше, чем три коня. То есть это достаточно серьезная такая собственность средневековья.
2: Спасибо большое. Еще хочется сказать спасибо Кириллу Крахмалеву, который весь день, весь стрим задавал интересные вопросы, а сейчас перешел на уровень лаборант и начал поддерживать проект «Лаборатория ночных видео» на YouTube, что очень приятно. И Тимур Воронков, который также не перестает находиться вместе с нами и поддерживать проекты, просит, а пришлите мне происхождение языка в бумажном виде. Вот.
1: Надо у Светланы Бурлак спрашивать, и остались ли экземпляры, через неделю, может, мы попросим ее, чтобы она за лучший вопрос дала свою книжку. Если, Тимур, вы будете автором лучшего вопроса, то тогда пришлем, конечно.
2: Спасибо большое. Ну и, наверное, на данный момент я хочу всех поблагодарить за то, что вы находились с нами в этом стриме. Очень приятно было пообщаться снова с Павлом. Саша, тебе огромное спасибо. Надеюсь, что всем было интересно.
1: Да, спасибо. Спасибо, Павел.
2: Ну и до скорых встреч. Я надеюсь, что в среду мы с вами встретимся на наших стримах. Пока-пока.

Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот, сегодня у нас, наконец, с вами будет настоящее путешествие. Итак, я Александр Хабургаев, приветствую всех, кто собрался на этой детской площадке Архе. Вот, подстранствуем мы немножко с вами вместе с домашними растениями. Вот, наверное, кому-то это словосочетание что-то напоминает, а кому-то что-то очевидно и говорит, да, путешествие с домашними растениями. Оно появилось здесь у нас не случайно. Так называется одна из моих самых любимых книжек, с детства любимых. Это книжка замечательного ботаника Верзилина, она так и называется «Путешествие с домашними растениями». Я вам очень советую, кстати, посмотреть эту книжку, она, наверное, в интернете. Книжка, это новое издание, вот сейчас найду, чтобы не бликовало. Вот она. Книжка безумно интересная, очень хорошо написана настоящим знающим ботаником. Но у меня есть еще старое издание 50-х годов, там совершенно по-другому оформлено. И вообще, ребят, знаете, вот интернет интернетом. В интернете можно найти любую информацию. Но когда берешь в руки старую книжку, такую, знаете, вот которой лет 150, как вот это вот, Гисдёрфер, да, комнатные растения, это профессор Гисдёрфер, она опубликована была, ну, лет 130 тому назад. И когда вот берешь эту старую книгу, чувствуешь вот эту потрясающую совершенно энергетику, и ты совершенно по-другому воспринимаешь информацию, да? Ну что там, смотришь на компьютерный экран, бежишь глазками, тук-тук-тук-тук, следующее, это мне не надо, это мне надо, а вот это интересно. А здесь ты, откинувшись в кресле, открываешь ее, не спеша начинаешь смаковать. А каким языком они написаны, эти книги? Их писали языком Лескова, Тургенева, приятно было читать. А сейчас вот эти все воображалы, которые пишут современные книги, им надо блеснуть знаниями. Он никогда не скажет, не напишет похожий, он напишет идентичный, там еще что-то. И вот такая тарабарщина, и протираешься через эту тарабарщину. Да вроде все слова в отдельности знакомые, а смысла понять не можешь. Поэтому, если есть возможность, братцы мои дорогие, идите в библиотеки, читайте старые книги, старые журналы. Это прекрасно. Это очень увлекательное занятие. Итак, мы сегодня будем путешествовать с домашними растениями. Узнаем, откуда к нам они попали. Вот видите, они были уже в большой моде и в 16 веке, и в 17, и в 18, и в 19, и в 20. А в 21 перед нами гигантская индустрия этих самых замечательных домашних растений. Откуда они пошли и когда они появились? Ну, кто-то говорит в Древнем Риме, кто-то говорит в Древней Греции, кто-то говорит в Древнем Египте уже были горшочки с растениями. Вообще принято считать, что в Китае, возможно, и в Древнем Китае, кто ж его знает. В Юго-Восточной Азии, да, действительно, вот сколько мне приходилось бывать в разных странах, в тропической Азии, там везде, там цветы в горшках везде. И на улице, во дворе, и в домах. Ну, теперь это интернационализация. Ну, хотя, кстати, вот даже в топонимах, ребят, это иногда чувствуется, вот Ораньенбаум, да, слышали, да, такой дворцовый ансамбль под Петербургом, Ораньенбаум, а там теплицы были, по-моему, светлейшего князя Меньшикова, если мне память не изменяет, оранжерея, ораньен, да, корень, оранж, оранжерея, чего пошла? От того же корня, что и апельсины цитрусовые, начиналось все с них, поэтому оранжерея. Ну, в общем, это безумно интересный мир. И, кстати, ребят, вот насколько это было популярно, вот посмотрите, такие старые винтажные гравюры, да, фотографии интерьеров, видите, тут даже набор. Ну вот, пальма в Вашингтоне, фикус канарский, это у нас там диффенбахия, по-моему, торчит, банан. То есть мы здесь видим почти сплошь растения влажных тропиков, да, хотя вот есть кое-что, вот там драцены, это уже сухое, да. Здесь вот какая штука, ребят, дело в том, что давайте немножко посмотрим фотографии дальше и гравюры старых теплиц, старых оранжерей. В основном там, конечно, богатые люди устраивали зимние дворцы, патио. Вот видите, здесь это явно азалии, вирные пальмы, а в середине это однозначно совершенно бугенвилия, замечательная лиана, которая повыводили самых-самых разных сортов с самыми разными цветками. О бугенвилии мы с вами уже не раз говорили. Но вот что любопытно, можно дальше покрутить немножко. Если вы посмотрите старые книжки дореволюционные, вот это, видите, явно 18 век,
Вот такая куртуазная сценка, кавалер заигрывает и кокетничает дама, а у дамы там и пеларгония зональная, но видите, уже в горшочках. И в катке, наверное, это что у нас? Это, скорее всего, олеандр, да? Это 18 век. То есть уже такой серьезный набор разных комнатных растений. С эпохи великих мореплаваний 16 века валом повалили в Европу диковинные растения, конечно, из самых-самых разных стран. И мы чуть позже поговорим о человеке, который открыл новую эру в комнатном садоводстве в 19 веке.

к шторма какие-нибудь отнесут, или штиль где-нибудь на экваторе зависнешь. То есть это месяцами такие плавания длились. И месяцами удержать растение было не так-то просто. Это специалист сейчас мог бы. А тогда-то этим занимались полуграмотные люди. Ну, моряки, дворяне, конечно, тоже этим занимались. И опытом обрастали потихонечку. И вот такая, знаете, эра новая открылась благодаря англосаксам. Потому что, как вы помните, у них были знаменитые чайные гонки в 19 веке. Дело в том, что чай, который везли из Индии, это скоро портящийся продукт. Его нужно было как можно скорее доставить, пока он по дороге не испортился. И этим занимались скоростные суда, клипперы. Это были узкие, длинные корабли с очень мощным парусным вооружением, которые развивали огромную скорость. И вот они гнались на перегонки. И, конечно, помимо чая, везли еще диковинные растения. Ну, везли их, конечно, в основном из тропической Азии. Вот это тоже явно 18 век. Видите, на многих картинах того времени можно найти то даму с горшочком любимых цветов, то не только даму, вот полистайте туда дальше, вы посмотрите дальше следующие картинки в этом убийстве. Да, придите в Третьяковскую галерею, например, да, и посмотрите на портреты художников 18 века, да, Боровиковский, Леницкий, Тропинин, вы увидите очень часто на фоне обязательно катку с каким-нибудь диковинным растением. Здесь видите и традесканцы, и плющи, чего здесь только нету. Вот следующий Александр, покажите. Ребят, можете, кстати, загадывать опять желание, вы между двух Александров, так что один Александр сейчас управляет нашим полетом, а второй Александр здесь, можете загадывать желание. Александр, вот вернитесь. Это портрет Демидова. Ну, кто такой Демидов, вы помните? Это заводчик, основатель династии заводчиков, которые занимались горно-металлургическим делом. Ну и кроме того, Демидовы все любили ботанизировать, да? Вот видите, он с лейкой. Сейчас я закрою окно, а то там дорожные работы у меня. Вот так. Очень они шумные. Видите, он здесь с лейкой, вот в катке растений. Я даже не понимаю, что это за растение. А, ребят, знаете, вот я внимательно изучал разные старые картины. Вот как я только оказываюсь где-нибудь там в Лувре, там, я не знаю, в каком-то другом музее, я, конечно, сразу начинаю подмечать, как изображали животных, как изображали растения. И очень часто художники фантазировали и брали там ствол с одного растения, цветочки с другого, да еще раскрашивали в какие-то неимоверные цвета. Поэтому достоверно относиться к этому не стоит. Вот. Хотя иногда некоторые, особенно фламандская школа живописная, они очень любили выписывать разные цветочки. И вот очень хорошо сейчас ты представляешь, какие были сорта тех же тюльпанов, гиацинтов. Спасибо художникам. Давайте посмотрим следующую картинку. Так вот, здесь тоже вот очень интересно. Это парижская цветочница. Это уже явно конец 19 века, да, на стыке 19-20 века. И почему я взял именно вот эту иллюстрацию вам показать? Смотрите, она продает срезку так называемую. Видите, упакованные букетики. И плюс к этому она еще и продает цветочки в горшочках. То есть это старая-старая такая традиция европейская. То есть цветы продавали не только в срезке для вазы. А, кстати, иногда их носили дамы в шляпках, кавалеры в петлице. Вот был такой премьер-министр Англии в 19 веке, в викторианскую эпоху. Его звали Дизраэль Беконсфилд. И вот Дизраэль, он был писатель, премьер-министр. У него была несчастная любовь в юности. И вот эта вот юная леди, которую он так возлюбил на всю оставшуюся жизнь, она очень любила примулы, но она умерла. И в честь этой любви, в память о своей возлюбленной Дизраэле всю жизнь в петлице у себя носил цветок живой примулы. И, конечно же, у него была специальная оранжерея, где выращивали эти примулы и выгоняли. Видите, у богатых людей иногда были прихоти, которые способствовали вот такой организации изощренного садоводства. Так вот, вернемся к горшочкам. До сих пор у нас очень часто из Голландии привозят, из других стран, такие вот горшочки с цветами. Мы их дарим мамам, бабушкам на 8 марта. А это цветы, которые разогнаны до невероятных размеров, до невероятных расцветов.

0: при помощи различных препаратов стимулирующих, в основном гормональных препаратов. То есть их специально разгоняют. И эти цветы нужны в горшочках, они, как правило, в кислом торфе верховом. Они нужны только для того, чтобы они простояли дольше, чем цветки в вазах, а потом их выкидывают на помойку. Но это там, у них в Европе, там где-нибудь во Франции, в Англии, в Бельгии, в Голландии. Ну, наши-то женщины российские, они же такие сердобольные, они добрые, они их выхаживают, они не дышат, они их вылечивают. И они очень огорчаются, что если удалось вот такую азалию роскошную, да, или там, скажем, примулы вот с такими цветами, грандифлёра выходить, что на следующий год у них такие маленькие хилые цветочки. Ну, просто они для этого не предназначены. А здесь вы уже видите такая смешанная технология. Здесь садовый домик прелестный, такой, знаете, как это называется, пасторальный стиль, да? И здесь вот, обратили внимание, здесь как гармонируют горшочные культуры, да, в контейнерах. Там и пеларгонии наверху на балконе. И с этим разнотравием в палисадничке. Вот мы тут видим и вербейник, и наперстнянки, и люпины, и чего тут только нету. А вот посмотрите, как любопытно поставили два горшка на окнах, да? Их поставили перед стеклами на улице. Но, тем не менее, есть вот такие вот створочки, которые можно закрывать. Как вы думаете, для чего нужны ставни? А присмотритесь как следует. Что там у нас в горшочке за цветочки? Присмотрелись? Это фуксии. Ну, фуксиям прямой солнечный свет совершенно не нужен. Когда солнце зайдет с этой стороны, хозяйка заботливо прикроет ставни, притянет эти фуксии, вот, и все будет хорошо. Зато, когда смотришь изнутри, да, ты видишь цветы во все окно, тоже красиво. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, и, наверное, мы уже будем... Вот, это старые книжки. Вот те самые старые книжки, о которых я говорил. Это, кстати, гравюра из книжки Гисдёрфера. «Комнатное садоводство», вот оно, потрясающая красота книжка, здесь очень интересные гравюры, и я вам ее буду цитировать потом, когда мы дойдем вот конкретно. Очень советую, есть еще книжка, ну, я в свое время их искал, покупал по всей Москве, лазил по развалам, по букинистическим магазинам, собрал кое-какую коллекцию, а это вот еще одна очень любопытная книжка, двухтомник. Ну, выглядит не так уж заманчиво. И тоже где-то лет 150. Это Кернер, двухтомник «Жизнь растений». Смотрите, здесь вот такие вот гравюры. И даже цветные гравюры раскрашенные. И они еще... Сейчас я вам покажу, дети мои. Они даже переложены такой папиросной бумагой. Видите? Вот. И очень тонкой работы гравюры, очень красивые иллюстрации, и книжки очень толковые. И также советую посмотреть, если вот «Сельхоз ГИС» издание 1937 года. Это уже цветоводство Киселева. Книжка, выпущенная в советские времена. Киселев – это никто иной, как автор учебника по ботанике, по которому я учился, и ваши папы и мамы учились в школе, и, наверное, бабушки и дедушки ваши тоже учились по учебнику Киселева. Какой сейчас учебник по ботанике, не знаю, и не удивлюсь, если тот же самый, только в другой редакции. Ну, едем дальше по картинкам, смотрим, что там у нас, да? Я уже, честно говоря, забыл, я сам подбирал эти картинки, но в этот раз я без шпаргалки. Вот, это вот... Как раз Гисдёрфер. Давайте мы промотаем книжки, пролистаем. Мы еще будем оттуда цитировать сегодня целыми абзацами. Вот это я вам просто показать уровень иллюстрации. Да? Поскольку цветной печати тогда, фотографии тогда цветной, ну, она уже появилась в начале 20 века, цветная фотография, как мы знаем. Но еще полиграфически ее воспроизводить не могли. Поэтому, конечно же, обходились рисунками. А вот теперь вам джентльмен, который открыл новую эру в комнатном садоводстве. Ни больше, ни меньше. Зовут его, звали его Бэкшоу Уорд. И он был такой, знаете, как... он был, по-моему, врач, доктор, но, как все врачи того времени, да, он очень интересовался естественными науками, в частности, ботаникой, и однажды он экспериментировал с бражниками, с бабочками, с куколками, то есть он, ну, то, чем занимались все мы в детстве, и чем вы наверняка занимаетесь или занимались, я вам очень советую, увлекательное занятие. Если вы увидели где-то в саду или на даче гусеницу, бабочки, то посмотрите, на чем она сидит, на каком растении. А потом посадите в большую банку, особенно если толстая уже, если это личинка, которая уже вызрела. Гусеница же все-таки личинка. Дайте ей такую же вот травку поесть, те же самые листики, на которых вы ее нашли. Если на крапиве, то крапиву. Если там на груши, то грушу. И потом она куклится. А потом из этой куколки выведется бабочка. И у вас случится вот это вот чудо метаморфоза, полного метаморфоза, вы получите в комнатных условиях самую настоящую бабочку. И вот также сэр Бэкшоу экспериментировал с гусеницей бражника, и вдруг обратил внимание, что он делал, правда, немножко по-другому. Он брал растение, сажал его в горшочек и сверху накрывал стеклянным колпаком. И вдруг он обратил внимание, что растение в горшочке под таким колпаком намного лучше сохраняется, дольше живет. И эврика, он придумал так называемый ящик Уорда. То есть, по сути, это были маленькие комнатные теплички. Они стали безумно популярными в Англии. Почему именно в Англии? Ребят, дело в том, что туманный Альбион, как его называют, да, хотя и говорят, что на самом деле Лондон не такой туманный город, вот, но смог там стоял, будь здоров, какой, потому что там же дымили трубы фабрик и заводов, да, там еще туман, там еще и камины в каждом доме, да, чтобы побороть эту сырость промозглую. И поэтому растения страдали от закопченности воздуха, от загрязнений. И вот эти ящики Уорда, они, конечно, создавали особенный микроклимат этим растениям. Да? И они там прекрасно выживали. Ну и сейчас, кстати, комнатные такие теплички используют и орхидеисты, и коллекционеры бромелевых растений. Почему? Вот тут, ребята, да, кстати, следующую картиночку нам покажите, Александр, это будут как раз ящики Уорда. Они были самые-самые разные. Были простые ящики, которые стоили не очень дорого, а были подлинные произведения искусства. То есть там было фигурное литье, там было стекло с фасцетом, да, фасцет, знаете, что такое? Это грани такие, да, фасцет называется. Вот покажите нам следующую картинку, это как раз и будет вот один из ящиков Уорда, в котором что-то похожее на садовник произрастает. Да? И, конечно же, эти ящики стали безумно популярными. А вот теперь внимание, дети мои, я вам сейчас расскажу одну принципиальную вещь и такой ключик к пониманию. Вот если вы посмотрите вот эти старые книжки по комнатному садоводству, вы увидите там определенный набор растений, которые держали на окошечках. Это азалии, да? Это там, глоксинии. То есть, это, кстати, очень много лимонов было на подоконниках, а сейчас они у нас почему-то сохнут и дохнут на подоконниках. Почему так? Ребят, все очень просто. Вот посмотрите, как жили в те времена. В глубине комнаты стояла печка. Печку топили дровами. Евроокон тогда не было. Тогда окна были щелями, из этих щелей дуло. Поэтому зимой на этом подоконнике, в нашем климате, а зимы были морозные, не то что сейчас, минус 20, минус 30 было и в Москве, и в других городах, и в Нижнем Новгороде. Поэтому на подоконнике было градусов 10, ну, может быть, 12. И поэтому там прекрасно зимовали цитрусовые, которым нужен сухой, прохладный сезон для устраивать, для того, чтобы они выспались. И азалии рододендроны, которым тоже нужен холод, и камелии, которым тоже нужен холод. А что у нас происходит? Поэтому в комнатах была большая влажность, ну, из щелей-то дуло, а дуло-то сырым воздухом, печка была далеко, вот там в центре дома, вот, и все было хорошо. Это был определенный состав растений. А сейчас у нас, ребят, я уже говорил, что если вы положите гигрометр у себя на подоконник, в лучшем случае 40% влажности, пустыня Сахара. То есть там будут жить кактусы, суккуленты, растения полупустынь, пустынь. но там будут очень плохо себя чувствовать растения влажных тропиков и субтропиков, потому что им нужна высокая влажность. Это филодендроны, монстеры, вот, промеливые многие. Да? Под окнами у нас что? У нас батареи, которые кочегаривают, а зимой они так кочегаривают, что там теплый воздух идет вверх, и закрытые евроокна, где никакой воздух не пропускается. То есть, чувствуете, совершенно другая обстановка на окне, и поэтому качественно изменился совершенно другой теперь состав растений, которые обживают наши подоконники. Но я вам по секрету скажу, есть такие хитрости, как можно обмануть природу. Ну, во-первых, можно сделать защитный экран. То есть, если у вас достаточно глубокий подоконник, и там стоят растения в горшках, да, то вы закрываете вот эту нишу от тепла, которая идет из батареи. Чем закрыть? Ну, кто-то это делает таким экраном из папиросной бумаги или из полиэтиленовой пленки, да, вырезает рамочку по размеру окна. Тут уже родители помогут, особенно если у папы руки растут откуда надо, он наверняка свой инженерный талант применит и что-то придумает. Главное – это мысль. Вот. Ну и, конечно же, и с появлением таких комнатных тепличек, ящиков Уорда, дело пошло со страшной скоростью вперед. Стали образовываться настоящие коллекции, огромные коллекции. А здесь еще почему именно Британия, ребят? А потому что в Британии, она же была владычица морей, Британия, да, там были какие колонии, и Индия, там, и, боже мой. Вот, и страна. У британцев было так заведено, что каждый джентльмен должен был поработать в колонии, послужить в колонии какое-то время. То есть это считалось нормой поведения. Вот почитайте там Шерлок Холмса, да, откуда приехал там доктор Ватсон, помните, полковник из пестрой ленты, они все приезжали из колонии. То есть считалось, что обязательно человек, состоявшийся, какое-то время поработал в колонии. Ну и, конечно, оттуда привозили, и зверей привозили, и растения привозили. И, конечно же, поэтому у богатых людей всегда были целые оранжереи с этими диковинными растениями. Ну, вот если вы заглянете в британский музей, вы поймете масштабы грабежа колоний. Потому что было, скажем так, две основные модели колонизации. Одна католическая модель, это испанцы, это португальцы, да. То есть они залезали в эти страшные страны с дикарями, высаживались священники. Священники начинали, это называется прозелитизм, да, обращение в свою веру, начинали вести миссионерскую работу, их резали местное население, их съедали заживо, но отважные священники пробивались все дальше и дальше, и колонисты, испанцы, португальцы с благословения Папы Римского строили школы, строили церкви, просвещали людей и осваивали новые территории. Теперь мы видим, вся Америка Латина, Латинская Америка так и называется, потому что говорит на вульгарной латыни, испанский и португальский. У англосаксов была другая тактика. Англосаксы предпочитали стравливать друг с другом вождей местных племен или государств, а пока те бились, они им подбрасывали оружие и втихушку грабили эти народы. И британский музей, где бесценные сокровища отовсюду вывезены, буквально со всего мира, это всего лишь верхушка айсберга. А сколько осело в домах аристократов, а сколько осело у богатых людей. И, конечно, вот эта вот эпоха великих английских грабежей, она, конечно, способствовала и тому, что везли растения. Тем более, что это был очень неплохой бизнес, и растения очень хорошо продавались. У нас растения тоже стали появляться в эпоху великих мореплавателей. Да у нас еще во времена тишайшего Алексея Михайловича уже полно было заморских растений. А позже так и подавно. И мне где-то попадалась такая информация, что... Ну, это мы сейчас до кактусов дойдем, я вам расскажу про кактусы. У нас, кстати, этим очень увлекался Разумовский. Был такой граф Разумовский, он за государственный счет, за счет казны организовывал такие экспедиции за кактусами, в том числе в Новый Свет. Ну, а потом частично этот урожай продавал по аристократам и очень неплохо на этом зарабатывал. Так что всякое бывало. Вот давайте посмотрим. Кстати, даже поэт такой Теннисон был, классик английской литературы, даже он в своем стихотворении «Амфион» упоминал ящик Уорда. Поэтому для британцев это словосочетание «ящик Уорда» абсолютно понятно, о чем идет речь. А вот теперь посмотрите, как выглядят современные коллекции растений. Вот там, видите, на сеточке развешаны эпифиты. Ребята, помните, что такое эпифиты? А? Ребята, что такое эпифиты? Эпифиты, эпи – это верх, фиты – растения, да? Это растения, которые растут на стволах, на ветвях, на коре других растений. Но не путайте их с паразитами. Сейчас я выключу телефон. Коля, не могу, дорогой, у меня лекция. Сейчас я выключу. Но не путайте их с паразитами, потому что паразиты тоже, растения-паразиты, растут на ветвях, на стволах других деревьев, но они при этом пьют их соки, как амела, например, да? А эпифиты, они безвредны для своего дерева-хозяина, они просто используют его как опору. А если растение висит на веточке просто и корни свисают, это еще называется аэрофиты. То есть такие растения, им даже, в общем-то, опора не очень нужна. А вот там, вот видите, это сарацения, хищное растение, у меня слева, у вас, наверное, справа, с такими вот ловчими кувшинами, да? А вот видите, там и антуриум с красными цветками, мы о нем еще будем говорить. Вот так выглядят современные коллекции. Ребята, если вы начнете собирать растения, это безумно заразная штука. Я боюсь, что это кончится очень плохо, потому что вы начнете в них разбираться, вы выберете свое направление, будете собирать там какие-нибудь орхидеи или зумбарские фиалки, или там, ну, просто глоксиниевые, да, какие-нибудь эти самые, гистнериевые, вот, или кактусы, это уже кому что больше нравится. Мы еще по коллекциям пробежимся дальше. Давайте следующую картиночку посмотрим, что у нас. Прокрутите нам, Александр, вперед. Вот, видите, это ящик Уорда в современном исполнении. Здесь у нас уже подсветочка, причем подсветка должна быть фитолампой, потому что там определенная характеристика должна быть спектральная, да, и частотная, да, какими лампами подсвечивать, какого спектра, что это полезно. Вот здесь, видите, здесь фаленопсис, здесь орхидные в основном. Я вам больше скажу. Вот сколько мне приходилось бывать в гостях у коллекционеров орхидей, у орхидеистов, у них обязательно комнатные теплички и обязательно увлажнители воздуха. То есть это такие аппараты, из которых идет такой влажный туман. Видели, наверное, да? И есть один такой секрет. Если стоит и работает все время увлажнитель воздуха, то вокруг него все покрывается белым налетом. Как вы думаете, почему? Ну, вот такой вот стоит увлажнитель, и там такой пар, как дым, в разные стороны расходятся, белый-белый. Молодцы, кто-то догадался. Потому что вода у нас содержит, которая из водопровода, содержит различные соли. Вода испаряется, а соли остаются. И получается такой белесый налет, который очень тяжело оттирается. И вот чтобы этого избежать, если вы будете использовать такой увлажнитель, туда надо заливать дистиллированную воду. И все будет хорошо. В дистилляте нет никаких солей, поэтому не будет никакого налета. Это я просто так отвлекся на маленькие хитрости. Смотрим следующую картинку. Следующая картинка, вот видите, это уже такое серьезное. Здесь не просто коллекция, не просто ящик Уорда, а это уже такой сухопутный аквариум, да, полюдариум. Здесь уже цветочная композиция, да. Тоже очень интересно, и если у вас дойдут руки, будет такая возможность, вот можно получить, сделать такую очень интересную цветочную композицию из различных растений. Ну, как правило, это модель определенного биотопа, да, либо влажных тропиков, либо субтропиков, либо пустыни, да. Вот, как правило, коллекционеры делают модель определенной такой географической зоны. Ну, следующую давайте посмотрим картиночку. Вот, давайте начнем с этого растения. Это самое узнаваемое растение, как оно называется? Оно называется монстера. Монстер несколько видов, но больше всего известно монстера деликатесная. Почему, я расскажу чуть позже. Вот, кстати, в этой книжке Гисдёрфера, вот, да, там глава о монстере начинается чудесной фразой. Я ее сейчас процитирую по памяти. «Надо обладать изрядным терпением и дьявольской изобретательностью для того, чтобы погубить это растение». Здорово написано, правда? То есть сразу все понятно, что монстера – это Кощей Бессмертный. Можно с ней делать все, что угодно, и, скорее всего, она выживет. Но, ребята, одно дело, если она выживет, а другое дело, если вы хотите, чтобы она все-таки росла, развивалась, была красивой. Потому что одно дело, когда красивый листок монстеры, лист, развернут. Вот у нее ювенильные листочки. Помните, мы с вами говорили, что такое ювенильный? Ювенес, Дамсумус, Годамус, Игитур. Ювенильный, правильно, это юношеский. Это вот первые листики у монстеры, они вообще, они без зазубринок и без дырочек. Они вот такие вот овальные, как у, я не знаю, ну как у липы, да? А вот потом уже появляются зазубрины, а листки там уже, не знаю, четвертого, пятого порядка, у них уже внутри появляются дырочки. Для чего такая конструкция нужна? Ребят, я думаю, что такая конструкция нужна по разным причинам. Чтобы они не обрывались ветрами, да, чтобы парусность была поменьше. Для того, чтобы меньше обжигались, наверное, солнцем, меньше испаряли влагу. Вот, скорее всего, как-то так. Монстеру еще называют плакса. Почему плакса? Потому что на примере монстерии можно наблюдать такое явление, как гутация. Мудреное слово «гутация». На самом деле ничего в этом мудреного нет. По краям у монстеры, у нее такие гидаторы, они называются, это устица по краям листочка, через которые выходит лишняя влага. Поэтому если сыро становится в воздухе, если грянет дождь, то монстера начинает плакать, начинает капать у нее такие капельки по краям листьев. То есть это такой комнатный барометр, который вам покажет, что вот сейчас будет дождь или не будет этого дождя. Значит, что такое монстера? Да? Монстера – это растение, которое принадлежит к семейству ароидных. Или, как раньше, вот в старых дореволюционных книжках, и, по-моему, даже у Верзилина еще в 50-х годах, это называлось семейство аронниковых. Вот сейчас мы называем это ароидные. Почему аронниковые? А потому что по библейской легенде, помните, Арон был такой, и у Арона, у него пророс посох. Вот ему нужно было подтвердить, что он действительно с Богом общается, что он святой, и он воткнул свой посох в землю, и посох, сухая палка, у него появились бутоны, и у всех на глазах оттуда полезли побеги, и он расцвел. А вот теперь покажите нам в следующей картинке, покрутите. Помните, ребят, мы с вами как-то говорили, что в систематике одно из, самое главное, наверное, правило систематики растений – это строение цветка. То есть по строению цветка можно достаточно легко, а иногда достаточно точно определить, к какому роду это растение относится. И вот у всех ароидных или аронниковый цветок, вот давайте покрутим дальше, мы сейчас увидим цветок монстеры, и вы сразу скажете: «А, так я это знаю», да? Вот видите, он состоит из початка, который как раз как посох Арона, да? И из покрывала. То есть это вот покрывало, оно может быть белым, оно может быть зеленым, оно может быть в крапинку, в полосочку, серо-бурмалиновое в крапинку, какое угодно может быть. Может быть ярко-красное, как у антуриума, ярко-желтое, ослепительно-желтое, как у лизихитона, да, например. То есть вот самые неимоверные бывают, или девственно-белое, как у калы, мы еще до калы дойдем. Вот это вот цветок ароидный. А вот теперь покажите нам следующую фотографию, вы увидите, как созревает початок, и поймете, почему монстера называется деликатесное, ее латинское название. Вот. Видите? Вот этот початок созревает, вот он сломанный. Ну, говорят, я сам не пробовал, ребят, всю жизнь мечтал, но как-то не довелось. Говорят, что когда початочек созреет, то у него очень вкусные вот эти вот семена. Они сочные, они по вкусу напоминают ананас. Нет, ребята, ананас, он другое совершенно семейство. Мы до него дойдем, это бромелевые. Это не ароидные. Я вам открою страшную тайну со стыдом. Однажды в одном парнике я увидел такую вот здоровую шишку монстеры. Она огромная была вот такая вот. Мне казалось, что она уже поспела. И я очень осторожно надкусил, чтобы попробовать вкус этой монстеры деликатесной. Ой, ребят, это вырми глаз, это не то слово. Я потом со сведенной скулой ходил минут 10. Ну, ребят, во-первых, не забывайте, что монстеры разные бывают, да? Это филодендроны монстеры. Они не только деликатесные. Это второй. И третий, у многих ароидных не надо никогда ароидный пробовать на вкус, потому что колоссальное количество ароидных ядовиты. И очень сильные токсины содержатся в листве и в соках. Вот. Это вот просто помните, вот никогда на зубок незнакомые растения пробовать нельзя. Все, вот запомнили раз и на всю жизнь. Вот, кстати, в Бразилии было всего два императора. Когда-то Бразилия была империей. Ну, Дон Педро, помните, из Бразилии, в лесах, где много диких обезьян, да? Там же все Доны Педро, да, в Бразилии. И поэтому первого императора звали Дон Педро. Педро первый был, и Педро второй. Это такая далекая, очень интересная история. Во времена наполеоновских войн в Бразилию переехал побежденный португальский король, и столицу Португалии перенесли в Рио-де-Жанейро. А потом король уехал, оставил там своего сына, Педро первого. И Педро первый провозгласился императором. Папе сказал: папа, до свидания. Когда папа приехал, он достал шпагу, сказал: смерть, я император. Папа вздохнул, уплыл назад. Император Педро стал править в Бразильской империи. Сын его, второй император, тоже был Педро. Естественно, в Бразилии все доны Педро. Его звали Педро II. И вот дочка Педро II, принцесса Изабелла ее звали, она, говорят, обожала плоды монстеры, и каждое утро ей приносили на завтрак плоды свежей монстеры. Вот такая легенда есть, мне рассказывали они в Бразилии, не знаю, правда ли это, но звучит красиво, очень романтично. Значит, ребят, с монстерой связана вот какая история. Она начинает расти как эпифит. А вот здесь не видно, к сожалению, я вам не взял, не подобрал фотографию, это мой промах. У многих монстер, у них такие длинные воздушные корни свисают. Длинные. Так вот, когда монстера, семечко попадает куда-нибудь в дупло дерева, да, или в мох на ветке, начинает прорастать, как эпифит. Потом этот воздушный корень касается земли, укореняется, получается дополнительное питание, и монстера, она растет со страшной силой, обвивает все дерево уже как лиана, и поднимается на большую высоту в несколько метров. Поэтому, когда будете содержать ее дома, я вам могу рассказать, как ее очень просто разогнать до очень быстрого и бурного роста. Это элементарно просто. У меня это получилось в свое время случайно. У меня монстера стояла над открытым аквариумом, и однажды вот этот воздушный корешочек, он попал в аквариум. Ну, я как-то не обрезал его, а потом вдруг я с удивлением обнаружил, что в том месте, где он погрузился в воду, нарастает такая борода нежных белых корешков. И она скоро опутала весь аквариум, пришлось рыбок все оттуда доставать, пересаживать. И монстера получила дополнительное питание и рванула в рост, как бешеная. Потом я провел другой эксперимент. Я каждый такой воздушный корешочек, я его заправлял в бутылку с водой, там образовывалась тоже борода этих корешков, и монстеры росли как на дрожжах. Но поскольку у меня все-таки нет огромной оранжереи, а квартиры, как правило, у нас были всегда небольшие, эти эксперименты пришлось прекращать, а монстеры уносить на работу, потому что поместиться дома они не могли уже. Такие они были огромные. Крутим дальше картинки с монстерами. Вот, кстати, монстер – это тоже вот одно из таких деревьев-убийц. А вот это узнали растение, да? Это другое растение тоже, оно такое очень известное растение. Это диффенбахия. Диффенбахия – 60 видов их, если мне память не изменяет. Названа она была в честь Йозефа Диффенбаха. Это был старший садовник императорского ботанического сада в Вене. Это уже была середина XIX века, вот такой куртуазный век расцвета Австро-Венгерской империи. Вот в честь садовника Диффенбаха назвали вот это чудесное растение. Это, ну, одно из вот топ-10 самых популярных комнатных ароидных Диффенбахия. Их много разных видов. Вот вы сейчас покрутите дальше, и вы увидите, что... Значит так, ребята, сразу предупреждаю, Диффенбахия очень ядовита. И, опять же, в Бразилии вот ее початочек. Теперь мы убедились, что это ароидное. Да? Рисунок на листьях бывает самый разный. Потому что помимо того, что 60 видов Диффенбахии, их еще вывели огромное количество сортов. Их скрещивают друг с другом. Поэтому неимоверное количество сортов. Ну, вот опять же я слышал в Бразилии эту легенду, что слишком болтливых рабов на плантациях, которые слишком много лишнего говорили, их плантаторы, хозяева жестокие, заставляли жевать Диффенбахию. После чего они несколько дней вообще говорить не могли, потому что парализовывало все. Вот, ну, это было очень больно и очень ядовито, скажем так. Крутим дальше, полюбуемся диффенбахиями. Очень простое растение в комнатном содержании. Вот это самое обычное диффенбахия. Ребят, если вы купите вот такое вот, это, скорее всего, голландские культивары так продаются. Значит, они все торчат в таком верховом торфе. Поэтому их желательно, конечно, пересадить в нормальную почву. Почитайте, как смешать почву для ароидных, для диффенбахии. Вот, и лучше сразу пересадить. Вот, тогда они будут себя чувствовать намного лучше. Потому что лукавые торговцы, они тоже часто их пичкают всякими стимуляторами, чтобы вот эти все саженцы выглядели хорошо, красиво и нарядно. Смотрим дальше. Дальше будут у нас разные диффенбахии. Вот видите, она укореняется элементарно, так же как монстера. То есть вы отрезаете верхушечку, где точка роста, ставите в баночку с водой, и вот у вас, а на том месте, где вы верхушку отрезали, проснутся еще две спящие почки, а то и три, и начнется ветвление. Так что вот вегетативное размножение. Помните, школьники младших классов, кто еще не проходил ботанику, мы об этом говорили, вегетативное размножение этот способ называется. Клонирование, по сути дела. Следующую покажите нам, Александр. Там будут, по-моему, красивые диффенбахи вот, с разным узором листьев. Это называется вариегатность. Такой термин есть в садоводстве, когда листва цветная, с белыми налетами. Это называется вариегатная форма. Вот еще покажите, там будут диффенбахи. И кто у нас там следующий? Следующий. Вот, еще золотистая такая диффенбахия. Ну-ка. А вот дальше будет выдающийся. Ну, это вот самая известная диффенбахия, самая простая. Крутим дальше. Вот. А это кто, ребята? Встречали на болотах такое растение? Это одно из немногих ароидных растений, которое произрастает в нашем климате, в средней полосе. У нас аир растет, да, на речках, которые татаро-монголы, скорее всего, занесли. Как-нибудь поговорим на эту тему. Ребят, если я начну отвлекаться, мы к утру просто не кончим. Это истории самые интересные. Аира я вам не подобрал. А вот с белокрыльником все гораздо проще. Это доледниковая флора. То есть он у нас рос в те времена, когда ледники еще не наступили, когда климат был совершенно другой, когда здесь водились тропические бабочки, тропические животные. И вот он умудрился, настолько выносливый парень был, что он умудрился пережить ледниковый период, и вот остался у нас... Кстати, ребята, латинское название нашего белокрыльника – канна. То есть канны у нас будут чуть позже, мы их увидим. То есть канны – это род. Это род, куда входит и наш белокрыльник, и другие растения, из которых мы потом получим огромное количество всевозможных цветных, разноцветных сортов декоративных канн. Крутим дальше. Белокрыльник ядовитый, на вкус не пробуем. А вот это совершенно потрясающая штука, это называется аморфофалюс. Это растение, наверное, топ-10 самых удивительных, необычных растений мира. Вы представляете, какой величины вот эти цветочки, да? А вот покажите следующую картинку, вы увидите. Аморфофалюсов много разных видов. Видите, гигантский цветок. Аморфофалюсов 170 видов, по-моему, если мне память не изменяет. Конечно, не все такие гигантские. Этот, по-моему, так и называется, титанический аморфофалюс. У него высота 2,5 метра, да, вот это вот до початок, и до 2,5 метра он высоту. Видите, тетенька на цыпочки встала и еле-еле туда фотоаппарат просунула. Но только ни в коем случае не надо прикасаться. Знаете почему? Потому что начнет раздаваться и разливаться вокруг нестерпимая вонь. Он привлекает опылителей таким необычным способом, всяких мух, которые на гнилом мясе сидят. Поэтому если его не трогать, еще как-то можно рядом находиться. А вот как только до него дотронешься, и начинает распространяться вот эта жуткая вонь такая вот тухлого мяса. Ну, на нее, конечно, мухи сразу слетятся. В ширину 1,5 метра вот этот вот покрывало, да, раскидистое. И запах даже, вот я бы сказал так, это смесь запаха тухлого мяса и тухлой рыбы. Знаете, как один джентльмен выразился по поводу... Ну, ладно, это потом про дуриан мы поговорим в следующей лекции как-нибудь. Но при этом удивительно, что клубни аморфофалюсов едят. Они съедобные, они крахмалистые, и в культуре многих стран. Где растет? Африка, Азия, Австралия. То есть, вот кроме нового света, аморфофалюс, он, ну, все-таки 170 видов. Дети мои, вы понимаете, что там есть и такие совсем незаметные растения, и разбросаны они по разным частям света. Следующую нам покажите картиночку. Это у нас все ароидные. Это вот антуриум. Антуриумов очень много тоже разных видов. Есть с белым покрывалом, есть со слепительно-красным глянцем, как будто из пластмассы. Да? Вот там посмотрите дальше, Александр, есть у нас антуриумы или нет. Но, опять же, ребята, помните, что им всем надо... Это аризема. Аризема – это еще, как их называют в англоязычной литературе, это цветок кобра, они его называют в переводе, потому что англичанам вот напомнила вот эта форма кобры в стойке. Аризема растут у нас, у меня на даче растет аризема уже несколько лет, я ее привез с Дальнего Востока, там несколько видов аризем. Но у нас же на Дальнем Востоке муссонный климат, влажное, жаркое лето, вот, поэтому у нас там достаточно много различных ароидных. Крутим дальше, кто у нас будет после аризема. Аризем 100 видов. Вот. Ну, их еще называют однопокровницы ариземы. А вот это уже, ребята, пошли калы. Всевозможные калы. Мы с вами помним, белокрыльник – это тоже кала. И здесь уже путем скрещивания, путем переопыления, видите, вывели и варигатные листва с черточками, с разводами. И самый, вот покрутите нам, Александр, а вот там, видите, дифенбахия, кстати, на заднем фоне, да? Вот он, белоснежный, ослепительный цветок калы. Удивительно красивое растение. Кала... Она вот очень часто используется в символике, как символ непорочности, невестам дарят каллы, да, и вот это, наверное, цветок, один из самых таких известных цветов, символов. Очень любили каллы изображать вот в эпоху модерна, да, конец 19-20 века, вот цветок каллы, цветок монстеры, который мы видели, да, это, пожалуй, были самые популярные цветки, вот именно за счет изящности форм, да, вот модерн, это уже эпоха такой потрясающей гармонии, плавных линий, изящества, и каллы, конечно, здесь очень подходят. Крутим дальше каллы, проматываем, а то будем до утра с вами сегодня общаться, и продолжаем наше путешествие. Вот видите, самые-самые разные каллы. Я подозреваю, что там еще подкрашивают их, наверное, какими-то растворами. А вот здесь вот тоже эпифиты, но здесь мы уже видим совершенно другое семейство. Это бромелевые. Ну, бромелевых огромное количество. И, ребята, вот бромелевые, если ароидные у нас растут циркум тропический, циркум субтропический. Помните такой термин? Циркум круг, цирк, циркуль. Циркум тропический по всему поясу земного шара. Субтропический, это значит севернее и южнее. Но что касается бромелевых, это уже новый свет. То есть, если вы столкнулись с растением бромелевым, значит, это новый свет. Это Южная или Северная Америка. А вот давайте посмотрим следующее. как же его звали, это Тиланса? Эллис. Эллис, да, Эллис Тиланс его звали. Это в честь него назвали целое семейство Тилансии. Он был шведский ботаник, врач и профессор. Но, ребята, жил он, этот самый товарищ Тиланс, в 17 веке. То есть это было достаточно давно. Это времена Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна, на минуточку, да, 17 век. Вот. И оставил он такой глубокий след в ботанике, что, кстати, растениями нового света он очень тоже увлекался, что в честь него вот назвали Тилансии, а к Тилансиям все-таки относится колоссальное количество, по-моему, около 700 видов растений. Представляете, 700 видов, огромные. Но вот что интересно, сам Элис Тиланс, он на самом деле это не его родное имя. Там все было очень интересно. Его родное имя было Тиландер. И большей частью он жил в Турку, это Финляндия. Но Финляндия тогда относилась к Швеции, то есть это все было шведское королевство. Вот. И однажды он отправился из Стокгольма в Турку на корабле по морю, но его страшно укачало, он ужасно страдал, он еле живым доплыл до Турку, и назад он решил идти пешком. И шел он пешком жутко долго, это был очень мучительный переход, он проклял все на свете, и то, что вот он уже думал, что лучше бы я на корабле бы еще немного помучился, вот, взял он после этого имя себе Тилланс, то есть это буквально по-шведски «по суше». Вот, то есть он решил, что после такого подвига он должен увековечить этот подвиг и поменял себе, немножко видоизменил свою фамилию. И благодаря этому, видите, как все связано, цепочка за цепочкой, вот мы получили почти 700 видов тилансии. А тилансии, они бывают в основном, конечно, эпифиты. Вот давайте покрутим удивительные растения, какие у них цветки у тилансии. Фантастических расцветок, раскрасок, форм. Коллекционеры Тиланси, вот видите, они их собирают. Мы как-то про них уже рассказывали в наших беседах. Вот это карликовые Тиланси, крошечные, вот есть такими колосовидными соцветиями, да? Есть еще, покажите нам Тиланси, вот, видите, подвешенные. Они бывают эпифиты, аэрофиты Тиланси, вот, пожалуйста, аэрофиты. Вот где-нибудь в Бразилии, в Латинской Америке едешь по тропикам, и там провода все зарастают вот так вот аэрофитами. Так зарастают, что иногда даже рвутся под тяжестью. А есть еще и петрофиты. Ребята, что такое петрофиты? Вот на этом цветочке остановитесь пока, Александр. Петр, есть знакомые Пети у вас, да? Спросите, Петька, а ты знаешь, что твое имя значит? Вот Александр, я знаю, например, это защитник. А Петр... Молодцы, кто-то знает, Петр это камень, петроглифы, да, и петрофиты это растения, которые растут на камнях, ну, например, хилишайники, они тоже петрофиты, и некоторые тилансии тоже совершенно спокойно могут расти на камнях. Вот это растение называется эхмея. У него большой нарядный цветок, и этот цветок эхмею очень любят дарить мамам, бабушкам на 8 марта или на день рождения. У нее типичные листья, видите, такие вот по листикам видно, что это бромелевая розетка, и вот такой вот цветок. Вот то, что розовые и красные, ребята, мы уже знаем, да, это не цветки, это околоцветники или предцветники. Они такие яркие для того, чтобы издалека привлекать опылителей. Опыляют их, как правило, колибри, летучие мыши, насекомые. У разных бромелиев по-разному. Есть, это вообще целую можно книгу писать, опылители бромелиевых, там очень интересные будут сюжеты, как у них симбиоз устроен с опылителями. А вот голубенькие такие торчат маленькие, вот это вот те самые цветочки, где пестики, тычинки, все как полагается. Так вот, что бывает обычно, дарим мы маме или бабушке в горшочек с эхмеей, он отцветет, и эхмея погибает. И мама, бабушка огорченные пытаются как-то его выходить, и потом выкидывают его на помойку. А выкидывать не надо. По одной простой причине. Потому что эхмея – это монокарпик. Мы как-то с вами уже говорили об этом. Что такое монокарпики? Это растения, которые цветут и плодоносят один раз в жизни. Потом они умирают. Но Банан, кстати, тоже монокарпик, банан-трава. У нас как-нибудь будет целая лекция про тропические фрукты. Ох, я вам много интересного расскажу и про бананы, и про ананасы. Так вот, надо дождаться, когда из земли рядом появится дочерняя розетка. Потому что основное растение маточное погибает, но у него отходит стволон, такой вот прикорневая розеточка. И вот она разовьется, если за ней правильно ухаживать, то можно заставить ее цвести. Хотя со хмеи, думаю, вряд ли, потому что их тоже наверняка накачивают всякой дрянью голландцы, для того, чтобы они цвели ярче, пышнее, и придется очень долго ее промывать от всех этих стимуляторов и гормонов. Дальше смотрим, что у нас дальше. Да, кстати, ребят, когда будете поливать эхмею, маме и бабушке скажите, ее сначала надо поливать в пазух листьев, прямо в розеточку, да, чтобы там держалась вода, как в чашечке, да, в середочке. А вот когда уже появился цветочек, бутончик, вот тогда уже в розетку не надо лить, и надо поливать, как всегда это льется. А вот этот бромелий вы узнали? Ананас, ананас. Уронить ананас, pineapple, да, по-английски, сосновое яблоко. Замечательное название. Ананас, конечно, ребята, это тоже бромелевое. А вот следующее покажите нам картиночку. Это там будет картиночка, по-моему, с Валаама. Я где-то нашел в интернете. Покажите, покажите, Александр. Вот, да, вот видите, монахи, которые разводят ананасы. И разводят они их где? В Валааме, на Соловках, на севере. А, ребят, ничего нет удивительного. Дело в том, что... Можно следующую картиночку показать. Дело в том, что ананасы разводили у нас тот же Демидов. Помните, который был у нас раньше, портрет Демидова? Вот он такой у нас может и в горшочке вырасти. Дело в том, что ананасы на Руси разводили в оранжереях, и было их как собак нерезанных. Они же ведь очень легко размножаются вегетативно. То есть, вот смотрите... Вы купили ананас, выбрали в магазине. Смотрите, чтобы вот этот султанчик наверху, да, вот эта вот розеточка листьев сверху над плодом, да, была хорошая, из таких хороших листиков, то есть не жухлая, не завялая. И аккуратненько ее срезаете. Нижние листики можно оборвать, которые гнить начали. Вот этот султанчик вы подсушили. Потом вы ставите водичку в баночку с водой. Можно туда добавить корневин, гетероксин. Это все такие стимуляторы корнеобразования. И у вас этот султанчик начал пускать корешочки. Тогда вы его укореняете. Но что делали наши предки на Руси? Тот же Демидов, а говорят, еще во времена тишайшего Алексея Михайловича их разводили. А тишайший Алексей Михайлович – это папа Петра I. Это на минуточку 17 век у нас. Тоже времена Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Очень давно. Ананасы обкладывали тухлыми яблоками. Зачем? Вот знаете, когда яблоки начинают портиться, они начинают чернеть, буреть, и вот они испускают такой неприятный запах. Вот это самое то, что нужно. Вот эти яблоки клали вокруг ананасов. Но ни у кого нет версии, зачем это делали. А потому что, когда яблоки гниют, не только яблоки, бананы тоже, они испускают этилен, газ этилена. Этилен – это гормон старения. То есть, это гормон старения, который провоцирует растение поскорее зацвести и плодоносить. Поэтому, вот, когда разворачивались торговые войны, вот если едет баржа с апельсинами, а какой-нибудь конкурент мог в эти апельсины подкинуть несколько связочек бананов, и все. И вся партия по дороге стухнет. Потому что это тот же самый этилен, это гормон старения. Ну, правда, в нашем климате ананасы были не такие, как в тропических странах. Я даже читал где-то в старых книжках, что пытались есть, но опять же, вырви глаз. Кто-то даже щи, когда варил, добавлял туда ананасы, когда квасили капусту, ананасы добавляли. И вроде как появлялся такой приятный ананасный дух. Вот, ребята, ананас тоже классический представитель бромелевых. Я вот смотрю, как бы мне с вами в регламент уложиться, потому что хотел опять на вопросы ваши поотвечать, но боюсь, что у нас длительность.
1: Давайте вопрос.
0: А? Ответим, да? Давайте хорошо. Вопрос. Ребят, значит, смотрите, если есть вопросы, вы можете прямо сейчас их уже начинать задавать. Вот. Либо я по ходу, можете после основной части рассказать о камелии китайской, более известной как чайное дерево куст. Ребят, не совсем. Камелия, чай, чайное дерево, это камелия синенсис. Это действительно один из видов камелии, и это именно дерево. Но мы для того, чтобы получить чай, мы его формируем кустом. То есть мы не даем этому чайному дереву расти. Но есть и другие виды камелиев. Вот у Дюма сына, дама с камелиями, роман его знаменитый, как ее, Шарлотта Депесси, что ли, ее звали, я сейчас уже не помню. Роман скучный, я читал, заснул в молодости. Вот там другие камелии, там другие виды камелии. Поэтому, ребят, давайте так сделаем. Про камелии, ладно, потом расскажу отдельно. Верните, Александр, вот эту фоточку. Это цветок ананаса. Видите, какой он удивительно красивый. Вот. Если вас интересуют камелии, давайте так договоримся. Про чай у нас будет лекция, которая будет посвящена культурам. Мы будем говорить про чай, кофе, какао. Вот тогда мы поговорим про чай. И про камелию синенсис, и про другие виды камелии. Сразу хочу сказать, что, ребят, с камелией будет тяжело. Дома ее не удержишь. Их продают в бутонах достаточно часто. В парниках, в оранжерее их выводят, но камелии нужен холод, им нужен холодный подкой, им зимой нужна холодная теплица. Этого у нас добиться очень тяжело. У вас есть холодная теплица? Нет, у меня тоже нет, но я делаю по-другому. У меня загородный дом на даче, да, там всегда 14 градусов батарея стоит, то есть у нас на первом, на втором этаже батареи всегда выставлены на 14 градусов. И мы, когда приезжаем в выходные, мы топим камин, печку, сразу тепло. Но мы приезжаем уже в теплый дом. И вот в этих 14 градусах очень хорошо зимуют многие растения. Как только я их вынес, ну и здесь у меня квартира-то небольшая в городе, поэтому просто негде это все держать. Поэтому, если у вас есть такая возможность с холодным помещением, это здорово. У вас неограниченные возможности и по камелиям, и по азалиям, и по другим рододендронам. Флаг в руки. Так, не отвлекаемся. Ребят, вопросы задавайте по ходу или потом в конце я на них отвечу. Крутим дальше. Крутим дальше наши картинки. Что у нас дальше будет следующее? Вот. А вот теперь пошли фикусы. Ну, вот это, ребят, кто же его не узнал? Это что у нас? Это бабушкин фикус. Его по-научному он называется фикус эластика. Бабушкин фикус. Самый, наверное, классический фикус. Вот тот самый фикус, который в советские времена символы мещанства были почему-то. Это фикус, клетка с канарейкой, подушки горочкой и слоники фарфоровые. Большой, маленький, маленький, маленький такие на комоде. Вот это вот считалось моветон. Это такой вот надо же коммунизм строить, а некоторые вот с домашним. А мне нравились. Мне и клетки с канарейками нравились, и фикусы, и подушки горочкой, и перины, на которых спать было. Ой, как приятно. Наверное, я мещанин по своей натуре. Хотя люблю и походные условия. Значит, с фикусами, ребят, с фикусами, вот посмотрите, вот так этот фикус эластика выглядит в природе. Иногда это бывает огромное дерево колоссальных размеров, с таким стволом, что, ну, вот это вот еще небольшой такой кустик. Вот это вот такой фикус эластика. Почему он эластика? Потому что, по-моему, 15 или 20%, если вы отловите листик, то сразу начнет капать белый сок, как у одуванчика. Это и есть каучук. А там 15-20% каучука. То есть у некоторых видов фикуса каучук даже получают в промышленных масштабах. Ну, когда появилась гивея каучуконосная, то, конечно, все плюнули и забыли про фикусы, но раньше тоже получали. И была такая история интересная. Был такой Трофим Денис Лысенко, профессор, он даже пытался из одуванчиков из наших получать каучук, коксагыс такой в Азии, в Средней Азии, одуванчик, такое одуванище с толстым корнем. Но эту историю я вам тоже отдельно расскажу, когда будем говорить про импортозамещение. Дойдем до этой истории. Не в этот раз. Значит, фикусы. Значит, ребята, род фикусов 800, по-моему, 50 под 9, почти уже 900 видов фикусов, и все они относятся к семейству тутовых. Дети мои, кто у нас там в семействе тутовых еще, а? Ребята, тут, тутовый шелкопряд, кто там у нас? говорили много раз, а тут, он и в Африке тут, а может быть и здесь. Тутовое дерево, шелковица, конечно, это все тоже семейство тутовых. То есть шелковица, это родственник, родственник фикуса. Вот у меня шелковицы в Подмосковье растут, и белые, и черные. Вот тут вот уже раз, два, три, четвертую зиму перезимовали. Вот такие вот тутовые бывают на севере, выносливые. Так, значит, едем дальше, крутим фикусы. Фикусы бывают самые-самые разные, и, конечно, это очень любимые, популярные комнатные растения. Вот такой вот фикус бывает в природе. Видите, у него свешиваются воздушные корни, как у монстеры. Иногда эти корни укореняются, превращаются в дополнительные стволы, подпорки, и такой фикус начинает шагать в разные стороны. Вот он превращается, дерево одно превращается в целый лес, в целую рощу. И такая форма называется баньян. Наверное, слышали это название, да? Это фикусы тропической Азии, как правило. Вот это фикусы тропической Азии, как правило. Вот фикус каучука, но

самый вид пицея абиес. Вот точно и так же баньян. Баньян – это одна из форм некоторых видов фикуса. Крутим дальше, посмотрим на удивительные и непостижимые. Вот, видите, вот это типичный баньян. И был такой в Древней Греции ботаник Теофаст. Отец ботаники его называют, патриарх ботаники. Он очень увлекался ботаникой, и ему пришлось по неволе много путешествовать, потому что он сопровождал Александра Македонского в его походах. А как мы с вами знаем, Александр Македонский прошел всю Азию, где он известен как Искандер Великий, да, Искандер это и есть Александр, и дошли они до Индии. И вот Теофаст оставил такое восторженное описание такого огромного баньяна, что когда пошел дождь и ливень, то под сенью его листьев укрылось целое войско. То есть такое это было, это целый был баньяновый лес, а по сути это было всего лишь одно дерево, которое разрослось вот до таких вот размеров. Едем дальше, крутим удивительные фикусы, рассматриваем. Вот, а это что, ребят, как вы думаете? Это мост, да, это не просто мост, это тоже фикусовый мост, живой мост. Вот такие мосты в тропической Азии, в основном в Индии, додумались сделать, над речками, над пропастями сажали фикусы, дальше их заставляли расти навстречу друг другу и прокладывали такие либо канаты, опоры, либо бамбуковые делали каркасы, и фикусы начинали оплетать вот эти вот каркасы и превращались в очень надежный мост. То есть по такому мосту, видите, там даже камнями он вымощен, то есть там лежат огромные тяжелые камни, по которым ребята идут. Слышу вопрос, ребята, сколько такой мост растет? Слышу. Ну, вот мне рассказывали в тропической Азии, что такой мост вырастить надо минимум лет 20-30. Но есть мосты, которым далеко не одна сотня лет. Хотя в тропической Азии фикусы растут быстро, как на дрожжах. Помните, я вам показывал Ангкор-Ват в Камбодже, да? Это древний город, храмовый комплекс, который описал Киплинг в книге «Джунгли». Помните Маугли, да? Вот там за несколько десятилетий фикусы умудрялись оплетать целые постройки. И приходилось с ними все время сражаться, а потом с ними бросили сражаться, и весь город поглотили джунгли, пока его не открыли французы, и ушло много десятилетий на то, чтобы его расчистить от фикусов, в том числе и реставрировать. Дальше едем, смотрим наши картинки веселые и интересные. Вот, видите, тоже фикус. Там даже Будда в центре. Значит, вот что интересно, ребят. Вот следующую нам картиночку покажите тоже. Это все фикусы удивительные. Вот это моя фотография. Это как раз в Камбодже. Это вот один из фрагментов. Видите, как он, как щупальцами начинает оплетать вот эти вот все удивительные резьбы сооружения. И оплетает, оплетает. Ну, часть их оставляют для туристов, для того, чтобы понять и почувствовать этот колорит. Следующий покажите нам картиночку. Причем, ребят, чтобы... Вот это тоже моя фотография. Это уже не Ангкор, это другой храмовый комплекс. Нет, это Ангкор, все правильно. Видите, как птичья лапа такая. Это тоже Ангкор. Следующую фотографию покажите нам. Вот. А иногда фикусы, это тот же самый вид. Это тот же самый фикус эластика. Вот где-то он как баньян, где-то он, видите, по каменьям ползает, где-то из него мостик сделали. А здесь он начинает оплетать дерево, большое дерево. Вот это, по-моему, логистроемия, судя по всему. И он начинает ее оплетать и душить, как удав. Медленно, никуда не торопясь, он опутывает дерево, опутывает, и дерево уже не может расти. А потом на кроне появляются его широкие, большие глянцевые листья, которые перекрывают дереву свет, и фотосинтез тоже уже невозможен. И дерево начинает мучительно умирать в этих объятиях фикуса. И умирает, наконец, фикус-душитель. Вершит свое дело, он убивает несчастное дерево. Дерево начинает гнить, там же влажно в тропиках. Вот, его начинают есть всякие грибы, червячки, а ветры разносят вот эти все щепочки и частички. И иногда получается дальше, покажите нам фотографию. Знаете, как Шуховскую башню видели в Москве, да?
А вот это тоже дерево-душитель, видите, как оно душит, вот оно, как змеиные такие вот тела ползут. Покажите следующий.

0: следующий, Александр, фотографию. Вот, видите, остался один каркас от фикуса. А то, что внутри уже все... Ну, иногда, правда, специально сажают фикусы, чтобы они специально оплетали деревья. Есть такая технология. Это вот в Китае, в одном из парков. Китайцы великие затейники по этой части, как что-то мучить растений или животных. Следующую нам покажите. Итак, ребята, фикусов почти 900 видов, 850. А вот это вот, смотрите, они все разные. Они удивительно разные. Вот мы увидим дальше, есть фикусы, как травки маленькие. А есть фикусы гигантские, такие, что прям хоть в книгу Гиннесса. А вот это вот явление, когда плоды и цветки прямо на стволе, называется каулефлория. От слов каулес, это ствол, да, и флория, ну понятно, флория это растение. И теперь, ребят, еще один такой момент очень важный. Вот посмотрите на плод фикуса, да. Плоды фикуса называются сиконии. Вот по плоду можно сразу понять, что перед тобой фикус – это такие орешки. Они некоторые бывают в твердой скорлупе, некоторые мягкие. Мы сейчас увидим с вами очень знакомые вам плоды фикуса, которые вы ели и едите регулярно. Давайте посмотрим дальше. Кстати, каулифлория, мы об этом еще будем говорить, она присуща достаточно многим растениям. Вот, видите, это фикус помело. Вот эту фотографию я сделал в Бразилии, хотя он родом из Азии. Но в Бразилии он тоже популярен. Вот он, видите, как карабкается по стенам. У него, как у плюща, такие корешочки, воздушные корешочки, присосочки, которые проникают в малейшие трещинки, начинают набухать и крепко-цепко держат все растение. Это вот фикус пумила. Но вы его встречали очень часто в горшочках в другом виде. Вот покажите следующую фотографию, и вы увидите фикус пумила, который продается в наших цветочных магазинах. Вот, видите, ребят? Вот это варигатная форма фикуса пумила, и шарики такие, видите? Что это? Да, это те самые сиконии. Это... Вот сравните фикус пумила и фикус эластика, да? А есть еще куча промежуточных форм, они удивительны, многообразны. Очень часто ты видишь растения и даже не понимаешь, что перед тобой оказывается тоже фикус, родственник нашей шелковицы. Крутим дальше. Фотографии смотрим. Какая у нас следующая фотография? Вот, ребята, дошли. Это священное дерево Бодхи. Он называется фикус религиоза. Почему религиоза? Кстати, ребята, во многих религиях фикусы очень почитаются. Они в Библии упоминаются, нет, да, упоминаются. Почему фикус религиоза? А потому что когда-то давным-давным-давным-давно под такой фикус сел один принц. Сел он и сидел. И сидел он там под этим деревом, не пил, не ел, а просто сидел, по-моему, 2 недели, если мне память не изменяет. За эти 2 недели он просветлел, поднялся, и с тех пор его стали называть Буддой. Поэтому у всех буддистов фикус религиоза – это священное дерево Бодхи, которое очень почитается. Теперь посмотрите внимательно, видите автомобиль и людей для масштаба, да? Я специально увеличил, поэтому нечеткая фотография. А теперь покажите, Александр, следующий общий план, и вы увидите размеры этого дерева. Опа! Опаньки, да? Впечатляет. Вот для меня загадка, как вот эти ветви без опор, вот если бы это была баньяновая форма, там бы были бы воздушные корни, опоры, как подпорки, да? А здесь, представляете, какая длина? Ну, сколько здесь? 30 метров, не меньше, да? От ствола и до кончика ветвей. Даже больше, наверное. 40, а то... Да, 30-40 метров. И вот это все висит, и под собственной тяжестью не валится на землю. То есть это как раскрытый зонтик. В Камбодже мне вот мой друг Олег Шумаков, который был нашим проводником в 2 экспедициях больших по Камбодже, мы по месяцу каждая экспедиция была, и он нам показал дерево Бодхи, ну, не такое большое, но очень здоровое, ну, наверное, 5-6 обхватов, да, то есть взрослые люди, 5-6 человек бы его обхватили. Так вот, это дерево выкупили вьетнамцы и наняли рабочих, для того, чтобы они выкопали это дерево и увезли к себе во Вьетнам. Потому что каждое такое священное дерево бодхи, если большое, такой патриарх лесов, да, то оно очень ценится. А, видимо, хорошую цену предложили, но местные жители увидели, страшно возмутились, прогнали этих наглых вьетнамцев и пожурили рабочих, которые позарились на заработки. И хоть для меня, правда, загадка, как бы они копали, это пересадка крупотомеров, то, что называется агропроцедура. Да? Я представляю себе, что это такое. Наверное, это была бы очень нелегкая работа пересадить и грамотно довести по жаре такое дерево. Ну, видимо, вьетнамцы знали, обладали технологией. Следующую смотрим картинку со следующими фикусами. Кстати, вот видите, это уже другой фикус, это фикус Бенджамина. Это вот тоже топ-10 самых известных фикусов комнатных. У него листики, видите, другие, они на лавровые листики похожи, да, чем-то, такие цельные. Но это самый настоящий фикус. Вот их очень часто продают, так переплетая для декоративности. Ну, почему-то торговцы считают, что это красиво, да? По мне, так природные формы гораздо интереснее, да? Кстати, в бонсае используются многие фикусы. Очень успешно из них делают бонсаи, банкеи. Как-нибудь мы с вами поговорим отдельно и про бонсаи, и про банкеи. Это целый мир, это целая галактика. Я, правда, небольшой специалист в этой области, но так кое-что с мыслью немножко, чтобы популяризировать. Следующую покажите картинку, там будет крупная листва, и вы сразу узнаете. Вот. Был как-то забавный случай. Лет 15, наверное, назад рядом с домом у меня цветочный магазин, и я захожу, смотрю, стоит вот такой фикус Бенджамина, зимой было дело, в катке, в огромной большой катке. Они же, кстати, дорогие, ребята, они очень дорогие фикусы. Там несколько тысяч уже стоит каждый такой вот в каточке-то. Я смотрю, там нещадно сыплются листики. И бедная вот эта вот продавщица, она все время их подметает. Ну, а я все время заходил с работы посмотреть что-то новенькое, там что-то нужно купить иногда бывает. И смотрю, уже почти все листики облетели, чуть-чуть совсем осталось. Вот, я говорю, и чего, говорит, так никто не купил, она, нет, говорит, никто не купил огромное дерево, хотите, вот за 1000 собираете, но ведь оно же умирает. Я говорю, ну давайте, говорю, с удовольствием за 1000 вас заберу. С товарищем мы еле дотащили это огромное дерево, ну, вот сейчас меня совесть мучает. Ну, я обманул бедную женщину, потому что я прекрасно знал, что растение не умирает, что это у него период покоя наступает, что если сократить в этот момент полив, поставить его в прохладненькое место, то дерево выспится, потом пустит новые листочки. Но зато вот так оно стоило, там, я не помню, сколько, 5-6 тысяч, мне вот умирающее продали. Некрасиво я поступил, знаю, что некрасиво, вот раскаиваюсь. Перед вами покаялся и вроде как камень с души снял. Вот. Ну, забегая вперед, скажу, что был наказан. Был наказан за этот немиловидный поступок, потому что этот фикус стал расти так, у меня жена стала ругаться, пройти невозможно. Он заградил всю комнату. В общем, потом я его отнес на работу, и вот на радость людям он там стоял у нас в коридоре, стоит, по-моему, до сих пор, замечательно себя чувствует. Так что, ребята, как полезно знать агротехнику тропических и субтропических растений. Но никогда так, как я, не поступайте. Вот я сделал ошибку, я покаялся и до сих пор мучаюсь. А вы, чтобы не мучиться, вы так просто не поступаете. Едем дальше. Какие у нас там будут фикусы? Вот, это тоже топ-10. Лировидный он называется фикус. У него огромные лопухи листьев. Вот такие вот огромные лопухи. Дети мои, не спрашивайте меня, почему этот фикус назвали лировидным. Не спрашивайте меня об этом. Я не знаю, в каком больном мозгу вот эта вот больная родилась ассоциация этого листика с лирой, с изящным музыкальным инструментом. Но вот видите, кто-то его взял и назвал лировидным. Фикусом. Вот под этим именем он и вписан в мировую науку. Замечательное растение, очень декоративное. Но имейте в виду, что фикусы, они растут, растут всю жизнь, становятся большими, и поэтому либо вам придется покупать новую квартиру больших размеров, либо как-то от фикуса рано или поздно избавляться. Это не тот случай, когда можно формировать его, хотя... Можно, можно формировать, они отзывчивы на стрижку. Это отдельная тема. Мы с вами про агротехнику домашнего садоводства будем говорить отдельно, кому интересно. Кстати, вопросы можете продолжать задавать. А вот этот цветочек, да? Я помню, когда впервые появились мини-юбки у девушек. Во времена моей молодости девочки очень любили. Вот все мои школьницы, особенно у кого ноги красивые, все ходили в мини-юбках. И какой-то поэт такой пуританских нравов написал: «Увидев мини-юбку, он изрек, не стал бы скоро модой фиговый листок». Да? Слышали про фиговый листок, библейский фиговый листок, которым прикрывали свою ноготу Адам и Ева в райском саду. Вот это тот самый фиговый листок. Фига, она же что? Правильно, она же инжир, она же смоковница, она же очень много различных, винная ягода, очень много различных названий у фиги, у смоковницы, а научное название у нее одно единственное – фикус карика. То есть это тоже фикус. Покажите нам следующую картиночку, Александр, это будет, вот, видите, это бонсай. Вот фикус карика забонсаили. Но искусство бонсай, это мы отдельно будем говорить. Как ингибирует рост растений в плошках. Там есть своя терминология, свой язык. Да, что такое джут, что такое... Ну, ладно, дойдем до бонсая. А вот следующую покажите нам картиночку. Кстати, ребят, самая северная точка. Я вот все мечтаю попробовать фикус карика вырастить у себя на даче. И не исключено, что получится, шансы есть. Потому что я, например, видел в Норвегии фикус карика, видел в Швейцарии, ну, причем не в Тичино, не в Южной Швейцарии, а ближе к Северной Швейцарии. И даже видел в Норвегии фикус карика, но он вырос, кто-то, видимо, я не знаю, птичка занесла семечко или что, он вырос в трещине, в каменной кладке над речкой, но в Норвегии не бывает таких зим, как у нас, потому что там минус 10, это самая холодная зима, там рядом Гольфстрим, это хоть и северная страна, но там мягкие зимы, поэтому фикус карика там выжил. Ну вот, насколько я знаю, такая северная граница его возделывания. У нас он прекрасно растет в Краснодарском крае, Ставрополье, да. Но я думаю, что если бы озадачились этим селекционеры, они бы вывели морозоустойчивые сорта, которые смогли бы расти в средней полосе России. Я в этом уверен. Просто никому это в голову не приходило, и ни у кого до этого не дошли руки. Теперь, внимание, загадка. Посмотрите на этот секоний. На плод инжира, да? Вот вы ели такие инжирные плоды, да, сушеные чаще всего. Хотя вот теперь это в моем детстве были только инжирины сушеные, а сейчас можно купить в магазинах и свежий инжир. Ребята, а вот такая загадка. Даже Иисус Христос в свое время про смоковницу говорил, да, про сухую смоковницу, согласно Библии. У инжиров нет цветов. Вот для древних людей, была, для древних садоводов была такая загадка. Вот как же так? У инжира цветка нету, а сразу появляется маленький плодик и вызревает. И ломали себе голову вот эти все садовники, древнегреческие ботаники, позже средние века ломали головы. Как же это так? Что же это за растение такое? Как вы думаете, ребят, почему у инжира сразу появляется плод, но нету цветочка? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, братцы мои дорогие, придется нам взять в руки острый ножик и разрезать пополам эту ягоду инжирную, секоний. И вот что мы увидим. Смотрите следующую фотографию. Ведь должен быть цветок, это цветок. Вот, видите, внутри, что это такое? А это бутоны. То есть, представляете, что такое секоний, да? Секоний – это вот оболочечка, я сейчас ее сверну таким крюком, да, и получится мешочек. И цветки, они внутри этого мешочка, не снаружи, а внутри. То есть цветки и созревающие плоды с косточками, да, с семенами, они внутри вот этого секония, внутри мешочка. Вот в чем дело. Поэтому цветок-то появляется. Появляется вот этот вот кружочек такой, да, горошинка. Потом эта горошинка начинает расти. Потом в этой горошинке появляются бутончики. Вон они, съедобные эти бутончики, да. Вот. Потом эти бутончики превращаются в цветочки. Потом завязываются семечки. И все это происходит внутри. И не нужен нам свет для этого. Все это в темноте. Слышу вопрос, дети мои. А кто же их тогда опыляет, да? А как же у этих цветков, которые в темном мешке, как происходит опыление? А для этого нам, ребят, придется опять взять острый ножик и разрезать пополам другие плоды, другие секонии, фикусы. Посмотрите, что мы там увидим. Я рассказывал эту историю некоторым разным людям, и после этого они переставали есть инжир. Ну, покажите, Александр, следующую нам фотографию. Что-то у нас какая-то задержечка. Вот она. Кто это? Фу, да, сказал кто-то. Мушки. Это не мушки. Ребята, это совсем даже не мушки. Это перепончатые насекомые. Это осы, бластофаги, которые живут внутри этого инжира. Дело в том, что у секония, у него вот там вот маленькая дырочка. И через эту дырочку проникает крошечная оса. И эта крошечная оса откладывает внутри яйца. И там разливаются личинки. Еды навалом. Вот ешь, что вокруг тебя. Ну, их редко бывает так много. Как правило, там совсем немножечко этих осочек. Вот. И они же опыляют эти инжирные винные ягоды, как их старину называли. Покажите нам следующую, Александр, фотографии, и вы увидите крупный портрет. Вот она, эта оса. А что у нее такое сзади длинное торчит, а? Нет, ребята, это не жало. Хотя горячо, горячо. Что такое жало, ребят? Жало у кого есть? Да, у ос есть, еще у кого. У пчел есть, еще у кого. У муравьев есть, ребята, жало. Вы забыли, что муравьи это тоже перепончатокрылые? Да, вот Вадим Маринский вам об этом напомнит, если забыли в своих лекциях о насекомых. А что такое жало? Жало – это видоизмененный яйцеклад. Вот то, что вы сейчас видите у осы – это яйцеклад. Это такая трубочка, по которой движутся яйца, и по ней, вот как шприц с иголкой, да, воткнули иголку и нажали на поршень, и туда выдавливается содержимое лекарства, да. А оса делает, или пчела то же самое, она втыкает яйцеклад, а у некоторых кузнечиков, у них сзади сабля такая, он искривленный. У наездников бывает длинный, огромный яйцеклад. А, то есть, если такой длинный яйцеклад вы видите, ребят, значит, такая оса вас никогда не ужалит. Все нормально. А, слышу вопрос, почему у пчел яйцеклада? Ребята, я уже об этом говорил, потому что все рабочие пчелы и рабочие осы, у бумажных ос, у общественных ос, это самки. Они не бесполые. Это самки. И мало того, у некоторых ос, например, если самка, откладывающая яйца, такая королева, да, гнезда погибает, то следующая оса какая-нибудь начинает эту функцию исполнять, тоже откладывать яйца. Поэтому это самки, которых просто видоизменились вот, органы размножения. Ну, следующую картиночку смотрим. Ух ты, вот смотрите, уже больше, чем полтора часа мы с вами говорим. Дальше у нас пойдут следующие группы растений. Это? Кто узнал? Что это? Самые древние растения, голосеменные. Вы уже ботанику-то проходили, дети мои, да? То есть вы уже видите разницу между голосеменными и покрытосеменными. Сначала была эпоха голосеменных. Это папоротники, это саговники, да? Вот, это папоротники, ребята. Папоротников неимоверное количество. Они еще более разнообразны, чем фикусы. Есть такие папоротники, вот вы посмотрите, ну, я не знаю, ну, вот кого, Марсилия, например. Марсилия – это, вот, представьте себе клевер, только с четырьмя листочками, клевер-трилистник. Ну, вот такая вот штучка, она под водой растет иногда, около воды, а это папоротник. Или древовидные папоротники бывают, огромные, 20 метров в высоту. Представляете себе 20 метров в высоту? Это вот черный древовидный папоротник. Где же у нас растет? На Гавайских островах он растет. Представляете, 20 метров. Это седьмой этаж. Вот залезьте на седьмой этаж и посмотрите вниз. Это все равно, что вот вы забрались на этот папоротник. Это все папоротники. Они удивительны. Они разнообразные. Ну вот мы с вами поговорим о папоротниках потом отдельно. Но вот что интересно. Мы с вами говорили об Англии, где вот началось такое вот помешательство на комнатных растениях, на орхидеях. Вот орхидеи тоже были очень популярны. А в 1850 году и где-то до 90-х годов, это вот викторианская эпоха, так называемая, эпоха правления королевы Виктории, Англию, вообще Британскую империю потрясала и сотрясала страшная папоротниковая лихорадка. Нет, ребята мои, никто не умирал от этой болезни, хотя она была очень заразная, особенно женщины страдали от папоротниковой лихорадки, страшно страдали женщины. Даже название ей было введено в обиход, называлось птеридомания. Птеридомания или папоротникомания, птеридофиты – это группа споровых сосудистых растений. Мания – это понятно, это болезнь, да? Поэтому птеридомания. Я не помню, кто первым в обиход этот термин ввел, шутя, но он прижился. Значит, что это такое было? Все помешались на папоротниках. Все их стали собирать, все их стали изучать. Папоротники везли со всего мира на британских кораблях. Папоротников огромное количество, сотни видов произрастает до сих пор на британских островах. И поэтому юные леди, кстати, очень страдали папоротниковой лихорадкой. Они отправлялись бесстрашно в леса, на болото, с увеличительными стеклами, с книжками со справочной литературы. Они искали эти папоротники в природе, они их определяли, они учили наизусть латинские мудреные названия. Очень часто, конечно, их джентльмены отважные сопровождали. Ну как же так, я юную леди одну в темный лес пущу. Вот. В светских салонах только и было, что разговоры о папоротниках. Папоротники, чуть не сказал, листья папоротники. Да? Это ужас, это позор на мою седую бороду. Мне бы ботаники не простили. Вай папоротника, да? Так это назовем. Стали очень излюбленным символом, которым украшали ковку, литье, орнаменты и узоры на одежде, да, на гобеленах, на занавесках. То есть папоротники вошли в великую-великую-великую моду. Но особенно это вот такой был толчок этой моды в 1851 году, когда в Британии проводилась знаменитая всемирная выставка. Это была такая первая международная выставка. Глобализм, наверное, колыбель глобализма такая была, когда зародыш глобализма пустился в рост, потом была знаменитая Парижская выставка, помните, и все кончилось глобализмом. Так вот, это 1851 год в Лондоне, в Гайд-парке, это была первая выставка достижений науки всего человечества. Там диковинные машины, аппараты выставлялись, и был так называемый «Хрустальный дворец». Хрустальный дворец, в котором были собраны деревья в натуральную величину и потрясающая коллекция папоротников. Вот после этого папоротники вошли в особую моду. Значит, теперь, ребят, давайте поговорим о папоротниках. Первое. Значит, то, что мы с вами называем листьями у папоротников, это не листья, это ваи. Ваи – это, как вам сказать, такие очень сложные побеги. Просто концы этих побегов уплощенные и работают как листовые пластины. То есть они тоже фотосинтезируют, да? Но это вот как бы эволюционный прообраз. Потом уже эволюция разделит вот эту плоскую пластину, превратит ее в листик, а другую часть ваи превратит в веточку. Это произойдет потом, уже у покрытых семенных растений. Соответственно, у папоротников нет цветов. Цветов папоротника на Купалу зацветает, да? Мы слышали с вами эти сказки. Купала это у нас когда 6 на 7 1 июля, да, Иван Купала, праздник, когда якобы зацветает папоротник, и кто найдет этот цветок, он исполняет любые желания, огромное количество сказок по этому поводу. Бабушки вам, наверное, читали на ночь эти сказки. На самом деле нету цветов, конечно же, у папоротников, но зато у них есть спорангии, сорусы и споры. Споры – это вот то, что можно назвать семенами. Да? Споры, кстати, у грибов есть. Да? И у грибов тоже это называется споранги, где зреют споры. Вот эта вот внутренняя часть шляпки гриба – это и есть споранги. Вот. А сорусы – это ну, такая вот кучка мелких. Споры бывают пылевидные, их не различишь глазом невооруженным. Только в сильную лупу в микроскоп. Но иногда они так кучно собираются, что получается, как такие вот налетики. Вот это вот и называется сорусы. Вот такие вот они папоротники, все у них не как у людей. Удивительные, разнообразные. Вот это вот я сижу в тропическом лесу. Это Китай. Это тропический Китай. Фотографии за мной Алоказия. Мы о ней чуть позже поговорим. Да, вот давайте следующую покажите нам. И вот очень интересная группа, наверное, сейчас самых модных папоротников, это платицериумы, да? Платицериумы их еще называют оленьероги, плоскороги, оленьерог. Они действительно, их много разных видов платицериумов. По-моему, 15 или 17 видов. Вот покрутите, Александр, они бывают самые разные платицериумы. Бывают действительно очень похожие на оленьи рога, то есть такое впечатление, что это какие-то зеленые оленьи рога на стенке висят, но поскольку они все эпифиты, то они растут на ветвях, где, ой, я помню, в Камбодже, в мангровых зарослях мы нашли такой гигантский платицериум, что он как диван был, в нем могли бы сидеть внутри, наверное, 2 или 3 человека. И все это было на ветвях дерева. Я удивляюсь, как дерево выдерживало такую тяжесть. Бывают крошечные платицериумы. Покрутите, Александр, там будет несколько разных видов. Вот это самый оптимальный вариант, как их можно держать в комнате. То есть не надо их сажать в горшки. Это эпифиты, которые должны висеть. Висеть на коряжках, висеть в корзиночках вплетенных. Есть несколько приемов, как их можно выращивать. Покажите следующий, Александр, платицериум. Ребят, еще там есть такая вот интересная штука у платицериумов. По-моему, у нас техническая какая-то задержечка, да? Так, ага, Александр, у нас есть связь? Есть, отлично, да, все, жизнь продолжается. Видите, у платицериума вай, чуть не сказал опять листья, а то меня бы ботаники с зонтиками бы забили бы. А нижние ваи, видите, вот свисают, они совсем не такие по форме, как верхние, а есть еще средние. И средние, они образуют такие балкончики. Они срастаются вот такими чашами. Зачем это нужно? А потому что в эти чаши собирается всякий мусор, всякий опад органический. Кусочки коры, там, омертвевшие части дерева, да, земля, песочек, который ветер заносит. И получается вот этот вот питательный органический субстрат, богатый гумусом, богатый азотом, который подпитывает этот папоротник, платицериум. Покажите следующие платицериумы, там их будет еще несколько видов. Вот, ребят, если будете... Вот, прямо, знаете, такой качан капустный, из которого торчат оленьи рога, да? Еще покажите нам платицериумы есть. Вот оленьи парк, природный парк, видите? Мы, вот, видите? Вот точно такой же я видел вот этот гигантский платицериум. Колоссальных совершенно размеров, как вот с огромное удобное кресло. Крутим дальше платицериумы, проматываем, потому что есть масса других. Вот, это... Нефролепис – самый распространенный папоротник. Нефролеписов тоже много разных видов. Их больше всего любят садоводы. А вот за ним что стоит, ребята? Кто у нас уже разбирается в комнатных растениях? Второй жестяной ведерочко, видите? Хлорофитум, правильно. Причем это варигатный хлорофитум. Видите, белые полосочки. А помните, мы с вами говорили о том, что форма цветка – в систематике определяющая, да, вот если вы увидите цветущий хлорофитум, то вы сразу догадаетесь, что он относится к лилейным растениям, несмотря на то, что лилии у него совсем крошечные. Но возвращаемся к папоротникам, едем дальше. Вот видите, целая композиция из папоротников. Там и бромелия в середочке торчит, потому что папоротникам нужна влажность. Практически всем папоротникам нужна влажность, повышенный режим влажности. И вот я помню, при мне два ботаника разговаривали, да, мы сидели в гостях, такая компания была ботаническая, и один ботанику другому всегда привозил из Южной Америки какой-то редчайший папоротник, эндемик. Он растет только в одном месте, на камнях одного водопада. Я даже не помню, где это было. И второй ботаник все время говорил: вот ты мне третий раз его привозишь, а он у меня гибнет. И они вместе вынашивали планы, как его можно. Говорит: знаешь что, это надо сделать полюдариум, и в этом полюдариуме сделать искусственный водопадик, чтобы была все время циркуляция воды, чтобы летели брызги. Вот в следующий раз ты мне привези, я обязательно это сделаю. Видите, на какие ухищрения идут люди для того, чтобы удержать редкие папоротники. Хотя папоротник — это не орхидея, цветков нету. Но это уже, понимаете, это уже высшее мастерство и высшее искусство – это видеть изящное, вот не вот этой броской махровой красоте, а вот в том, что на первый взгляд такое вот неприметное. И папоротники – это вот как раз для искушенного садовода. Но это вот опять нефролеписы, крутим дальше. Этот папоротник Давалия, по-моему, называется, если мне память не изменяет. Я уж не знаю, кому он что дает, но назвали его Давалия. Вот очень хороший, видите, вот по эстетике очень хорошие нашли такое вот решение кашпо, которое похоже на воздушные корни сплетенные, да? И если подвесить куда-то, получится замечательная композиция. Едем дальше. Промотаем папоротники, о которых можно говорить. Вот, а эта фотография заблудилась, ее надо было наверх. Это просто в том же лесу. Это алоказия. Алоказия – это, конечно же, у нас ароидное семейство. Алоказии много разных видов, потрясающей красоты листья. Вы, наверное, видели, у них листья, они словно из воска. И разных цветов с прожилками, ярко-красные, малиновые, голубоватые. И там такие отчетливые прожилки. А эта алоказия называется Golden Ear, слоновье ухо. Это тоже тропический Китай. Много таких алоказий Golden Ear мы встречали во Вьетнаме и в Камбодже. То есть в Индии они есть. Я, правда, в Индии не был. Ну вот тропики юго-восточные, влажные тропики Юго-Восточной Азии. Алоказия тоже растет дома. Ну, конечно, такую вы не вырастите. Но она такая не вырастет. Потому что в комнатных условиях масса ингибирующих факторов. Это факторы, которые замедляют рост растений. Вопросы задавайте по ходу. Кто чего не понял, кто чего не расслышал, задавайте. Что такое ингибирующий, я говорил. Да? В конце отвечу на вопросы. Едем дальше. Ну вот у нас осталась последняя группа. А, вот эта фотография, это Гонконг. Эта алоказия была, по-моему, нет, это просто одна экспедиция. Почему я взял Гонконг? Потому что, когда мы с вами говорили о традициях, где появилась первая традиция содержания, в Гонконге, кстати, потрясающий ботанический сад, где появилась вот эта вот культура содержания комнатных растений, вот я листая нашел, вот все знают вот такой Гонконг. А Гонконг – это не город, это целый архипелаг из множества островов. И Гонконг не только из небоскребов. Вот следующий, покажите нам фотографию, это вот ночной Гонконг, фантастическое зрелище. Там все подсвечивается, там такое лазерное шоу, каждый вечер как стемнеет. Александр, следующее, покажите нам фотографию. Похоже, у нас опять интернет, который шел мелкими шагами, стал ползти на брюхе медленно-медленно. Александр, у нас как? У нас проблемы? О, зажегся ночной Гонконг. А теперь покажите следующую фотку. Вот посмотрите, это Гонконг, куда редко заезжают туристы, видите, это уже зловонная жижа, это уже лачуги, бедные дома, такое тоже в Гонконге есть. Но посмотрите, видите, даже вот эти лачуги украшены горшочками с цветами. То есть даже бедные люди в Юго-Восточной Азии, вот следующую покажите фотографию, украшают свои жилища цветами. Вот сидит женщина с ребенком. Видите, там алоэ какое-то. Вот вам гримаса интродукции. Алоэ из Нового Света. А что там еще? Какие-то цитрусовые, да, из Китая. Вот весь мир, он у нас на подоконнике. То есть, когда мы с вами едем дальше, смотрим растения, когда мы с вами перебираем домашние растения, мы путешествуем по свету. Вот эта фотография сделана в Бразилии. Это вот мы в гости пришли, такой замечательный сад. Почему я ее взял? Это опять же, вот когда попадаешь в тропики, ну или в субтропики, то ты смотришь по сторонам, и все то, что у нас растет на подоконниках, оно все это, вот оно в природе. Видите, и те же бромелевые, да, и фикус пумила, и вон сингониум внизу, там, видите, такой вот ароидная травка. Вот это вот все в одном месте. И все это очень часто перекочевывает в горшочки, и в горшочках вот эти вот посланцы со всего света прибывают к нам в дом. Это такая вот ботаническая география, которую безумно интересно и увлекательно изучать. Смотрим следующие фотографии, и сегодня это у нас, наверное, будет последняя группа, да. Вот это кактус. Это тоже в ботаническом саду в Рио-де-Жанейро. Я сделал эту фотографию, потому что она меня потрясла тем, что мы ничего не придумали, ребят. Мы все подсмотрели в природе. Вот нам кажется, что винт с резьбой, это мы изобрели, да? Вот, смотри, я не знаю, как этот кактус называется, он огромный. Он выше меня ростом. Вот он вам, пожалуйста, винт, который уже изобрела природа. Бери и внедряй. Ну, раз уж мы с вами заговорили о кактусах, смотрим кактусы. Это прекрасный, удивительный, фантастический мир кактусов. Мы его сейчас пролетим на скорости, потому что про кактусы мы сделаем отдельную встречу. Вот это коллекция кактусов. Смотрим дальше. А это вот у меня зацвел на подоконнике кактус. Он называется эпифилиум. Ребят, значит, дело вот в чем. Дело в том, что кактусы, для того, чтобы у них заложилась цветочная почка, вот, знаете, ребят, вот многие держат дома кактусы, а потом говорят: чудо, у меня кактус зацвел! Такое бывает раз в тысячу лет. На самом деле это совершенно нормально. Кактусы должны цвести. Кактусы – это суккуленты. Помните, мы с вами говорили? Как там у Саши Черного есть такое замечательное стихотворение «Весна». «И кактус мой, о чудо из чудес, политый чаем и кофейный гущий, вдруг словно лазарь, взял да и воскрес, и прет он из земли все гуще». Так вот, для того, чтобы заложилась цветочная почка, очень многим кактусам, особенно пустынным и горным, нужен перепад температур. Помните, мы с вами говорили про пустыни? Днем жарко, ночью холодно, дрожишь от холода. Такая же история в горах. И поэтому вот это вот перепады температур, они провоцируют растение заложить цветочную почку. Если этого перепада нет, и еще кактусу нужен покой. Вот что касается эпифилиума, вот был у меня весь такой поеденный, видите, там черные пятнышки, это щитовка его пожрала, мерзкая, гадкая щитовка, которая внутри него живет, паразит такой, насекомец. И я на него плюнул, на этот кактус. Я говорю: ах так, выживай как хочешь. Я его всю зиму вообще не поливал. Вот просто не поливал и все. А летом я его выставил на улицу. И там на улице он у меня вот так вот стоял под дождями все лето, до осени, до октября. И как он зацвел в благодарность, видите? То есть, если смотрим следующую фотографию, эпифилиумы – удивительные кактусы. Их много разных видов, много гибридов. Вот видите, цветки бывают самые… Александр, на скорости просто крутите листки, цветы, они разные у эпифилиумов. Один, второй, третий, видите? Все эпифилиумы, так же, как и зигокактусы декабристы, да? Их не надо поливать зимой, минимально. А вот следующий, стоп, это тоже эпифилиум. А вот следующий, видите? Вот. Вот этот цветочек, так цветочек. Вот такой цветочек, да? Видите, моя голова? Это знаменитый кактус. Он называется Селеницериус. Или царица ночи. Его еще, или принцесса ночи, по-разному называют. Вот так посмотришь, ребята. Это моток колючей проволоки. Вон там, видите, у меня над головой торчит кусочек. Это вот без слез не глянешь. Это колючая проволока, из которой торчат какие-то вот эти вот сухие волоски. Мне вот такой вот отросточек в свое время отломал мой друг, ботаник Миша Диев, Михаил Маратович Диев, к сожалению, ушедший в этом году в мир иной. отломал просто, говорит, на, держи. Он у меня валялся месяц, наверное, я про него забыл, потом вспомнил, думаю, надо бы посадить. Посадил он, укоренился, пошел в рост. Намоталась вот такая вот колючая проволока, я не знаю, там, если размотать метров 10-15, но я ее закручивал на опору, конечно. И вдруг произошло чудо. Вот точно так же, вообще не поливал. Зимой не поливал вообще, вот совсем, от слова совсем. Ну, правда, в комнате аквариум, поэтому влажность есть. И вдруг я уезжаю на дачу, смотрю, а появился первый бутон. Бутон стал расти и вырос вот такой вот огромный. Вот такой вот бутон был. Вот такой вот. А мне уже на дачу ехать, к сыну, к жене. А я знаю, что царица ночи, вот этот огромный цветок, он же источает потрясающий ванильный аромат. Такой тонкий, изысканный запах ванили. И я смотрю на этот бутон и говорю, зараза такая, ведь ты зацветешь, я уеду. Через 2 дня я уезжаю на дачу. Уезжаю на 3 дня. Если ты, зараза, зацветешь без меня, я тебя полью керосином, я тебя порежу на мелкие кусочки, я тебя выброшу в компостную кучу, и не нужна ты мне больше совсем. Я вообще с цветами всегда разговариваю, с растениями. Ну, прихожу с работы, а царица ночи, она раскрывается в сумерках. Покажите следующую фотографию. Она раскрывается в сумерках, цветок цветет только одну ночь, и к утру он уже такая тряпочка, висит, смотрит вниз. Я потом его перевез на дачу. Ну, покажите, покажите, Александр, вот эти 2 фотографии. Это вот на даче он уже теперь у меня живет. Это первый цветок, а вот, вот 2 цветка уже раскрылись, видите? То есть уже ночь на дворе. И, кстати, ребят, во многих ботанических садах мира и в Петербурге в ботаническом саду, и вот мы недавно говорили с директором аптекарского огорода ботанического сада в Москве на проспекте Мира, во многих ботсадах мира, когда зацветает царица ночи, об этом сообщают в газетах почтенные публики, и ботанический сад работает допоздна, до 12 часов ночи, а в некоторых странах и вообще всю ночь. Потому что всю ночь приходят люди, ну это же не как у меня на подоконнике, да? Представляете, там же начинают коллекции цвести, а вот посмотрите дальше, они же бывают совершенно разные, эти царицы ночи, их тоже много разных видов, видите, и вот так они цветут в ботанических садах, где влажные теплицы, где им создают условия, где неимоверные ароматы, и ради этого, конечно, можно ночью приехать в ботанический сад. Я первый раз видел, как он цветет в Греции. Это было много лет назад, такая замечательная была женщина Сильва, у нее был сад, мы засиделись допоздна, и вдруг я пошел на запах, вот этот чудесный запах, и я первый раз в жизни, у нее выставлены были огромные горшки селеницериусами, я первый раз там тогда его как раз и увидел цветущий. Ну, потом уже встречал в ботанических садах, и вот теперь у меня тоже цветет. Следующий, покажите, Александр, проедем на скорости. А вот это кто? Это вот, это зига-кактус, декабрист. Причем, кстати, цветет он не только в декабре. Видите, здесь привили разные виды. Они прививаются очень легко, кактусы. Будем, ребят, с вами говорить о кактусах. Я расскажу про эти хитрые агроприемы. Давайте посмотрим, какие еще бывают зига-кактусы потрясающей красоты. Очень интересно. Видите, там грандифлора крупноцветковый. Еще какой-то тут есть, наверное, да? Вот я подобрал, какие вот нашел в интернете. Давайте мы их пролистаем. А вот белоснежные. Еще. Ну и посмотрим, у нас совсем немножко на сегодня осталось. Вот, это пахистахис. Эту фотографию я сделал в Бразилии. Сделал ее для своей жены. Она очень любила это растение. Она долго искала пахистахис, нашла, купила, на окошке он цвел. А там они, вот знаете, как у нас крапива под заборами, вот там вот так же цветут пахистахисы. Вот, ребят, какого цвета? Во, ребята, загадка. Какого цвета цветочки у пахистахиса? Цветок какого цвета, а? Нет, не желтый. Кстати, бывает с красными цветками. Покажите следующую фотографию. Вот, там будет красный, их пахистахисов, это желтый. Вот, вот, остановитесь здесь, видите? Вот, теперь все ясно, да? Беленький – это цветок, а желтый – это, опять же, это околоцветник. Это он нужен для привлечения опылителей. Такой маячок. Ребята, здесь вкусный нектар, прилетайте. А теперь, братцы мои, посмотрите внимательно на вот этот цветочек белый. Ничего он вам не напоминает, а? Напоминает, правда? глухая крапива, яснотка, растет в вашем саду? Вот листики, как у крапивы, а из нее торчат такие вот беленькие цветочки, яснотка. Да, это яснотка. Вот к вопросу о том, что форма цветка в систематике растений – это определяющий фактор. Да, пахистахис, вообще пахистахис – это вот, опять же, помните, мы с вами много раз об этом говорили, латинское название пахистахис. Ничего не напоминает? Это же вообще калимера, калисперы. Это же абсолютно по-гречески звучит, правда? Это и есть пахистахис, по-гречески толстый колос. То есть, когда мы говорим латинское название, чаще всего это греческие названия, но вот они вошли в оборот как латинские. Вот следующий будет красный пахистахис, их много разных видов. Ну, давайте посмотрим. А, вот это, вот что это за такие вот кегли, да? Это джинджер, это имбирь. Имбирей много, они тоже разные. Имбирь – это Юго-Восточная Азия в основном. Да? Кстати, куркума, вот если у вас мама с папой очень любят аюрведическую кухню, да, занимаются йогой, сейчас это модно, то там в аюрведе очень часто куркума присутствует, пряность такая. Это тоже имбирь, это один из видов имбиря. Покажите нам следующий имбирь. Вот этот имбирь я сфотографировал в ботсаду в Рио-де-Жанейро. Видите, сколько на него слетелось, вот такой огромный цветок. Вот такой, они бывают белые, бывают вот такие вот розовые. Следующий покажите цветочек. Вот, это тоже имбирь. Ребята, почему я вам имбирь сюда вставил в путешествие с домашними растениями? А потому что имбирь очень легко выращивать дома. Вы берете, покупаете корень имбиря в магазине. Сейчас это особенно актуально, да? Когда все с вирусами борются. Вы его кладете в мокрое блюдечко. Очень быстро там появляются почечки, и значит, тронст, и у вас получается корень с длинными-длинными побегами, потом развернутся листики, потом появятся уже мочковатые вот эти корни, и вот тогда вы можете пересадить его в плошечку, в горшок, обильно поливать, можно прямо как цепирус, папирус, чтобы снизу, он же болото любит очень имбирь. Следующее покажите нам фотографию. И вот тогда у вас... Кстати, вот я недавно по телефону... Это тоже имбирь, такой дикий имбирь. Я недавно разговаривал... Следующее покажите. По телефону с фермером из Астрахани. И он впервые в этом году начал разводить в Астрахани имбирь. Он мечтает его приучить к нашему климату. Ну, как картошку, да? Мы сажаем и выкапываем. Вот он очень рассчитывает как-то... Имбирь тоже освоить в Южном Астраханском крае. Вот как раз, что получится, если положить его в площадку с водой. Будет у вас на подоконнике имбирь. Посланец из тропиков Юго-Восточной Азии. Следующую покажите. Вот так он будет у вас расти. И следующую фоточку. Кстати, купцы в старину, я сейчас вспомнил такой смешной факт, в старину купцы продавали имбирь, ну имбирь же он излюбленная пряность, да, имбирные пряники, имбирное печенье, в кулинарии он где только не используется, этот имбирь, да, он и целебный, потому что ну, давно, лекари давно оценили пользу имбиря, вот сейчас, кстати, вы видите декоративные, видите, всякие формы имбиря, и купцы продавали его всегда очень дорого, имбирь. И когда я спрашиваю, побойся Бога, чего ж так дорого? И купцы придумали такую байку. Вы знаете, откуда мы его везем? Знаете, где имбирь растет? Имбирь растет на краю света, в стране троглодитов, и троглодиты его охраняют. Это смертельно опасно, и долго его везти, поэтому так дорого. Но мы-то с вами не первый год путешествуем с домашними растениями и знаем, что троглодиты тут ни при чем, а имбирь это... растения влажных тропиков. Кажется, все на сегодня, да, насколько я знаю. А, нет, гибискус. Ребята, как же я забыл про гибискусы? Ну, ладно, две минуточки про гибискусы. Он же чайная роза, китайская роза, да? Ребята, форма цветка. Помните, мы с вами говорили? Форма цветка определяющая. Смотрим. Вот этот вот самый обычный гибискус, тот самый комнатный гибискус, который на Гавайях растет. Ну, его, правда, разводят теперь везде, бывает махровая форма, такую вывели. Покрутите гибискусы, они все разные. Вот следующий будет гибискус. Вот, бывают такие гибискусы, всех цветов радуги, потрясающей красоты. Листья тоже разные, варигатные бывают гибискусы, с белыми молочными разводами. Еще, Александр, крутите, крутите, я скажу, когда стоп. Вот, вот, вот, вот этот и следующий, это сирьякус. гибискус сирийский. На самом деле никакой он сирийский. В Сирии он отродясь не водился, по-моему, он из Китая, если мне память не изменяет. Так вот, сирийский гибискус сириакус – это единственный гибискус, который может расти на севере. Я его встречал в Польше в открытом грунте. Его на зиму никто никуда не убирает, он там зимует. Но там зима, по-моему, в Германии я его встречал. И очень я хочу попробовать его акклиматизировать у нас. Я покупал несколько раз посадочный материал сирийского гибискуса, не удержал, если честно. Но постараюсь еще, потому что очень бы хотелось бы, конечно, у себя на даче, в моем саду его удержать. Крутим гибискус, я еще расскажу смешную историю, такую забавную, там будет фотография. Вот они, самые разные, потрясающие. Кстати, чай крокоде, помните? Красный чай крокоде. Это тоже гибискусы, это суданская роза то, что. Еще гибискусы, сок гибискусов использовали для того, чтобы чернить обувь. Он как-то влиял на обувь таким образом, что она становилась черной. А форма цветка ничего не напоминает, ребята? Еще одну покажите. Мальва, конечно, шток роза. Это все семейство мальвоцветных. Я вам больше скажу. Баобаб, самое толстое дерево в мире, это же ведь тоже мальвоцветное. Вот мы сделаем как-нибудь про тайны цветка отдельную встречу, я вам покажу такие чудеса, и вы удивитесь, что на самом деле многие ларчики ботанические открываются очень просто. Крутим дальше. Крутим дальше. О, третий час пошел. Вот они, видите, какие потрясающие, всех оттенков. Еще крутим дальше, здесь будут бразильские фотографии мои. Вот это гибискус Мареттима, морской гибискус. Это вот я снимал его на берегу моря в Камбодже, не боится соленых брызг, растет. Вот. Посмотрите, гигантский цветок гибискуса, огромный. Это самый крупный цветок, который я видел когда-то в своей жизни у гибискуса. Я его снял в Бразилии. А следующий покажите. Я был в гостях у замечательного человека. Звали его Дон Джузеппе, по-моему, его звали. Он хозяин нескольких гостиниц. Вот видите, это мы у него в саду, это его любимый гибискус. И он над ним трясся. И я ему сказал: Дон Джузеппе, а что же вы его не развели? Как? Говорит, я его могу развести. Я говорю, как? Очень просто, черенкованием. Я его научил, как черенковать гибискус. Я говорю, 99% приживаемости, особенно у вас здесь, в Бразилии, где влажный климат. Показал ему, как оторвать веточку с пяточкой, да, как ее в воду поставить, укоренить, накрыть сверху баночкой, проветривать. Он слушал с большим вниманием, он никогда этим не занимался, потому что у него садовники всю жизнь за садом ухаживали. И потом он был в таком восторге, как ребенок. Он сказал: Александр, когда вы в следующий раз приедете, здесь будет все в гибискусах. Вот. Вот это там же в Бразилии тоже гибискусы. Это вот в его же саду такая вот скромная коллекция гибискусов. И он очень обрадовался, когда узнал, что их можно даже еще вегетативно размножить. Вот теперь, по-моему, совсем все. Смотрим дальше, Александр, да?
1: Да, это последний слайд.
0: Все, последняя фотография. Ребята, если есть вопросы, мы Александра немножко есть. Отвлекли, но я думаю, он нам простит, да, и мы на вопрос ответим. Если я смогу, если хватит моих скромных знаний. Так.
1: Сейчас.
0: Ага. Слышу, спрашивают, что сзади меня, да? Сзади меня Эохарис или амазонская лилия. Цветет потрясающими цветками, похожими на белые нарциссы. Наверняка встречали. Очень хорошо пахнет. Можете после основной части рассказать о камелии китайской? Ну, я уже рассказал вам про камелию китайскую, как чайное дерево. Да, ну, что вам про нее рассказать? Чай выращивали раньше, конечно, в Китае чайно, да, чайная роза. Это же не в смысле чай из нее делают, а чайно-китай, китайская роза. Это группа, сортовая группа роз, флорибунда, чайно-гибридные розы. Чай, естественно, везли нам из Китая. Значит, чай бывает зеленый и черный, как мы знаем. Черный чай – это ферментированный чай. Берутские камелии больше всего ценится чай ручного сбора. То есть чай собирают машинами такими, штригут, да? А иногда вручную. Там знают, какие листики, какого порядка, это целая наука. Потом их ферментируют, то есть их так прессуют, и они начинают вот ферментироваться со временем, становятся черными, и тогда мы получаем черный чай. Самый северный чай у нас в Сочи. Это самая-самая северная плантация чая в мире, где камелия синенсис выращивается. Самым старым кустам уже, по-моему, 80 лет, где-то так. Я там был на этой плантации, разговаривал с чайноводами. И когда я пришел в кабинет вот директора плантации, меня поразило огромное количество, по стенам висели дипломы на международных выставках, причем на китайских выставках, там индийских, еще каких-то. Я говорю, надо же, вот краснодарский чай побеждает. Он сказал, да, потому что наш чай самый забористый. Из-за вот этой разницы, он самый северный, и поэтому из-за разницы дневных и ночных температур больше всего там выделяется вот этих алкалоидов, которые как раз которые бодрят нас, да, из-за чего мы чай и кофе пьем, да, чтобы не заснуть. Чай и кофе пьем, да, чтобы не заснуть. Вот наш самый забористый

влажных лесов. Это, представляете, плотные сомкнутые кроны деревьев, там всегда сумрак, там не попадают тогда солнечные лучи, там влажно, там душно, и там сумерки. Поэтому монстера совершенно спокойно обходятся, ну вот, немножко даже в глубине комнаты. Яркий свет ей совершенно не нужен. Если она обгорит на солнышке, она получит отжоги и потеряет свою декоративность. Существуют ли декоративные папоротники? Ну, папоротники все декоративны в той или иной мере. Если у вас есть дача, то наверняка у вас в декоративном ландшафтном озеленении используется страусник, папоротник, да? Это самый обычный папоротник-страусник, тот же самый, который растет в лесу. Ну, может быть, отбирают такие путем селекции самые декоративные формы и вегетативно их размножают. Страусник, он размножается столонами, вот этими длинными корневищами. Кстати, я забыл вам сказать, что папоротники очень многие съедобны, но почти все папоротники в той или иной степени ядовиты. Поэтому тот же орляк едят, да, папоротник. Это вот ваи молодые, улиточки их называют, когда они еще скрученные, да, когда они еще не начали как следует вегетировать, их можно есть. Их там жарят, парят, сушат, бог знает, что с ними еще делают. Но пока еще не, вот я не слышал, чтобы вывели какие-то декоративные сорта, зарегистрировали папоротников. Может быть, и есть. Я об этом не слышал. Скажите, а есть какие-нибудь одомашненные грибы? Да, конечно. Есть шампиньоны вам, пожалуйста. Очень интересное направление, вешенка, кстати. Очень интересное направление – это декоративное гробоводство. Грибоводство, гробоводство, гробы еще не разводят. Вот сейчас я на многих грибных хозяйствах встречал трутовик лакированный. Это японцы первыми начали его разводить. Ну, трутовики, вот эти древесные грибы. И он действительно как лакированный. Вешенка есть, коралловая вешенка, ярко-красного цвета. Вот это вот, помните, мы с вами говорили о грибах, плодовое тело вешенки, то, что мы едим. А вот то, что мы едим, она такая буроватая, белая, розовая, а бывает вешенка ярко-красного цвета. И представьте себе, если вот в садовом дизайне черные бревна, а вот мы их еще так поставим как-нибудь, да, и на этих черных бревнах выращивать коралловую вешенку. Бывает желтая ослепительная вешенка. Я думаю, что декоративное грибоводство, оно со временем будет развиваться. А что касается одомашненных грибов, которые шиитаке, кстати, тоже сейчас очень такой модный гриб, который разводят. Ну, ребят, давайте мы поговорим про домашние грибы отдельно. Я вам расскажу, как их можно вырастить на участке, как посеять. Это отдельная тема. Если я сейчас заведусь вам про грибы, то все, до утра будем говорить. Какие растения подходят для темных помещений? Вот для темных помещений как раз-таки очень хорошо подходят растения влажных тропиков, подлесков. Вот вся вот эта группа филодендронов, монстеры, ну, кстати, вон их эвхария за моей спиной, амазонская лилия, совершенно спокойно в темноте растет. Ну, это не проблема. Наберите в интернете, там вам целые списки дадут по этому поводу. Есть ли домашние растения, отпугивающие кого не вижу, Александр? У меня там это самое. А, тараканов! Нет. Друзья мои, я вас огорчу, что тараканов я не слышал ничего, так скажем, о растениях, которые отпугивают тараканов. Ну, давайте так, одним словом, я об этом ничего не слышал, это во-первых. Вот. А во-вторых, есть растения, да, которые резкие запахи, которых не очень любят. Но это, понимаете, это не всегда очень здорово преувеличено. Вот считается, что комары не любят бузину. Ну, меня в зарослях бузины комары кусали. С омерзением туда залетали, но летели на человеченку поесть. Поэтому, знаете, вот это не радикальное средство. Кстати, о плющах. Хотелось бы узнать о восковиках побольше. Уж больно хорошо цветут. Значит, то, что вы называете восковой плющ, на самом деле это не плющ. Это хлоя. Это просто у нас плющом называют разные растения лианообразные, да? Вот есть
В общем, как Хлоя, да, это называют.

0: восковой плющ, цветут потрясающе, у нее как цветочные тоже цветочки такие, и источают они такой густой нектар, что он прямо капает, как сахарный сок такой, как вот, как сироп сахарный. Очень красивый хвой, великое множество разных видов. Как его выкопаешь, там внизу корни такого же размера. Зачем с корнями-то копать? Ребят, я возил растения из разных стран, делал я это так. Но вам не советую. Брал две бутылки, отрезаешь вот эту часть и вкладываешь одну в другую. Получается такой вот пенальчик. Вот, и туда уже череночки. Значит, почему не советую? Потому что есть такая конвенция СИТЭС. И если вас поймают на таможне с растениями во многих странах, то будут очень крупные неприятности. Тем более, что многие растения, ну, например, практически все орхидные, да, орхидеи, бромелиевые, они все запрещены к вывозу. Это международная конвенция СИТЭС, которую мы подписали. Я просто знаю, какие растения везти можно, из каких стран, но я об этом говорить не буду, с вашего позволения. Да? Поэтому есть свои способы транспортировки, ну, специалисты знают. Как лечить лимоны от насекомых, которые живут на листьях, делают их липкими? Ну, это щитовка, значит, излюбленные. Вот посмотрите внимательно на лимоне, да, если он болеет, сбрасывает листья. Там вы увидите такие, как бляшечки прикреплены, да, к стволам, к веточкам. Это вот мерзкая щитовка. Она туда, когда она еще личинка, она ползать может. А потом она, когда в стадии в последней имаго, она туда забирается внутрь ствола. Вот у кактусов прям вообще ее не увидишь, она внутри. И сосет соки. Значит, есть такие препараты, инсектициды, которые внутреннего действия, Актара, например, да, вы поливаете растение раствором, это яд. Яд, который смертельно опасен для насекомых, но не опасен для растения. Растение его всасывает, и тогда вот эти вредители, насосавшись этого яда соками растения, погибают. Единственный способ. Больше никак. Есть еще вопросы, Александр? Скажите, будет ли расти в домашних условиях совсем маленький саженец сосны, пересаженный из леса? Нет, не будет. Значит, мало того, что он дома. Я единственную сосну видел, которая росла в комнате. Большая сосна, на моей памяти она почти 20 лет, мы дружили с Михаилом Маратовичем Диевым. Это была сосна болотная. Значит, она выросла такая метра за эти 20 лет. Она у нее, ну, она еще лет 10 до моего знакомства с ним росла. Такая пятихвойная, длинная хвоя у нее. Вот это единственная сосна, которая в комнате росла. Мало того, в городе тоже сосны далеко не все растут, практически не растут, загазованности не переносят. Сосна горная, вот я знаю, в некоторых местах в альпинариях в Москве как-то удерживается. А так сосна на самом деле очень сложное растение. И вообще, друзья мои, я не советую вам выращивать у себя дома наши аборигенные растения в горшках. Им нужна зимовка, а вам это будет очень трудно обеспечить. Лучше всего растения тропиков, субтропиков. Да, все, да, Александр? Или еще есть? Если инжир выращивать у себя из мелких, то и мелких ос тоже надо разводить. Где же их взять в Подмосковье? Да не надо их разводить в Подмосковье. Друзья мои, если вы хотите потом размножать семенами, то да. Но если вы семенами его не размножаете, он прекрасно черенкуется, насколько я знаю. Вот. Ну зачем вам это нужно? У вас будут инжирные ягоды. Вот я опять же говорю, вот я рассказывал как-то в компании, показал этих бластофагов в Греции, разрезал, показал их, вот видите эти оски, и там некоторые впечатлительные дамы сказали, больше никогда не буду есть инжир. Я говорю, ну ешьте, ради бога, с плантации. Там оста практически нет. Это для того, чтобы он семенами размножался, нужны осы. А так, секоний будет, секоний съедобный. Другое дело, что он будет неопыленный. Все, Александр?
1: Нет.
0: Еще? Ну, что-то на рекорд пошли. До какой минусовой температуры выдерживают кактусы? В холодильниках на ночь его ставят. Так, что касается кактусов. Значит, друзья мои, есть кактусы, которые у нас растут в открытом грунте. Опунции, это семейство опунций, вот эти вот, да, вот эти вот тарелки, лепешки такие, из которых торчат иголки в разные стороны. Лепешки, друзья мои, дети мои, лепешки – это не листья. это стволы, а вот листья это колючки, глохидии они называются. Колючка у кактуса это видоизмененный лист. А вот эти вот все лепешки, эти вот длинные штуки, все, это все стволы. Так вот, несколько видов опунций, по-моему, вида два, они зимуют у нас под снегом. Я не слышал, чтобы они у нас цвели. У нас, я имею в виду, в Подмосковье. Подмерзают, становятся уродливыми. У них видуха такая совсем даже не декоративная, со шрамами, с такими, знаешь, с обморожениями. Но... как Тартарен, помните, у него сад с баобабом? Ну, такой, ну, баобабчик. Так и здесь можно. А у меня кактусы растут на даче. Вот ради этого их иногда заводят. Но как-то в компании кактусистов, таких матерых, я не кактусист, сразу говорю, я в кактусах не очень хорошо разбираюсь, я как-то их спросил, говорю, ребят, но ведь кактусов полно в горах, поднимаются они достаточно большую высоту, и многие горные растения, тропические горные растения у нас растут и зимуют на севере. А почему только одна опунция у нас зимует в открытом грунте? На что мне уважаемые кактусисты сказали, Саша, а кто этим занимался? А кто их пытался разводить у нас здесь, в средней полосе России? И они все выразили уверенность, что если какие-то энтузиасты начнут этим заниматься, то, наверное, и другие виды кактусов смогут у нас зимовать наши зимы. И будут у нас цвести кактусы на даче. Как побороть грибного комарика в цветах? Самая распространенная проблема. Ой, вы знаете, очень много насекомых-вредителей, которые у нас в цветах. Идите в большой цветочный магазин. Я просто не хочу сейчас делать рекламу препаратам. Да? Вот даже Оленьий парк мы не рекламируем. Это просто наши друзья Оленьий парк. Замечательные люди, которые помогают нашей рубрике. Мы же не рекламируем, не говорим, приезжайте все в Оленьий парк, там замечательно разводят фазанов, там вы увидите настоящих сусликов крапчатых, да, там оленьи рога можно купить. Мы их не рекламируем, и не рекламируем препараты. Это все не проблема. Инсектицидов полно, есть всякие гели, есть зеленое мыло, есть дегтярное мыло. Терпение и пытливость ума. Придите в садоводческий центр, в крупный магазин, вам предложат кучу всяких препаратов. Расскажите, пожалуйста, про мимозу стыдливую. Растет пару месяцев и гибнет, хоть и на окне стоит, где светло. А если это мимоза стыдливая, это одно дело. Но дело в том, что у нас мимозы называют акацию, как она называется, серебристая, да, акация серебристая. Вот та мимоза, которая на 8 марта дарят, на самом деле она не мимоза, хотя тоже принадлежит к акации вам. Мимоза стыдливая, но это достаточно в ботанических садах растет. Я предполагаю, что, наверное, там очень сложный период покоя, который вы не смогли ей обеспечить, да? И, наверное, режим влажности. Еще раз, понимаете, когда вы собираете разные коллекцию растений, вы подбираете их таким образом, чтобы они были совместимы в пределах одной комнаты. Одного, не надо на одном подоконнике выращивать кактус и монстеру. Это растение пустыни сухой и влажного тропического леса. Так и здесь. Вы просто посмотрите, какие условия нужно создавать той же стыдливой мимозе. И, ну, вообще это растение не для комнат, конечно. Да, еще есть.
1: Есть комментарии интересные.
0: Отлично, какой комментарий? Приложение усиповывающего распознавания растений. Ух ты! Ну-ка. Что же это за приложение такое? Это что? Вот это надо же! Неужели я дожил до этого момента? Друзья мои, я всю жизнь мечтал, что будет когда-нибудь такое приложение, что я навожу свой телефон на листик или на цветочек, и знаете, как на созвездие в небе, и мне пишут латинское название. Ну вот, я об этом ничего еще не слышал, сейчас я запишу. Си, да? Ага, понял. Вы знаете, очень спасибо, поинтересуюсь этим приложением. Огромное вам спасибо за информацию. Я думаю, что нам, путешествующим натуралистам, оно очень поможет. Потому что, знаете, как мне приходилось крутиться, вот будешь в какой-нибудь стране, да, и что делать? Ну, хорошо, потом в ММС-ке появились, и ты фотографируешь это растение, звонишь в Москву, Миш, там, Диву какому, Михаил Маратович, а что это там, сейчас фотографирую, пошлю. Ага, а сфотографируй мне цветочек, ага, а покажи, какой у него пестик. И вот начинаешь выяснять, это всегда было очень тяжело, конечно. Ну что ж, все, наверное, на сегодня, да, друзья мои?
1: Да.
0: Все, спасибо вам огромное, всем, кто был с нами. Увидимся с Александром и вот все вместе в следующий понедельник. Я надеюсь, что поправится мой сменщик по прямым эфирам на радио, и мы сможем провести этот эфир днем, когда ребятам будет удобно. А сейчас спят усталые игрушки. Ребята, 9:30. Все спать, и пускай вам приснятся прекрасные сады и ваши будущие коллекции экзотических растений. С вами был Александр Хабургаев. До скорой встречи.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Гравитационная физиология как направление зародилась вместе с первыми полетами человека в космос. Оказалось, что космический полет – это не полезно для здоровья человека, и довольно длительное пребывание в космосе сопровождается развитием множественных негативных эффектов в организме человека. На самом деле нельзя найти ни одной системы в организме человека, которая бы не зависела от гравитации. Некоторые системы зависят от гравитации довольно сильно, и это очевидно. Так, например, вестибулярный аппарат, все знают, что он ориентируется именно на силу тяжести. Сердечно-сосудистая система достаточно очевидно зависит от гравитации. Некоторые системы зависят от нее не напрямую, но из-за того, что деятельность других систем изменяется, и их функционирование также страдает. После даже коротких космических полетов состояние космонавтов было неудовлетворительным, и чем дольше продолжались эти космические полеты, тем хуже приходили космонавты на Землю. И в какой-то момент после 17-суточного полета стало очевидно, что требуется разработать специальную систему профилактики, которая могла бы предотвратить негативные последствия воздействия космического полета. Конечно, такая система была достаточно оперативно разработана, она показала свою эффективность, она постоянно модифицируется, модернизируется и улучшается. И сейчас мы можем проводить космические полеты до года и даже больше и возвращать космонавтов в нормальном состоянии. Но совершенно понятно, что проводить исследования только в космическом полете – это очень долго, это очень дорого, и это будут единичные исследования, потому что мы не можем работать с большой группой космонавтов, для этого требуется большое время. Поэтому на Земле мы начали развивать наземные модели микрогравитации, наземные модели космического полета, каждая из которых может воспроизводить какие-то факторы космического полета. Одна из моделей, о которой я хочу рассказать, называется сухая иммерсия. Эта модель представляет собой ванну, наполненную теплой водой и покрытую специальной водонепроницаемой пленкой большой площади. Таким образом, если мы помещаем человека в эту ванну, он ни на что не опирается. Он лежит взвешенным в толще воды, но при этом не контактирует с водой. Это позволяет проводить эксперименты достаточно большой длительности. Что же позволяет воспроизводить эту модель сухой иммерсии? Она позволяет прежде всего устранять опору. Оказалось, что наличие опоры критично для многих систем нашего организма и прежде всего для двигательной системы. Очень важно то, что на Земле мы всегда опираемся. Даже когда мы лежим в постели и вроде бы мы расслаблены, ничего не делаем, в наш мозг постоянно поступает информация о том, что мы опираемся на что-то, как распределена эта опора, как распределен наш вес и, соответственно, какие возможности есть у организма, исходя из этого положения. Когда человек оказывается в невесомости, этой информации мозг не получает. Фактически он не знает, на что ему ориентироваться. Ну, понятно, что ориентироваться можно на зрение, да? Но зрительный канал, он не настолько надежный, потому что вы не можете видеть свое тело целиком, каждый из его сегментов в один и тот же момент, и поэтому полную картину получить мозг только от зрения не может. Поскольку в невесомости также нет веса сегментов тела, то, соответственно, ваши мышечные и суставные рецепторы тоже не дают информации в мозг о том, в каком положении находятся, например, ваши конечности относительно всего тела. И примерно такая же ситуация наблюдается в условиях сухой иммерсии, особенно по части устранения опоры, потому что вы находитесь в толще воды, вода давит равномерно на всю поверхность тела, и мозг таким образом не имеет правильной картины о распределении веса тела, о том, в каком положении вы находитесь. И вот оказалось, что нахождение в толще воды, оно запускает точно такие же процессы, которые мы видим после коротких космических полетов. В двигательной системе, в сердечно-сосудистой системе и во многих других. Даже вестибулярная функция изменяется в этих условиях, хотя, казалось бы, силу тяжести мы не устраняем в этих условиях. И тем не менее, за счет того, что другие информационные каналы работают неправильно, получают мало информации, вестибулярная функция также изменяется. С этой моделью, которую придумали в нашем институте в 70-х годах, начали работать сначала с короткими экспозициями, потом их увеличивали и в 70-х годах провели такой контрольный эксперимент по наиболее длительному воздействию этой модели. Это был эксперимент 56-суточный, который показал безопасность этой модели, показал, что, в общем-то, мы можем практически любую длительность использовать и исследовать, как же организм реагирует на отсутствие опоры, короткое или длительное, в течение нескольких часов или нескольких недель. И с тех пор мы очень активно работаем с этой моделью, потому что она позволяет с участием большого количества испытуемых выяснить, какие же механизмы лежат в основе тех изменений, которые мы видим после космических полетов. А главное, на основе этого разработать какие-то средства, которые предотвращают те нежелательные эффекты, которые мы наблюдаем. Раньше мы работали только с участием мужчин-добровольцев. В последние годы мы начали работать и с участием женщин, поскольку участие женщин и в космических полетах увеличивается, соответственно, мы должны понимать, какие особенности реакции женского организма на эти условия. Отличаются они каким-то образом от мужчин в своих реакциях или нет? Да, есть отличия, безусловно. Есть не столь существенные, я бы сказала, но это те отличия, которые нужно иметь в виду при разработке плана различных экспедиций, при разработке профилактических средств. Всегда нужно учитывать, что есть какие-то особенности реакции в зависимости от пола космонавта. Разумеется, нужно учитывать особенности гормонального цикла, особенности физиологии женщины. В некоторых исследованиях показано, что женщины больше подвержены действию космической болезни движения. Это такая болезнь, которая возникает в начале космического полета и также после его завершения и выражается в головокружении, в тошноте, в учащении сердцебиения, просто в плохом самочувствии, в склонности к обморокам и так далее. Есть данные, что женщины больше склонны к развитию симптомов этой болезни. Хотя эта болезнь проходит за несколько дней, в принципе, это совершенно не смертельно и ничем негативным, да, не грозит, но, тем не менее, если в этот период от космонавта требуются какие-то сложные действия, нужно учитывать, что он может с ними плохо справиться вследствие плохого самочувствия. Интересно отметить, что модель сухой иммерсии, она нашла свое применение в земной медицине. Оказалось, что те эффекты, которые она вызывает, они могут быть положительными для здоровья человека, несмотря на то, что разрабатывали ее для того, чтобы получить негативные эффекты космического полета. Однако короткие экспозиции в условиях сухой иммерсии, они помогают существенно снять мышечный тонус, снять мышечную спастику, снять отеки, снизить артериальное давление и различные другие эффекты, которые успешно применяются в реабилитации некоторых болезней, таких как детский церебральный паралич, как отеки мозга или вообще различные отеки, когда человек не может применять фармакологические средства. Это применяется в спортивной медицине и у больных, у которых есть проблемы со спастикой мышц, то есть когда мышцы перенапряжены. Эта модель позволяет мгновенно разгрузить мышечную систему и снять мышечный тонус. Конечно, эту модель мы применяем не только для того, чтобы исследовать, какие изменения происходят в организме из-за того, что мы устраняем опору и снижаем физическую нагрузку. Конечно, мы применяем ее для отработки различных профилактических средств. То есть, если мы придумываем средство, которое может предотвратить негативные изменения, мы должны испробовать их именно в этой модели. То есть, берется группа испытуемых, которые погружаются в сухую иммерсию, скажем, на 7 дней для того, чтобы точно развились те изменения, которые нам нужны. Но на фоне этой иммерсии мы применяем какое-нибудь средство, например, электромиостимуляцию, то есть сокращение мышц. Вот идет тренировка, которая не требует активных движений испытуемого и может быть проведена прямо в ванне. Соответственно, эта группа людей тренируется каждый день, и потом на выходе после иммерсии мы смотрим, такие же изменения у них наблюдаются, как у тех, которые не тренировались, или нет. Другое средство, которое мы испытывали, например, это костюм аксиальной нагрузки. Это такой пассивный костюм, который создает натяжение за счет встроенных в него резиновых тяжей. И таким образом он нагружает мышечные группы, и человек постоянно напрягает мышцы для того, чтобы каким-то образом сохранять позу. И таким образом создается нагрузка, аксиальная нагрузка от плеч к ногам, та нагрузка, которую мы постоянно имеем на земле, когда стоим или даже сидим. Также мы испытывали в этих условиях компенсатор опорной разгрузки. Это такое устройство, которое тоже очень широко применяется сейчас в медицинской реабилитации. Это ботинки с стельками, резиновые стельки. Внутри стелек находятся пневмокамеры. И с помощью воздушного компрессора туда нагоняется воздух. Он нагоняется в режиме таком же, как и естественная ходьба. То есть вам давит пятка носок одной ноги, потом пятка носок другой ноги. Но при этом вы лежите, ничего не делаете, да, а в ваш мозг поступает информация о том, что вы ходите. Информация только от стоп. Мышцы не сокращаются при этом. То есть это исключительно такая информационная ловушка для мозга. Но, однако, оказывается, что вот этой информации достаточно, чтобы мозг в нее поверил и дал команду мышцам сохранять тонус, предотвратить атрофию и быть готовым к активному движению, не расслабляться. Да, оказалась очень такая простая вещь, но она действительно работает, по крайней мере, в течение острого периода, то есть в течение 7 дней, она позволяет предотвратить развитие тех негативных эффектов, которые мы видим в этой модели. И это средство применяется в реабилитации больных после инсульта, после черепно-мозговых травм, то есть то в тех случаях, когда пациенты не могут ходить, а только лежат, но при этом им нужно готовиться к двигательной реабилитации. Мы сейчас разрабатываем в рамках деятельности научного центра мирового уровня, разрабатываем новый электромиостимулятор, который сочетает в себе два режима стимуляции, разработанных для космонавтов. У нас на борту есть два разных стимулятора. Мы хотим сделать один простой стимулятор, который могли бы использовать люди сами, при этом люди пожилые, у которых есть проблемы с мышечной системой, чтобы тренировать и мышечную силу, и мышечную выносливость. И мы надеемся, что такую разработку мы в ближайшее время завершим и будем ее уже внедрять в массы. Потенциально она позволит сохранить мышечные качества в условиях, например, изоляции, когда человек очень долго находится в своей квартире, не может выходить по каким-то причинам, даже если он физически здоров, но он может поддержать таким образом свою мышечную систему. Естественно, для пациентов, которые не могут двигаться очень активно, в том числе мы, например, испытывали эти стимуляторы у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, которым запрещены активные физические нагрузки, и тем не менее они могут спокойно заниматься электромиостимуляцией, поскольку она не вызывает повышения артериального давления и не изменяет частоту сердечных сокращений. Да, миостимуляторов действительно их на рынке очень много. Основная проблема в том, что они очень разные. Эта линейка огромная, огромное количество вариантов частоты стимуляции, режимов стимуляции, амплитуды, величины, размеров электродов, мест их накладываний и так далее. У нас разработаны два стимулятора, которые апробированы уже на Международной космической станции. Мы понимаем, как они работают. Мы понимаем, что действительно нужны разные режимы для того, чтобы тренировать мышечную силу, мышечную выносливость. Два типа мышц. У нас есть тонические мышцы, которые поддерживают позу и которые не очень сильные, но очень выносливые. Они рассчитаны на то, чтобы работать всегда, но не очень сильно. А есть мышцы, с помощью которых мы, например, бегаем или перемещаем грузы. Это фазическая мышечная система, которая очень сильная, но очень быстро утомляется по сравнению с тонической. И для этих двух мышечных систем нужны разные характеристики стимуляции. Один и тот же стимулятор не очень хорошо подойдет для тренировки и того, и другого. А наш стимулятор будет совмещать именно два разных режима, целью которых является, с одной стороны, тренировка мышечной силы, с другой стороны, тренировка мышечной выносливости. В наших исследованиях в условиях наземных моделей участвуют добровольцы, обязательно очень здоровые добровольцы, потому что они проходят жесткую медкомиссию, мы не можем работать с пациентами. Это достаточно молодые люди, ну, от 25 до 40 лет, Часто это люди просто, которые интересуются космосом, которым хочется внести какой-то вклад в науку. Разумеется, и наши сотрудники участвуют в этом, потому что это очень полезно самому попробовать то, что ты исследуешь. Поэтому, в принципе, каждый из наших сотрудников обязательно в чем-нибудь участвовал в качестве испытуемого. Но очень часто люди приходят, просто мы даем открытые объявления, набор добровольцев. Естественно, это работа, которая оплачивается. То есть люди приходят работать по договору, но прежде всего это жесткая медкомиссия, поэтому, как правило, из нескольких сотен желающих мы получаем только, скажем, 20 добровольцев. Прийти к нам добровольцам очень просто, потому что мы всегда широко в соцсетях размещаем объявления, то есть можно подписаться на страницы нашего института, мониторить и смотреть, когда будут эти объявления. И у нас нет ограничений по приему, кроме медицинских показаний.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Всем привет, это передача данных, у микрофона Мария Баченина, а в гостях у меня сегодня ботаник, в прямом смысле слова, популяризатор науки о растениях, блогер социальной сети «Одноклассники» Михаил Журавлев, прямиком из своей исследовательской лаборатории. Михаил, здравствуйте и добро пожаловать.
3: Здравствуйте, рад с вами связаться.
2: А скажите мне, пожалуйста, что вы в своей лаборатории исследуете?
3: Ну, вообще, там много чего испытываю, в том числе какие-нибудь народные рецепты, или серьезные исследования, связанные там, с химическим составом растений и факторами, влияющими на них. Я вообще обожаю такие эксперименты. И еще больше люблю делиться ими вот в своей социальной сети, в Одноклассниках.
2: И что, народ подтягивается? Ну, я вообще знаю, что у нас народ, любящий землю, народ, любящий выращивать и дома, и на огородах, и не просто комнатные цветы, а всякие помидоры, перчики и прочие растения, которые потом можно съедать. То есть, наверное, вот валом валят, да? А это у вас какое-то шоу, какая-то программа, либо это какой-то блог вот на странице?
3: Нет, ну, конкретно свои исследования – это просто страница, блог. Да, хотя, кстати, шоу тоже вот недавно снимали, уже вышло. Там как раз мифы разбираем уже с учеными вместе. «Огород по науке» называется. А так я делюсь научными новостями теми же, да, и какими-то интересными фактами. И народ, ну, не так, чтобы ломится, потому что слово «ботаника» немного отпугивает изначально. А когда немного полистают, да, мы хорошо потом даже дружим с подписчиками. То есть ботаника, на самом деле, это проще и интереснее, чем кажется.
2: Да, я бы не сказала, что это проще, потому что мне она из курса всей биологии давалась сложнее всего, но, видимо, не так преподавали. Я всегда скидываю свою ответственность на учителей. Слушайте, ну, честно признаюсь, вот редко говорю о ботанике, о растениях в передаче данных, но в этом году Шнобелевскую премию по ботанике получили американские и немецкие ученые за исследование того, как некоторые живые растения имитируют форму находящихся рядом с ним пластиковых цветов. Я вот прекрасно и уверена, все слушатели понимают, зачем мимикрирует, допустим, хамелеон, но зачем это делать растениям, не до конца понятно. И вообще, как может одно растение стать похожим на другие? Ну вот у вас там, вот я вижу на заднем плане фикус и юка, если мне... Нет, это, наверное, палочка от юки. Ну, допустим,
3: та же самая... У меня здесь осень.
2: Да, допустим, та же самая юка на фикус, она никак не сможет стать похожей. От осинки не родятся апельсинки. Вот каким образом и зачем это делает растение?
3: Ну, в новостях немного преувеличена способность к мимикрии. Не так, чтобы она прям полностью перестраивается, это про бакилу трехлистную. Она просто имеет свойство менять немного форму листьев своих, чтобы они были более похожи на соседние. То есть она может немножко вытянуться, укоротить свои боковые листики. Для чего она это делает, это вообще вопрос. До сих пор никто не знает точного ответа. Вероятнее всего, таким образом она защищается от травоядных и от насекомых. То есть она притворяется соседним растением, и вот тогда ее в толпе тяжелее обнаружить, соответственно, больше шансов уцелеть. А вот как она делает, это вообще огромный вопрос. Как раз в Шнобелевской премии в статье писалось о том, что на листиках есть некоторые глазки, которые как бы подглядывают за соседними листиками и вот таким образом себя перестраивают. Но на то она и Шнобелевка, что пока как бы это прям большой вопрос.
2: Да, Шнобелевская премия вручается не за ерунду, чтобы вы, уважаемые слушатели, так не подумали, а за исследования, над результатами которых сначала можно посмеяться, а потом задуматься. Вот такая трактовка. Я, знаете, у меня дома много цветов, правда, много, но я с ними никогда не разговариваю. Но всю свою жизнь я слышу, как разговаривают с растениями, поливающие их хозяева. Я вижу, как обнимаются с деревьями и так далее. В стиле, знаете, я спросил у ясеня, я спросил у тополя. И вот вы сказали про глазки. Я сразу подумала, а что вообще по поводу органов чувств у растений?
3: Ну, если просто ответить, то да, у растений есть присущие нам чувства. Ну, то есть боль, вкус, осязание, зрение – А правда, работают они немного иначе, и вряд ли ясень сможет ответить на ваш вопрос. А вот между собой растения вполне себе общаются. Есть, кстати, интересная история про африканских антилоп. Их долго пытались к загонам приучить, но они почему-то постоянно погибали. Начали наблюдать за ними в дикой природе. Ну, все знали, что они кушают акации. Соответственно, акации рядом с ними сажали, но это не помогало. А оказывается, когда акация получает повреждения, она начинает выделять что-то вроде яда в свои листья и становится несъедобной. Более того, она еще и сигнальные молекулы в воздух пускает, и соседние растения также начинают становиться ядовитыми. И вот антилопы, они с места на место переходят, и к тому моменту, когда они возвращаются к первому дереву, оно уже опять становится съедобными. Вот, а в загоне-то оно одно и то же дерево стояло, бедолага, вот оно всех и травило.
2: Ничего себе, сколько антилоп умерло, прежде чем до этих дурных людей дошло, что загонять антилоп нужно сначала изучить акацию. Погодите, я никогда в жизни не думала, что растение может испытывать боль. Получается, каждый раз, когда мы обрезаем цветы или формируем крону, или прививаем, там, я не знаю, почковав, как это, черенком, да? Как, что ты изобрел? Мичурин-то, когда в стволе дерева делают насечку.
3: Прививка.
2: Вот, ну да, да, да, вот это все. То есть, да, да. Получается, растение испытывает боль?
3: Ну, это не совсем, чтобы вот боль в нашем понимании, но да, там происходят некоторые процессы, у них не по нейронам передается эта информация, а при помощи ионов кальция. И было тоже интересное исследование, кстати, довольно свежее. Когда делали генетически модифицированное растение, у него был белок, который светится, когда появляются ионы кальция. И вот гусеница кушала листик, и прям было видно, как распространяется сигнал повреждения по всему растению. Такой светящийся, я не знаю, как назвать, гирлянда такая. Ну, очень красиво.
2: Да, это красивая боль такая, знаете, жутковато.
3: Ну, да.
2: Но вы сказали, я просто хочу все-таки уточнить, что растения в нашем понимании не чувствуют боли. У растения